0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Ну, те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
2: Слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну,
2: стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
2: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да? Песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, ну, произвести уборку после нас и все там.
2: Помыть посуду.
0: Да.
2: Значит, «За окном».

Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, это так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам вот побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что... Заходите. Спасибо.

Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот. Сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот... Ну, выполняют кое-какие просьбы.
1: Вопрос, ну, да, зачем вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном?
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция, вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку сами знаете меру.
1: А плюс все, что вы не доедаете, соответственно, вы отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование и пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще не. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлёбки, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дают. Это тоже неспроста.
1: Вообще логика такая.
2: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
1: вот последнее, пожалуй,
0: с другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманная.
1: В общем, действительно, зачем же?
0: Поскольку
1: вы
0: же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма в основном.
1: Самое интересное, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми, скажем так, наоборот, предсказуемыми.
1: Да?
0: Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция. Ну, из серии...
1: В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
2: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
2: Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы вот что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот. Может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот. Ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор мы все-таки сделаем на то...
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
2: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Маруны, вот, и вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот, хорошо играют Малера, хорошо, но... Надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
0: Мы потом смотрим на их руки. А сколько играть им предстоит долгое время, если мозоль скочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль

0: на вот, месте, где базедовые, значит, односторонние базедовые возникают у других, там, знаешь, у кого на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки...
1: Какой красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный горлос. Таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот...
1: Ну, не хопот, конечно. То есть это голос, голос. Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
1: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству. И Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
0: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, ну, честно говоря, для меня это новость.
0: А, вы не знаете, но первое место взял румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: он же Шептун,
0: да. Руманеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее, исполнение песен шепотом, ну, в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанра. Ну, вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная, просто именно вот это было частью искусства. Так же шептуны. Ведь вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Ну, поэтому смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
1: Гадит за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
1: Каримович.
0: Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
0: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и да и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арии шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
2: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
0: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
2: Да.
0: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
1: Это второй альбом, Александр. Да.
0: Но я по названию понял, что «Снова вместе»,
2: если
0: значит,
2: вас,
0: был затнан.
2: Это уже первый, мы уже как-то были вместе. Да.
1: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Dance Remix», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом альбом Mirage Dance Remix и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы Mirage, который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела три песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет. Да, психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели, и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да.
2: Да, да,
1: да. Да, а все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос
0: хотели? Я хотел прежде...
1: Да, Наталья, почему именно три только песни спеты?
0: Нет, совершенно не. Поэтому я...
1: Да, пожалуйста.
0: Да, собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
2: Да, знаю.
0: Все практически солисты группы «Ласковый май», они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, ну, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это и же с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
1: Распушина? Да. Нет, нет.
0: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
2: Не оттуда.
0: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельство вызвано либо каким-то феноменом продюсерским тех времен, или этих времен, или, может быть, все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там, ну, все это выравнивалось, да.
2: Да, да, ну и что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
2: А теперь вот то, что назвали экс-солисток группы «Мираж». Это Разина, Гулькина. Тоже так, намекните, где они сейчас? Что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
2: А, вот. Ну ходить-то потом... они все ходят. Нет, где-то. Затем, я, в общем, затем, в этом не сомневаюсь.
0: Затем
2: мы дай бог им здоровья. Но дело в том, что я хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
0: Ну, мне кажется, достаточно оптимистической, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
2: У меня сейчас, идея. Ну, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но на мой взгляд...
0: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально мы видим, клипирование периодически происходит, то есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо, то есть... А что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем. То есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой долготы жизни.
2: Это индивидуальная теория.
0: Да, да, но тем не менее.
2: Я могу
0: зависимости
2: предполагать.
0: От таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
2: Ну, пожалуй, да, да.
0: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучает ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, 1 стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, 3 беру, нормально половину выпиваю, 3 окатываю голову, и вроде бы хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот да. Обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень задумывался, прочесал себе голову. Вот, до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
2: Да.
0: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
2: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что только словарь.
0: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная. Да.
2: Вот, честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
0: Вот у вас такая возможность есть.
2: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
0: То есть опять придется нам,
2: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем. Как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе.
1: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
0: Угу.
1: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
2: Да, как мужчина?
1: Нет.
2: Может быть, в этом и есть логика.
1: Некоторые певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
2: Тем не менее, называют певец, а не певица.
0: А, ну, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть,
2: поверьте,
0: я пошла,
2: мне,
0: я
2: это,
0: вышла.
2: Это просто...
0: желание и потери.
1: Он,
2: да,
1: он говорил, так, я вчера была в Большом театре.
2: Да, вот это нормальное явление.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
2: Я слышала этот ответ.
0: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
2: Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
0: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
2: Нет, зачем?
0: Тогда не могли бы вы описать
2: зачем?
0: Вот это чувство?
2: У меня
0: чувство,
2: свой взгляд.
0: Мы интересно услышали.
2: А дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
0: Я тоже.
2: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно за кулисами. Там,
1: что-то
2: пустилось
1: друзей. Не надо.
2: Может быть, да, что сказать, он был в гостях.
0: То есть он не исполнял ничего?
2: Нет. Он ничего не пел. На сцене Большого он не пел ничего.
0: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть...
2: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том,
0: да,
2: как
0: вот,
2: выглядит...
0: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько... Значит, мама конь, сын
2: как
0: конь и значит,
2: это
0: папа.
2: Это те, что на крыше Большого.
0: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем. Потому что детей вообще за губу не затащишь в это вот в Большой театр. Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, а от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот. Но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра, в зале сидит, как говорится, не на мажорные до культуры лица слушателей, да? Вот.
2: Да.
0: Как вы чувствуете себя, ваше состояние и... Тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько не пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
2: вижу, вот это, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Чтобы в театре у нас очень интеллигентные, даже рабочие сцены.
0: Там был пожарник.
2: Очень интеллигентные люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
0: Вот я... Вот, вот.
2: Нет, нет, нет, нет, не поверь ни за что.
0: Ну, я же бился как удав, там в это время шел Борис Годунов.
2: Вам показалось.
0: Совершенно четко, я
2: вам
0: говорю...
2: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
0: Я говорю, дай сюда шапку.
2: Видимо, была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
0: Но тем не менее, все-таки. Как вот архитектурный изыск?
2: Архитектурный? Ну, роскошное дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому ну, тут как бы претензия. Большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой, что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там сидит начальство, руководство. Их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
0: создается
2: ощущения...
0: атмосфера камерности.
2: Абсолютно, есть, абсолютно.
0: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют
2: да,
0: себя...
2: Да.
0: Ну, знаете, вот Эдуард Корень недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культуры. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас, во втором чтении, будет... уже. Вот, так Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть в принципе, вы как исполнитель классических произведений наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
2: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами. Мы постоянно слышим там какие-то мобильные там все эти звонки. Постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
0: Они звонят друг другу.
2: Да, им просто перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится. То есть там просто как бы говор такой идет по залу.
0: И выйдем перед трём.
2: Да, и там, так сказать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, на них выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах-буфете почему-то. Вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знают, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
0: Шампанское
2: нальют. Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому, может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
0: Эдуард, Эдик Корень.
2: Эдуард, да. Вот,
0: он просто
2: как-то пожаловался,
0: Эдик,
2: просто Эдик, да? Эдик, пожаловался, да, на то, что там якобы узкие... На самом деле там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
0: Давка просто произошла.
2: Просто давка. Да.
0: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет
2: вы
0: или
2: знаете,
0: нет?
2: Вы знаете, вот каюсь, вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
0: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет, то есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии, я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Вот наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да? На электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
2: Разумеется, по-всякому. Да.
0: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду
2: нет,
0: то есть,
2: да,
0: верхом на дядьке.
2: Да, совершенно верно.
0: Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить.
2: Нынче,
0: есть,
2: да, не
0: но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
2: Вот так,
0: но
2: да?
0: Зато удовольствие за какое, считай, рикша живой, да под седлом. Вот. Но так что касается вот, поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
2: вареные яйца.
0: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет? В первую очередь. И в антракте бежит в буфет. Или все-таки тут немножко...
2: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему ты считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть. Вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, угу, то люди уже тут же закладываются по полкам там. Ну, только входит в вагон.
0: Ну, в общем, да.
2: А
0: да,
2: если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, там, у людей, так сказать, законный ужин имеет право. Почему нет?
0: А скажите, третья группа людей, которых бы хотелось психологически разобрать, это те, кто любит смотреть телевидение, причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом, то есть это группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие мелкие предметы, ну, как-то кукурузные
2: гвозди,
0: хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть — это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
2: мне
0: бы.
2: Вот,
0: да?
2: Тут любопытно, да, насчет кетчупа там с откусом, мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
0: На голое
2: семейных
0: тело?
2: Да.
0: Это, по-моему, не холостяк.
2: И...
0: это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами, Рустам Каримович, работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
2: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
0: Ну, только в молодости все в органах служили.
2: Так, да, другое дело. Будем знать.
0: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
2: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
0: Вполне возможно.
2: Но челюсти у меня пока свои.
1: Внуков пока нет, у меня старший пошел 10 класс.
0: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я просто там Каримович перстень.
2: Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
0: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носил.
2: 47 размер. Кстати, где вы покупаете свои?
0: По-моему, уже их нигде не продают даже.
2: По-моему, тоже.
1: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте, они сразу...
2: Просто,
1: ой, тут, ой, проба какая, где покупали тут. Да. Они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
2: Нет, да?
1: Не полезно. Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе прирост.
0: Вот так.
1: Потом приходится, конечно, быстро снимать это все.
0: Вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне, он Александр. Если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно, вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
2: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже, может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
0: Вот я тоже
2: просто
0: берегу
2: здоровье.
0: Просто
2: попорчу кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье, поэтому и как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
1: Мне, например. Ага. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Он тоже про себя песню-то написал.
0: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
2: Ну, так, действительно.
0: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию, если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофеева, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
2: Или Эдика Лимонова, да?
0: Да, или да, где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот, по ушам дало... Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
2: Или шоколадки.
0: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
2: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
0: А поют при этом как?
2: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут, и в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям, и мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да. Поэтому кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть. Но я надеюсь, что... Я надеюсь.
0: А скажите, а
2: что
0: вот
2: мы будем жить?
0: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да. Вот литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, а с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да. Вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, им привожу артистов. Ну, артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да, вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какую-нибудь, и все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами, там, театра оперетты или с малым театром, потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слух или это правда? Как вообще? Вот, ведь любой из оперетты хочет в малое, а из малого в большое. Ну, а там вы.
2: На то, что все эти... А там я, да.
0: Да.
2: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
0: А, вот так вот откуда вмятина у меня.
2: Да, совершенно верно, это была я.
1: Тоже с нами не сознались там.
2: В форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, меня не узнал.
0: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
2: Отношений, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театром малый, оперетта и так далее. Дело в том, что ну, малый — это театр вообще драматический. Он как бы от музыки, в общем, далек. Несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее...
0: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
2: Действительно, не извините.
0: Не, раскололась? Нет? Нет, нормально.
2: Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
0: Конечно.
2: Он с некоторых пор, он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. Потому что там и говорят, и танцуют, и поют. И, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот. Так.
0: Тем не менее, театр оперетт лишился в данном случае.
2: Он не лишился, нет.
0: То есть он и там, и сям.
2: Он и там, и сям,
0: и вашим,
2: да.
0: И вашим, и нашим.
2: Да, да.
0: А хорошо ли это?
2: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
0: А руководство, и...
2: руководство
0: не принято, понимаете, но не принято.
2: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
0: нет, ну, как
2: многие...
0: чтобы человек работал сразу на два босса.
2: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такой, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
0: То есть раньше было
2: рабочему,
0: да?
2: Месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то есть сейчас этого нет.
0: Угу.
2: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
0: Безусловно.
2: Геликон опера.
0: Слышал, да.
2: Вот. И у нас очень много таких ну, так называемых перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
0: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке. Да. Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, вы пока вы подумайте над моим вопросом.
2: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав что-нибудь конкретно о хореографии писал. Он так работа актера над собой.
0: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные сценические движения.
2: Именно по хореографии, да?
0: Да, сценические движения.
2: Но танец, это же хореография, это же танец.
0: Конечно, хореография. Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть хореография по Станиславскому.
2: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
0: Пучили по Станиславскому.
1: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю? Вот скажем так.
0: Это, вы знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Марун уже
1: романс.
0: Классическую композицию.
1: Драгомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
2: Мне грустно, по-моему.
1: Мне грустно.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорить, напарник, вот, непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть настолько, насколько он ему хорошо сыграет. Не то чтобы... Ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет. То есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там какие-то собаки. Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состоянии какое-то кислое, но артист должен быть артистом. Он должен себе подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарно вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные, легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот, вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой... То есть когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть,
1: ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер, я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству.
1: Да.
0: Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем.
1: О,
0: повсюду,
1: надо,
0: весь в значках. У меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественском. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду промуголовник какой-то. Какой такой.
2: А это еще женщина, как ее...
1: Дударова Вероника. Вот-вот-вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной силой.
1: И пашет.
0: И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро
1: как-то чихнуть,
0: что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: Ну, в общем,
0: вот,
1: да, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать, вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать, если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами
1: Я буду петь акапелла, профессионально называю вот эти вот моменты.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, это был бы эксперимент. Зачем? Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы и он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
1: знаете,
0: а
1: здесь не надо дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер, ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений Федорович не обойдется.
1: Вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать перед лицом своих товарищей.
0: Не, ну не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то так метров
1: 10-15. Да? Нет, но если я буду плохо его видеть, то, конечно, ему понадобятся две руки, чтобы как-то меня различить просто издалека.
0: Вот. Например, в зал его посадить, в другой конец, он в том,
1: да, это не исключено, да, что понадобится.
0: Мне интересен... вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком, ведь он...
1: Она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть за одним рулем.
0: Да. С точки зрения искусства, вот, представьте себе, вот как, просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом...
1: Вообще это любопытно.
0: Чтобы вас махал.
1: Я думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть Евгения Федоровича?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... совершенно проблемы не составит.
0: На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как он здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры.
1: А там пусть они разбираются, правда?
0: Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
1: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
0: А как это влияет на...
1: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там, цветение, там, шерсть собак и кошек.
0: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
1: Пучить. А мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто по деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
0: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
1: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем...
0: Насчет уроков по хореографии, даете ли вы уроки частные?
1: Вот,
0: сколько это стоит?
1: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
0: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
1: Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
1: Романсы.
0: Да, в романсе. Это ДТП, он...

0: В общем-то, уже и менталитет, и уже, а как говорится, вишневый сад увял.
1: Да, ну, а кто они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас
1: проехал. Композиторы вы имеете? А, вот этот? А,
0: да, вообще все население. Вообще население в целом. А, то есть, как говорится, две сестры померли уже, вот вишневый сад этот у них увял. Да. Правильно я говорю? Вот, никакой охоты, кстати, псовой уже не существует. Попросту вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот, совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальму пострижена. Вот,
1: которая уже,
0: да,
1: действительно круглый год зеленая.
0: Да, Пионер, 4 колонки, CD-чейнджер на 10 компактов, т.д. и т.п., черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно? Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро. Наверное, вы помните все его прекрасные. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнцес, вы, наверное, тоже
0: слышали. Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода, и благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы вы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат...
2: Конечко.
1: Один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту опере, вернее, он собирался пойти.
0: Потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, вот господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу. И,
2: ага. Говорите.
1: Да, можно, да? Да. Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Например, «Петя и Волк».
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Ну, это тоже Прокофьев, да.
0: Да.
1: Ну, это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз можешь о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да,
2: да,
1: представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. Следующий. Их даже два. Даже три. О, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано. Дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохую
1: дискант дик... есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисканс. Ну, тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да.
0: Плохую дикцию и невнятное произношение. Как вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которая...

0: в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
1: Ну, а особенно с опытом это должно текст. Приходить с опытом?
0: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого как это случается. Да, многих, кому-то да. приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано. Чиентан, и, увы...
2: Чиентан.
0: Навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное, и, наверное, наш удел действительно петь при...
1: При всяких режимах, да. А, кстати, вот скажите, то есть, Маргарита,
0: это
1: вот
0: наша профессия.
1: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считаются неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался Николай Мышкин.
0: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
1: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
0: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме, все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. По усвояемости...
1: Вот опять Савелий, Савелий опять присылает послание, да, к певице. О, как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна, темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть она поет без аккомпанемента, если знает. Савелий.
0: Не знаю, Савелий.
1: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
0: Савелий, предложите что-нибудь другое.
1: Ну, давайте мы сейчас послушаем вашим исполнением следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусства Вет Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да, ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатично, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все. Потому что музыка-то, она оставалась, она не менялась никак. Она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота. То есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка небезызвестный концертмейстер у Башмета, он да, в свое время да, был. Да, вы думаете, да, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, отнюдь. Я думаю, что
0: сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы.
1: Это раз. Парадис. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И вот, в-третьих, конечно, хочу еще сказать, что вот эта современная подложка ритмическая, то есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка Майя.
1: Может быть, не исключено.
2: И та электрическая.
0: Да, причем это...
1: Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Ну, это вообще, вообще будет срам. Вот что, так делать нельзя. Мы же,
1: поэтому,
0: мы же гуманные люди.
1: Вот об этом и речь, да, Александр. Нет, дело в том, что... Да, понимаете, если мы тут начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет...
0: Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный, то, совершенно точно, да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной, и могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей степени,
1: конечно,
0: а уж если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это,
1: то, понимаете, она... Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так считаете. Так, ну, в принципе, да.
0: Вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая риска. Мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть врастала как следует, а жевать он говорит, под давлением он врастает. Вот очень приятно, что... девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, и она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. И ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Ну, как вы ее назвали? Не-не-не, подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили ее туда. Да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Ну, разве Бориса, смотрю,
3: его пригласят. Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
3: питерская личность.
2: Да, питерская личность. А разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот, Александр, вопрос должен возникать. Да, предлагают выступать
1: кем-то. Из серии везет... Это из серии везет... Дуракам, вы хотите сказать?
3: Нет, не
2: что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
1: Не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да?
2: Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно.
3: А на следующее 850-летие будете?
2: А Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850?
3: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
3: Ну, кстати,
1: мой
3: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
3: А вопрос, если позволите, вот на пейджер, опять же, пришел новый вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что, когда, например, толстый-толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль дюймовочки, потому что заболела, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы, даже все это жутко развивалось, он был похож на, скажем так...
1: Может быть, это была не дюймовочка, может, что-то спутали?
3: Совершенно четко дюймовочка.
2: Раб.
3: И он был похож на этого вице-премьера,
1: может,
3: вот
1: это
3: этого, Билла Клинтона. Нет, да. Нет, совершенно четко дюймовочка. Да, потому что
2: Малроня.
3: Я уж не буду вам рассказывать о бабочке и ласточке,
1: которых исполнял тоже некий
2: маленький медвежонок в тюзе. Маленький медвежонок.
3: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
1: Проблема, да, но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
3: Вы сказали, я не певец классический.
1: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах. К сожалению, бывает так... часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая, да, к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно, на то, чтобы певица была стройна, хороша собой, вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александра, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
1: совершенно
2: по сути,
1: верно,
2: мальчик 8-12 лет.
1: Постарше.
2: 14.
1: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора, оприходовать в свое время, потому что, как известно,
2: ну, значит,
1: этот мальчик успел везде.
2: Да, да.
3: Фигаро тут, вот, там,
2: да.
3: Фигаро там.
2: А Фигаро, вот интересно, да, интересно, да, вот как, интересно, вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
1: Ну, это так называемая партия, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
3: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
1: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела в сторонку. Я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек, очень хороший.
1: Человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
3: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей «Максим один» задал. Вопрос певицы. В Большом театре ставился когда-либо опера Герчвена «Порги да бес». Видимо, тут опечат.
1: Герчвен, да.
0: Да. А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Нет, «Порги». Нет, именно у Гершвена.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и бес».
1: «Пороги и бесы».
0: Нет.
1: У «Порогов».
0: А,
1: ну,
0: по
1: с
0: порядку,
1: последним
0: да?
1: вопросом, да, нет, могу прямо с последним начать, что... Начать, или как? А, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересным. А, значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Ну, судя, наверное, несложно догадаться, что судя по тому, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка, звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, с соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, так сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так, люди ликовали. Публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позицией классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А
0: или...
1: вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть, умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я, как искусствовед, так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да?
1: Mm-hmm.
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец.
1: Да, вы вот знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные, можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть, есть кран с горячей водой, есть холодной, то есть, можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное, чтобы кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже прежде всего сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Скажем, если вдруг услугам. Вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей
1: быть
0: поездке.
1: Кенгуру.
0: Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первый.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть.
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. И это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре, была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора Всесоюзного радио Центрального телевидения под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижера, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется.
0: Нет,
1: Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: витают просто,
0: вот представьте себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. По одной дорожке плывут оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песни, музыка нас связала, как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: Может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном сама, случае она сама. Ну, да,
2: похоже.
1: Но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грязетками?
0: Подружками, наверное, была подружками.
2: Подружка.
1: Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: С Анной Апиной.
1: С Аленой.
2: А ее там не
0: да.
2: было.
1: Ее
2: нет,
1: там
2: я
1: не
2: вам,
1: было.
2: Как
1: в этой группе.
2: Я просто... могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думаю, вы пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Увы,
0: ну,
1: да.
0: Ну, ничего,
1: увы.
0: Ничего. Ну, Прохор подождет.
2: Ну, она же добрая, да, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня добрая. Очень потихоньку.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей
1: да.
2: поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась кока, да.
1: И стала этим сильно...
2: И смущает планету этим. Европа ведь.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну, не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну, дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас как-то вы, в конце концов, заявите жить-то надо. Жить, ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нет зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, в общем-то, мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классичное искусство?
0: Угу, спасибо. Интересно, вот вторая часть вопроса.
1: Вот вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но что... первая чисто медицинская, поскольку наша программа, она медицинская в какой-то степени.
1: Ну да, витаминоз и так далее, да, для детей и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как то духовые, там группа духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который, ну,
0: может быть, имеется в виду, извините, что я перебиваю, тут нет, даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять да дудук. Мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Угу. Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игоря», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей, и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто... добавив, как вот приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
0: то классический оркестр. Консерватизм, оркестры. Так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается...
1: Относительно таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если вы... я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати,
0: над картофельным паром. Ну, над холодным паром, над горячим нельзя
1: паром. А холодного пара и не будет. Остывший картофель он пару уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Да, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, по-моему, одно и то же. Я практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный, но дело
1: может
0: в том,
1: быть,
0: что...
1: Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я ближе...
1: ближе расположен. Ну, вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я, признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: В общем, да.
0: То есть, в общем, мужской, скажем все, да.
1: Мужской, все.
0: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов,
0: ну,
1: говоря профессиональным языком.
0: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: потому
0: может
1: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. И вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. То есть люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Называется педагог.
1: Являются носителями, да, вот тех старых традиций, классических, того, той старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучались за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит, и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
0: Неблаготворно сказывается на тушке последнего. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нереста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили выставить Нереста. Сказали, Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку, но с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот, как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в части, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для... ну, сейчас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курмангалиев, там Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбарова и Елены. Сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Луханова, кстати, в Гнесинском институте. А вот, и, то есть, и таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто шикарное, такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка-тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи, т.д. Да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
1: Что?
0: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
1: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
0: Да, Эльвира Вениаминовна. Ее зовут. Вам она разве не звонила?
1: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу посольских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо... Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
0: Не, ну я просто вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
1: На каком месте?
0: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
1: А, что-то я не обратил внимания. То есть
2: это югославский флаг мне... там. А-а-а. Не путайте, да. Цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там, так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии, Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение. Ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя обдумались.
1: Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
1: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
2: ну, вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верно, решили. Могу добавить. Я,
1: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил данный отрезок своего выступления.
0: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
7: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже... как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав музыкальной кафедры не возражает, все. Вот, и в какой вуз не суньте, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас, она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
1: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
7: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
1: Угу. По какой литературе?
7: По зарубежной.
1: Ну, для певца общее знание зарубежной литературы — это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
0: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
7: Можете... Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, вот больше половины, считают, что если развить вот эти данные вокальные...
1: А ну, у вас какой голос вообще считается?
0: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
7: А у меня есть способность пародировать.
0: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
7: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
0: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
7: Вокальные партии?
0: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
7: Ну, из какого репертуара, направления какое?
0: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
7: Например, то, что я пел Градскому, да?
0: Да.
7: Непосредственно?
0: Да.
7: О, чесоте, диспитате, о,

0: Ляпина, если вам не сложно.
1: Нет, не сложно.
0: Давайте мы слушаем.
2: На воздушном океане.

0: Горы стройные ветрил. Ну, я немного волнуюсь.
1: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного, вот, эстрадного плана, пения, да, потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
2: Спасибо вам за звонок, Михаил.
1: Спасибо, да, мы, кстати, с удовольствием вот прослушали все то, что вы...
2: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хочу задать такой вопрос. Сохранились ли какие-нибудь традиции за кулисами из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот кулисное такое у вокалистов в оперном театре?
2: Это, кстати, действительно интересный вопрос. Спасибо.
1: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
2: Мы наблюдали
1: одинаково,
2: это, кстати.
1: Иначе, да, иначе петь не будет. В общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноты упасть. Вот, а таких очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
2: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем, вот. Тоже
1: святое. Потом есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она или, так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
2: и
1: накрывает. И, что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще. Чисто символически может быть, вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, обязательно все это отмечается.
2: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
1: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, но среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
2: Балерон все.
4: Балет.
1: Нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
2: Ну что же, послушаем пьесу.
1: С удовольствием.
5: Если плачет грудь.

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занимался именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы. Вот я занимался активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки. То есть это был классический вокал. И настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку поскольку. Я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовал всякое шелупонь? Вам что за это? Хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили. Я вас должна расстроить.
0: По молодости
1: просто
0: это было.
1: Это было по молодости, по глупости. Вот. И
0: по беззащитности,
1: я уже
0: из-за доверчивости.
1: Вот, он мне подсказывает ведущий. Да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает. Да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Поэтому... Я как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что глаз открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты открывали и делали глаза. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
0: А Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
0: есть
2: сама
0: манера,
2: хорошо поет. Но начинала хорошо. Она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. У нее была ужасная дикция.
0: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
0: Какая там пьеса?
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
0: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, это. Да вы так 2, и вы не 3, волнуйтесь, 4, все нормально. 5, 6, не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше она, конечно, позанималась вот в этих Гнесиных, да, с педагогами, но там вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
0: Слушаем.

0: сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой вот всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет, сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете? Я понимаю. Ну вот уже хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была — это голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения, это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: «Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня». И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Да, «Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству?» Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик Сибирки, вот, по-моему, Маргарита Распутиной, ваши одноименки. Да, да, вот тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горячий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в лиричную достаточно такую даму, вы видели, и некоторые манеры ее, значит, косение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Мне поэтому... Рустам Каримович подкинул, опять же, какую-то кривизна... порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипней разный.
1: Какой он, оказывается, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед от Анастасии Борисовны, да, если их сравнить? У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая, еще ходячая легенда, а эти еще бегающие, такие грязетки, молоденькие и потеют.
0: С этим Понятно. Сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: Да. А насчет шутя, да?
0: Да,
1: дело в том, что я бы, в принципе, бы шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, и поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нина Хаген. Не знаю почему.
2: Не знаю. Видимо, глядя на меня, Александр Ильич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот, несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. «Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видел его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев». И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. «Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке». Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, неспроста.
1: Неспроста, да. Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще, великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести с собой инструмент и саккомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарят там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемнис Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, отдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись Мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто саму по себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да.
0: С креветочками.
1: Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: существует... Помогает действительно для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много, так сказать, различных...
0: Ну, тасол.
1: Для автомобиля.
0: Да, то есть вот для горловых...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита,
1: там,
0: химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже или полезно. Вот, но да,
0: или, то есть,
1: с боржоми, или с молоком, или с боржоми. Да, в общем, все это отвратно.
0: Нет,
1: да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще
0: опасность.
1: Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, этот я тоже не сторонница.
0: Я тоже нет. Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен
1: желтка.
0: Нет,
1: дело не в этом. Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: мне
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен. Нет,
2: нет. Птичку жалко.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите,
4: пожалуйста.
0: Здравствуйте, говорите погромче, вас очень...
4: Владимир,
0: здравствуйте.
4: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот когда сравниваю, и откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперные пения сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные уроки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я как искусствовед все-таки и биограф музыкальный отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записала Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все вот 20 сколько-то песен. Ну, может и быть, даже гулькинские перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под коробоки пела.
2: Под коробоки. Да, сейчас микрофон там был коробок.
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто в издании компакт-диска.
0: 50% вам суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое. Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль и направление.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: знаете,
0: большого
1: кому
0: театра...
1: Как, да,
0: это зависит от тушки, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
3: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять вот то самое. Вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать, вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос, или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
3: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих звонить.
0: Да, понятно. Ну, сейчас вот, учетом, вот я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные сейчас, ведь все время, какое нужна комплексная программа обучения, приходить.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
5: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина, вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
5: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальных.
5: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу. Диктор. Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композиция в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо, это интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. Относительно есть категории певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами,
0: такое.
2: Есть такие есть. Женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, так сказать, таким вот жизненным голосом, в принципе, совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, так сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, да. Выходить.
0: Из, да, окна, раздет, тем более
2: из окна.
3: Как и уйдет машина!
2: Вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому
0: нет,
2: тут есть
0: я правда
2: какие-то
0: прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою видать.
2: Ой,
0: барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот,
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарита, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле. Что,
2: достал,
0: какую,
2: да,
0: песню будем? Давайте половину. Про Катюшу, например.
4: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Расцветали яблони и груши.
0: Про грушу, прав.
4: Нет, честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
4: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
4: Раз.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Всем, да. Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще «Фигаро» вы поете, я знаю.
1: Да, еще «Фигаро».
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да, что фыркнул. Пью.
2: И в гостях у нас, как я и говорил, Сергей Гурьев и Вика Морозова, у которой Сергей Гурьев в данный момент будет брать, собственно, интервью в прямом эфире нашей программы. Вика пришла не одна, она, собственно, принесла с собой гитару, несколько странную гитару, в общем-то, выполненную отнюдь не в классической форме гитары, а в форме, я бы сказал, некого такого колбасного изделия. Вот скажи-ка мне, о, Вика, вот такова склонность к колбасным изделиям. Чем она вызвана? Специальная акустика или, в общем-то, это оригинальность, или удобнее носить ее, или, может быть, ты катаешь?
3: Я вообще-то колбасу люблю почему-то. И вот я решила увековечить ее даже вот... То есть, сделав такую гитару.
2: Понятно, почему, значит, происходит, откуда эти белые шлепки. Это же рок, видимо, это же рок.
3: Да.
2: Ну, теперь я передаю слово господину Гурьеву, который является профессиональным журналистом, в отличие от меня, начинает допрос госпожи Морозовой. Вперед, о, создание наше славное!
4: Да. Профессионализм — такая штука, она как бы палка о двух концах. С одной стороны, она учит хорошим вещам, а с другой стороны, она учит плохим вещам. И поэтому я боюсь, что у меня минусов может быть оказаться в сравнительном плане не меньше, чем плюсов. Ну да, собственно, этой демагогией можно заниматься очень долго. Вика, скажи, пожалуйста, вот русский рок там, говорят о нем очень часто, и всегда вот спрашивают, вот вы поете рок-музыку здесь, живя в России, и что же у вас получается на выходе? Вот вы поете все-таки русские песни, или же все-таки это какая-нибудь Вая Кандиас или Шаде? Вот где бы ты себя увидела вот в таком пространстве, в таком диапазоне географическом и культурном?
3: Ой, это самый сложный вопрос. Я никогда не задумываюсь, я просто пишу песни. А как они кому там видятся? Я никогда не задумывалась над этим.
2: Ну, Сергей имел в виду, видимо, не как бы твое видение твоих же собственных песен, а то огромное культурное наследие, которое, несомненно, стоит за тобой. Ну, к примеру, слушая композиции с Шаде, сразу начинаешь понимать, что это, в общем-то, ну, даже не Мадонна, что это люди совершенно разного круга, хотя обе эти женщины, безусловно, гениальны и так далее. Но...
3: То есть кто мне ближе по духу?
2: Безусловно. То есть среда твоего воспитания, там, понимаешь, там, потому что бывают люди, которые слушают всю жизнь, например, Металлику, это неплохо. Бывают люди, которые всю жизнь слушают Брайана Ферри, это тоже неплохо. Если они будут сидеть за одним столом, то, я думаю, как ни странно, хорошего разговора, ну, не подерутся, но хорошего базара у них не выйдет.
3: Не, ну, я вообще-то всеядная. Мне нравится и Шаде, и Вая Кандиас. То есть мне нравится все хорошее. И, наверное, какой-то сплав у меня потом получается. Вот я наслушаю всего хорошего, а потом у меня вот получается песенка.
4: То есть тебе все-таки западная музыка нравится в первую очередь? Вот российских имен ты никаких не назвала?
3: Нет,
4: тут ни Инна Желанная не прозвучала?
3: Нет, Инна Желанная, да. Я ее начала слушать в глубокой юности, когда мне было лет 18. Она на меня произвела очень большое впечатление. Вот. А дальше были кто? Кто?
4: Кто же дальше был?
3: Ну, дальше были, пожалуй, все рок-группы советские в то время.
4: С женским
3: которые
4: вокалом.
3: Подпольные, ну и с женским тоже. Как бы
4: как
3: я
4: кто?
3: Переслушала все, что можно. Ну, Настя мне нравилась, Полева.
4: Ну, кстати, Настя мне говорила, ты тоже нравилась.
3: Ну вот видишь, как мы...
4: Параллели, параллели. Наверное, Шур, как ты думаешь, надо бы Вике что-нибудь спеть, чтобы хотя бы было понятно, о чем вообще мы тут говорим, кто пришел?
2: А нет, просто я хочу задать, если позволите, рассказать одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, Кадыком Махмудовым. Он известный достаточно летчик, много воевал, это в горах там. Вот. Я у него спросил, говорю, слышишь, Кадык, говорю, как вообще вот ты относишься? Как раз тоже что-то разговор зашел о бабах. Позвонить, сказать, я говорю, типа, к Шаде и вот к этой, к Вайта. Он говорит, ты знаешь, говорит, у Шаде, говорит, ноги кривые, а у Вайка один с такие ляжки. Вот такой подход.
3: А вот что-то среднее бы, да? Где же найти?
2: Да, ну что же, может быть, тогда ты, Вика, возьмешь вот сию колбасное изделие, и мы прослушаем пьесу.
4: Музыкальную.
3: Так, ну, песня называется «До свидания, старый берег».

0: Ну, собственно, по жанровости, хотя меня никто и не спрашивает обычно, я бы отнес это вот куда-то ближе к Мелани. Вот такая была певица Мелани.
1: What have you done to my soul? Или кто там был?
0: Come on, yes, everybody. Я ни черта не смыслю в иностранных словах, кроме как жвачка.
1: Я тоже как-то... Ну, вот,
0: нет, просто, скажем, существует вот Трейси Чепман, да?
1: Само собой.
0: И, а что, как к чему я это сказал?
1: Ты, наверное, про Фиону Эппл хотел что-то сказать и просто перепутал.
0: Да, давай лучше ты.
1: Нет, а я вообще ничего про нее сказать не хотел. Да ладно.
0: Да, бой.
1: Тут дело-то здесь не в этом. Надо вообще сказать, что мы тут присутствуем при очень таком уникальном событии, потому что Вика вообще никогда не выступает в акустике. По-моему, чуть ли не первый в истории человечества случай, когда это начинает происходить. Она вот такая электрическая певица, там фузящие гитаристы у нее в группе играют. Вот, и на фонограммах она часто звучит, а вот то, что мы вдруг столкнулись с ней в акустике, это просто вообще мне даже...
0: Повезло, я бы сказал. Ну, в том смысле, что повезло.
1: Ну, кому как.
0: Нет,
1: ну,
0: понравилось, кому тем, повезло. Кто... Дело в том, что вообще пение под гитару, оно расслабляет, особенно в это время. Ну, а когда фузит, знаешь, это не очень хорошо.
1: Грузит,
0: когда ночью фузит, это ощущение, что пробило глушитель. Когда пробивает глушитель, неприятно. Нет. Особенно ночью. Днем пробило нормально. Ты едешь вроде днем с пробитым глушителем, все от тебя шарахаются. А ночью пробило глушитель.
2: Ну,
0: да,
2: шума много.
0: Да, да. А вечером едешь, все менты твои. Вот. Но с другой стороны, есть и своя польза. Если
2: был у меня такой случай,
0: был, да?
2: Да, с пробилом.
0: А вот когда ты пробил, вот ты обращал внимание, выезжаешь из двора, и не нужно сигналить, ничего, сразу всякие бабушки там. Вот в этом и польза. В этом только польза фузия.
1: Да, и с милиционерами, вот если так интеллигентно выражаться, тоже у Вики связано много вообще историй разных.
2: С милиционерами я дружу.
0: Отняли ли у тебя за пьянку права?
2: Нет, я, если по секрету скажу, если я даже еду слегка подвыпившая, меня никто даже из гаишников и не думает понюхать там, как-то заподозрить что-то неладное.
0: Просто дело в том, что у меня в гостях...
2: Ну, я это не практикую ни в коем случае.
0: У меня в гостях была одна замечательно известная певица, наша российская соотечественница. Я не буду называть ее имени, что и как. Вот. Так она говорит, я, говорит, однажды, типа, еду, понимаешь, в своем джипсе Чирок, понимаешь, тут по Тверскому еду. Ну, трезва, говорит, была. Вот, останавливает, говорит, дыхни, дескать, исполняет мне песню. Я, говорит, ну, так ему... А он как вцепится, как шлангом. Иногда у меня засасывает прям всю целиком. Я ему по морде хам, а он вызвал чебурашек, собственно, вот это, в масках. В общем, ее повернули, сломали ей руку, ногу, еще чего-то. Да, Сергей, что?
2: Ну, что-нибудь, ага. Хоть от нее осталось.
0: 5-6. Осталось, безусловно, мощнейший корсет, который сейчас лежит в музее истории русского рока. Сергей, ну...
2: Как жаль, певица.
0: Нет, певица нормально, она лежит себе там, поет. Но смысл в том, что не верь, как говорится, сотрудникам ГАИ. А мы сейчас послушаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек под окном собралось. Вы их не пугайтесь, это все наши радиослушатели. Песня называется «Ментофилия», да?
1: Да, «Истоки Вики Морозовой».
2: Как есть? Да ты поясни.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вика Морозова вживую с гитаркой и журналист Сергей Гурев, который в прямом эфире берет у нее интервью. Также вы можете присоединиться к нему посредством телефона 203-19-22, поскольку ни один из вас ленивый не поехал и не кинул бабок, чтобы оплатить работу нашего пейджера. А я так рассчитывал. Ну ладно, я клянчить не буду. Я просто приеду и руку оторву. Ну что, Сергей, продолжает допрос.
2: Сергей ужасно взволнован, и поэтому несет периодически околесицу, но надо быть снисходительным вот к взволнованному человеку. Всегда человек волнуется, когда происходит что-то важное в его жизни. Вот. А Вика Морозова в нашем эфире — это для меня лично очень важно. Даже не буду говорить, почему. Фигня. Вот. Важно здесь совершенно другое, что вот все помнят, что в Московской области имеется такой замечательный город Видное, такой вот как бы рассадник музыкальных, андеграундных, а также попсовых талантов. И вообще рассадник русского поп-андеграунда, я бы так назвал это место. Что там вот почему-то косяками рождаются люди, да, которые вот... Так я не о тебе, а я вообще о городе Видное, о музыкантах. Ну, о тебе немножко в частности, но, может быть, ты какое-то развитие этого принципа, какой-то выход из него на новый виток мировой какой-то эстетической эволюции. Вот, а я говорил о Видном вообще, в принципе.
1: Вы не обращайте внимания на цвет моего лица, у меня просто это весенняя сыпь. Ну, это я так, отдельно. Я отвлек вас, наверное, да.
2: Я-то, собственно, хотел сказать к тому, что вот бывает, что девушки начинают с чудовищного цинизма в искусстве, будучи невероятно романтичными в своей человеческой основе. И потом вот как бы эти две субдоминанты начинают двигаться навстречу друг другу, проходят мимо друг друга и двигаются в разные стороны. И потом повзрослевшая девушка становится уже вот какой-то... Ну, менее романтичный в жизни и более романтичный в искусстве. И вот с Викой, по-моему...
3: Как ты красиво говоришь, Серёж.
2: Я могу ошибаться. Шур, как ты думаешь, я вообще вот заговариваюсь или говорю какие-то такие вещи, за которыми что-то стоит?
1: Нет, по-моему, вполне логически. То есть я прослеживаю вот от хвостика до зубика. Ну, всю мысль твою вполне согласен совсем целиком, да.
2: Как там мышиные ассоциации сразу стали рождаться?
1: Кстати, вот сейчас по телевизору поет «Зимушка, зима» еще женщина. Ее фамилия тоже
2: Мыш.
1: Мыш?
2: Мыш.
1: Не мышь, а мыв.
2: Мыв.
1: Да.
2: А имя?
1: По-моему, тоже Вика.
2: Вика Мыв?
1: Нет.
2: А как?
1: Морозова.
2: А мыв?
1: Мыв. Мыв нет. Мыв что-то не отвечает, кстати. Я на звание, говорит, у него все отключено.
3: Про зимушку зиму?
1: Да.
3: Так нет, у меня, по-моему, ни одной песни такой. Нет, мне все про осень.
1: Насколько конкуренция тебя, в общем-то, беспокоит? Потому что я вижу, ты увешан боевыми дубинами и прочими предметами, которыми, в общем-то, я думаю, ты готова отгонять нападающих, потому что...
3: Почему сразу конкуренты? Но. Может быть, от поклонников отбиваться?
1: Следующий момент. Это поколение бройлеров, не дающих потомства. Оно меня очень беспокоит, особенно в искусстве. В частности, это целая плеяда. Там, ну, значит, это Наталья Распутина, там этот как его...
2: этот, да, Николай Маша Маркова.
1: Вот все вот это, все, да, вот все вот это такое поколение бойлеров. У женщин на сцене есть гораздо более, так сказать, маза вступить в эту бойлерную, бройлерную, с позволения сказать, организацию. Вот чувствуешь ли ты вот этот канат, который может и порваться вот-вот? Он порвался, и ты уже бройлер. А насколько все-таки ты хочешь сохранить эту свою, скажем, как она называется, Сергей, как она называется?
2: Субстанцию.
1: О!
2: Духовную.
1: О!
3: Ее, конечно, хочу сохранить. Очень. Ну как это? Вот очень
2: это
3: сложно.
2: Нелегко.
3: Это очень нелегко. Я отдаю себе отчет полностью в этом.
2: А какие главные проблемы?
3: Вот с этим надо бороться. Вот с этим я согласна бороться.
2: Вот какие главные проблемы встают на пути сохранения духовной субстанции?
3: Ну, как бы не думать о том, какие песни писать, чтобы вот они нравились, чтобы они покатили, чтобы они сразу вот купились там, распродались там, и как бы больше о душе.

0: была, я все время путаю. Нет, тоже никакого вопроса нет. Да, ну все-таки как Сергей конкретно сформулировал вопрос. Вот, почему бы тебе, Виктория, конкретно не сформулировать ответ?
1: А еще раз напомните вопрос, пожалуйста.
2: Вот мы все хотим понять, как это так получается, что вот ты не думаешь о конъюнктуре рынка, а вместе с тем создаешь такой вот вполне коммерчески дееспособный материал.
1: Как так
2: получается? За счет чего? Да,
1: я должна ответить, как так получается?
2: Ну так вот нам со стороны непонятно. Мы вот думаем, вот, ну, вот какие внутри тебя происходят.
1: На самом деле.
0: Да вы тут не напрягайтесь, вы так не напрягайтесь. А то вы сейчас еще подеретесь. Тут,
1: ну а
0: тут
1: как
0: часто...
1: же без этого?
0: Да.
2: Вообще, на самом деле...
0: Ну не хочешь, не отвечай. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Да.
0: Давайте.
1: Да.
0: Здравствуйте. Да что он делает со мной? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Меня
1: здравствуйте.
3: Слышно?
0: Вас?
1: Очень хорошо слышно.
0: Да, только будьте...
3: Загадку можно вам загадать?
0: Загадку? Вы знаете, давайте через полчаса придет великий отгадывальщик. У него фамилия на букву «Ш» начинается. Он отгадает. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Это вам звонит студент МХТИ. Я хотел спросить у Виктории, как у нее вот первый позыв, когда она занималась творчеством, вернее, самое начало занятия творчеством, сигнальный такой был позыв. Значит, как, у нее были так вот ожидания этих голосовых, как сказать, реализации связок, или просто вот такой вот чисто прагматическое вот играние на своей вот колбасной такой гитаре. Вот как вот она это, она осмыслила это?
0: Понятно.
3: Или это у нее находится чисто эмоциональный такой вот?
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто попробую перевести. Пьешь ли ты сырые яйца, хотел спросить нас. И вас.
1: Нет, яйца сырые я не
0: потому
1: пью.
0: Потому что речь шла о связках, я так понял. Все слышали это. Я ничего от себя не добавил. О связках там говорилось. Сергей, ну говорилось, ну в натуре.
2: Ну говорилось, ну вот да. Давайте послушаем, как Вика поняла этот вопрос, это тоже интересно.
0: Если... Ну, позыв.
1: Нет, если я правильно поняла, но не хочется обидеть человека, я буду отвечать серьезно. Да. Про яйца я не буду сырые. Вот, но... Сейчас как бы это поконкретнее.
0: Отодвиньте от нее кошелочку. Да. Вот так, нормально.
1: Так, сейчас была мысль, куда она девалась.
0: Ну давай, пока ты вспоминаешь, послушаем следующий звонок.
1: Ну, подожди, ну как же.
2: А может, у вас сразу потом ответить.
0: А потом сразу на два.
2: Давай, давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорить, пожалуйста.
4: О, доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Это великий медитатор.
0: Приветствуем вас.
4: Давно мы не слышались. У меня вот вопрос вот такой есть к Вике. Ну, во-первых, первое то, что она говорила, конкуренты, ну, профессионалов нет, конкурентов. А вопрос такой, будет ли у нее отдельно альбом когда-либо выпущен?
0: Спасибо.
1: Вот как раз вопрос по теме. Компакт-диск будет выпущен
2: в апреле.
1: Там будет...
2: 15 композиций.
1: 15 композиций. И, в общем, ожидайте.
2: Да, называться он будет «То, что есть сейчас». Компакт-диск.
0: А, просто на меня так посмотрел в этот момент, что я подумал, что, может, мне лучше выйти или как-то спрятаться. Ну что, может быть, сейчас послушаем еще одну пьесу.
2: Музыкальную?
0: Да.
2: А чего ж, да. Потом Вика уже ответим человеку, Морозова. Который вот, да, спросил.

0: Это была Вика Морозова.
1: В прямом эфире?
0: Да, программа «Монморанси». Вот я обратил внимание, что, собственно, ты играешь так на гитаре достаточно мощно, при этом у тебя такие же мощные эти вот ногти. Нет, вот каким-то образом зацепы вот эти. Долго ли ты училась, чтобы не было поскреба? Дело в том, что, ну, скажем, поскреб поклюсийный, вот своеобразный, он должен присутствовать при наличии мощнейших ногтевых отростков. И я вообще обращал внимание сейчас на технику твоей игры. Мало того, что ты левша, что очень странно смотрится, и струны у тебя странно натянуты.
2: Левша — это как раз не странно, Маккарт не был левша. Как раз, ну, все, да, у всех левшей
1: была тяга к бас-гитарам.
2: Была тяга к музыке.
1: Ну, многих,
0: сколько долго приходилось обучаться вот это...
2: виртуозной игре, да, левой рукой.
0: Да, потому что...
2: с длиннющими ногтями. Да. Да всю свою жизнь, вот я сколько помню, я все отращиваю ногти, ращу, вот пока они у меня
0: вот
2: сейчас
0: видишь,
2: не выросли.
0: Вот завитые и красивые.
2: Да, такие. Это вот в течение всех этих лет не стриглись. Вот.
1: Вика китайскими мандаринами увлекалась очень сильно в отрочестве.
0: То есть, ну, не самими их телесными тушками, а жизнью и бытом.
1: Ну, их какой-то вот такой человеческой практикой бытовой.
0: А. Ну что ж, 203-19-22 и ваши вопросы, Вики Морозовой. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос, значит, такой.
0: Вы мне, пожалуйста, алло. Вы говорите громче и не пугайтесь. Все хорошо. Не обращайте внимания, эти люди, которые около вашей квартиры, наши, вам плохого ничего не сделают. Говорите, да.
3: Спасибо. Вот я хотел спросить, вот вроде как, значит, вместе раньше были, значит, и вы, и Найк Борзов, и Бегемот, как вот один проект. А сейчас, значит, у вас сольный проект, что у вас, что у Найка Борзова. А как это вообще с чем это связано?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну что же, вот...
2: Алло.
0: Уже да? Все, уже...
2: Ну все, я отвечаю, да?
0: Да, конечно.
2: Ну просто как бы нас перезнакомила всех и собрала вот группа ХЗ, небезызвестная, там мы все перезнакомились и как бы приняли участие в этом проекте. Но каждый сам по себе как бы имел свои собственные идеи, и поэтому это все было очень даже естественно.
1: Может быть, надо сказать несколько слов об Андрее Репе?
2: А, Андрей Репа — это мой брат родной. Он играл на барабанах в ХЗ.
1: Золотого состава.
2: Что-то там еще звукорежиссировал одно время.
1: Очень красивый юноша, надо сказать.
0: Я знаю, что он также занимается выращиванием герани, что, собственно, не так не свойственно нашему брату. Ну да что же, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел бы вот небольшую тираду, разразиться небольшой тирады. Вот мне кажется, песня, она сродни большой любви. Она врывается в душу, и невозможно от нее избавиться. Вот бывает у Вики такое состояние.
2: Ой,
4: помните,
2: мне...
4: как у тургеневских певцов? Вы поете, а все плачут. Или вы сами плачете?
2: Да-да-да.
0: Вы знаете... Спасибо, уважаемые.
2: Ага. Хороший вопрос. У меня каждый раз такое состояние. Я каждая песня — это вот какое-то маленькое переживание. Ходишь, вот носишься с этой песней, как с родным ребенком. Через 3 дня, правда, так уже не кажется. Ну вот... Вначале как раз такое чувство.
0: Ну, я вижу, Сергей, я заготовил какой-то вопрос. Смелее, смелее.
1: Я хотел бы вообще в внезапную совершенно плоскость перевести нашу беседу. Вот существуют такие темы в наших современных газетах, которые оказываются вечными в газетах, журналах, вот в прессе. Музыка, спорт и мода. Вот с музыкой как бы в твоей жизни все понятно. А вот спорт и мода, они как-нибудь себя затрагивают? Или это совершенно какие-то параллельные для тебя миры?
2: Спортом... Я только мечтаю заниматься. Каждый день думаю, куда бы мне пешком сходить, хоть прогуляться по свежему воздуху. И никак все не получается. А с модой, ну, с модой, само собой. Мы на короткой ноге.
1: А какие течения в современной моде тебя как-то вот особенно волнуют? Авангардные, скажем, или классические?
2: А всякие. Судя по настроению там.
1: Ну вот Готье, например, или Пьер Карден.
2: Сереж, ну ты меня засмущал.
1: Ну просто на самом деле, вот ты, видимо, любишь Готье, но боишься признаться, потому что себе родители, может, слушают этот эфир там, и тебе просто неловко об этом говорить. Так обстоит дело, вот скажу честно.
2: А, Готье, я что-то сейчас Жан-Пол, припоминаю. Там, да. Это вот что-то полуобнаженное, да?
1: Ну, со змеящимися всякими такими рукавами, там, ага, линиями тела.
2: С фаллическими символами там всякими. Или это,
1: ну,
2: я уже
1: это
2: что-то...
1: это реже.
0: Это гитара вот.
1: Гитара, кстати, да, лучший фаллический символ, по большому счету.
0: Может быть, она даже от Готье как раз.
1: Я каждый раз, как вижу гитару в руках у женщин, мне становится неловко.
0: А скажи, почему? Вика, она... вот одела ли бы ты, например, мощнейшие кожаные штаны, обтягивающую кожаную куртку и фашистскую фуражку, и в таком виде прошлась бы по Новому Арбату летом за $5000 США?
2: Ой, конечно, прошлась бы с удовольствием, вот, но мне кожа не идет.
0: А, да я в чем угодно прошелся бы за 5, чтобы мне не шло. Думаю, Сергей согласен со мной.
2: Но я немножко поторговалась бы и прошлась бы за 10.
1: Мне интересно было бы узнать, какие Вики материалы, кстати, идут, вот если брать ткань.
0: Кожица натуральная. Ну, кожица.
2: Ткань, ну, летящие такие все, воздушные.
1: У нас звание-то у них есть.
2: Ну, шелка, там шифоны, там всякие вот такие.
0: А любишь ли ты халаты банные?
2: Желтенькие, махровые люблю.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Вы, уважаемый, быстрее с мыслью собирайте. Потому что если у вас так же будет плохо слышно, поймите, мы не можем долго вас держать. Потому что громче, четче, как в армии, что в твоем полку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима Гоблин, а вы лохи все, а я ответчик. Адьос, лохи. Ха-ха.
0: Эх, как они по вам проехались, да.
2: Да и по вам тоже, сударь.
1: Ну что же. Квазная шутка такая.
0: Ну что же, лоси, поднимаем следующую трубочку. Здравствуйте. Ох, господи. Здравствуйте. Слушай, вы да, в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте.
6: Вот знаете, есть вот песни такие разные, да? Вот вопрос такой. И вот одна такая, вот как лица. Вот есть лицо, вроде лицо, а есть лицо... Вроде то ли лицо, то ли штаны соскочили.
1: Личина.
0: А, про песни. То есть в данном случае человек, видимо, имел какие-то этнические, может быть, стороны. Потому что, скажем, бывают особые такие категории, что ли, людей, которые в любой песне, даже если это, например, песня Марии Цыгановой, да, вот известная вот эта песня «Я по суточкой своей поплыву по берегу», вот, песня вроде бы написана на национальную, и такой колорит, да, но в ней, естественно, национального и народного ничего нет, но многие пытаются найти, вот, и именно в этом случае, когда они находят, то получается, что это вот уже не лицо песни, а ее попочка, то есть в хорошем смысле этого слова, то есть у каждой песни, хотел сказать наш автор, должна быть попочка.
1: У меня, кстати, есть что сказать на эту тему. Я как-то раз брал интервью у Кати Семеновой для журнала «Урлает ныне покойного». Вот. И она все вот... И спросил я ее: вот, Катя, ты вот все поешь там песни там эстрадных композиторов на слова эстрадных поэтов, а сама ты случайно не пишешь песни? Она говорит: в общем, да, я пишу такие песни, немножечко в стиле Высоцкого. Вот. И что ж ты тогда вот их-то вот не записываешь, не поешь? Спросил ее я удивленно. Она говорит: ну, вообще-то мне кажется, что вот все личное, сокровенное, оно существует не для того, чтобы это выносить на публику, а так вот как бы для себя. А если вот с чем-то идти к массам, то это вот должна быть халтура, за которую не стыдно.
0: То есть лицо, а попочка должна быть всегда спрятана. Совершенно верно, Сергей. Здравствуйте.
1: Вот.
0: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно
7: слушаем. Будьте любезны, да. Скажите, пожалуйста.
0: С радостью.
7: Первый вопрос. В какое время дня вам лучше всего пишется и в какое время дня, в смысле суток, лучше всего поется? Не угнетает ли вас вот сейчас нынешнее ночное время? Нет ли какой-нибудь такой неприятного ощущения, мешающего петь самое лучшее? И второе, как тест, в общем-то, не спели бы чего-нибудь из Булата Акуджавы.
0: Спасибо.
2: Ну, время для меня, конечно, не очень удачное, потому что я жаворонок. Я лучше всего себя чувствую по утрам. Сейчас борюсь с приступами сна. А Булата Акуджавы я, к сожалению, сейчас не вспомню, наверное.
0: Ничего. Это певец такой был.
2: Нет, я не вспомню, имею в виду песни никакой.
1: Русский Жак Брель.
2: Нет, да. Я очень хорошо знаю Булата Акуджава, мне нравятся его песни, но я, к сожалению, не помню ни одной наизусть.
0: Ну что, Сергей, у тебя есть какой-то вопрос? Я вижу, да, целые кипы листов осенних. Этот гербарий, мой гербарий.
1: Да, хотел спросить, что вот, Вик, я как-то пришел на твой концерт с одним своим другом. Он послушал и сказал, что вообще все это такой бесконечный цикл песен об ужасах любви. Вот ты могла бы ему что-нибудь возразить, или ты готова согласиться?
2: Я готова согласиться, но почему не обязательно об ужасах? О приятных сторонах тоже есть песни, мало, правда.
1: Вот он их не заметил почему-то. Он вот как-то увидел, что вот ты без конца трагическую сторону любви вскрываешь в своих произведениях.
0: Потому что он гоблин.
1: Только что если. Вот тебе действительно кажется, что любовь — это такая разрушающая сила?
2: Нет, наоборот. Иначе бы я о ней не пела.
1: А почему же ты тогда ее вот рисуешь в своих песнях в таком нелицеприятном как бы виде?
2: Ну, потому что если петь про то, как все хорошо, мне кажется, это не очень интересно.
0: Нет, ну так, давайте задумаемся. Вот мы тут собрались втроем. Значит, два существа мужского пола и одно, собственно, женского, да? Среди существ мужского пола существует масса, скажем так, всяческих поговорок там, касающихся взаимоотношений с женщинами, типа «не бывает некрасивых женщин» и так далее, да, там «наше дело не рожать», «сунул, вынул, бежать» и так далее, понимаешь? С точки зрения этого происходит глобальное насилие над женскими, в общем-то, тушками. А вот, Вика, вот что, какие шутки ходят про нас у вас, к примеру? Давай, ты не стесняйся, ты говори как есть.
2: Так это вспомнить надо. Я не увлекаюсь, честно говоря, и не коллекционирую эти шутки. Может быть, я и слышала, но они как-то вот в одно ухо влетают, в другое вылетают.
0: Вот видишь, существо беззлобное, постоянно подверженное обидам с точки зрения злобных, мохнатых, вонючих мужиков.
2: Нет, мужики меня не обижают. Тут вы не правы.
1: То есть тебе не кажется, что они вот замешаны в том, что вот низводят любовь до уровня объекта критики?
2: Нет, тут мужики вообще ни при чем. Может быть,
1: кто виноват?
2: Кто виноват? А разве у меня песни про то, что кто-то виноват? Может быть, это как бы
1: возникает чувство вины у людей, когда они их слушают иногда.
2: Да, значит, что-то тут не так. Я подумаю над этим.
0: Ну что, телефонный звонок, я так понял, да? 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой в прямом эфире в программе «Монморанси». Доброй ночи, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Сашок, ты прав, я гоблин, а ты лох педальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, пока не скинете, ха-ха-ха-ха-ха.
0: Я-то лох-то, но я-то приехал на джипсе, понимаешь, с барсеткой в натуре, весь в болтах и в голде. А ты, я посмотрю, звонишь по телефону, по проводному, провод у тебя трещит, штаны драные. И говорит, фу, Иван, у тебя вся грязная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
9: Ребята, вы...
0: Добрый.
9: бутылку бы еще одну, было бы лучше.
0: Дело в том, что мы, я понял, о чем речь, мы уже вот почти полтора года как не выполняем заявки в этом смысле, то есть доставку на дом спиртного, пиццы, яиц и так далее. Вы можете приехать сюда, у нас внизу ночной магазинчик Монмаранси, где можете купить все, от бутылки там даже до яиц. Вот яйца можете внутривенно употреблять посредством клизмоидным. Вот, и также закапывать в глаза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Еще раз, я уже второй раз
0: вам звоню. Говорите.
10: Хотел спросить Александра, можно задать мне вопрос Сергею?
0: Безусловно.
10: Сергей?
1: Да.
10: Скажите, пожалуйста, значит, печатаетесь вы сейчас в каких-нибудь журналах? Просто я помню ваши публикации в «Урлайте», в «Контркультуре», а сейчас...
1: Ну, вот весь прошлый год в «Новой газете» у меня что-то выходило. Там было музыкальное приложение к ней под названием «Московский бит». Вышло вот 8 номеров этого музыкального приложения. Сейчас оно должно восстановиться в рамках журнала «Вечерняя Москва».
0: Извините.
1: Вот, ну, уже такой вот как бы несколько не андеграундный этап идет творчество, а по андеграундной части... В своей жизнедеятельности я стараюсь поддерживать могилевский журнал «Он», не путать с московским журналом «Ом».
0: Спасибо, спасибо. Ну что, я думаю, что, может быть, пришло время послушать еще одну пьесу.
1: Музыкальную.
0: Да, музыкальную пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Вика Морозова. Да, и Сергей Гурьев, конечно.

0: Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мы услышим все эти и плюс еще 12, да, произведений.
1: А это материал второго альбома звучал, кстати. А, то, что второго. Скоро выйдет, это будет более ранняя песня Вики.
0: Ну что же, я считаю, что это весьма будет знаменательным событием в жизни нашей страны, поскольку сейчас издают кто попало и что попало, и порой это вот что попало, оно совсем не радует. Здесь все-таки меня порадовало. То есть я, конечно, не пуп земли, хотя некоторые считают иначе. Вот. Но тем не менее, мне было очень искренне приятно послушать сии произведения. Вот, пронаблюдать также ваши симпатичные молодые лица здесь. И напоследок я предлагаю послушать последний уже телефонный звонок, который, надеюсь, будет адресован вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло? Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Александр, да. Вот рядом со мной сидит мой, так сказать, добрый друг. Вот, он совершенно не верит в то, что это все идет в прямом эфире. Пожалуйста, сделайте одолжение, назовите его фамилию, его зовут Макс Фурман. Угу. Вот, и дело в том, что... И, да, и назовите время, 1:57. Скажите, пожалуйста, Макс Фурман, 1:57.
0: Сделайте. А, извините, а потом это куда пойдет? Я не так просто не говорю.
2: Нет, никуда не пойдет. Просто ради него, чтобы он это убедился в том, что это прямой эфир, и у вас нет фильтрации разговоров.
0: Ну, хорошо.
1: Казаров.
0: Как вы сказали? А
2: Макс еще? Фурман.
0: Может, Сергей лучше скажет? Сергей.
2: Нет, лучше Макс.
0: А, ладно, Сергей скажет.
1: Я скажу Макс, а ты скажешь Фурман.
0: Давай.
2: Ну, окей, давайте. Давай.
1: Или наоборот лучше.
0: Ну, давай я скажу Макс, да.
1: Фурман.
0: 1:57.
1: Да, 1:57.
2: Ну, 57. Здорово, это реклама.
0: Присылайте бабки. До свидания. Ну что же, а я благодарю наших гостей сегодняшних за то, что они нашли время, сюда пришли. Желаю успеха в выпуске. Ну и обычно так-то надо. Да, то, что обычно говорят. Сергей, заходи еще, Вика. Надеюсь, увидимся не последний раз. Будьте осторожней. Внизу у нас там злая собака бегает. Я ее тут выпустил месяц назад, понимаешь, думаю, пошутить хотел. Вот. Дурная шутка получилась. Удачи.
1: Спасибо.
3: До свидания. Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
4: Монморанси! Отлезь, гнида!
5: Дурак! Больно!
0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша встреча с Кириллом сегодня, как, впрочем, и разговор, будет целиком посвящена выходу книги Кирилла, которая называется «Истерия СССР». А также мы с Кириллом будем отвечать на все вопросы, которые вас интересуют, и постараемся помочь вам в разрешении самых разнообразных проблем, которые у вас возникают. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, а также общаться с нами посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 109-279, и мы начинаем нашу беседу. Я поздравляю тебя, конечно, с этим изданием. Ну, это...
6: Спасибо. Спасибо, да, Александр. Я хочу, во-первых, естественно, поздороваться с радиослушателями и сказать, что вот небольшая неточность, ибо все-таки книжка написана триумвиратом авторов, и, соответственно, я готов представить участников нашей регаты. Это Николай Юрьевич Семашко, академик, и дизайнер Сергей Михайлович Новиков. Ну и, соответственно, я скромный артист балета. То есть вот таким вот количеством был такой произведен, как мне кажется, качественный продукт «Истерия».
0: Вот я знаю, что ты практически сегодня связывался с замечательным шахматистом Вишванатаном Анансисом.
6: Ну, и своей, если говорить, да, извини, пожалуйста,
0: да,
6: Саша,
0: конечно,
6: если,
0: да,
6: говорить, да, это все-таки было вчера, поскольку сейчас у нас уже...
0: А, да, уже, да, сейчас совсем, сейчас уже 8 уже часов, и мы, в общем, должны как бы уже к ним подойти. Но, тем не менее, я знаю, что Анансис, в общем, двигает достаточно неплохо. Вот, исходя из этого, все-таки нашли ли вы вот решение этого сложного вопроса на болезнь? заболевшего касаемо точки сдвига, потому что ведь сейчас уже доказано, что не просто логика шахматиста, так сказать, оказывает мощнейшее влияние на победу или поражение партии, а также угол зрения на доску, определенный наклон руки, то есть практически шахматы и клавиатура фортепиано, так же, как, собственно, постановка рук на пишущей машинке, на компьютере, на руле автомобиля, массажизм.
6: Да.
0: Безусловно. Все это зависит.
6: Я согласен.
0: Вот, и вообще, то есть, ведь очень многое действительно важно от того, как это делать, насколько угол кисти, локтевого сустава и плечевого сустава.
6: Ну, дело в том, что...
0: Что думает господин Ананси?
6: Вишнуванатан, да. Он как бы на самом деле, мы с ним знакомы не так давно, он сейчас открывает специально небольшую школу, где вот будет как раз решаться вопрос именно постановки рук. То есть, как бы, для передачи определенных энергетических частиц при игре в шахматы, потому что, с одной стороны, чисто эстетическое есть удовлетворение должен получать человек, который наблюдает за игрой в шахматы, потому что если ты сидишь, играешь в шахматы, сутулившись, и как-то ты, не одет странно, и если у тебя все твои движения, которые ты производишь, переставляя шахматные фигуры, если они не отработаны, если они...
0: Ну, неловкие, то есть как-то...
6: Да, вот скажем вот, так, да.
0: То есть рука не должна суетиться, да, она не должна суетиться над фигурой.
6: И не надо делать ничего неуклюже, потому что этот вид спорта все-таки он в какой-то степени же как бы наглядный.
0: Это практически танцы.
6: Но в какой-то степени танцы, когда ноги находятся в статичном положении.
0: Безусловно. А вот тут же еще ведь очень важно. Я знаю, опять же, от некоторых своих знакомых великих шахматистов, что сейчас даже на чемпионатах мира по шахматным турнирам шахматистов просто обязывают делать определенный маникюр на ногах, с позволения, извините, на руках, тоже с позволения сказать, потому что прокуренные желтые ногти, как они были вот у Ботвинника, к примеру, замечательного совершенно шахматиста, все-таки сейчас уже не является честью. Потому что, например, трансляция чемпионатов по шахматам телевизионная, само собой, подразумевает показ крупного плана рук шахматиста. Если там, например, татуировка «Не забуду мать родную» или «Клен» написано, или что-то подобное, то, естественно, в общем-то, это должно загримироваться. Очень аккуратный должен быть маникюр. Вот я слышал, что Вишнуватан, в общем-то, на ногтях сделал микрофлаги очень яркие своей страны. Правда ли?
6: Дело в том, что господин Анант использует нескольких двойников для игры в шахматы, которые как бы в случае его какой-либо неготовности, они, то есть играет как бы в шахматы он, а они сидят и делают вид, что играют, то есть делают определенные ходы, то есть как бы под фонограмму, ну если как бы, чтобы было понятно.
0: Ну, да,
6: выступление
0: да.
6: под фонограмму, также как бы игра в шахматы в какой-то степени под фонограмму. То есть сидит другой человек, а им управляет, соответственно, вот допустим, господин Анант, находящийся где-то не так далеко. И вот и это происходит в том случае, если как бы какой-либо шахматист, вот, допустим, тот же господин Анант, если он не готов по тем или иным причинам, допустим, он как бы, ну, я не знаю, что это может быть, исходя из его самочувствия, исходя из его внешнего вида,
0: да, вот очень
6: он не брит
0: это,
6: или еще что-то, потому что все-таки это имеет значение.
0: А вот действительно, ведь одно время рассматривались такие моменты, что, дескать, шахматист не должен загружать свой мозг вот этим координационным движением, то есть переставление фигуры, то есть его мозг, он должен быть направлен только на решение математических вот этих проблем ходов, да, и специально, вот как у великих, скажем, музыкантов, да, там, у Якуба Магометовича Стамбольского и так далее, у него вся за спиной, когда он играет в консерватории фуги, лепит, собственно говоря, то стоит какая-то женщина, которая переворачивает ему ноту. Также и здесь у каждого шахматиста за спиной должна стоять симпатичная девушка, которая, в общем-то, он ей просто говорит, там, конь F3, F5, она ему переставляет, а он себя этим не утруждает. Но в дальнейшем почему-то вот это отменилось. Что на эту тему думает Вишнуватан?
6: Этот вопрос не обсуждался, потому что тема, насколько я понимаю, поднята тобой вот и совершенно спонтанно, неожиданно, а тема интересная, потому что привлечение женщин, которые могли бы достаточно, скажем, эстетически красиво переставлять фигуры, если бы это были симпатичные, обаятельные женщины, она бы привлекла значительно большее количество людей, которые бы увлеклись шахматами как процессом игры и как зрелищем.
0: Да, безусловно, ведь шахматы — это зрелищная игра, в принципе. Ну, то есть, как-то, видимо, я думаю, что нужно им рассмотреть этот вопрос, по идее. И вот, знаешь, вот на наш пейджер уже стали приходить вопросы. Как вы относитесь к тому, что шахматы необходимо смазывать подсолнечным маслом, дабы они лучше скользили по доске?
6: Подпись... Нет, это полная чушь. Это полная чушь,
0: потому что... Иногда приходится их переставлять.
6: Да, и если бы они будут скользить, то это может повлечь за собой просто полную потерю как бы ориентации.
0: Может сбив произойти фигуры.
6: Безусловно.
0: Это можно играть щелкунчик вот в игру в такую каким-то образом можно.
6: Ну, явно, что это ахинея просто.
0: А вот скажи, пожалуйста, я собираюсь, собственно, я же открыл свое сейчас литературное издательство, собираюсь создавать разные книги, и вот ко мне очень приходит много молодых авторов, которые предлагают свои труды. Меня тоже интересует в основном научная работа. Вот как ты думаешь, ко мне... Приходил человек по фамилии Афанасий Гипноз, который, в общем-то, принес свой труд научный, касаемый правил взятия определенных шахматных фигур. То есть у него прям чертежи есть, как брать коня, как брать ферзя и так далее. Вот, ну, ты, в принципе, тоже вот выпустил книгу, значит, опыт у тебя уже определенный есть. Как ты считаешь, будут ли брать эту книгу? И, может быть, у тебя есть какие-то коррекционные советы?
6: Ну, мне кажется, что эта тема уже, она прошла, что называется. Это можно было об этом говорить где-то в 50-х, 60-х годах. Сейчас немножко не актуально, мне так кажется. Просто эта книга несколько устарела. Вот эта тема.
0: А хорошо. А если, например, мы в нашем вот ларьке, который внизу сейчас находится, наладим выпуск и продажу щипчиков для шахмат? Все-таки дело в том, что шахматы — это же такой предмет, ну, как губная гармошка. Это, например, он держался только что в туалете, значит, за определенный орган. Тут, значит, пришел и хватается за шахматы. Понимаешь? Как-то некрасиво. Потом там приходит другой человек, так переносится зараза. Желтуха, значит, чесотка, туберкулез.
6: Нет,
0: порой.
6: Среди шахматистов является признаком... Ну, это высочайший признак дурного тона. Хорошо я сказал, кстати, высочайший признак дурного тона.
0: Да.
6: Это перепутать как бы шахматы и начать двигать. То есть ведь шахматы — это как нижнее белье, понимаешь? Если ты играешь, ты же белыми играешь, и ты свое двигаешь. А вот если случайно твой партнер, допустим, Гарри Каспаров, перепутал и двигает твои фигуры, да, вот тогда как бы это прецедент, и может дойти до чего угодно.
0: Ага. Не, ну все-таки на самом деле щипчики тоже важны. То есть каждый достает щипчики и двигает им именно вот...
6: Я думаю, в данной ситуации оптимально привлечь именно представительниц прекрасного пола. Потому что если они будут щипчиками, это прекрасно.
0: А у каждой будут свои щипчики.
6: Безусловно.
0: А ты знаешь, я что-то давно... Вот сейчас проходят зимние Олимпийские игры в Японии. Вот. И, в общем-то, есть, например, понятие такое в спорте. Значит, современные пятиборья. Ты знаешь, что я кандидат, в общем-то, занимался.
6: Безусловно.
0: Долго. Это видно по мне, по моей, в общем-то, мощной фигуре, по прищуренному глазу, то есть я, как видно, по широким плечам, то есть и по кривым ногам, то есть, значит, я езжу, это скольжу, стреляю, прищур, видишь, у меня какой, вот видишь, это не дефект, это я просто всегда целюсь, то есть у меня даже кличка такая, человек,
6: не на
0: который
6: меня
0: цель.
6: Только, не
0: ладно,
6: направляю.
0: Я в бок буду, я вот туда им буду косить, да. Вот. А я подумал, почему бы не придумать, скажем, не просто пятиборье, вот, ну, когда вот люди занимаются исключительно физической нагрузкой, показывают, ну, какую-то свою ловкость. Это, конечно, хорошо, но тем не менее. А, например, знаешь, конькобежец мощнейший бежит по катку, скользит, вот, останавливается, значит, после определенного количества кругов у определенной ячейки, где делает, например, ход в шахматы.
6: Согласен,
0: там
6: полностью.
0: Кладет домино.
6: Я думал об
0: вот,
6: этом.
0: Да, вот как ты думаешь, какие виды сюда мы включим? Вот в такой пяти. Это даже, может быть, десятиборье
6: возьмем.
0: Бильярд, удар в бильярд производит.
6: Да. Это спорт будущего. И я, честно говоря, скажу тебе по секрету, думал на эту тему. Вот в нашей книге, в книге «Истерия СССР», мы, к сожалению, описываем события прошлого. То есть события, скажем, связанные с Московской Олимпиадой.
0: Да, это интересный момент в жизни общества.
6: Это
0: безусловно.
6: Интересный, это важный момент. Особенно, допустим, скажем, полет олимпийского мишки. Ведь мы все видели, как он вылетал.
0: Никто не видел, как садился.
6: Совершенно справедливо. Более того, мало очень очевидцев видели, как он летел. Потому что это был специальный коридор, по которому он двигался.
0: Я, кстати, помню, что вот большой... большое количество детей высыпало на улицы, на крыши домов и смотрели в надежде, что он будет пролетать мимо. Некоторые даже держали в руках дробовики, чтобы каким-то образом, значит, поразвлечься. Поприщуривались.
6: Дело в том,
0: потом что... прищуренных, знаешь, сколько было по Москве? Все ходили прищуренные.
6: Он же улетал глубокой ночью, и поэтому он же был коричневый, понимаешь?
0: Коричневый, незаметный.
6: И поэтому он практически был незаметен.
0: Кстати, и... ты знаешь, что фирма вот Audi в свое время ссорилась с Олимпийским оргкомитетом по поводу использования вот этих колец?
6: Нет, ну, очень интересно, я ничего не знаю.
0: Я тоже не знаю, просто мне пришла в голову мысль, что это могло бы быть.
6: Это могло бы быть, безусловно, но, к сожалению, мы вот с тобой об этом ничего не располагаем, но не факт, что, допустим, кто-то из наших радиослушателей не располагает такой информацией. Возможно, мы можем сейчас, если есть у кого-то информация
0: на эту тему, да, вы присылайте нам вот на наш пейджер. Кстати, на пейджер пришло следующее сообщение. А правда ли, что шахматные фигуры по весу сделаны с таким расчетом, что в случае поражения соперник не сможет повредить победившего? Подпись, опять же, Гусинский. Ну вот в одноименном фильме, посвященном как раз вот Остапу Бендеру, там, в общем, были нанесены повреждения доской,
6: смотря
0: но доски что... человек прибиты,
6: да,
0: они же, да.
6: Смотря что считать повреждением.
0: Потому что, например, ведь может быть так, что моральный ущерб, да, гораздо сильнее будет. Вот. Ну, в принципе, то есть насчет вот этих всех видов спорта я все-таки хотел бы немножко поподробнее остановиться.
6: Я немножечко ушел от темы.
0: Да.
6: В этом плане самый интересный вид спорта – это, конечно, уже спорт, существующий сейчас и существовавший еще, как бы, скажем так, вчера. Это биатлон. Потому да, что да, да. Это вот зачаточный вид того 10 или 20 борей, о котором, как бы, идет речь. Ведь не секрет, что общество движется к созданию совершенных людей, людей, которые бы могли делать буквально все.
0: Все, да, как настоящий
6: это
0: самурай.
6: Если мы говорим о,
0: да.
6: о спорте, то, значит, можно было бы одновременно и... плыть, и стрелять, и играть на бильярде.
0: И фехтовать.
6: И фехтовать.
0: Поэтому... Но здесь-то ведь нужно все-таки, я как предлагаю, разграничить...
6: Зиму и лето, наверное, да?
0: Да, да, теплое время года,
6: да,
0: или...
6: Согласен.
0: То есть, ну, например, вот смотри, я как предлагаю. То есть, например, действительно, это здоровый каток, вот он делает круги. Значит, начать нужно с того, что чтобы он вышел в какой-то, скажем, на определенный, на первый этап, скажем так, соревнований, он пробегает круг, скажем, на коньках, подбегает к небольшой лудке, около которого лежит маленькая удочка, и он должен... значит, поймать какую-то любую рыбу, потому что это все должно происходить на территории водоема. После ловли рыбы какой-то ему, то есть поимка рыбы, это является ключом к началу старта соревнований. Он бежит дальше. Значит, бежит дальше. Первое, я думаю, что нужно сделать бильярд все-таки.
6: Но бильярд — это все-таки, мне кажется, вид спорта в закрытом помещении, если мы говорим
0: вообще,
6: о
0: да,
6: зимнем
0: да,
6: виде
0: да.
6: спорта.
0: Все, бильярд убираем.
6: Бильярд
0: убираем.
6: Отменяем.
0: Отменяется. Хорошо, тогда, видимо, домино. То есть, видимо, домино должно быть.
6: Ну, можно. Я бы домино чуть-чуть отодвинул на потом, скажем так.
0: А что же сразу после рыбы?
6: Вот можно обратиться...
0: Можно, знаешь, что можно нарядить елку.
6: Но это все-таки, понимаешь, это достаточно элитарный вид спорта.
0: Ну, логично.
6: И мы должны сейчас апеллировать какими-то известными понятиями, как, скажем, лыжи. Вот все-таки сложно ведь снять коньки, одеть лыжи.
0: И пройтись.
6: И сразу пройтись, причем коньковым ходом. Вот что интересно. Вот что интересно, понимаешь? То есть,
0: а ты знаешь, ведь
6: или...
0: еще ведь сложнее это после лыж потом пробежать 100-метровочку пешком. То есть сразу снять лыжи и пробежать пешком, потому что совершенно другая координация движения. Даже можно установить метроэскалаторы, чтобы человек после лыж бежал по метроэскалатору. Вверх.
6: Все-таки, понимаешь, в закрытом помещении соревнования по бегу происходит. Мне кажется, нам... в любом случае придется использовать некий павильон, где можно было бы частично воспроизвести атмосферу и состояние воздуха именно во время, скажем так, такого времени года, как лето. То есть да, человек да, может да. забежать, переодеться и, соответственно, уже любые виды спорта летние также как бы попробовать.
0: То есть он должен каким-то образом вбежать на территорию этого отапливаемого павильона, очутиться в лете, потом выбежать снова в зиму.
6: Ну, это как бы оптимальный вариант. Можно действительно разграничить между зимним видом спорта. Я предлагаю бобслей. Вот мне кажется,
0: да,
6: что очень
0: да,
6: интересный
0: да, да,
6: вид
0: да,
6: спорта.
0: Бобслей. Да.
6: Записываешь, да?
0: Я записал бобслей. Не, ну просто мы уже будем посылать запрос сразу уже, чтобы как-то вид спорта этот был узаконен, потому что надо застолбить идею, а то, глядишь, завтра в какой-нибудь программе телевизионной мощнейшей эта идея промелькнет как шутка просто у них, дескать, здорово, мы придумали. Нам это с тобой совершенно ни к чему, потому что прямо сейчас отправляется факс в правительство. Ну, а застолбление идеи, собственно говоря. Ну что же, значит, они... Значит, он поймал рыбу, добежал на коньках, выловил ее, переодевает лыжи, бежит дальше.
6: Да, мне кажется, что лыжный, но коньковым ходом.
0: Коньковым ходом. Коньковым ходом. Лыжи должны быть короткие. Такие детские, ну, лыжечки, вот, как детишки катаются, попросту говоря. Вот он на них, значит, пробегает. Что дальше?
6: Дальше можно прыгнуть с трамплина на лыжах.
0: Угу, угу, да, да, да. Значит,
6: но надо пришел... поменять уже на большие лыжи, потому что на маленьких лыжах можно прыгнуть, но
0: приземлиться тяжело.
6: Да. Поэтому можно сразу прыгнуть с трамплина. Это очень сложный вид спорта. И...
0: Тогда пусть бегут на горных лыжах сразу.
6: Но, понимаешь, бежать на горных лыжах — это тоже, видимо, спорт будущего.
0: Да.
6: Все-таки на горных лыжах на них нужно вниз катиться, понимаешь? Можно, прыгнув с трамплина на этих лыжах, постараться в дальнейшем продолжить движение как горнолыжник.
0: Как горнолыжник. Или наоборот, попытаться на горных лыжах забраться вверх. Это, по-моему, интересная находка, потому что действительно на них скользят вниз.
6: Ну, в этом будет много комичного. Если только использовать вот эту подвесную люльку, но это тоже как бы нивелирует преимущество одного спортсмена над другим. Вопрос сложный, и мне кажется, сейчас мы не придем к однозначному ответу. Мне кажется, что эта тема, которая может быть обсуждена, и, скажем так, мы можем говорить об этом в других эфирах и не прийти к знаменателю. Мы можем обратиться к нашим радиослушателям.
0: Вот, я предлагаю, уважаемые, если у вас вдруг возникнут какие-то идеи по вот теме, затронутой нами только что, вы, пожалуйста, делитесь этими идеями, либо посредством пейджера, что, кстати, лучше, поскольку эти идеи сохраняются в памяти, либо посредством прямого эфирного телефона 203-19-22. Пейджер тоже напомню, 956-32-32, абонент 109-279. А мы сейчас ненадолго выйдем отбить факс, собственно. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о выходе его книжки «Истерия СССР» в соавторстве еще с некоторыми гражданами. Также подспудно мы отвечаем на любые ваши вопросы и, в общем-то, затрагиваем тему, не побоюсь этого слова, предмайский, поскольку грядет все-таки 1 мая. И вот, кстати, следующий вопрос, который нам с тобой предстоит обсудить, касаемый перспектив отмены 1 мая. Дело в том, что этот пролетариат как таковой перестал существовать как сплоченная единица. Если, например, сейчас мы смотрим фильмы старые, вот черно-белые еще, которые крутятся по телевидению, мы видим, как славят людей труда. И труд был культовым явлением. То сейчас в современной, не побоюсь этого слова, кинематографии отечественной, как правило, славят либо бандитов, либо вернувшихся, значит, с войны каких-то юных мальчиков, разбирающихся в Питере с какими-то ненастоящими мафиозами и так далее. Вот, исходя из этого, 1 мая как праздник трудящихся всего мира потерял свою закономерность. Ну, так
6: очень
0: же, как...
6: обидно, между прочим.
0: Да, вот каково твое мнение на эту тему?
6: Ну, мое мнение связано с воспоминаниями моего друга Леонида Маховера, который в бытность существования 1 мая в этот день зарабатывал достаточно много денег. Что он делал? Он сидел в машине, в автобусе, если ты помнишь, в непосредственной близости от Красной площади, да и вообще по Садовому кольцу, стояли такие автобусы, где существовали некие громкоговорители. Вот. И он, по указанию одного человека, который зарабатывал значительно больше, чем он, говорил как бы фразы о том, кто, собственно говоря, показался на марше. То есть, допустим, вот если на марше показалось там, допустим, а вот идут хлопкоробы там или там что-то Фрунзенского района.
0: Узбекистану, да.
6: Понимаешь, да. То есть вот он это объявлял и кричал «Ура!». То есть это порядка, да, порядка 10, я не вспомню сколько, но где-то десятку он имел с этого. То есть это, мне кажется, было очень интересно. Я бы вот с большим удовольствием сейчас бы вот сел в такой автобус и сказал бы, вот там, на марше дважды краснознаменные, там, духовные семинария, поприветствуем ее, и, так сказать, проорать ура. Мне кажется, что вот... в связи с тем, что сейчас мы совсем не отмечаем 1 мая,
0: вот это
6: как бы профессия декламации такой пафосной, она куда-то уходит.
0: То есть постепенно, вот, кстати, ведь люди будут думать, что левитан — это порода собачки или растения.
6: Вот совершенно справедливо. Вот эта пафосная манера как бы декламировать какие-то предложения, лозунги, это же как бы сейчас совершенно не актуально, а ведь это целый как бы пласт.
0: А вот ты знаешь, в связи с этим я подумал, что ведь вот женщины, да, они же сами себе противоречат. Как правило, они...
6: Я так и знал, мне что-то показалось, что ты сейчас начнешь именно об этом говорить.
0: Вот, да, так вот, они же противоречат сами себе. Вот смотри, с одной стороны, они пытаются целиком, скажем так, эмансипироваться, да? Ну, то есть даже вот, если ты, например, перед ними где-нибудь в Америке расшаркаешься и попробуешь поцеловать им ручку, то на тебя подадут в суд, значит, за сексуальные домогательства. То есть эмансипация довела к тому, что нужно просто пожимать ей руку, как мужчине, и так далее, да? Вот. С другой стороны, они, в общем-то, когда наступает 8 марта, ну вот уже мы стоим на преддверии кануна порога 8 марта, уже практически они превращаются, то есть вся эта эмансипация резко пропадает, и все вот это концентрированное женское выливается. То есть получается, что идет ровный пик, потом резкий скачок по амплитуде. Скачок — это, думаю, слово тебе знакомо. Все мы знаем, что такое скачок. Да, так вот, в связи с этим, то есть не является логичным отменить, собственно, 8 марта. И причем это предложение должно исходить из общества защиты женщин. Сокращенно ОЖ.
6: Ну, проблема 8 марта, мне кажется, очень интересна. Я предлагаю подключить к этому обсуждению, к диспуту наших радиослушателей. Как
0: да, да, безусловно. Если у вас какие-то идеи возникнут, то вы, пожалуйста, звоните нам, и мы с радостью выслушаем ваше мнение. А вот, тем не менее, на пейджер приходят самые разные сообщения. Например, после трамплина можно соревноваться в оказании первой помощи. Вот. Ну, я думаю, что это должны делать, так сказать, спортсмены из разряда юниор.
6: Но это ближе все-таки, скажем так, к странам, ну, допустим, африканские спортсмены.
0: Да,
6: так, безусловно, так. Если мы говорим об африканских спортсменах, которые как бы занимаются горнолыжным спортом, то здесь необходима вот эта как бы такая составная часть, как оказание первой помощи сразу после выполнения прыжка или
0: после того, даже, как... Даже если прыжок был удачным, собственно.
6: Безусловно.
0: То есть она все равно необходима первая помощь.
6: Вне зависимости, потому что первая помощь — это как наложение какой-то повязки, так и просто какие-то ободряющие
0: психологическая
6: слова.
0: Психологическая поддержка какая-то, да, да. Безусловно. Нравится ли вам вид спорта эстафета заезд на дрезину?
6: Мне вот. Нет, я сразу хочу сказать, потому что как бы, ну...
0: Ну, мы занимались этим все. Дело в том, что совершенно непонятно, что делать. То есть, когда вот уже к этой дрезине, к самой уже вроде ты пришел первым, вот ты на нее въехал и стоишь на дрезине. Вроде ты победитель. И дальнейшие действия, то есть, как правило, в этом виде спорта призом является сама дрезина. Вот, значит, дрезина поменьше достается спортсмену, занявшему третье место, побольше второе. Соответственно, самая большая дрезина, которая, в общем, даже не встает на обычные стандартные вот рельсы, не говоря уже об узкоколейках, которые повсюду проложены, она достается победителю. Вот мы как раз пришли, наш экипаж при заезде на дрезину въехал первым на самую большую. Вот, и до сих пор она так стоит под снегом. В общем-то, сдать ее вроде как на металлолом или продать японцам для, как в форме металла мы не имеем права, поскольку это, собственно, Олимпийского комитета в данный момент. Вот, самим нам она тоже как-то уволочить нельзя. Вот она так там и стоит, зачехленная. Так что, если кому нужно, то завтра подъезжайте на станцию Павелецкая товарная, там на третьем пути. Вот, сторож спросите. Его зовут Геворкян. Афанасий Геворкян записали. Вот, найдете Афанасия Геворкяна, скажете, что от Сашка, и забирайте, пожалуйста, дрезину. Вот, я его предупрежу. Так.
6: Я так понимаю, что это только завтра.
0: Безусловно. И к 8 утра, потому что после 8 геворкян обычно уже бывает пьян, к тому же предновогодние вот эти все праздники. Отмена 8 марта очень его тревожит. Опять же, ну
6: но
0: что же...
6: 8 марта это все-таки тема открытая.
0: Открытая, безусловно. Я предлагаю пойти отбить факс.
6: Можно.
0: Отобьем сейчас. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монваранси» Кирилл Немоляев. И мы сегодня представляем новую книгу этого замечательного автора, написанную в содружестве с господами Новиковым и Семашко. Книга называется «Истерия СССР». Также подспудно мы общаемся с вами, уважаемые, посредством прямого телефона в студии и посредством пейджера, номер которого вы знаете. Вот, кстати, вот только что пришло сообщение прямо на пейджер, Кирилл. Как быть, если в связи с резким потеплением климата в новогоднюю ночь не удастся заняться лепкой снеговиков и снежных баб? Вот такой вопрос. Действительно, ведь это древняя традиция, лепка снеговиков и дальнейшее их поспешное разрушение, вот, ну, то есть, которое начинается сразу после втыкалого морквы в черепную коробку данного снежного субъекта. А вот если не будет снега, что нам делать? В принципе, я знаю, что
6: но
0: есть...
6: Ну, можно заранее, как
0: заняться лепкой. Но, с другой стороны, вдруг выпадет снег, то получается сизифов труд.
6: Ну, в какой-то степени вся наша жизнь сизифов труд.
0: Ну, я предлагаю сделать что? Что можно просто прийти к нам завтра к 8 утра сюда и заказать в нашей мастерской снеговиков из пенопласта и из этого папье.
6: Тогда отказ от дрезины.
0: Ну, тогда
6: если люди приедут сюда к 8, они не попадают на дрезину, товарную, нет. И, соответственно, с геворкяном общение проблематично.
0: Да,
6: поэтому нужно
0: что-нибудь одно выбрать.
6: Да, выбирать что-то одно.
0: Вот. Но я хочу затронуть следующую тему. Ты знаешь, сейчас Комитет по науке и образованию вносит новые разработки в методику обучения детей в школах. Например, существовало такое мнение у замечательной ученой, ты ее знаешь, это Жанна Шайба, замечательный наш профессор Жанна Изольдовна Шайба. Она предложила следующее: полную отмену чертежей в школе, поскольку, в общем-то, вот эти математические линии, как считает Шайба, они вгоняют грудничков в депрессию полнейшую. То есть, и к тому же это достаточно тонкая специализация. То есть те дети, которые в результате сложных тестов, они, значит, выскажут какое-то предрасположение к начертанию прямых линий, кривых линий, изогнутых линий, также точек, кругов, болтов, проставлению размеров и так далее, они могут. Остальные, в общем-то, им это как бы ни к чему, считает Шайба. А как считаешь ты?
6: Я согласен.
0: Да, ты знаешь, я тоже думал об этом, что, в принципе, я просто решил узнать твое мнение поначалу, поскольку все-таки ты вот у нас редко достаточно бываешь, и твое мнение интересно. Я тоже согласен. Знаешь, я тоже согласен.
6: Мне кажется, что можно переключиться именно на тему вот участия африканских спортсменов, насильного участия африканских спортсменов в зимних Олимпийских играх.
0: Да, кстати, вполне возможно. Вот, кстати, вопрос на эту тему пришел. Из какого материала делают шайбы, нас спрашивают? Ну, если вы имеете в виду Жанну Изольдовну, то, как и все мы, из мяса, костей и шерсти, собственно говоря. Вот, что касается действительно шайб. Вот ты знаешь, что, и помнишь наверняка в свое время, в широкой продаже были замечательные каучуковые мячики маленькие, которые...
6: Да, которые как бы прыгали.
0: Мощнейшие прыгали. Затем куда-то они пропали. Сейчас их уже нет. То ли
6: каучук. Сейчас их можно купить.
0: Почему? Нет, по-моему, я...
6: На горбушке.
0: Продаются.
6: Конечно, да? На горбушке специально есть палатки, где продают как бы...
0: Каучуковые мячики.
6: Да, но они стоят достаточно дорого, поскольку, как бы, ну, как ты сам успел заметить...
0: Полное исчезновение.
6: Безусловно.
0: Создание дефицита. Вот ощущение такое, что шайбы делают из не получившихся мячиков. То есть вообще шайбы изначально должны ведь были быть такие же прыгучие. Ну вот сами подумайте, ведь хоккей — это игра, она достаточно быстрая. Вот. И то, что, в общем-то, происходит на ледовом поле, подчас нас ужасает. То есть как это травмоопасно. То есть в хоккей играют настоящие мужчины. Поет замечательная певица Эдита Пьеха. Вот, так ранее шайбы были столь же прыгучие, и хоккеисты на игровом поле двигались раз в 5 быстрее. Вот, это отснято на некоторых видеоматериалах, например, 50-х, 60-х годов, когда хоккей вот только-только начинался в СССР, понимаете, где... Хоккеисты двигаются значительно быстрее. Это скоростная игра. Шайба летает так, что ее не видно. В результате приходилось играть 5, а то и 6 шайбами сразу, потому что, в общем-то, одна бывала рикошетила от этих здоровых стеклянных штук там до конца первого матча, собственно, и тайма. Иная шайба, она, в общем-то, летала даже в течение нескольких дней, вы понимаете, то есть уже чемпионат прошел, а она все летает, рикошетит. В таких условиях, сами понимаете, игрокам нужно было не просто забивать и бить, но еще и уворачиваться, и были не просто нападать.

0: Литве.
1: Спасибо, спасибо.
0: Альбом просто чудесный. Я, к сожалению, не смог вчера посетить концерт в связи с болезнью. Вот видите, даже голос.
1: Да, да и внешний вид у вас, я честно скажу, тоже не сочтите за обиду. Вот, вот эта сыпь многочисленная, вот
0: ну да, вы же опухлости. По кнопке-то меня можете видеть.
1: Да, да.
0: Видите, унылый и понурый какой-то.
1: Да, я вижу, вижу.
0: Вижу, да. Видите, да. Вот, да. Я хотел бы спросить, вот когда я смогу, значит, наверстать упущенное, когда ожидаются ближайшие концерты, и во-вторых, вот вы что-то о спорте заговорили. Да, я хотел бы узнать, вот за какую футбольную команду болеете вы и болеете Питер Мамалея.
1: Спасибо, спасибо. Это интересный вопрос. Насчет концертов, просто я не хотел бы сейчас заниматься анонсированием их, потому что, в общем-то, впереди у нас грядет 12 апреля, и в такой день как-то не хотелось бы говорить о чем-то печальном, как-то концерт. Ну а что такое концерт? Это пропахший, в общем-то, куревом пиджачок, измазанный мелом на левом локте, почему вы сами все знаете, и ты, Кирилл, знаешь, он еще вся мажется левый локоть, вот. Это, в общем-то, сильное похмелье с утра, вот, мандраж перед, вот, это удары током по губам от микрофона, почему все артисты вот такие-то губастые, вот, скажи.
2: Ты меня застал врасплох. Я сейчас судорожно пытаюсь понять, в какую футбольную команду.
1: А, да, ну извини, давай лучше о футбольных командах.
2: За какую футбольную команду, вот, Александр, вы болеете?
1: Я болею за женскую футбольную команду Саратовского университета, причем вот с философией, извиняюсь, факультета лепки. Там есть в Саратовском университете факультет лепки, сокращенный ФЛ. И замечательные девки там, в общем-то, играют в футбол мощнейший.
2: Мне очень не нравится женский футбол. Мне кажется, это неэстетично.
1: Ну, ты знаешь, если смотреть на это не сбоку с трибуны, а со стороны ворот и сидя на траве, то очень даже ничего. Тут зависит тоже от угла зрения.
2: Как, ну вот, к сожалению, не смогу разделить твою точку зрения, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для наличия какой-либо травы. Вот, допустим, в условиях каких-либо футбольных полей, поскольку, ты знаешь, мы же не перешли еще на систему весна-осень в футболе.
1: А, так и... ты знаешь, сейчас же налажено. Вот одной из фирм, я в целях их, так сказать, рекламы не буду называть, да, ее название, но выпущены такие штанишки с травой, которые уже, в общем-то, приклеены к попе. То есть ты можешь в любом месте сесть и ощущать под попой, как будто ты сидишь на траве, даже если ты сидишь на стуле. Там даже есть кочка и свои несколько муравьев, которых нужно вкладывать специально, они наносят покусы.
2: Ну что же, на самом деле мне сложно что-то добавить, поскольку, исходя из нашего сегодняшнего эфира, Александр, твоя информированность о многих загадочных совершенно явлениях в нашей жизни, да, гораздо более богата.
1: Ну, это моя то профессия.
2: Есть, безусловно, да. Я согласен. И я как гость себя чувствую несколько... не в своей тарелке, поскольку ты меня постоянно озадачиваешь, и насчет муравьев, допустим, я вот ничего не знал, поскольку...
1: А, кстати, вот твое отношение к муравьям. Вот, я вот, смотри, ведь дело в том, что в некоторых квартирах московских, ну и не только московских, обитают, ну, несколько видов животных, там, помимо домашних, да, это, значит, вот муравьи и тараканы, причем они взаимоисключающие, то есть в квартире, где живут муравьи, не существует тараканов, и наоборот, это факт, собственно. Вот, например, если бы тебе сказали, Кирилл, у тебя будут жить либо муравьи, либо тараканы, кого бы ты из них выбрал? Сразу скажу, что, ну, тараканы, ты знаешь об особенностях поведения, особенно в момент линьки, они становятся альбиносами, это очень неприятное зрелище, плюс их постоянно видишь, они вот тут. Что касается муравьев, у них есть неприятная особенность достаточно. Это странная тяга к пути, к потокам. То есть они выстраиваются в шеренги и, собственно, маршируют длинными шеренгами. Через всю кухню могут маршировать и так далее.
2: Вот. Какие-то жуткие перспективы. Там,
1: жуткие, жуткие. Но тем не менее,
2: я
1: вот альтернативы
2: я
1: нет,
2: должен
1: скажем,
2: стать
1: да.
2: Вот перед этим выбором.
1: Да, да.
2: Тогда, я думаю, тараканы.
1: Ты знаешь, я с тобой целиком, ну, с этим сложно спорить, я целиком согласен. Ну, давай послушаем телефонный звонок, может быть.
2: С удовольствием, да.
1: Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый, говорите.
3: Года два назад слышал вашу передачу на «Серебряном дожде».
1: Да.
3: Вы говорили там о материале, из которого сделаны клавиши для пианино.
1: Угу.
3: Я бы хотел узнать...
4: Своевременно очень, кстати, вы позвонили.
1: Своевременно, да.
3: Из чего сделаны шахматные фигуры?
1: Угу.
3: И еще такой вопрос. Вот,

0: Я тоже слышу в Монморансе на серебряном дожде. Вот, я заметил такое совпадение. У них пейджер, то есть такой же, как у вас. Да. Это можно объяснить.
1: Понятно, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Я сразу скажу, ну, то есть насчет совпадения пейджеров. Дело в том, что лично у меня достаточно серьезно натянутые отношения с радиостанцией, которую вы сейчас упоминали. Дело в том, что целиком, в общем-то, сворованная идея моя авторская двумя, скажем так, существами, которые, в общем-то, в какой-то степени являлись... ну, результатом некой гуманитарной акции по устройству на работу, причем творческую работу, всяческих вот, ну, скажем так, искусственных созданий. То есть своего рода это искусственный интеллект, два каких-то, если это можно назвать интеллектами, вот, которые затем вышли из повиновения. Что касается номера коробочки, так называемого пейджера, они его называют коробочкой, то я хочу сказать, что это пейджер целиком программа Монморанси. Программа Монморанси, как вы знаете, является уже своего рода конгломератом. То есть это даже не программа, а некое объединение, выпускающее, в общем-то, разные программы. То есть и по восьмой кнопке вы можете наблюдать плакаты. Мы делаем так, нарезку и выпечку тоже с аналогичным названием производим. Вот, поэтому это пейджер компании. И дело в том, что даже у меня вот сразу после программы, как правило, его забирают, а потом, значит, референты компании, инженеры мне передают наиболее интересные сообщения, в общем-то, которые на него приходят от вас. Это объясняется только этим. Плюс еще хочу сказать, что на этот номер существует два пейджера. Один находится, в общем-то, в одном подразделении, другой вот здесь в другом. И сообщения таким образом как-то у нас делятся. Вот. Что касается материала, из которого сделаны шахматы, я знаю, что, Кирилл, ты, в общем-то, коллекционируешь шахматные фигурки, причем почему-то только коней. Вот мне интересно, вот такая тяга к коням именно шахматам, чем она у тебя вызвана? Я был у тебя недавно вот на даче, сильно у Кирилла практически все заставлено конями. Куда ни сунься, всюду кони.
2: Это, честно говоря, я бы сказал, да. Лошади.
1: Да, даже лошади, да.
2: Лошадью ходи. Ты помнишь эту фразу, легендарная фраза из одного фильма?
1: Нет, я помню, лошади. Из второго фильма помню, а из этого нет.
2: Ну, попробуй вспомнить из одного фильма, не из второго,
1: из одного. А, все, вспомнил.
2: Ну,
1: вспомнил,
2: да-да. Вот. Поэтому страсть к лошадям, как к таковым, соответственно, к большим лошадям средних размеров и к маленьким лошадкам, пони.
1: Угу. А что касается материала?
2: Из которого сделаны шахматные фигуры?
1: Да.
2: Здесь, Александр, скорее имеет смысл обратиться к тебе.
1: А.
2: Мне кажется, все-таки, если мы говорим о материале, то здесь ты должен брать инициативу в свои руки.
1: Ну, хорошо, да. Что касается материала, я думаю, это не будет слишком такой серьезной тайной. Я никому не открою что-то страшное, но хочу сказать сразу, что самые ценные шахматы, их, в общем-то, существует в мире несколько всего экземпляров. Ну, я имею в виду не фигурок, а полного набора фигур. Вот, это практически они равны по стоимости скрипкам Страдивари и так далее. Вот они все пронумерованы и, в общем-то, охраняются государством и даже спецслужбами государств, стран, в которых они находятся, потому что они раскиданы по всему миру. Насколько мне известно, одни только такие шахматы существуют в нашей стране. Я по понятным причинам не буду называть адрес квартиры, дома, телефон домашний человека, у которого они есть. Но материал, из которого они изготовлены, это кости. Причем кости известных, в общем-то, гроссмейстеров, которые... То есть это своего рода такая дань вот их величию. То есть когда умирает великий шахматный гроссмейстер, его варят, обдирают, значит, с костей мясцо, а из костей делают вот эти самые шахматы. Ну, они так называются, там некоторые ботвинниковские и так далее. То есть, вы понимаете. Что касается попсовых шахмат, да, ну, то есть тех, которые мы с вами, их делают из чего угодно, начиная от пластика, вот, и... кончают даже глиняными. Существуют глиняные шахматы. Вот. Мало того, вот недавно к нам в мастерскую приходил богатый очень бизнесмен, который сказал, сделай мне шахматы. То есть дело в том, что у них происходила разборка между собой, они что-то не поделили. Значит, одни белые, например, да, должны были представлять целиком полностью копии, значит, одной группировки, всех там лиц, вплоть до цепочечек, пистолетиков, там, в общем-то, каких-то зубов и все. Другая, значит, другая часть вот этой братвы. Вот. И два авторитета сидели и играли в шахматы. И, в общем-то, тот, кого съедали, вот, прямо на месте пристреливался. То есть, чтобы это было бесшумно. Все это происходило в пансионате «Дружбы» под Москвой.
2: Ну, что-то тут добавить нечего.
1: Нечего добавить. Послушаем пьесу.

0: Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». Подспудно мы общаемся с вами посредством прямого телефона в студии 203-19-22, а также принимаем ваше сообщение на пейджер нашей программы. Номер пейджера 956-32-32. Свое сообщение вы можете оставлять для абонента 109-279. И вот, ты знаешь, большое количество сообщений приходит. Например, следующее. Откуда берутся лыжные палки? Я, кстати, подозреваю, что автор этого сообщения по фамилии Борщ, в общем-то, наблюдал тебя, потому что меня тоже удивило, в общем-то, твоя вот эта, твой вообще внешний вид. То есть, вроде ты без лыж, но с этими лыжными палками. Вот, непонятно, зачем они тебе. И, видимо, раз ты их носишь, они тебе, видимо, как-то дороги, наверное.
1: Ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени. Ну,
0: расскажи их историю нам как-то немножко, почему они у тебя, откуда взялись. Вообще, историю лыжных палок.
1: Александр, история лыжных палок. Ты ведь прекрасно знаешь, что это не полчаса и не час. Это где-то, я даже не боюсь назвать число, в которое мы можем уложиться, если рассказывать историю лыжных палок. А ты, кстати, знаешь, почему вот на лыжных палках вот есть специальные такие некие кругляшки, которые надеваются?
0: Знаю, безусловно.
1: Вот мне интересно, что безусловно. Ты имеешь, что ты думаешь об этом?
0: Дело в том, что эти кругляшки сделаны для того, чтобы прижимать мышей полевок, которые прячутся под настом. Потому что если их не прижимать, в общем-то, то они могут выбегать и пугать лыжников. А так вроде его прижали, пока, значит, мышь, он там это каким-то образом ворочается, человек уже проехал.
1: Но согласись, что если мы рассматриваем классические, как бы классическую ходьбу, скажем, на лыжах, ну, на 10 или 5 километров, то здесь работа палок идет попеременная, так называемая. То есть классический ход.
0: Да, да.
1: А если мы рассматриваем коньковый ход, то палки работают одновременно как раз. Да, отталкивание идет двумя палками.
0: Называется, что? Называется двоерукий толчок.
1: Совершенно справедливо. Да. И вот в чем разница, если мы говорим о как бы функции палок, о мышах?
0: То есть ты имеешь в виду вот функции вот этих штучек в случае двоерукого толчка?
1: В чем различие и как в таком случае ведут себя вот эти...
0: Ну, я понял.
1: Ну, ты понимаешь.
0: Да, ты знаешь, дело в том, что ведь изначально никому в голову не приходило бегать на лыжах. То есть лыжи были изобретены для неторопливого перемещения в тайгу и добывания добычи соболя, значит, оленя и иногда, значит, тюленя, дабы из него, значит, делать костер и греть. Каким-то образом. Вот. Почему человек впервые побежал на лыжах? Давай разберемся. Вот он шел-шел и вдруг побежал. От чего?
1: Мне кажется, что это связано с тем, что вид спорта лыжный, он зародился в зимнее время.
0: Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Соответственно, температуры, которые стоят вот в это время года, они способствовали ускорению шага впоследствии, что привело к специальному бегу.
0: Ну, это только часть истины, то есть 50%.
1: А что же остальные, как бы, 45?
0: Остальные 45 мыши-полевки. Дело в том, что, вот заметь, когда человек производит двурукий оттолк, то это очень похоже на движение отброса. То есть дело в том, что, значит, он уже не в состоянии прижимать полевок, которые просто прут со всех сторон на него, а уже просто бежит от них. То есть они одолели, человек уже вопрошает «доколь?». И вот этим движением он их просто отбрасывает. То есть ему уже...
1: Но согласись, да. Если мы говорим о коньковом ходе, да. То он значительно эффектнее борьбы вот с этими животными, потому что ты одновременно двумя руками это все делаешь, и им сложнее приспособиться, так как приспособиться, скажем, когда мы идем классическим ходом, как бы значительно проще, чем когда мы идем коньковым, когда идет сразу атака на как бы,
0: вот мощнейшая,
1: как
0: да.
1: бы мощнейшая атака с обоих рук.
0: Вот ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что ведь есть люди, вот просто, по-моему, идиоты, которые на полном серьезе... Будь здоров.
1: Благодарю вас.
0: Просто я тут немножко распылил кокаин из своей клизмы. Вот. А, да, так вот, просто есть на полном серьезе идиоты, считающие, что вот эти кругляши на лыжных палках существуют для того, чтобы вот палки не провалили снег. Как бы они упираются на эти вещи, понимаешь? Поэтому
1: ну, это какая-то спорная версия.
0: Да не то, что просто какая-то чушь и нездоровые представления о нашем с тобой любимом виде спорта.
1: Я смотрю, как бы, еще сообщения на пейджере.
0: Да, сообщений много приходит.
1: Вот, почему-то не откликаются наши радиослушатели и телезрители на как бы проблему участия африканских спортсменов или откликаются?
0: Почему я же? Вот есть. Скажите, а как маскироваться жителям африканских стран во время Олимпийских игр? Спрашивается, видимо, тебя, господин Седой.
1: Ну, мне кажется, что во времена, когда африканские спортсмены в значительной степени уступали, скажем так, спортсменам с континента, в то время маскировка, она была как бы необходима.
0: Да, да.
1: Ввиду того, что просто спортсмены из африканских стран, из жарких стран, скажем так, они как бы просто не имели доступа на Олимпиаду по причине совершенно низких спортивных результатов. Но сейчас мы все знаем, что жаркий, очень жаркий континент, Африка, дает нам лучших спортсменов не только бегунов, кенийцев, а речь, скажем, идет и о зимних видах спорта.
0: Вот, допустим, конькобежцы, заирцы. Вот сейчас.
1: Конькобежцы, заирцы. Даже не так интересно, как вот на санно-бобслейной трассе четверка...
0: Сенегальцев вот этих.
1: Четверка этих,
0: да,
1: замечательных,
0: да,
1: сенегальцев.
0: Да, да.
1: То есть как бы сейчас уже вопросы маскировки африканских спортсменов на зимней Олимпиаде, эта проблема снята полностью. И если раньше после каждой Олимпиады можно было выявить где-то порядка 10, а то и 25 засекреченных африканских спортсменов, то сейчас как бы эта цифра, ну, я не знаю, порядка, скажем так, можно говорить о 3-4 спортсменов с каждой Олимпиады, которые еще как бы не афишируют свои выступления.
0: Кстати, ведь такое внедрение вот чернокожих спортсменов в Олимпийские игры зимние началось как раз вот с чемпионата международного по биатлону между представителями сенегальской сборной и сборной английских скинхедов.
1: Ну, в общем, да, я хотел бы рассказать еще один случай интересный.
0: Конечно,
1: что,
0: конечно, необходимо это.
1: Когда известный заирский, как бы, даже не горнолыжник, а как бы просто лыжник. Я не Александр, здесь, с одной стороны, можно улыбаться.
0: Нет, я просто сразу вспомнил, это лось просто лось.
1: Да, да.
0: Он горнолыжник, просто шанс. Лыжник. И ты знаешь, как, он просто как бы, мы горнолыжники, как мы относимся вообще к обычным лыжникам.
1: Согласен.
0: Это же просто фу, да, что такое обычный лыжник.
1: Нет, ну понимаешь, обычный лыжник, он идет по плоскости, а горнолыжник, он спускается вниз. И здесь
0: мы
1: даже
0: горнолыжник и,
1: как бы постоянный риск идет.
0: Да, безусловно.
1: Мы не знаем до сих пор ни одного африканского горнолыжника. Ну, давай признаемся.
0: Ну, в принципе, говорят, что вот... да, вообще ты прав, мулаты были. Мулаты были.
1: А тем не менее, можно говорить о том, что сейчас на африканском континенте условия для развития горнолыжного спорта как нельзя лучше.
0: Безусловно, безусловно. Дело в том, что вот африканский континент, он вообще славится своими огромными пологими скатами и так далее. И делают искусственные, в общем-то, дорожки снежные, посыпают. Это другое дело, что ну, практически вот так же, как у них же, есть чемпионаты по сбиванию бумерангами кокосов. Вот. А пытались внедрить этот вид спорта здесь у нас, для чего вот подвешивали на фонари какие-то предметы обихода, как-то микроволновые печки, дорогостоящие там чайники, какие-то оргтехнику. Вот, давали, значит, людям рогатки или просто ружье, из которого они лупили. Тоже как-то не особо прижилось. Нашим проще как? Залезать на столб на ярмарке и снимать сапоги.
1: Совершенно правильно.
0: Я думаю, что вот спорт, на самом деле, он объединяет, и он же, тем не менее, разъединяет людей.
1: Вот, мне кажется, у нас есть звонок.
0: Да, ты знаешь, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ребята, я приехал со Свердловска и да. хотел поговорить с вами на одну тему. Дело в том, что я из поселка Шубры и давно увлекаюсь шахматами, но у меня есть проблема. Я изобрел новые шахматы. Они 180-клеточные, и в них есть еще фигуры там разные. Ну, типа третий ряд там есть. То есть вот сначала идут фигуры там король, офицер, там вторые фигуры идут пешки разные, а третий ряд – это пушки, которые стреляют. И вот я сейчас знаю, чемпионат по шахматам идет. Вот. И хотел предложить, чтобы вы передали...
1: Кирсану Илюмжинову.
2: А?
1: И Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации, как бы доступен.
2: Да, да. Вот, чтобы вы передали ему, значит, я хотел бы организовать с вашей помощью чемпионат мира. Поедем, по шахматам поедем. Вот.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам. Мы прям сейчас немедленно, спасибо, отобьем факс, пойдем с Кириллом. Еще я хочу сказать, что также, в общем-то, советуем вам обратиться и в такси, собственно, потому что их тоже может заинтересовать этот избыток шахматных полей как таковых. Кстати, ведь как спорткомитету, на мой взгляд, должна предъявить претензии фирма «Ауди», так вот шахматные федерации к таксистам и наоборот. Они вправе между собой как-то уже разбираться, я считаю. Да?
1: Ты, видимо, Александр, не знаешь, что этот процесс достаточно давно идет.
0: Идет уже?
1: Конечно. То есть, предел, что он сейчас несколько приостановлен, поскольку есть вероятность, что такси будет обозначаться как бы не шашечками вот этими, понимаешь, как говорят, знаешь, шашечки, так, а будут как бы шахматы.
0: Ага, целиком уже.
1: Да.
0: Ну, это, кстати, справедливо. Это справедливо.
1: Тогда не будет никаких уже...
0: Розней.
1: Да.
0: Угу. А правда ли, спрашивают нас посредством пейджера, что язык немого общения и карате были придуманы одним и тем же лицом? Если знаете что-то, хотелось бы узнать поподробнее.
1: Ну, Александр, это, я думаю, что... исключительно твоя сфера.
0: Ну, в общем, да, дело в том, что мы изучали немножко вот эти вопросы. Дело в том, что философия Древнего Китая подразумевает под собой определенное молчание. То есть они много молчат и, в общем-то, очень мало говорят. И вот эта молчаливость, она, в общем-то, и была, скажем, оболочкой того конденсатора, который был заряжен мощнейшим зарядом, готовым в любой момент выплеснуться на противника. Это раз. Два, ведь недаром хорошая русская пословица существует, которая говорит «деревянный по колено сверху» или «понимает только побои», да, к примеру. Поэтому, в общем-то, будь здоров. Я сейчас приберу концентрацию кокаинчика.
1: Спасибо.
0: Так вот. Поэтому, в принципе, в общем-то, нанесение побоев является наиболее, скажем так, доступным языком общения с некоторыми людьми, которые не понимают слов, понимаете? Особенно это заметно на дорогах наших с вами и так далее, когда вот он, например, из среднего ряда поворачивает налево вдруг, и ему бесполезно объяснять, потому что у него петушок, склянки и москвич 2141, в общем-то, часто наносят побои, в общем-то, какие-то. Так что, в принципе, это близко к истине, скажу я вам, хотя не связано с физиологическим целиком особенностями, вот там, глухонемотой и так далее. Да. Где хранится мировая шахматная корона и кто ее носит, спрашивают нас. Но я хочу сказать, что вообще мировой шахматной короны не существует. Это да, как это... бы, ну, в принципе, как знамя какое-то, как бы вот эталон.
1: Скажем так, сейчас это уже можно говорить как о некой аллегории.
0: Да-да-да.
1: Потому что существует только как бы копия. Точная копия в масштабе 1:6.
0: Да. А носит ее, в общем-то, человек, который ее и охраняет, который отвечает за ее сохранность. Она всегда при нем, причем носит он ее на поясе, вот, и иногда под мышкой. То есть его святая обязанность о ней заботиться. Хранится эта корона в одном из древних шотландских замков, поскольку Шотландия — это родина шахмат, как вы знаете. Они все под юбками, в общем-то, имели шахматные доски в свое время. И, в общем-то, использовали их иногда и для разделки туш убитых на охоте животных. Слышал о совместном проекте Кирилла с группой «Тиамат». Расскажите поподробнее, спрашивают нас посредством пейджера.
1: А Кто это спрашивает?
0: Без подписи.
1: Вот это очень плохо.
0: То есть ты отвечать не будешь, значит?
1: Ну, как тебе сказать?
0: Ну, правильно, не стоит. Ну, зачем? Нет, не хочешь.
1: Я считаю, что не на каждый вопрос...
0: Есть ответ.
1: Нет, необходимо получать ответ, скажем
0: совершенно
1: так. А если вопрос задан, это уже сама по себе завершенная форма в какой-то степени.
0: Да, да. К тому же ты таким образом даешь какую-то альтернативу.
1: Безусловно.
0: Вопрос к Кириллу. Как вы относитесь к тому, что ваш собеседник, видимо, я, стыдливо отодвинул мат на самое непосещаемое время ночного эфира? Нелогичнее ли было бы использовать мат для освещения новостей? Подпись Шварабович.
1: Ну, логического ответа, как бы вопрос, поскольку поставлен так, нелогично ли было бы... Мне кажется, что можно ответить Шверобовичу, что нелогично.
0: Нелогично.
1: Мне так кажется. Александр, ведь ты согласен?
0: Целиком. Ну, с этим сложно не согласиться, безусловно. А где можно купить шахматы, сделанные из кости гроссмейстеров, спрашивают нас. Ну,
1: мне кажется, по-моему, не продаются.
0: Во-первых, да, они в единичном экземпляре. Но опасайтесь действительно подделок, потому что могут залезть.
1: Да, я хотел рассказать о так называемых болгарских шахматах.
0: Да.
1: Ведь сейчас во всем мире происходит вот как бы деление на настоящее и болгарское. Александр, согласись.
0: Да.
1: Ведь мы знаем, что есть настоящие компактные диски, то есть фирменные, и есть болгарские. Соответственно, огромное количество других вещей тоже существует в болгарском, скажем так, виде. И когда вы покупаете ту или иную продукцию, скажем, шахматы, вы должны убедиться, не болгарские ли они. Потому что, естественно, качество продукции, болгарское качество, то есть оно как бы не отвечает.
0: Кстати, многие вот спрашивают, каким образом установить, реально ли это болгарский продукт. Я могу сказать, что только путем обнюха.
1: Ну, я бы сказал, не только путем обнюха, но 80% товаров можно определить, вот их как бы качество, их настоящие они или болгарские, это путем некого такого небольшого обнюха.
0: Да.
1: Но мы можем рассматривать ситуацию достаточно, допустим, ну, не то что странную, но, допустим, как я сейчас, у меня заложен нос в какой-то степени, поэтому, соответственно, если мне сейчас на дегустацию...
0: Я знаю, что закладывают кольца люди, дома, квартиры.
1: Нет, у меня сейчас заложен нос, понимаешь, и поэтому... Я не могу сейчас, вот если мне предложат какое-то количество, допустим, кассет или вот телефонов, или, скажем, шахмат, я не смогу определить, какой из них настоящий, а какой из них болгарский. Понимаешь? То есть в этой
0: как
1: ситуации...
0: Же быть,
1: вот,
0: да, как
1: вот.
0: Же быть, встает вопрос.
1: Здесь можно подключить многих наших радиослушателей, потому что я более чем уверен, проблема болгарской продукции, которая сейчас захлестнула весь как бы цивилизованный мир, эта проблема стоит, и эту проблему надо решать.
0: Я даже догадываюсь, откуда ветер дует, ведь, в общем-то, болгарская продукция явно должна быть связана как-то с представителями этой народности здесь у нас в стране и с ее самыми яркими представителями, например, на сцене, то есть в поп-музыке и так далее. Видимо, ветер из Болгарии явно дует через вентилятор вот этих людей, представителей болгар.
1: Но я могу сказать, что если говорить о бисере Кирове, то, в общем, по моему убеждению, поскольку связь у нас с ним происходит достаточно давно, мы знаем друг друга очень хорошо, здесь никаких шуток, то, вот, скажем, Бисер Киров мне говорил, что эта проблема существует и у них в стране. То есть, как бы, для них как бы существование вот болгарской продукции — это не как существование чего-то национального, а это как бы тоже, так сказать, некое пиратство, понимаешь? То есть это пиратская продукция. То есть для них, для болгар, их собственная продукция является пиратской. Понимаешь?
0: Безусловно.
1: Более того, если эта продукция выпускается только у них, это тоже продукция является пиратской. То есть сами болгары, они не могут воспринимать продукцию, производимую ими, как настоящую.
0: Безусловно, с этим сложно не согласиться. Мало того, я хочу сказать, что, например, не солидно, если какая-то фирма выпускает не пиратскую продукцию, и вдруг эта продукция потом не выходит на, в общем-то, в пиратском виде. Поэтому фирма, которая изготавливает, ну, к примеру, там вот музыкальную, если взять, как пример, например, фирма выпускает компакт-диски, да, то сама же эта фирма заказывает и пиратский тираж.
1: Да, болгарский.
0: Болгарский пиратский тираж. Это уже не секрет, в общем-то. Тем самым говоря о том, что...
1: Знаешь, что интересно, Александр, что ведь болгары...

0: не сразу стали, скажем так, не сразу заняли лидирующее положение среди пиратов. Это... Потому что ведь были еще так называемые китайские.
1: Китайские, а мне кажется, изделия. Что ветер все-таки дует в случае китайском тоже из Болгарии. Потому что, ну, по запаху очень одинаково.
0: Может все. Быть, но тем не менее китайская продукция отмерла. Ведь мы знаем, что китайские, допустим, те же компакт-диски, они уже сейчас не производятся.
1: А остались все потому, только... что болгары не сразу. Вот болгары, просто одно слово, болгары не сразу.
0: Вот тут... если у кого-то есть какие-то болгарские предметы дома,
1: присылайте нам,
0: допустим,
1: присылайте.
0: Вот болгарские холодильники или болгарские телефоны, то есть это не настоящие.
1: Безусловно.
0: Вот если у вас есть, вы можете нам позвонить и сказать, насколько они как бы в рабочем состоянии и каково, на ваш взгляд, их отличие. Понятно, что в цене они значительно дешевле, но да, каково их отличие вот от настоящих.
1: А, да, также, кстати, болгарские вина, это тоже своего рода саморазлив, безусловно. Безусловно, с этим сложно не согласиться. А, кстати, вот спрашивают нас, является торговый знак Монмаранси знаком качества. Дело в том, что наверняка наши покупатели, наши клиенты, они знают, что на том месте, где должен стоять торговый знак программы Монмаранси, сейчас пока белеет просто лысая бляха. Так мы его зовем, лысая бляха. Объясняется тем, что пока что не разработан, к сожалению, нету дизайна вот нашего знака. Поэтому, кстати, я предлагаю нашим радиослушателям, особенно обладающим какими-то художественными, так скажем, талантами, присылать ваши разработки вот, к нашей программе, символику ее и наших, в общем-то, нашего торгового знака. Тогда мы потом все вот эти предметы с лысой бляхой соберем и налепим туда, в общем-то, вот этот логотип. А победителю, в общем-то, может быть, даже подарим вот эту дрезину, если ее завтра не возьмут с Павелецкой. По-моему, хорошее предложение, выгодное. А как вы относитесь к гвинейским лыжникам, спрашивают нас посредством пейджа?
0: Но гвинейские лыжники утратили свои позиции.
1: Утратили, по-моему, еще года два назад они целиком.
0: Точно говорить, три года назад утратили на Олимпиаде в Лиллехаммере, ведь гвинейские лыжники в первой двадцатке, был только один гвинейский лыжник, и то, по определенным сведениям, он был засекречен.
1: Да, потому что, в общем-то, у него в силу некоторых особенностей все лицо было замотано. Даже никто не знал, что это, в общем-то, гвинейский. То есть просто говорили лыжник номер 5 представляющий. То есть он был родом из Гвинеи, но выступал, насколько я помню, за сборную Швеции. То есть хотя он,
0: да,
1: был гвинеец.
0: Дело в том, что у него, насколько я знаю, был отец из Суринама.
1: Да-да-да, его, кстати, и звали самого Суринам. Суринам Портупея.
0: С тех
1: имя.
0: Пор, как мы уже говорили, позиции гвинейских лыжников были утрачены, и сейчас на предстоящей Олимпиаде в Нагано гвинейским лыжникам предоставлена квота всего в одного спортсмена против 6 спортсменов вот на предыдущей Олимпиаде в Лиллехаммере.
1: И, кстати, говорят, что опять вот это место займет опять Суринам Портупея, хотя, по-моему, ему уже за полтинничек самому. Может быть, сын его, может быть, сын Фалихан.
0: Но многие лыжники до сих пор выступают, несмотря на то, что их возраст уже, скажем так, критический. Допустим, Финн Юхамиета, если, Александр, ты помнишь.
1: А, да, безусловно.
0: И все-таки сейчас есть все тенденции, все предпосылки о том, что горнолыжники гвинейские могут ворваться в элиту. То есть предварительные результаты перед Олимпиадой очень обнадеживающие.
1: Безусловно. Вот, кстати, пришло сообщение, касаемое, в общем-то, болгар. Следующее. Потомки болгар являлись закоренелыми пиратами. И для того, чтобы отличить болгарскую продукцию от продукции других стран, требуется пожилой представитель Болгарии, желательно историк, знающий историю болгарских пиратов. Я так полагаю, что это сообщение, в общем-то, прислано как раз этим самым историкам, поэтому мы всегда рады, в общем-то, таким вот сообщением. Вы звоните
0: мне
1: нам.
0: Мне кажется, да, Александр, нужно повторить еще раз нашу просьбу. Если у вас есть какая-то дома болгарская пиратская продукция,
1: присылайте ее нам.
0: Шкафы какие-то, либо сейчас болгары выпускают практически все.
1: Даже собачек.
0: Да, даже собачек. Даже да. Собачек. То есть, как бы, проблема вот неожиданно возникла сегодня. Мы неожиданно о ней заговорили. И мне так кажется, многие наши радиослушатели сейчас очень внимательно нас слушают, потому что не все из них знают, что у них дома находится болгарская продукция. То есть не настоящая, а поддельная. И когда мы видим в магазинах, что скидка 70%, это говорит о том, что, скорее всего, в условиях магазина существует переизбыток болгарской продукции, они не могут ее сбыть, и поэтому выдают ее, чтобы как бы сохранить цены, как бы закупочные цены хотя бы для себя, они выдают ее за продукцию как бы настоящую, хотя это явно и болгарская продукция.
1: Вот знаешь, я предлагаю пойти сейчас отбить факс, да, потому что пришло время, да?

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и речь у нас идет о его книге, которая называется «Истерия СССР».
1: Но мы... не только о книге, да, которую написал ваш покорный слуга, а также еще Николай Семашко и Сергей Новик.
0: И подспудно мы также, в общем-то, разговариваем о каких-то темах, которые, в общем-то, вы нам, в частности, тоже, уважаемые, задаете. Вот огромное количество приходит сообщений на наш пейджер, как мы говорили, уже присылайте их дальше. 956-32-32, абонент 109-279. А сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки. 203-19-22. А, здравствуйте,
1: добрый,
0: вы в прямом
1: доброй
0: эфире.
1: Ночи.
0: Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да, говорите, пожалуйста, громче, вас как-то очень невзрачно слышно.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Вот, я бы хотел задать такой вопрос. Как бы грядут наступающие праздники, вот новогодние праздники, и вот мне интересен ваше мнение о том, как, вернее, поделиться своим опытом, как избавляться от таких неприятных вещей, как похмелье, батун и так далее. То есть, какие вот, принимаете меры.
0: Понятно.
2: Вот, и вопрос один такой. Тут человек, значит, спрашивает, как выиграть дрезину. Понимаете, мы вот живем в Подмосковье, у нас электрички плохо ходят, и вот как бы хотел выиграть.
0: Понятно, понятно. Спасибо, спасибо за ваши вопросы, за ваш звонок. Что касается дрезины, я, наверное, скажу. Дело в том, что та дрезина, о которой шла речь, она несколько шире, в общем-то, нежели обычные рельсы, поэтому так она и стоит на пути. То есть вряд ли она вам пригодится с точки зрения перемещения. Вы, скорее, можете поставить ее дома, вот, ну, как память, как некую скульптуру. Вот, как выиграть дрезину? То есть нужно записаться на соревнования «Заезд на дрезину» 98, который состоится летом в Мытищах. Вот, где-нибудь в августе это произойдет, мы отдельно объявим. Вот заезд на дрезину, забег на дрезину, также стрельба по дрезине.
1: Я, как бы, Александр, хочу добавить.
0: Конечно.
1: Что, как бы, достаточно логично ввести некие прыжки из дрезины.
0: Да, да, прыжки с дрезины, кстати, через песочную кучу.
1: Ну, естественно, поскольку достаточно просто прыгнуть с дрезины, соответственно, необходимо некое усложнение, скажем так, в виде, ну, на данном отрезке жизненном, вот летом будущего года, в виде песочной кучи.
0: Угу. Вот что касается, опять же, болгар. Вот тут пришло следующее сообщение на наш пейджер. Болгары самые лучшие мошенники. Они с легкостью подделывают дорогие картины и ювелирные изделия. Также они самые профессиональные эксперты по развлечению подделок от оригинала из учебника болгарской истории. Подпись Гусинский. Вот, кстати, мы тоже сейчас с Кириллом как-то про себя, пока вот шла пьеса, пока тут девушка пела, мы думали о том, в общем-то, каким образом еще можно отличить вот вам на ходу болгарскую подделку от оригинала. Мы пришли к выводу, что, в общем-то, всегда болгарская подделка, она несколько тяжелее оригинала.
1: Да. Причем здесь речь идет о любой практически продукции, будь то компакт-диски, к которым мы все привыкли. Так здесь можно говорить, скажем, и о, ну, о пресловутых холодильниках. Другое дело понять, насколько холодильник болгарский тяжелее, чем холодильник фирменный, очень сложно.
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Существуют и другие, скажем так, возможности определить. Вот, Александр, насколько я понимаю, одна из отличительных черт болгарской продукции – это небольшая разница в размере.
0: Да, но
1: ее
0: тоже сложно уловить. Вот, дело в том, что вообще, по идее, если, например, как-то заложен нос или что-то, то по идее нужно, конечно, производить всегда взвешивание и замер. Причем, как правило, например, если это компакт-диск, то замер по толщине. Дело в том, что вы даже можете взять среднестатистическую спичку, обычную вот российскую спичку, и если компакт-диск визуально, ну, практически, может быть, немножечко тоньше ее, но размером по толщине ее догоняет, значит, это болгарский компакт-диск, потому что родной компакт-диск, он всегда где-то на несколько микромиллиметров будет потоньше и поизящнее края.
1: Дело все в том, что сейчас болгарская продукция, она настолько внедряется, вот если говорить о компакт-дисках, то если вы покупаете как бы фирменный компакт-диск, это совершенно не значит, что он фирменный, потому что о том, что он фирменный, вам говорит его внешний вид и, может быть, наличие некого буклета, то есть книжки специально.
0: Да, да, да, да.
1: Но мало кто знает, что сам компакт-диск может быть при этом болгарским.
0: Безусловно, безусловно. Вот.
1: И вот как это как бы отличить болгарский компакт-диск от настоящего? Дело в том, что он больше. То есть мы уже
0: он
1: говорили,
0: больше.
1: Что он. Но он все равно помещается в
0: помещается,
1: те пазы, которые. Да.
0: Подрисованы. Можно еще, в общем-то, с помощью женщины отличить. То есть женщина с большими ногтями может произвести поскреб по лакокрасочной поверхности продукции. И если, в общем-то,
1: будь соскреб... Будь то компакт-диск или не
0: что угодно. Да. Холодильник, там надпись, например, на холодильнике, вот если написано «Сделано в Болгарии», то эту надпись легко соскрести ногтем. То есть,
1: ну, болгары, они, как правило, не пишут об этом. Они, как правило,
0: ну, они, потому
1: пишут,
0: скромные,
1: что сделано в каком-то другом месте.
0: Например, в Тайване или в Китае. Да, ну вот, кстати, вопрос достаточно интересный пришел нам. Ребята, а что вы можете сказать по поводу болгарских огурцов и помидоров, закатанных в банке? Подпись «Дядя Бруклин».
1: А я как бы считаю, что эта тенденция развивается уже достаточно давно. Александр,
0: да,
1: ведь мы
0: да,
1: помним,
0: да.
1: Один из первых появившихся кетчупов у нас был именно болгарский.
0: Безусловно, безусловно.
1: Что да. ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, тут речь идет о том, где вообще закупается эта продукция, где она производится. Ведь, как говорится, нашла коса на камень, а камень наточила. Есть такая древняя русская пословица, как говорится, рыба из проруби бах об лёд и молчит, собственно говоря, наглухо. Вот, поэтому здесь ситуация такая, что любая пиратская продукция, которая широко распространяется в свою очередь, тоже становится жертвой пиратов. Поэтому все вот те болгарские огурчики и помидорчики, о которых мы с вами знаем, на самом деле реально были закатаны где-нибудь, может быть, на малой или большой грузинской улице в подвале и выдавались за болгарские, поскольку болгарские товары пользовались большим спросом в то время, понимаете? Вот, и мало,
1: все правильно, да. речь должна идти именно о времени застойном, как сейчас
0: конечно,
1: принято говорить, потому что именно тогда болгарская продукция, она, вот если мы говорим о кетчупе или о помидорах, огурцах, она была у нас одной из самых, скажем так, покупаемых, да?
0: Да.
1: Ведь считалось, что болгарские огурцы и помидоры значительно превосходят по качеству наши.
0: Да-да-да.
1: А что теперь?
0: А теперь происходит следующее, что, в общем-то, выяснилось, что на самом деле вот эти такие, ну, утрированные пупырышки на огурцах у нормальных огурцов, в общем-то, отсутствуют. То есть практически вот те огурцы, они тоже были поддельные. То есть таких огурцов в природе не растет, уважаемые, просто не существует. Вы посмотрите сами, и все будет понятно.
1: Откликайтесь на нашу тему о поддельной болгарской продукции.
0: Ну вот, кстати, следующий вопрос на пейджер пришел. Скажите, а болгарские паспорта тоже являются поддельными, спрашивает нас Седой.
1: А вопрос, кстати, интересный. Вопрос
0: интересный.
1: Очень необычный.
0: Ну, я думаю, это к тебе, потому что я знаю, что ты коллекционируешь вообще паспорта
1: ну,
0: разных стран.
1: Ну, я в свое время коллекционировал паспорта, но дело в том, что, по моему убеждению, болгарские паспорта — это настоящие паспорта. Это заключение, это, скажем так, это правило, то есть это исключение, прошу прощения, подтверждающее правило. То есть
0: совершенно
1: это исключение,
0: верно.
1: Лишний раз подтверждающее правило. То есть правило о том, что покупать болгарскую продукцию, то есть пиратскую продукцию, как бы не уважать себя и не уважать производителей, которые как бы на самом деле производят эту продукцию.
0: Но тут еще такой момент, что если, например, взять паспорт гражданина Болгарии и положить его в карман к гвинейскому гражданину, то, естественно, этот паспорт будет поддельным, сами понимаете. То есть применительно как раз к болгарскому гражданину его паспорт не является подделкой, но только на территории его страны. Естественно, если там он пересекает какую-то границу, то очень часто говорится, извините, но у вас же болгарский паспорт, типа как болгарский компакт, понимаете? Вот, и даже возникают огромные, в общем-то, недоумения и недоумения, недоразумение, с позволения сказать.
1: У нас есть телефонный звонок.
0: Да, но прежде я хочу все-таки вот еще обратиться.
1: Я просто хочу нашим
0: радиослушателям
1: сказать, что мы с тобой на разных плюсах. Я же не вижу, что тебе приходит.
0: Там сейчас просто мой дядя в это время должен звонить. Я не хочу занимать линию. Да. А какие чаще всего органы портятся при падении с дрезины? Чаще со скоростью более 50 км в час, спрашивают нас наши радиослушатели посредством пейджера. Это, видимо, к тебе, ты же, в общем-то, медикаментозный.
1: Мне кажется, что может речь идти о коронарных сосудах. То есть о том, что они как бы даже не портятся, а лопаются.
0: Лопаются. Вот, ну теперь, я думаю, пришло время, в общем-то, послушать телефонный звонок.
1: Да.
0: А, здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире говорите.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые джентльмены.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Это не мой дядя. Мой дядя гораздо более пожилой, да, чем говорить.
3: Значит, вот у меня, так сказать, поражает странный переход в шахматах из пешки в ферзи. Ведь невозможно, так сказать, из проститутки стать порядочной женщиной. Ну, может быть, это аналогия грубая. Но я к чему это говорю? Вот мне один знакомый подарил... Вы слышите, да?
0: Безусловно.
3: Один знакомый подарил, значит, пешку здесь, так? Ну, понимаете, шахматную.
0: Угу. Вот. Это, кстати, извините, это был ведь подарок 96-го года.
3: Откуда вы знаете?
0: Ну, я помню, во всех модных журналах было, что подарить любимой пешку, что купить там ребенку пешку,
3: ага.
0: что лучше всего носить всегда с собой пешку. То есть шахматная пешка, это была, в общем-то, вещица 96-го года.
3: Но
0: официально.
3: Мою пешку носить опасно, потому что она из слоновой кости.
0: Ага. Ну, это ничего, это дорогая вещь, наверное.
3: Ну, да, наверное. Я тоже так думаю, но я ее, честно говоря, выпросил. Так вот я думаю, как вот я хотел бы коллекционировать пешки, так, и в хорошем смысле этого слова, действительно так. Вот, и как, с чего, так сказать, начать или начать, вот, понимаете?
1: Да, конечно, очень понятно. Да,
3: вот, и не украдешь, так сказать, как вот на шахматной доске, как это сделал в свое время Остап Бендер. Но он не крал пешки, он украл-то посильнее фигуру.
0: Коня или турку.
3: Да, коня или турку тоже не украдешь. И в магазин тоже придешь, значит, шахматы начнешь, так сказать, спрашивать, тоже там не украдешь, понимаете? Да, это, так сказать, да. Не мой менталитет, потому что у меня, я считаю, европейский менталитет.
1: Ну, может, просто купить?
3: Купить? Ну, так надо полностью шахматы покупать.
0: А, то есть вы хотите отдельно пешки только, да?
3: Да.
0: Вот. Вы знаете...
3: Вот, поясните, пожалуйста, эту ситуацию.
0: Сейчас я объясню, действительно. Спасибо за звонок. Действительно, этот вопрос многих интересует. Я хочу сказать, что вы знаете, что, например, сейчас можно прийти к мастеру к определенному и заказать, например, себе у мастера, например, кий для игры в бильярд, да? Вот, также можно заказать, например, клюшку и так далее. А ведь были времена еще лет 10 назад, когда тоже кий нельзя было приобрести отдельно от бильярда. Вы все это прекрасно помните и знаете. Также, например, если вы хотите заказать себе, в общем-то, клюшку для игры в хоккей, вам необходимо было купить всю амуницию и оплатить какое-то время, то есть...
1: Использование ворот.
0: Да, использование ворот, действительно. Вот. Потом как-то люди поняли, хозяева всей вот этой вот, в общем-то, отрасли и индустрии, они поняли, что это не совсем выгодно, что можно торговать по частям, собственно говоря. И сейчас, в общем-то, я думаю, что придет то время, когда можно будет покупать отдельные фигуры. Не целиком комплект, а просто пешку.
1: Вполне возможно, что настанут такие времена, когда можно будет коллекционировать. И постепенно ты сможешь, коллекционируя пешки, потом коллекционируя слонов, то есть ты сможешь собрать себе шахматы.
0: Полную коллекцию, да, вот. Это, кстати, тоже касается, например, вот у меня есть друг, у которого разные руки. Одна меньше другой в два раза. Вот. И ему из-за этого приходится покупать, соответственно, две пары перчаток, а не одну. Вот. А по идее, перчатки тоже должны. Например, у меня одна потерялась, а мне, в общем-то, не важно, что там одна у меня старее, другая новее. Я могу купить себе одну перчатку. Или что касается ботинков, да, и так далее. Поэтому, в общем-то, розница, она всегда, в общем-то, выгоднее, хотя и немножко дороже, чем опт. Она выгоднее для покупателя, вы сами понимаете, да? Вот, но давай еще обратимся все-таки,
1: да,
0: к,
1: конечно,
0: нашему,
1: конечно,
0: пейджеру, что тут к нам приходит. Огромное количество, в общем-то, сообщений. В общем, у человека оказался на его машине карданный болгарский вал. И что делать, нас спрашивают?
1: Это практически... Я думаю, что здесь уже ничего не сделать.
0: Нужно менять машину, видимо.
1: Да, здесь менять машину, и мне так кажется, что если есть болгарский карданный вал, то есть предпосылки, что в машине много деталей болгарских вообще. Да. и, возможно, даже машина болгарская, потому что такие случаи бывали.
0: А помнишь, как, опять же, в советские еще времена были заказаны в Болгарии для правительства проблесковые синие маячки, которые не всегда срабатывали. Вот. Да, и да. Он включает вроде бы и думает, что он работает, и прет поперек дороги. Бах, только в бортину, и потом, в общем, давай разбираться, а маячок не работает.
1: Но вот, к сожалению, болгары себя очень сильно дискредитировали. То есть, с одной стороны, конечно, за счет того, что покупаются болгарские вещи, болгары очень сильно богатеют.
0: Ведь сейчас, безусловно. Ведь сейчас новых болгар развелось дикое количество.
1: Они, по-моему, занимают чуть ли не третье место.
0: Да.
1: Они занимают практически третье место. Соответственно, уровень жизни в Болгарии колоссален. Там все стоит очень дешево. И все это за счет того, что страна обогащается именно пиратской продукцией.
0: Да. Качество болгарских компакт-дисков, пришло нам сообщение на пейджер, можно определить только путем сверления. Вот так вот, кстати, хорошая мысль, прочность их, да?
1: Но не у каждого есть сверло.
0: Не у каждого есть сверло, да. И аппарат, куда это сверло должно внедряться, потому что на одном конце, как правило, любого сверла крепится машинка для вращения сверла, а к другому, другому концу сверла прикрепляется просверляемая, в общем-то, вещь, объект, да. А что вы думаете по поводу болгарских сигарет, спрашивает нас Василий Кустов.
1: Ну, поскольку я не курю, Александр, скорее вопрос к тебе.
0: Да я, в принципе, тоже не курю, вот. Но я думаю, что, исходя из этого, в общем-то, дело в том, что масс-медиа, особенно болгарская, да, это такая, в общем-то, вещь страшная, что, например, им ничего не стоит внушить своим же гражданам, что вот это растение и есть табак. И когда происходит упаковка этого растения в эти сигареты, то, в общем-то, это вообще не факт, что там действительно табак в этих самых сигаретах, но поскольку все убеждены, что это табак, то это происходит своего рода гипноз. Вот, то есть, ну, так же, как, например, мы скажем, что вот это ананас, глядя на снежную бабу, да, и все будут говорить, да, это ананас, и будут с умилением есть эту снежную бабу, что мы, кстати, порой и видим здесь вот на улице, вот, люди едят и думают, что это ананас. То же самое и здесь, я так полагаю, хотя сам я действительно не курю, и мне тоже сложно об этом судить.
1: Да, естественно, поскольку вот мы не курящие, соответственно, к нам вообще вопрос этот с трудом может относиться.
0: Что? Ну, мы, я думаю, спросим у кого-нибудь из курящих в одной из клиник. Меня понюхали, и я родился болгарином. Как быть? Я не настоящий. Подпись «Новый болгарин». Видимо, да.
1: Проблема очень, кстати, актуальна. Проблема современная, поскольку вот мы же знаем, китайская продукция еще есть некая. То есть у них стоит совершенно стояла, вернее, такая же проблема, но китайская продукция, качество китайской продукции себя дискредитировало, и поэтому как бы сейчас каждый рождающийся китаец может как бы чувствовать себя спокойно.
0: Да. Где и когда можно получить права на вождение дрезины, спрашивает нас радиослушатель. Это, видимо, к тебе, Кирилл, вопрос, потому что ты недавно вот был в управлении по выдаче прав.
1: Ну, сейчас там такие смутные времена, меняется руководство, поэтому, я думаю, можно вернуться к этому вопросу где-то.
0: Ну, я думаю, где-то к лету ближе. Да. Потому что железнодорожники сейчас бастуют порой, а их, как бы, вместо того, чтобы наказать и снова выпустить на работу, их просто сажают. И в результате сейчас недостаток, в общем-то, составов полный, и на фронт они не идут из-за этого. То есть и даже штабным не выдают, поэтому тут уже не говоря о нас. Вот еще пришло сообщение, вообще огромное количество действительно нам, то есть тема, поднятая нами сегодня, заинтересовала радиослушателей. Что вы думаете по поводу работорговли болгарских пиратов? Это, видимо, тоже к тебе, потому что ты совсем недавно, я знаю, основал музей работорговли.
1: Ну, это громко сказано, музей.
0: Ну, музейчик, даже
1: работа
0: комната.
1: Работа еще идет, даже он не открыт, это своеобразный угол. Угол болгарских вот таких различных, скажем так, изделий. И если говорить о работорговцах, да?
0: Да-да-да, о них.
1: То там представлен один болгарский работорговец.
0: Угу.
1: То есть как бы как небольшой экспонат, поскольку...
0: Иосиф Збышек.
1: Не совсем. Это не Иосиф Збышек. То есть это был Иосиф Збышек, но выяснилось, что как бы настоящая его фамилия совершенно другая.
0: А вот интересно бы узнать, какая.
1: Мне бы самому интересно.
0: Слушай, а не Рампа?
1: Нет, не рампа. Нет, не рампа. А, то есть, как бы, была такая версия, но сейчас ведь мы склонны рассматривать совершенно другие какие-то.
0: Ведь знают же наши вот радиослушатели по учебникам истории по кинофильмам о существовании гелия и рампы, замечательной бабищи болгарской пиратки, которая, в общем-то, рубала нехило. То есть...
1: Но издревле пираты... Многие пираты, они были болгары.
0: А вот, кстати, следующее сообщение на пейджере в ноль соответствует твоей вот фразе. Болгария была великой морской державой, и все знаменитые морские пираты были болгарами. За последнее столетие страна прошла великий путь от дикого пиратства к цивилизованному, говорит нам Швирукович.
1: Полностью согласен с уважаемым Швируковичем. И мне лично приятно, что вот эта тема получила развитие. Почему? Потому что я только за последние полгода обнаружил у себя в квартире где-то порядка 60% всех предметов, которые находятся, то есть методом онюхивания и взвешивания, пришел к выводу, что они, возможно, болгарские. То есть ты можешь себе представить...
0: Слушай, это ты еще ведь не измерял. Если бы ты к обнюхиванию и взвешиванию добавил еще измерения, какие-то замеры, я думаю, что ты обнаружил, что это было бы под 85%.
1: Поскольку у меня уже процесс формирования предметов в квартире почти завершен, мне лично просто мне кажется, что необходимо оповестить наших радиослушателей о том, чтобы они предельно опасались именно вот подделок при покупке.
0: Да, безусловно, да.
1: Потому что болгары маскируются
0: со страшной силой. Вот у меня спрашивают: Александр, чем закончился процесс между вами, болгарином буквы и китайцем цифры? Спрашивает Анисим. Я просто хочу сказать, что, конечно, национальность этих существ нам неизвестна. В общем-то, ее практически не существует. Процесс. Первые два судебных слушания, в общем-то, сейчас закончились. Пока что непонятно, кто побеждает. Дело отложено где-то после 15 января. Будет третье слушание этого дела в Хорошевском городском отделении суда. Вот. Ну, я предлагаю отбить факс, сходить.
1: Да, да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, один из авторов книги «Истерия СССР», о которой мы сегодня и разговариваем. И, собственно, также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Этот пейджер к вашим услугам круглосуточно в течение всей недели. Вы можете присылать на него ваши мысли, идеи, предложения и просьбы. А также в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. И я предлагаю обратиться к живому прямому телефонному звонку.
1: Да, можно обратиться к живому. Да. Да.
0: Может быть, у вас какой-то есть вопрос. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Говорите, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр, доброй ночи, Игорь.
1: Павел, зовут... прошу прощения.
0: Да, да. Кирилла зовут Антон.
2: Что?
0: Продолжайте.
2: Меня зовут Святой, и я хотел бы вернуться к вопросу о лыжных палках.
0: Да, да.
2: Значит, я думаю, вот для чего нужны вот эти вот кругляшки. Дело в том, что... Так, я добавлю. Дело в том, что... Вот посмотрите, пуля, она предназначена для поражения некой цели. Допустим, в биатлоне это мишень. То есть она в одно ухо вылетает, а с другого вылетает. А лыжная палка, она для этой цели не предназначена. И то есть, вот, когда спортсмен проигрывает в лыжных соревнованиях, он может как бы сгоряча ударить по голове вот этой палкой победившему человеку, и для того, чтобы она из другого уха не вылетела, как бы, то есть не нанесла значительного ущерба организму, для этого эти кругляшки и делают.
0: Спасибо за ваше мнение. Но мне кажется, как-то вы немножко несерьезно подошли к этой теме. То есть, в принципе, ведь мы забыли о еще одной стороне лыжного спорта.

0: такого нет, что кому-то чем-то в ухо залепляют. Это все, по-моему, перебор. Это, правда, перебор. Это никуда не годится. Никуда не годится. Нам очень нравятся болгарские кассеты с записями Лаэрского. Что в них фальшивый, лаэрский или кассеты? В общем-то, я думаю, что фальшивый и то, и другое. То есть даже вот, например, мне иногда дарят кассеты, говорят, послушай.
1: Ведь, да. Александр,
0: да.
1: Давай откроем один маленький секрет.
0: Давай.
1: Я знаю, что у тебя есть некий болгарский двойник. Я не хотел об этом говорить, потому что ты меня просил об этом не говорить, но... Сейчас кульминационный самое, да, момент, да, нашей программы.
0: Я понимаю тебя, полностью извиняю.
1: Мы обсуждаем новую книгу и общаемся также с нашими радиослушателями. И вот я вправе раскрыть все карты.
0: Безусловно.
1: У тебя есть болгарский двойник.
0: Как, кстати, и у каждого из нас.
1: Ну, это разговор отдельный. Можешь ли ты что-нибудь сказать по этому поводу более конкретно?
0: Да, этот болгарский двойник, это, в общем, болгарская девочка. Ей 12 лет. Мы с ней познакомились на фестивале молодежи и студентов, который происходил позапрошлым летом, по-моему, в Питере. Вот. Она страдает такой болезнью, она чрезвычайно толста. Ну, то есть, она попросту круглая, понимаете? Вот, прям... Я даже когда увидел, в общем-то, она мне напомнила одно очень дорогое мне в то время существо, попросту вот, ее...
1: Извини, Саша, да. Я тебя сейчас слушаю и понимаю, вот я бы так не смог, я бы не смог вот... Зная о таком факте, не смог бы так вот спокойно рассказать в эфир, потому что рассказать о том, что у тебя есть болгарский двойник, 12-летняя девочка, очень крупных размеров, круглая, это как бы, ну я не знаю, я вот не смог бы, потому что мне кажется, что это очень личное в этом есть.
0: Да, ну ты вот еще тут, я же сейчас дальше хочу рассказать, что многие наши радиослушатели наверняка подумали, что это такое нечто круглое размером, собственно, с 12-летнего ребенка. Они так себе представили, ничего подобного, значит, а оно, в общем-то, размером со взрослого, такого здорового, в общем, грузина, не побоюсь этого слова. Вот. И, в общем-то, когда мне сказали, что это вот девочка 12-летняя, вот, и что она, Саша, твой двойник, позволь
1: представить. Самое главное, Саша, что как бы не смысл в том, что она твой двойник, что это как бы болгарский двойник,
0: болгарский,
1: то есть это подделка.
0: Полнейшая подделка, при этом даже паспорт у нее болгарский, вот он сделан под ее размер. То есть, ведь вы знаете, что у болгар одно время была такая фишка, что ли, что паспорт должен был строго соответствовать физическому размеру человека, его росту и толщине. То есть брался объем самого толстого места человека и бралась высота человека от макушки до пятки. И вот в этих пропорциях индивидуально печатался для каждого паспорта. Вот у нас в музее паспортов лежат паспорта разных стран. Это, например, палочка бамбука, вот одного из австралийских племен, это их паспорт. И также здесь самые разные паспорта. То есть, например, есть один квадратный паспорт, это и есть, в общем-то, вот паспорт этой самой вот девочки. Потому что у нее что ширина, что высота совершенно одинаковая. Да.
1: Я смотрю, как на пейджер приходит безостановочно.
0: Да, кстати, на пейджер приходит, но... А, вот. Существуют эстеты, предпочитающие пиратскую продукцию. Для них уже много лет работает магазин. Я не буду, естественно, называть адресов. Товары в этом магазине снабжены сертификатом соответствия пиратским стандартам.
1: Ну...
0: Это, я бы даже сказал, сообщение предупреждения.
1: Да, кстати. Вот то есть, побольше бы таких.
0: Вот, кстати, я в руках держу такой, я тебе могу показать сейчас, вот, пожалуйста, вот компакт-диск, mm-hmm. Видишь, тут написано, значит, для продажи только в СНГ, изготовлено в Объединенной Европе. Желтая бляха, mm-hmm. Видишь? Вот, желтая бляха. Так что вот так. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок,
1: да,
0: 203-19-22. Мы с радостью будем слушать то, что вы нам сейчас расскажете. Доброй ночи. Наше внимание к вам безгранично. Вы в прямом эфире говорите.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
2: Вас беспокоит ваш слушатель.
1: Изучку
2: вот Дуга. Давненько я вам не звонил.
1: Да. Как колодцы.
2: Да пока не засохли. Пока есть вода. Живы пока. Ну, вы знаете, наше место глухое. А посему вот болгарская тема меня очень близко затронула. Болгары ведь любят такие места, которые трудно посетить. И у нас они свое производство открыли. Я некоторые

0: большие тайны выяснил, так сказать. Ну, таким образом.
1: Получается. Я думаю, что мы сейчас сосредоточим внимание наших радиослушателей, то есть предельно сконцентрируем его, и вот сейчас вы расскажете нам.
2: Да.
0: Да, конечно, конечно, обязательно. Они открыли у нас свою фабрику. Угу. И, значит, она так и называется. У них там магазинчики есть, значит, болгарские товары со всего мира. То есть фактически они делают все.
2: Да, я слышал. Все. Я слышал о таком магазине. Извините, что вас перебиваю. Просто ведь такие же сети были, например, помните, китайские товары со всего мира.
0: Да, да.
2: Вот,
0: ну, вы знаете, вот в отличие от китайских товаров, ведь китайцы, они делают грубые подделки.
1: Все правильно, там... все правильно. В этом-то и весь прецедент. Да.
0: А вот болгары, они же пираты. И они вычислили все пути вот этих вот комплектующих, воруют их и собирают сами уже из ворованных изделий. А вот они для того, чтобы, ну, все-таки народ отличал ихнюю продукцию от других, они делают в каждом товаре свою маленькую отметинку. Вот, например, болгарские часы, в отличие от всех остальных, у них вроде бы все нормально, только секундная стрелка ходит в другую сторону, в обратную. Или, допустим, сигареты.
2: Сигареты... Вот сигареты, кстати, вот, это... Да, вот это интереснее. Нас спрашивали о них.
0: Ну, вы знаете, да. Вот дело в том, что они вместо 20 кладут туда либо, ну, 19, либо 18. Ну, вот какое-то нечетное число.
1: То есть пытаются как-то обмануть.
2: А 18, да, да. По-вашему, нечетное число, да?
0: Да, да, нечетное число. Они могут 21 положить. Но главное, чтобы это было отличие. Mm-hmm. Неважно, какие-то сигареты.
2: Ну...
0: А, например, вот шахматы, я тоже вот долго ломал голову, как отличить. Всякие эксперименты проводились. Ну, вроде, ну и как.
2: А выяснилось... в духовку пробовали класть вообще?
0: А?
2: В духовку не пробовали класть?
0: Нет, вы знаете, я понял одну вещь. Нужно их просто положить на дно аквариума. Вот так. Все нормальные шахматы всплывают нормально, головой вверх.
2: Ага, ага.
0: А болгарские, они переворачиваются, всплывают.
2: Днищем вот этим, да.
0: Да.
2: Все правильно.
1: Да, я слышал о таком методе. Вот да, это, кстати, очень ценная информация.
2: Спасибо вам.
1: Еще, я прошу прощения, я достаточно осведомлен вот об аквариуме и о том, как с помощью аквариума узнать, насколько шахматы болгарские или не совсем. Необходимо, насколько я знаю, рыбок все-таки предварительно
2: выселить. Потому что бывает так, что вот болгарские шахматы всплывают столь стремительно, что не успевшая отплыть рыбка просто выкидывается шахматой, как поршнем, наружу и прилипает к потолку.
0: Ну, вы знаете, здесь запах спасает. Все-таки
2: запах.
0: Рыбки, они, да, они...
2: Рыбы, они не дуры.
0: Не дуры, да.
2: Не дуры. Рыба, они она тоже... не дура. Рыба не дура.
0: По этому фактору тоже можно отличать, да.
2: Знаете, спасибо вам за...
0: А вопрос у меня маленький.
2: Конечно, говорите,
0: самый
2: да.
0: Маленький. Вот... Меня всегда волновало, почему болгары нигде как-то не отличаются, вот только штангисты у них больно сильные. Может, они штанги подделывают, вы не в курсе? Спасибо.
1: Вот, кстати, спасибо. Вопрос очень интересный. Дело в том, что сейчас на международной арене в тяжелой атлетике болгары утрачивают свои позиции. Вот в чем как бы парадокс. Во всем мире болгары завоевывают позиции в производстве товаров, практически во всех сферах жизни. А штангисты болгарские утрачивают свои позиции. Вспомните, Янка Русев был замечательный штангист. А известный штангист болгарин эмигрировал в Турцию.
2: Иосиф Збышек.
1: Нет, это был другой человек, Александр.
2: Мы уже говорили. Суринам Портупея.
1: Вот.
2: Вот он.
1: И сейчас он обратно возвращается в Болгарию, как бы уже не выступая на международной арене. Совершенно непонятно, зачем. Может быть, за тем, что как бы уровень жизни в Болгарии просто значительно выше, и сейчас можно как-то найти какое-то себе другое применение, нежели тягать штангу. Но насчет штанги, вполне возможно, что болгарская штанга специально была сделана несколько легче. То есть килограммы, они, соответственно, имели другую градацию.
2: А что касается первого в мире чемпионата среди женщин по подъему тяжести грудями, ведь первое место заняла рука-лежанка, болгарская спортсменка, если ты помнишь.
1: Мне бы не хотелось говорить на эту тему.
2: То есть ты против этого вида спорта. Ну, я знаю, что Федерация Олимпийского комитета отменила его как не особо высокохудожественной с точки зрения зрелищности. Хотя мне было интересно. Я смотрел некоторые фрагменты. Вот гаитянские спортсменки очень хорошо поднимали. То есть тягали достаточно мощно.
1: Ну, сложно это увидеть в будущем?
2: Сложно, поскольку отменили, остались только архивные видеозаписи, с позволения сказать. Ну что же, еще один телефонный звонок, да, я предлагаю послушать. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы где-то рядом прямо.
2: Да.
3: Как это я рядом?
2: Вы, наверное, за окном находитесь. Посмотрите, Кирилл, пожалуйста, не за окном там и... Нет, нет, не знаю. Ну, так говорите.
1: Кто-то другой, по-моему.
3: Книги, прием.
2: Да-да-да, говорите.
3: Я по поводу болгар.
2: Да-да-да, мы вас слушаем.
3: Не нравятся они мне.
2: Угу.
3: Я хотел бы призвать вот всех вот этих вот пиратские магазины все-таки как бы головой подумать, а не другим местом. Вот что я хочу сказать.
2: Спасибо, вот, спасибо. Причем этот, видимо, вот призыв нашего радиослушателя должен относиться не даже не просто к пиратским магазинам, а и к автолюбителям, и к владельцам собак. То есть одевайте на собак намордники, а зимой шипованную резину. И к работникам ГАИ не выбегайте поперек дороги в приветствии, выкидывая палочку и свистя в свисток. Вас могут сбить. То есть как-нибудь по-другому. Достаточно просто помахать ручкой, прокричать «Здравствуй, Саша», к примеру. Я услышу, я парень понятлив. Действительно, думать нужно все-таки головой. Вот что касается шахмат, я хотел немножечко добавить. Ведь мы еще забыли о шахматной подкладке, так называемой. Ведь с заднего конца, так сказать, к попе шахматной фигуры приклеено так или иначе сукно. Обратите внимание.
1: На болгарских шахматах это не сукно.
2: А вот что это на болгарских шахматах?
1: А вот как ты думаешь?
2: Я могу сказать, на болгарских шахматах это подделка синтетическая, так как родные шахматы. Вот, кстати, на шахматах, изготовленных из костях гроссмейстеров, да, там натуральная шерстка этих же гроссмейстеров сделана. То есть это практически вот кусочки, ну, скальп — это страшное слово, конечно. Но, тем не менее, это, так сказать, ткань, которая вот выткана из волос тела этого же гроссмейстера. На дорогих шахматах, которые продаются в розницу и так далее, это либо чистая шерсть, вот даже, например, детей натирают шахматами, Катя приходит с мороза, там у них щеки отморожены, или так далее, прям бабушка берет две ладьи и давай, значит, это по щекам ей, извиняюсь, натирать грудничку своему шерстью, да. Вот затем в целях экономии стали делать типа как вот из бильярдного сукна, да. Вот на поддельных шахматах я подразумеваю, что это просто спрессованные пятачки из бумаги.
1: Совершенно правильно.
2: Вот видишь. А давай посмотрим, что нам пришло на наш пейджер. Почему в нашей стране так любят болгар? Потому что болгары, видимо, всегда утверждают: я болгарин в любой точке мира. И почему так не любят евреев, которые так не утверждают? Интересный вопрос.
1: Это философская тема, ведь, Александр.
2: Это философская тема. Философская тема.
1: Если бы мы могли на нее ответить, мы бы, наверное, с тобой сейчас здесь не сидели.
2: Мы бы, наверное, сейчас сидели бы где-нибудь в Белом доме, в Вашингтоне, за большим карточным столом, играли бы в покер, и женщины в красных нарядах подносили бы нам бургундское. А сейчас только Прохор тут лежит и орет: дайте картошки, мерзкая скотина. Скажите, скажите, все те болгарские имена, которые вы произносите, настоящие или нет? Подпись Седой. Ну вот я, кстати, сомневаюсь, что у Седова настоящее имя, что он им подписывается.
1: Да, может быть, кстати, его имя как раз болгарское.
2: Да, а так вот, конечно, мы опираемся исключительно на историю. Понимаете, история — это, в общем-то, превыше всего. А я предлагаю отбить факс.
1: Давай, пожалуйста, отобьем.
2: То есть там надо уже отослать идеи, а то застолбишь. Огромное количество сообщений приходит на наш пейджер. Вот, в частности, следующее сообщение. Что вы думаете о вступлении Болгарии в НАТО? Ну, я думаю, что пока сложно мне даже сообразить, что я думаю. Что ты думаешь, скажи сперва.
1: Я думаю, это исключено.
2: А я думаю, что это может быть даже возможно, как раз с той целью, чтобы каким-то образом взять под колпак пиратское производство.
1: Кстати, я Признаюсь, не подумал. Вот, не подумал так глубоко.
2: Вот, да,
1: потому
2: я...
1: что при приеме в НАТО уже болгарам будет сложно производить столько пиратской продукции.
2: Безусловно, они как будут частью огромного конгломерата. Вот, а будучи
1: то есть
2: частью...
1: либо нужно будет вовлекать весь конгломерат в производство пиратской продукции, либо нужно будет болгарам отказываться от производства этой продукции,
2: да,
1: соответственно,
2: да,
1: для
2: да.
1: того, чтобы продолжать жизнь в конгломерате.
2: Безусловно, безусловно. Кирилл, не хотите ли вы записать совместный проект с Аркадием Укупником? Ну, я думаю, панки тебя не поймут.
1: Да, у нас уже был совместный проект на студии, бывшей студии Аллы Пугачевой. И вот как бы результатом этого проекта стал выпуск компакт-диска группы Бонни Нем «Мелодия, ритм, зарубежные эстрады». А выпуск 2, вот, соответственно, вот этот результат. Другое дело, что отсутствие полное Аркадия Укупника, но это и предполагал сам проект, поскольку это невозможно, присутствие Укупника в группе Бонни Нем.
2: Скажите, Александр, под термином «отбить факс» вы подозреваете, видимо, тут имел человек в виду, подразумеваете, процесс дефекации, подписывается, нет, Анисим, если бы мы имели это в виду, мы бы сказали, например, «отбить факс Кучкину», вот, или бы сказали, что мы пойдем, как бы отбросим канат. А мы действительно отбиваем факсы с Кириллом, рассылаем их в разные агентства, вот, нам приходят ответы, вот. Кстати, все ваши сообщения тоже, вот, практически, вот, мы сразу же автоматически рассылаем в общем-то, в самые такие известные информационные агентства. Я перечислять их не буду в целях рекламы. Вот, чтобы там их уже рассматривали. И вы можете, кстати, смотреть, вот, просматривать газеты, телевидение. И с удивлением будете обнаруживать там, в общем-то, ваши какие-то высказывания. Потому что их, естественно, журналисты в дальнейшем берут на вооружение, поскольку сами не могут, как правило, генерировать ничего из того, что можете генерировать вы. Не опасно ли ездить в гололед на дрезине, спрашивает нас господин Гусинский.
1: По рельсам нет.
2: Я думаю, тоже. Хотя, в принципе, есть у нас у железнодорожников такой термин, как ор. Ор — это, значит, оледенение рельс. Это случается в сильные морозы, которые ударяют после, скажем, дождя. Вот. Практически тот же эффект, что вот... Ну, на обычных дорогах, естественно, шипованных колес у поездов у наших нету. Вот, и в таком случае мы, в общем-то, просим женщин, посадских, селян. Они выходят и своим дыханием отогревают рельсы. Поэтому, уважаемые, когда вы едете на электричке в зимнюю ночь куда-то, знаете, что рельсы, по которым, в общем-то, стучит ваш поезд, отогреты жарким дыханием наших простых посадских тружениц, женщин, которые, вот, припадая, собственно, дышат, вдыхают морозный воздух. Оттуда что ангина, воспаление гланд. Кстати, у тебя удалены гланды?
1: Нет.
2: Если нужно, обращайся ко мне. Я, в общем-то, научился делать эту простейшую операцию. Практически за 5 минут я повыдирал гланды вот этой самой рукой всем сотрудникам радиостанции, совершенно бесплатно, нескольким прохожим, вот, на улице. Если ты увидишь валяющиеся гланды, знаешь, что тут был я.
1: Информация интересная. Я думаю, стоит радиослушателям тоже прислушаться, соответственно, о наличии гланд в условиях улицы. Это говорит о том, что Александр Лаэртский может быть где-то рядом.
2: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите громче, уважаемый. Как-то у вас голос невнятен. Это, вы знаете, перезвоните, простите, вот что-то, да, это неразборчивый звонок, что-то невнятное. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны.
4: Доброй ночи, господа.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи. Вот к нам редко звонят сегодня представительницы прекрасного пола, поэтому мы вдвойне рады.
4: Да. Вы знаете, я хотела бы заступиться за болгар. Ну, во-первых, я там не знаю про ваши диски. Это, так сказать, ваши проблемы. Раз они шире, значит, надо ходить со штангенциркулем и мерить. Вот. А вот, допустим, глиняные изделия, эти народные промыслы у них, совершенно великолепны, очень красивые. И потом самое главное, это уж я как курильщик с очень многолетним стажем вам могу сказать, что шибка, солнышко, бесфильтровые БТ, это были великолепные сигареты. Вот теперь их нету, и приходится курить Беломор, иначе не накуришься. Потому что не курить же ваши эти американские, которые только дым пускают, как паровоз, а эффекта никакого.
1: Вот. Ну, нам двоим курильщикам заядлым, конечно, только на этот вопрос отвечать, Александр.
2: Да, ну, вот. Как-то
4: так нет, случае, понимаете, да, в чем дело? Пусть они насовывают туда хоть рубленную солому, но ими накуриваешься, в конце концов.
2: А, извините, а можно у вас спросить? Вот вообще слово «шибка» у всех наших радиослушателей ассоциируется, как правило, с сигаретами. Вот не могли бы вы сказать нам о истории этого слова, что вообще такое «шибка» для болгарина? Вот если сказать болгарину «шибка»?
4: Шибка?
2: Да, вот...
4: Гора
2: вот
4: такая была.
2: Да,
4: а почему известна, мы любим, да, болгар? Да, это, да, связано с этой самой шибкой.
2: Так, так.
4: Долго-долго наше царское правительство мечтало о проливах. И вот, чтобы подобраться-то к проливам, нужно было так любить угнетенных братьев-славян. Вот их и любили. И любили со страшной силой. Вот. Хотя на самом деле страсть как хотелось к Дарданеллам. Вот отсюда и ноги-то растут. Вот. Нормальная страна, очень, так сказать, ну, знавала я болгар, в своей жизни приходилось сталкиваться. Нормальные люди не хуже, не лучше нас, как все люди на свете. Вот. А если, так сказать, есть возможность пожульничать, ну а что, у нас мало ли, что ли, это везде найдутся. Вот. Просто это кто-то догадался там поставить на более профессиональную основу. Ну, может, оно и лучше, хотя бы знаешь, с чем имеешь дело.
1: Своя логика, безусловно, есть.
2: Спасибо, спасибо вам за столь интересный звонок. Кстати, вы напомнили нам имя Иосифа Дарданеллы, замечательного болгарского поэта, еще и своими поэтическими, в общем-то, находками известного болгара. Например, я, если позволишь, на память зашту одно из стихотворений Дарданеллы,
1: Великого Сокола. Место.
2: Ну, естественно, в болгарском переводе, то есть оно звучит в рифму здесь в данном случае. Сам понимаешь, это перевод не отрифмованный, вольный достаточно, но я очень люблю его. «Гордый орел над шибкой парит, заслоняя солнце от крестьян. Но когда он пролетит, взойдут ростки, и будет собран урожай». Да, замечательно. Это
1: спасибо,
2: Дарданелле. Дарданелле, конечно, аплодисменты. Ну что же, послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да-да-да, говорите, говорите.
5: А вот насчет болгар еще хотелось бы
2: отмазать. Конечно, отгружайте.
5: Вы говорите, штанги легче. А их очень легко, кстати, определять. Также с помощью аквариума.
1: Так.
5: Знаешь, штангу в аквариум. Если блины всплывают, знаешь, болгарское производство. Это же давно делают там.
1: Ну, это, кстати, еще более реально сделать, чем, как мне кажется, опустить шахматы в аквариум. Кстати, вариант достаточно, мне кажется, достойный внимания. Другое дело, что нужно донести его до федерации.
2: До федерации вообще, что бы то ни было, донести очень сложно, потому что по пути кругом стоят посадки и порой даже наносят побои. Бывало, несешь что-нибудь до федерации, а, в общем-то, приносишь только какие-то объедки, огрызки. То есть...
1: Можно единственное, отбить факс, но мы сейчас этого делать не будем.
2: Мы сейчас не будем, мы лучше послушаем. Может, телефонный звонок, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вы меня слушаете, да?
2: А вот сейчас, да, мы вас слушаем, говорите.
6: Пожалуйста. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вы, вероятно, знаете, что совсем недавно вышла книга о булгарах,
2: да,
6: о поволжских булгарах. И эти булгары определенные отношения имеют к тем болгарам, о которых вы говорите.
2: Угу.
6: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда-нибудь будет поднята тема о том, что слово «татары», «монголо-татары», «кавказские татары», «такие-сякие татары», все тюркоязычные языки будут объединены в общее слово «татары», и когда-нибудь о них будут говорить так пренебрежительно.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Я просто хочу сказать, что замечательный вот именно не болгарский, а булгарский поэт Даниил Золушка в своей поэме. Если вы позволите, я немножко приведу вам отрывок, Кирилл, можно тоже. Опять же, это вольный перевод с булгарского.
1: Да, конечно.
2: Вот. он каким-то образом уже объединяет все эти народности. Вот следующее. «Пролетая над шибкой, гордый орел видит селение внизу, где татары такие-сяки, болгары и булгары вместе живут, и над котлами с их пищей витает могучий дух благоденствия и радости». Спасибо. Но это не мне, это Даниилу Золушке, собственно, адресованы аплодисменты. А мы обратимся к прочтению сообщений нашего пейджера. Длинноногие девушки хотят шахмат, не хотят болгар, говорит Маха.
1: Ну что же, достаточно своего рода бесспорное, я бы сказал.
2: Бесспорное высказывание, да.
1: Хотя, как посмотреть, сейчас я тебе думаю.
2: Знаешь, лет 5 назад в Москве была одна известная проститутка, которая брала очень много денег за то, чтобы играть с клиентом в шахматы. Но она это делала так эротично, что, в общем-то, клиент получал полное удовлетворение, только поиграв с ней в шахматы. Ее так и звали, у нее кличка была «Шахматистка». Потом она умерла от венерической болезни. До сих пор остается загадкой, каким образом она могла ее подцепить, если, в общем-то, контакт происходил только через эти шахматы. Непонятно, мне тоже непонятно.
1: Я впервые об этом слышу, поэтому для меня тем более загадочно.
2: Нет, но тем не менее...
1: Нет, ну, в общем-то, факт есть факт.
2: Мы все помним шахматистку и, в общем-то, плачем о ней. Ну что же, я предлагаю, наверное, сходить по факсу.
1: А почему нет?
2: Нет, еще рано.
1: Нет, почему бы нет, я говорю,
2: а, что почему бы нет. Хорошо. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». И также подспудно мы беседуем, помимо обсуждения этой книги, о самых разных темах, которые, в общем-то, вы нам, в основном, уважаемые радиослушатели, и навеваете. Напоминаю вам, что общение с вами у нас происходит посредством устройства, называемого «Пейджер». Его номер 956-32-32. И женщине или мужчине, который возьмет трубку, вы можете сказать ваше сообщение, попросив отослать это сообщение на абонент 109-279. Еще раз напомню вам номер 956-32-32. Это телефон. И абонент 109-279. Также посредством прямого эфирного телефона 203-19-22, к коему я и хочу обратиться сейчас.
1: Да, конечно.
2: Здравствуйте, мы все, внимание, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Доброй ночи.
7: Алло, здравствуйте, еще раз.
2: Здравствуйте.
7: В принципе, меня заинтересовала история болгар. Эту тему сейчас только затронули. Я просто хочу сообщить, что недавно появились новые сведения. Ведь когда болгары захотели вступить в НАТО, они были вынуждены пустить к себе этих самых экспертов натовских. Uh-huh, uh-huh. Потому что раньше история болгарская вообще была наукой секретной. Они неохотно эту информацию кому-то показывали. Ну и, естественно, натовцы запустили там своего шпиона, и выяснилось очень много интересного.
1: Так.
7: Когда-то раньше, когда еще Русь была в других границах, болгары жили на восточных границах. И вот чем они себе подпортили репутацию. И когда Русь торговала с теми же самыми татарами, болгары занимались тем же самым. Они поставляли этим татарам фальшивый товар, и тот самый Чингисхан раскусил их быстро. И вот все эти набеги, вся эта история там, всех набегов, она начинается отсюда. В принципе, по Руси-то они гонялись за болгарами, хотели просто их там всех перебить. И те спаслись лишь тем, что быстренько приспособились говорить на коверкинном там русском языке. И в конечном итоге там через Карпаты перебрались, а там уже лошадкам нечего было кушать, и их просто не догнали. Вот такие вот
1: дела. То есть вы хотите сказать, что... Как бы болгары, вот они изначально были,
7: конечно,
1: плохие.
7: И вообще это место, где болгары, вот булгары жили, оно вообще это природная аномалия. Вы же знаете, что теперь там живут татары. У них тоже репутация не особая. Вообще, я думаю, что там нормальные люди просто не живут.
2: Спасибо.
1: Это интересное место, получается.
2: Вообще, в принципе, существует несколько взглядов вот на историю татаро-монгольских набегов на Русь. То есть многие считали, что у них был просто такой праздник, вот, посвященный, в общем-то, сексуальным проблемам общины. Вот, и они эти проблемы решали за счет других территорий. То есть в основном это были такие, ну, вернее, самое начало истоков секс-туров. Секс-туризма, то есть это был своего рода татарский секс-туризм попросту. Они не только на Русь набегали, а и в другие страны, собственно, на челноках ездили и так далее. Вот, и, естественно, все это происходило, поскольку времена-то были несколько другие, менее цивилизованные, в такой, в несколько грубоватой форме. Другая часть считает, что это были, скажем так, исключительно продовольственные набеги, вот, поскольку татаро-монголы было, в общем-то, племя, ведущее такой кочевнический образ жизни, да, вот, им некогда.
1: То есть они волей-неволей набегали.
2: Набегали, потому что, ну, да, даже порой ситуация была следующей, что они не хотели туда идти, вот, но они тут оказались, естественно, вместо того, чтобы как-то им сказать, проезжайте дальше, люди говорили, это наша территория, а поскольку те гордые, они, соответственно, значит, начинали со страшной силой колбасить аборигенов, дабы как-то доказать, что мы пройдем здесь. Но это то же самое, что, например, вам путь преграждает, тот и говорит, вы здесь не пройдете, а вы, если вы упрямо лезете на правом, да, ну, безусловно, это с этим сложно не согласиться.
1: Безусловно.
2: Вот, так что много теорий, но вот это тоже...
1: Нет, это теория интересная.
2: Интересная, интересная.
1: Татаро-монгольские набеги на болгар, то есть, получается, можно...
2: Ну, на территории России.
1: Да, на территории России.
2: Практически то же самое, что к нам сейчас в студию валится, значит, кто-то, кто догоняет кого-то, и начнут тут драться.
1: Совершенно справедливо. Кстати, очень хороший, вот, очень хороший пример.
2: Очень хороший. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Я хочу добавить по поводу определения пиратских товаров болгарских.
1: Так, это вот на самом деле меня этот вопрос даже больше, чем Александра, интересует.
8: Да, отлично. Во-первых, я хочу сказать, что фильтры у болгарских сигарет делаются не к началу сигареты, как у всех нормальных остальных сигарет, а к концу. Соответственно, можно определить. А во-вторых, по поводу аквариума, я слышал, что русскими учеными в каком-то закрытом НИИ были выведены специальные рыбки, которые вот когда болгарские шахматы кидали, кидаешь в аквариум, они сразу дохли. Вот, вам что-нибудь об этом известно, может быть?
2: Ну, вы знаете, спасибо, конечно. Мы как не знаем. Дело в том, что вообще аквариумные рыбки в ходе своей внутренней вот рыбной эволюции тоже претерпевают изменения. Ведь самые первые аквариумные рыбки дохли просто от того, что в комнате включался свет. Они были очень впечатлительные. Потом они дохли от того, что, например, им сыпали корм сверху, от того, что к ним приближались, от громких звуков, да, от каких-то и так далее. Вот сейчас, например, аквариумные рыбки, то есть вот можно их даже болтать, взять герметический аквариум, просто болтать его, как коктейль. Вот они тоже не мрут, поскольку тоже, как и люди, постепенно мутируют и становятся более, ну, такими выживаемыми, что ли. То есть, например, если первобытному человеку сейчас показать автомобиль, какой-то 600-й Мерседес или, скажем, джип широкий, там, или 4 кольца, он бы тоже умер от разрыва сердца, от ужаса. Сейчас мы с вами воспринимаем это как само собой разумеющееся. Также и рыбки. Поэтому здесь в отношении к рыбкам я бы посоветовал бы учитывать временной континуум это. Ну, по-моему, я правильно ответил на вопрос нашего уважаемого.
1: Добавить нечего.
2: Добавить
1: абсолютно.
2: Нечего.
1: Да, доброй ночи, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Алло? Да, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
9: В общем, беда. Начало болгарской интервенции началось с того, что два агента, Кирилл и Мефодий, принесли сюда письменность, в то время как мы, как известно, писали чертами и резами, истинными рунами. В результате мы имеем настолько сложное стихосложение, что Байрона нужно переводить при помощи Пушкина.
2: Да, да, да. Вы знаете, а Гумилёву при помощи вот Лао Цзыня, японского поэта, известно, вы знаете. Вот вообще это смешение языков.
9: Чёрное море.
2: Ой, это вообще страшная тема. Это страшная тема.
9: Оно весьма состоит из сероводорода.
2: Да, да, да, да.
9: Да, и любое маленькое землетрясение, которое наверняка, если произойдет, то произойдет при помощи болгар.
1: А вот я бы, честно
2: да,
1: скажу,
2: спасибо вам
1: не
2: за
1: стал
2: звонок,
1: бы
2: да.
1: Вот как бы искать корни и не стал бы вот, пропагандировать какую-то ненависть, а, к тому, что вот, мы должны ненавидеть болгар вообще, вот, потому что вот, они такие, и они такие были всегда, и, в общем, половина бед у нас из-за болгар. Я считаю, что это только нынешнее поколение, что это вот как бы технологический прогресс и в какой-то степени жажда быть круче и сильнее других вот, проявилась почему-то именно в нации, скажем так, у болгары. Вот они как бы придумали вот это пиратство и стали делать так, что мы с вами теперь не можем порой отличить, что у нас болгарское, а что у нас как бы настоящее и фирменное.
2: С этим очень сложно не согласиться. Вот пришло следующее сообщение на наш пейджер. Скажите, пожалуйста, телефон прямого эфира. Это очень важно. И раз, два, три. В общем, большое количество восклицательных знаков и подпись. Очень жду. Я сразу, если позволишь, назову. Телефон прямого эфира 203-19-22. Еще раз, 203-19-22, это радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Монмаранси», где сегодня в гостях у меня Кирилл Немоляев, так что звоните, пожалуйста, если дозвонитесь. Телефон пейджера вы тоже знаете, можете, кстати, им воспользоваться, если хотите, это тоже, в общем-то, хорошее средство связи. Но мы продолжаем отслушивать телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
10: Добрую ночь.
2: Здравствуйте, уважаемый.
10: Я в прямом эфире?
1: В нем, да.
10: В нем?
2: Да.
10: Я хочу поговорить по поводу татар.
2: Ну, говорите ваше мнение, пожалуйста.
10: Да нет, у меня мнение-то небольшое. Просто молодой человек, который до этого говорил, он говорил чуть-чуть неправильно.
2: Так, поправьте его, конечно. Поправьте.
10: Я могу его поправить, да?
2: Безусловно.
10: Просто у него отношение к татарам чуть-чуть неправильное.
1: Ну что же, спасибо.
2: Спасибо.
10: Нет,
2: спасибо.
10: Подождите, а могу я просто заказать песню?
2: Нет, извините, это, как говорится, справа пришлите денег, уважаемые, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Да, вот следующее сообщение, очень, на мой взгляд, хорошее. А я могу сказать, на пейджер оно пришло не из чувства противоречия, а строго по факту. Болгария — это одна из лучших стран. Болгарский народ нам близок, а болгарские девушки вообще прелесть. С Новым годом, Болгария. Очень, ты знаешь, на мой взгляд, хорошее.
1: Нет, это,
2: доброе,
1: кстати,
2: послание.
1: Вторит.
2: Я, то есть весь дух нашей, кстати, сегодняшней программы пропитан любовью к этому народу, если вы заметили. И у нас в гостях, кстати, недавно была замечательная болгарская профессор, свинолог, если вы помните. Вот. Так что, в общем-то, мы ни в коей мере не умаляем достоинств этой страны и ее народа. Вот. Мало того, мы как-то считаем, что подъем вот, любой индустрии, это, в общем-то, говорит о технической какой-то развитости страны и так далее. То есть ничто не мешает, например, нам подделывать китайские товары.
1: Просто мы хотим, чтобы вы знали, что многие предметы, которые находятся у вас в доме, которыми вы пользуетесь, могут быть не настоящие, а болгарские. Но от этого они не становятся значительно хуже.
2: Безусловно. Безусловно. Это факт. И все с ним.
1: Ведь нужно. Многие покупают болгарские компакты. Значит, они их удовлетворяют. Значит, их качество, ну, как бы нормально. Поэтому просто это информационная, как бы, такая сегодня у нас программа. Мы просто информируем вас о том, как бы, что...
2: Мы своего рода путеводитель.
1: Да,
2: вот. Ну, у нас подходит к концу, к сожалению, время нашей сегодняшней встречи. Я предлагаю послушать еще один телефонный звонок.
1: Да, скажем так, последний.
2: Да, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Вы меня слышите, да?
2: Да, очень хорошо.
11: Очень-очень грустно, что вы совершенно не знаете, кто такие болгары, кто такие булгары, кто такие татары. Только очевидно, ну, что вы гнусные антинационалисты.
2: Спасибо, спасибо вам. Это высшая вообще похвала. То есть антинационализм — это синоним слова национализм. Значит, мы не фашисты. И я очень рад, что, то есть, что мы получили такую похвалу из ваших уст. И мы считаем, что это действительно достойная черта под нашей сегодняшней программой. И это высшая, на мой взгляд, похвала и высшая оценка. Вот. Ну, а первую часть... вот в общем-то, этого монолога. Я отношу все-таки насчет вас, уважаемые радиослушатели, поскольку многие из вас действительно слабо, как вы поняли из вышесказанного нашим уважаемым, представляете себе, кто такие болгары, кто такие булгары и кто такие татары. Ну а что касается нас с Кириллом, Кирилл, поздравляю тебя, ты не националист.
1: Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Также поздравляю всех наших радиослушателей. Желаю здоровья. Желаю, чтобы в будущем году вы могли с закрытыми глазами отличить болгарскую продукцию от неболгарской фирменной. И надеюсь, что мы с вами где-нибудь досвидимся.
2: И последнее сообщение пришло на пейджер. Кирилл, расскажи о своей книге. Мы этим занимались в течение практически 3 часов. Спасибо, с Новым годом.
1: До свидания.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: Я рад представить гостей нашей студии. Сегодня это ректор Липецкого заочного государственного педагогического института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович. Здравствуй, Нелли. Я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет, где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, мы, ученые, его называем лесной цветок, да, как-то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюра, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают волей-поневоле. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора плодов, которые... Ну, вы понимаете вообще, что такое грибы? И грибы — это... Вот понимаете, Александр, мицелий, что это? Мицелий.
0: Ну, честно говоря, я пока...
1: Мицелий, Александр, это сама грибница. А грибы это от мицелия отрастают, ну, что-то... Я извиняюсь за сравнение, но это очень похоже на половые органы, на самом деле. Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, я просто подумал, может быть, мы тут сейчас, мы же вправе, да, вообще, никто у нас наших прав не отнимал, дать какой-то совет, особенно вот молодым, которые... Ну, собственно, только, в общем-то, у них родиться, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фаллоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие нео логизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетические предки пращуров, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки времен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча.
1: Вот, да, потом все вот эти легенды о грибе Теуны на катле. Ну, на самом деле...
0: Извините, пожалуйста.
1: Псилоцибин, да. Извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр, почему?
0: Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И мы, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокруха еловая называется. Так. Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. То есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот, и...
0: А извините, пожалуйста, Олег Германович, да. Тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас заглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят, да. Ветер. Ну, все как у людей, все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа, я правильно понимаю?
1: Я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую, да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому
0: на
1: что...
0: На вкус совершенно, я бы сказал, на это вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то да, вы не будете ничем болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш, вот скажем, мягких взгляд, официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке, это вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенные НЦ, и прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести, что не попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И, так называемый, вы помните, да, прекрасно, у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь «Однодневки». Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: а человек днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим
1: знаю.
0: Быть? Да.
1: Как быть? Арестовывать? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, эту вот мокруху еловую, которую вы сейчас съели.
0: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
1: Я видел, Александр.
0: Да.
1: Я видел.
0: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь, я новичок, и поэтому...
1: Вот не опасайтесь, потому
0: что... Нет, у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
1: Художник есть Александр Шепеленко.
0: Так. Он... Есть или был? Извините, Олег Германович.
1: Неважно. Ой, неважно.
0: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу. Вот в данный момент позе у меня упала бутылка.
1: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
0: А насчет чего?
1: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
0: Ага, вот. понял. Это вот
1: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. Поэтому смешно.
0: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
1: Так вот, дайте мне договориться.
0: Конечно, простите, пожалуйста, Олег.
1: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, товарищ у него Даймлер, машина.
0: Да, да.
1: Ягуар 4.0. Вот, мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога. Единственное, что вообще загазованность здесь большая. Вот.
0: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
1: Не перебивайте меня.
0: Простите, Олег. Да,
1: вот, и мы... извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
0: Да, простите, я понимаю.
1: Про него можно часто, про одну мокруху говорить.
0: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
1: Так вот, я вот Александру дал попробовать.
0: Ну, это гриб. Вы меня имеете в виду?
1: Нет.
0: А вот который на красном BMW.
1: Да, и не сказал ему ничего.
0: Вот. Это совершенно правильно.
1: Да, но он потом нормально все... Обычно, ну, я 12 часов подождал, нормально все. И так, ну, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
0: Угу. А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
1: Шепеленко.
0: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
1: очень талантлив.
0: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вы будете искать его долго.
1: Да-да, Александр, вот, вы правы. Именно вот в этом и смысл. Это правильно сейчас говорят молодежь. Говорит молодежь экстрем или экстрим, как это правильно?
0: Экстрем говорят. Иногда говорят круто. Еще
1: вот в этом и вся крутость и экстрим. В том, что ты ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь, что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда это все рисовал.
0: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
1: Фиолетовое? Сейчас, какое? Покажите.
0: Ну вот, это или, может, не кажется, может, оно и не
1: фиолетовое. Ну, не фиолетовое.
0: А,
1: это...
0: да.
1: Ой, это цвет кофе.
0: А, да. А что это такое за гриб?
1: Свинушка.
0: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничество не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие...
1: Не верьте, Александр, это все ерунда.
0: Ну, конечно.
1: И вот эти вот все вот статьи, особенно то, что в Германии случилось с сморчками, там же запретили сморчки.
0: В Германии?
1: Да. Немцы начали умирать от сморчков. Вот, и там какие-то токсины нашли, абсолютно аналогичные, как в аммонитов алоэлис, бледной поганки. Вот. И после этого... эти все разночтения, ну, по-нашему, свинушки или дуньки их еще называют.
0: Дуньки, да,
1: вот, дуняшки. Потом вот эта история с...
0: В некоторых еще мальчиками. Называют матрешкой, их вот в Смоленской области, мы их называем
1: я
0: сейчас...
1: Я не знаю, я слышал дуньки и свинушки.
0: Это что, матрешки?
1: Есть толстые свинушки и тонкие.
0: Есть еще плоские свинушки и узкие. А вот скажите, пожалуйста...
1: Подождите.
0: Извините.
1: Вот эти разночтения, они вызывают скандалы среди грибников. При мне два начинающих грибника вот из этих разночтений, мы тогда выпили прилично. Такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, переборка.
0: Свежий воздух.
1: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
0: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес. Потому что у меня тоже есть один
1: переборка
0: товарищ.
1: Переборка не автомобиля, а грибов.
0: Простите.
1: Да. Потом ему этот Даймлер Ягуар 4.0, это очень хорошая машина. Это не Жигули, Александр.
0: Да.
1: И прибирать не нужно.
0: То есть вы имеете в виду этот BMW, который...
1: Какой BMW Jaguar?
0: Ваш красный Jaguar, конечно.
1: Не красный, а черный. Простите, я же вам уже говорил.
0: Да, я запамятовал.
1: 220 мы ехали по кольцевой дороге с грибами.
0: Это вот по нашей, по Пензенской, да, кольцевой дороге. Да, ну и что
1: и
0: дальше?
1: И вот драки бывают, я же говорил вам.
0: Вот, кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
1: Ведь... Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
0: Арчера, да. Да. Читал этого автора, его работы видел, да. Там... Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
1: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
0: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготную. То есть, прячут, не побоюсь этого слова, бельишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы быть меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
1: Да, да.
0: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили, ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
1: Полно историй знаю.
0: Вы знаете, полно. Ушел в лес,
1: да,
0: и не вернулся.
1: И не вернулся.
0: Что с ним происходило? Нашли ли?
1: Или идешь иногда, а там велосипед лежит, и сверху

0: Подальше, чтобы отъехать, но что-то раньше ушли.
1: Вы не брали там турник, молоко по броти?
0: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же на гимнастике занимается.
1: И то есть, полный рост пришлось.
0: 4 раза потянулся.
1: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
0: Это от охотников, может быть, осталось. Или то, что грибник...
2: Там цыгане стояли.
1: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад.
1: А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестящая, или там Нелли, там, например, Пухлогубая, ну, что-нибудь такое, что сейчас модно, или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот.
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему. Мы с папой посоветуемся.
1: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
0: Это Нелли, Нелли я представлю, ладно?
1: Конечно, представь.
0: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе... Мы решили спеть песню про грибы тоже, вот про то, как мы собираем грибы. И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли Пухлогубой.
1: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
1: как в качестве псевдонима.
0: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы, а грибы это называли только белые, так, а все остальные назывались одним словом губы, вот, поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубой, наверное, не будет называться, но какая-то связь присутствует.
1: Ну, я же рыба.
0: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
1: Да, Неллечка, милости просим, не стесняйся, все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер, рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой, но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать, прежде всего, человеку, который отправился в лес на промысел? Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, ну, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, ах, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: То есть, а границу вот вы обозначили?
1: 80 километров. Я считаю, 80 километров.
0: Согласен.
1: Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Надо, можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда, да, и туда везут. Туда, понимаете, туда ближний лес. Потом я всегда 140

0: вот мой совет. Это первый совет.
1: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
0: Нет, могут... грибы же это и есть вот пожиратели.
1: Пожиратели.
0: Всего, что, вот, всего, что сделала природа, и что уже не нужно.
1: Да, целиком, целиком. Сам. Вот. Дальше, извините, я вас
0: перебил. Да. Да. Вот, это первый совет. Потом... Или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают или в горячих точках по три раза.
1: А то и по четыре.
0: Да, а потом в лесу, когда хрюкают кабаны,
1: да.
0: Они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
1: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек.
0: Да, да.
1: Они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
0: Но это еще не... Но это мелочи же.
1: Конечно, мелочи. Знаешь, мелочи. Говорить, да.
0: Хотя женщины боялись.
1: Очень.
0: Вот. И, ну, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь... Я брал с собой друга в лес. А он... понимаете, такой... Он работает... занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно... Вот вы арендовали под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
1: Или, например, под мясобойню.
0: Ну, под мясобойню, да.
1: В общем, помещение.
0: Помещение, вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз все оформил.
1: Да.
0: А он перед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем, и все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? И
1: потом,
0: меня смотрит после этого.
1: А как это же...
0: Я не езжу с ним больше. Ну, вот несколько раз съездил, все.
1: Вы, например, видите гриб. Он подбегает, просто хватает, видя, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто...
0: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
1: Да, да.
0: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
1: Да.
0: Вот он за мной идет. И получается в результате мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
1: Но это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, в общем-то, по репе отнять?
0: Ну, зачем? Ну что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, его руководителя. У них частная организация. Вот. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают.
1: Вот то есть, чтобы...
0: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
1: Так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы – это не досуг, не развлечение, это промысел. К примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимы уже орут. Вот. У них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь можешь закончиться обычной бытовухой, он поножовшим.
0: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? Чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто так взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы.
1: Да,
0: промысел,
1: да.
0: Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
1: Идут в лес. Потом, по ягоды, помните, потом... даже песня такая: «Сходим по ягоды».
0: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды — это другое, совершенно другое.
1: Березовый сок.
0: Орехи. Если грибы собираешь, какие ягоды?
1: Раки, опять же.
0: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось в одну, и ничего...
1: Ладно, извините, к грибам вернемся.
0: Вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше был. Потом одно время Это была мода и развлечение для
1: вот,
0: бабушек.
1: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
0: Вот
1: период?
0: Модно сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
1: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это. Из-за того, что в стране пенсию не платят.
0: Правильно, вот
1: да.
0: В Воронеже такое было, когда 18 да. человек отравилось.
1: Это то в Нововоронеже.
0: Есть начали,
1: тоже,
0: да. Есть начали грибы. Люди, белков-то не хватает, не едят. Хватает. А там же все в них, в грибах.
1: Все вообще есть. Вся таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
0: Нелли, вот, она, Нелли, когда постится, она грибы ест.
1: Да, а многие постятся и цыплят, и грибы.
0: Ну, это в во всех книжках написано.
1: Да, да, да.
0: Но рыбы еще она есть.
1: А вот морковь, говорят, тоже.
0: Морковь, да.
1: Морковь тоже. Можно есть. Потом вот, постные плюшки всякие. Блины нельзя.
0: Нет, раски. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
1: Ну, пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как бутузик нехилый.
0: Пухлая. Почему пухлая? Нормально.
1: Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил.
2: Я думаю, что пошла бы.
1: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки, вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
0: Бывает, бывает. Я...
1: Вот, да.
0: Знакомиться в лесу, да, Александр.
1: Да. Где вы познакомились? В лесу.
0: Да, бывает такое
1: да,
0: сейчас.
1: Да.
0: Понимаете,
1: да.
0: Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. Да. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, желтые, курточка красная.
1: Сотовый телефон.
0: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
1: Да. С подружкой.
0: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
1: Безусловно.
0: Потому что женщины, они какие. Вот она костер разжигает,
1: так.
0: А за собой не тушит. А за собой не тушит.
1: А, то есть вы...
0: А зачем? А вы спросите ее, зачем?
1: А лесник как все пьян.
0: А вы вот спросите, нет, зачем едет. Женщины в лесу костер жгут? Я вот сам не знаю. А
1: может быть,
0: такое?
1: Романтика или
0: бывает
1: что-то?
0: Такое.
1: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
0: Да потому эти что... чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
1: И унткнедлики.
0: Навозники, знаете такие грибы?
1: Да, да.
0: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у чех...
1: У чехословачек, да.
0: Да. У них это самое изысканное блюдо считается. Они
1: сокращенно
0: до тех ибо. Пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники. А другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции Нивсамх. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мехких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, я неправильно я сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
0: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит с грибами больше да. 5 лет, выдают значок «Грибник». Ну вот, читайте, что ниже написано. «Грибник». А дальше что?
1: «Грибник-ветеран».
0: Правильно. Обычный такой вот значок белый.
1: А вот,
0: как белый гриб.
1: А скажите,
0: в форме...
1: ведь в принципе, известно, что, скажем... Есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты. Поскольку это промысел, башню. Количество животных, в общем-то, в последнее время особенно серьезно ограничено в наших лесах. Грибы тоже, если вот сейчас они все ринулись, как ополоумевшие, в общем-то, собирать.
0: Что творят?
1: Вот, да, да.
0: Что творят, Александр, в лесу? А когда гильзы находишь красные, думаете, приятно?
1: Конечно, неприятно.
0: Неприятно. Я поднимаю гильзу, и сразу хочется оглянуться по сторонам.
1: Что это было, дядя?
0: Да, что эти охотники где-то рядом, понимаете? Вот. Они же вооружены все.
1: Может быть, имеет смысл вести, скажем так, и, ну, так, как охотничий, да, билет, так же вести, в общем-то, грибничавый, в общем-то, билет. Как вы считаете? И какие-то лицензии?
0: Главное, Александр, не переборщить. Не переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
1: Да, да, да.
0: А лес рубят, щепки летят, понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
1: Я об этом не подумал, конечно.
0: Да, да, потому что вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
1: Да, ну я из лучших
0: фабрик. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
1: Может. Может, согласен.
0: Ну и в следующий раз, Александр, тоже...
1: Так, подождите.
0: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
1: Извините.
0: Потому что я в этом разбираюсь.
1: А вот каковы отношения, начнем-то, грибников и грибниц, кстати? Я знаю, что вот вы ученые...
0: Грибница это мицелий, Александр.
1: Мицелий. Ну, я знаю, что вы так шутя называете.
0: Они женщины.
1: Не надо скромничать. Я слышал ваш разговор. Смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
0: Да. Знаете, почему
1: нет.
0: Грибницы костры не тушат, Александр?
1: Ну, я догадываюсь.
0: Почему?
1: А почему? А вы скажите.
0: Неля.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и пусть скажет наш
0: радиослушатель. Я при Неле здесь не буду говорить.
1: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
0: Потому что, да, ну, объясню, ладно, это же понятно.
1: Нет, пусть звонок.
0: Что...
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос.
4: Да, говорите.
1: Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не захотел. Ну, говорите вы тогда, Олег Германович.
0: Да. Про грибницы или про что?
1: Ну, в общем-то, и можете.
0: Давайте я лучше расскажу, как, что делать, если заблудился в лесу.
1: Вот это интересный вопрос.
0: Вот если вы шли группой и чувствуете, что...
1: Отбились.
0: Что солнце не видно.
1: Да. Да,
0: солнце,
1: да,
0: например, туча. Да. А один нервничает в группе.
1: Угу.
0: Нужно подойти к нему и приблизить свои глаза к его... Это на расстоянии 5-7 сантиметров.
1: Так.
0: И сказать ему что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что... Вот вы смотрели фильм про «Титаник»?
1: То есть это...
0: Чтобы паники не было, Александр.
1: Вы имеете в виду вот... этого режиссера какого? Кустанаева.
0: Ну, я не помню.
1: А вы... простите. А хорошо, если, значит, вы отбились от основной группы, это я могу понять. А если то же самое...
0: Я вам про панику, Александр, говорю сейчас. Про панику.
1: То есть, если вы кого-то... Нет, хорошо.
0: Самое
1: если...
0: главное, избежать паники. Вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами. Понимаете?
1: А если... вот если нет никого, кому заглянуть в глаза? Ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
0: Понял, понял.
1: Да.
0: Понял вас. Компаса нету? Нету, да? Нет,
1: нету.
0: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там на березе мох какой-то растет.
1: Да,
0: какой
1: да.
0: мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
1: Если
0: Александр.
1: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
0: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
1: Безусловно.
0: А змеи на тепло идут. Что тогда?
1: Змеи.
0: А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
1: да, да.
0: Он, знаете, как грибами увлекался. Он верил... ну, вообще, вот он мне такие вещи говорил. Вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
1: Вот тысяч интересно тонн. Было бы стать...
0: До 25 тысяч тонн.
1: Это вот на...
0: То есть до 400... Сейчас, подождите.
1: Это на Липецкой губернии. До
0: 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
1: Это вот каких грибов? Которые...
0: Да каких? Промысловых. Белые.
1: Унт-рыжик.
0: Рыжики, да, рыжики были.
1: Да.
0: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
1: Так вот, в честь чего названа улица...
0: Не знаю, что вы хотите сказать.
1: Нет, я, есть я, улица я, Каргопольского.
0: Я могу вам, Александр,
1: в
0: сказать.
1: Москве.
0: Я человек компетентный в этом.
1: Ну, я деле, ни в коем да. случае вашу компетенцию.
0: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
1: И то есть даже вот в зимнее
0: да,
1: время года?
0: Нет, нет, что вы.
1: Ага.
0: До первых заморозков.
1: До первого заморозков.
0: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Дальше. Кстати, поздравьте меня.
1: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
0: Приезжайте мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь. Да. Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
1: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественная декламация.
0: Хай-тек.
1: Как это что?
0: Это называется сейчас хай-тек.
1: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
0: Нет.
1: Извините.
0: Хай-тек это...
1: Типа хай-энд.
0: Типа хай-фай.
1: Ага. Ну что, предоставим...
0: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы. А хай-тек это мебель.
1: Мебель. Ну что?
0: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем. А то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
1: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
0: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, что вы поможете...
1: Да. Слово Нелли. Слово
0: поможете
1: Нелли.
0: Раскручивать Нелли.
5: Тише, Бисмарк.
2: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
1: Извини, Нель, свое, то есть это ты написала?
2: Да.
1: Хорошо как.
2: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб паровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, беленькой рубашке».
1: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он-то про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про Бегона и про Бибигули, писал это тоже в детском возрасте, но писал в стол. А затем, когда повзрослел, его приняли, в общем-то, в члены, он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет это, да, дескать, это... Ну, как его, графомания, дескать, что вижу, то там пою, да,
0: да.
1: Ничего подобного. Какой
0: них,
1: образ сильный?
0: Да для них все, что если деньги не платишь, все
1: да,
0: графомания.
1: А так
0: да.
1: Какой образ?
0: А деньги гриф заплатил,
1: беленькой рубашки.
0: А деньги заплатил, и сразу, да. И сразу искусство.
1: И сразу Маяковский, да.
0: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
1: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вернемся к грибам. Вот правила похожи. За грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
0: Главное, я понимаю, Александр, да, о чем да. вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да, или, например, удивляются, вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, да, я не называю да. их имен, потому что экономлю эфирное время.
1: Конечно, да.
0: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
1: То есть настолько увлекаются...
0: Настолько сама увлекается, Александр.
1: Да.
0: Один взял, второй и пошла. И пошла сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок, он где-то остался уже, понимаете, он, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше... как он называется? С ним же как на экскурсию идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается... И у нее только на килограммы, на вес работает.
1: А вот скажите, тут сразу мы подходим...
0: Так не надо путать промысел и когда с ребенком идешь, понимаете, Александр?
1: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
0: Ну, давайте, конечно, это же как занятие, как... Господи, Александр, сами должны
1: да понимать. Я понимаю ваши чувства.
0: А вот я ей объясняю, она ничего не...
1: Бесполезно.
0: Вот это, конечно, такой человек, нужно только на вес работать.
1: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, ну, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, он-то срезая, и забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели вот на картине вот вашего художника, которого вот уже обозначили, да? Не думая о том, что, в общем-то, есть у грибов такие недостатки, как червь.
0: Вот
1: ну,
0: тут
1: а потом
0: вы не
1: домой
0: правы.
1: Приходит...
0: Нет, я... вы не правы.
1: Извините, да.
0: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
1: Да.
0: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
1: Нет, я не то имел в виду, что все... там вот, как, например, мне вот этот синий
0: старые
1: нравится.
0: Старые грибы не берите.
1: Какие?
0: Правильно, старые, которые уже расползлись.
1: То есть вот слезяха.
0: Таким... Ну, слезяха.
1: Слезяха.
0: Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
1: Я возьму ее в ладонь.
0: Вот... грибы.
1: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
0: Это, ну, то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
1: а почему
0: немножко,
1: такой цвет?
0: Только он не фиолетовый, а кофейный.
1: А, угу. Можно я чуть-чуть? Да вы
0: ешьте,
1: сами
0: Александр,
1: тоже.
0: Я
1: а
0: говорю,
1: вот Неля как реагирует на то, грибы? Что... Дайте ей попробовать грибы.
0: А что я? Она ела сегодня уже их.
1: А, ела?
0: И на обед мы ели. И...
1: Для детей
0: и
1: вообще вредно
0: ели.
1: На ночь есть, да. Но под поутру мы покормим.
0: Нет, Нелли следит за собой. Вы не думайте, что она вот...
1: Но я вижу, она постоянно в себе.
0: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
1: Да. Ну так потому вот вы начали нее... об этой, об я... слизнях.
0: Ну вот, да. И... Грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
1: Мясо.
0: Не, ну не мясо, это мухи.
1: Ну, белок.
0: Это
1: мухи.
0: Обычные
1: ну,
0: мухи, белок. Просто они еще не развились.
1: А рыбы, кстати.
0: Вот.
1: Потому
0: но
1: что
0: безвредные.
1: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
0: Да.
1: Да.
0: В рыбе, например, если идешь, смотришь рыбу, одна, вторая, третья. Это...
1: Потом целый косяк.
0: Ха. Это значит, что это...
1: Значит, будут мухи.
0: Это у рыбы глисты.
1: Да-да. Да. Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В Московском пруду видел рыбу, вот такая
0: забыл,
1: выскочила.
0: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называют,
1: пучит ее, да.
0: Пучит, да.
1: Как же он такой длинный.
0: А потом эту рыбу грибники многие домой приносят. И говорят, что ее поймали...
1: В лесу.
0: Да, на донку.
1: Это ужасно, ужасно.
0: Так вот, да. Просто я говорю, когда... по лесу идешь, грибы собираешь. Мне вот это не нравится, когда это я возьму, это я не возьму.
1: А вот такое, дескать, ерничание по поводу добычи, да?
0: Ну, да.
1: Дескать, вот.
0: Ну, давайте.
1: Типа, а, нет, мне вот больше всего, знаете, что не нравится. Когда вот идешь, например, ой, такие я не беру. То есть получается, что, дескать, я лох, там, такие беру, а он, видите ли, морда барская, мы
0: да,
1: сокращаем такие.
0: Да, вот это мне не нравится.
1: Свинство, я с вами согласен.
0: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
1: В лесу уже.
0: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
1: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка. Она и ночью ищет.
0: Тетка.
1: И находит.
0: Вы знаете, тетка у меня. Я вам, если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13. А джаз-кафе когда было, где это, ну, мне не нравилось это место, честно вам скажу. Вы знаете почему.
1: Да.
0: Вот. Так она там с утра до вечера. И муж купил шубу за $7000. Она напьется... И то драка устроится студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге, около джаз-кафе.
1: Это
0: в этой
1: ужасно,
0: шубе.
1: Я помню, помню.
0: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
1: Но, а правда, потом
0: в связи с спортом, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
1: По плаванию, да, у нее плечи, как и... вот это вешалка.
0: Не, ну это. Мне вот такие женщины нравятся, которые.
1: Ну, кому очень нравится. Потому что под нее можно руку положить и не затечет.
0: Она, то есть, понимаете, я же не. Ну, она-то родственница.
1: Родственница. Вот. Вот как не повезло с родственниками.
0: Блондинка. Но вот этот все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
1: В смысле, вот. С вышки в воду?
0: Ну, с вышки, когда уже возраст подошел.
1: А она... вот до того она как прыгала.
0: Ну, обычно прыгала.
1: Понял,
0: как...
1: да, извините.
0: Не с мостика, но как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
1: Там они с мостов все.
0: Согнулась и раз пошла.
1: С... А, вот так. И то есть там не важно, в какую сторону.
0: Ну как, вдоль этих...
1: палок.
0: Я не знаю, которые... как Александр.
1: Рельсы мы их, плавцы, сам... называем между собой.
0: Я сам лыжник. Вот. Я...
1: Ну, я даже знаю, что знаю. У вас есть такое звание — лыжник вселенной.
0: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
1: Простите, вот, простите, как... Олег Германович, а что тут за порошок такой?
0: Про дочку сказали, что она пухлогубая.
1: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
0: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как мухоморье.
1: Понял.
0: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
2: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. И его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, ну, в общем, мы остановились на дождевиках.
0: Но Нелли плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
1: Лоси не дохнут.
0: Нет, смертельных случаев не было, а и главное, не есть 4.
1: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
0: Нет, 4 мухомора не есть.
1: А 8? Это ну, маленьких.
0: Вы понимаете, что...
1: Ну, то есть там...
0: Понимаете, что
1: понял,
0: грибы?
1: Понял, понял.
0: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
1: Полтора ешьте. Можно.
0: Ну, вот эти викинги, они 3 гриба ели.
1: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
0: Давайте.
1: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с Олегом Германовичем, извините, их ректором Липецкого. Ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ. И его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах. И, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
1: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
6: Вот вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно, ну, за Малинкой ходил в Смоленскую область.
1: В Смоленскую область, да.
6: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
1: Да.
6: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если...
1: Спасибо. Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным, как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
0: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас, да?
1: Безусловно.
0: Ну, во-первых, безусловно. Я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр. Понимаете? Потому что такого не может быть.
1: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
0: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
1: А вот в чем
0: так же,
1: причина?
0: Как не советую есть грибы в
1: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. И вообще в уксусе.
0: Нет, в уксусе, понимаете, как кетчуп. Что вот как спагетти, детский.
1: То есть неестественный вкус получается продукта. Вот на самом деле я вот попробовал.
0: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах. Да я сам, у меня у друга Ягуар 4.0 Даймлер.
1: Да, темно-синий металлик, я видел.
0: Черный, Александр. Колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдает, потому что таких колес нет широких.
1: Низкопрофильная резина.
0: Ни у кого широких таких нет. Так. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дачи, едут, ну, семья, да? Мама там, дочка. А мы в метры приближаемся. Так им страшно, Александр, понимаете, они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
1: То есть, я даже знаю, что...
0: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
1: Да, ну давайте следующий телефонный звонок. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Говорите, пожалуйста.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
1: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
0: Не знаю. Ну, по-моему, давайте, не его голос был.
1: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
8: Вот у меня такой вопрос. Понимаете... Вот я недавно был в лесу,
1: так.
8: Видел очень интересные грибы, я первый раз такие грибы видел. Их мало, форма как пальца, и на конце такой вот ярко-красные, как бы, ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот, как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
1: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
0: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, да, на самом деле. И я считаю, что просто он, ну, вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди грибы, не Ленин, а да, все люди, да, грибы. Да, потому что гриб – это... не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
1: Потому что белок.
0: Нет. Потому что нету вот реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как, понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
1: Это
0: озеленение. Понимаете, да?
1: Да,
0: понимаете?
1: Конечно.
0: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы – это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек – это и есть гриб.
1: А вот что касается вот описанных нашим позвонившим предметов, найденных в лесу.
0: Я, вы знаете, может быть это... Сейчас, подождите секунду.
1: Да, конечно, у нас время есть.
0: Я сейчас сравню с картинками Шепеленко.
1: Ну, посмотрите. Да.
0: Ну, я думаю, что это съедобный гриб.
1: То есть можно смело брать?
0: Да, потому что это, он не похож на вот те шесть грибов, которые нельзя есть.
1: Угу. То есть которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
0: Да. Ему нужно просто, в этом случае я советую молодому человеку брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
1: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку, может быть вы как-то визуально вкратце опишете, ну какие-то, может быть, характерную особенность, присущую всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
0: Ну, наверное, вот вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидес. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели у вас или у вашего знакомого, ногти посинели, руки и ноги, похолодели, судороги. Только не путать с судорогами, которые от мухоморов, там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
1: То есть нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
0: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
1: Нет.
0: Ну, в общем, это, не, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть, ну,
1: я... Да, но, тем не менее, наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Да, пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора, да.
0: Происходит, Александр, жировое перерождение печени, почек и сердца.
1: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
0: Я не хочу сейчас об этом говорить.
1: Хорошо, дальше.
0: Что дальше?
1: Ну, что там
0: дальше?
1: Я же
0: вам сказал, что я вот знаю только этот гриб. Бледная поганка. Остальные пять мне неизвестны.
1: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
0: Не ешьте незнакомые грибы. Вот еще забыл. Которые не знаете, просто не берите в корзинку.
1: Кстати, я знаю...
0: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
1: Да, с ногтями он был.
0: Пусть он лучших не берет. Раз не знает.
1: Раз не знаешь, не бери.
0: Да, хотя я бы их съел бы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
9: Отличная передача, вы задумали, господа.
1: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
9: У меня не вопрос, у меня сообщение.
1: Да.
9: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник. Так. Буквально последние 40 лет, в мои 42. Собираю... Ну, не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Главное знать, что брать нельзя. Так. А что нельзя, все остальное можно. Это проверено в моем собственном опыте и на опыте моих знакомых. И очень даже вкусные грибы получаются. И даже очень большие корзинки собираются.
1: Так.
9: Продолжай. И очень вкусно получается, и... Могу даже привезти их в Москву, угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые я пробовал на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
1: Спасибо. Это будет очень приятно. Вот, не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо.
9: Пожалуйста.
1: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
0: Да.
1: Сейчас прорвемся, буквально.
0: Да. Так.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелли. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы, И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо. Ну,
1: мне кажется, я не верю в его
0: привлекательность.
1: Да, вот чагой, говорят, лечили эту болячку на губе у какого-то царя нашего. Не болячка у него, там что-то не такое злокачественное.
0: Проблема с губой, в общем.
1: Да, и говорят, что лечили лечагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
0: То есть второе поэтому название это лечага, да? Вот,
1: ну, чага, вот, ну, которая на березах, такие, знаете, полукруг.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: Да нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот, как японский называют его некоторые, который японский. В банках.
0: А, чайный гриб.
1: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
0: Чайный гриб. Угу. А, ну и еще тут очень многие наши...
1: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
0: Да, вот и хотелось
1: не,
0: бы.
1: То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
0: И про хай-тек давайте расскажем.
1: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
0: Да, это было
1: хай-тек
0: не совсем вежливо по отношению к
1: хай-теку. Целое направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, тягельские сезоны, архитектор Шехтель,
0: известный
1: художник Врубель.
0: Да.
1: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
0: А, ну, вот ладно, вы сказали, было, что-то сейчас
1: хай-тек пришло. Вытекает из Баухауса, да. Понимаете, Александр?
0: А, вот я как раз услышал, да.
1: Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
0: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
1: а хай-энд,
0: да,
1: а вот, хай-энд, да, Александр, есть, то, что да, вы да. говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
0: Неважно, какой ценой.
1: Качество, результат, понимаете?
0: Да.
1: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
0: Ну,
1: хотя
0: да,
1: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слушают лучше. Ой, ну ладно.
0: Ну это да, это уже так называемый.
1: Долби Сурант.
0: Долби Сурант.
1: Или
0: да.
1: потом. Или вот Dolby Pro Logic.
0: Вот интересно, а про
1: я это... просто... У меня такая аппаратура, Александр. Вот если приедете ко мне на дачу...
0: Посмотри... Да я видел у вас в машине тоже автомобиль.
1: А вы, если вы видели, какую я студию забабахал для, да. для дочери. Понимаете?
0: А, кстати, я так понимаю, что это
1: знаете,
0: вот опять такой тонкий подвод к тому, чтобы дать слово, наконец, вашей дочери. Нелли, как? Ты не против, чтобы наши глубоко уважаемые радиослушатели что-нибудь такое послушали в твоем исполнении?
2: Я могу спеть отрывок из одной известной песни, которую раньше исполнял Александр Барыкин, но мы тут немножечко с папой ее переделали.
0: Это называется ремикс. Да, извини. Да.
2: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет. Той девушке, которую люблю.
0: Вот что мне понравилось. в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. Грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович.
1: Да, вы, если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте. Потому что очень сложно для нее говорить. Она же еще не понимает ничего.
0: Я понял. Нелли,
1: задайте ей какой-нибудь простой вопрос, Александр.
0: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
1: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
0: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр.
0: Вечер.
3: Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Нелли.
0: Здравствуйте.
3: Это вас не беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: Вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что, значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. Значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы, я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И вы знаете, вот когда они вот в деревне, вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие, их прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытарасывать. Вот. И, знаете, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер вовсе не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
1: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали, и не успел мысль закончить.
0: Простите, я просто очень импульсивно.
1: Да. Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. Вот, недавно ко мне друг заехал, привез форель. Понимаете?
0: Рыба такая.
1: Рыбу, да, голландского. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
0: Так.
1: Пахнет она, знаете, чем? Бройлерами.
0: Курами.
1: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
0: Угу. И кормят курами.
1: И кормят комбикормом. Понимаете? Как, так же, как и кур. Вот. И в результате, вот какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
0: Но тут есть еще один момент.
1: В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
0: Угу.
1: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
0: Вешенка, да, вот.
1: Опионок. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
0: Я целиком с вами согласен.
1: А мне вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую форель.
0: Принципе,
1: хотя она на вкус очень нежная.
0: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, он под водочку.
1: Как, так же, как белые грибы.
0: Так же, как белые.
1: Белые,
0: да,
1: грибы,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: тоже,
0: да,
1: есть.
0: Так. А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов там...
1: Нелли, вот когда...
0: Да,
1: Александр.
0: Да, я слушаю.
1: Нелли,
0: да,
1: вот когда тоже, она дождевики то съест их, да?
0: То выплюнет.
1: Нет, то, когда палец обрежет, кровь течет у нее, и она берет этот дождевик, прикладывает, И вот пройдет.
2: Это уже называется «Дедушкин табак».
0: «Дедушкин табак», да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория — так называемые поддорожничники, вот лопушники. То есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да. И были люди, которые лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои. То есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба. Да? На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону, и наблюдатель, да, просто вдумчиво. Я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями. Все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
1: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее, Александр.
0: Кто из них прав?
1: Правы те, кто за грибы.
0: Понятно, что я не ожидал иного ответа.
1: Я вот эти вот с лопухами, я в не верю в лопухи.
0: Нет, ну еще шевель, знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески вот.
1: Шевель.
0: Да, шевель. Шевель.
1: Нет,
0: едят.
1: Нет, шевель, крапива, не то все.
0: Я согласен. Крапив, шевель. Чертополох. Также.
1: Есть...
0: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
1: Растения разные есть, Александр. Но да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы — это не растения.
0: Не растения.
1: Не надо, не путайте.
0: Так вот, у них-то конфликт было. Что
1: все
0: вот...
1: в одну кучу-то, ну, складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
0: Конечно.
1: Я не говорил.
0: Не было этого. Не было. Я хотя просто... нет, вы сказали,
1: я
0: что не
1: говорить.
0: Ешь шампиньоны. Это
1: я... Но я начал говорить, а вы меня перебили. И...
0: Ну, простите, да, я, конечно...
1: Дело не в этом, Александр. В конце концов, я у вас в гостях, а не вы у меня.
0: И, да, простите,
1: и
0: я, видимо...
1: Говорили, и вы мне помогаете Нелли раскручивать.
0: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста. Олег.
1: Какой?
0: Вот этот... который, да. Потом,
1: который
0: а то,
1: ели.
0: Что они дают... Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
1: Но она ела их уже днем сегодня.
0: Ну, пусть
1: ты
0: сейчас...
1: Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
0: Да, можно попозже, но тогда много.
1: А то подумают, что я, понимаете, Александр,
0: да мало ли вообще, что они подумают.
1: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
0: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
1: это она так думает, что тяжело, не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы тяжелые, пища абсолютно не тяжелая.
0: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
1: Нет, нет.
0: А похудеть
1: нет.
0: Можно?
1: А я вам могу, знаете, как сказать?
0: Да, да, да.
1: Для
0: да.
1: мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
0: Нет. Понимаю. Ну, да. Так бы и сказали сразу.
1: Я имею в виду, да.
0: Показали
1: это,
0: бы. Этого, да.
1: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
0: витамины.
1: Мужчин. А витамины? А кроме белка это еще...
0: витамины.
1: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что вас от грибов будет... у них... забыл, как это называется. В общем, танцевать вы будете, и дискотека вам понравится.
0: Витамины в грибах есть?
1: Есть. Витамины есть, железо, кальций, магний. Очень много всего. Кислоты всевозможные. Это целые... Я бы, например... Нелли, вот я ей даю, она, правда, сейчас... Ну, начала уже, так сказать... Ну, бывает такое, что она не отказывается есть грибы. Но, правда, я ее, может быть, сам часто слишком заставляю это делать.
0: Ну, а вот скажите, вот то, что...
1: И вы сейчас, Александр, не предлагаете ей есть?
0: Нет,
1: потому
0: я
1: что
0: буду,
1: я уже и на завтрак она ела уже, и на обед ела.
0: Ни в коем случае больше не буду.
1: А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
0: Котлет, то... макарон.
1: Она сейчас, он... Никак, ну...
0: Извините, я болею. Да, ну, у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать, но... Ну, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Очаровательная.
0: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
4: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Олег Германович.
0: Здравствуйте.
4: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну это же бледная поганка. Они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные? Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях,

0: Ну,
1: баночку там можем, да.
0: А, баночку, да, да, скляночку, да, чего-нибудь еще интересненькое.
1: Понятно,
0: слоников, если хотите.
1: Черепашек можем тоже.
0: А, да, черепашек, да.
1: Понятно,
0: тоже можно.
1: Спасибо.
0: У кого какая фантазия.
1: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
2: Без комментариев, все правильно.
1: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи вам, да.
3: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
1: Будем рады вам помочь.
3: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук. Понятно. Чем нужно бить?
1: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Добрый
4: вот
1: ночь.
4: Я хочу рассказать одну историю.
1: Рассказывайте, конечно.
4: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы.
1: Угу.
4: Вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
1: Да, понимаю вас.
4: И вот, ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, что работаем, все-таки, понимаете.
1: Конечно, конечно.
4: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти в темноте, там, по лесу еще.
1: Угу.
4: Ну и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну вот, очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, и вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по всякому варенице, знаете. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички. Ну так. Ну, обращали к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали, это феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали, там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
1: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
2: Ну, да, ну, про грибы много рассказывают, в том числе и всяких чудесных историй.
1: Например, в банях очень часто после их посещения казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
2: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
1: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы вот не стал бы сейчас делить шляпочные, не шляпочные.
2: О, тогда,
1: простите,
2: Александр,
1: извините, я не прав. Да.
2: Про Атеона накатал, я вам могу рассказать.
1: Расскажите.
2: Это. Да ну что вы, не буду. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин, это в Мексике, когда туда приехал один американец, у него... Жена была, как ее, Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
1: Русская, да.
2: Да.
1: Овсиенко фамилия.
2: Ну, не знаю.
1: Нет, вот я читал эту книжку.
2: Овсиенко — это певица. Так.
1: Нет, я имею в виду...
2: Это вот, у меня вот Нелли поет песню Овсиенко.
1: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
2: Ну, сейчас она вспомнит слова. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
1: Людмила Овсиенко.
2: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга «Анархиста» начнется. Все это вот, я знаю все это.
1: К чему все это приводит, молодежь?
2: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки.
1: Да.
2: Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наша вот эта вот Галина Петровна, как здесь была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
1: Причем занималась челночеством, занималась. И вот такой резкий
2: Нет,
1: переход.
2: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю, в 50-е годы
1: псилоцибин
2: открыли.
1: Знаю.
2: Потом открыли это вещество, которое было в теонанакатле. Теонанакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
1: Ну, давайте сейчас попробуем вот это.
2: Есть эти грибы? Нельзя.
1: Не будем.
2: И у нас
1: нет, а вот этот, я вот этот
2: растут.
1: Хочу.
2: Трифиля вот еще. Знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки?

0: когда свиньи есть.
1: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелия, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджеры, просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили, и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
2: Папа, расскажи про дядю Витю.
1: Да.
3: Что тут много... Да, понимаю. Ну, или сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень, ну, неприятное и опасное.
1: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное,
3: сам,
1: только для
3: я сам да, был извините. Пьяный в лесу.
1: Я видел.
3: Да. И грибов, конечно, не соберешь. Потому что хочется... Я вот когда... Про дядю Витю даже. Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
2: Помнишь, начинает. Как он за грибами ходил? Расскажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, сейчас он пьет не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Децла.
0: Она с этим Децлом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне это не нравится.
2: Но я тоже считаю все эти молодежные веяния.
0: Да?
2: Хип-хопер, он это не очень, конечно, хорошо.
0: Просто вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Ну, да, Нелли нравится.
2: Ну, что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный. Сам. Может быть, просто ей
2: может
0: нравится.
2: Может быть, у них что-нибудь получится?
0: Да нет, нет.
2: Думаете?
0: Да. Вы были у меня дома?
2: Ну, вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: да. Да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор хуже, да. Он пропил все, что у него было, понимаете. И вот я не могу про него говорить, у меня прям сердце кровью обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, подавили, потоптали.
1: А мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будить с толку? Пусть спит. Вот, потом... Потом уже утром, когда это пришли, я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял где-то от пита был где-то грамм 150, наверное.
1: Да вот. Ладно, больше, наверное.
0: Вот, и Нель, прекрати, занимайся своими делами, пиши.
2: Раскрашивай
0: пиши,
2: картинку.
0: Что Саша сказал, да. Вот, и это для взрослых разговоры. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки у меня червивые. И играли. Играли, потом... Эти пришли с рыбалки, иначе, ну, у нас там еще соседи, у нас 107 участков, все вместе, в общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут, кроме Виктора, вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них, они ничего не поймают, ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали, понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь, вот, одну выкурил сигарету, вторую, третью, вот кто курить любит, тот рыбак. Вот. И потом, если рыбы нет, они эту селитерку внесут. Селитерка, которую вот мы раньше говорили, где в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селитерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается санэпидемстанция. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селитерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Ел один раз.
0: Ели, да, у нас. Я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селитеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и снял, и все это хозяйство выкинул. А туда, в этот, ну, раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, ну, не уха, а заливную. Уха, не уха, фух, заговорился уже совсем. Заливную получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести вся, прежде всего, какую-то познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый, Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор, послезавтра фиолетовый поджиг, к примеру.
0: Рядовка.
2: Рядовка, да. Это, вот, на мой взгляд, эффективно.
0: Женщина было. Звонила перед этим, вот она про рядовку рассказала.
2: Да,
0: хорошо.
2: Да.
0: Которая действительно курицей пахнет рядовка. Думаю, что она... Я сначала подумал, что... Не пахнет, а сейчас, думаю, пахнет.
2: А вы знаете, кстати, что птицы тоже потеют и вот пахнут? Вот у меня, например, сейчас содержится несколько тоже в коттедже. И когда баню там топишь, еще что-то, они рядом прям. Вот. Потом бывало, что выходишь, они под ногами путаются, берешь так одно, смотришь, мокрое, думаешь, может, изморозь там или как вот это конденсат. Нюхнешь, и прям потом пахнет.
0: Птицы.
2: Знаете, я так прям удивился.
0: Думаете, пахнут?
2: Да, конечно, пахнут. Вначале они не сильно потеют, подушки
0: хотя, да,
2: пахнут.
0: Хотя, у них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним птиц.
2: Ну, это если уже повысить, вот еще они потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
2: Потеют?
0: А у вас будет, если 40 за 40 зашкалить, думаете, не спотеете?
2: Но мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру
2: тела. Конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, сейчас скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в городе, все это потом прорвалось.
2: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, что стоматит, не стоматит, в общем.
2: Это ужасно, особенно
0: приходил,
2: в жару, конечно.
0: Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
1: Да, папа, было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказал, представляете? Вот, разве врач так может говорить?
2: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Доброй ночи, да.
5: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
2: Мы полны к вам просто-таки внимания.
5: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
2: Спасибо за вопрос. Олег Германович.
0: Да, готов. Готов.
2: Например, вот у нас тут растет на грузовике. Вы видели грузовик вот наш?
0: Видел, да.
2: Видели,
0: да.
2: На нем березу?
0: Видел.
2: Ну вот, пожалуйста, проросла. Стоял всего лишь год.
0: Год, да.
2: Вот, это очень живой.
0: Урал.
2: Урал, да.
0: Ну и что?
2: Ну и что? То есть, значит, и береза, и грибы это одно и то же.
0: Нет. А хлорофилл?
2: Согласен, да. А может быть, кстати, хлорофилл...
0: Нет, Александр, уже думали об этом. Понятно. Уже умнее вас люди думали, Александр, извините.
2: Ну, очень резко,
0: я же не лезу, вот, например, в музыкальную программу, когда вы компакты ставите.
2: Да.
0: Я же не пытаюсь свой компакт поставить, или Нелли, например.
2: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет, сейчас выпустим. Всю студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает. Все, во всем разбирается. А ты не лезь. А я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают. Они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
2: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить, мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорила, правильно все. А вот этот вот, он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
2: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
2: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
2: Бывает, лопаточный
0: грибок. Тапочки, может быть, одел бы они чужие.
2: Чужие,
0: да. Ну, вот так он просто
2: вообще-то, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посередине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
2: Рукой просто неосторожность.
0: Рожа, говорю, ничего страшного, говорю, как
1: все. А у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Нелли. У нее волосы все побелели. А Нелли, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
2: Да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать
0: ветку. Да, было такое.
2: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот. Почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
2: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да, на самом деле их нету. Это просто грибница, когда... вот знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них, потому что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу так вот получается, вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, да, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
1: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
2: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что... надо что-то одно,
2: да.
0: Понимаете?
2: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать это то же самое, да. Как в жизни.
2: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
6: Это, в общем-то, не шутка.
2: Очень приятно.
6: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот, а у нас что-то в этом роде это и есть? Это первый вопрос.
2: Да.
6: А второй вопрос.
2: Будьте здоровы.
6: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай, старообрядческий, топтание грибами.
2: Что еще раз?
6: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
2: Это имеется в виду топтание борщевых тряпок, есть обряд. Перекидывание выпечкой. А, видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
0: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
2: Да я уж тоже забыл.
0: Нет, нет, подождите. Нет, вспомним.
2: А, что касаемо пропаганды...
0: Перезвонить он не может уже, да, никак?
2: Ну, давай послушаем.
0: Нет, подождите. Пропаганда.
2: Пропаганда, да.
0: Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
2: Так.
0: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
2: Тему грибов?
0: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Вот. У нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
2: Ну, это, видимо, делается вот действительно с той целью, чтобы сократить приток в лес.
0: Конечно.
2: Да, чтобы
0: конечно,
2: не бродили кто-нибудь.
0: Конечно. Люди перестают идти в лес.
2: Да.
0: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
2: Да, кстати, почему они их не тушат?
0: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
2: Правильно.
0: А? Ну как?
2: Как может это сделать?
0: Ну вот, поэтому не тушит.
2: Да. И, ну, может быть, еще тогда телефон.
0: Я тушу.
2: За все.
0: А Нелли не тушит.
2: И вы поэтому вот и ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
0: Что, ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
2: Да, на самом деле...
0: Потому что, говорит, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет, курите, и плащ у вас, ваш с капюшоном офицерский. Я говорю, да у меня просто этот, ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
2: Безусловно, он, может быть, не предостался от первой жены.
0: Да.
2: Может быть, у нее муж моряк.
1: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку. И когда махаю тряпками над костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
0: Да.
2: Да, непосредственность детская.
0: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдет в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
2: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, вот, грибницам нашей страны?
0: Сейчас я это, на секунду книжку посмотрю. Да. Обращение есть. Сейчас. Вот. Я разговаривал с бабой Машей. Вот. Мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что ну, зашли во двор. Кирпичный. Кирпичный двухэтажный стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
2: Да.
0: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот. Ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот. Заснул около пилорамы. Не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И поскольку эти волшебные праздники все-таки еще не закончились, не хотелось бы, так сказать, возвращаться в будни, в серые будни, похожие на крылья осенних воробьев, мы попросили, опять же, наших замечательных двух дев, Маху Якудзу, Умтанну Копчик, поиграть на заднем плане и тем самым, так сказать, снабдить нашу беседу соответствующим музыкальным фоном. Я хочу представить вам Игоря Юркевича, писателя. Сегодня он гость нашей программы. Наверняка многие из вас читали его произведения. Вот одна из книжек у меня в руках. Это трилогия, роман-трилогия из трех частей. Я бы так сказал, триптих даже. Да. Первая часть называется «Как я обосрался». Вторая часть называется «Как меня не изнасиловали». И третья часть трилогии носит название «Как я занимался онанизмом». Помимо этого, Игорь Юркевич известен своим сотрудничеством с газетой «Еще». Также он является автором закадрового текста фильма Виталия Манского, который называется «Монолог. Частные хроники».
1: Монолог.
0: Да. Соответственно, я знаю, что по телеканалу «Культура» сейчас проходит нечто подобное, то есть просто идет чья-то черно-белая семейная хроника, на ее фоне просто прокручивают какую-то неплохую песню. Хорошая очень фишка, и действительно такая живая история, да? Вот. Но здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас.
1: С Новым годом, со старым Новым годом, дорогие радиослушатели, дорогие радиослушательницы.
0: И вы знаете, за то время, пока страна праздновала без меня, потому что я праздновал в другом месте. Огромное количество скопилось у людей вопросов, каких-то нерешенных уже проблем вот на этом рубеже, я бы сказал, в преддверии, так сказать, перехода к... Да, огромное количество, да.
1: Саша, только я сразу поправлю вас, чтобы не было никакой путаницы. Я не автор я автор сценария фильма «Частные хроники. Монолог». Это уникальный фильм. Это первый в мире художественный фильм, сделанный на основе частных хроник кинолюбителей. И там и так достаточно много путаницы, поэтому там нет закадрового текста, там есть сценарий. Нормальный кондовый сценарий.
0: Я просто прошу прощения, я целиком, конечно, не информирован, но вы прям поправляете меня, если я как-то говорю что-то не то, касающееся именно вот вашей деятельности, угу. Потому что...
1: Угу. Насчет газеты «Еще». Дело в том, что с газетой «Еще», пардон, конечно, никак я не сотрудничаю, я с ней имел какие-то отношения лет, наверное, 8 назад, когда я спасал своего друга Зуфара Гареева из тюрьмы. То есть в тот день, когда его посадили в тюрьму, я сразу дал интервью всем возможным радиостанциям, и, в общем, он вышел из тюрьмы, что я считаю своей большой заслугой. Также я помогал выйти из тюрьмы Алёше Костину. Но ни о каком сотрудничестве, конечно, речи, в общем-то, нет.
0: Понятно. Значит, мои информаторы будут уволены. Да.
1: Вот увольнять никого тоже. Ну пусть.
0: Нет, имеет смысл, Игорь, имеет смысл. Я поясню, почему. Потому что жалость в профессиональной сфере, на мой взгляд, является преступным явлением. Именно из-за того, что когда-то кого-то не уволили, да, мы терпим какие-то поражения. То есть тонут подводные лодки, гибнут люди. Только по той причине, что кого-то когда-то пожалели и не уволили. Поэтому все информаторы будут уволены и лишены куска хлеба, и тот прайс, который я им должен, я им не отдам. Просто зажму и пропью в ресторанах.
1: Ну, вы знаете, раз мы с вами перешли на такой сразу глобальный уровень, мне кажется, что тонут подводные лодки не потому, что кто-то не был уволен, а, к сожалению, потому что народу это пока нравится. Вот когда ему, наверное, перестанет это нравиться, тогда... тогда они перестанут тонуть.
0: Согласен, согласен. Праздник общей беды, как пел классик. Так вот, как я уже говорил, за время вот этого преодоления перекрестка, рубежа, преддверия, да, огромное количество вопросов и тем начало волновать наших радиослушателей. И вы знаете, как ни странно, радиослушательницы тоже. Одна из тем сквозит красной нитью. Вы знаете, люди прямо не говорят об этом. Они все время ходят вокруг да около. Но, тем не менее, мы тут сели, все редакции, вся радиостанция собралась. Буквально вот собрание было вчера. Почитали эти письма, проанализировали. И мне была выдана, так скажем, резолюция, что во всех этих письмах речь идет в той или иной степени скрытости, тем не менее, о таком явлении, как фетишизм. Готовы ли вы беседовать об этом и каким-то образом разрешить проблемы людей в этой области? Вот.
1: Да. Вы знаете, да. Как писатель, который поставил под сомнение вообще любую возможность ответа на любой вопрос, я боюсь, что я буду плохим пророком, но я первый готов признать, что я плохой пророк. Поэтому готов.
0: Вот тогда давайте немножечко... так скажем, посмотрим на... Ну, проблему это не будем называть. Посмотрим на эту вещь со стороны. Люди, они ведь очень странные. К примеру, они любят иногда отождествлять себя с представителями живой природы. С птицами, там, с животными. Ну, как это происходит? К примеру, у него острый глаз, как у орла. Или он слышит, как кошка, да? Или, например, она ласковая, как котенок. То есть берут от животных какие-то, скажем так, характеристики, примеряют их на людей. Людей, и, например, он свиреп, как тигр в бою, в общем-то, с какими-то врагами в кабаке, как с пьяну дерется, тоже похвально, да, при этом, как ни парадоксально, люди всегда пытаются доказать, что они люди, и ничего общего с животным миром у них нет, то есть, дескать, мы разумны, или там он груб, как животное, да, то есть парадоксальные вещи. И, вы знаете, как ни странно, существуют реальные, так сказать, вещи, которые отличают человека от животного, но при этом они считаются, назовем это так, пороком. И вот именно одной из отличительных черт человека от животного является фетишизм. Согласитесь, что у животных фетишизма в той форме, в которой он есть у людей, нет, да, попросту говоря.
1: Не знаю. Вы знаете, мне кажется, что у животных тоже есть свой фетишизм. Другое дело, что просто вот мы сейчас все немножко в ужасе, особенно в России,
0: да.
1: От этой даты, третьего тысячелетия, потому что ничего не изменилось. И это катастрофа. И готовы мы себя сравнивать с животными, с вещами, с музыкой, там, не знаю, с кем угодно. И это нас все равно не спасает. Конечно, то, что вы говорите, все совершенно замечательно. Конечно, что-то отделяет от животных, особенно сейчас, да, вот когда казалось, что наука вот на рубеже третьего тысячелетия нам ответит на все вопросы. Вот они еще расщепят немножко атом ученый, и все. И вот мы уже вроде как бы сказать, окажемся, ну, не в коммунизме, но где-то рядом. Выясняется, что нет. Выясняется, что наше сравнение с животными не в том, что у животных нет фетишизма. Как раз я бы немножко поспорил, но, конечно, для собаки хозяин это фетиш.
0: Ну, естественно. Ну, тут несколько другое. Это тогда мы можем, например, так же сказать. Я вот совершенно уверен, что, например, для симфонического оркестра дирижер это тоже фетиш своего рода. Потому что у них же происходят такие, например, общения между собой, что вот тот-то режиссер, он очень хорошо машет. То есть он энергетичен. То есть это тоже фетиш, правильно? Но я все-таки говорю о фетиш, связанным с сексуальными, скажем так, переживаниями. Вот этого у животных в том виде, в каком у людей нету все-таки. Конечно, там, завидев там перо любимой своей там самочки, какой-нибудь птицы, он, естественно, полетит и нахлобучит. Но это нечто другое. Вот специально, видите ли, я сегодня принес и развесил здесь на стенде огромное количество вещей, так сказать, из одного секс-шопа, которые, в общем-то, как раз и являются предметом фетиша. Вон, скажем, этот трусики юной наездницы, о сырнике главного редактора одной из радиостанций. Это как раз принадлежит к редкой форме, это женский фетиш. Ну, еще тут вещи я уже не буду перечислять, мы с вами их видим и можем, конечно же, обсудить несколько позже, но тем не менее, в чем же парадокс? Почему, в широких слоях общества, именующих себя культурными слоями, фетишизм считается таким неким постыдным явлением?
1: Фетишизм считается постыдным явлением, потому что об этом очень хорошо сказал Пушкин. Потому что русский язык устроен так, что в нем сложно обыкновенные вещи называть своими словами. В частности, до сих пор все литературные критики краснеют, когда упоминают, как я обосрался. Притом об этой вещи уже написаны сотни диссертаций. Даже, там, не знаю, не десятки, а именно сотни. И с моей точки зрения, это невинная вещь. И вот почему это происходит. Потому что мы не соотносим себя с сексом. Чтобы можно, как бы мы ни высоко ценили русское слово, русскую ментальность, но, к сожалению, ее соотношение с сексом абсолютно нулевое. У нас нет личного начала в сексе. И поэтому другое дело, понимаете, мы еще сейчас попадаем в одну западню, что на рубеже тысячелетия меняется понятие секса вообще целиком и полностью. То есть меня уже, я не хочу не говорить, но меня уже не возбуждают трусики юной наездницы.
0: Ну, я именно поэтому перенес их сюда, зная, что меня тоже ни в коем случае.
1: Для меня это только слово, хорошее, плохое, неважно, острота, удачное, неудачное. И то есть мы попадаем в очередную, как вы знаете, с долгами. То есть выясняется, что мы эти не заплатили, а надо платить еще следующие долги. То есть здесь, с одной стороны, мы себя никак не соотнеслись с сексом в 20 веке, уже наступает секс 21 века.
0: Совершенно то есть происходит даже не то, что запоздание, а какое-то раздробленное восприятие вот этого явления, так как-то секс, собственно, раздробленное. Но все-таки есть же определенные круги, пусть их, так сказать, мало, для которых секс – это культ, в принципе, в нашей стране.
1: Вы знаете, секс должен быть культом для любого человека, потому что секс – это подсознание. Как нам объяснил Фрейд, Юнг, Толстой, Достоевский, я, наверное, в какой-то степени. Я уж не знаю, это хорошо или плохо, но секс – это… То есть мы еще не прошли тот этап, когда секс – подсознание, но он уже и сознание тоже.
0: А вот вы правильно, в общем-то, сказали о некой неспособности воспринять какие-то, скажем так, предметы фетиша вот широкими слоями населения. Может быть, это связано, скажем так, с исторической, с историей развития одежды на Руси. Вот, ну, давайте вспомним, к примеру, как одевались, к примеру, австралийские аборигены. На них не было ничего. Они видели всю жизнь свои голые тела. Да? У нас вот у женщин были кокошники, сарафаны. Да, были роскошные косы, но не мог же кокошник служить предметом фетиша. Да? Добрый молодцы с кушаками. Вот, или, например, Илья Муромец, богатырь Петерня. А вот в этих кольчугах они были воинами. Да? Но согласитесь, что эротики в их костюмах военных было значительно меньше, нежели, скажем, в тех же костюмах войск СС, как ни парадоксально. Это
1: чего? Войск СС?
0: Да, у войск СС были весьма эротические все-таки, весьма эротическое обмундирование, согласитесь с этим.
1: Саш, я, наверное, вас сейчас сразу обломлю, и наших, мне кажется, мы не имеем никакого представления о русской одежде. Это все голый миф. Да, никто вот... на Руси не одевался ни в какой кокошник, ни в какую кольчугу. Мне кажется, они носили простую, удобную, легкую одежду.
0: Холщовую.
1: Не знаю, может быть, хлопковую, может быть, холщовую.
0: Не, ну, кокошник все-таки кажется, был, вы знаете,
1: все эти кольчуги и кокошники – это роскошь недобросовестных историков, художников. Все было… Наверное, они в кольчуге воевать невозможно.
0: Невозможно.
1: Абсолютно.
0: Но это, скорее всего, было из разряда аксельбанда, парадного мундира. То есть, вот, типа, его сажали на коня, чтобы увидели враги с холма.
1: Опять же, поскольку русские люди воевали и воевали хорошо, поскольку они рожали детей и трахались, как бы сказать, и занимались сексом, у него, значит, они занимались этим без кольчуги.
0: Безусловно. Хотя, вы знаете, я вам доложу, что я недавно тут посетил со спецкомандировка, спецпоездка в Париж, надо было кое-что там разрушить. Вот. И по пути, естественно, была культурная программа. Я зашел в один из музеев, где были там рыцари все эти. И у них действительно, вот скажем так, на том самом месте был, ну, скажем так, лючок, соответствующая, скажем так, емкость, лючок, который открывался, и вот все эти рассказы о том, что рыцари, псы-рыцари и прочие напрыгивали на порабощенных девок, прям-таки давили их насмерть своими тяжелыми доспехами и садомировали их, насиловали. В принципе, знаете, имеют основу под собой.
1: Саш, такой, опять да. же, я бы не хотел, чтобы наша беседа принимала исторический характер. Как вы понимаете рыцари? Какая это для вас эпоха?
0: Ну, это, скажем так, 16 век.
1: Я вас уверяю, что в 16 веке никаких рыцарей, рыцарей уже не было в 12 веке. К сожалению, у нас огромная путаница. Мы путаем возрождение и готику. Это абсолютно разные вещи. То есть возрождение – это тогда уже, когда не было вообще не то, что рыцари, а представление о рыцарях.
0: Вы имеете в виду, скажем так, сейчас в данный момент характеристику моральную или именно
1: любую,
0: внешнюю?
1: Внешнюю, физиологическую, сексуальную.
0: А как же выглядели воины 16 века?
1: Вот воины 16 века выглядели, я боюсь, вполне как почти мы, только ну, с некоторыми поправками. Понятно. Дело в том, что 16 век – это... это не возрождение. Понимаете, мы путаем здесь, потому что в России не прошла этот этап. Это достаточно болезненный момент, о котором не хочется говорить легко, потому что нам приходится сквозь это проходить. Вот сейчас действительно тот момент, когда нам все приходится вспоминать. А кто мы? Вот, а было у нас возрождение? Как у нас выглядела готика?
0: Но тут даже согласитесь, Игорь, что какой-то элемент фантазии, попытки, может быть, вообразить себе несуществующее, это ведь тоже не так уж плохо, потому что гораздо лучше давать людям, ну, вот честно скажу, я сам ненавижу смотреть исторические фильмы, мне кажется, что там настоящие мушкетеры, там, короля Людовика просто описались бы со смеху, увидят, в какие костюмы наряжают их прообразы на экране. Откуда мы можем знать, как выглядели эти люди, как они жили? Полный абсурд, полный бред, но такие фантазии должны быть. Хотя бы для того, чтобы в какой-то момент сыграл тот единственный небольшой ген, находящийся, кстати, в очень немногих людях, который содержит эту правдивую информацию о внешнем виде наших далеких предков. Этот ген требует развития, он требует воплощения. Его нужно стимулировать.
1: Его нужно стимулировать. Вы знаете, ну, наверное, раз я писатель, то для меня самая главная стимуляция – это слово.
0: Безусловно. Вот. Да. Слово, образ, вы же...
1: Да. Да. Все правильно. Понимаете, я один раз видел по телевизору, что-то там говорили про Фоменко, про эту замечательную мистификацию. Но, к сожалению, я-то прекрасно понимаю, наверное, так же, как и любой наш радиослушатель, в истории нет свободного места. В истории нет места для фантазий. Искусство – это очень жесткое преломление человеческой деятельности. Любая фантазия хороша там, где она основывается на реальности. Вот мы заговорили о фильме, понимаете? Я когда вот делал этот фильм, то есть там была мощная история. Это собиралось несколько лет. «Частные хроники кинолюбителей». Я когда его посмотрел, я вообще не плачу. Я достаточно жесткий, сильный мужчина, много чего повидавший, много чего посмотревший. Но тут я заплакал, почти заплакал, потому что я сразу вспомнил слова Шаламова. Вот его, у него была встреча с Пастернаком, и мы уходим в сторону от животных, или наоборот, мы к ним приближаемся?
0: Мы можем, так скажем, блуждания наши, они вообще не ограничены.
1: Ну, это, наверное, тоже. Кстати, вот к животным мы сейчас придем.
0: Да.
1: Так вот, Пастернак говорит, я не могу смотреть кино, потому что как только я вижу крупный план коня, я плачу. Ну, понятно, да? Угу. Энергетика живой жизни, ничем не прикрытая. Сразу же дает себе знать. И... Вот это я увидел в частных хрониках, которые сделали эти замечательные люди, которые не умели врать. Имя им народ, наверное, вот наш несчастный такой, в то же время замечательный народ. Опять же, почему нас сейчас тянет с животным? Почему? Потому что животное не умеет врать. именно поэтому нас к нему начинает тянуть.
0: Ну, извините, тут я сразу все-таки немножечко хотел подкорректировать то животное, которое не имело длительного опыта общения с человеком.
1: Никакое.
0: Потому что... Нет, Игорь, к примеру, кошки, которые очень долго живут у своих хозяев, очень хорошо и конкретно могут разводить своих хозяев. И причем делать это весьма открыто, в наглую и кощунственно. То есть тем кошкам, которые жили очень давно, еще не прирученными, и в голову бы не пришло вести себя так, как ведут некоторые современные кошки, практически заставляя человека работать на себя. Вы знаете, на животных, которые живут рядом с человеком, очень отражаются вот эти отрицательные черты, присущие только человеку. Недаром говорят, что животные многие похожи на своих хозяев. Вот есть такая...
1: Вы знаете, я боюсь, что это опять же тот замечательный миф, с которым не надо расставаться. Пусть конечно, они будут похожи на своих хозяев, там, не знаю, пусть хозяева будут похожи на своих животных. В итоге мы просто отдаем еще одну хвалу гуманизму. То есть гуманизм настолько тяжелое испытание для русской культуры, что у нас уже и животные люди. Вы знаете, у меня было такое эссе о собаках русской прозы.
0: О собаках?
1: Да. Угу. О животных русской прозы, там, в общем, собаки. Так я вот попытался посмотреть на животных, кем бы они стали сегодня. То есть каштанка там у меня сегодня перевозит оружие из Афганистана в Чечню. Там, предположим, белый бим занимается проституцией на Новом Арбате.
0: А почему, извините, все-таки это так, немножечко негативно? Вот я понимаю, что в духе времени, может быть, белый бим, он мог бы не заниматься проституцией, а хотя бы заниматься там торговлей. Ну ладно, хотя бы быть сутенером, это одно и то же. Ну почему же все так вот угрюмо?
1: Я его доведу до сутенера, я его сделаю сутенером. Нет, у меня сутенер слон, который был вот у Куприна, который пришел к девочке. Вот который больной девочке пришел. Вот он у меня сутенер. Там. Нет, просто понимаете, мы животных всегда делали людьми. Вот в чем проблема.
0: Отчеловечивали.
1: Да, конечно. Они же не животные. Каштанка, она же никакая не собака. Это нормальный, жизнерадостный, здоровый мужик. Так же, как белый бим, это тоже никакая не собака. Это такая полнокровная, здоровая крестьянская баба. И... вот тот слон, который у Куприна, это тоже, в общем, такой вот обыватель, мещанин, радующийся нормальным мещанским обывательским прелестям. Мы сейчас немножко все жертвы вот этого гуманизма русской культуры. Мы все пытаемся из него выйти, и правильно делаем, что пытаемся. Надо из него выходить.
0: Ну, кстати, извините, тут я тоже немножечко перебью вас. Не только вот этот гуманизм присущ русской культуре. Дело в том, что, к примеру, левретки, вот хорошо известные собачки, для которых выращивали специальных маленьких зайцев, да, они были очеловечены во Франции сперва. То есть Россия не знала этого, но Руси, наоборот. И просто вот случай из жизни, да, кот, домашний кот, которого вывозят на дачу, повредил лапу. Соответственно, хозяйка бегает, говорит, ой, там кот повредил лапу. На вопрос местного сельского жителя, что случилось, почему вы так бегаете? Он говорит, о, господи, да возьмите у меня любого из моих котов. То есть я их топлю десятками. То есть речи о очеловечивании животных там и не происходит. Все-таки очеловечивают животных, как правило, люди интеллигентные, которые хотели бы видеть в своем, так сказать, мохнатом, четырехногом, там, двухкрылом друге, именно друга, беседника. Простым людям это и в голову не приходит, как ни парадоксально.
1: Вы знаете, я думаю, что человек очеловечивает вообще все. Он это не ограничивается...
0: Даже автомобили.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Знаете, я тут был свидетелем совершенно замечательной сцены, как новый русский покупал картошку. Угу. То есть это было в деревне, где был в гостях у моего друга. И, значит, там вот кто-то что-то... Ну, какие-то местные жители продавали картошку. И вот, значит, остановился новый русский на своем Мерседесе. Вот он вышел, и таким хозяйским голосом говорит, а картошка не червивая?
0: Ну, это, может быть, он стебался так?
1: Нет, понимаете, я тоже так. И вдруг я понимаю, что он не понимает, что картошка не может быть червивой. В картошке нет червей.
0: Безусловно. Да.
1: И так вот он таким, знаете, хозяину говорят, да, картошка не червивая, там. И вот они так, она точно не червивая? Нет, она действительно не червивая. Вот она, и вот они так, вот, то есть он спрашивает таким хозяйским голосом, хозяин картошки вот таким же хозяйским голосом отвечает так уверенно, что я тебе продаю хороший товар. Какие тут...
0: Нет, ну, это значит, это, талантливый, знаете, продавец. Но...
1: Вы знаете, это больше страшно, чем смешно, на самом
0: вообще
1: деле.
0: Страшно, да, страшно, потому что демонизм, страшно. Демонизм. То есть человек с трудом себе представляет вообще, какую культуру он покупает. Ну, я имею в виду вот эту овощную культуру.
1: Нет, немножко другое, что человек, достигший, судя по всему, неплохих результатов в этой жизни, имеет самые смутные представления об этой жизни.
0: Ну, а с другой стороны, Игорь, вот вы знаете, к примеру, люди, которые проходят подготовку к полетам в космос в звездном городке, их, например, не выпускают на улицу, ну, очень редко. Они видят даже свои семьи, они живут совершенно другой жизнью. Я не знаю, разрешают ли им слушать, например, радиостанции, смотреть какие-то вот телепрограммы, каким образом формируется их сознание, но я уверен, что это специальная какая-то, опять же, подготовка. И, может быть, вы знаете, может быть, это и правильно, что вот это разделение труда и разделение усилий дошло до такого уже размера, что человек этот, он не знает, может ли быть картошка червивой. Зато он, может быть, досконально знает, как, ну, как отмыть деньги. Ну, вы понимаете, и знает только это.
1: То есть я в этом не уверен. Вы знаете, ну, я как
0: предположение. Я, конечно, тоже не утверждаю, что это так.
1: Я абсолютно, понимаете, человек, у которого самый... Это наша русская трагедия, что, к сожалению, вот уже на рубеже 3-го тысячелетия мы действительно имеем самые смутные представления о нашей культуре, о нашей реальности, о ее крестьянских корнях, городских корнях, не знаю, о ее ментальности. И это сказывается на каждом шагу, на самом деле.
0: Ну, в общем, да, сложно с этим не согласиться. Вы знаете, я предлагаю не откладывать, так сказать, в долгий ящик, а прямо сейчас начать общение с нашими радиослушателями. Я сейчас напомню телефонный номер. Если у вас, уважаемые, возникнут по ходу нашей с Игорем Ергеевичем беседы, какие-то соображения, вопросы, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас выслушаем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Огромное спасибо, что вот удалось дозвониться. Сашенька,
0: да.
3: Дорогой. Борис Борисов, мы с тобой года 3 назад разговаривали.
0: Угу.
3: Вот, и сейчас я знаю, что хочу.
0: Да-да.
3: Где эта программа твоя все-таки, Монмаранси, сокращенно ПМ? Ну, вот приглашаешь ты гостей там достойных, хороших, приятных, их слышишь хорошо, там все. Ну, особенно в прошлый раз вообще двух слов связать не могли, никто там. Троих ты там пригласил.
0: Да, да.
3: Вот если бы ты хотя вспомни хотя бы такие моменты, как Прохора.
0: Угу.
3: Два слова о нем скажи. О ней скажи.
0: Да, вот.
3: Вспомни, как лошади ноздрями раков ловили.
0: Я вспомнил.
3: Где Монмаранси?
0: Я вас понял.
3: Где сложнейший момент абсурда?
0: Я вас понимаю, но дело в том, хочу вам объяснить, да, немножечко,
3: да.
0: Что любая тема, да, которую мы здесь затрагиваем, она сама по себе абсурдна. И, конечно же, говорить о лошадях, которые ловят там ноздрями раков, это злободневно, это реальная вещь, да. Но мы эту тему исчерпали, понимаете? Мир стал, к сожалению, мир вокруг нас стал настолько уже банальным и настолько не выдает ничего новенького. Пинкова, что очень сложно найти, как вот
3: Саша,
0: вы говорите...
3: Саша, ты плюй на этот мир.
0: Нельзя, потому что этот колодец, с которого
1: у нас
0: я
1: нет
0: пью,
1: другого мира, я, мы не да, можем на него нет. наплевать.
0: Спасибо.
3: Нельзя, нужно.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Нет, я вот не согласен, к сожалению, Игорь, ну согласитесь, нельзя плевать туда, где
1: знаете,
0: ты живешь.
1: Я просто сейчас представил лошадь, которая ловит ноздрями рака.
0: Но это у нас была целая программа специфическая. Это так же, как, в общем-то, баба-волосянка, которая ловит рыбу на волосы на своих ногах. Это древняя такая, древняя удмуртская традиция. То есть ее, в общем-то, ставили оволошенную, смазывая специальным салом вот эти ноги и ставили на ночь, в общем-то, в пруд в какой-нибудь или там в речку. И с утра вынимали обвешанную рыбой и плотвой. Вот. Все село удмуртское сразу же наедалось. Это, кстати, мне немножечко, вот опять же, видите ли, Игорь, тут непонятно. Вот позвонивший сейчас человек, он почему-то считает, что это абсурд. На самом деле, это реальные факты, господа. Это реальная история жизни реальных людей. Почему она воспринимается как абсурд, мне непонятно, да? Я, например, вот абсурд, к примеру, ящера поющего. Вот это абсурд. То есть, когда выходит, значит, этот Киркоров и поет, это абсурд. Но это факты. И, например, расскажи о том, что выходит вот такое и поет. Расскажи об этом через 20 лет. Это вот будет восприниматься так же, как вот лошадь, которая ловит этих самых, да, раков ноздрями. Хотя это явление одного порядка и имеют место быть.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле, опять же, мы сейчас затрагиваем ту границу между сознанием и подсознанием, которая, к сожалению, благодаря слабости наших историков, философов, никогда не прослеживалась.
0: Даже, извините, может быть, не слабости, а предвзятости.
1: Вот у мы заговорили об удмуртах.
0: Да.
1: Я просто сейчас вспомнил одну вещь. Вы знаете, кто первый в России съел ребенка? Удмурты. Удмурты, то есть дело Белеса, прокручивали сначала на удмуртах. То есть якобы они съели христианского какого-то младенца. Кстати, защищал их писатель Короленко. Потом это, в общем, отдали евреям, что они якобы кого-то съели. На самом деле это тоже была такая замечательная история абсурда, вот которая почти хорошо кончилась, поскольку в итоге никого не посадили.
0: Может быть, попробуем еще все-таки один телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: Такой жизнерадостный смех.
0: Да.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
4: Это вы меня слушаете?
0: Да, безусловно.
4: Меня зовут Евгений Иванович.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать несколько слов в защиту того бизнесмена, который приехал в деревню покупать нечервивую картошку.
0: Угу.
4: К сожалению, картошка бывает червивой. И червяк этот называется...

0: писатель Игорь Яркевич. Мы с вами встретимся через некоторое время и продолжим нашу беседу о фетишизме. И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Яркевичем, писателем. Игорь, мы как-то вот все-таки отошли немножко в сторону от такого явления, как фетишизм. Люди вот звонят и просят как-то вернуться все-таки к этой теме. Вот на ваш взгляд, развитие данного явления с точки зрения, скажем так, материальных предметов, куда пойдет? То есть я уже неоднократно, вот мы рассказывали случай, когда человек был, ну это, конечно, вряд ли фетишизм, это была скорее большая любовь, он был влюблен в свой автомобиль и даже, извиняюсь, сожительствовал с ним буквально в гараже, за этим делом был пойман, используя для этого, сами понимаете, выхлопную трубу, то есть было признано психическое расстройство, это было душераздирающе.
1: Кто выхлопную трубу?
0: Ну вот, он так любил свой автомобиль, что сожительствовал с ним выхлопную трубу в гараже. Был
2: это же неудобно.
0: Ну вот он его как-то, видимо, хитро поддомкрачивал или что-то там такое целовал. То есть вы правильно сказали, что происходит очеловечивание не только животных, но и неодушевленных предметов. Это как раз вот тот случай. Я также помню женщину, которая целиком, так сказать, очеловечила свой собственный унитаз. Это действительно так. Она покупала ему золотые украшения, цепи, одевала вокруг его ноги, называла не иначе, как мой Женя. Вот. И мы, конечно, можем со стороны сказать, что это психическое расстройство, но откуда мы можем знать стопроцентно, что творилось в душе у этой женщины? Может быть, действительно, ведь вот тот гипс или из чего там делают горшки, я уж не знаю, добывается в разных местах. Места эти разные по энергетике. Может, это из какой-нибудь там святой горы, и, может быть, действительно он что-то ей нашел, шептал, о чем слышала только она. Где грань между разумным и ненормальным? Кто об этом может судить? Совершенно непонятно. Но единственное, что мы можем сделать, это никого не осуждая, попробовать спрогнозировать развитие вот этого явления, именуемого фетишизм, в ближайшие годы. Какие новые предметы фетиши могут появиться, так скажем, на прилавках секс-шопов и будоражить сексуальное воображение фетишистов, фетишисток, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, Саша, мне кажется, у нас с вами очень хорошо распределились роли. Вы такой романтик, который вот куда-то уходит, я такой жесткий прагматик, который все возвращает. Я вижу, возвращает на свои места. Я, к сожалению, вижу куда более жалкие примеры фетишизма. Вся история с новым гимном, ну, конечно же, это абсолютный фетишизм, ну, полный фетишизм, когда вот русское советское слово в таком диком понимании вдруг возвелось в фетишизм. Когда вот, понимаете, я смотрел...
0: Сейчас, извините, немножко ближе к микрофону, кстати, пожалуйста.
2: Извините.
0: Да, ничего.
2: Когда я смотрел, как они поют вот это, ведь даже дело не в том, что это невозможно слушать, это невозможно исполнять. То есть там поют какие-то молодые ребята, которые не очень понимают, что такое слово «Русь». То есть ведь Русь – это же не то, что архаизм, а архаичный архаизм. Если можно такое... Это же что-то типа чуть, да, вот откуда-то оттуда вот к нам пришло из удмуртских болот, которые мы воспринимали. Вот он, жуткий, кошмарный фетишизм. Вы знаете, я просто убежден, что в ближайшее время на предметы секс... на прилавки секс-шопов выйдут какие-то предметы, связанные с музыкой, нового гимна. Я не знаю, как это... Да. Я вот сразу беру самое плохое. Я, к сожалению, думаю, что это самое плохое мы увидим. То есть там удобней. Там вот, понимаете, вот наше такое удобное языковое кресло. Какая-то чудовищная музыка. Потому что к Александрову я отношусь очень хорошо. Мне кажется, он очень сильный мелодист. А чего стоит одна «Вставай, страна огромная», да?
0: Безусловно, да.
2: Но это же совсем плохая мелодия. И я думаю, что какое-то количество русских мужчин получит вот такой фалоимитатор, который будет вот заводиться на музыку нового гимна и этим же кончаться. Вот чего нас ждет.
0: Ну, в принципе, то есть из всего вот...

0: выше сказанного, я так, как и многие, кстати, наши радиослушатели, не могу, например, понять все-таки вашего отношения к самому явлению фетишизма. Как вы считаете, это все-таки плохо или хорошо? Вот ваше мнение. Или это личное дело каждого? То есть нужно ли опасаться людей, которые, вот, скажем, ну, вы видели, вот сюда к нам вот сейчас заходили некоторые, да, вот люди, как они смотрели на трусики юной наездницы, да, являются ли, на ваш взгляд, эти люди опасными для общества или нет? Потому что, в принципе, если фетишизм будет проявляться, ну, какие-то, ну, на музыкальные вещи, может быть, это гораздо лучше, нежели на, скажем, что-то связанное непосредственно там с частью одежды или тела другого человека. Хотя я могу ошибаться, конечно.
1: Вы знаете, я просто думаю, что, опять же, поскольку на дворе и за окном третье тысячелетие, все очень изменилось. Изменилось само понятие фетишизма. Оно уже не выглядит так, как оно выглядело при Фрейде, при Брежневе, при, не знаю, Галиче, Высоцком, какому угодно. Оно сейчас совершенно другое. Вот то, что, понимаете, музыка, ну, конечно, музыка больше воздействует на мозги, чем любые трусики любой юной, не юной наездницы. Это страшнее, потому что, вот, понимаете, вдруг мы вернулись туда, откуда пришли, с каким трудом мы ушли оттуда, откуда пришли. Вот мы сейчас вернулись в Михалковское, какое-то там непонятное фетишистское сознание. И это страшнее. Конечно, это все страшно. То есть, конечно, фетишисты опасны для общества в тот момент, когда их ценности становятся общими ценностями.
0: Ну, а вот, извините, тогда здесь сразу встает такой вопрос. К примеру, все-таки гимн является, ну, своего рода такой национальной гордостью, какой-то святыней. То есть, именно как, ну, правильно, да, это своего рода фетиш для многих людей. Что фетиш был социальный, фетиш политический, да. Вот, но в таком случае происходит ведь вечная борьба вот этих предметов фетиша. Там, пожалуйста, андреевский флаг и советский флаг, да? Там, грубо говоря, американский флаг и английский флаг. То есть практически вот эти политические предметы политического, да, и социального фетиша, они отличаются от предметов сексуального фетиша тем, что не оставляют у людей равнодушными. Ах, вы там подняли андреевский флаг, а я вот хочу советский. На, сразу тебе в репу. Тогда как другой там, ну, пройдет мимо трусиков юной наездницы.
1: Южной наездницы.
0: Да, к трусикам юной наездницы. То есть, в принципе, предметы сексуального фетиша здесь, как мы видим, наименее безопасны, нежели предметы социального фетиша. А социальный фетиш, кстати, вы совершенно правы. Это может быть и какой-то исполнитель, там, к примеру, группа сделки, вот конкретный предмет фетиша культурологического. Это очень опасно.
1: Если говорить серьезно сейчас,
0: абсолютно,
1: я бы хотел вернуть всех к себе, к своей фамилии. Дело в том, что фетиш должен быть вне сексуален. Мы с вами не случайно начали с животных. У меня же польско-белорусская фамилия, славянская. Ярко – это неотеленная овца. Тысячи критиков выводили мою фамилию от слова «яркость». Спасибо им большое. Замечательно, прилетно, потому что действительно, ну, что есть, то есть. Но у меня же ярко – это неотеленная овца. То есть не овца, не вступав, молоденькая овечка, не вступавшая в половые контакты. Фетиш должен быть, мне кажется, таким же. Он должен быть внесексуальным. Тогда это будет хороший, умный, сильный фетиш, которому хочется подражать. Все, что я вижу, вот сегодняшний фетиш, мне его жалко. Гимн, не гимн. То есть я сразу понимаю, откуда там чего растет. Ну, мне его как бы жалко, мне хочется его пожалеть, но, понимаете, я же тоже мужчина, и вы, наверное, мужчина, ну, по крайней мере, так хочется верить.
0: Да, я вот замечал за собой.
1: Да. Ну, тем более, раз уж вы за собой замечали, я за собой замечал. Понимаете, ну, мы же не чужды всего мужского, да, нам хочется подражать сильным, то есть подражать сильным, хорошим мужским примером и самим отталкиваться от сильных, хороших мужских фетишей. Вот мне их не хватает. Вот все, что я вижу, это очень слабенькие фетиши, которые разваливаются, стоит им только прикоснуться, не то что плечом, а мизинцем.
0: Ну, в таком случае есть ведь, например, какая-то возможность наверняка создать свой собственный фетиш.
1: Их до хрена.
0: Вот, а не было ли у вас, скажем, желания поделиться с нашими уважаемыми, ну, то есть как-то дать им совет, что делать? Ведь, по идее, это неотъемлемая часть жизни, вот фетиш, вот, действительно, кому
2: не быть его рабом.
0: Не быть рабом вот своего фетиша.
1: Да, да. Да.
0: А как
1: не,
0: часто...
1: не ты для фетиша, а фетиш для тебя. Да. Вот,
0: как, на ваш взгляд, часто, вот, ну, может быть, зависит от там, возраста, да, следует менять свои пристрастия в плане фетиша? Вот, ведь, ну, да, вы понимаете, что я хочу.
1: Вы знаете, наверное, опять же, я сейчас буду говорить о наших писательских проблемах, это хорошо, потому что там тоже полно фетишей, их много. Ну, например, понимаете, это меняется само по себе. Угу. То есть важно это все немножко контролировать и рефлексировать на эту тему. Например, ну, не знаю, Пушкин, да? Ну, это же фетиш для всего русского сознания. Вот сейчас мое отношение к Пушкину, скажем, очень изменилось. Сейчас я отношусь к нему с уважением, потому что вот я понимаю, что никто в России не проделал такой мощной гуманитарной работы, как проделал ее Пушкин. То есть человек, который смог описать. Мне плевать, какой он прозаик, мне плевать, какой он поэт. Но он смог описать весь известный ему мир культуры и соотнести его с современным русским сознанием. От драмы до эпиграммы, до прозы, там не знаю до чего. Вот тоже это все как-то меняется. Но, опять же, не я для Пушкина, а Пушкин для меня. От этого выиграю я и Пушкин.
0: Я предлагаю снова обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. Если у вас по ходу нашей беседы с Игорем Яркевичем возникают какие-то вопросы, соображения, мы с радостью вас послушаем.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание вас выслушать, попросту говоря, да, беспредельно. Алло, алло.
4: Сашенька.
0: Говорите, пожалуйста, погромче. Вас не очень хорошо слышно.
4: Да, Сашенька.
0: Да, вот сейчас хорошо.
4: Дорогой, да. Скажи, пожалуйста, ты не планируешь в ближайшее время или там, в какие-то отдаленные времена встречу с сиамским близнецом?
0: Вопрос понятен.
1: Я уже здесь, я уже в студии.
0: Вопрос понятен, спасибо большое. Дело в том, что вообще в наше время заниматься планированием чего бы то ни было очень сложно, тем более встреча с сиамским близнецом Энджелсом Унторшином. Поскольку человек сейчас целиком занят научной работой, в Москве его практически не бывает. И, конечно же, если он объявится, я с радостью приму его тут в свои объятия. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Да. Один случай фетишизма,
0: да,
5: моего соседа поймала группа жильцов, когда он сожительствовал с пылесосом. Фетишист пылесосов.
1: Она пылесос поймала или соседа?
5: Группа соседей поймала его.
1: Пылесос.
5: Фетишиста, когда он сожительствовал с этим пылесосом. И на Марс, и на странной фирмы. И второй случай по поводу ловли лошадьми водоплавающих. Это я видел, как жеребец яйцами глушил рыбу.
0: Ну,
5: но ему пришлось это прекратить, его поймала рыбоохрана.
0: Да, понятно, спасибо. Спасибо. И снова беседуем с Игорем Яркевичем. Игорь, а вот литература, да, то есть вот современная литература, на ваш взгляд, может ли какой-нибудь ее представитель стать, так сказать, вот на эту полочку литературного фетиша? То есть так, чтобы человек, значит, только при одном взгляде на книгу этого автора уже чувствовал, ну пусть не сексуальное, но какое-то все равно аномальное возбуждение. Если это, есть такие люди, к примеру, то кто это?
1: Вы знаете, поскольку у меня находят много сумасшедших, которые, в общем, правдами и неправдами, узнают мой домашний адрес, мой телефон и так далее, и так далее. Я очень неловко чувствую себя в роли фетиша, не потому что мне неловко, а просто потому что мне скучно. То есть я могу им дать больше, чем как фетиш. Хотя я могу ошибаться. Кто из современных авторов? Ой, мне кажется, лучший автор – это «Русская жизнь».
0: Ну,
1: самый лучший и самый фетишистский. А мы ей как-то помогаем. Я ей как-то помогаю или, наоборот, мешаю.
0: А с другой стороны, вот, например, люди, которые покидают родные пенаты, да, на какое-то время, вот, может быть, как раз вот то, что они называют словом ностальгии, на самом деле реально есть следствие лишения, так сказать, национального фетиша, как вы думаете? Может такое быть? То есть, может быть, это все-таки случай, ну, как это ни странно, медицинский, потому что, например, реально существуют люди, которые, для которых предметом фетиша является, скажем, березка или снег. Вот реально так. То
1: есть... Ну, это немножко из разных сексуальных областей, березка и снег.
0: Безусловно, ну да, да, конечно. Но тем не менее, например, если такого человека переселить куда-то, где не бывает снега и березок, он не понимает, что с ним происходит. Это, попросту говоря, как вот, например, лишить человека трусиков юной наездницы. То есть он будет чувствовать себя неуютно. Он никому не сможет реально признаться, что это происходит, потому что у меня украли трусики юной наездницы, понимаете ли, да?
1: Ну, по поводу ностальгии, вы знаете, у меня тут достаточно жесткие представления. Если помните, у замечательного или не очень, или совсем не замечательного писателя Чехова, которого я лично очень не люблю и совсем не люблю.
0: Чехова, да?
1: Да. Вот у него есть, что надо из себя по капле выдавливать раба. Он ошибся. Из себя надо по капле выдавливать ностальгию. Ностальгию просто надо себе глушить, как рыбу, вот этот самый жеребец с яйцами.
0: Вот,
1: да, да.
0: То есть
1: да.
0: Побеждать, вот да, это, то есть да, чувство, не поддаваться, да, скажем так,
1: абсолютно
0: пораженческим, скажем так, настроением тоже, да, видимо?
1: Нет, ну просто это все, понимаете, это все безнадежно скучно. Снег, ну, наверное, можно увидеть сегодня на экране монитора. Угу. И уже все, и удовлетворить ностальгию.
0: Ну, понятно, хотя многим, конечно же, нужно пошупать.
1: С другой стороны, понимаете, когда я шел к вам, вот я прошел по Арбату, очень красиво. Очень красиво, действительно, но это не имеет никакого отношения к ностальгии. Не знаю, к чему это.
0: Я вас понимаю.
1: Ну, снег, действительно, вот он только что выпал, и тепло, и хорошо, но к ностальгии это... А ностальгию надо, вот как говорил Чехов, надо из себя выдавливать, как раба, и в итоге выдавить.
0: Но, тем не менее, я вот...
1: Есть куда более, более интересные примеры, и более глубокие примеры фетишизма. Ну, например, я вам сейчас скажу. Южная ночь, раз уж юная наездница, южная то ночь. Пусть будет южная ночь.
0: Да, да.
1: Ну, куда, ну, южная ночь, ну, лучше...
0: Да, лучше фетиш.
1: Конечно, да. Конечно, лучше снега, лучше.
0: А вот, вы знаете, так, если уже говорить немножко о Чехове, то есть я очень, ну, люблю его.
1: Так.
0: То есть, на мой взгляд, это такой очень... Ну, хороший очень писатель. Я не буду такими терминами оперировать, как там великий и так далее. То есть у меня даже по-другому. Вот по писателю у меня другие тут градации. К примеру, мне интересно читать. И все. Мне безразлично, что говорят о том или ином писателе. Например, многие там ругают вот этот Пелевина, да. Mm-hmm. А я вот с интересом его читал. Mm-hmm. Мне безразлично мнение тех, кто его ругает, потому что мне
1: давай,
0: было...
1: Только вы знаете, давайте собутыльников мы не обсуждаем. Нет, моих.
0: Это я просто как... Да. Вот.
1: То есть я не могу говорить о них плохо.
0: Я понимаю, да. А что касается вот Чехова, я вот был большой перерыв между вот прочтением его у меня где-то, ну, может быть, года два. И тут решил по новой перечитать и нашел вот все то, что раньше меня даже у раннего Чехова очень резвило и казалось смешным. Вы знаете, очень грустно.
1: Почему?
0: Практически. Вот сложно понять, то ли это какие-то изменения в моей психике произошли необратимые, но те рассказы, которые меня веселили, а сейчас вызывают какие-то очень горькие чувства. Там тот же, например, рассказ «Сценка», вот, где человек вот застрелился неловко. Раньше я как-то так думаю, ну да, вот да, масса вещей, которые казались легкими, на самом деле являются жестким грузиловым вот сейчас. Может быть, я так воспринимаю неправильно. Вот как вы считаете?
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас буду вас опять же ломать.
0: Давайте.
1: Как мне очень нравится Чехов до вот ранней. То, что называется, мне кажется, это все сильно, ловко, мощно, сочно написано. Там действительно описаны очень хорошо все языковые догмы, языковые схемы, штампы. Чехов, «Трех сестер», «Вишневого зада». Это мне все очень не нравится. Мне кажется, это чудовищно скучной литературой. А Чехов, вот «Хамелеона», то, что вы назвали.
0: Да, да, да.
1: Это все очень... И очень жалко, что он пошел не в ту сторону. Что он вот перестал быть им и стал Чеховым «Вишневого сада». Это очень все скверно.
0: Ну, вы знаете, опять же, если брать условия жизни в то время... Ну, то есть, как тогда жили люди, вот.
1: Как тогда жили?
0: Мы же не представляем себе этого. Ну, например, Чехов очень точно передавал, даже, ну, не побоюсь этого слова, передавал запахи, которые в то время веяли в городе, да. То есть, когда, например,
1: какой-то... Запахи?
0: Просто запахи. Вот я, например, их ощущаю, когда перечитываю Чехова, я ощущаю, как пахнет в прихожей у того или иного персонажа. Когда туда заходит, там, главный герой, да, вот, к примеру, там получить деньги там за невесту 400 рублей, от которых он сперва отнекился. Он приходит к доктору, там, будет его с утра этого доктора, я ощущаю вот... ощущаю эту атмосферу, да, вот, и, вы знаете, я бы не сказал, что мне, например, эта атмосфера нравилась, то есть там было, ну, в общем-то, жить-то в то время было печально, Игорь, ну, согласитесь, мы бы с вами вряд ли там в то время выжили, неизвестно, как бы нас сломало. Вот,
1: ну, и, значит, не надо там было жить.
0: Не надо.
1: Нет, Саша, да. Я опять вас начинаю ломать.
0: Конечно,
1: мне уже,
0: конечно.
1: Вы, понимаете, писатель передает только одно, как пахнет слово, он передает один-единственный запах. Возьмите любого среднего беллетриста Чехова эпохи. Он так вам все передаст. И запахи прихожей, и столовой, и, не знаю, мансарды, и кого угодно. Только вам что делать с этими запахами? Чехов, конечно, передает только свой собственный запах, и он в этом прав. Так же, как, наверное...
0: Естественно, он как он его ощущает.
1: Вы знаете, я сегодня прочитал себе в учебнике литературы.
0: Угу.
1: Мне стало очень грустно.
0: То есть вот когда читаешь о себе.
1: Да, да.
0: Ну, в принципе, я могу сказать следующее, что вообще грустно быть, скажем так, живым классиком. Если уже о вас пишут в учебнике литературы, то это говорит только о том, что... что от вас, вероятно, не ждут чего-то более нового.
1: Вы знаете, сейчас все очень сложно. Дело в том, что могут просто не знать. Скажем, они пишут о романе «Как я и как меня», но они не знают секс-литературу, потому что наши издатели до сих пор боятся его печатать, несмотря ни на какого живого классика. И в этом они правы. На самом деле. Потому что я чувствовал себя очень уютно, если вдруг вот стали, знаете, принимать на ура. Ну, вот, то есть мне нравится вот такая полузапрещенная слава. Вроде как бы я с ней ужился, она со мной ужилась.
0: Это не то, что полузапрещенная слава, я бы назвал такой немножко, она такой ограниченной, то есть славой. То есть именно вот не беспредельной. Ведь есть беспредельная слава, которой, кстати, многие стремятся. Это ошибочное устремление.
1: Они просто не знают. Вы знаете, поскольку меня, как бы сказать, в какой-то момент вдруг стали узнавать в метро, я чувствовал себя очень неловко.
0: Это очень неловко.
1: Может быть, не очень хорошая форма в этот момент, понимаете? Вот в чем дело. То есть, опять же, знаете, как я хочу, может быть, в момент, как вот этот жеребец глушить яйцами рыбу, а вдруг вот подходит человек и говорит, вот вы, вот Игорь Яркевич, говорит, да, и не дает глушить яйцами рыбу.
0: То есть, ну, я вас очень хорошо понимаю, хотя, вы знаете, тут немножко странно мне то, что как раз большое количество ваших коллег, да, я, кстати, прямо скажу, это не комплимент. Я, например, считаю, что создание вот прозы, да, это, ну, максимально серьезное, что может быть в искусстве. Потому что, конечно, художник, понятно, он творит, но он может, скажем так, какой-нибудь одной палитре придать картине полновесное очарование. Да? А музыка, даже в сочетании с хорошим текстом, это всего лишь 30% полноценной прозы, которая должна передавать все. Она должна быть ритмичной, она должна быть, скажем так, очень информационной и, как я сказал, прежде всего, интересной. Вот. И поскольку действительно хороших писателей крайне мало, то вот у вашего брата есть такая слабость. Это, так сказать, они любят, чтобы их любили. Вот вы как первый человек из этой области, из писательской, который чувствует себя неуютно, когда его узнают. Остальные, как правило, говорят, а меня вот сегодня в метро узнали, у меня взяли автограф. Вот. И меня это, кстати, не настораживает. Я считаю, что писателю это простительно. Любовь к себе.
1: Саша, знаете, опять же, я буду сейчас ломать вас, вот как мне уже... Да. Я вообще же удивляюсь, что вы еще до сих пор сидите и приятно себя чувствуете.
0: Да нет, Игорь, я затем тут и нахожусь, да. Чтобы... Да,
1: как... Понимаете, я вышел в нелитературное время. Ну что делать? Надо называть вещи своими именами. Это было действительно... То есть, вот вы знаете, это был 92-й год, когда я вышел. Вот вдруг вот я стал много печататься там и так далее, книги стали выходить, и ничего. И вот было достаточно неуютно в этот момент.
0: Неуютно?
1: Не очень, ну потому что я-то работаю, я вкладываю огромное количество энергетики в то, что я делаю. Естественно, я хочу получать не прежде всего какое-то количество ответной энергетики. Плевать на метро, на узнавание. Ну, естественно, прежде всего нужна ответная энергетика. И она вот... А потом вдруг она пришла. И все как-то вот так мелко, очень мало, но пришла.
0: Ну, это, в принципе, можно как бы, видимо, сравнить с концертной деятельностью. Когда,
1: конечно.
0: Но, с другой стороны, опять же, ведь если вас что-то толкает на написание какого-либо произведения, это как говорит о, ну, согласитесь, о значительно большем количестве внутри вас энергии, нежели у человека, которого не толкает. А Бог тебе, в общем-то, велел делиться, Игорь. Поэтому тут как бы роптать на то, что вот кто-то вот там... происходит у вас, ну, откачивание энергии, помимо вашей воли, это, может быть, не совсем правильно.
1: Вы знаете, не зря среди моих читателей, в общем, много музыкантов, и со многими я, кстати, дружу. И, судя по всему, презентация той книги, которая выйдет в Агриусе в феврале под названием «Свечи духа и свечи тела. Рассказы о смене тысячелетий», она пройдет именно в музыкальном клубе. Кстати, я вас приглашаю туда с удовольствием.
0: Спасибо.
1: Читателей не могу пригласить, клуб будет закрытый.
0: Да, это правильно, это очень правильно.
1: Ну, они увидят книгу, им этого хватит. Нет, естественно, понимаете, вы очень правильно сказали. Работая за компьютером, я, наверное, испытываю многие...
0: А вы, извините, вы за компьютером пишете? Да,
1: Не надо, компьютер для меня удобный, пишущий машина.
0: Я целиком согласен, но...
1: Я за ним совсем недавно, и это не принципиально.
0: А мне кажется, принципиально, потому что я, в принципе, ну, тоже так иногда балуюсь, но я все больше стишками, да. Я вот не могу сочинять на компьютере.
1: У меня очень просто, все равно я пишу от руки.
0: Вот та же самая.
1: У меня очень простенький компьютер, все очень просто.
0: Ну, ноутбук вот этот, я знаю. Вот
1: нет,
0: этот.
1: Не ноутбук, у меня нормально, как у вас стоит, но, да. В общем, он очень прост. Компьютер, я умею на нем только набирать тексты, ничего не больше делать, только набирать тексты. Нет, просто я, вот мы заговорили о музыке, работая за компьютером, я испытываю многие ощущения, которые испытывает музыкант на сцене.
0: Я вас понимаю. А вот тут бы хотелось все-таки мне так, ну, немножечко, если вы позволите, вернуться вот к методу написания, да. Вот представьте себе, ведь Чехов, к примеру, да, он писал пером. Ну, так, утрированно.
1: Вообще тоже пишу пером. Вот, не знаю, хорошо или плохо.
0: Нет, это же отлично.
1: Ну, ручка, я не знаю, как это называется.
0: Но у них же совсем было по-другому. То есть это целое, представьте себе, целый культ. То есть чернильница, перо, вот это ощущение, скажем так, пера в руки энергетика птицы, которая все летала, все видела.
2: Которые выдергивали перья, чтобы ей...
0: Да, да, да. Но тем не менее, я, например, считаю, что это каким-то образом корректировало вот написанное.
1: Вы знаете, если говорить серьезно, мне кажется, это совершенно несущественные моменты.
0: Существенные, Игорь,
1: для меня
0: существенные. Я сейчас буду с вами биться. Дело в том, что...
1: Нет, я вам сейчас скажу о существенном.
0: А вы питаетесь энергетикой Билла Гейтса, между прочим, когда вот на компьютере. Да,
1: я вам сейчас скажу, какой момент был существенный. Меня за компьютер пересаживал полк.
0: Почему? Полк это что?
1: Полк, ну, несколько людей держали за руки и за ноги. Потому что другое ощущение. На машинке текст выглядит горизонтально, на компьютере он вертикально. Это как для космонавта. Но я все-таки был за машинкой почти там сколько? Лет 12. У меня с ней сложились глубокие интимные отношения. И вдруг вот...
0: Знаете, машинка — это писательский фетиш. Ну все.
1: Эх вы.
0: Да.
1: Эх вы игривый. Однако.
0: Нет, ну...
1: Нет, я машинку не трахал, и не было у нас с ней никакого сексуального контакта. Мои бы девушки меня не простили, честное слово. И они бы мне это не дали. И правы, что не дали, но все-таки девушка лучше в машинке, согласен.
0: Безусловно, живая женщина.
1: Вот. Рядом с русской женщиной красивой не лежала ни одна пишущая машинка.
0: Целиком с вами. Ну, причем не обязательно с русской, вот, например,
1: да,
0: недавно
1: с
0: мне попалось.
1: С любой.
0: Ну, собственно, извините, я так смущаюсь. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок, если вы, опять же, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
6: Вам не кажется, господа, что, может быть, лучший способ борьбы с фетишизмом – это просто его популяризировать? Надо показывать и объяснять людям.
1: А мы этим и занимаемся в данный момент.
6: Какой кайф можно ловить от разных предметов.
0: Почему именно борьба с фетишизмом? Вот мне интересно ваше мнение. Вот давайте честно, вот вы инкогнито, да? Вот мы, например, даже сейчас отключили определители, не видим, где вы живете, не видим вашего лица и все такое, понятно, да? Вот. Вот скажите, вот лично вы, да, вот как мужчина, да, что является для вас фетишем? Или так скажем...
1: Или даже фетишом.
0: Фетишом, да. Что вас больше всего возбуждает, скажем, в женщине или в мужчине? Ну, неважно, имеется в виду сексуальное возбуждение.
6: Очень много.
0: Нет, я так пример приведу. Вот у меня был корешок, которого дико возбуждали беременные женщины в белых штанах. Вот. Что вас, что тревожит вашу душу, скажите вот?
6: Красивое тело.
1: А что значит красивое
6: тело? Красивое белье.
1: А что значит красивое тело?
0: А вот, вы сказали белье. Он сказал белье, Игорь.
6: Красивая обстановка, музыка сексуальная.
0: Так.
6: Очень много вещей. Мне просто кажется, что у каждого наберется не меньше, чем там сотня.
0: Согласен. Но тут есть другое, понимаете? Вот, например, вы идете по улице или пришли в кабак, сидите с друзьями, бухаете. Тут входит она, да?
6: Да.
0: Давайте уберем вот это, что целиком ее образ вас сразу возбудило.
6: Да, просто на ней красивая шелковая блузка там.
0: Вот уже, вот вы сказали, шелковая блузка. Да. Видите, то есть, значит, вы, когда говорите бороться с фетишизмом, вы предлагаете бороться с шелковыми блузками, другими словами.
6: Нет, наоборот.
0: Да.
6: Я предлагаю всем объяснять, что, ребята, смотрите, даже шелковая блузка может просто вот сводить с ума. А вы говорите, а вот есть беременная женщина в белых штанах, тоже такая. Я посмотрю теперь на беременную женщину в белых штанах, может, меня тоже... Забьют.
0: Обратите внимание, ну, это действительно, у меня был товарищ, вот Мишей звали, он просто, как видел беременную женщину в белых штанах, его перло со страшной силы, действительно.
6: Вы представляете, когда народ пообменяется всеми кайфами и всеми своими фетишами, может быть, как бы всем станет ясно, что этот изм совершенно не такой уж и опасный и страшный.
0: И что он у всех общий.
6: Будет восприниматься нормально рядом с беременной женщиной.
1: Саша, вашего корешка звали Михаил Лермонтов, да?
0: Нет, попроще. Спасибо за звонок вам. Игорь, ну тут нужно вот мне это сходить там вниз, проверить, разгрузить. Давайте снова ненадолго прервем нашу беседу, если вы не против, и продолжим ее через некоторое время.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю вам, что в гостях в программе «Моранси» сегодня писатель Игорь Яркевич. Игорь, а вот как вы считаете, такая форма, скажем, писательская, как то, ну, просто конспектирование чужих рассказов, подслушанных в ресторации, в кабаке, в такси, является ли честной формой писательства?
1: То есть, ну... делается талантливо туда. Все, что делается талантливо, все является писательством. Я, в общем, честно говоря, конечно, я это использую.
0: То есть описание, вот, скажем, эпизодов, рассказанных кем-то...
1: Конечно, безусловно. Другое дело, как я это делаю, понимаете? То есть, естественно, я это делаю, то есть это все проходит очень жесткую обработку.
0: А вот, например, насколько я знаю, хотя сейчас это тоже все реже происходит, если журналист берет какое-то у тебя интервью, там, да, то честный журналист потом в черновом виде тебе его показывает и говорит, если что-то так не так...
1: Нет, вот, этого ни разу не было.
0: А у меня случалось, и как-то я так... Правда, вот, как я уже сказал, в последнее время все реже и реже. Если, например, какой-то вот вам ваш хороший знакомый рассказывает историю из вашей жизни, вы ее описываете.
1: Ну, прям мой практически... знакомый историю из моей жизни рассказывает?
0: Нет, из его, извините. Да, извините, из его, да, конечно же. А вы, например, ее описываете практически достоверно, не искажая там никаких фактов. А вы потом даете ему почитать? Ну, ведь человек может, узнав себя и свою жизнь в вашей книге, как-то немножко напрячься.
1: Да, может. Ничего страшного. Пусть напрягается.
0: Ну, понятно.
1: Нет, правильно. У меня было это, когда я редко описываю, но несколько раз я описывал действительно конкретных людей, которые себя узнавали. Они не были мне благодарны.
0: Не были?
1: Не были. Ничего страшного.
0: А то есть, вот я так понял, что все-таки описание их, оно было, скажем так, с большей долей негатива. Ну, к примеру, вот...
1: Мне можно, поскольку я себя описываю с такой долей негатива, что мне это можно делать.
0: Нет, ну, вообще писатель без какой-то самой иронии, без умения смеяться над собой, это уже...
1: Ой,
0: печальное
1: их...
0: зрелище.
1: Ой,
0: мы не будем называть имена, но...
1: Сколько их писателей без самой иронии. Вы знаете, не хочется об этом говорить, но вот каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, это бывает нечасто, но это бывает... мне становится так стыдно за мою профессию. Очень стыдно. Совсем стыдно.
0: А я вот уже, честно скажу, очень давно не заходил в книжный магазин.
1: Ну и правильно.
0: Кстати, вы знаете, что появляется же ведь сейчас совершенно отдельное, скажем так, ответвление вот контактов между читателем и писателем. И тут интернет. Вот независимое, скажем так, независимое средство распространения информации. Вот если какую-то из ваших книг вдруг кто-то не печатает, вы можете смело опубликовать ее на сайте.
1: У меня есть сайт.
0: Вот, и люди могут же туда заходить.
1: Нет, у меня есть сайт в интернете. Вы знаете, дело вот в чем. Я пока вижу в интернете только слабости.
0: Ну, я признаюсь тоже. К примеру, я захожу, я вот расскажу историю, которая со мной была.
1: Мне я сейчас просто закончу.
0: Да,
1: мне
0: извините,
1: кажется...
0: пожалуйста.
1: Нет, и вы
0: я
1: меня...
0: так волнуюсь.
1: Вы, извините, я сам волнуюсь. Нет, дело просто, интернет, мне кажется, просто пределом экзистенциального одиночества человека. Я не знаю, это мое ощущение, не мое, но там такие... Нет, понимаете, дело в том, что какие-то мои вещи начали ходить по интернету вообще без всякого моего на то согласия, несогласия. То есть пока мне кажется, что интернет – это стимуляция графоманов. То есть я хотел бы, как вы понимаете, первое ошибись, сказать, да, интернет – это стимуляция писателей, там, артистов, художников, политиков. Мне кажется, такая стимуляция графоманов. Вот им там уютнее. Им там уютнее, чем кому бы то ни было.
0: Именно потому, что не приходится преодолевать сложности всех вот этих переговоров с издателями, которые, кстати, являются неотъемлемым атрибутом жизни писателя. А я вот в этом уверен. Я, например, считаю, что...
1: Саша, понимаете, издатели, к сожалению, это такие же точно графоманы, как зачастую и кто угодно.
0: Да.
1: Нет, там другое. Там есть действительно вот этот экзистенциальный момент выхода, понимаете, вот выхода из этого одиночества, который только это одиночество и усиливает. на самом деле.
0: Да, да, я, наверное, с вами соглашусь.
1: Вот там, это дело независимо от издателей, не издателей, никого.
0: Нет, ну давайте вот давайте вернемся туда, вот на улице, скажем так, Санкт-Петербурга, там 1850 год, к примеру.
1: Григорьев?
0: Да. Туда, да, вот туда вернемся. Вот представляете, он написал там, например, роскошный роман, да, и он его в рукописном виде, он его несет издателю. Нет, он садится в карету, не в карету, а на этого, на извозчика, он едет к издателю, да. Вот само это действие, выход из дома, опять же, запах улицы, сам этот путь к издателю, навозные лепешки лошади, дамы, понимаете, там с зонтами, да. Все это и составляло ту ауру писательскую, и даже те сложности. Издатель ему говорит: вы знаете, мы не готовы там в журнале «Нива» там опубликовать.
1: Это не было «Нива».
0: Ну, я образно говоря, какая разница.
1: Отечественные записки.
0: Отечественные записки. Не будем мы пока опубликовать. Он дико обламывается, начинает пить в трактире горькую с извозчиками. Все это есть.
1: И пишет прекрасные вещи.
0: Пишет прекрасные. А сейчас этого... Ну, вот, какие сейчас стимуляторы? Вот, давайте,
1: Саша,
0: скажите,
1: опять
0: какие.
1: Я, да. Опять я сейчас, да, начинаю вас обламывать. Вы знаете, мне просто не очень, не то, что неинтересно. Поскольку для меня контакты с издателями — это очень будничная вещь. Мне кажется, тогда это тоже происходило так же буднично. Но всегда вдруг что-то появлялось неожиданное. Вот опять же, Аполлон Григорьев, который написал самое классное русское стихотворение 19 века. Мне кажется, вы даже догадываетесь, какое. «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная». Это рок. Ну, полный рок.
0: Это
1: написано. Там же... давайте не будем обременять нашего замечательного радиослушателя и слушательницу всятими литературными
0: изысками. Еще третьего тоже, потому что, да, настрой сейчас слушает.
1: Да. Но это написано уникальным для русской литературы размером, с ударением на четвертом слоге. Так не писали до Григорьева, так практически не писали после Григорьева. И, безусловно, это рок, потому что, ну, какое... Как, вот эту гитару можно услышать практически каждый день, да? Где-нибудь, как-нибудь. Потому что Григорьев не написал ничего, он ничего больше не написал, в принципе. Он классный критик. Кстати, он лучший русский критик, но в поэзии он больше ничего не сделал, близко не приблизился.
0: Ну, а достаточно уже.
1: Достаточно. Вот, да, опять же, который пил, очень крепко пил. Кстати, все русские типажи Достоевского списаны с Григорьева, с которым они очень дружили. Григорьев во многом помог Достоевскому. То есть он был его практически крестным отцом. Кстати, фразу «Пушкин – это наше все» – это сказал Григорьев. Это не Достоевский. Это первое – это сказал Григорьев. Пушкин – это вот действительно наше все. И вот он, вот, понимаете, вот он где-то в русском сознании, где-то на отшибе. До сих пор такая маргинальная фигура, которая, в общем, где-то там на задворках Гоголя, Пушкина. Мало кто его знает. Хотя гитару знают все, ни одно стихотворение так не знают, как знают гитару. Понимаете, ну, я абсолютно равнодушен к поэзии, но, наверное, я сейчас вспомню, ну, строк 20-30 этой самой гитары семиструнной. Поэтому вот пил горе... Понимаете? Ну, грубо говоря, у талантливого человека все получается. Талантливый пить горькую, и не горькую, и сладкую... Но нельзя делать талантливого человека фетишом. Ни одного, ни Пушкина, ни Григорьева, ни меня, никого там, не знаю. Не надо этого делать, потому что это приведет к катастрофе, к чему нас во многом и пришло, если вернуться к фетишам.
0: Да, сложно с этим не согласиться.
1: Пусть он будет, чем он будет меньше фетишом, тем нам будет с ним удобнее, потому что мы будем его понимать все новые смыслы, да, в нем и в Пушкине, и не в Пушкине, в ком угодно.
0: И ему, кстати, будет легче.
1: Ему будет, конечно, конечно, потому что, ну, сколько они все, наверное, переворачиваются в гробу. Помните, да, это замечательное 200-летие Пушкина средь шумного бала случайно. Когда там, то есть я вздрогнул, когда вот идешь по Москве и видишь средь шумного его балла случайно. Пушкин, который был написан лет через 20 после того, как... То есть, действительно, кто виноват? Пушкин. Ну, и вот опять же пример фетиша очередной.
0: Да, да, какие-то вот такие дебильные вот эти.
1: Да, да.
0: Кто там? Пушкин.
1: Да. смысле? А кто лампочку будет вставлять в подъезд?
0: Пушкин.
1: А кто будет отвечать на звонки радиослушателей? Пушкин.
0: Послушаем, кстати, эти звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут тоже Саша.
0: Очень приятно.
2: Вы знаете, Александр, вы забыли сказать гостю, почему не звонят женщины, потому что они занимаются переворачиванием куриных окорочков.
0: Ну да, да.
1: В 2 часа ночи?
2: Да, конечно. Да, вы знаете, просто они готовят еду к утренней смене, поэтому это не удивительно.
1: А что вы называете куриными окорочками?
2: Ну это вот, да, ну ладно. Да. Ну, это союз-контракт, который, да.
1: Понятно.
0: Да. Так что у вас, Александр, вот, за мысль или
2: у
0: вопрос?
2: У меня вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот очень часто люди любого возраста, женщина, мужчина, неважно какого пола, разговаривают с цветами, с растениями. Вот, и причем, что странно, что цветы отдают какую-то энергию человеку, когда у него возникают какие-то проблемы. Вот у меня вопрос. Может ли явиться этот фактор каким-то элементом фетишизма?
1: Конечно, может. Спасибо. И должен. Это действительно очень яркий пример фетишизма. Особенно
0: здесь, Игорь, есть еще один момент. Ведь надо сразу же тут вспомнить не просто, что там, например, они обнимаются, разговаривают с цветами, да? Если помните, была такая повальная мода увлечения вот там отсосать, ну, я имею в виду энергию, у дерева. Вот. То есть, когда они во всех парках обнимали деревья, и тут дело не в фетишизме, они, к этому это делу. Люди, женщины, как правило. Вот. А дело к человеку, придумавшему это учение. То есть предметом фетиша здесь было не дерево это несчастное, а тот, кто придумал это. Ну вот, что касается растений, к примеру, ну, может быть, есть правда в том, что там некий кактус, в общем-то, берет негативное от там монитора, да, к примеру.
1: Некий кактус — это почти как у Райтина, некая капа.
0: Да, да, да, вот. Но реально это не есть, то есть тут не само растение предмет фетишизма, а, скажем так, как не странно, общественное мнение на этот счет.
1: Нет, но если говорить о примере фетишизма, ну уж для России это просто вот водка.
0: Да.
1: Вот и все, понимаете.
0: Водка вами... и тетка. Помните, замечательный классик сказал: водки съем бутылочку, взгромоздюсь на Милочку, а потом в парилочку твою.
1: То есть, если
0: мать,
1: мы с вами сейчас начнем говорить о водке, просто надо отменять все программы «Эхо Москвы», чтобы мы с вами кончили, ну, хотя бы, я не знаю, к марту говорить о водке.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Как о примере фетишизма.
0: Да, действительно так и есть. Это и валюта, и фетишизм, и... Кстати, вы знаете, вот родственные финны, они тоже ведь, скажем так, только для них это несколько такой дефицитный вид фетиша. Вот. Но на самом деле, когда они приезжали там, через Финский залив в Санкт-Петербург, тут они дико возбуждались именно на этот фетиш. Как ни странно, северная народность.
1: Это... Нет, мне кажется, они просто нормальные такие кондовые жлобы. Вот можно было нажраться, чего у них в Финляндии, и не понял бы никто. Кто. А тут вот ты нажрался, как свинья, и вроде все в порядке. Вот утром... Это, понимаете, как бы сказать, финны не показатель, они слишком провинциальны, о них сложно говорить. То есть там вот ничего из них не выжить, кроме их провинциальности. Ну вот нажрался, как свинья, тебе все сошло с рук.
0: Безусловно.
1: Да, вот, ну, упал...
0: посреди Питера.
1: Да, посреди Питера, а тебя еще и подняли, и на тебя еще смотрят, как на героя.
0: Да.
1: Ну и дальше что, и что там? Ну, а русский человек это, понимаете, делает каждый день, и все нормально, и хорошо.
0: Безусловно, но тогда к этой же области можно отнести, то есть, ну, как к фетишу, да, отнести и соленый огурчик, и квашеную капусту, в принципе, то есть все
1: грибочек.
0: То, грибочек, то есть опеночек хрустящий, клюква, то есть...
1: Абсолютно, то, что называется правильно, вы знаете, тут... Это все действительно очень интересно, но ведь солений нет нигде в мире, кроме
0: нигде,
1: нас.
0: Совершенно. Вот, а мало кто об этом знает. Вот вы сейчас сказали, я боялся это сказать, потому что думаю, сейчас скажу, а мне типа начнут говорить, что я обманываю. А вот теперь я вот, когда мы вдвоем, я утверждаю, это солений, это только русское.
1: Притом, вы знаете, это все очень глубоко. Я думаю, что там есть какая-то мистика, которую мы сами уже не очень понимаем, потому что это, конечно, язычество. Это стопроцентное язычество.
0: Конечно, да, да, да.
1: Как это все начиналось, поди сейчас пойми. Но вообще грибов-то, кроме России, практически же никто не ест.
0: Никто боятся. Боятся. Ну, только какие-то синтетические, типа шампиньонов там. Но и то это стали позже. У нас их...
1: Вы ели эти шампиньоны? Же есть невозможно.
0: Невозможно. Я целиком с вами согласен. Да, да, целиком согласен. То есть, в принципе, как... Да, да, это и есть. Какое-то, может быть, идолопоклонничество.
1: Что-то такое вываренное, вымоченное. Да. То есть, ну, по-моему, перчатку съесть приятнее, чем этот самый шампиньон.
0: Вот женскую, так. Кстати. А вот любую. Знаете, вот, например, ведь раньше-то как люди ходили за грибами, они не просто вот шли, как сейчас, молча, да еще некоторые свое ружье берут, чтобы отбиваться от конкурирующих грибных организаций. Вот. А раньше они ходили с песнями или там, читали заговоры, типа, например, «Гриб мой, гриб, приди ко мне».
1: Земля, ну это, естественно, что-то да, автохтонное, да. Там, вот, язык, да. Ну есть, ну тут даже не надо. Другое дело, что мы это потеряли, понимаете?
0: Да целиком утеряно.
1: Никакой кастанета тут рядом не лежал.
0: Это все у него этот, настолько, да, он да. Просто начитался где-то, может быть, там достоит.
1: Он не достоял, он начитался русского автора, которого кроме него никто не знал.
0: Да, кстати.
1: Которого он убил и съел, как гриба.
0: Да. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Игорь, уважаемый, здравствуйте. Это Харрис говорит.
0: Доброй ночи.
3: Харрис.
0: Здравствуйте, Харрис. Рассказывайте.
3: Я вот немножко то ли забегая, то ли наоборот притормаживая беседу, хочу вот обратиться к замечательному, вот, к замечательной второй книге из трилогии Игоря, которая называется, если не ошибаюсь, «Как меня не изнасиловали».
1: Это не вторая книга, это вторая часть романа.
0: Триптиха, назовем это так.
1: Я бы не смог написать книгу целиком, извините, я бы не смог бы написать такую книгу, «Как меня не изнасиловали».
3: А по-моему, как раз вот можно написать именно большую книгу о том, как не изнасиловали.
1: Вы знаете, найдите мне хоть одного писателя в мире, который бы написал такую книгу.
3: Вы знаете, мне кажется, вот я вот почему к ней обратился, к этой вот части, потому что мне вот очень понравилось название, потому что о том, как изнасиловали, можно написать просто маленькую брошюрку, она всегда, они все будут одинаковые.
1: А вы ее читали?
3: Не написала, всегда будет одинаковые.
1: А вы ее читали?
3: А?
1: Вы ее читали?
3: Конечно, читал.
1: А, ну понятно.
3: Вот. А вот, поскольку речь идет об этой книге, об этой части, вот, о том, как не изнасиловали, вот, мне кажется, очень, вот, как сказать, очень много можно об этом написать. То есть, очень много
1: вот
3: способов
1: написал.
3: Не изнасиловать.
1: Вот я написал.
3: Вот. Потому что можно, например, не изнасиловать, так сказать, из-за того, что какие-то внешние факторы, там, мимо кто-нибудь прошел, там,
1: вы знаете,
3: а можно... А?
1: Вы знаете, это, я не знаю, в качестве шутки, я однажды говорил, ну, есть у меня и там читатели, с одним ментом, который работает в спецотделе. Вот он предлагал сделать эту книжку настольной брошюрой для борьбы с сексуальными маньяками у них в отделе.
3: Ну, нет, ну я просто имел в виду, что написать-то можно это о разном вот способе. Ага. Можно просто, например, не пойти насиловать. Это тоже способ не изнасиловать, правильно?
0: Да.
3: Да.
0: Да, да.
3: Ну,
1: нет,
3: спасибо.
1: Нет, ну тогда это будет как я не изнасиловал, да?
3: Да, кстати, вот тоже.
1: Ну, вы знаете, книга-то как раз об этом.
3: Ну, она, я понимаю, наверное, конечно, больше конечно, о том, она как... Она не об этом, она называлась иначе.
1: Да.
3: Например, как разводить, не знаю...
0: Кошек,
3: да,
0: к примеру, кошек.
3: Навозник, да.
0: Кошек.
3: Кошек можно да. Как кормить, как причесывать.
0: Или, например, «Здравствуй, утка» называлась бы книга.
3: Ну, это были бы стихи детские, я думаю.
0: Нет, почему?
3: Ну, или, например, наоборот, роман.
1: Нет, вы знаете, дело в том, что вы все правильно говорите. Естественно,
3: конечно.
1: Второй план... Нет, ну, действительно, это книга о том, как выдавить из себя насилие, прежде всего, и вся трилогия об этом.
3: А, как, ну, конечно, конечно.
1: То есть, как в себе-то...
0: Хотя, сам... извините, что я перебиваю.
3: Да,
0: вот, да, на самом деле ведь во многих, скажем так, ну, во многих культах и во многих, ну, скажем так, взаимоотношениях с другим полом, да, элементы насилия являются обязательными для, скажем так, придания особого сладострастия и связи. Я не беру в виду там садомазохизма, там, да, но тем не менее, в любом случае, когда мужчина, так сказать, телесный болван мужчина взгромождается на телесный болван женщины, как бы то ни было, это уже насилие, понимаете? Насилие телесного болвана над телесным болваном.
3: Вообще-то может и телесный болван женщины гомордаться, так сказать,
0: телесным да, конечно, да, да, да.
1: Понимаете, вот. В качестве шутки там я вывел такой предмет, который помогает в борьбе с маньяками сексуальными, наджопник называется, который да. Вот спасает. Так мне несколько раз предлагали его на полном серьезе запатентовать.
3: Ну, это интересно, конечно, да.
0: Да. Спасибо вам, Харрис, за ваш звонок. Нет, все-таки вот целиком как-то вот говорить, что насилие — это такое слово, которое, ну, оно чересчур негативно, да, оно чересчур несет себе негативный заряд. Это сразу воспринимается, типа, совершили насилие, то есть там насильно упрятали в кутузку, отсюда же. Вот, к примеру, с точки зрения сексуальных игр насилие может быть и не так плохо. Вот, к примеру, мы проверяли вот здесь, и часть женщин была очень довольна как раз именно поиграть в эту игру, вот, которая называется «Изнасиловать». Да, поймать и изнасиловать. Я даже больше скажу, эта игра называется «Брянщина». То есть несколько молодых людей встают на балконе второго этажа, а снизу бегает один из их товарищей, у него завязаны глаза и несколько обнаженных женщин. Вот. Друзья сверху указывают ему правее, левее. Каждая женщина намазана еще разным пахучим составом. Ту, которую он поймает, то тут же на месте вступает с ней в связь. Это называется «Брянщина». Конечно, элемент насилования есть, но все довольны, все смеются.
1: Я вам сейчас расскажу. Да. Куда более худших вариантах насилования. Нас в России, к сожалению, очень много насиловали словом.
0: Да.
1: Нас так насиловали Пушкиным, Достоевским.
0: Да это еще...
1: Да,
0: это хорошо,
1: Игорь. Кого-то там спасет. Нет, ну мы же... Спасибо. Мы потеряли наш козырь. Мы потеряли понимание мира через слово. С чем, к сожалению, вот все это изнасилование, что русское сознание потеряло свой, может быть, главный козырь. Понимание мира через слово. Мы не можем понимать мир через образ, да? Мы не можем понимать его через музыку. Через слово у нас это здорово. Там есть ирония, самоирония, энергетика. Вот мы сейчас это разучились делать.
0: Согласен, согласен. Ну, давайте сейчас снова прервемся ненадолго, а затем...
1: На маленькое изнасилование.
0: Да, тут я привел пару персонажей. И все-таки вот возвращаясь к теме фетишизма, да, ведь много о чем мы сегодня говорили, но можно все это, все вещи, которые мы обсуждали, как-то поделить на два основных направления. Первое – это смоделированный, то есть фетишизм, предметы фетишизма смоделированные искусственно с целью манипулировать людьми. И, скажем так, предметы фетишизма природные, ну, то есть, которые были созданы самой природой. Ну, прежде всего, это, конечно, сама женщина, в общем-то, вот, рыба, ну, которая плавает в реках, в общем-то, извините, я болею. Сама
1: рыбой или женщиной?
0: Сама сенокос. Вот это почему я не случайно сказал сама сенокос, потому что сенокос — это, в принципе, женского пола, всем известный. То есть она сенокос, всегда говорили, мы сейчас пойдем, в общем-то, на сенокос, потому что она уже, в общем-то, вот тут страда, дескать, да. Вот. И... Например, многие наши радиослушатели, особенно радиослушательницы, они остерегаются и опасаются того, что появится, опять же, какая-то новая форма. Вы о ней, в принципе, говорили, но это не очень уверенно и конкретно. А появится новая, специально синтезированная форма фетишизма. Вот он будет проявляться в различных, скажем так, предметах обихода. И цель создания этих предметов, это, попросту говоря, производство самых жутких манипуляций над фетишируемыми мемами. Да, вот. Что это может быть, непонятно. Но, кстати, вот интернет нами уже обсуждаем, уже стал этим, согласитесь, да?
1: Нет, очень понятно. Конечно, мы с вами говорим, знаете, как такие хорошие мужские, как бы сказать, шовинисты. Вот пример фетишизма же. Мужчина, конечно, фалос.
0: Да, фаллический символ.
1: Мы живем в постсексуальную эпоху. Чем дальше, тем больше фалос будет, конечно, предметом фетишизма. Поскольку в постсексуальную эпоху чудовищно не хватает секса.
0: Ну, вообще, вот мы проводили исследования многочисленные. Все-таки действительно доказано, что женщины подвержены вот именно... ну, вот... этому явлению, то есть фетишизму, в значительно меньшей степени, нежели мужчин. Вот вы бы могли это объяснить?
1: Вы знаете, мне кажется, это просто плохо проводили исследования.
0: Нет, этого нет. Были выделены большие средства. Нет, конечно, как... часть из них мне удалось отмыть и похитить.
1: Ну а феминизм нам куда девать?
0: А феминизм, это вы считаете, есть форма проявления фетишизма?
1: Естественно.
0: Вот это интересный такой, в общем, действительно подход.
1: Но куда нам девать феминизм?
0: Но, с другой стороны, все-таки феминизм, он свойственен, скажем так, рациональному западному восприятию мира. В России как-то, мне кажется, это не особо. Потому что русские женщины, русские тетки опять остались без...
1: Почему мы так не любим русскую женщину?
0: Нет, я наоборот люблю. Я наоборот люблю русских, это женщин.
1: Конечно, ей нужен фаллос. Ну, куда она без него денется?
0: Никуда.
1: Ну, в том-то и дело. Другое дело, что мы, понимаете, мы никак не можем найти слов для того, чтобы об этом сказать. И она не может найти слов. Время от времени она говорит, что вот в России нет секса.
0: Вот они говорят об этом. То есть пытаясь как-то заострить на этой проблеме внимание.
1: Скрыть свою тоску по фаллосу.
0: Нет, я тут с вами, конечно же, соглашусь целиком и полностью. Вместо того, чтобы искренне и прямо сказать, что, дескать, давайте уже начнем.
1: Помните замечательный анекдот про город?
0: С трудом. Наверняка, конечно же.
1: Очень смешно. Значит, покупает женщина огурцы на базаре, говорит, мне поменьше и побольше. Мне поменьше, но потолще. А другой говорит, а мне подлиннее.

0: Здравствуйте.
1: Это вас Карина беспокоит.
2: Здравствуйте, Карина.
0: Здравствуйте, Карина. Доброй ночи.
1: Да, вот у меня вот несколько сразу вопросов возникло.
2: Угу.
1: Вообще очень интересно вас слушать.
0: Спасибо.
1: И у вас, как бы вот Александр Игорь, у вас происходит такая дуэль, ну такая, знаете, добродушная.
0: Все бы дуэли были такие.
2: Да, тут Карина еще сразу, я опять же честно признаюсь, что сценарий этой программы был нами с Игорем написан неделю назад при участии Рафика Пантелеймоновича в дуэли. То есть, а талантливейший сценарист, если вы думаете, что все, что происходит, это как вживую, вы,
0: когда
2: конечно,
0: он был нами написан?
2: Неделю назад.
0: А, да, конечно.
2: Да.
0: Извините. Писательская память, знаете, как девичья.
2: Да. Говорите, да.
1: Александр, вот мне кажется, сейчас вы немножко лукавите, потому что вот я помню, вот так получилось, что послушала вас в «Сотрудниках», и вы там вроде говорили, что у вас беседы происходят спонтанно.
2: Ну, дело в том, что с моим собеседником в программе «Сотрудники» был один из руководителей станции.
1: Угу.
2: Вот. А здесь ценятся именно, так скажем, вот, ну, вольные интерпретации, которые рождаются, грубо говоря, прям-таки вот по ходу программы. И я не мог признаться ему, что я настолько слаб мозгом und фантазией, что готовлю все свои эфиры заранее. Я продумываю до тонкостей за неделю, то есть я вот сейчас вернусь с эфира и начну продумывать следующее. Какую музыку ставить, какую фразу сказать, Карина, это правда.
0: А какие у вас вопросы, Карина?
2: Да.
1: А вот, Александр, вот...
2: Ловко какой-то, вот перевели прям.
1: А?
2: Да. Нет, это написано в сценарии тут. Какие у вас вопросы, Карина, написано в сценарии, да, говорите.
1: Ну, вот я еще хотела спросить, во-первых, хотела поблагодарить за музыку, очень интересная музыка, песенки такие симпатичные.
0: Спасибо.
2: Мы, да, очень старались.
0: Вот. Особенно это ко мне за музыку.
2: Да.
1: Да нет, ну и к вам тоже, вы все-таки как-то...
0: Да, между прочим.
2: Да, по крайней мере, не кричит, выключай эту гадость, как делают другие гости.
0: Не ставь русский рок.
2: Да, не ставь русский рок, да.
1: Вот, Алина, а вот теперь к Игорю я хочу спросить кое-что. Игорь, вот вы говорили о профессии женщины.
0: Так.
1: А вот именно она должна такой профессией заниматься. Ну, вы извините, я так не грубо, а просто. Ну, так,
0: это вопрос... зависит от женщины, наверное.
1: Ну, вот вы говорите...
0: Да какой угодно.
1: Женщина,
2: а простите,
1: да?
2: Карин, вы имеете в виду как бы одну какую-то профессию, что ли, или список, ну, рекомендуемых, или просто область, в которой женщина должна быть, на взгляд Игоря, занята? Вот.
1: Ну вот дело в том, что вообще-то мы живем в Европе, я тоже европейская женщина,
0: угу.
1: Но мне как-то довелось быть на юге нашей страны. И там,
2: то есть,
1: там...
2: в России?
1: Нет, не России.
2: А, извините.
1: Вот, ну, бывшего СССР. И так. Там женщины, они, конечно, в общем-то, ну, как-то более такие домашние были. И у них, конечно, они мужчину именно вот возводили в идеал, чего, в общем, здесь как-то нет. И вот немножко, Игорь, вот вы как-то чуть-чуть такой с иронией сказали, может быть, даже с обидой, насчет женщины-врача. Но дело в том, что я не врач, ага. Я вообще по специальности музыкант.
0: Так.
1: Вот. А как вы относитесь к женщине-музыканту? Ну, я так не хочу восхваляться, но не к певице, а вот просто...
2: Ну, а в частности, вот давайте вот разберемся. Вот, например, вы, Карин, на чем исполняете, да?
1: Что?
2: Вот вы, Карина, на чем исполняете?
1: Ой, вы знаете, дело в том, что у меня вообще такая специальность, мне ее, мне как бы родители туда засунули.
2: Так, так.
1: Вот.
0: Вы пианистка, да?
1: Да нет.
2: Неужто баян?
1: А?
2: Неужто баян?
1: Да нет.
2: Губная гармошка, Игорь, я понял.
1: Нет.
2: Флейта.
1: Виолончелистка.
0: А, игра на нервах.
2: Угу.
1: Вот. И представляете, вот я сколько проучилась, так. И потом я все-таки поняла, что виолончель не женский инструмент.
0: Абсолютно. Я абсолютно с вами согласен.
2: Я конечно. Тоже.
1: Вот.
2: Вот альт женский.
1: А?
2: Альт женский. По утверждению
1: да.
2: Башнета, вот он говорит, альт женский.
0: Знаете,
2: инструмент.
0: Я знаю,
2: поэтому
0: один
2: он
0: инструмент,
2: любит женщин. Да.
0: Я знаю, один, я знаю такой замечательный инструмент, на который женщине играть не переиграть. Это только ее инструмент.
2: Термин вокс.
1: Это какой?
0: А? Фалос.
1: Да ну вы все шутите.
0: Вот знаете, там так можно играть, и только женщине.
1: Нет, вы понимаете, Игорь, дело в том, что вы немножечко сейчас вот острите так, и немножечко так, ну уж извините, так с сарказмом и с какой-то обидой. Ну а вот все-таки да. Вот для души ведь

0: нужно же что-то. И поэтому я сейчас, в общем-то, на фортепиано играю, немножко другим занялась. Вот. А вот именно вот женщине, вот, ну как вот себя выразить?
1: Серьезно? Знаете, я
2: знаю... Спасибо за звонок.
1: Спасибо. Я знаю несколько. То есть я их просто лично знаю. Очень талантливых женщин. Музыкантш.
2: Вот которые на заднем плане у нас играют. Да? Секунду играют. Да. Вот послушайте. Вот это поет вот рыженькая вот это. Ее зовут Анька Копчик. Как вот она вам? Давай, Аня, давай. А вот на этой байде вот играет с много струн Машка Якудза. А третий я ничего не знаю.
1: Здесь, кажется, для меня начинается новая жизнь, если их прослушиваю.
2: Вот, да. Ну, теперь потише, девочки, да. Прошу прощения, потому что...
1: Нет, на самом деле, мне кажется, что в музыке это все хорошо. Количество талантливых мужчин и женщин и бездарных там примерно одинаково.
2: Да.
1: Там-то все в порядке.
2: Да.
1: Вот там вот... То есть на каждого Филиппа Киркорова есть своя Алена Апина, если это же доводить до конца.
2: Безусловно, на каждого Брайана Ферри есть своя Шаде.
1: Да.
2: Ну, сейчас снова буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с писателем Игорем Юркевичем. А вот взаимоотношения. Я знаю, что, например, вот ученые друг друга очень не любят. Мы, вот музыканты, к примеру, помогаем друг другу постоянно, принимаем участие в записях друг друга и так далее. А ученые же, братья, друг друга ненавидят, воруют друг у друга опыт, эксперименты, в общем-то, лапают лаборанток с соседних лабораторий. Ну и вообще всячески происходит такое. Вот что касается писательского мира, каковы там отношения? Может ли, например, быть такое, что вот вы попали в затруднительное положение? Вот вы...
1: Невозможно. Абсолютно. Дело в чем. Писатели потеряли язык общения друг с другом. Мы просто не общаемся друг с другом. То есть, ну, естественно, мы все знакомы, и, наверное, я знаю всех, и о ком бы мы сейчас ни заговорили, но просто нет смысла общаться друг с другом. Вот это, конечно, трагедия.
0: На самом деле. С писательницами?
1: То же самое. Этот писатель — это вне половое существо. Писатель.
0: Вот, кстати, тут мы подошли к одной теме. Я постоянно этот вопрос задаю всем, потому что мало кто на него может ответить. Вот, смотрите, женщина... врач, женщина-инженер, женщина-журналист, женщина-писатель, женщина-певица. Почему только эта область певческая имеет, скажем так, какой-то половой признак применительно к женщине? Вы не анализировали ситуацию филологическую столь печально?
1: Знаете, Ахматова очень хорошо говорила о том, что женщина-писатель — это типа собаки-математик.
0: Да.
1: Нет, на самом деле, женщина-журналист... Самые мои неудачные интервью — это с женщинами-журналистками. Мне несколько раз делали операции. Я много занимался спортом, у меня были всякие травмы. Это у меня глаза интеллигентные, просто на самом-то деле все не так красиво. Мне делали несколько раз операции женщины-врачи, это было ужасно.
0: Вот
1: это... Я сейчас объясню, почему.
0: Да.
1: Потому что женщина в подсознании просто убеждена, что боль может испытывать только женщина в один момент, когда она рожает. Она абсолютно не верит. То есть у меня была просто операция, когда меня не взял наркоз. Я орал как...
0: Или его своровали.
1: Нет, его не своровали, он не взял. Такой... Это был такой местный наркоз. Угу. Я орал как 10 Зои Космодемьянских.
0: Я понимаю вас.
1: Она мне не поверила. И потом, в общем, когда я объяснил, почему я орал на следующий день, она сказала: ой. Хотя, в общем, это подсудное дело, по-моему. Ну, просто подсудное. Ну, хорошо, что я вот это смог выдержать, а если бы не смог, ну как?
0: Да, могло бы сердце не выдержать, боли и попросту.
1: Дело не в этом. Ну, сердце, там, не знаю, не сердце.
0: Ну, психика могла тоже.
1: Психика, да.
0: Реально.
1: Конечно, это все ужасно больно.
0: Я понимаю.
1: С другой, вы знаете, это мне так помогло, как писателю. Вот я сейчас вспоминаю, я даже где-то написал, что светлая ему память, Святослав Федоров, это было в Федорово в институте.
0: Клиника Федорова.
1: Да, клиника Федорова. Вот это мне очень помогло. То есть это мне помогло по-новому оценить и себя, и вокруг меня окружающий мир. Так что еще неизвестно, кто прав, а кто виноват. Ну, как всегда.
0: Понятно. Ну, в принципе, я тут тоже вашей точки зрения придерживаюсь целиком. Женщина, она может быть, скажем так, сестрой милосердия, там, подать воды, в крайнем случае сменить повязку, но никак не быть, скажем так, хирургом.
1: Абсолютно.
0: Целиком с вами согласен. И предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если вы не против, чтобы
1: сейчас
0: не забывать.
1: Сейчас позвонит женщина-врач, которая будет обижаться.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Доброй ночи.
0: Вам аналогично.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот подумал тут и понял, почему вот женщина-врач, там, да, вот женщина-архитектор и вот женщина-певица.
0: Да, интересно.
2: Дело в том, что мне, как мне кажется, вот смотрите, вот певица, например, да, вот сразу видно в том, что она делает, вот эти вот половые ее признаки, то есть она там поет вот так высоким голосом, там, да.
0: Ну почему? Есть, например, певицы, к примеру, вот это...
2: Но это нехорошая певица, Александр.
0: Согласен, простите.
1: А кого мы говорили, о какой певице?
0: Ну, мы не будем называть ее. Ну,
2: зачем имена?
0: Да, зачем? Ну, он нехороший.
1: Филипп Киркоров?
0: Нехорошая певица.
2: Ну, да, да, да, вот, конечно. Ну, да. Все-таки прозвучало это имя.
0: Угу, да.
2: Не хотелось бы о нем говорить.
1: Но это же
2: вот.
1: А
2: женщина-архитектор, вот смотрите, например, да. Или женщина-врач. Угу. Она вот, врач я имею в виду, она вот раз кого-нибудь там на операции зарезала.
0: Так.
2: Ну и вот никаких половых признаков-то не осталось на действии. Ну,
1: если зарежет, то не останется никаких половых признаков.
0: Как не осталось никаких?
2: Ну как это? Ну в действии ее половых признаков же не замечено, правильно?
0: Ну, то есть не понял я, извините.
2: Ну вот смотрите.
0: Простите
2: вот,
0: за тугодумие, но я...
2: Представьте себя, что вы вот женщина-певица, да?
0: Так.
2: Вот, и вы поете с таким вот женским голосочком.
0: Принимается.
2: И вот все вот так вот слушают и думают, ну какая тёлка, а?
0: Да-да-да-да.
2: Вот, и вот как раз вот этот вот фетишизм дальше идет, вот этот, который обсуждался.
0: Да.
2: А вот, например, если вы женщина-архитектор, вы дом построили, вот, а на нем доску повесили. Вот этот дом был построен там Клавой такой-то, да?
0: Да.
2: И вот люди, проходящие мимо, они как бы не обращают внимания, у дома-то половых признаков нет.
0: А, вот вы о чем.
2: Да,
0: понял,
2: вот
0: понял.
2: Поэтому, конечно.
0: Так же, как нету половых признаков у операции, пусть успешно проведенной или неуспешно. Ну, вы знаете, я целиком, наверное, с вами здесь соглашусь, хотя бывали случаи, когда, например, мы находили на домах с проектированными женщинами-архитекторами там и сям маленькие грудки, вот, которые, в общем-то, тайком они сами прилепляли, видимо, ночами.
1: Просто... Да, чтобы Саша, как-то... у меня к вам вопрос.
2: Не хочется, наверное, быть вот женщиной-архитектором.
1: Саша, а есть такое понятие?
2: Архитекторшей быть. Вот мне кажется, поэтому маленькие грудки, они вот и лепят.
0: Лепят повсюду, да.
2: Да, и
0: да,
2: вот
0: да.
2: В результате хирургических операций они тоже, вот знаете, бывали такие случаи, что вот они как бы начисто убирали половые признаки.
0: Угу.
2: Вот, и чтобы в этом чувствовалась рука женщины. Ну, вот женщина такой, знаете, одинокая, которая как бы там... испытывает недостаток в мужском обществе.
0: Угу, понятно, понятно, понятно.
2: Вот, такие дела. Но это так вот соображение.
0: Спасибо, спасибо вам.
1: Саша,
0: спасибо,
1: у меня к вам вопрос. А есть такое понятие женщины-радиослушатели? А то почему-то звонят одни мужчины.
0: Ну, вы знаете, Игорь, дело в том, что, во-первых, мы не можем стопроцентно по голосам как-то идентифицировать звонящего, во-первых.
1: Все правильно.
0: А во-вторых, я считаю так, что поскольку беседа у нас чрезвычайно серьезная, беседа очень умная, то...
1: То женщинам скучно, да?
0: Нет, нет, просто они...
1: Они не решаются.
0: Это раз, и два, они, как бы это сказать, будучи женщинами тактичными, а нашу программу слушают только тактичные женщины, они просто не вмешиваются в серьезный мужской разговор. Хотя...
1: Ну пусть мешаются.
0: Я пока не разрешаю.
1: А, ну понятно.
0: Да,
1: то есть они просто боятся помешать двум взрослым серьезным мужчинам.
0: Взрослым серьезным дядькам помешать, да, внедриться и как бы...
1: Говорить о них.
0: Говорить о них. Хотя я заверяю вас, что они, конечно же, слушают и имеют свое мнение. И наверняка мы сегодня ночью это мнение, оно будет озвучено кем-нибудь из представительниц прекрасного пола. Это я...
1: То есть просто очень хочется услышать женщину-радиослушателя.
0: А радиослушательницу или радиослушателя?
1: Ну, как типа собаки математика.
0: Понятно. Ну вот, теперь хотелось бы поговорить еще о такой вещи, как иллюстрации к книжке. К примеру, я считаю, что ее быть не должно. Мое такое вот.
1: Правильно.
0: Может быть, я ошибаюсь.
1: Правильно, правильно.
0: Да, как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, у меня всегда вокруг этого скандалы, поскольку у меня все настолько уходит в слово, что дать мне визуальное изображение очень-очень сложно. То есть, вы видите, вот даже одна книжка там, она вообще без... То есть, даже там на обложке нет иллюстрации.
0: Да, вот я вижу. Суд секс-литератор.
1: Да, кстати, на второй тоже нет. То есть...
0: Ну, вот на женских...
1: И не женских есть.
0: Нарисована баба с крылами.
1: Это немножко отсылает, я вам сейчас скажу, к Эрнсту. Mm-hmm. Не к Косте Эрнсту, а к такому Максу Эрнсту.
0: Понятно. Ну, в принципе, здесь, вот как я для себя это понимаю, то есть, иллюстрации, на самом деле, любая иллюстрация к чему бы то ни было, кстати, как и экранизация, по какому...
1: Это убийство, да?
0: Вот, совершенно абсолютно. Верно, убийство воображения. Абсолютно. То есть, хорошо, что вот в этом, хоть в чем-то, видите, мы с вами согласны, хотя мы согласны во многом, но я акцентирую именно вот то, что...
1: Это абсолютное убийство. Просто иллюстрация — это было достижение советской власти типа балета.
0: Извините, я нервничаю.
1: Я сам нервничаю. Нет, это действительно было такое вот типа парткома, месткома. Нет, в книгах не должно быть иллюстрации. Абсолютно.
0: Ну, в серьезных книгах.
1: Согласен. В любых серьезных,
0: ну, ни в каких. В детских, может быть. Например, маленькая ворона снесла яйцо, и вот показано, как она прет
1: яйцо. Представляете ворону, сносящую яйцо?
0: С трудом.
1: Вот и я тоже. А дети? А детей-то жалко. Детей, вот и увидеть эту ворону, сносящую яйцо, нет. Над детьми, кстати, над детьми вот было принято почему-то при советской власти издеваться по полной программе. Кстати, сейчас эта традиция продолжается.
0: Есть такое.
1: Кстати, если мы заговорили о писателях, вы знаете, я их вижу, наверное, как и вы, только я, у меня нет ни друзей, ни сам я... То есть я написал книжку, вот, то есть первая часть романа «Как я и как меня», «Как я обосрался», вот это там о детстве, такое русское детство, и светлое, и тяжелое, и не знаю, какое угодно. Но, как мне кажется, самые закомплексованные люди в мире — это детские писатели.
0: Вы знаете, я более того скажу, что один из них, вы его очень хорошо наверняка знаете, и он все...
1: Вы сейчас меня знают. Назовете.
0: Нет, нет, я его называть не буду просто. Вот, он, например, годами пишет одну детскую книжку, о чем честно и признался. По его, скажем, заявлению, он годами пишет одну детскую книжку, а, скажем, вот наш с вами диалог буквально в течение часа губит в ребенке все то светлое и доброе, что вот он создает годами. Это действительно реально.
1: Да, пусть губит, ничего.
0: Пусть губит, конечно. Значит, конечно. Слабо создает, Игорь, слабо создает.
1: Ну, пусть ребенок будет крепче. Ну, что ж мы так детей-то не любим? Ну, пусть
0: не
1: они
0: то,
1: будут
0: что не
1: сильными...
0: любим, не уважаем.
1: Нет, мы-то с вами как раз уважаем.
0: Нет, они.
1: Нет,
0: да,
1: вы знаете, я вообще, вот, знаете, я, честно говоря, раз мы заговорили о фетишах, то есть мы говорим с вами, я с интересом думаю, вот как может женщина трахаться с детским писателем?
0: Я вообще не понимаю, как вообще женщина может или с человеком...
1: Нет, как с писателем может, я знаю даже,
0: как. А вот да, а как с детским
1: писателем, это, конечно...
0: А вы знаете, есть еще одна категория людей, тележурналисты, создающие подростковые программы. Им самим уже может и по 40 быть лет, но все равно у них остаются вот эти элементы тинейджерства, то есть какое-то искусственное омоложение. То есть человек может быть молодым духом, может быть оставаться в душе, несмотря на уже взрослый организм, ребенком. Это естественно и хорошо, но когда...
1: Это катастрофа, я вас сейчас...
0: Нет, это то, что вот сейчас я сказал, это не катастрофа, у них катастрофа.
1: Первый и последний раз отказался участвовать в диалоге с журналистом, когда вот какой-то, как вы сказали, журналист мне предложил что-то сказать, выступить в программе о наркотиках.
0: Программа о наркотиках, это модная
1: тема.
0: Да.
1: Я ему говорю, ты понимаешь, вы понимаешь, что на дворе третий виток наркотической революции. Он посмотрел на меня, вы знаете, как на Ньютона, который вот что-то открыл, там, не знаю, на Эйнштейна. То есть он не очень понял, о чем идет речь. Он просто хотел, чтобы я вот сказал, что наркотики употреблять плохо. Это, конечно, плохо, но это надо говорить другими словами на третьем-то витке наркотической революции.
0: Совершенно с вами согласен. Более того, все эти антинаркотические программы телевизионные на самом деле реально только помогают дилерам осуществлять их торговлю и повышают аппетит этих же самых наркоманов. То есть служат, так сказать, совершенно не тому, чему хотелось бы, чтобы они служили. И как это люди не понимают, это загадка.
1: Вы знаете, мне кажется, здесь вот этот фетиш, о чем мы с вами... Вот он фетиш, кстати. О том, что достаточно сказать, что это плохо, и все сразу поймут, что это плохо, и так делать не будут. Вот слово ведь, слово самый главный фетиш. Главнее любых трусов наездницы, главнее любых, не знаю, наркотиков, тем более, что в России, к сожалению, мы же воспитали этот миф, взрастили его, взлелеяли, вхолили, выхухали.
0: Выхухали и вхолили. Да, в принципе, со словом нужно обращаться очень осторожно. Особенно это касается, кстати, информационных ведущих, телеведущих.
1: Это просто катастрофа.
0: Да, то, что там происходит, садомия и угар, и полное неконтролирование своих языков, то есть когда там посредственный мозг, он, попросту говоря, всего лишь диктор, а высказывает свое мнение, считая его почему-то компетентным, это ну, преступление. То есть слово выпущено, как это, есть же хорошая пословица, да, слово не воробей, тыр-пыр, там назад чего-то его никуда не сунешь. Вот, пожалуйста, нельзя забывать об этом.
1: Знаете, все очень смешно. Тут просто недавно мы ехали с моим приятелем в машине, у него работало радио, и там, значит, диктор говорил о спорте, о баскетболе. И вот он, значит, говорил о том, как какие-то баскетболисты где-то хорошо попадают. Он сказал роскошную фразу, оговорившись: «Уровень попадалища».
0: Уровень попада. Хорошо, что не попадалово. Вот. Ну что же, Игорь, буквально у нас остается тут вот минутка до того, как придут люди. Вот видите, они уже пришли и мы хотят отобрать у меня прайс, собственно, опять. Давайте снова прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с писателем Игорем Юркевичем. Соответственно, как вот вы считаете, стремление к писательской деятельности, да, это все-таки генетически или связано с впечатлениями, которые накапливает тушка человека, вот общаясь, так сказать, с себе подобными в ходе жизни? Ну-ка, вот давайте вот на примере Пушкина. Почему Александр Сергеевич начал писать, а не лепить, например, или рисовать? Почему? Всегда задавал я себе этот вопрос вместе вот с Машкой Якудзе.
1: Вы знаете, я вот что могу тут сказать. Дело в том, что мне, как представляется, это все очень близко к оргазму. Но тайна оргазма – это последняя тайна 21-го и, может быть, даже будет 22-го уже века. Никто нас не приблизил к тайне оргазма.
0: То есть вы имеете в виду к технологии, как это происходит?
1: Ко всему. Ко всему. Как это, от чего это происходит, как это происходит, чем это заканчивается.
0: И чем это чревато?
1: Чем это чревато, чем это не чревато. Вот когда ученые нам расскажут о тайне оргазма, жизнь потеряет всякий смысл, поскольку ее можно будет моделировать.
0: Согласен, но тут есть, извините, что я так перебиваю, есть один такой момент, что мне кажется, что оргазм относится как раз скорее к области головного мозга, нежели к области вообще тушки самой телесного болвана, да? А головной мозг сам себя постичь не сможет, и это же понятно, то есть как можно изучить самое себе. Поэтому тайна оргазма, она так и останется на века неразгаданной. Ее невозможно будет разгадать.
1: Знаете, я, по крайней мере, не хотел бы жить во времени, когда эту тайну разгадают. Головно и к телу, и головному мозгу, и, не знаю, ко всему она относится. Вот писательское вдохновение, оно оттуда. Я, честно говоря, про себя не могу сказать, вот почему я сделал так, а не сделал иначе. И, естественно, про Пушкина я тоже не могу это сказать, потому что там вроде все понятно, и в то же время ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно. Достаточно слабый, кстати, человек.
0: Ну, я бы так не сказал.
1: Ну, уж вы мне поверьте.
0: Если верить историческим...
1: Уж вы мне поверьте. Абсолютно среднестатистический член эпохи. Ничего больше там нету. И в то же время вот он сделал столько, сколько до него не делал никто, и после него тоже никто не делал.
0: Не знаю, по-моему, он был очень, так скажем, беспредельно честен. И,
1: ой, что... сколько там таких честных в этой эпохе. Все они честные, один честнее другого. Ну вот...
0: Все... Не, ну однако за женщинку вступился, из-за
1: ой,
0: чего
1: все
0: и погиб.
1: Они вступали за женщин, все. Да. Там не было того, кто не вступался за женщин.
0: Нет, но однако, если сравнить, то есть, вот, на мой взгляд, как раз среднестатистический обитатель той эпохи, это как раз тот вот перец, который застрелил Пушкина. То есть мне почему-то кажется, что вот в то время такого всеобщего все-таки всеобщего немытья, они же никто не мылся и были, в общем, достаточно грязны физиологически, Пушкин был уникален. Но, по крайней мере, даже всем своим внешним видом это...
1: Уникален был Гоголь. Пушкин не был уникален, поверьте. Именно поэтому он сделал больше всех. Потому что, вы знаете, вот сделать больше всех может только не уникальный человек.
0: Ну, Гоголь совсем другой, если верить легенде о том, что когда выкопали его гроб, да, для эксгумации или что-то такое, он лежал там лицом вниз.
1: Это все фигня.
0: Я не буду спорить.
1: Я говорю только о прозе. Что Гоголь, ну, конечно, это роскошная проза. Это единственный человек в России, который смог написать пьесу на уровне прозы. Но не было после «Ревизора» не было ни одной пьесы в России, написанной на уровне прозы, о которой мы не говорим. Да, это вот, понимаете, это драматургия. Ну да, это все слабо, но это драматургия. Вот так там надо. Нет, уникален, я не знаю, Чаадаев, уникален Лермонтов, уникален Аполлон Григорьев. Но это немножко попозже.
0: Это попозже несколько, да.
1: Это уже такой следующий сын эпохи. Но Пушкин, вы знаете, в Пушкине я не вижу никакой уникальности, если честно. Абсолютно никакой. Нет, и именно в этом его сила.
0: Ну вот все-таки я тут с вами не согласен. Ну представьте себе то время, да, Россия такая, достаточно суровые времена. И вдруг вот появляется такой... Ну то есть у меня почему-то какие-то ассоциации вот с Пушкиным, да, как приблизительно... Ну, как приблизительно вот с Паганини. То есть, ну, сложно, конечно, так вот словами это объяснить, Паганини. Но я чувствую, что Пушкин для своего времени был дико неординарным все-таки.
1: Знаете, он неординарен для следующего времени, своей гармоничностью. Вот в чем его загадка. Потому что не было в истории русской литературы более гармоничного человека, который был бы и авангарден, и не авангарден, и прозаичен, и поэтичен, и умен, и глуп. Вот так же, как одновременно умел это делать Пушкин. Понимаете, у Пушкина есть колоссальные провалы. Мы немножко отходим от фетишей, но поверьте, они есть. И это, кстати, печально, потому что Пушкину подражали не только в его силе, но и в его слабости. Что очень тяжело сказалось для дальнейшего пути русской литературы. Скажем, Пушкин вообще не знал философии. Никак ее не знал. Ну, просто не знал.
0: Игорь, тут есть такой момент. Вот, к примеру, я знаю очень много людей, которые знают философию, но я, например, с ними не хотел бы отмечать Новый год, потому что, несмотря на глубокие познания, вот, скажем так, философии, а также просто они начитаны, они от этого не перестали быть дебилами, попросту говоря. Действительно так. То есть, может быть, это и хорошо, что Пушкин не знал философии. Не обязательно знать, главное чувствовать. Он мог чувствовать то, что другие были вынуждены студировать годами.
1: Но просто не надо было Пушкину подражать в его незнании и философии. Вот в чем все дело.
0: Ну, это уже, извините, слабоумное общество. То есть берет, скажем так, за предмет обожания вот целиком со всеми недостатками. Это неправильно, конечно.
1: Понимаете, например, мы не можем выделить Пушкина, никакого русского писателя, да хоть, я не знаю, там, кого угодно. Обо мне мы сейчас будем говорить, мы все равно будем говорить о моем мифе. Вот в этом, опять же, наша традиция. Вот фетишизм.
0: Согласен. По идее, вот как, например, если какие-то наши молодые люди пытаются, я так немножко в другую резкую область скакну, да, подражать западным рэперам, неграм, попросту говоря, да, они же не идут на пластическую операцию, чтобы сделать себе черный цвет кожи. Хотя, если уж ты подражаешь, так сказать, своему фетишу, то уж подражай целиком. Не просто штанишки и крики «Хей-хей» там или «Хай-хай», или как они там делают «Камоны в Рибану». Пожалуйста, кожу себе пересади черную, создай там, Однако они этого не делают.
1: Вот, понимаете, вот опять же вы со мной соглашаетесь. Даже сами этого не понимаете.
0: Нет, согласен.
1: Потому что музыка здесь никак не сойдется с философией. Поэтому вот они берут поверхностный уровень и идут дальше. На каком-то... То есть последний негр, выясняется, больше понимает философию, от этого он делает ту музыку, которая, в общем, является искренней, свободной, и которой можно подражать уже в России. У нас никак не происходит, понимаете?
0: Соглашусь с вами. Давайте послушаем мнение наших глубоко уважаемых из Москвы. Одевайте наушники, сейчас я напомню... Номер телефона еще раз.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Это звонит припозднившийся радиослушатель.
0: Да, ну, сокращенно ПЗ.
1: Мужчина-радиослушатель.
4: Да, припозднившийся мужчина-радиослушатель.
0: Сокращенно ПМЗ. Да. ПМР, извините. Да.
4: Хотел бы сказать, опровергнуть ваше изречение про оргазм.
0: Да, это было бы интересно.
4: Ну, как считается, что одной системы невозможно, ну, познать больше или равно этой системе систем. А в данном случае оргазм является как бы частью системы под названием головной мозг. Угу. Поэтому познать можно его все-таки.
1: Вы познали?
4: Нет, и еще...
1: Ну так, а что же вы нас обманываете, говорите, да, что можно?
0: Да, да.
4: Ну, и еще вот, нас сказали, что к этому мы до сих пор не приблизились. Я хочу сказать, что все-таки вот тантрический секс как бы приближается к этому.
1: Ну только как бы, к сожалению.
4: Да. Угу. И еще вот про фетиши я хотел бы.
0: Давайте, давайте, говорите.
4: Ну, человек вынужден иметь фетиши, так как является рабом вещей. Нельзя просто сказать, что человек владеет вещью. Это, прежде всего, вещь владеет им.
0: А, извините, тут такой еще момент. Вы знаете, что, например, не обязательно, вот, так сказать, фетиш должен быть как-то визуализирован в вещь. Это может быть запах, к примеру.
4: Да.
0: Ну, вот, не обязательно предмет.
1: Слово.
0: Слово,
4: мысль.
0: Да.
4: Мысль, да.
0: Мысль. Или, например, знаете, гримаса. Вот, например, так сказать, брезгливое выражение красивых губ, красивой женщины. Многих как-то дико возбуждает. Вот это тоже никак не обращает. Ни слова, это не предмет. Согласны?
4: Да, да, безусловно.
0: Вот, и в связи с этим, видите, опять же, мы, так сказать, сталкиваемся с неким тупиком, потому что мы даже не можем сейчас определиться вообще, что же есть на самом деле такое фетишизм. Вот, то есть, ну, и понятно, уже сейчас, на сегодня, понятно, что принесенные вот в студию трусики юной наездницы, сокращенно тюн, в общем-то, является самым примитивным
1: самым невинным
0: при этом средством фетиша. Вы согласны с этим?
4: Да. А, кстати, да, не могли бы вы уподобиться модным диджеям и разыграть эти трусики?
0: Вы знаете, к сожалению, они принадлежат не нам, и юная наездница, в общем-то, она появится, с утра придет за ними, и я хочу сказать, что она, конечно, юная, но очень большая и дико свирепая. Если не найдет своего трусника, то поотрывает нам с Игорем все, что торчит. Да, да, так что спасибо.
1: Вы нас пожалеете и не
0: разумеете. Ну, еще, видимо, телефонный звонок сразу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Алло.
5: Я слышал, что у вас недавно был юбилей.
0: Вас очень плохо слышно, не могли бы вы погромче?
5: 10 лет было у вас там.
0: Было там у нас, да, десяточка была, да. Было совершенно.
5: Да, и я хотел бы вам присвоить такое свое имя.
0: Ну, давайте, попробуйте.
5: Не то, что «Эхо Москвы», а «Эхо Моськи». Помните, такая собачка была?
0: Да, конечно.
5: Крылова.
0: Да, да, да. Спасибо. Это...
5: Ну, вот я вам присваиваю это такое звание. Угу. И я думаю, что оно установится так. И народ подумает и присвоит так. И будет такое всегда.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Это, видимо, автор каких-то фельетонов раньше человек.
1: Это писал. Крылов звонит.
0: Да, да, да. Это очень смешная шутка у него была. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да. Эхо Москвы. Ох, ну наконец-то.
0: Здравствуйте, да, да.
6: Эхо Москвы, да. Безусловно. Вот вы сдали слушать. Да, вы сдали слушательницу. Вот я прошу прощения, просто вам дозвониться невозможно.
0: Ну, понятно.
6: Я бы хотела вам задать такой вопрос. Угу. Какое место занимает религия в системе фетишизма?
0: Религия.
6: И молитвы, и все прочее. И как вы к этому относитесь?
0: Понятно,
1: знаете,
0: спасибо.
1: Плохо. Очень плохо. То есть мне, как, наверное, крещеному, у одного замечательного, знаменитого нашего священника, грех об этом говорить, но я ничего не могу поделать. Ну, плохо. Мне кажется, православие стало откровенной религией бюрократов.
0: Я вот со своей стороны хочу сказать, обратите внимание, кто сейчас больше всего, вернее, кого чаще всего можно встретить в церкви. Это либо совсем нищие люди, то есть бедные и убогие, да, либо люди на дорогих иномарках с телохранителями, унтмодными девками с сиськами. как-то средний класс представлен в меньшинстве. Это говорит о чем? Это говорит именно о том, о чем сейчас сказал Игорь, собственно говоря. Вот. А если брать вообще как предмет фетиша, то, ну, безусловно, мы помним случаи, и даже поговорка отсюда пошла: «Заставь дуру Бога молиться, она лоб расшибет». То есть, в принципе, когда люди начинали биться в подучи и вот впадать в какую-то религиозную истерику, практически это тоже истерика своего рода, ведь оргазм, Игорь, согласитесь, да?
1: А, понимаете, но тут вот какая штука. Об этом надо говорить немножко осторожнее. Не потому, что тут есть чего бояться, а просто потому, что на дворе третье тысячелетие. Все другое. Все другое. Невозможно вкладывать в религию тот смысл, который в нее вкладывали, ну, хотя бы даже...
0: До революции.
1: Естественно.
0: Я целиком, целиком согласен.
1: Естественно. При том, что, понимаете, даже примеры сильных людей мы все равно не понимаем. Мы не очень понимаем, кто такой Серафим Саровский.
0: Конечно.
1: Кстати, мы не понимаем, кто такой Иоанн Кронштадт. Их можно назвать, там, не знаю, Брянчанинов. Я к этому отношусь, ну, мягко говоря, равнодушно. Но это не означает, что к этому, что это не надо переосмысливать.
0: Мало того, я хочу сказать, что вот меня, например, настораживает очень сильно это то, что не появляются новые святые. Простите, может быть, за такую вот...
1: Как-то, но... Почему вот они взяли, сделали святым Николая II, очень слабенького царя?
0: Ну как, ну это же было сделано практически на официальном уровне каком-то, да? То есть раньше такого не было. Раньше там народная молва разносила.
1: Саш, ну
0: а сейчас ничего
1: царь
0: не разносит.
1: Ну слабый царь, ну что?
0: Ну он добрый был, Игорь.
1: Ну мало, ну, этого, мало этого,
0: а
1: мало.
0: А почему? Ну нет, ну вообще добрых людей вообще мало.
1: Потому что
0: мало.
1: Глупостей он много наделал. Ничего,
0: ну, наделал.
1: Это его уровни недопустимо.
0: Но
1: вот
0: эти глупости
1: почему
0: пошли ему во вред, прежде всего.
1: Пардон, а народ почему должен страдать?
0: Ну, да, вообще, конечно, надо было бы вот спросить у народа, который жил под этим царем, хотя хочет ли народ видеть его святым. Да, да, пожалуй, вы тут, да, уступлю я вам тут эту пальму первенства. Какое модное слово. Пальма первенства, сокращенно ПП в дальнейшем.
1: Кокос первенства.
0: Кокос первенства. Ну, давайте сейчас снова ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим наше общение.

0: Ну вот, кстати, возвращаясь вообще к женщине, ведь многие женщины пытаются действительно каким-то образом проявить себя в мужских профессиях, то есть стать вот наездницей юной. Ей, например, все равно, что затем все-таки вот ее, так сказать, бельишко является предметом фетиша для некоторых. Многие идут в пожарную охрану, в какие-то воинствующие организации. Конечно, все это делается для того, чтобы доказать миру и окружающим, что, дескать, вот мы можем, но при этом, заметьте, Игорь, но никогда, то есть нельзя верить в женскую солидарность. То есть не бывает, например, понятия... В мужскую можно, конечно.
1: Но только если в нашу с вами.
0: Нет, реально, когда, например, мне знакомые женщины говорят, вот у меня есть подруга лучше, да ты что, это моя лучшая подруга, я в это не верю. У них дружбы не бывает.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что там просто все... Опять же, мы, мужчины, к сожалению, да, формируем женский мир по нашему подобию. И это наша дикая ошибка. Вы знаете, вы очень хорошо сказали. Вот многие женщины хотят вернуться в женские профессии. Например, наездница, которая изначально женская профессия. Потому что, ну, амазонки, ну куда нам без них? Нет, мы, опять же, мужчины до того запутали женщин, и они благодаря нам уже сами себя запутали, что многие профессии, они, мне кажется, вообще изначально женские. Женщинам там уютнее. Я не знаю, может быть, пожарная охрана – это тоже изначально женская профессия. Вот литература – это не женская профессия.
0: Ну, вот вот этом... откуда, например, вот это взялось? Коня на скаку остановит, дескать, в горячую избу войдет, а? Это же не просто.
1: От глупости. Вот это я могу сказать. Там больше ничего нет, кроме просто пошлости и глупости.
0: Но, тем не менее, это же наблюдение со стороны.
1: Вы видели хоть одну женщину, которая останавливает на скаку коня?
0: Видел вот на Арбате недавно.
1: Нет, я тоже видел.
0: Какой-то здоровенный новый русский дебил взгромоздился на коня, конь понес, так вот она остановила.
1: Нет, этот... я тоже видел, я даже знаю этого коня, это был я. Но это был единственный случай.
0: Вот, но тем не менее, а в горящую избу тоже...
1: Горящая, нет, я тоже знаю. Одна женщина вошла в горящую избу моей души.
0: Вот, вот опять... кстати, да, вполне возможно, что это аллегория всего лишь. Конечно, коня на скаку остановит, это имеется в виду.
1: Это, мне кажется, это такая же четырехстопная
0: глупость, ямба.
1: Да, ямбовая, хорейная глупость, как умом Россию не понять. Вы знаете, один мой персонаж, вот он так долго говорит, вот хорошо, умом Россию не понять. А чем же тогда понять-то ее? Вот где-то нужна сноска, комментарий. А чем тогда? Вот, ну, не фалосом же, правда? Хотя можно и фалосом, наверное.
0: Не, ну, он, наверное, имел в виду душу, там, душой, там, понятие, опять же, вот, к примеру, почему вот так тоскливо поет пастух на брянщине? Вот кто мне ответит? Вот, кстати, скажите, да, почему?
1: Кстати, вот, опять же, роскошный фетиш, вот эти строчки, которые мы с вами цитируем, да, о фетишах?
0: Да. Да.
1: Ну, просто роскошный фетиш. То есть любой фалос дохнет перед избой горящей, конем, который кто-то там на скаку, умом России. Любой фетиш тут просто от зависти задохнется 10 раз.
0: Конечно, люди, которые создавали эти строки.
1: Это были, понимаете, это были не лучшие их строки.
0: Не лучшие.
1: Абсолютно.
0: Но, знаете, и не худшие.
1: Ну и не лучшие.
0: Ну и не худшие. То есть, скажем так, если усреднить это, то мне так кажется, что это были, ну, хорошие строки.
1: То есть поэзия все-таки должна быть графоманией, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. А вы заметили, что вот, к примеру, ну, такие строки, как там это самое, там, из речки вылезла Наташка, морская, в общем-то, черепашка. Они народу значительно ближе, чем восьмистопный ямб какой-то. Вот, и естественно, то есть это своего рода, ну, такой лубок, лубочное искусство всегда, так сказать, притягивало людей. Оно было примитивным достаточно, где-то граничивало с китчем, да, причем с таким, с не очень хорошим его проявлением. Но, тем не менее, почему-то народ это любит. И, к примеру, ну, понятно, что там Ромео и Джульетта в переводе Пастернака. Вот я очень смеялся, когда читал, невзирая на все мое уважение и к тому, в общем-то, и к другому, и к двум этим. Вот,
1: Пастернак.
0: Да. Но, тем не менее, к примеру, я отдаю себе отчет, что, скажем, вот Наташка-черепашка гораздо ближе к сердцу среднестатистического гражданина, нежели, в общем-то, Ромео и Джульетта и вся вот компания в переводе Пастернака. понимаю, как не парадоксально.
1: Вы знаете, это безусловно так, но ведь это же трагедия этого гражданина.
0: Да, я с вами целиком согласен.
1: Ну, да, так, ну и жалко, ну жалко человека, вот он так вот живет и родился мудаком, и умрет мудаком. Ну так жалко же его.
0: Так, а с другой стороны, вот давайте теперь посмотрим об этом, да, вот если бы он не был мудаком, то кто бы тогда для нас с вами растил бы ту самую нечервивую картошку? Вот представьте себе такую, такую ситуацию. Мы это обсуждали тут совершенно недавно в программе. Был Александр Гелич Дугин. И он
1: ох
0: сказал...
1: Ты,
0: он,
1: этот меня так палил в газете «Завтра».
0: Вот, может быть, задело. Но смысл в том, что он сказал грамотную вещь, что в давние времена у любого ремесленнического клана, да, будь то сапожник, там, люди, которые занимаются выпечкой, там, булочник, да, была своя культура. Она могла быть там смешной, да, для каких-то людей, выходцев из аристократических семей.
1: Для оружейников она была смешной.
0: Да? О, да, но тем не менее это было. Сейчас практически мало того, что полностью отсутствует вот эта вот профессиональная клановость, да, к примеру. То есть какую музыку слушают таксисты? Да ту же самую, которую там, в общем-то, моряки дальнего плавания. То есть практически нету вот этого. Это единственная, кстати, вот вещь, которую надо дробить. То есть потому что таксисты должны слушать одну музыку, а моряки дальнего плавания другую. Вот.
1: Это все чушь. Это
0: Нет!
1: Просто, это все чушь абсолютно. Просто понимаете, плохие философы, каким безусловно является вот этот Дугин, конечно, есть какая-то клановость, просто ее надо немножко больше чувствовать. Ну, конечно, есть то, что отличает только таксистов, ну, может, не в музыке, может быть, в сексе. Может, знаете, у таксистов фаллос растет по-другому, чем у моряков дальнего плавания. Ну, просто надо им в трусы заглянуть, вот и все. Вот философы зациклились на каких-то своих глупостях.
0: Здесь речь идет, понимаете, не о изучении вот этого явления, скажем, таксистов, да, не, а о корыстном подходе. То есть для того, чтобы таксисты были вежливы и лучше ездили, не хамили, да, не курили в своем салоне, им нужно создать культурную, скажем так, подушку. Вот и все. То есть, ну, к примеру, это то, чем занимается вот Барри Алибасов. То есть группа «Нана» — это реальная культура для людей, которые выполняют те функции, которые, вот, к примеру, вот Игорь Юркевич никогда не будет выполнять. То есть вот они картошку растят и так далее. Это то необходимо. Есть... Ну как? То есть, ну вот именно так и есть.
1: А какую картошку растит Барри Алибасов?
0: Он не растит картошку. Он создает культуру для людей, растящих картошку.
1: Он делает это бездарно. В общем,
0: он проблема. Делает это феноменально талантливо. Он делает.
1: А вообще-то да, конечно.
0: Вот,
1: вот.
0: Да.
1: Растит нечервивую картошку.
0: В том-то все и дело. В том-то... Это надо понять. Надо понять всю прелесть Филиппа Киркорова, всю прелесть группы «Сделки». Вот, даже
1: ну, хорошо, ну мы поняли, дальше что делать? Мы поняли всю эту прелесть.
0: Что делать? Нам-то это вообще не нужно.
1: Так, ну мы поняли.
0: Мне интересно. Что теперь? Ну что, хотя бы не ругать.
1: А никто их не ругает.
0: Ругаете вы.
1: А, да.
0: Да.
1: Пардон. Вот, я больше не буду.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Я дозвонился?
0: Да, да. Безусловно.
2: Я с вопросами о раздражении относительно Пушкина.
0: Говорите, вы, пожалуйста, понимаете? Погромче, вас очень плохо слышно, уважаемый.
2: Я с возражениями о фетише Пушкина.
1: Так.
2: Но это не значит, что я недоброжелательно отношусь.
1: К Пушкину?
2: Нет, к вам.
1: А.
2: Значит, вы уверены, что он все-таки слабый человек?
1: Да.
2: Я с вопросами возражений.
1: Да, уверен.
2: А вот, по-моему, слабый, несомненно, Тургенев.
0: Но да ладно.
2: Компенсировавший это умом своим.
0: Простите, простите, вот я тут вас перебью немножко. Вы знаете, что Тургенев, он был не слабый, он был очень добрым человеком. То есть,
1: ну, не слабее Пушкина, по крайней мере.
2: Я так долго дозванивался.
0: Да, да, извините. Нет, просто я как-то дико обижен за Тургенева.
2: На мой взгляд, слабым человеком был Тургенев, но компенсировавшим это своим умом. А вот достаточно прочесть рассказ «Казнь Тропмана». А
1: чего?
2: «Казнь Тропмана».
1: А, да, да, да.
2: А вот у Пушкина как раз наоборот, его описание путешествия в Эрзрум смерти Грибоедова, Грибоедова, это он как Гомер буквально просто ставит перед читателем, но жути никакой он не напускает. И у Пушкина очень много таких случаев. То есть я даже у него готов был как-то учиться воспринимать жизнь вот мужественно. Я считаю Пушкина очень мужественным человеком.
0: Я, кстати, тоже.
2: И у него было вот это его предков, генералов, и отличное вешает там артиллерийский огонь во время важнейшего морского сражения. В нем было буквально это генеральское, военное. В нем это было.
0: Я, например, с вами целиком согласен насчет Пушкина.
1: Нет, я слабость Пушкина никому не отдам.
2: Он бился... А в чем она выражается?
1: Она выражается, вы знаете, в этом-то его, в этом и загадка Пушкина. О чем, кстати, я говорил, что гений должен быть очень среднестатистическим человеком. И не скрывать этого. Пушкин о себе говорил совсем не так. Он очень уничижительно о себе говорил, что он обыкновенный обыватель, слабый, ранимый. И, в общем-то, собственно говоря, так оно и было. Но это, не от, это никак не отменяет его загадки, его гармонии. Потому что у него, ему действительно удалось сделать эту гармонию силы и слабости. Как никому в русской литературе, как никому в русской культуре.
0: В принципе, Игорь, надо уметь, иметь уже определенное мужество, чтобы сказать про себя самого, что, дескать, ты слаб.
1: Вот. Ой, сколько людей так про себя говорят.
0: Так они говорят фальшиво, они чтобы для понтов ради.
2: Я согласен, что он менее философичен, чем Лермонтов, например, но что он совсем не знал философии.
1: Вы знаете, если вы хотите защищать Пушкина от меня, это не надо. Я очень его люблю.
2: Да, и относительно гимна, я хотел вам напомнить его слова. Не изменяй течение дел, привычка душа держав.
1: Чего? Кто кого держал?
2: Привычка душа держав.
1: Ага. Понятно. Ясно.
2: А как вот относительно этого, если снова вернуться к вопросу о гимне?
1: Ну, плохо.
2: Ну, привычка душа держав.
1: Ну, привычка должна быть ясной, понимаете? Она должна, как бы сказать, быть...
2: Ну, тот предыдущий гимн, мы бы с ним пришли вообще, наверное, к пораженчеству традиционному.
1: В отличие от этого, да, с которым мы приходим к такой победе крутой.
2: Да, но предыдущий гимн, вы помните, что с ним происходило?
1: А что с ним происходило?
2: Что со страной происходило? Он был совсем недавно, в конце 19-го, что ли, века введен, и буквально пораженчество. Оно стало традиционным, и могла быть другая.
1: А какое было пораженчество? Кому мы там проиграли в 19 веке?
2: В начале 20-го сразу же несколько поражений.
1: Да, но это поражение при этом обеспечили такой мощный подъем России, какого не было после этого никогда.
2: Ну, во всяком случае, деникинцы поднимали тост именно за реванши.
1: Ну, может, они ошибались.
2: За реванши 45-го года, как они воспринимали именно реванши.
1: Ну, может, они ошибались немножко.
0: Да.
2: Сами даже те, кто исполнял этот гимн, признали, что это именно реванш, а тогда были поражения.
1: Вы
2: кто
1: знаете, это? То, что мы с вами в 3:30 ночи говорим о Деникине, я думаю, что это как раз обеспечивает России светлое будущее уже сразу, априори. Это, да. Это очень вдохновляет.
0: Вдохновляет,
1: да.
0: Спасибо вам за звонок. Но я вот все-таки за Тургенева хотел бы замолвить пару слов. То есть это не был слабый человек, это был дико добрый человек, который раздарил всяким
1: идиотам
0: все свои земли, и в конце концов даже единственную тропинку к роднику, которую он просил, чтобы она не закрывала, это бабища, скотина и сволочь, к его любимому роднику, она перекрыла, то есть, хотя это была его бывшая земля. То есть он был дико нематериалистичен, может быть, в какой-то степени даже не устроен, но это не говорит о том, что он был слаб. Он был настолько силен, что любил людей просто больше самого себя.
1: Знаете, вот опять же, смотрите, какой фетиш мы с вами
0: развели.
1: Абсолютно. Тургенев у нас, Сильвестр Сталлоне, Пушкин, Рэмбо. Ну, уже вот дальше осталось только, не знаю, Толстого сделать Василием Алексеевым. И все будет хорошо.
0: Нет, ну я, тем не менее, все-таки вот... считаю, что нельзя говорить о Тургеневе, что он, так сказать, слаб.
1: Нельзя, значит, не будем.
0: Значит, не будем. Так, сейчас мы посмотрим, что тут такое у нас по пейджеру для всех. Название непонятно. Душой России не понять. В раздумьях нынче не один я из-за принципа «прять не написал». В общем, понятно, бредит. Почему все женщины-звезды шоу-бизнеса делают все силиконовые протезы? Имеется в виду, в общем-то, сысок. Практически...
1: Ну, Киркоров же не делает, правда?
0: Не делает. Несправедливо, что это себе не делают мужчины тех же профессий. Я считаю, ну, понятно. Александр, вы проигнорировали мое сообщение, ведь я могу изготовить для вас сценический костюм в виде штанишек с муляжом и стрепицы в нужном месте, пишет Лен. Лен, я был бы очень признателен, то есть даже можно вообще и без муляжа в этом месте, вообще все, что на халяву, то я люблю. То есть, к тому же, я хочу сказать, то, что не потеряно, то уже заработано. Правильно, Игорь?
1: Ну, халява, это ну, вот это фетиш. Ой,
0: вот это вот фетиш.
1: Даже, странно, как вы вообще забыли про халяву.
0: Упустили такую тему, такую тему. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно говорить.
3: Господа, Александр, это вот опять я, Карина. Вы
1: да. Карина, здравствуйте.
0: Привет.
1: Доброй ночи.
3: Вот просто беседа у вас сегодня очаровательная. Александр, вот у вас хотел спросить, а возможно вот послушать вот, в ближайшее время или, может быть, на концерте хотелось бы очень вот...
0: Вы знаете, был концерт в клубе «Бункер», но вот не дали, как в пятницу. Вот. А в ближайшее время непонятно, когда будет. И как-то, не знаю, если будет какой-то стоящий концерт, поверьте, я сообщу. А так вы много не потеряли.
1: Карина, а что ж вы меня-то ни о чем не спрашиваете? А?
0: Да, вот.
3: Игорь, ну вы знаете, дело в том, что вот вы довольно такой, ну как сказать, в общем-то, я так поняла, что вы можете ответить на любой вопрос.
1: Ну это вы так считаете.
3: И потом вот своим рассказом вы, в общем-то, как бы уже даже отвечаете на мои некоторые вот вопросы. Вот я вас слушаю, у меня возникает вопрос. И раз, вдруг вы ответили.
1: А вдруг я еще на что-то не ответил? Ну, спросите. А то я начинаю ревновать к Александру.
3: Да? Ну, что у вас спросить? Не знаю, мне кажется, вы очень симпатичный человек.
1: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, все бы так считали, мне бы было значительно легче жить на этом свете.
3: Честное слово. Вот, Александр, извините, пожалуйста, да. А как вот можно узнать вот о том? Просто, действительно, мне вот как музыкант просто хотелось бы вас послушать очень.
0: Ну, давайте вот сейчас прервемся, я вам поставлю песню, хорошо?
3: Нет.
0: Мою
3: свою,
0: песню.
3: Да?
0: Да.
3: Угу. А на концерте?
0: А на концерте вот сообщим. Когда будет, я прям объявлю, хотя я не люблю этого.
3: Да?
0: Или на сайте, вот можете на сайте
3: смотреть. А какой у вас сайт номер?
0: www.laertsky.com.
3: Laertsky.com, да?
0: Да, на конце Laertsky Y. Извините за саморекламу.
3: Как?
0: Это я за саморекламу извинился.
3: Да ничего страшного. www.laertsky.com и все?
0: Да, и все.
3: Угу.
0: Спасибо, Карина.
3: Все, спасибо.
1: Вам спасибо.
3: Спасибо.
1: Ну, все-таки спросите.
0: А уже все, я все, это взяла.
1: Ничего.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать-то себя. Продолжаем беседу с Игорем Яркевичем. А вот, вы знаете, как я уже говорил выше, в самом начале нашей беседы.
1: Ниже.
0: Ниже, да. Да и выше я говорил, и ниже. Я, кстати, даже и сбоку, помнится, как-то говорил. Вот меняется, скажем так, восприятие того же... Чехова, лично моим телесным болваном, да? И вот как вы считаете, к примеру, вот мы сейчас сидим, разговариваем, да? Будем ли мы согласны, а все же записывается, вы знаете, да? Что все записывается. Будем ли мы согласны с тем, что мы говорим сегодня, скажем, через 10 лет? То есть насколько на ваш, скажем так, вот писательский, мудрый действительно взгляд стремительно будет динамика изменения мировосприятия. Вот, ну, давайте вот вашего. Вдруг вы через 5 лет уже будете думать, да господи, да что я там говорил? Да как же я мог вообще такое говорить? Вот.
1: Если серьезно, я, наверное, уже к утру буду думать. Утром я же буду, ну что? Нет, это хорошо, что меняется. Другое дело, понимаете, я не хочу быть оптимистом. Я не уверен, что эти изменения будут качественные. Конечно, все будет меняться, но пока...
0: А почему качественный? То есть, может быть, наоборот, то есть, мы же не автомобиль BMW 518 87-го года, который меняется всегда в худшую сторону. Вот. Человеку присуща мудрость. То есть, процесс старения, особенно для мужчины, это прежде всего, я считаю, накопление какой-то мудрости, жизненных впечатлений.
1: Неизвестно.
0: Ну, я неизвестно. Согласен, но хотелось бы как-то все-таки верить в... Да, вот верить в...
1: Неизвестно. Я, понимаете, в русском мире, к сожалению, пока очень мало качественных изменений. И в женском русском мире, и в мужском русском мире. Это все-таки два разных мира, да?
0: Согласен.
1: И в детском русском мире, я не знаю.
0: В детском русском, да.
1: И в животном русском мире. Очень мало качественных изменений. Поэтому, ну вот, да, хочется сказать, да, через 10 лет мы станем все такие мудрые, что Германия нам простит все долги, а Мадонна переедет жить в Россию.
0: Кстати, здесь я вот, извините, видите, как я взволновался. Я дико вообще возмущен. Что это вообще такое? Я вот не понимаю. Вообще этих понятий, Германия нам простит, мы там заплатим, не заплатим. Я считаю, что просто конкретно каждый немецкий гражданин, так же, как американский гражданин, должен каждому российскому гражданину дикий прайс. Просто дикий прайс за все то, что Россия пережила, то, что мы им по сапатке не настучали. Это действительно так. И когда ведутся разговоры о каких-то долгах, это все, я считаю, высоко непатриотично. Я считаю, это пораженческая политика. И давно нужно было встать и заявить, какие бабки? Бабки только с вас. Причем мы готовы брать даже бабки золотыми перстнями и зубами с убиенных немецких граждан.
1: Знаете, это все правильно.
0: Да.
1: Просто мы настолько все умные и радикальные, что мир пока еще к этому не готов.
0: Совершенно верно. И, кстати, есть, ну, это хорошо, что он не готов. Да, потому что должно быть все внезапно, внезапно. Да,
1: да. Мы должны им еще так немножко объяснить, в общем, чуть-чуть. Ну, что мы и делаем, собственно говоря.
0: Да.

0: Да, там проиграна, это мерзкая, скажем, холодная война. Проиграна, может быть, культура...
1: А почему проиграна?
0: Ну, мне так что для красоты слова. У меня написано в конспекте игр. У меня в конспекте написана программа, что надо так сказать. Я так и говорю. Нельзя это своевольничать, да. Вот. Проиграна культурологическая война. Повсюду Бон Джови, он там ТВ, собственно, да. Вот те люди, которые, так сказать, считают себя победителями в этой войне, на самом деле дико ошибаются.
2: Проиграна поскольку... сексуальная война.
0: Сексуальная вообще... Да,
2: презервативы появились.
0: И иностранные, опять же, презервативы. Да. То есть, по сути, по своей, я хочу сказать, что тот человек, который сейчас дико радуется тому, что он выиграл эту войну у России, на самом деле... на самом деле лишен очень многих радостей, потому что пройдет немного времени, он почувствует себя опустошенным, лишенным, скажем так, вот этого вечного противовеса, с которым был вынужден сожительствовать. Да, сожительствовать
1: если он не почувствует, ему презерватив на лоб натянет.
0: Да мы ему просто по сапатке, да, просто по сапатке. Ну что, следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания.
3: Самое доброе утро.
0: Да.
1: Ну, почти доброе, почти утро.
0: Да,
1: ну,
0: рассказывайте.
3: Во-первых, доброе.
0: Безусловно.
3: Да. А насчет почти, черт его знает, может, почти утро.
0: Угу.
3: Ну, во-первых, я вас нещадно люблю. Огромное спасибо, то, что вы есть. Если вы позволите...
0: Позволим.
3: Три коротких четверостишия, посвященные радиостанции «Эхо Москвы».
0: Ну, попробуйте. Хотя, честно говоря, сразу хочу вас предупредить, что я, например, небольшой любитель вот такого рода...
2: Коротких четверостишей.
0: Да, все это какой-то филитонизм и напоминает, знаете, как напишу стихотворение, поздравление к дню рождения.
1: Праздник журнал «Крокодил».
0: Да,
3: ну, у меня Геннадий Двоевич, фамилия моя Чурилин.
0: Да, очень приятно. Да.
3: Мое воинское звание генерал-полковник, я очень военный человек.
0: Простите, пожалуйста, товарищ генерал, читайте.
1: Генерал-полковник.
3: Генерал-полковник, я герой Советского Союза.
0: Тогда мы слушаем.
3: А вот теперь, если можно,
0: да.
3: Умом Россию не понять, в раздумье нынче не один. Я из-за принципа опять не написал российский гимн.
1: Гениально.
0: Да, ну это вот...
1: Ну просто гениально. Хотя «Россию умом не понять», кто-то об этом уже писал.
3: Ну, это цитата.
0: Вы знаете, спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам за стихотворение.
3: Теперь второе.
0: Да.
3: В Думе думают о меркантиле, а в правительстве взятки берут. Лишь у нас есть Шандыбин Василий. Где же в мире такого найдут?
0: Ну, не знаю. А мне вот по кайфу Шандыбин, он смешной. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот несмотря на все такое...
3: Я тоже от него кайф ловлю.
0: Вы знаете, у него очень умные глаза, на самом деле. Вот.
1: Вы оба фетишисты какие-то, Саша.
0: Нет, просто...
1: Вы генерал-полковник, ну что ж вы...
0: Я...
1: У вас, оказывается, есть фетиш Шандыбин. Вот вы и раскрылись.
0: Нет. Игорь, тут дело в том, что в последнее время, политической...
3: Игорь, не ревнуйте.
0: Да, не ревнуйте.
1: Такого не заревнуешь.
3: Не ревнуйте.
0: На политической арене появляется огромное количество, так сказать...
3: А теперь как вам следующее?
0: Да.
3: Может, совести праздник настанет, а в Кремле чудом в разум войдут. От Гусинского просто отстанут, у Устинова все отберут.
1: Вы знаете, вот спасибо вам. Мы забыли самый главный русский фетиш – совесть.
0: Да, совесть. Нет, даже не так, Игорь, не так. Срамотень.
1: Срамотень, да.
0: Срамотень, это срамотень. То есть, да.
1: То есть водка и совесть. Вот, наверное, как-то они часто так взаимозаменяются, да?
0: Да. Срамотень, то есть великорусская срамотень. То есть настоящий русский человек после дичайшего бухалого и угара испытывает попадалище и срамотень. То есть он чувствует какое-то беспокойство. Причем, как правило, это беспокойство, природу его можно объяснить тем, что вот то время, которое он мог бы потратить на посевную, бегал за бутылкой. То есть понапрасно потраченное время. Он чувствует себя облапошным. В то время, пока, как говорится, немцы требовали долги, он пил, к примеру, вместо того, чтобы надрать им задницу.
1: Саша, другое дело. Я чувствую, как хорошо, ко мне начинает относиться радиослушатель. Карина меня назвала симпатичным человеком. Генерал-полковник пожалел.
0: Целый генерал-полковник.
1: То есть это почти, в общем, уже любовь писателя и народа.

0: Ну, еще немножко, и будет взаимный оргазм так.
1: Ну, я предлагаю снова сейчас буквально... А вообще нет, зачем? У нас еще есть время, достаточно даже много. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Поговорите чуть громче, как-то печально.
2: Алло.
1: Да-да-да, типа, вот теперь нормально.
2: Это опять опозднившийся радиослушатель.
1: Сокращенно ПР, да.
2: Да.
1: Говорите.
2: Вот вы там хорошую тусу сказали про Россию.
1: Ну.
2: Давайте за это и будем.
0: Чего?
1: Чего?
2: Ну, давайте именно за это сейчас и...
0: Ну, это вы-то выпейте, мы-то, понимаете, не
1: пьем. Работе, мы на работе, да. Но, тем не менее, спасибо, спасибо. Надеюсь, что с вами сейчас там масса народу конкретно накатит. Спасибо.
0: Ну, одному пить не надо, это вредно.
1: Хотя, с другой стороны, проводились эксперименты, вот знаете, Игорь, то есть, опять же, мы проводили эксперимент вот с целью изучить природу сарматы вот этой, да, постбудунистической сарматы. Так.
0: Почему? Постгуманистической?
1: Постбудунистической.
0: А, слушай, хорошо я оговорился. Еще один великий русский фетиш — гуманизм.
1: Гуманизм.
0: Гуманизм.
1: Да, да, да.
0: С которой тоже надо вышибать, да, из человека как...
1: Ну, просто... в принципе, существует такая теория. Мы как-то пытались ее внедрить. Это вот самое «будь жестоким, предавай и обманывай». То есть, как говорится, выбить клин клином. Потому что сейчас настолько искажены понятия о гуманизме, о добре, о зле, что нужно ввести в культ, например, злобу, недоверие, обман, то есть обсчет.
0: Это все тот же гуманизм получается, понимаете? Только...
1: Гуманизм?
0: Конечно, конечно. Вы говорите человеческими категориями, что такое злоба.
1: А как-то она... Быть,
0: ну, вы знаете, просто гуманизм – это вообще колоссальное заблуждение человечества.
1: Безусловно.
0: То есть это не только русский фетиш, это вот... ну, то есть нам он просто очень тяжело достался, да, потому что ну, ни в одной стране так не унижался человек, а в то же время так не выдвигался гуманизм на вот какую-то там, на какое-то главное место. То есть смотрите, совесть, гуманизм, водка, фалос... Саш, мы уже с вами просто, я не знаю, словарь русских фетишей.
1: Еще знаете, что меценатство?
0: Ну, это тоже гуманизм, кстати. Человеколюбие.
1: Ну, не совсем, потому что гуманизм...
0: Знаете, замечательный ответ Фолкнера? Фолкнера спросили, является ли он антисемитом. Он сказал, да, я вообще людей недолюбливаю.
1: Нет, вот представьте, с чем отличается меценатство от спонсорства, да? То есть спонсорство, это уже, в общем-то, есть тут такой рационализм, совершенно ничем не прикрытый. То есть я бы хотел, чтобы меня заметили. Я сотворю добро, но я хочу, чтобы мое имя, оно вот было. Вот. А меценатство отличается от гуманизма тем, что, в принципе, это желание проявляется. Там великий меценат Савва Морозов, к примеру. Но тем не менее...
0: Я так вам завидую. Мне, к сожалению, не пришлось столкнуться ни с меценатством, ни со спонсорством. Ну, в общем, вроде пока все получается.
1: Без них.
0: Да, да, да.
1: Ну, теперь давайте прорвемся на музыку. Сейчас девчонки придут и, в общем-то, станцуют.

0: все-таки, что бы ни говорили, но женщина значительно выносливее мужчин. Вот уже практически мы с вами беседуем больше 4 часов, да, якудза и копчик продолжают столь же качественно выполнять свои функции, создавая нам этот прекрасный мелодический фон. Кстати, сегодня они создают его в последний раз, потому что она, начиная со следующих программ, снова будет небольшой симфонический оркестр играть произведение моего любимого Густава Малера. Да. Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня гостит Игорь Яркевич. Кстати, потихонечку мы подходим уже к концу нашей...
1: Ну, еще неизвестно.
0: Да, да. Но, тем не менее, вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю, набрав номер телефона. Сейчас, девочки, тише.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да, да.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Александр?
0: Да, безусловно.
3: Доброй ночи.
0: И вам также.
3: Я тут немножко хотел, Евгений говорит, хотел немножко добавить характеристики Тургенева.
0: Да.
3: Да, дело в том, что он долгие годы был резидент русской, это, российской разведки.
1: Советской разведки.
3: Так что, да. Далеко это не все знают, и поэтому расценивать не совсем правильно его. А вот это Виардо, это крыша, как теперь говорят.
0: Понятно.
1: Ну, симпатичная такая крыша, да?
0: Но согласитесь, что человек, который был резидентом разведки, уже, так сказать, не может быть слабым, да?
3: Ни в коем случае, конечно.
0: Вот, вот, вот.
3: Долгие годы. Он был, как теперь вы сказали, ваше превосходительство был.
0: Вот так.
1: Да. Вы знаете, я всегда думал, что Муму это какой-то зашифрованный... Да, это какое-то зашифрованное послание от Юстаса к центру или наоборот.
0: Спасибо за звонок. Ну, действительно, человек, ну, мной очень уважаемый, я очень люблю Тургенева. Ну,
1: Какой же русский не любит Тургенева?
0: Да, ну, не обязательно читать, а просто как персонаж.
1: Вот еще, один фетиш Тургенев, да?
0: Тургенев. Нет, вообще, на самом деле, тут... русский фетиш образца 70-х, это вот как раз Галич. Согласитесь.
1: Ну да, в общем. Да, конечно. И очень слабенький фетиш, кстати.
0: Ну, в общем, да. И к тому же, как это не прискорбно, это фетиш для все-таки избранных.
1: И не прискорбно для избранных, что они взяли себе такой фетиш.
0: Вот целиком согласен с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи. Это Володя.
0: Здравствуйте,
4: Володя. Вы знаете, я, наверное, не по теме вам звоню, но...
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, Володя.
4: Просто очень-очень-очень плохие сведения.
0: Погромче. Алло, Володя. Володя, вы меня слышите?
4: Да.
0: Говорите, пожалуйста, немножечко громче вас.
4: Вот так.
0: Вот отлично, да, как говорится, трубку ближе к орденам.
4: Да-да.
0: Да.
4: Но только не к орденам.
0: К кадыку.
4: Дело в том, что я живу в районе ТЭЦ-21.
0: Угу.
4: И у нас здесь огромнейший пожар какой-то.
0: Вот сейчас?
4: Да. Он уже, ну, наверное, 2 часа где-нибудь идет.
0: Угу.
4: Это для ваших информационных ребят. Ребят, разберитесь, что, кто.
0: Поджог.
4: Нет, что вообще, происходит? Что горит.
0: Понятно, хорошо, я передам. Где вы, говорите, живете?
4: Это в районе, это Бескудниково.
0: Бескудниково, черт, мы сегодня туда едем.
1: Да мы сейчас просто туда поедем, я думаю.
0: Съездим,
4: да,
0: и посмотрим.
4: Да, это, вы понимаете, ну, километра на два шел черный дым.
0: Ну, вы знаете, как вас, Володя зовут, да?
4: Да.
0: Володь, ну, у страха глаза велики.
4: Нет,
0: во-первых,
4: нет,
0: ночь...
4: Поверьте мне, что я могу определить.
0: Нет, ну, я ни в коей мере не, так сказать... Не
1: Может быть, это горит память о Тургеневе?
4: Да нет, ребят, нет.
0: Ну, понятно, понятно. Вопрос, да. Спасибо. Интересно. Спасибо, Володь. Обязательно мы передадим информационному ведущему вот вашу, так сказать, вашу информацию.
1: Это Тургенев обидел за то, что мы назвали его слабым и пошел черным дымом.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Кто ж там смеется все время?
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
5: Очень приятно.
6: Да, нам не менее приятно.
5: Я дозвонилась.
6: Да.
5: Замечательная у вас передача.
6: Программа только давайте
5: сразу. Программа замечательная, передача, да. Это очень легковесное слово.
1: Да, не то слово.
0: Это типа в тюрьме.
5: Не то слово.
6: Да, да.
5: Ну, я хочу спросить Сашу.
6: Так.
5: А, вот вы согласны с тем, что доброта предполагает умеренность какой-то?
6: И что предполагает?
5: Я сейчас выключу приемник, потому что я вас не слышу.
6: Да, уже сделайте это.
5: Доброта предполагает чувство меры.
6: Безусловно.
1: А чувство меры предполагает доброту.
5: Ну, одно слово.
6: Да, я с вами целиком.
5: Другое предполагает другое.
6: Целиком.
5: Вот ваша передача замечательная. С одной стороны. С другой стороны, она добрая должна быть.
6: Угу.
5: И вот Саша Лаевский, ну, совершенно гениальный человек, потому что он в состоянии вести такую сложную передачу, такую сложную полемику и, в общем-то, одновременно быть добрым человеком при всем при том, что он говорит. Алло?
6: Да, я понимаю, но мне просто несколько, так сказать, неудобно, что вы меня так хвалите.
1: Он краснеет, смущается.
5: Нет, вы не смущаетесь, потому что вы совершенно гениальный человек, вы действительно добрый человек. И, ну, в общем, я не знаю другой такой передачи, которая бы давала вот столько положительных эмоций людям.
6: Вы знаете, ну, спасибо.
5: Внимание, к вам в основном звонят тоже добрые люди.
6: Безусловно. Безусловно.
5: Вот Карина.
6: За 9 лет существования программы нам, конечно, диким трудом удалось каким-то образом вот всех демонов немножечко спровадить. Вот.
5: Да, вы их как бы отпугнули.
6: Да,
5: очень,
6: да.
5: Очень здорово.
6: Спасибо вам,
5: ну,
6: за звонок.
5: Я хочу еще сказать, что...
6: Да, конечно.
5: Ну, вот у меня небольшая претензия, маленькую претензию можно будет сделать?
6: Да, конечно, можно. Хоть и большую можно, чего же, мы готовы.
5: Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что, ну, некоторая упертость и принципиальность, это же тоже фетишизм.
6: Упертость и принципиально, что это, извините?
1: Фетишизм.
5: Некоторые проявления фетишизма.
6: Ну, безусловно. Причем, если эти черты, скажем так, не природные, да, вот, а как бы навеянные, ну, скажем так, работой, то есть, ну, необходимость устроить, да, именно таким образом взаимоотношения с коллегами по работе. Вот я буду строгим и принципиальным в своем департаменте.
5: Да, ужасно строгим принципиально.
6: Да, совершенно.
5: Например, пытаться, предположим, все подвести под одну теорию. Это тоже некий фетишизм.
6: Угу.
5: Ну и, предположим, настаивать на определенных фетишах. Это тоже некий фетишизм.
6: Совершенно.
5: Вот, мне кажется, ваш гость несколько упорно говорит, предположим, много про фалос.
6: Угу.
5: Я против фалоса ничего не имею. Прекрасный фетиш. Но, тем не менее, некий фетишизм в этом тоже присутствует. Мне кажется, что вашему гостю свойственен этот фетиш.
1: Кто свойственен, извините?
5: Вот несколько фетиширует он фалос.
6: Да, понятно.
5: Вот он постоянно о нем говорит. Вот несколько зациклен он на фалосе. Как вы считаете, Саша?
6: Спасибо. Ну, я, понимаете, я так считаю, что Игорь Яркевич упоминал, конечно, его частенько, вот этот данный предмет. Но мне кажется, что как-то он, ну, может быть, пару раз только переборщил, так сказать, не к месту.
1: А так борщил, как надо.
6: А так борщил, в общем-то, нормально.
5: Ну, на самом деле, нормально. И он тоже добрый человек.
1: Спасибо. Спасибо.
5: Его критического отношения к Пушкину и Тургеневу.
6: Понятно.
5: Побольше таких гостей.
6: Спасибо вам. Удачи с прошедшим, там, с наступающим также. Ну, Игорь, я думаю, что оставшееся время мы все-таки с вами потратим на прием телефонных звонков. Я еще раз напоминаю.
1: При таких радиослушательницах, ну...
6: Иначе и быть не должно.
1: Иначе и быть не должно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Доброй ночи.
0: Да, рассказывайте.
7: Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я просто...
0: Здравствуйте, Виктор.
7: В компьютере, да, как вы угадали, я в компьютере слушал по MP3 ваших очень много песен. И
0: да.
7: Там была Алла Эрцки, я, как бы, ну, Алексей, естественно, там было 203 песни.
0: Да.
7: Про муравья больше с него понравилось.
0: Ну, я очень старался, да, чтобы...
7: Следующий вопрос у меня к вам.
0: Да, говорите, пожалуйста.
7: Вот мы все тут фетишисты собрались в количестве 13 человек.
0: Так.
1: А кто главный фетишист?
7: Главный фетишист Валера.
0: Понятно.
1: Валера, привет.
7: Валера, вам привет.
0: Да.
7: И тут у нас висит плакат в виде ковра. Там узбек в кепке.
0: Угу.
7: Он смотрит на всех. Мне кажется, что это фетиш.
1: И занимается фетишизмом.
0: А тут, понимаете, если это плакат с печатной продукцией, да, то, ну, не несет в себе это такой вот нагрузки, как, скажем, если бы это был ковер ручной работы.
7: Это ковер ручной работы, причем из Персии. Из Персии прошлого века.
0: Тогда это... там конкретно опасно около
1: него. А почему
0: там
1: узбек, если он из Персии?
0: Да это не важно, Игорь. Главное, что, ну, просто человек с определенным складом скул и глаз.
1: А это узбек, которого сослали в Персию,
0: да,
1: за какие-то его узбекские фетишизмы.
0: А что вас так вот беспокоит, собственно? Ну вот, в конце концов, вы можете попробовать это перевесить его лицом к стене. То есть...
7: Нет,
0: или попросту засалить его дико.
7: Ковер прибит гвоздями к стене.
0: Да, я понимаю.
7: Причем в центре головы узбека, там, где находится его нос небольшой,
0: так.
7: Там главный гвоздь с такой вот железной наклепкой, чтобы не оторвать просто.
0: Ага, то есть хозяйка, в общем-то, данного ковра, так сказать, думает о будущем, он фундаментально строит дом. Вы знаете, в таком случае здесь...
7: Ну да, естественно, квартира съемная, но она задумывается просто о том, чтобы все было в порядке.
0: Ну, я вот все-таки на вашем месте бы пошарил бы под этим ковром, может, оттуда вывалится какая-нибудь нычка или что-нибудь, что вам пригодится, потому что вот не просто так столь фундаментальная вещь достается людям, снимающим квартиру.
7: Ну, мы шарили, марихуаны там больше не осталось.
0: Не осталось, вот видите, но я был прав, все-таки, в общем-то, она была. Вы знаете, спасибо большое вам за этот звонок. Сейчас мы попросим Игоря прокомментировать это.
7: Пусть он почитает про гимн, но как бы вот...
1: Про что он почитает?
7: Гимн, пусть он свою версию гимна. Вот как бы о подонку Степанцова 100 рублей.
0: Понятно. Ну вот, давайте все-таки про гимн не
1: будем
0: знаете,
1: больше. Я в очередной раз понял, какие скучные люди наркоманы. Какие у них неинтересные глюки. Абсолютно. Тем более они все путают. Узбеков с персами, марихуану с ковром.
0: Гвозди,
1: да. Молодые люди, не принимайте наркотики, потому что будете такими же скучными, вот как этот молодой человек, который все перепутал и не в состоянии всего лишь 4 часа утра связать пару слов связано. Ну, слушай, я не знаю, там ухаживайте за девушками.
0: Или за кошками.
1: Да, собственно. Да.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Знаете,
8: волей судеб я не могу уйти.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
8: Как бы да.
0: Угу.
1: Что же вы такой грустный?
0: Не хочет. Говорить. Ладно, Игорь, прервемся буквально на секунду на композицию. Ну и вот потихоньку подходит к окончанию наша беседа с писателем Игорем Яркевичем. У вас еще есть возможность задать ему вопросы. Практически красной нитью сегодня через нашу беседу проходила тема фетишизма. Вот. Мы, на мой взгляд, рассмотрели ее со всех сторон. Нашли массу положительных и массу не очень положительных сторон. Кстати, отрицательных, Игорь, согласитесь, почти мы не обнаружили, как это не парадоксально.
1: Нет, дело в том, что просто действительно все фетишизм. И мы не можем уже вот это вот не принять. То есть наверняка, помимо колоссальных неудобств, которые он приносит, есть и действительно у него очень большие достижения. Ну, опять же, если вернуться к нашему с вами любимому фаллосу, то чем это плохо? Это же замечательно, культ фаллоса.
6: Ну...
1: Особенно для женщин.
6: Тут плохо или хорошо, даже об этом нечего судить, потому что если бы было плохо, то его бы просто не было, поскольку огромное количество, скажем так, зданий до сих пор строится вот неосознанно, скажем так, принимая данные формы, то мы как бы и
1: то есть,
6: проверено временем, как говорится.
1: То есть с нашими фетишами не надо бороться, от них просто надо отстраняться и с ними играть.
6: Или создавать какие-то новые формы. Но вы знаете, что меня беспокоит? Что в последнее время люди, занимающиеся синтезированием и производством предметов фетишизма, все-таки, так скажем, создают какие-то ремиксы на уже имеющиеся вот предметы, да? А ничего своего реально существенно нового никто не производит. Вот это меня искренне огорчает. Не потому, что я хотел бы, чтобы было больше предметов фетишизма, а я бы просто хотел, чтобы как-то гибкость человеческого мозга проявляла себя полноценно во всех областях, в том числе и в этой. Чтобы люди могли генерировать идею, и не только ее генерировать, а, так сказать, доводить ее до логического завершения, воплощать. Вот. И мне кажется, что вот именно вот эта область, создания фетишизма и вот
1: фетиша,
6: да, это как раз то, где, с чего, по крайней мере, можно начать. Сперва вы создадите какой-то новый образ фетиша, затем вы создадите, к примеру, автомобиль, который легко утилизируется и так далее. Вот о чем речь, почему мы затронули эту тему. И не потому Игорь упоминал так часто вот этот вот фаллос, что, дескать, там он для нее является предметом фетиша.
1: Это производящая сила.
6: Куда
1: от этого уйти?
6: Никуда вообще не уйти от этого, да. И я все-таки как-то так втайне надеюсь, что многие задумаются об этом и скажут себе, зачем я в тот момент остановился. То есть почему? У меня же была хорошая мысль, хорошая идея. Зачем же я продал квартиру, а деньги пропил, вместо того, чтобы вложить их, так сказать, в реализацию производства своего изобретения, к примеру. И это уже будет, так сказать, первый шаг в правильном направлении, да?
1: Саш, ну давайте опять же, мы так перенасыщены оптимизмом, который нас никуда не привел в итоге. В любом случае, надо, конечно, шевелить мозгами, надо шевелить фаллосом и сочетать шевеление мозгов с шевелением фаллоса. Вот это, по-моему, какая-то оптимальная все-таки форма существования.
6: Я с вами абсолютно и полностью согласен. И предлагаю опять же все-таки попробовать послушать телефонные звонки. Может быть, наконец, демоны утихомирились. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Доброй ночи.
1: И здравствуйте. Вам также. Здравствуйте.
9: Меня зовут Надежда.
6: Здравствуйте, Надя.
9: У меня вопрос к Игорю. Вот как вам кажется, вообще вот ведь человек устроен гармонично. И вот то, что вы сейчас сказали о шевелении мозгов и шевелении фаллоса, ведь это вот, наверное, все и взаимосвязано.
1: Конечно.
9: У тех людей, у кого это все гармонично, у тех и они воспроизводят что-то, ну, ценное для общества, для людей. Остальные – это общая масса такого быдла.
6: Нет, ну зачем? То есть, так нельзя тоже говорить, понимаете?
1: Но они же в этом не виноваты.
6: Они не виноваты. Во-первых, как мы уже правильно сказали, то есть человек, который создает собственный фетиш, он не берет в своей жизни как маячок какой-то чужой общественный фетиш. Это, кстати, дико мешает. Знаете, старые герои мешают. Игорь, мешают старые герои.
9: Еще
6: старые
9: у меня герои. Такой Еще... вопрос.
6: Да,
9: а вот почему у нас так плохо как бы развиваются деловые качества? Это тоже фетиш или отсутствие фетиша?
1: Вы знаете, кстати, вот мы, это очень правильный вопрос. Мы забыли вместе с водкой и гуманизмом еще один великий русский фетиш – лень.
9: Коль вы люди искусства, ну хотя бы вот на примере западного искусства, ну скажем, вот авангарда.
1: Да.
9: Вот посмотрите, даже наш Шагал, Малевич, Кандинский, достаточно такие фигуры известные в авангарде, но они не стали такими великими, все-таки мы...
1: Они не стали великими?
9: Нет, они великие, но не до такой степени, как бы раскрученные, то есть мы не умеем никого выводить вот на такой уровень, как западные люди.
1: Ну, понимаете, это действительно наша трагедия, хотя представить 20 век без Малевича,
9: нет,
1: без Черного квадрата...
9: Это я согласна.
1: Это лучше... Это просто невозможно.
9: Нет,
1: с ними все в порядке. И с Малевичем, и с Кандинским, и с нашим.
9: Хорошо, а берем аукционы. И какие цены на наших, и какие цены на их?
6: Ну, это, знаете, это связано прежде всего с тем, что когда наши везут туда эти произведения искусства, да, они как бы нуждаются в прайсе значительно больше, чем их. То есть это опять же происходит, вот, скорее всего, из-за того, что мы там якобы должны Германии. Вот, например, человек, который везет что-то на аукцион наш, да, он должен ставить вопрос так, что все должны мне, а не я должен. И, исходя из этого, задирать дико цены. Вы знаете, купят, да.
9: У нас какой-то фетиш ложный скромный.
6: Вот правильно. Вот видите, вы совершенно правильно сейчас.
1: И ложной скромности, и скромной лжи.
9: Да.
6: Да. А еще, кстати, мы тут забыли еще об одной форме фетишизма. Это смекалка. Истинно народная
9: смекалка. Истина у нас всегда была.
6: Ну,
9: развита.
6: Да, да. Но смекалка, знаете, что это?
9: Смекалка, она на более низком уровне, мне кажется.
6: Ну, безусловно, что...
1: А для вас это трагедия?
9: Нет, конечно. Чем больше это будет в людях, это хорошо.
1: Ну вот видите, вот мы с вами в итоге и пришли к тому, что все, конечно же, надо шевелить и мозгами
9: и фалосом.
1: И не забывать про...
9: Я согласна с вами.
1: Да, да.
9: Спасибо вам большое за передачу.
6: Спасибо, до свидания. И все еще есть у вас, уважаемое, время позвонить и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю Игорю Яркевичу. Соответственно, номер телефона вы, я думаю, помните. Я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире и все такое прочее. Говорите, пожалуйста. Алло.
10: Алло.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Да.
10: А вы психологи, да?
1: Да. Психологи с большой дороги.
10: О, здорово, да, то я проснулась.
1: Понятно. С добрым утром.
10: Ага, с добрым утром.
6: Чем мы могли бы вам помочь?
10: Да вот я встала, посмотрела, все вещи на месте.
1: Так, ничего не украли, да?
10: Ага.
1: А должны были украсть.
10: Так здорово.
6: Вы знаете, кстати, да, это совершенно правильно. Вот как вас зовут?
10: Маша.
6: Маша, спасибо за звонок. Игорь, вы вообще понимаете, вот насколько Маша, насколько она крута?
1: Не то, то слово.
6: Она вот это... этим самым, то есть, вселяет в себя оптимизм. То есть она, просыпаясь, это же все равно, что, то есть, китайская гимнастика.
1: Ну, по-моему, это просто Жанна д'Арк наших дней.
6: Да, я, честно говоря, в восторге от такого подхода к, вот, к ситуации. Проснуться утром, найти радость в том, что у тебя ничего не пропало, это истинно разумный подход, особенно в наше время.
1: Наркоманский голос. Что-то там есть наркоманский.
6: Человек спал просто, Игорь. Ну почему вы так плохо думаете о людях, вот о Маше в частности?
1: Нет, я не хорошо думаю.
6: Плохо.
1: Наверное, я все-таки ошибся.
6: Плохо думаете, наркоманский голос. Не, настоящие наркоманские голоса в это время дико бодры.
1: Ага.
6: Я смею вас уверить.
1: Маша, извините.
6: Да, вот так. А вот, следующий телефонный звонок нам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Добрый вечерок.
6: Здравствуйте, уважаемый.
11: Или это доброе утро, не знаю.
6: Рассказывайте.
11: Скажите, вот о такой фетиш, как я слышу, что в регги-музыке как бы присутствует такой культ, как потребление зеленой травы. Это что, это фетиш или что? Вот как вы относитесь к этому? Можно такой вопрос? Если, конечно, можно, это наше...
1: Вы знаете, вот и что касается регги-музыки, то хорошо, но только в регги-музыке.
0: Вообще, то есть тут нужно говорить о другом, что регги-музыка сама по себе для многих уже фетиш. Действительно, она несет очень такие добрые...
1: Вообще-то не музыка, это философия.
0: Да. И это массаж, великий массаж, расслабляющий, вибрации, которые исходят от этой музыки, они действительно целебны. Вот. А все остальное, то есть, как ни странно, это является сопутствующим. Саша, а не наоборот, Игорь, не
1: Саша,
0: наоборот.
1: Как вы относитесь к такому великому регги-музыканту, как Филипп Киркоров?
0: Я
1: тут
0: поражен.
1: Видел на экране телевизора с дредами, если я правильно говорю.
0: Я был поражен такому перевоплощению. Наконец-то человек встал на правильный путь. И я думаю, что скоро мы увидим его на фестивале Ямайка, выступающем вместе с Альфа Блонди. Он затмит, конечно же, всех, потому что он играет и делает настоящий регги.
1: Я думаю, раз мы заговорили о Галиче, то, наверное, еще был один регги-музыкант, вот Галич.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
12: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
12: С вами говорит Валера. Я хотел бы у вас узнать, как, например, значит, вот я много раз слышал, что, например, наркоманы, вот, они очень относятся к фетишу, вот, и я хотел бы...
1: К какому фетишу они относятся?
12: Ну, вот, к общему. Вот, я хотел бы задать вопрос, как это соотносится. То есть,
1: наркоман и фетиш?
12: Да.
1: Ужасно это соотносится.
0: Понятно, спасибо.
1: Ужасно. По голове надо бить таких наркоманов и хоть такой фетиш.
0: Не, ну, кстати, как правило, вот, те люди, которые занимаются этим всем, да, для них, естественно, фетиш — это вот... как говорится, сам прибор и, в общем-то, проникновение его в телесный болван. Игорь, тут ситуация не в этом. Дело в том, что сейчас как раз вот эти антинаркоманские молодежные программы, которыми пестрит телевидение, да, они являются новыми формами наркофетиша. Вот в чем проблема.
1: А какие они... программы молодежные, которые...
0: Я как-то пару раз тоже включался. Сидят какие-то демоны в наушниках и обсуждают какие-то грудники, вот эти темы, да, у этих, у которых торчат, и прайса нет, чтобы купить медузы, свисают из всех губ немеренной длины, они, естественно, пойдут, убьют бабушку, потому что их раздербанили со страшной силой на это дело, на дозу, понимаешь? Вот что грустно. Да, ну не будем о грустном. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
13: Не, на самом деле, фетиш – дело хорошее.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Игорь, я считаю, что вот эта фраза и поставит, наверное, точку в нашем сегодняшнем разговоре. Точнее не скажешь.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Спасибо, что вы
1: Пушкин
0: пришли.
1: Пушкин бы не сказал точнее.
0: Да что там Пушкин, сам Стаканедо бы не сказал. Извините, я болею. Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: Творческих успехов и больше хороших книг.
1: Спасибо.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей из города Петербург, так я бы его назвал. Это два представителя известного коллектива под названием НОМ. N.O.M. Называется это аббревиатура, хотя такого слова в русском языке нет. Вот. А есть по-другому. Есть, в общем-то, лозунговая система написания слов. Сокращенно L-S-N-S. Да, ну и я представляю вам наших гостей. Это Сергей Кагадеев, вокалист и, в общем-то, человек, отвлекающий на себя огромную долю внимания вашего, кого находитесь в зале. Ну, благодаря, во-первых, своим внешним данным, во-вторых, агрессивному поведению на сцене. Вот. В-третьих, вообще рискованно как-то, знаете ли, в момент выступления некоторых музыкальных коллективов вести себя непристойно и невнимательно, как-то пожирать кур, котлеты и пить всякие напитки. Второй участник группы — это Владимир Пасниченко. Он играет на очень сложном инструменте, да, на барабане. Вот. Я к чему так я всю эту загнул лирику-то? Вот действительно, ведь неприятно, когда, например, мы несем, ну, хотя сейчас речь-то не обо мне, ну, ладно, хорошо, вот мы музыканты, скажем так, несем вечное и доброе со сцены, а вот в зале, например, некий человек алчно пожирает плохо прокопченную курицу, купленную, скажем, на Курском вокзале за 26 рублей, да? А с другой стороны, вы только что прямо с поезда, и наверняка, то есть вы часто ездите туда-сюда, там, куда ни попадя, тоже, наверное, приходилось ездить. Было дело. Вот. Так вот, есть определенный разряд людей, которые, только загрузив свои тушки в поезд, еще поезд тут, не успел тронуться, они уже разворачивают газеты и алчно поедают копчености, вареные яишки, котлеты и свежие огурцы. Вот, то есть ощущение такое, что там выждать 15 минут нельзя. Вот. Или там покушать где-то там на перроне тоже нельзя. Не пытались ли вот участники группы НОМ как-то пытаться с психологической точки зрения вот нарисовать портрет данных людей? И как эти люди, вот данные, поведут себя в случае, например, возникновения какой-то паники, каких-то непредвиденных ситуаций? Будут ли они алчно волочить за собой вот эту всю пищу вместо безопасной дислокации тушек? Либо будут дожирать, либо как-то вот будут топтать детей, выбивать ими стекла, либо спасать. Вот меня это всегда интересовало. У меня есть на этот взгляд свое мнение, но поскольку сегодня я тут не главный, а главный вы, то вот...
1: Ты, конечно, озадачил. Вот. Но я, честно говоря, не разделяю твоего такого строгого взгляда на таких людей, поскольку вот у меня с такими людьми связаны лучшие воспоминания моего детства. Поскольку я лето проводил всегда у своей бабушки под Рязани. Вот. И как раз в возрасте, в котором я уже мог что-то понимать, там 8, 9, 10 лет, я уже самостоятельно перемещался. То есть меня родители сажали в Питере на Ленинградском вокзале, доезжал до Москвы, сам шел до Казанского вокзала и садился на электричку. Вот. Я уже знал, в какой вагон нужно садиться, чтобы сесть. Вот. И действительно, с первых минут еще не трогалась электричка, как мои, собственно, рязанские земляки открывали свои пакетики. И вот этот запах, который в вагоне электрички появлялся. В принципе, я до сих пор по нему ностальгирую. Это запах крутых яиц, запах помидоров, курица, безусловно, картофель вареный и хлеб. И, не знаю, люди при этом добрели. У них такое ощущение было, что вот они пришли вот к какому-то пункту, к которому они очень долго шли. И вот они все. И они на месте.
0: А вот заметил ли ты, что у людей подобного психологического типа есть еще одна особенность? Это, ну, я бы ее назвал так вот, фундаментальность во всем. То есть, ну, к примеру, они сразу же, вот, хотя их никто не торопит, начинают разбирать постели. Вот. И если и залезают в эти постели, то обязательно раздеваясь до трусов. То есть даже спать они укладываются глобально.
1: Нет,
0: даже
1: здесь я как раз не согласен.
0: А ты они с первым был не согласен.
1: Наоборот, они не раздеваются до трусов, остаются в каком-то специально припасенном спальном костюме, который отличается от того, в котором они пришли. Вот. А тот костюм, в котором они пришли, они обязательно прячут куда-то. Желательно под голову там или ну, в изголовье, как минимум. Вот. Я, если уж зашел разговор о поездках в поездах, у меня имеется опыт, ну, как бы, уже более зрелый. Один раз мне, ну, то есть, надо сказать, что мы люди, мы музыканты-сволочи, люди избалованы, так скажем. Избалованы чем? Что поскольку у нас в коллективе 7 человек, то, как правило, ну, заполняемость купе, в котором мы ездим, оно, то есть, не предполагает наличие чужих людей, в принципе. Вот если ты едешь, ну, по какой-то причине ты должен ехать без коллектива и попадаешь в общество людей тебе незнакомых, то раздражительность повышается, ну, в какой-то катастрофической степени. Вот.
0: Но получается, думаешь, все равно один человек, то у вас лишний должен быть, в смысле, какой-то левый, если
1: ну,
0: у вас
1: ничего,
0: семеро.
1: Гасим. Этот человек может подождать в тамбуре до того момента, пока мы не угомонимся. То есть, как правило, бывает. Ну, или в лучшем случае для него он втягивается в тот процесс, собственно, но ни в коем случае не влияет на компанию вообще. Да. Вот. Ну, вот у меня имеется опыт поездки. Ну, я, собственно, благодарен той бабушке, с которой я ехал. Ехал я там, ну, по своим семейным личным делам довольно-таки далеко, в Тамбовскую область. То есть от Питера это ехать больше суток. Что, в принципе, невыносимо для поезда. Со мной ехала бабушка. Благостная, хорошая бабушка. Тихая, как мышка. Вот. Но в середине следующего дня начала пить чай. Делала это следующим образом. Она, значит, принесла тихо, как мышка, этот чай, поставила себе на столик. Насыпала туда сахар или там бросила, не помню. Ну, вот, не помню, то ли в кусочек там было. Ну, не важно. И начала его размешивать так вот. Я лежу, читаю книжку так. Блем-блем-блем-блем-блем-блем. Потом ставит эту чашечку опять. Блем-блем-блем-блем-блем-блем-блем. Потом. Блем-блем-блем-блем-блем-блем-блем. И так на протяжении 40 минут. При всей моей, как бы, ну, не знаю, ну, приятная бабушка, я его возненавидел. Я перестал читать, я не смог. То есть, ну, как раз мне. Ну, ты знаешь, как, когда вот ты находишься с человеком в одной комнате, который там сильно храпит, ты его толкаешь, он затыкается, и через какое-то время начинает не сильно храпеть, а вот так делать. И вот это вот, ты вот этого дожидаешься просто как ужас. Это хуже издевательства нет. Ну, собственно, я, наверное, выразил свои чувства. Ну, я бы предпочитал ездить, собственно, в поездах дальнего следования один. А еще бы, если на то имеется возможность, летать самолет.
0: Ну, в принципе, что касается вот храпа вообще как такового, это, насколько я слышал, заложено, вот, как ни парадоксально, в генетике. То есть люди храпят, это, ну, генетическое.
1: Вот у меня, видимо, заложено это в генетике, но я своего храпа не слышу. Зато отлично слышу чужой. Вот. А с другой стороны, когда мы на заре деятельности вместе с Ливером ночевали в одном бараке, когда его своим храпом довел до той точки, он сказал: ну ладно, сука.
2: Я он спал один способ, да?
1: По диагонали от меня и взял такую рейку, угу, которая мог достать меня в случае чего, то есть не вставая, то есть поскольку он перекидал у меня все сапоги, там, ну все, что возможно. То есть он взял какую-то шпалу, там, которую можно было достать, не вставая, до меня не вставая с кровати. И как он мне потом говорил, я не храпел до утра.
0: А не подвергался ли ты химической, в общем-то, атаке? Потому что у нас тут один сотрудник постоянно имеет тенденцию храпеть. И это пугает женщин, заходящих в наш вот платный туалет. Мы тут открываем, ну, чтобы как-то заработать денег. А этот мощный храп его пугает. Мы ему один раз положили носки сотрудника, который делал репортаж в течение 2 недель, не выходя практически из помещения. И наутро его увезли с диагнозом гепатит в больницу. Действительно реальная история.
1: Нет, ну там химии никакой не было.
0: Понятно. Что касается, вот, значит, храп мы обсудили, а что касается вот этого поведения бабушки? Ведь на самом деле я бы тут даже глубже бы попробовал анализировать. Может быть, вообще ночью как она себя вела? Ты уж
1: не ночью знаешь, она
0: ты
1: была...
0: не сочтешь, что это пикантный вопрос?
1: Нет,
0: это...
1: Да. Она была как мышка.
0: А, то есть вообще тихая.
1: То есть все. В принципе, лучшего. Она такая, она сухонькая, не занимает там этими баулами места.
0: Давай, давай вот обсудим. Вот это же интересная достаточно тема. Она меня взволновала. Ведь не только пожилым людям присущен вот этот брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум в неурочное время. Не только пожилым. Достаточно огромное количество молодых людей. Как правило, они, в общем-то, бородатые весьма. Там, как правило, носят очки, я заметил. Вот. И, ну, то есть люди творческих профессий, назовем их так.
1: Работники НИИ.
0: Да-да-да. МНС, как мы их называем. Вот, собственно, такие действия с психологической точки зрения, как, на ваш взгляд, обусловлены, прежде всего, желанием привлечь к себе какое-то внимание и показать, что, дескать, я тут еще, я, дескать, вот присутствую. Либо действительно такая эйнштейновщина физиологическая в плане забыл.
1: Но это... С моей точки зрения, что касается той бабушки, о которой говорю, ни о какой там концентрации внимания на себе не было, конечно, ничего. То есть это, может быть, моя повышенная возбудимая подкорка.
0: Нет, я с этим не согласен. То есть у тебя с подкоркой все нормально. Почему? Потому что, значит, и моя подкорка возбудима, потому что много таких случаев. То есть можно, кстати, проверить. Давай мы будем с тобой беседовать, а Володя пусть это дынь-дынь-дынь делает. И проверим, как у нас съедет все где-то через концу часа. Да и у всех, кто нас слушает.
1: Вопрос в другом. Ну,
0: это провокация была, понимаешь? Конкретная провокация со стороны мышки твоей. Я уверен, что... просто хотелось узнать, с какой целью она это делала. Кстати, уважаемые, если у вас... Мне тут, знаешь, что сейчас пришел человек и шепнул на ухо, когда ты, говорит, вот радиослушатель называешь просто уважаемый, а не добавляешь к нему уважаемый радиослушатель, что я становлюсь похож на мента. Вот. Но вы-то знаете, что у меня, то есть, 5 лет стаж работы. Да, безусловно. И даже сейчас я по привычке некоторых наших гостей прикол наручниками бью пластиковый, выкрашенный в черные дубины, она легкая совершенно. Ну что же, отвлечемся на композицию, а вы пока, уважаемые радиослушатели, думайте, вот что же хотела бабушка добиться. Вот, заходите, спрашивайте, а также 203-19-22, звоните. Вот, может быть, у вас на эту тему появятся какие-то мысли. А в гостях у нас группа «Ном» из Питера. Мы слушаем песню, которая называется «Германия». Я, кстати, тут не помню, рассказывал ли я, типа, нет, не рассказывал. Когда 3-го дня тут, значит, еду, а впереди «Тойота». Ну, такая, и ну, старенькая уже такая легковушечка. Вот по всему этому говнецу месяц такая, значит, ее болтает, она там вся, ну, фигурное катание, а сзади на стекле наклейка «Хочу домой в Японию».
1: Песня называется «Ты будешь выть Германию».

0: если ты встретился с бешеным псом?
1: Пса стреляют.
0: А если змея заползла в твой дом?
1: Гадину убивают.
0: Немцам кровавым как быть с врагом?
1: Люди советуют.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» группа «Ном» из Питера. И вот тут уже заходит очень много людей. То есть, например, заходил Миша, сказал, что из теплого стана, спросил следующее. Нанимаете ли вы специальных людей, которые в целях рекламы расписывают вашим названием стены и подъезды и лифты? Потому что, например, до нас дошла информация, что такие модные сейчас коллективы, как то группа «Дрестящая», группа «Сделки», «Отбитые мошонки» и многие остальные, они, в общем-то, неприкрыто ведут данную деятельность, давая тем самым людям, в общем-то, своим фанатам, как их любим мы все музыканты называть, да, поклонникам, поклонницам, даже подзаработать. Ну, это как приобщиться к искусству. Как у вас с этим обстоит дело?
1: Ну, к счастью, подъезды чисты. Вот. Может, я не знаю, может, из-за кодовых замков.
0: То есть у вас это уже вошло, да, вот это античеловеческое изобретение, оно уже вошло у вас в обиход.
1: Да.
0: Ну, то есть раньше мы, когда приезжали, например, вот к вам в Питер, могли там поночевать с подругой, скажем, в любом подъезде. Сейчас нам остается замерзать на улице, получается.
1: Нихуя. Достаточно треснуть по двери, и она откроется.
0: То есть все просто. То есть все просто.
1: Но вот человек, которому поссать, он все равно в подворотню завернет.
0: А почему не в подъезд? Странно.
1: Ну, вот именно.
0: Ну, она психология.
1: Лишний раз тыкать там.
0: А. Далее, далее. Вот,
1: то есть, как минимум, я не буду говорить. Даже не то, что адрес, а вот район, на где я проживаю.
0: А, то есть на этот случай. Ну, правильно. Татьяна Буланова заходила, спрашивала, есть ли, будет ли ремикс на пьесу «Нина, голова болит», которая года 4 назад звучала в программе «Монморенси» почти каждую субботу. Так что это самое, с вас денег. Хей. Смотрите про Бивиса и Батхит, небось.
1: Ну да. Денег не дождетесь, а ремикс, конечно.
0: Ну, я и не ожидал почему-то. Да что же люди в плане денег не оригинальны? Вот знаешь, кто бы сегодня приходил, я всякую денег дай, ответ всем, дескать, да, не деньги. Ни один человек не достанет приятно шуршащую пару.

0: пачку. Ну да ладно, что я все об этом. Ну что он с ремиксом-то?
1: Так ремиксы сделаны уже. И, собственно, даже изданы на пластинке Life is Game. Вот. И даже клип был снят на эту тему. В смысле, на эту песню. И даже занял первое место на втором фестивале «Экзотика». Ты приходил в городе Сочи.
0: Ага.
1: Вот, а сейчас уже третья версия имеется.
0: Это
1: и
0: хорошо.
1: В ближайшее время это будет все записано.
0: Вот Валентин тут заходил, сказал, что, по его мнению, бабушка, вот твоя вот эта мышка, она изучала броуновское движение. Вероятно, что это просто сошедший с ума физик, одетый в женское платье. Ну что же, послушаем пьесу?
1: Давай.

0: Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях группа «Номос Питер». Это Сергей Кагадеев, вокалист данного коллектива, и Владимир Опосниченко, играющий на барабанах. На заднем плане мы их так хорошо достаточно прослушиваем. И периодически появляются в нашей студии люди. И вот несколько людей уже спросил, вот заходил некоторые... Сейчас скажу, кто. Тут очень сложно, он оставил свои координаты. Ага, некто дерматолог интересовался, и Миша интересовался. Миша, он интересовался более обширно, несколько дерматолог. Его вопрос включает в себе и вопрос дерматолога. Он спрашивал, что вы наклеиваете себе на чехлы от инструментов, то есть каким образом производите украшения, скажем так, атрибутики. Вот, то есть если у вас там на бейсболках это портреты майк, на майках портреты бейсболок, ну и так далее. Вот, и, соответственно, каковы татуировки на тушках участников данного коллектива. А вот дерматолога интересовала только вот данная вот, значит, наскальная живопись, потому что я же вижу, вы скалы, люди скалы, даже так, сокращенно эскабря. Да. Ну, так вот, что касается украшений, все-таки надо начать, наверное, с этого.
1: Ну, тяжело передать по этому, так сказать, микрофону то, что на нас изображено. Изображен. Но изображен достаточно.
0: Я вижу зайчик.
1: Есть словечки разные, есть уточка, есть щечка, есть медведь. Ну, не в этом, ну, не будем в суе поминать. Так скажем. Много на нас изображено. Почти на всех.
0: А не было ли идеи, скажем, сделать такие татуировки, ну, как рубцы, ну, как вот у певца Сила, племенные татуировки, скажем, Южной Америки? Вот.
1: Идеи были, но, к сожалению, нет авторов, в смысле, нет мастеров здесь.
0: А, да.
1: Нет возможности, грубо скажем.
0: А, вот еще сейчас, извиняюсь, немножечко не в тему, заходил Сергей и спрашивал у меня, где можно купить мою книгу «Хомяки в неволе». То есть, Сергей, то есть, я переделал целиком редакцию, теперь она называется «Хомяки на свободе». То есть, «Хомяки в неволе» — это настолько же явление, на мой взгляд, обыденное, как вот солнце, которое утром взошло. Поэтому нужно готовить людей к тому, чтобы они адаптировались, и люди, и хомяки, в общем-то, на воле. Да, извини, что я перебил, Даш.
1: По поводу хомяков, да. Я расскажу вот действительно случай. Я в своем родном городе в метро стараюсь не заходить, чего и не делаю. А вот в Москве меня угораздило. И первое, что я встретил такого полненького мальчика с мамой. У него была маленькая клеточка, в которой сидело два хомячка. И большая клеточка, в которой лежала книжка большая под названием «Хомячки». Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Но это чистая правда.
0: Да. Далее. Вот тоже. О, Дмитрий тут выступил почтенно, говорит, при всем моем уважении к группе «Ном», у меня таких произведений из детства целая коробка. Так вы ее это в музей наш сдайте. Дело в том, что мы открыли сейчас первый в мире музей тары и упаковки, то есть где собраны тары и упаковки из-под чинни-попади и самых разных размеров. Ваша займет достойное место, уважаемый Дмитрий, на в общем-то... витрине. Далее, да, естественно, деньги не забудьте прислать. За размещение, за аренду помещений и так далее. Времена сложные.
1: Свяжитесь с нами.
0: Да. Далее, Александр, расскажите, что будет с программой после Нового года. Ну, я думаю, что первая неделя, она будет весьма сумрачна, программа, по вполне понятным причинам, и невнятно более чем обычно. Затем, думаю, тушка нормализуется, и все будет хорошо. Далее, некто Василий Солнцевский спрашивает, вот у вас он спрашивает, почему вы так не любите бандитов?
1: Мы-то? Да. Я даже никогда не задумывался, люблю я или не люблю.
0: Ну, отсутствие любви – это, видимо, не любовь.
1: Ну... Я открою, может быть, секрет для радиослушателей. Меня самого зачастую принимает за бандита. Но за непонятного бандита. Потому что я с серьгами.
0: А-а-а.
1: И у меня куртка из...
0: Оленя у меха?
1: Если бы так. Из питона.
0: А-а-а. Это была кличка человека или из настоящего питона? Это важно, потому что я наслышан, что сейчас, ну, в некоторых моментах...
1: это был не человек.
0: Понятно. Далее, вот интересуется...
1: По крайней мере, я его за человека не считал.
0: Ну, теплокровный, по-моему, змей-то он теплокровный был. А как же, получается, что у тебя узенькая, что ли, курточка? Ну, то есть, как из змея можно пошить куртку? Он же небольшой.
1: Бывают разные змеи.
0: А, понятно. А что касается альбома «Сенька Мосгаз», то тут интересуется, существует ли он, будет ли он издан. Ну, как обычно, вопрос абэзитически не свежий.
1: Ну, здрасте, он уж издан там... В 1994-м? Даже в 93-м году издан на фирме «Мороз Рекордс». То есть не на «Морозе», а «General Records». Собственно, одно и то же.
0: Понятно. Еще такая тема, которая постоянно в нашей программе проходит шевронной нитью, не побоюсь этого слова. И данный вопрос, он становится уже в порядке вещей. Поэтому я просто вот вынужден его задать. Вот представьте, женщина-секретарь, женщина-врач, женщина-инженер. Да и тут же женщина-певица. Почему это происходит?
1: Порно. Потому что, ну, как бы, самка должна завлечь самца. Все.
0: А почему, например, женщина-секретарь, а
1: не секретарь? Ну, каждая в силу там своих способностей, в силу природных данных реагирует на это дело.
0: Нет, ну, скажем, женщина-певица, она, как правило, привлекает все-таки там своим голосом, внешне. Она и так в центре внимания.
1: Кто чем может, то чем...
0: Ну, то есть ты не хочешь останавливаться на филологическом, скажем так, моменте.
1: Я не знаю, в чем тут филология. Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря.
0: Ага. Ну, а так по своим-то ощущениям? Вот по своим ощущениям.
1: По своим ощущениям, блондинка пухлогубая. С коровьими глазами.
0: С печальными, значит. Ну, значит, любишь, чтобы у бабы в глазах печаль была,
1: нет,
0: да?
1: Не печаль, а азарство я люблю.
0: Как же это коровьи глаза? Что же это за корова с азарством-то? Подожди, подожди.
1: Большие и с длинными ресницами.
0: А азарство-то там где? Ты видел какую-нибудь корову в глазах? Азарство?
1: Я коровьи имел в виду. Величину не больше.
0: А, то есть такие. Значит, дай представить себе так. Значит, если женщина, а лицо какое-то, глаза такие. Ну что, то есть, значит, ты больше всего любишь, наверное, в бабе ресницы.
1: Типичная проститутка.
0: Так бы сказал.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Мы слушаем их музыку. Также говорим тут там ненавязчиво о том, о сём. Вот хотелось бы все-таки поговорить о сём. Тут заходили очень многие, интересовались. Мы тут недавно провели конкурс вот между сотрудниками всяческих разных радиостанций. Кто больше весит сообща. То есть право на участие в конкурсе имели только штатные сотрудники радиостанции. Наша победила. Вот, могу вам с гордостью сказать. Что касается такого же конкурса в музыкальной среде, мы собираемся вот производить взвешивание участников коллектива. Вот вы сами-то планируете там принять участие? И вот какое место вы могли бы сами себе запрогнозировать в данном случае? Ну, по прикидке.
2: Ну, седьмое. Наверное.
1: А кто, на ваш взгляд, будет на первом месте? Да, хочу сказать, что конкурс всесоюзный. Безусловно, со всего бывшего союза. Это может быть группа из Украины, из Болгарии тоже может быть.
2: Какие, если можно?
1: Там есть Червена Пятнатыкникова, такая певица. Ну, она, конечно...
2: А Ваня Стойкович. Нет, это югославка.
1: Но, тем не менее, кому бы вы первое место, вот, так ведь должен быть, вот, например, вы идете по улице и видите, идет человек, да, вот он вроде, скажем, не толстый, но вы чувствуете, что он весит, например, очень много, да, вот по ощущению физической тяжеловесности на сцене бывшего союза, кто из коллективов впечатляет вас? Осторожно, сейчас платочек дам, да? Ну, ладно. Ладно, тогда о другом. Приходилось ли вам когда-нибудь, например, ловить бабочек летом? Ну, в детстве. Ну, вот с очком, с элементарным.
2: Нет, я все про поводу веса.
1: А, ну да, вернемся. Да. Так сказать, как это называется-то?
2: Я думаю, Михаил Шуфутин.
1: Со всей своей капеллой. Мне кажется, тоже, ты знаешь, сейчас я подумал близко к этому. Ну да, теперь к бабочкам.
2: Но это только мое мнение, я не знаю.
1: Давай вернемся к энтомологии и к этой энтомологии. Ну, бабочки, они тоже относятся к энтомологии. Вот люди делятся на два типа. Любые в детстве, ну, любой человек в детстве занимался ловлей тех или иных животных. Там. Ну, кто-то там птиц ловил, но это реже. А вот, скажем, бабочек и головастиков ловили все. Причем часто это было одним с очком. Ну, то есть, к примеру, справа наловят головастиков, сейчас, потом...
2: Ловля головастиков не было по детям ловли. Это был,
1: да.
2: Это был эксперимент.
1: Безусловно. Тогда как вот в ловле бабочек...
2: Равно как тритоны, в общем.
1: Да.
2: Ну, вообще, тем не менее. В этот список отнес бы и колюшек.
1: Микрорыб ты имеешь в виду? Вот эти?
2: Да.
1: Ну да, также тритонов. В общем-то...
2: Нет, тритонов я уже объяснил. Я уже
1: ты говорил про
2: объявил о тритонах.
1: Ну да. Ну тогда головастиков тоже, вот, например, колюшек. И тридонов. Но все-таки, вот сам-то ты чему отдавал предпочтение? Вот, то есть, как ты любил больше, так скажем, около пруда пребывать, либо все-таки бегать по солнечной, залитой солнцем полянке Достоевского?
2: Полянок Достоевского, поскольку я там рядышком родился, их достаточно было. Вот. Но я думаю, что я в некотором роде по этим полянкам, ну, так скажем, не афишированным в туристических проспектах пробегал, дай бог. Начнем с того, что я вскрывал кабинеты учителей химии. Вот. Потом мы, поскольку у нас очень много парков было, ну, я еще свое младенчество провел в Царском селе.
1: Ой, извини, пожалуйста, вот парков ты сказал. У нас тоже тут был парк, а потом на одном из субботников его весь выкопали и вывезли за кольцо.
2: Не-не-не, там все охраняется государством, так что никуда ничего не выкопали. Ага. Но мы, как маленькие подлецы, могли творить все, что хотим. Вот. Поэтому мы выросли среди дворцовых каких-то... Даже не понимали, в чем мы живем. Ну, там все очень, извините за пошлое слово, художественно. Вплоть до посадки деревьев, вплоть до заборов.
1: Ну, я понял, о чем ты говоришь. Да, то есть, видимо...
2: А мы там гоняли как полные долбоебы, ну, собственно, как каковыми и являлись. Вот. Я не помню, к чему это я.
1: А ты, видимо, это сказал к тому, вот, то есть ты, видать, пытался объяснить причины, почему все-таки вот такая нация, как чехи, не являются агрессивными во внешней политике.
2: Потому что у них... Ну, потому что нация... Такая нация, как чехи, она, ну...
1: Ест к ней, для тех, к примеру.
2: Я могу сказать, что...
1: Ну, зависимость, зависимость от архитектуры, понимаешь, да? Ну, архитектура.
2: Хорошо, я просто попытаюсь помягче сказать. То есть достаточно стран Восточной Европы, да? Достаточно. Как в свое время нам, советским людям, позволялось выезжать в КДР. Оп. Позволялось.
1: Да.
2: И там были бананы. Оп. Нам также позволялось выезжать в Румынию.
1: Нет.
2: Позволялось. Да. Позволялось выезжать в Болгарию. Позволялось выезжать...
1: В Крым.
2: Остроумно. В Югославию только...
1: Я вообще забавный.
2: В Югославию позволялось выезжать только после... посещение двух-трехразового посещения социалистических стран, поскольку Югославия уже считалась подозрительной страной. Вот.
1: Я оправдал это.
2: Ну, в общем, да. Крайне подозрительная оказалась. Я уже забыл о чем.
1: Ну, песню послушай.
2: Давай.

0: Я люблю вас.
1: Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «НОМ» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист группы, и Владимир Пресниченко, играющий на барабанах. Вот пока мы тут слушали новости всякие, музыку, также вот вы проходили и видели мои граффити, которыми я исписал наружные стены нашего здания. Заходило много людей, и интересуется вопрос следующий. Ваше отношение к женщине вообще за рулем. Дело в том, что эти менталитет все-таки разный у жителей Санкт-Петербурга и у жителей Москвы, соответственно, и разные взгляды на определенные вещи. То есть, к примеру, москвич 41-21, выезжающий с левого ряда на правый поворот, особенно если у него сидит человек там в петушке и в склянках, кроме агрессии ничего понятного вызывать не может. Так же, как и женщина. Ну, а женщине-то я пока умолчу, а женщине за рулем вообще. А потому что сперва хотелось бы услышать ваше мнение.
2: С одной стороны, ты как бы ситуацию, ну, даже и, как сказать, ключ проблемы ты описал сам. Вот. Но существует, я просто хочу дополнить. Помимо всего прочего, вот помимо вот милых женщин, которые расстроены в силу не знаю чего, там, критически к ней, того ли, ну, неважно, там, сын нагрубил, муж бросил. Вот. Существуют объективные причины дорожно-транспортных происшествий. Поскольку сейчас наступает зимний период, тормозной путь увеличивается. Вот. Помимо, как бы, сыновей, которые получают двойки, нужно помнить о том, что существуют люди, которые ни в чем не виноваты перед вами. Вот. Не надо их в крылья-то. Не надо им устраивать. И без того, как бы, усугублять сложную жизнь, поскольку все мы помним о 17 августе.
1: Ну, кстати, 18-е тоже было не сладкое.
2: Да. Я к тому, что...
1: Я еще помню 3 апреля, да, 1973 года, как раз вот эти события албанские.
2: Я к вопросу о подешевлении и подорожании запасных частей исключительно.
1: Я что-то уж подумал не весь чего. Но у меня вообще фантазия бурная, ты извини, да, я о другом, конечно.
2: Ну и молодцы.
1: Да.
2: Но вообще я считаю, что бессмысленно призывать женщин к нормальному поведению. Я на дорогах, я призываю женщин просто бросить руль, разорвать свои права, сжечь их публично, может быть, на Красной площади, но и никогда не садиться больше за руль.
1: Да. Ну, где-то я разделяю твои взгляды. Вот. А если и садиться за руль, то за правый отключенный руль. Ну, потому что все-таки хочется, и надо почувствовать себя за рулем.
2: Я думаю, на заднее сиденье с ребенком.
1: А, то есть без руля даже, да. Следующий вопрос.
2: Никаких рулей.
1: Касается вашего соотечественника, я так понял. А Лещенко тут заходил, спрашивал недавно, говорит, был в Санкт-Петербурге, и везде на молодежных тусовках ему попадался певец Хиль Эдуард. Встречали ли вы Хиля Эдуарда? И почему он везде попадается на глаза, а я нет? Спросил Лещенко. Ну, такой противоречивый вопрос. Вообще же вот артисты друг друга так не любят. То ли дело мы, ученые, мы постоянно помогаем пробирками, склянками, пипетками. Обмениваемся.
2: Конечно же, дешевая провокация, никакой это не Лещенко. Вот. Ну, к вопросу о Хиле. Ну, часто встречаемся. Но дело в том, что город у нас поменьше. Вот.
1: Ага, вот тут еще заходили женщины и спрашивали, вот вы приехали в Москву, почему вас давно не было в Москве, и далее, почему вас давно не было видно в программе «Знак качества»?
2: Ah.
1: Нет, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Я вижу, что вопрос вызвал затруднение. Давай тогда вот, я вижу у тебя в руках книгу, и она у меня есть, это последний бестселлер поэтессы Агнесса Бражникова, кто не читал, советую им почитать, называется «Кактусы, короли подоконников». Речь там идет вовсе не о кактусах. Агнесса, я считаю, что ваш бестселлер — это, в общем, чистой воды пошлятина. Вот, причем пошлятина написана рукой женщины. И те мужчины, которые лезли к вам вот через подоконники, все эти персонажи, вы заметите, что ни в одном вашем стихотворении нет персонажей, внушающих какое-то уважение, да, и положительных качеств им тоже как-то нельзя присовокупить. То есть какие-то они, в общем-то, у вас все грязные, мерзкие. Вот, хотя написано все, безусловно, возвышенным пятистопным ембом.
2: Типичный недоеб.

0: Яйца моет.
1: Тут вот, пока ты выходил, надо было там убрать вот это все, заходила Лена, спрашивала, а можете ли вы по комплекту, по комплекции женщины, по цвету ее волос и глаз судить о ее характере, и каких женщин вы предпочитаете? Ну, а каких предпочитаешь, ты вроде бы как рассказал уже, а вот с точки зрения психолога как-то вот по комплекции, по цвету глаз и волос, можешь ли ты...
2: Нужно увидеть. В принципе, да, конечно.
1: Мы представим себе, что она, скажем, коротко стрижена, чрезвычайно худая, и глаза, как у коровы.
2: Все равно нужно увидеть. Угу. То есть то, что ты понимаешь, как глаза, как у коровы, для меня может означать, как... Ну,
1: как очи.
2: Две ромашки.
1: А, да, вообще. Это есть такая...
2: Поэтому это субъективное восприятие. Нужно увидеть субъект.
1: Да, так что вы присылаете нам, кстати, ваши фотографии, желательно в полный рост. Да. Вот тут Ольга интересовалась, ну, у меня, правда, то есть думаю ли я о том, о чем она? Вот, она думает, в общем-то, вместе с профессором медицинской академии, к сожалению, не назвала его имени, чем отличается донорство от проституции, вот она спрашивает. Ну, вообще, вопрос достаточно интересный, я бы сказал, поскольку доказано, что в случае, если, например, мужчина живет с женщиной половой жизнью там, больше 30 лет, то постепенно даже внешний облик их становится чем-то схож. То есть тут играет роль психологический фактор, поскольку они постоянно вместе. Безусловно, вот это физическое донорство, перенос. Там. Ну и плюс, конечно, потусторонние дела, связанные с энергетикой. Безусловно, почему? Потому что мы заставляли, например, женщину, ну, естественно, не в вульгарном смысле, жить с пуделем. И выясни, что где-то через 30 лет пудель приобрел ярко выраженные вот черты, я имею в виду осанка, какие-то повадки своей
2: какой
1: хозяйки.
2: Пудель? Той пудель?
1: Серебристый карликовый пуделек.
2: О.
1: С черной пастью, очень злой был.
2: Типичный, видимо,
1: ну, у тебя есть что-нибудь добавить к этому? То есть, в принципе, что касается донорства, то ведь тоже ты же в данном случае, когда впитываешь чужую всю эту глею, ты же впитываешь и энергию человека, соответственно, и какие-то его гены, как ни крути.
2: Не, ну вопрос-то к тебе был.
1: А, вообще,
2: ты,
1: да.
2: Ты вроде ответил.
1: А вот это уже вот вопрос ко всем, к нам четверым. Как мы относимся, спрашивают, к творчеству писателя Владимира Сорокина?
2: А можно напомнить произведение?
1: Ну, норма у него произведения. «Сердца четырех». Ну, это самые такие известные. Ну, это писатель нового поколения. Ну, в принципе, я вижу, что отношения позитивные. То есть, ну, да, далее. Я еще хочу напомнить, что к вашим услугам, уважаемый телефон 203-19-22, позвонив по которому, вы сможете задать вопросы нашим гостям, группе НОМ и в прямом эфире. Но сейчас я вот о чем хотел поговорить. Дело в том, что сейчас большой любой мегаполис, ну, это я так по-английски говорю, там, мегаполис, там, да, чтобы как-то вот...
2: Мегаполис.
1: Да! Имеет практически экономически обоснованную возможность отсоединиться и превратиться в отдельную федерацию, скажем так. Скажем так, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Так, микрогосударством. У Санкт-Петербурга в данном случае вообще уникальная возможность, поскольку вы владеете окном... в Европу, понимаешь, которую Петр прорубал мощнейшим топором, о чем и писал в своем произведении Ломоносов. Собираетесь ли вы делать какие-нибудь шаги в эту сторону? Это я к тому, что стоит ли мне как-то перебираться? Будьте здоровы.
2: Да. Могу сразу всех успокоить. Дела у нас так же хуево, как у вас. Вот, но, конечно, какие-то определенные тенденции в положительную сторону происходит. По сравнению, так скажем, с периодом там двухлетней давности. Чего-то начинает шевелиться, начинает убирать улицы, начинает чего-то там ремонтировать. Но нам, извините, простым рок-музыкантам от этого пока месть. Никакой пользы. А пенсионеры ропщут. Хотя я, в принципе, конечно, бы приостановил роптание пенсионеров. Я предполагаю, что, может быть, года через два, может быть, через три пенсионерам уже будет немного полегче.
1: То есть осталось 2-3 годика.
2: Да. Угу. А мы, молодежь, как-нибудь проживем.
1: Как попало, там, в общем-то, понятно. А вот скажи-ка, Сергей, ведь очень много, скажем так, монстров. Вообще вот ненавижу эти названия, там, питерский рок, московский рок. Вообще слово «рок» я ненавижу, скажем так. Вот, но, тем не менее, активно, в общем-то, слиняли из северной столицы в Москву. То есть я даже не буду по именам их перечислять, ты знаешь. Вот на твой взгляд, вот, что поиск там лучшей жизни, или все-таки в Москве, как многие говорят, сосредоточены физические бабки на руках у людей, вот, или тут больше связи, чем это вызвано? Ведь всегда же там, я помню, еще со времен существования андеграунда, пресловутого там индепендента со всякими там вот этими с независимыми прессами, всегда считал, что, дескать, Питер это такой альтернативный, передовой,
2: Питер,
1: да, знаешь, дескать.
2: С моей точки зрения, Питер это вот такой передержанный консервы, знаешь, это, блин, годен до такого-то, такого-то. Ну вот, короче, этот годен до такого-то, такого-то довольно-таки давно прошел. Вот. Я не знаю, откуда берутся у вас наши замечательные коллективы, которые не всегда наши, прям скажем. Вот, но они все из этой консервной банки.
1: А вот мне тут огромное количество присылают демо-кассет. Ну, демо не от слова демон, ты понимаешь, а...
2: это отдельная история. Дело в том, что у меня такое ощущение, что... У нас в городе значительно более, ну, больше народу интересуется, не то, что интересуется, вот имеет желание создать вот это вот, ну, как бы участвовать вот в этой струе, которая называется рок-музыка, которую сейчас уже никак не обозначить там. Ну, так скажем, это то, где... есть барабаны, бас-гитара, гитара. Ну, вот так. Ну, грубо говоря, рок. Какой он был, такой он и есть. Вот. Там, где есть живые барабаны, где есть гитара, есть бас.
1: То есть самый простой состав, в принципе, имеется в виду по...
2: Ну, там, естественно, можно колебаться туда-сюда. Но у нас почему-то их очень много. Я не понимаю, почему...
1: Так и у нас тоже это огромное количество. Вот, кстати, с прорывом на нашу телевизионную эту сцену телеканала MTV, это же еще сильнее пропагандируется. То есть практически неотличимые одни от других персонажей выплывают. Нет,
2: я
1: думаю, они. Даже движение.
2: Я думаю, говорим мы о разных явлениях. Я думаю, что у нас, понимаешь, все-таки сохранилось... Я не говорю, что это хорошо. Но вот это вот... Вот это вот подростковое желание соответствовать чему-то. Причем никто не знает, чему соответствовать. Ну вот какому-то такому идеалу. То есть желание перевернуть то, что существует, так скажем, вот на палитре музыки. Желание, блин, выйти звездой. В Москве такого нет. Есть достаточно прагматичный подход.
1: Знаешь, вот сейчас я вспомнил немножко такой удивительный момент, который вот там же в Чехии я застал. Мы об этом говорили, об этой замечательной стране. Там вот в Праге, то есть я познакомился там с людьми, которые вот занимаются всякой молодежной музыкой. У них там тоже есть всякие панки, вот такие, как ты вот сейчас сказал, стремящиеся доказать. Я говорю, дескать, что они хотят доказать? Чтобы им завезли жигулевского пива, к примеру, ну, в Чехии. Они говорят, нет, оказывается, у них закрывают там... и закрыли несколько сквотов, понимаешь? Это они захватили пару помещений, сделали там даже пивные кабаки, естественно, без всяких... Там, понятно, что в систему налогообложения государства это не входило, а их, видите ли, прикрыли, понимаешь, как? И они воюют, буйствуют, очень занервничали.
2: Чехи.
1: А вот что касается архитектуры вашего дивного города. Радуется ли глаз, скажем так, выходя на балкон? Я знаю, что у тебя шикарный балкон, и выходя на него, вот хотел бы узнать, радуется ли глаз. Потому что, например, вот у меня мой не радуется, когда я выхожу. Вот. Но это потому, что я живу достаточно далеко. То есть я сейчас, на самом деле, в Капотне все больше тусуюсь. Вот, а как там ситуация? И вдруг погаснет все. Ведь знаешь, как они... То есть они-то живут, у них постоянно горит там, и они привыкают. А, например, у нас сейчас, смотри, грудники, вот которым, скажем, по 10 лет. В тот момент, когда им стукнуло 10, им подарили по плюшевому бутузу, значит, тут, значит, мы зажгли вот эту иллюминацию и, так скажем, практически европейское освещение. Сейчас, значит, пройдет там лет 5, и когда им стукнет 16, нужно будет, значит, идти получать ксиву, и там они получат снова бутузы там в форме там мотороллера или электрогитары. Неожиданно это все погаснет. Снова станут очереди в магазины. В общем-то, они будут давиться за колбасой, бить друг другу морду там, и кричать «Спартак чемпион» или «ЦСКА чемпион». То есть вся вот общественная жизнь будет вертеться вокруг этого. И вот данные вот особи, вот десятилетние, проведшие, скажем так, расцвет своего юношества в такой иностранной иллюминации, резко могут оказаться в положении сосланного Льва Толстого. Ну, я не знаю, ссылали ли его, но мне кажется, должны были бы в свое время. То есть неприятности он претерпел в своей жизни наверняка. Может быть, как-то стоит нам просто лампочки это. А может, и есть...
2: Чисто лампочки,
1: да,
2: бить.
1: И как-то вот...
2: Может, и стоит.
1: Не, ну ведь влияет.
2: Я не знаю.
1: Влияет ведь иллюминация городов на психику людей.
2: Влияет наличие там телевизоров, телефонов, того еще. Ну, просто... Настолько все запутано, даже лифтом боишься пользоваться иной раз, но пользуешься. Вот. Моя позиция такая. До чего человек додумался, значит, он того стоит. Хочешь срать в атмосферу? Но он же не берет это все из космоса. Нарыл у себя под ногами. Сри в атмосферу, значит, имеешь право. Создал автомобиль, езди. Ездишь на машинах, блядь, заебись. Вот. Летаешь в космос. Получилось. Слава тебе, Господи. Слетал в космос. А, ну, к вопросам, так скажем, отепления тела. Ну, шерсть значительно теплее, нежели искусственная шерсть.
1: Правильно? Плюс еще придумали эпиляционные приборы. Кстати, вот тут Лариса спрашивает, чем отличаются московские женщины от питерских? Есть ли у них какие-нибудь различия?
2: Московские более благополучны.
1: То есть ты имеешь в виду в плане потребления продуктов, запаха, ухоженности тушек и так далее?
2: Нет. Я, то есть, если, так сказать, конкретный какой-то вопрос был бы, более конкретный, можно было говорить более конкретно. А в общем смысле, вот мой ответ.
1: Это хороший, лаконичный достаточно ответ. Ну что, можем прослушать, я думаю, пьесу?
2: Как хотите.
1: Да ты как вы хотите.
2: Я-то лично я.
1: Или давай послушаем телефонный звонок.
2: Давай.
1: 203-19-22. Ваши вопросы Сергею Гагарееву, лидеру питерской группы «Ном». Кстати, скажи, ты по памяти это называешь, небось, еще типа, когда тебя там спрашивают, откуда гражданин приехали? А ты говоришь, из Ленинграда или нет? Или уже выбили?
2: Да меня никто не спрашивает обычно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
0: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Я вот хочу таким наблюдением поделиться, а также вот объяснить, почему бабушка появляется в купе. Угу. Вот известно, что многие музыканты, они по дороге от Питера до Москвы, значит, проводят свои музыкальные инструменты, так как ездят там гастроли, на прочие тусовки. Инструменты эти они кладут вот часто, я наблюдал, вот наверх, на багажные такие отсеки, да, там барабаны, все.
2: Правильное наблюдение.
1: Да.
0: Вот, ну, частенько там.
1: Я-то вот, сам не езжу, но я все равно.
0: Если, да. А Ямаху так наверх там. Ну, не важно.
1: Диваху.
0: А, Диваху. Диваху, да?
1: Да.
0: Вот. И местные аборигены вот на поступах там к Москве, к Петербургу стали развинчивать гайки там. Ну, на рынке дорого сейчас гайки. Некоторые металлические.

0: Гитару. Ну, не буду перечислять. Практически весь инструмент украли. Но то, что касается поездов, Бог нас миловал. В силу того, что... Ну, о чем, собственно, говорилось. Нас семеро. Четверо занимает одно купе. А три остальных доминируют в следующем.
1: Доминируют.
0: Ни в коем случае никакая сволочь даже не попытается войти, потому что...
2: Ну, просто это опасно, когда они слышат, что шум, да, и что шум производимый.
0: Нас обходит, и все.
2: Это хорошо.
0: Несмотря на то, что бывали случаи, до этого действительно реальные случаи, что там соседние купе грабили. Но это не мы.
2: А, и мы тоже этим не занимались. Мы все больше там барсеточку. Ну, это и у вас бывало. У там колесо прокольнуть, там то все. Ну что же, слушаем пьесу. Я сказал это, ну что же, так как диджея говорит.

круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно, прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно.

0: Хорошо.
1: И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, Константин Владимирович.
2: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
1: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок. И горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применима, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям? Насколько изменилась клиническая картина, вот симптоматика ваших пациентов?
2: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов, психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, это отражается на симптоматике, так скажем, пациентов, которые обращаются на сегодняшний день. Они-то литературу знают намного лучше, чем некоторые врачи. В результате пациент приходит и говорит: «Доктор, полечите меня от этого, выпишите мне вот этот рецепт». Что же мы получаем на исходе? Непонятно, кто кого лечит. И сегодня, прошу прощения, важно подчеркнуть то, что часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
1: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны. Вот у нас женщины в очереди стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. Она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит ему, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, начинает его щупать там и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Александр. Или все-таки медицина – это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да, вот викинг, он как бывал, попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
2: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представите, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
1: Ну, я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами, это было забавно.
2: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии. Он сказал: господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали: ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку и в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
1: Вы извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусь. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы. Аппендицит бывал то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
2: Да, цвет Т-образные известны кубкообразные аппендиксы. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
1: Да, безусловно.
2: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла. Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы. Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
1: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
2: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и
1: прочих, детей, кстати,
2: и
1: да.
2: прочих, и прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательна. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому, если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком, и на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу, отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуний, ведуний и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочнице, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочку. По большому счету, каждая песчинка – это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учатся в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
1: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы, Элеоноры Выпь. Она спрашивает, вернее, она озабочена Выпь нашим вопросом вот таким, ведь в нашей стране действительно является, ну, своеобразной, что ли, привычкой, вошедшей уже даже в образ жизни, что внучки, они и внучики, они гуляют с бабушками или с дедушками. Тогда как в других странах европейских, да, в Америке, в стране, к примеру, принято либо нанимать гувернантку, которая, ну, как правило, женщина все-таки, хоть и уже там близится у нее климакс, но она еще до него, вот, так сказать, находится в межранге. И вот Элеонора Выпь озабочена, не являются ли вот такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом? То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
2: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками и с внучатами, внучками, простите, но еще и с кошечками, собачками. Отдельные экземпляры приобретают птичек и сажают их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек, это тоже имеет определенное значение.
1: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Пенсионеров, они наглухо, рыбы, конченые, все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм.
2: Электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. от этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, что они, энергетика у них снижена.
1: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом, ну, активно это делает.
2: Который без этого не может
1: здесь
2: жить.
1: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме, видимо.
2: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение, наших старших товарищей и учителей. Поэтому давайте не будем говорить об вампиризме. Давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой, при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
1: Ведь... Яблоки.
2: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается всунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
1: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости? То есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной. Вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И с другой стороны, не является ли вот это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанным, неосознанной платой, как бы, так скажем, переводом денег на счет ребенка, ну, я имею в виду в переносном смысле, за вот этот отсос энергии, я имею в виду, да.
2: Александр, вот ваши бы мысли, да в правильную сторону. Смотрите, какая ситуация складывается. Ведь что такое пирожок? Фактически это первичное топливо, которое в результате переработки превращается в человеческую энергию. Почему бабушки и дедушки пичкают ребенка и постоянно говорят, что он мало ест? Да все очень просто. Чем больше они пирожков, плюшечек, конфеток в него запихают, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
1: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из ясли кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей в студиях Москвы, политиков и бизнесменов по коридору.
2: Потому что... Спасибо, спасибо за столь любезное предложение.
1: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли. Какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь, какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива – детский сад. То есть либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят друг к другу и спрашивают, или говорят, вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит, вы знаете, мы сегодня 3 раза, я говорю, ну, поздравляю вас, дескать, я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то, ну, это уже интимные подробности, да, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
2: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
1: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается, вот, ведь даже папа приходит, да, бывало, что я там прихожу, а она мне говорит, ты знаешь, мы сегодня сказали...
2: Я понял.
1: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы-то с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело, ну, как жук. Знаешь, то есть я гляжу, то есть они же готовы съесть порой, вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
2: Я не понял, что они готовы съесть?
1: Съесть. Самца.
2: Ах, самца.
1: Да.
2: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
1: Да, там, простите, того, у меня просто покакали, был очень трудный день. Я сегодня съесть. Еще и строил, и, вы знаете, из загорода я там
2: понимаете, украсил. У всех психотерапевтов вот, тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, ну, Александр, ну что?
1: Ну, простите.
2: Так, что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком? Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот в области психиатрии, психологии?
1: Ну, я в свое время в институте...
2: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот, некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
1: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве
2: эксперимента. Ноги повыше, да?
1: Да. И, естественно, было скучно читать нам...
2: Головой на север?
1: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
2: По четырем сторонам света.
1: Да, да. Причем
2: гармоничное вот, развитие личности.
1: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
2: Понятно, понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны, в недостаточной степени воспитаны и образованы. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы недостаточной степени подготовленными. Тут-то и просыпается детство.
1: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных, сети частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
2: Угу. Скажите, а вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи псевдонима Роялин. Это случайно не вы?
1: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации.
2: А-а-а.
1: Если вы помните, это...
2: Да. Тут чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
1: Пуповина в разрезе.
2: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам... и просит куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
1: В детской кастрюльке.
2: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети из зажиточных семей, да, то есть дети, я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот, причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, конечно.
2: Вот, и мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем это в вырезки из вашего журнала, дабы мамы по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
1: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически в частную собственность тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
2: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
1: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери. Но...
2: Нет, Александр, подождите. Да. Вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
1: Нет, я, знаете, честно
2: говоря...
1: Готовьте
2: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
1: Много шансов, безусловно.
2: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
1: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
2: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
1: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Угу. Вот это же ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика эта.
2: Ну, если бы...
1: Вы же, извините, я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот. Я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
2: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
1: Это кошечка.
2: Позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом, я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок, то, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
1: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, вы чего посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так, получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур, винт и тот как-то...
2: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
1: Да, это...
2: Парадоксально.
1: Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как по, скажем, по цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А ведь если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
2: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей там 1990 года, для жителей 2000 года.
1: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
2: По всему Союзу разбросаны эти капсулы. Вот рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить.
1: Ну вот этот я бы все-таки не стал.
2: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому вот этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что географию медицинских вузов, к великому сожалению, не преподают.
1: Не назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, то же самое, что воздушные, но...
2: Представьте, как этот ребенок одинок, да? Потому что подводную лодку, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
1: Так вот, извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
2: Чудесно. Чудесное решение. Чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова про паразиты. Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Это говорит о моей большой включенности.
1: Здесь как-то делали вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете, тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
2: Ну, я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
1: Я думал, это у вас боа. Знаете, у меня... Вот, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
2: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читает ли Зигмунда Фрейда в детстве?
1: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время влезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, и оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
2: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
1: Мой нет.
2: Я отвечаю Михаилу.
1: А, извините.
2: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читать ли Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
1: Можно ли читать от Даниила Хармса?
2: Да.
1: И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
2: Да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
1: Извините, я просто несколько не понял.
2: Да. Ну что вы, это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории акушерства и гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
1: Да.
2: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка по математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
1: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин, частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Вот для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: В клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит, и кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много, но, тем не менее, я думаю, общую суть...
1: Да, примерно понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я это же от радиослушателей.
1: Я так понял, что это два вопроса. Внуку 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что...
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают класть, это уже точно, да. точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать. Наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То есть Свечка по-русски. Свечкин.
1: Свечкин, да? Возможно, я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить, все-таки немецкая классическая психиатрия — это сильная штука. Да. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Берн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, просто вы сейчас такую тему, достаточно больную для многих наших радиослушателей, наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас, ну, начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит – это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И что вы думаете? Также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да, вот. Да.
1: Для них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам.
0: Клизма,
1: это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Кстати, я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь здесь, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаверского? Мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось и во внешности моей, и вот, и, естественно, в психомоторике, вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается там, туда вот она, постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот туда, видите, как вот она. Я, конечно, компенсирую, как-то я держу. Но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: Поскольку... с моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете? Мне приходится делать систему из 2, а то порой и из 3 луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше.
0: Конечно.
1: Я посмотрю на то, это что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора, у меня проблема с памятью. Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... скажу, Женя.
1: Женя, вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. Вот посмотрите, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Я еще и герань развожу, ведь вы заметите. Вот повсюду, вот видите, горшочки вот, с герани.
1: Женя должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Вот, кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака-герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички». Но почему-то фамильярно достаточно. Костя, тебе не жить. Может, это ошибка какая-то, наверное, на другую разницу. Это радио посылали, видимо.
1: Вероятно, мы затронули...
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Я не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то живую трепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в дочке-матери. И
0: тему целлюлита,
1: данный... Вполне. Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся. Но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Понимаете, от слова пальца. Да, безусловно, ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот, а если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим, телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за две недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так же пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление. Так, Женя, посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну, да, температурный... как будто в рот чего-то набрали, согласен.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры, а тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут, бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не аддефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак, мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги, зашити, говорят, но... Что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел двумя фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да, прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент. Дефицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь...
1: Это вот то, что нас спрашивали по поводу Бёрна и загруженностью сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул по Пороше. Ну, Пороше. Вот катнул, он лепил. Еще катнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдая, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот. Ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она... присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, вот что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект? Как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, вот приоритет в племени. То есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами. Это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью. И приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть, таким образом показывают свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонко-душевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на, именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному.
0: То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопросы дефекации, да. Ну, как-то в третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите, нет, конечно, конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес. По той простой причине, что я боюсь, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти, что вы...
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь.
1: Женя, а если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы.

0: посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши, то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
1: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
0: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут в себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движений. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдают, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае возьмите книжку, малышку и почитайте.
1: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень, то есть у него, значит, под боком нет его мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга, литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья, хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное — это хищник, зверь, любой, даже вот, это ж пиявка, она и то зверь, понимаете?
0: Да, причем с зубами, понимаю.
1: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
0: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация. Александр, есть другая проблема — зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
1: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
0: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну, и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электра и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего

0: ответить. Вам скажут, что нельзя.
1: Да, в смысле, я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот, делать тихий час и так далее. Что...
0: Я имею в виду спать вместе с родителями.
1: А, понятно.
0: Я продолжаю ответ на вопрос.
1: Да, извините.
0: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько
1: да.
0: вас.
1: Женя-то слушает.
0: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они... не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
1: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Я думаю, что, во-первых,
0: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
1: Это я тоже не женщина.
0: Женщина. Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
1: Причем они при этом вот только это и делают.
0: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек,
1: то я думаю,
0: дружбу с черепашками большой проблемы не вызовет.
1: Главное, Мила, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, ну, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
0: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это назвать все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть.
1: Получается,
0: так,
1: да.
0: Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. Родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто вампирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз».
1: Да.
0: Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы. Подсознательный вывод о том, что друзей можно есть, и вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
1: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
0: Ну, со стороны физиологии, я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто вот разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
1: Либо водянка у человека может вполне быть.
0: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
1: Ну, вы знаете, тут немножко...
0: Она ведь прям трясется при виде кактуса.
1: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом. Да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт. Нет кактуса. Вам удалось.
0: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки, вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, да, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
1: Или узлы просто вот какие-то, скажем.
0: Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
1: Такая глиняная девчушка.
0: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо... новыми обострениями.
1: Вот вы знаете, Парголов или Парголов, извините, спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но... Только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
0: Ну да, плюс Head and Shoulders, конечно.
1: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, оно придет, скажет, дескать...
0: Я бы сказал лишаечка, либо лишуёчка.
1: Так, дескать, лишуёчка. О, да у вас лишаёк.
0: Да-да-да, вот. Лишуёк.
1: Да.
0: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
1: Мягко, да.
0: Да-да. Так вот, о перспективах...
1: Вот коррекция ауры, да.
0: О перспективах лечения чешуйчатого чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александра, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
1: Да, это, вот этот вопрос.
0: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки
1: тушки.
0: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая у школьников.
1: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия. Это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидону, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрая пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Ну, масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки вот прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
0: Ну, на самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью, за ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
1: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
0: Хорошо, спасибо.
1: Потому что сейчас мне нужно.
0: Конечно.
1: Ну,
0: конечно.
1: Вы простите.
0: Я понимаю, животрепещущая тема.
1: Время все-таки уже такое. Пора сейчас.
0: Прошу.
1: Я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
0: Да, который связан с вопросом клизмирования.
1: Да.
0: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком. Ну, у меня язык не поворачивается, говорить в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки. и кричала о том, что я знаю, как это делать, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить, и попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными 1,5 литрами? Я тогда ее спросил: «Девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет?» Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
1: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с Макдональдс? Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторана в этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети, и он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли, и сами себя клизмируют, то есть, в общем-то, специальные у них такие есть, ну, типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный...
0: Так Макдональдс пошел даже дальше. Не далее, как сегодня вечером... Я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
1: Вы имеете в виду, вот, прямо на улице, прямо он лежал?
0: Нет, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане... Все той же самой темы, которую мы никак с вами можем закрыть дефекацию. Пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну неужели люди не увидели засора? На самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что питаюсь в Макдональдсе.
1: Дескать, нормально.
0: Да.
1: По-другому это называется еще эстонский стул.
0: Ого.
1: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект, спрашивает вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
0: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки... Ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика, боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
1: Лучше назовем ракушечка.
0: Ракушечка,
1: да? Улиточка вышла из ракушечки.
0: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки... И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
1: Он появляется из водоема, из ракушечки, и видит этих монстров.
0: Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько я
1: понимаю. Вы же не хирург.
0: Да, в общем, я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай Боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
1: То. Вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
0: Да, не по теме, я тоже могу говорить.
1: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
0: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
1: Очень сложная у нас.
0: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
1: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии, с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо — это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините за... Я даже не мог понять, то ли это, значит, Пивку вышел, то ли вот...
0: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
1: Это же опасно, я бы испугался просто даже такого.
0: Ну, Александр... Специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открывал дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
1: Ну, вы, кстати, дверь тут, я уже, если позволите, то есть вы ее открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
0: Каюсь. На самом деле, за дверью могут быть враги, и дверь нужна открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
1: А вот, что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются, вот, как им около моту предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза, и сказать: чур меня, изыди, нечистый насильник, вон».
0: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита, и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункт выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста Где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту. Есть такие специальные костюмы с противогазами. И двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности. И, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
1: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери.
0: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена, неспроста стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
1: Кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, да, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все на отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщины. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим. Они будут покрашены, чтобы каким-то образом. Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
0: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
1: Вполне возможно.
0: Чудесно.
1: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас... Во-первых, вот Александр, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас.
0: Ну
1: вот.
0: Ну, пока, Александр, вы ищите сообщение, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
1: Вот это как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
0: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. Посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
1: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
0: Да, безусловно.
1: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
0: Угу.
1: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
0: смягчающим
1: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
0: Да. Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
1: расценивать... С Добрыней, да?
0: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока. Вопрос о писательном блокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
1: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
0: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналом. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
1: Да,
0: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, ну, может быть, сверху, с позиции головы.
1: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона вот покорить Россию, да?
0: Да, безусловно.
1: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
0: Особи.
1: Да, совершенно верно, спасибо. Да вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, ну, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику, как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду, пиявок, кровопускания и отсечения головы секиры и стрельца.
0: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
1: Но они от нас веника не получат на 8 марта, совершенно точно, потому что, как говорится, назвался Груздем, полезая в кузов, и все-таки зебра-то полосатые.
0: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике, деонтологии, которую
1: они
0: мы с вами
1: могут
0: говорили.
1: Вот ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное домогательство.
0: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
1: Но тоже, извините, что я вас переживаю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
0: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать.
1: И вскармливать.
0: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
1: Совершенно верно, поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает прям, ну, очень много всяческих сообщений, я даже уже и не успеваю, может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение, Александр, спасибо вам за такого красивого гостя, гость с такой привлекательной внешностью, это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже, убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели, она...
0: А, это вот та дама, когда...
1: Да.
0: Ну, я понял вас, да. Чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
1: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, любой желающий мог прямо проходя так мимоходом вырезать себе аппендицит.
0: Или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да? Там стоял телекамера, любой
1: был, мог, да, сказать. Да, это тоже наше изобретение.
0: А
1: да.
0: Вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
1: Тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно, вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было, просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть,
0: понятно.
1: Вот Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
0: Социал-дарвинизм?
1: Да.
0: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория, близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше. А ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
1: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, видите, нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком случае, в каком смысле. Это объединенные нации, которые называются земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
0: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок — это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным. Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
1: Называется «Красная Харька».
0: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красная Харька» — это...
1: Я просто подготовился к нашей встрече.
0: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красная Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию так скажем, нацизма, именно Красной Харьки. И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
1: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот, а так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме. Для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как за общественную безопасность. Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается с землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать, потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается, ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
0: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзотическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб на конце этого слова, буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитический или базитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб. И тогда с посадкой и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
1: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот Забастов к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зобы на всеобщее обозрение.
0: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зобы, сколько зопы.
1: Да.
0: Поэтому плюс... придется, скорее всего, не вывешивать, а выставлять зоб.
1: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги, он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
0: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если
1: Не есть, видимо.
0: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете, и как вы их употребляете?
1: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
0: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, утка своей смертью 3 дня, полежавшая в теплом месте?
1: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит 3 дня?
0: Ну, в европейской кухне это не принято. принято. А вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу дай бог памяти, была конференция по поводу либо левый, все, я вспомнил, по поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление, они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински, вот, поскольку наслышан об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из устрача ненормативная лексика. Вот ягодицами, конечно, можно сказать.
1: Да, да, да.
0: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, 3 дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а 3 дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
1: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
0: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
1: Потому что Григорий Распутин любил просто шупать. И так бывало, говорит, бывало шлюпать.
0: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
1: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается. Визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает, объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего 4 было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих 4 снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
0: Ну, юнисекс.
1: Да, да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала. Да, ну вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
0: Александр, что с вами?
1: Я чихнул.
0: Извините, я испугался. Мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
1: здравствуйте. Вы извините, пожалуйста.
0: Я просто надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
1: Женя.
0: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим – это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... Ну что, болеют люди, болеют.
1: То есть вы считаете нормально, да?
0: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии, на кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами нажмешь на кнопочку — и тишина.
1: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим и...
0: Я, конечно, готов продемонстрировать,
1: но... Нет, сейчас. Мы лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
0: Ну, хорошо, Александр. Она просто приедет сегодня? Я с трудом... Да, я надеюсь, что да, но вот пациентка, она... в общем, не будем говорить о пациентке.
1: Я еще немножко
0: я объясню,
1: внизу,
0: что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
1: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
0: понимаете,
1: всех, кто
0: вот
1: входит в студию...
0: Сдача анализов, я привык.
1: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
0: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр. Я смотрел на шкаф, И на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был опасно, согласен, как... чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
1: Ну, в общем-то, интересно
0: вот,
1: было.
0: До перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки не одноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
1: Я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
0: Александр,
1: ну, поймите правильно.
0: Есть специальные установки, но зачем же не одноразовыми перчатками?
1: А людей как кормить? Установка хлеба не просит. А нам нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор, не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если про улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение, или, по крайней мере, статьи.
0: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово «связь».
1: Я тоже
0: связь.
1: С трудом.
0: Нет,
1: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
0: Нет, подождите, подождите. Там начали говорить о связи.
1: Да.
0: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
1: Угу. Да,
0: специфику связи, пожалуйста. Да.
1: Ну, Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
0: Идея некрофилии?
1: Да.
0: Я не задавался себе этим вопросом. Я бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей. Паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
1: Буйная агрессия в некрофилии.
0: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
1: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельные.
0: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии. Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
1: Ну да, это, в общем-то, этим сейчас все занимаются.
0: Общепринято. Да, есть ростки протеста, и ничего здесь не поделаешь.
1: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
0: Да, оставили либо некро, либо филе.
1: Да, но так они же приходят, требуют, дескать.
0: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
1: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
0: Женя, муцитация плодов, это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, муцитация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов муцитируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я муцитации». И вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
1: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
0: Лунная. К вопросу о менопаузе. Тем более, как вчера, если не ошибаюсь, было полнолуние.
1: Сегодня
0: уже в Санкт-Петербурге...
1: Белая ночь уже.
0: Белые ночи заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был... Это
1: случилось
0: факт.
1: Все-таки.
0: Вы понимаете? Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
1: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... Сейчас тут опять пришел какой-то непонятный... А, да, как... Мне

0: вижу, что вы, как сказать, с годами немножко изменились. Я открою секрет, что Константин Владимирович, что мы с ним давно знакомы. Мой отец очень дружен с ним был. Вот, ну, я не скажу, что он был его пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток. То есть, как особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже тоже, как вы, врачи, говорите, ведете по 3-4 года. Я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты. Вот, или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
1: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
0: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом. Ну, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей. И на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов. Сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр, адаптация молодых матерей к пониманию.
1: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу вы даете мое авторство. Я, безусловно, имею...
0: Но страна должна знать своих героев.
1: Да,
0: замечательные,
1: да, да,
0: стихи,
1: ну,
0: писали.
1: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно. Я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
0: ну,
1: журнал...
0: Нет,
1: ну что, что. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
0: Я очень хочу в это верить. Я надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
1: Слушайте, наслаждайтесь.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. Сейчас я хотел бы еще немножечко считать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры клептоманы?
1: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакер – это компьютерный взломщик, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичная личность – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще, что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
0: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
1: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет, разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
0: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
1: Еще, да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
0: Да.
1: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей, он вам расскажет.
0: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к айурведе?
1: Никак не отношусь. Это не я.
0: Да.
1: Может быть, это вопрос к вам?
0: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
1: Собственно говоря, точно так же, как и гнать.
0: Да, безусловно, да, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
1: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
0: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайка спросил.
1: Поликарп забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугала» или еще чье-то, ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, конечно, забил.
0: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, и, в частности, вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
1: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да, от души, отдушина. когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается, минуя желудок, и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, получая равновесие...
0: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
1: свои... поэтому она заходила в студию правым боком, да? Понятно, понятно. Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да? Он уже не работает с перебоями, как моторы, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
0: Или вот тепловоз.
1: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
0: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
1: Примерно так, смотрите от души.
0: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Грудничище.
0: Здравствуйте, Грудничище. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нету, Грудничище, ну, или это ваш псевдоним?
2: Нет, это имя.
0: Имя?
2: Вот. Я хотел бы обратиться вот к Константину Махмудовичу, поскольку я Новоярского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер, слава ему.
0: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо.
0: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
2: На пейджер я ему слал сообщение, сказал, отдай, отдай.
0: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
2: Нет, а он хитрый, он взял потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
2: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот вначале...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовские вот, там и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот, процентное соотношение медленных волокон, те, которые... значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня же тон последний, так что
0: спасибо. Спасибо. Насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет 2 троса снизу для ног, и один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
1: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, На самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
0: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
1: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии, да. Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер.
0: Угу.
1: Это, извините, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения я не буду углубляться.
0: Конечно,
1: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
0: Хотели сказать Ленина?
1: Все дело в том, что, я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом «Ленин», добавив модное американское джер. Ленин джер.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
2: пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Черепахин, у меня вопрос.
0: Задавайте, пожалуйста.
2: А?
0: Говорите, да, мы вас слушаем.
2: Я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, «Центр Плюс», «Экстрем», в рубриках «Оккультные услуги», есть такие, «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот, у меня какая проблема. Я четвертый раз женат очень счастливым, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот, если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то кто может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время?
0: Знаете,
2: если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
0: Спасибо.
2: Моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
0: Спасибо.
2: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Большое спасибо.
0: Спасибо. Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
1: Да, безусловно. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
0: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломееву. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, который женат по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мима, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно. Это поражает, прежде всего, женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Друзья.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это из 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкента.
0: Да, да,
2: да. У нас
0: да,
2: тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем, а мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам, и задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот, мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут у нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
1: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: Ну, у нее от волнения просто сперло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать, все-таки дама в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что Азимы уже кончились, а остались только летние.
1: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо вам.
1: Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
1: На час меньше. Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам... интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно, на лбу. У меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
1: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Вы, кстати, не имел возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите посмотреть?
1: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Что же вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Ничего.
0: Да.
3: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
3: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? О, я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа.
0: Угу, то есть
3: это вот грибник вас беспокоит.
0: Ага. Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
1: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, и, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
1: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступают тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
1: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, и вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно.
0: Есть, давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Александр.
0: Да.
4: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемика.
0: Угу.
4: Вот. Такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
4: Он работает в реанимации. И он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
4: не можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это отчучило.
4: Знаете, она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага.
4: Жилейший.
0: Ну, по идее,
4: могли бы что-нибудь посоветовать, все-таки, как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
4: Да нет, дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
4: Нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки,
0: поймите,
4: всякие,
0: я могу...
4: различные антигены.
0: Я как специалист по...
4: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
4: Александр Траубе накладывал ей гипс.
0: Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк – это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
4: Нет,
0: или...
4: но да. Вымя у нее нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
4: У нее оторвалось, надо сказать.
0: Послушайте, нет. Значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию, спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк – это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна, ее можно пинать, бить, колотить, то есть она мягкая, у нее одни мягкие ткани, вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно
1: идентифицировали. Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
5: Да,
0: 203-19-22. Только, пожалуйста, ну, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, и все начнется со среды.
6: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на две недели переговоры.
6: А по рыбе вот?
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться, так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
6: Вне эфира тогда, ладно?
0: Да.
6: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
0: Да.
6: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
0: Абсолютно верно.
6: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот, и вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление, вот почему вот, человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
0: Простите, а как вас зовут?
6: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
0: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
6: Хорошо.
0: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, а природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать? Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле, все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания – это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек. Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто... берем на хранение то, что...
1: Кто-то хочет нам отдать.
0: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
1: Ну, да, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
0: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия. Польский эмигрант. Он в свое время эмигрировал из Полтавы. Вы помните знаменитые полтавские бои вот эти?
1: Да, да, да, вот. Да. Это пробел в моих знаниях. Я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать. Если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
0: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже два месяца, по-моему, как вышла.
1: Ее до сих пор не украли?
0: Нет, она где-то тут. Но я потом найду вам.
1: Хорошо, спасибо.
0: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Да-да-да. Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
0: Я не знаю, что.
1: Какая-то техническая проблема возникла, простите. Может быть, вы еще раз перезвоните?
0: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал. Я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
1: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
0: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
7: Клизму своим рожденным внукам недавно.
0: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
7: Он?
0: Да.
7: Ну, по-моему, козел, скорее всего.
1: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
0: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
1: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
0: А может быть, он играет в священника?
1: Как один из вариантов. Хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
0: Да, да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
8: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту.
0: Да.
8: Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
0: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
8: Спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, моя жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
8: Это вы потом скажете.
0: Да,
8: и психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
8: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину как психотерапевт.
0: Хорошо.
8: Железные двери.
0: Хорошо, я понял
8: спасибо
0: вас вопрос.
8: И Саша мне ответит.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах, стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, вернее, домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому, если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 в пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка, там у вас спрашивает, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
9: Алло.
0: Да, вот так нормально.
9: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облучением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, где-то чистые глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что напечатано. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да. Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облысения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно. А я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного,
0: но
1: очень старого, простите.
0: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, хотя мы будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
0: Так вот, я должен... на наши баллы, да, поделки
1: я
0: делают.
1: Я понимаю.
0: Это
1: я
0: не,
1: понимаю.
0: Не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да, стежок, я вас понимаю.
0: Нет, стежок — это другое. Ну, это хорошо, древнерусское хорошо. Выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня, да, колбасит.
1: Да, простите, не по-детски причем. Так вот, извините.
0: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радионостальжии или к Европе Плюс, пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки. Ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретарей-машинисток профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
0: А поэтому... у дайеров вообще нет вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирается даже рисунок. Да. Поэтому, ну вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
0: Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот, если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дайера и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. И вы знаете, 100% всегда был успех.
1: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
0: Ну что ж, приятно очень это послушать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
0: Спасибо. Мне кажется, что он передается посредством соприкосновения потовых желез.
1: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
0: Да.
1: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
0: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Черепахину можно вопрос?
0: Да, конечно.
1: Я вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
11: Моя фамилия Водохлебов.
1: Добрый вечер, господин Водохлебов.
11: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
1: Да, конечно.
11: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэртский.
1: Да.
11: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
0: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
11: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
1: Да, я готов вам объяснить.
0: Спасибо.
11: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекреченная информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы. Это поганый народ такой, шведы. И они его к нам завезли. Спасибо.
0: Спасибо. Вместе с гастролями группы Абба, видать.
1: Ну, так вот то, что касается... так скажем, история моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию. А просто прочтите так: череп, ах. Знаете, такое вот патетическое «ах», такое восхищение черепом.
0: Ну, кстати, ну, не велик у вас, да. Но сколько в нем силы.
1: А
0: вот
1: что делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, восхищением содержимым черепа и черепом.
0: Первый раз, когда я это увидел, Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро, в гусли, и я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон, но вы не обижайтесь, я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался, и даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
1: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
0: Ну, мы, кстати, планируем...
1: С моим башенным черепом.
0: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть, и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы, да, у нас редкий гость.
1: На радио у меня сегодня почти дебют. Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы», но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок, а сейчас это совсем другое, в какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
0: Безусловно, для вас изготовимых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого», и там такой персонаж один, мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, и правый, и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включает не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
0: Да, безусловно, понятно, спасибо.
1: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать. Все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру. Вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущение судмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит, мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
0: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешницы, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь, и просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
1: Спасибо вам.
0: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежд» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направления, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19.00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс. Ну, в двух всего. Одна на метро проспект Вернадская, другая на метро Спортивное. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа Монморанси. Просто приходит почему-то мне странно много писем, достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. В общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь делать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй, дорогой друг. И, видимо, начнем, да?
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я в белой рубашке, в желтом свитере, в синих брюках, которые гладил 2 недели назад. В черных ботинках, на которые в преддверии весенних луж набил совершенно новые набойки только что. Я принес вам сегодня много музыки, которая будет звучать на ближайшем фестивале «Надежд», который пройдет с понедельника по среду, ближайший понедельник, вторник и среда. А начнем мы, пожалуй, с группы, которая в прошлую нашу встречу удостоилась наибольших числов восторгов моей жены Татьяны. Это группа «Русская правда», песня «Небо».

0: тем временем на наш пейджер 913-29-29 приходят вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover»? Мне такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежд». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Суки Му», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала дубу, почала в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так, как она должна была идти, вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежд». Давайте попробуем послушать старую группу. Вернемся немножко в прошлое. В самый первый фестиваль «Надежд» группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
0: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. Два сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотография там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там от Майкла Джексона, да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов, и вы это знаете.

0: Но сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
1: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка, приз, который они получили, возможность записать две вещи на, в Доме радио. И эти две вещи пошли, правда, не на Советский Союз, они пошли на страны Скандинавии, Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб Юту. Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне, что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
0: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь. Просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
1: Геращенко?
0: Да.
1: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
0: Mm-hmm. То есть она женщина?
1: Это, по-моему, он. Он защитник. Я не знаю, как она.
0: Нет, тут про Геращенко она справа. Ну ладно, значит, не знаю.
1: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
0: Но он, видимо, вот, когда защищает, он бежит очень стремительно и ломится, и всех прям...
1: Ломится, будь здоров, ломает. Понятно, ноги чужие, свои в том числе. Хороший защитник.
0: Ясно.
1: Вот. Ну вот я хочу предложить следующую команду, которая будет играть в первый день фестиваля. А у ней будет нелегкая судьба. Она сама себе поставила вопрос, кто же best, est или jest. И теперь каждый концерт вынуждена мучительно на этот вопрос отвечать. И ближайшие выступления, где этот вопрос этой группе зададут, конечно же, на фестивале «Надежд». Но мальчики уже начали нервничать, так сказать. Они уже поют песни «Отстаньте от меня». Группа jest. Кто же best, est или jest?
0: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от двух журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот, пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику вот обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях, на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежда».
1: Затронем...
0: Я как Сталин сказал, ты заметил?
1: Заметил.
0: Вот, вот прям с такой, ну не то что интенционно, а вот...
1: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк может, и по-другому. И, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
0: Ну, также, да, обникивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
1: Да, вот надо исправить исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, одеколончиком смазать, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
0: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
1: Ну да, и, кстати, усы, так сказать, фломастером...
0: Потрясовывает слегка.
1: Потрясовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше на следующий космический цикл.
0: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришла в голову, как мне кажется, замечательная идея. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших надежд или фестиваль крушения надежд, вот где созвать самые неудачные, никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
1: Я думаю, что все могут назвать. Да. А у Маргариты Пушкиной только что написано по этому поводу песня. Называется она «Колхоз покойников рок-н-ролла».
0: А, ну вот из этой серии. Хорошая бы эта идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», фестиваль «Ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
1: Есть, есть. Хотя бы даже, может быть, не играть, а просто вот, понастраиваться немножко.
0: Да, да, да.
1: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
0: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот, пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, оно упало.
1: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
0: Там нет, не нет, было проблем. Не, дело не в этом, просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть, может быть, записан там этот мини-диск на ремонтированную деку, или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как-то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому что это, по идее, для речевых программ создано.
1: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
0: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка». Не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вредно интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый «Чапаев».
1: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
0: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
1: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
0: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается «По выходным», почему не играем? Ну, потому что, опять же, я должен быть здесь с вами на посту. Что касается... орудия. Что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь, у меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. «Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Натальи Медведева». Сейчас далее. «Изрыгнулась сентенцию, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать?» Интересуется Протагор.
2: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы Паук, у которого Медведева увела Борова. Паук комментирует это везде, где только может, так сказать. Читать и слушать это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, Паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
0: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно, конечно, и тот, и другой, я имею в виду, и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот. Но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сики-Ножка.
2: Да, можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
0: Безусловно. Так, что тут, Саша, почему ты в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами? Люська пишет. Люсь, но я же, вот, пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе, архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые»?
2: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку. Тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали 2 или, может быть, даже 3 концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
0: Ну что, дальше вернемся к обзору.
2: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд», и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум 3 девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. 2 двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь 2 двойки, а в день вторника даже 3 тройки. Так сказать, не двойки, тройки. Означают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, как петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая... имеют музыканты нашего фестиваля. Она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией. Хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором. Очень, так сказать, серьезно, солидно. Тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник – день панковский, понедельник – день музыки радикальной. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число, день традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24-й день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
0: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза, мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваюсь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда под окна нашей радиостанции. Затем музыкальные паузы, и после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володя. До встречи в следующий раз. Снова Володя будет в гостях с новыми записями.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: тут вы волю по неволе вынуждаете меня тут диджействовать. Кто сейчас поет? Это Звуки Му. Такой коллектив. Пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое «Лесбиянка из будущего» тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать. Понимаете, у меня сейчас дома-то нет. Ничего нет. Да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь, если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Володи Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится, с моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монморанси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот когда будет концерт, да, еще раз напомню, хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9. А билеты в театральных кассах на метро Проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я вот тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Так, от Алексея вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот, я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день – это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% остоплачущая невеста, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии. Это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны. Ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых. Заканчивающейся ревностью, значит, более знакомых. И какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений и для создания ПФ, то есть примиряющего фактора вот между конфликтующими накануне сторонами. Там они могут прийти, сделать вид с утра, что, дескать, ничего не случилось, дескать, вот мы как вчера покуролесили, потому что уже, значит, алкоголь прошел, относительно начинается срамота, значит, доброта, они нам жмут друг другу руки и, в общем-то, напиваются вместе, разъезжаясь друзьями. То есть это как бы такая, ну, профилактика, понимаете, психологическая. Но это, на мой взгляд, провести весь ночной эфир на вязке, несомненно, мужественный поступок. Я буду ходатайствовать перед главным врачом, чтобы тебя готовить к выписке. А пока не обессудь, для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можем. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщаетесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное и выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще, это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю все-таки. Да, это не то, что я как одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопросы, касающиеся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу. А она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите.
1: Привет. У меня вот такой вопрос, значит, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Ну, дело в том, что грудничковые всяческие исполнители.
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири,
0: угу.
1: Там Маруси,
0: угу.
1: Вот, Чертиковы и прочие. Вот. Договорились между собой искоренять, как бы, из нашего эфира, из таких, значит, кассет.
0: Ну, я понял. Подобного? Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех как краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, как вот знаете, лопата в руках дворника, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красный плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать с музыкантами? Вот это, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, ну, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое, вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум — это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитайте про опоссум. Я шучу, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо, спасибо. Вы любите меня. Хотели вот группу Swans. Вот, пожалуйста, слушайте. Это как раз группа Swans. То есть лебеди в переводе с нашего латыпического языка. Саша, ты... сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, ну, всем вам известно, называется ЧВ такая, вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН, ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Угу. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется, ну, я даже открою вам секрет, $80,000, это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля, тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некую Мурову. Может, с ума сошли. Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу? И где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш. Интересует Серж, видимо, насчет вот концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет, это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю как-то в Политехническом музее концерт. Ну, вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найку Борзову я знаю, к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество. Ну, представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю. Скорее всего, это нереально. Дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал, и отсюда же связь вот с иногородними. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке, у нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка, я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря, вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна, вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, что вы, дескать, приедете, всех там зарежете, ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

0: Это композиция с альбома, вернее, со сборника песни «Партийца». Написана песня на стихи моего друга Олега Гастелло, в прошлом президента рок-клуба «Sexton Foss». Видимо, она также войдет на второй мой альбом. Не на второй, в смысле, на второй сборник «Неброские носки». Так, что тут далее? Саша, если бы вам предложили поучаствовать в качестве шафера на предстоящей свадьбе Моисеева и Трубача, то согласились бы вы, скажем, примерно за 15 тысяч долларов? Вряд ли за 15 тысяч долларов я бы вряд ли согласился на вообще подъем своей задницы в то место, вот, где мне... неинтересно. То есть здесь мне интересно вот с вами общаться, да, а там мне неинтересно. Я думаю, если бы мы пририсовали, то, скажем, нолик, то, видимо, да, мне по барабану. Саша, какие виды психотропных веществ ты принимал? Как долго по времени? В частности, сколько лет принимал циклодол? Кстати, есть предложение переименовать тебя в диджея Скунса. По-моему, это звучит круто. Пишет Стэнли Кларк. Ну, действительно, это круто. А еще круче вот брать себе фамилию известных людей. Что касается, собственно, психотропных веществ, то я их не принимал. Дело в том, что я в состоянии вести себя в любое, опять же, состояние без всяческих химикалий. Вам тоже советую тренироваться. Александр, на вашем сайте в разделе «Монморанси» сказано, что ваша программа на «Эхо Москвы» идет до 6 утра, а вы заканчиваете в 5 утра. Объясните. Вы, Харрис, любой из нас, как говорится, любит ну, немножко отлынуть, да, то есть. И к тому же, ну что, я с 5 до 6 я буду делать? Уже все, пора в люлю, и вас уже никого нет. Какую вы посоветуете библиотеку в Москве? Вот интересный вопрос. Дело в том, что практически все видные такие хорошие библиотеки уже достаточно серьезно охраняются. Те же, откуда можно, в общем-то, что-то унести, уже полностью разграблено. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам дать вот наводку в этом плане. Ну и к тому же, если бы она у меня была, то я, поверьте, сам бы воспользовался ну, таким вариантом. Сейчас мы послушаем группу, которая называется X-Dream. Вот тут такая телега. Ответная реакция московского коллектива X-Dream на приезд в Рашку Виа Скутер и его главного солиста. Слушаем, да? Еще 10 минут моя тушка будет тут с вами пребывать, а после чего я, в общем-то, поеду в плавательный бассейн, который давно нуждается в чистке и в мойке, потому что в последнее время мы, к сожалению, не берем с правых скупающихся. Так, что тут дальше? Адрес в интернете. Адрес в интернете достаточно простой, ну, вашего покорного слуги 3w.lajerski.com. На конце после буквы К в слове Лаэрский Y. Как я прокомментирую закрытие программы на Графских развалинах? Я не в курсе, что она закрылась. Но в любом случае это грустно, когда закрываются какие-то программы. Причем, я так понял, речь идет о «Хортице». Программа интересная была, на мой взгляд, очень яркая. Но это ошибка руководства, хотя не мне судить. А что делать, когда закончится передача, спрашивает Сергей. Ну, Сергей, можешь пойти погулять с собакой, там, если вот нет у тебя животного, можешь взять на прокат у соседей. Саша, а зачем ты включаешь композицию исполнителей на скорости, превосходящей положенной ровно в 3 раза? Так я объясню, в чем дело. Время-то у нас уже подпирает. Понимаете, и мне приходится многие композиции заводить быстрее, чем они есть на самом деле. Просто в этот раз я, ну, немножечко переборщил. Уважаемый Протагор, значит, тут местами издавать программу Монморанси на CD тоже весьма затруднительно, потому что я с трудом себе представляю, например, кто будет заниматься отбором вот этих самых фрагментов. Как это все вообще технически возможно. Может быть, можно выпустить там в этом в новобонном формате MP3 все их там на ряде этих компактов. Но опять же, если это делать промышленно, то это нерентабельно. Если это делать в каких-то единичных вариантах, то это тем более нерентабельно, потому что сам процесс вот перевода всех этих дел в этот формат, ну, массу времени займет. У меня, например, нет на это времени. Да и все люди сейчас заняты своей, в общем-то, работой и своими делами. Вот. И я опять же еще хочу сказать, что в следующих программах Монморанси мы будем стараться повторять какие-то прошлые программы в записи, на наш взгляд, наиболее интересные. Вот, собственно, на этой ноте я и закончу. Сейчас пойду полуплю вот из рогатки по фонарям.
1: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: чересчур что-то громко грянул тип Purple, я так понял, последний ансамбль Purple'ов, диск ансамбля Purple мы сейчас слушаем или нет?
1: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Deep Purple никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Margot со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
0: Какое?
1: Центр Медиа.
0: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться, иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты. Это проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса, да, приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот, «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
1: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
0: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
1: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
0: Да-да-да, вот я помню, был.
1: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок. Опять же, лягушек.
0: Ну да, ну собственно так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка. Потому что в Беларуси они слышат вот не кваква, а цыпа-цыпа. Ну как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
1: но почему лягушковеда.
0: Ну неважно как, да-да-да, что вы говорите.
1: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
0: Да?
1: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
0: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных, там вот всяких там, так сказать, цыпках и лягушачьих. Ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, а на ней глаза. Ну, так получилось.
1: Ну, да. Это если запустить это дело и дать развитие.
0: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка, вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, и там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий, там происходит слаз кожных, значит, лопастей с покрывов.
1: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот. Либо, если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
0: Особенно вот детям грудным.
1: Да-да-да, то есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно. Ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
0: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с неть она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого — это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
1: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот, и они как бы разработали мазь Цепкина, вот, на основах африканских трав. Вот, я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а мне с папуасским языком очень трудно. Вот, и в аптеках можно спрашивать уже

0: не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно опять же полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цепкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно... тех, кто болеет болезнью Цепкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
1: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
0: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
1: В общественном транспорте, да. Буквально, да.
0: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет... так сказать, электронный компьютер ставить в винтовке, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цепкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
1: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
0: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цепкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цепкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения, даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы.
1: Угу.
0: Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
1: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь Цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
0: Дело в том, что эпидемия Цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба. И даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельствует о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина. А
1: то есть это
0: машины...
1: типа вот техосмотр еще.
0: Да. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот, и как бы вот это «нет» или «ноу», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть, ага. Все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял, вот у нас время бывает и такое. Вот, а если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цепкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячный

0: обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверить около машины наличие бактерий Цепкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
1: Ну а что бы вы еще
0: могли... То есть если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цепкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Ведь дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цепкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
1: и девчонками.
0: Не, девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено...
1: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... За права женщин. Да, вот эти, да, да, они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны быть.
0: Да, да, надо подметить, никого нельзя обижать, потом на входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
1: Да, то есть.
0: Вот, еще лаборатория Цепкина заметила такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И
1: отстрел дальнейшего.
0: Да, взрывание на костре. Очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, который и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
1: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы лягушки, это все понятно, можно как-то изолироваться от земноводных и там не пускать детей, или в крайнем случае
0: нет, от них нельзя изолироваться, это же эволюция, и если из эволюции убрать какой-нибудь предмет, то пострадает все человечество.
1: Так можно, скажем, не убирать лягушек, можно, например, детям в случае контакта с сонами просто одевать такие вот перчатки, которыми обычно берут. Ну, неважно, такие резиновые.
0: Дело в том, что бактерии Цепкина, они вот над болотом просто стоят сверху. И как бы невозможно избежать. Даже если подует ветер, их прям как тучу снесет в сторону города. И как бы весь микрорайон может быть заражен. И просто этот город закрывают и как бы газами затравляют всех. И все. Равняют, взрывают и строят новый город. То есть эти случаи очень частые. В Калифорнии был такой случай. Потом, вот в ЮАР там уничтожили 5 городов. Вот, полностью отстроили их заново. И как бы сказали, что был экономический кризис. И на смену старому должно прийти новое. Снесли все бараки, построили прекраснейшие города. Вот, на самом деле это была акция Цепкина.
1: Угу. И все-таки я хотел бы немножко, так сказать, навеять покой на наших радиослушателей, потому что наверняка вот ваше сообщение их немножко встревожило. И, естественно, сейчас они все с опаской, с вполне понятной, надо тут сказать, смотрят на своих домашних любимцев, кошечек, собачек, попугайчиков там. И скажите, передаются ли цыпки вот от домашних животных? Ведь как бы ребенок, понятно, можно дома держать, а от кошки сейчас у них сезон. С лучек, у собачек тоже там все это. Они сейчас там активно общаются в половой сфере. И ничего не стоит, например, там, вступить в вашей домашней любимице четырехногой или двухногой крыластой птички в какую-то интимную именно связь с диким животным, он уже происхождение, которое уже подвержено этой болезни, или все-таки животные не реагируют на Цыпкина?
0: Дело в том, что как бы животные, да, они могут быть разносчиками этой болезни, но только лысокожные животные, у которых нет волосяного покрова. Потому что сами цыпки, они где волосы не могут быть, это исключение из правил, что они находятся на бровях. И то, как бы брови, это очень редкий волосяной покров. Вот. Но вот если, допустим, у животного есть залысина где-то на пузе, то, соответственно, туда могут попасть и цыпки. Вот. Потом, но очень часто такими болезнями болеют это... черепахи, ежики, вот их лучше не держать дома.
1: А, простите, а ежики-то они вроде, ну как?
0: А снизу-то?
1: А, ну да.
0: Это вы все время их берете, когда они уже шариками, а если его замочить, он уже лежит распластанный.
1: То есть, в смысле, вы имеете в виду, вот, замочить их, что, как-то приготовляют в пищу где-то?
0: Ну как, едят все, конечно, но сначала его надо ощипать от иголок, вот, 3 часа отварить. Потом,
1: а потрошить нужно перед этим?
0: Нет, сначала нужно его сварить. Дело в том, что все ежиковые фекалии и вот эти вот продукты сгорания, они очень многое добавляют вкусового качества в мясо. И поэтому его нужно сначала сварить, а потом уже распотрошить, чтобы вот это вот всю горечь убрать оттуда. И получается, ну то есть крокодилье мясо не то что отдыхает, оно даже рядом не лежало.
1: А скажите, а вот гадки, мордочка, это все как бы идет ли в пищу?
0: Еще раз.
1: Мордочка, казаки. Нет, казаки это одевают такие ребята, ботинки такие. Я имел в виду коготки.
0: А, коготки, ну, я не знаю. Люди, которые любят себе грызть ногти, они очень любят вот эти маринованные лапки. Ногти так немножко они размокают в маринаде, и уже когда лапку обгладывают, они потом обкусывают ноготки. И... Но это у них как бы свой шарм. Они любят вот это вот дело, ну, как-то вкусно им. Ну, кайф, свои ногти-то уже все кончились, а тут можно чужие. И очень популяризованное блюдо в ресторанах дорогих.
1: А, ну, а все-таки вернуться к лысокожным животным, вот, как бы, понятно, там, если, например, сейчас, к тому же, они же все еще животные, домашние, у них идет процесс линьки. Вот, то есть, видимо, этот процесс, он серьезно очень может насторожить наших радиослушателей в том смысле, что, значит, тут же и цыпки подкрались незаметно, как бы, поскольку вот оно облысение, вот оно, и получается, что, значит, внутри ушные покровы вот таких животных, как-то, значит, кошечные, собачные, тоже подвержены цыпочным, так сказать, синдромам в силу, так сказать, отсутствия оволошения разного там.
0: Не, ну, насколько я знаю, у кошек и собак на ушах есть волосы.
1: А внутри что... имеется в виду?
0: И внутри тоже.
1: Есть, да, тогда я не прав. Но да, все-таки потом, вот это, да.
0: Я не знаю, как линяют собаки.
1: Ну, я тоже, кстати.
0: Да, но вот у меня есть сиамская кошка дома, и она как бы линяет, но все равно вся в волосах.
1: Так.
0: То есть это не происходит, как у зайцев. Хоба, ну и лысый. Ходит 2-3 дня, да?
1: А потом вот, кстати, тут и цыпки подкрались.
0: Да.
1: Вот они.
0: Но с прозрастанием волос происходит выведение цыпок моментальное же. То есть это две несовместимые вещи. И, кстати, сейчас очень стало модно на Западе, до нас это пока не дошло, так сказать, по всему телу наращивать волосы себе, чтобы, так сказать, избежать этой болезни, расстрела публичного на улице или увоза куда-нибудь. Вот, и... Сейчас, кстати, какая-то американская реклама прошла у нас уже в России, что наращиваем волосы, гарантия там 5 лет, все дела. И вот особенно повезло лицам кавказской национальности. Хотя у них в горах и нет болот, но они как бы уже с древних времен защитили себя. Они ходят как волосатые все мужчины. Но вот с женщинами, конечно, тяжело. А мужчин у них все, поэтому живут долго.
1: Угу. А скажите, а вот змея, она как бы подвержена цыпочным болезням, и сама, скажем так, первопричина, так сказать, вот этой инфекции, это, значит, жаба-лягушка. Она сама-то в цыпках или нет?
0: Дело в том, что все мы знаем, что змеи питаются лягушками. И у них так выработан иммунитет, что болезнь Цыпкина — это... вообще нету такой.
1: Простите,
0: болезни.
1: Но вы себе немножко противоречите, а ежики пытаются змеями. То есть, в свою очередь, тогда у ежика подбрюшных цыпок не должно быть.
0: А, нет, дело в том, что пища уже перерабатывается, и сама болезнь, она же прекращается сразу же после смерти. Поэтому придумали летальный исход, это расстрел и так далее.
1: А, ну то есть болезнь перестает развиваться на трупе уже как бы.
0: Вообще ее нету.
1: То есть просто.
0: Да.
1: То есть вы хотите сказать, что, например, можно, скажем, если лягушка, вот она серьезно инфицированная, она уже дохлая, то ее можно даже хоть в рот положить, и ничего не будет.
0: Да, ну как же едят их во Франции?
1: Вот это, кстати, следующая тема нашей беседы. Это французская кухня. Ну а сейчас все-таки музыка. Давайте послушаем Deep Purple.
0: Да.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «На бат железных ягодиц». Ее как бы автор и ведущий сиамский близнец Энджелс и Торшин. И, кстати, те, кто желает, так сказать, задать какие-то вопросы, может быть, сиамскому близнецу, касающиеся темы нашей сегодняшней программы. А тема, она, кстати, вы знаете, постоянно расширяется. Только что вот пришел человек под окно и в такой в спортивный рупор прокричал свой вопрос, касающийся, так сказать, влияние вот грядущего перевода часов на человеческий организм. То есть действительно реально существует какой-то от этого вред, и он тщательно, естественно, скрывается вот этой группой людей, которым выгодно переводить туда-сюда механизмы эти всякие. Вот. То есть это тоже нужно будет прокомментировать. И номер нашего телефона 203-19-22. Но я хотел бы все-таки вот еще на отсыпках.
2: Да, пожалуйста.
1: Ну, рассказывайте.
2: А, то есть без наводящих вопросов.
1: Да, да, ну у вас же вот я вижу большая бумага и там по ней.
2: Ну, я,
1: да, я тоже
2: могу вам сказать, что очень много инфицировано болезнью отсыпки больших людей, которые сидят у нас в правительстве. Я не буду их называть имена. В силу того, чтобы не поднялся дебош в Москве. Опять же, очень странно, что лебеди сняли, правильно ведь? Очень странно. Может быть, это связано и с этим. Вы можете поработать над этим, позвонить, куда следует, узнать. Может быть, вам дадут какие-то исчерпывающие ответы. Вот, ну а в принципе, я бы вам советовал просто не экономить на своем здоровье, как я уже говорил, и ринуться. Ну, завтра воскресенье. Кто сегодня знает, где работают ночные аптеки. Вот. Но просьба большая не паниковать. Вот. Потому что именно паника, она провоцирует, как бы притягивает к себе бактерии Цыпкина. Вот. И направится в ночные аптеки. Вот, либо завтра воскресные аптеки, потому что будничные аптеки завтра закрыты. Вот, и закупить побольше этой мази, так как, я думаю, грядет большой и сильный дефицит. Потому что сейчас, видимо, увеличатся таможенные пошлины, особенно на мазь Цыпкина. Опять же, фармацевты будут жадными глазами рисовать себе нереальные таблицы, по какой цене продавать эту мазь, потому что все понимают, что так можно лишить жизни не только себя, но и окружающих. И я думаю, что теперь болезнь СПИДа осталась где-то позади, и то есть вся армия врачей, научных работников кинулась на исследование болезни Цыпкина. И, так сказать, изучение той темы, как бороться с ней, потому что ее может спасти пока только болезнь. Ой, болезнь, это я уже заумничал. Ее может спасти только мазь Цыпкина. Вот. А ученые хотят добиться такого излечения, чтобы излечить сразу всю Землю. Вот. И как бы они сейчас работают в африканских болотах. Вот, все-таки первоисточник оттуда. И они изучают лягушек, первопричины этой болезни, откуда она идет. Может быть, это с древних времен. И мы эту болезнь не сможем излечить, пока не сделаем машину времени, чтобы полететь туда, в прошлое, в каменный век или в лягушачий век, я не знаю, в какой. И там на корню.
1: То есть вот убрать не болезнь. Что настолько все прям безысходно и плохо, что
2: вот, я думаю, что да, безысходно.
1: А скажите, вот
2: Армагеддон не лицо, за горами.
1: Как бы, да, но скажите, вот такие метания таких вот научных сотрудников и, собственно, целых, так сказать, конгломератов медицинской промышленности, вот, скажем, не станет ли, не останется ли заброшенными такие болезни прозаические, ну, существующие, как, например, насморк, там, понос, да, вот, ну, все то, что так, как ни странно, мило человеку, потому что, ну, как бы, например, очень же хорошо иногда бывает ей позвонить, например, кому-нибудь кто-нибудь другой и сказать: ты знаешь, у меня такой насморк, я что-то простыла, вся в носках и кутаюсь. Вот если она слово «кутаюсь» не скажет хотя бы раз в два месяца, то это уже для нее несчастье, понимаешь? Поэтому вот, но тем не менее, конечно, да, затягивать эти болезни тоже никому не хочется в своем организме развивать. И вот когда силы медиков все, так сказать, переведены на другой вот антиципочный фронт, то есть хорошо ли это? Не начнется ли резкое прогрессирование, скажем, там, на других, там, например, простынный клещ?
2: Ну, дело в том, что ринулся первый состав врачей, а запасной состав, он занял места первого эшелона и работает над старыми материалами. Вот, а ведущие врачи занялись именно этой болезнью. И потом понос – это не признак болезни Цыпкина. Так что если у вас понос, не надо срочно бежать в аптеку, вот, надевать противогаз, чтобы не заразить других. Надо просто справиться обыкновенными старыми способами. Там, попробуйте Тайд. Ну, что-нибудь в этом духе.
1: Угу. А не могли бы вы вот немножко поподробнее рассказать о составе вот этой мази Цыпкина, хотя бы о некоторых ее компонентах? Потому что как бы мазать на себя черт знает что не очень хорошо. Я помню, что вот один очень известный колдун, он как бы лечил всех дегтем, и в результате, значит, происходило там взрастание на кожной поверхности всяких там волдырей, там разных там прочих там всяких огненных там гиен. Ну, это вообще из области мифы такие есть. Ну, мифы — это когда там египтяне пишут сказки. Ну, в общем, это вы меня... Извините, просто я отвлекся. Да.
2: Дело в том, что в развитом состоянии болезнь Цыпкина уже лечить невозможно. Поэтому и придумали летальный исход, расстрел. Вот. А в начальной студии, да, конечно, может помочь мазь. Она может приостановить, либо совсем убрать цыпки. Все еще зависит от организма человека, насколько он силен, насколько силен его иммунитет, чтобы бороться со всей этой приблудой. Вот. А так мазь состоит в основном из это женьшень, это подорожник.
1: Толченый, видимо, потому что, ну, или отжимка, потому что очень важно.
2: Ну, естественно, поэтому сок подорожника, потому что там не в листьях он поступает. Потом туда входит, значит, клевер обязательно. Головка, именно не стебель, не листочек, а именно головка, сок. Вот почему мы в детстве, после того, как ходили на болото, вот, потом шли в поле, рвали клевер и отсасывали оттуда сок. Ну, мы как-то не думали, что это как-то может повлиять, а это и многим помогло спастись от болезни Цыпкина.
1: Вот, то есть это на уровне, вот, я прошу
2: прощения. Сама природа нас заставила как бы пойти.
1: То же самое, что у животных. Вот есть инстинкт, да, есть, да, определенную, да, травку. И для них, для животных, да, книг никто не пишет. Это, дескать, опенок, а это там масленок. Они сами идут и едят те грибы, которые им считаются очень...
2: Не, ну почему? Сейчас много телепередач в мире животных, там журналы всякие, кошки, собаки. Сейчас очень много литературы выходит для животных. Да. Я смотрю, Александр, вы плохо информированы. В мире, знаете, журналистики.
1: А после того случая все-таки это немножко...
2: Ну да, да, конечно.
1: Но я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звонки, может быть, вам хотят задать какой-то вопрос, как-то получить консультацию.
2: А может быть, и вам.
1: Вполне возможно, да. И еще следующая тема, которую мы обязаны все-таки развить, это влияние перевода стрелок. Ну, в смысле, часовых стрелок, ничего,
2: да,
1: другого.
2: Да, как они влияют на человеческий организм, кстати, серьезная проблема.
1: На организм животных тоже, поскольку это прямая взаимосвязь.
2: Да, да, да. Я, кстати, хочу заметить, чтобы радиослушатели не отходили от приемников. Дело в том, что буквально через несколько минут пройдет очень важная информация, да, по поводу, да, перевода часов, которая может изменить ход всего человечества.
1: Да, да, потому что еще сейчас вопрос о переводе решается, на самом деле.
2: Да, и, кстати, еще не точно известно, что стрелки переведут, не переведут.
1: И в какую сторону. Тут, да, как бы противоборствующая группа ученых мужей, они вот
2: победит
1: спорят.
2: Победит оппозиция или левый, правый.
1: Тут непонятно. Ну что же, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Это звонит Дмитрий Вальдемарович Подсвечник.
1: Очень приятно.
3: Если вы помните, по предыдущим передачам я исполняю как бы роль пейджера.
1: А, да, конечно.
3: Вот. И, значит, меня просто вот спрашивают, вот приходит, мой, я вот как такой вот человек от научно-исследовательского института. Вот. И вот они просто вот сейчас вот такую вот рекламу вашей передачи сделают, что-то приходят и спрашивают, как вот так вот ты вот дозваниваешься каждый день там. Вот. Ну, я говорю то, что вот, вот конкурс там был «Госпожи Шерсти», да?
1: А, да, конечно.
3: Кто вот гадает там вот. И мы Катя Половинкина всем нашим, короче, институтом вычислили там. И пришли дядьки, и мой телефон подсоединили напрямую к вашей, так сказать, радиостанции. Вот. Ну, перейду непосредственно к вопросу.
1: А, да.
3: Значит, вопрос номер один. Задает его наш начальник Ральф Этибанович Бочка. Вот, например, вот вы держите вот там, ну, держите в своих институтах вот по изучению там ФИПки, да, болезни.
1: А, да, да.
3: Вот, а если вот какой-нибудь там документ, вот, например, против, чтобы тебя вот не стреляли? Вот.
1: Ну, то есть вы имеете в виду, а какой документ? Отсутствует ЦИПок этот документ, чтобы не стреляли?
2: Да. Знаете, снайпер, он со 100 метров там с какой-нибудь Останкинской башни не увидит, что вы там, у вас ксива есть с красной книжечкой, что вы там оперуполномочен. Заражены ЦИПками, хоть вы министр обороны, хоть вы министр землетрясений, неважно.
3: Нет,
2: расстрел.
3: Ну, понимаете, это как-то несправедливость получается. Вот, например, вот...
2: Хорошо, а чем лучше министр нищего? Люди
3: нет,
2: все...
3: Нет, я вам не про то говорю, про то, что вы там берут к себе вот народ, например, да, вот для испытаний, вот заражают их ЦИПки так. И отпускают там вот погулять вот какой-нибудь в парк там. И тут какой-то снайпер начинает по тебе стрелять.
1: А, это... так нет, вы ошибаетесь, уважаемый. Дело в том, что это же не вот, как бы цыпочные, так их называют, больные цыпками. Ну, больных цыпками называют цыпочные. Они как бы продукт не эксперимента какого-то военных или еще чего-то. Это продукт общения с природой, с как бы... А сами понимаете, со стихией в каком-то смысле, да, вот ветер там, обдув, значит, ветряной происходит там поверхности тушки, в результате, значит, раздражение, там уже цыпки.
3: Понятно.
1: Так что, как бы, Рамбо, значит, не смог противопостоять, значит, не хватило у тебя иммунитета, чтобы противопостоять, все, значит, да? Стихии, да. Все, труба.
3: Понятно.
1: Так вот.
3: Ну, так как же вот, а, вот клиентов набирать? Видимо, там бабки очень большие идут просто. Потому что риск же тоже...
2: Не, ну бабки не только большие, есть и маленькие. Ну, старушки, они разные бывают. Большие, крупные, худенькие. Так что не обязательно большие.
3: Понятно. Угу. Значит, вот, например, вот...
1: Ну, да, еще какой-то вопрос.
3: И, да, вот у меня еще два вопроса вот таких вот. Значит, вопрос вот к вам, Александр.
1: А, да.
3: Вот тоже Эдик Гири, например... Он спрашивает про Курмагалиева и Эдуарда Савельевича Гамазду. Вот, чем они занимаются там, вот, как искусствовед, как певец оперный.
1: Да, да.
3: Вот. И вот и последний, я думаю, этот вопрос. Вот спрашивает Зигмунд Альфредович Лосось. Вот. Ну, это вопрос больше к сиамскому близнецу. Вот как вот идет взаимодействие между там сиамскими близнецами там, и сиамскими кошками? То есть и как-то они вот могут друг другом там лечить, например, от сыпок? Вот такой вот вопрос.
1: Ага, понятно, спасибо. Ой. Спасибо.
3: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Ну, что касается, значит, певца оперного господина Курмангалиева и, как бы, искусствоведа Гамазды, то, как бы, каждый из них сейчас продолжает заниматься своим делом, значит, Эрик Курмангалиев все так же, значит, поет всякие там арии классические, вот, иногда, конечно, он, как бы, в общем-то, развлекается там всячески, но это, в общем-то, его частная жизнь, мы ее касаться не будем. А Гамазда, он, значит, работает сейчас в журнале, как это называется, человек, который пишет рецензии, да? На классические альбомы, классических исполнителей, на фильмы классические, на видеокассетах. Журнал называется «Мир оперы». Вот, и там, в общем-то, он активно сотрудничает с этим журналом. Иногда приходит сюда к нам. Вот, и, в общем-то, я думаю, что вы с ним еще увидитесь. Как бы. А вот второй вопрос насчет, как вы живете с вашей кошкой.
2: Ну, все очень просто. Я ее кормлю рыбой. На самом деле, простые человеческие отношения. Я, в силу того, что я покрыт весь волосами, я не могу болеть болезнью цыпки. Вот. Кошка тоже покрыта вся волосами, она тоже не может болеть цыпкой. И как бы мы не враждуем, все нормально, у нас обыкновенные воздушные отношения. Я не могу ей в стиле азбука Морзе передавать информацию.
1: Ну, скажите, я вот сейчас зачем подумал, а что же это? Вот я вот сегодня буквально наблюдал, когда вот добирался до радиостанции, вот, а еду я, в общем, достаточно медленно в САП, потому что на велосипеде уже так быстро тут не проедешь,
2: холодно,
1: это не
2: лето,
1: холодно, дует все-таки, есть маза подхватить, цыпки нехилые. И я обращал внимание, что вот очень много, значит, ходит людей с какими-то повязками и просто со всех снимают шляпы и смотрят, как я понял, на наличие лысины. То есть получается какой-то геноцид против лысеющих и лысых людей. То есть у тебя на улице, значит, снимают шляпу, смотрят, если у тебя цыпка, тебя, значит, забирают там, да? Как это объяснить? А может быть, это потничок? Дело в том, что как бы, ну, вот знаете, как у грудничков есть это, там, диатез, да, там, потничок, потом, ну, вам же, в общем-то, виднее вот все эти вот там прыщи там, да? То есть вполне возможно, что просто он только что побрился, и это... Или все-таки как-то вот там первичные признаки цыпок, они отличаются немножко от какого-то другого заболевания кожицы? Вот расскажите немножко.
2: Ну, я же говорил уже, что цыпки дают инфракрасное излучение.
1: Ну, не каждый же может его как бы дома. Вот, например, вдруг у вас уже цыпки, а вы не чувствуете.
2: Ну, надо покупать прибор для определения болезни.
1: Ну, а так, внутри себя какие-то изменения чувствуются? Ну, может, там, я не знаю, может, там пропадание кадра или там что-то такое. Или там, например, звон в каком-то ухе, или там чешется пятка, я уж не знаю. Какие... Самодиагностика же должна проводиться.
2: Вообще начинают выделяться слезы. Вот если вы уже... То есть первый признак, это начинает... То есть слезы, вы плачете. Даже вы не хотите плакать, у вас просто вот как будто лук. И то даже нету ни жжения в глазах, ничего. У вас просто идут слезы.
1: Ну, буквально они как бы идут... Ручьем. А, то есть рыданий нет. То есть просто,
2: нет, всхлипов вот этих...
1: То есть может даже внутри нет. Быть весело, но просто льются
2: да.
1: слезы.
2: Да. Вот, потом, когда уже слезы кончаются, то есть слезные железы, они сами по себе вырабатываются и иссушаются, как говорится в институте Цепкина, вот, начинают выпадать зубы. Вот, и уже в этот момент начинают появляться цыпки. Вот,
1: первые.
2: Да,
1: первые
2: то есть цыпки. Сами вот на руках, особенно вот на внешних частях тела, которые не скрыты под одеждой.
1: А скажите, а вот если, например, вот как бы пациент будущий, ну будем считать, что таких будет очень немного, вот он идет, и вдруг у него начинается почес ручной периодически. То есть да. Это может быть что угодно, это может быть аллергия, да?
2: Не, у него сначала слезы.
1: Всегда слезы. То есть да. Если просто какой-то почес, то это к паразитологу.
2: Да.
1: Ага, то есть особых волнений не следует.
2: Нет,
1: у них.
2: Как слезы пошли без повода, вот, то сразу же надо идти за мазью. Вот, и даже таким людям она выдается без очереди.
1: То есть вот если...
2: Да, если заплаканные глаза подходят к аптеке, то его сразу...
1: Пропускают.
2: Да, конечно. Пропускают, потому что на первой стадии эта болезнь не заражается.
1: А, ну скажите, а вот такой вот момент сразу возникает, опять же, спорный, как вы сказали, вторая стадия вот этого выпадения зубных, да?
2: Да.
1: То есть, значит, получается, значит, иссушение слезных, затем выпадение зубных, а ведь вот как бы без зубов, вот, то есть вот заглядывают. Даже сейчас люди там не назовешь, что у них зубов там полный комплект. Получается, что любой беззубый может как бы получить тоже без очереди или нет?
2: Нет, дело в том, что тут есть некая особенность, что сначала выпадают верхние зубы, а потом нижние. И то есть если вы видите человека, то есть это достаточно долгий процесс, вот, у которого, начиная от середины, выпадают сразу по два зуба,
1: вовнутрь,
2: удаляясь,
1: что ли?
2: Да, в ротовую полость.
1: А, вот. То есть проявляет изгиб туда, притяг их гортани как бы?
2: Нет, выпадают зубы сначала передних два, потом чуть-чуть влево-вправо еще два, потом по два зуба, да, выпадают, то все, клиент обречен. То есть тут уже вряд ли может помочь мазь даже, вот так вот. То есть, ну, стоматолог там мосты наведет, все дела, но это уже не поможет.
1: То есть уже цыпки, уже все
2: да,
1: пошли.
2: Да, это уже цыпки. Вот, и потом, вот вы если сидите со своей подружкой где-то, вы ее обидели, она начала плакать.
1: Вы знаете, простите, давайте вот об этом после музыкальной паузы, о личной жизни.

0: И продолжается, так сказать, рубрика «Набат железных ягодиц». И ее ведущий Энджел Сеторшин, собственно, рассказывает вам о последней такой достаточно неприятной, ну, эпидемии, я бы так это пока не назвал, поскольку, но тем не менее, может быть, да, это как бы да. И, собственно, вы хотели что-то вот тут прокомментировать
1: выступление. До новостей.
0: Что за корёшь-то?
1: Ну,
0: вот так вот.
1: До новостей вы слышали композицию группы «Дай». Вот, ну, как бы такое кричащее название. Композиция называлась «Брошенный жить». Вообще такая тематика сложная, ну, как-то связана с
0: нашей передачей. Ладно, давай о цыпках все-таки.
1: Вот, альбом называется «Виновен тем, что жив». То есть волны тут, логотип группы «Дайс», там вот звук голоса вот надрывающийся. Ну, металлисты, в общем, наши. Как говорит сам лидер, это единственная группа в Москве, которая сейчас играет трэш. Ну, конечно, серьезная заявка на следующие Олимпийские игры. Ну, будем смотреть, на что способны наши молодые музыканты.
0: А, кстати, вот я, поскольку... Мы уж так заговорили о музычке. Хотелось бы узнать ваше мнение на то, вот какие категории, я имею в виду работающих людей, ну, например, музыканты, если поделить их, да, там художники, токари, таксисты, милиционеры, да, там беременные. Хотя это скорее социальное положение, но тем не менее подвержены... Какие, короче, слои населения более подвержены болезни Цыпкина, на ваш взгляд? Или как бы эта болезнь настолько интернациональна, что не имеет ни национальности, ни каких-то профессиональных и прочих признаков?
1: Ну, по национальности я уже затрагивал фрагмент, что более волосатые национальности, они как бы менее подвержены. Потом следующий фрагмент. Все мы были детьми, но дети из интеллигентных семей, как говорится, не шляются по болотам и не едят клевер на свою беду. Вот. И поэтому тут все-таки вот в этом отношении мало границ, потому что дети из интеллигентных семей очень часто затаскивались специально и насильственно с детьми из рабочих семей, так сказать, интеллигенцию в массы, на болото, и принужденно те убивали лягушек. Ну, как бы все равны. Или пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот, и очень важный фактор для радиослушателей, такая информация очень серьезная, что у больных, уже зараженных болезнью Боткина, есть такая патология, что они ко всем подходят и спрашивают время. Вот, то есть вы идете по улице.
0: Простите, мы говорили о болезни Цыпкина. Просто почему? Потому что действительно болезнь Боткина, она тоже как бы вот проявляется.
1: А я сказал Боткина, да?
0: Да, но просто эта тема следующей нашей программы.
1: Да,
0: это кстати, такой анонс. Действительно, следующая тема нашей программы — это болезнь Боткина. Особенно у животных. Тут тоже нужно оговориться.
1: Да. Но мы о Цыпкине. Я прошу прощения, да.
0: Так что.
1: Вот, на чем я остановился?
0: Ну, на том, что вот она сидит с ним, к примеру.
1: Да. Вот, и если у вас подошли и спросили
0: так
1: время...
0: Так нет, это про Боткина, я говорю, она сидит с ним.
1: Нет, это про Цыпкина.
0: Подождите, вы только что сказали про Боткина.
1: Я ошибся только словом Боткина. Боткин и Цыпкина.
0: Так я же тоже не полный... Я же тоже не полный лох. Я же знаю, что при болезни Боткина время никто не спрашивает. Нет, наоборот, при Цыпкина,
1: нет,
0: ну, простите.
1: Даже при том, что вы не полный лох, вы могли задать мне такой вопрос неправильно. На самом деле фраза должна была прозвучать так. Когда уже полностью, ну, проявляется болезнь Цыпкина?
0: А почему вы говорите Цыпкина, как Цыпкина? Это же еврейский совершенно ученый.
1: В том-то дело, что Цыпки — это чисто российское произношение, а это был японский профессор Цыпкин.
0: А, как да. Вот Ляо Цинь.
1: Да, только Цыпкин. Ну, как бы выходец из России, но...
0: Скажите, Цыпкин. А вот Птичкин — это тоже китайская фамилия?
1: Нет, я знаю, что китайская фамилия — это такая, как Лисицин.
0: Лисицин.
1: Да, вот.
0: Ага,
1: был такой советский разведчик с китайской фамилией Лисицин. Вот, и как бы немцы чуть не начали войну с Китаем после этого инцидента.
0: Ну, собственно, у нас не историческая передача.
1: Да,
0: а
1: я
0: вот все-таки я хотел.
1: Не хочу развивать даже.
0: Нет, к семье хотелось вернуться, к семье господина Цыпкина. Все-таки я думаю, что многим нашим радиослушателям будет интересно узнать кое-какие биографические сведения. И в частности, вот, вот он сидит, значит, с ней и дальше.
1: А, ну, сам Цыпкин — это прототип синей бороды.
0: А почему вы говорите Цыпкин? Он Цыпкин.
1: Я говорю, ну потому что фамилия у него правильно называется Цыпкин. Это болезнь.
0: Ну, простите, а почему-то от Цыпки?
1: Ну, потому что это Цыпки. Ну, как бы, ну как.
0: Ну как, если парень... он Цыпкин, то должна быть Цыпки. А Цыпки — это вот когда женщина за колготку зацепится, там, например, крючком вязанием.
1: Хорошо, такая ситуация. У вас фамилия Цыпкин.
0: Нет, простите. Меня не так зовут.
1: Допустим, вы приходите на прием.
0: Простите.
1: К вам подходят и спрашивают: а вы кто? Я говорю, я Цыпкин. И сразу так, бочком, и от вас подальше. Ну, все ясно. А Цыпкин, ну, как бы, все-таки это больше псевдоним.
0: То есть он изменил там одну букву.
1: Да, специально. Ну, как вот Моресев был, Мересев. Ну, вот эти литературные персонажи. Вот.
0: Все, я понял, вот так и надо было. Так что там вы говорите про синюю бороду? И вот мне очень интересно, вот он, значит, сидит с ней, и вот как вот так продолжение мы не услышали.
1: Значит... Он был прототипом синей бороды, и он был очень много раз женат.
0: То есть, с кем он сидел тогда? Вы имеете в виду?
1: Нет, сидел он в камере одиночки, поэтому как бы он...
0: Нет, я имею в виду, вот вы начали говорить, вот он, значит, она сидит с ним, и вдруг она начинает. А потом что-то как-то...
1: Не, ну обычно мужчины начинают, как это она начинает. Обычно, ну это, конечно, когда женщина уже такая совсем голодная, озабоченная, то, конечно, она может проявить некоторые...
0: Ну, давайте лучше про Циня, да.
1: Про какого Циня?
0: Ну, про Цыпкина.
1: А, да. Ну, значит, фамилия Цыпкина — это очень большая семья. И как бы он очень был женат. Да, Цыпкин Фэмили. Oh, yes, everybody.
0: Come on,
1: let's go.
0: Хороший.
1: Go.
0: Чего?
1: Ну, это рэп такой есть.
0: А, есть, да. Еще кабак, говорят, есть. Ну, это не важно. Да, так что, что говорит господин Цыпкин?
1: Girls go go. Мы там часто так зависаем. То есть придем, там, девчонок
0: сидит. С торшеном, что ли?
1: На стол, да. То есть мы сидим, у нас такой большой стол. Там девчонок штук 10.
0: Ну ладно, сейчас же не о вас передача. Давайте все-таки вот господину Цыпкину.
1: Радиостанция какая сейчас у нас?
0: Вот бы узнать.
1: А, да, все-таки Цыпкин. Вот, и он очень раз много был женат, и как бы все жены его почему-то умирали, но потом в ходе следствия выяснилось, что он, как синяя борода, убивал своих жен. Но он это делал только с одной целью — спасти человечество. Потому что он их специально заражал болезнью Цыпкина, либо специально женился на инфицированных. Вот, и проводил на них исследования. И это ему помогло создать мазь.
0: Так, простите, а, собственно, вы хотите сказать, что уже в то время вот как бы были инфицированы Цыпками, но просто как бы это явление не было столь вот обширным, или просто как бы в связи с отсутствием информации об этой болезни?
1: Скорее всего, последнее. Это
0: что
1: до сих
0: последнее,
1: пор...
0: в смысле?
1: Ну, то, что вы сказали.
0: Ах, да.
1: Отсутствие информации.
0: Так вот, значит, что, значит, следствие показало?
1: Что... А, вот дело в том, что до сих пор даже эта информация засекречена. Это мы вот сейчас вот смогли ее вынуть. Вот, и в силу свободы слова я сейчас сижу и рассказываю о ней, чтобы помочь вам, людям. Вот, потому что вот вы сейчас слышали новости, да? А об эпидемии...
0: Ни слова.
1: Цыпкина вообще ничего не сказано. Вообще ни слова. Там какой-то катер врезался в барьер какой-то.
0: Ну, эту новость не пересказывайте.
1: Самолет упал.
0: Вот о себе. Все больше давайте о Цыпкине.
1: На самом деле самолет не упал. Там оказался инфицированный, который заразил весь самолет. Его подстрелили, тот упал. А потом в этих двух вертолетах тоже были инфицированы. Он как будто их зацепил крылья. Те перевернулись, повзрывались. И весь аэропорт тоже взорвали.
0: Ну, не так же, наверное, все страшно.
1: Ну, конечно. Вот как он сказал, это все было не так страшно. А на самом деле было именно так.
0: А мне кажется, что это вот рассказали нам сценарий фильма «Крепкий орешек 3».
1: Нет.
0: Нет? Что-то очень похоже. Да, так
1: я не пишу сценарий. Я не режиссер, я не сценарист, я художник.
0: Ну а почему же у вас такая вот шляпа с пером импозантная?
1: Я же говорю, я художник.
0: А, да, простите. Я где? А ну это ладно. Так что же с господином Цыпкиным и вообще с Цыпкиным в частности?
1: Ну, знаете, вот что говорить о ученых? Все
0: простите,
1: они
0: а вот, собственно, я почему хотел, что я вас перебил немножко. Вот как бы, какое отношение имеют цыпки к болезни перчаточника? Потому что как бы вот я просто только что вот мне принесли письмо от нашего постоянного радиослушателя Тимофея Феоктистовича Шуруп, который вот интересуется, говорит, что у меня как бы уже официально поставлен печальный достаточно диагноз перчаточник. Вот. И он говорит, как-то вдруг еще, говорит, у меня, значит, болезнь Цыпкина проявится. Это же тоже как бы вот все кожное, понимаете?
1: Я сейчас объясню, так сказать, перчаточный смысл болезни. Дело в том, что особое развитие оно получило еще в 18 веке, когда была большая популяризация дуэлей. Тогда бросали перчатки в лицо. Вот. И еще очень сильный фактор перчаточной болезни — это когда вы одеваете чужие перчатки и заражаетесь. Болезнь.
0: То есть, а вот вы хотите сказать, что бросание перчаток в лицо, этот обычай произошел с целью как-то заразить?
1: Возможно, даже и так. То есть, если я не убью тебя с пистолета, то ты все равно подохнешь, сволочь.
0: Угу.
1: То есть там обычно такая формулировка была, но это как бы заклинание было.
0: Ну а как вот господин Шуруп, вот есть ли у него какой-то шанс? Значит, ведь не секрет, что существует, ну, например, болезни взаимоисключающие. Например, высокое давление тушки и низкое давление. То есть как бы люди не пересекаются никак. Вот. Также, например, вот какова болезнь, которая вообще целиком взаимоисключает цыпки? Вот перчаточник, например, или там, может быть, что-то еще, может быть, там на бородавке, я уж не знаю.
1: Нет, перчаточник — это все-таки разновидность болезни Цыпкина. Так что я думаю, что вашему клиенту уже есть от чего впадать в отчаяние. Вот. И то есть не сегодня, так завтра, либо его расстреляют, либо толпа разорвет его на куски.
0: А простите, а вот этот разрыв же тоже производится ручными?
1: В основном оглоблями да баграми это происходит. Угу. То есть оглоблями валят.
0: Это прям дикий город.
1: Да, это в диких городах.
0: Нет, я говорю, вокруг дикий.
1: А, вокруг, да. Преступность у нас сегодня сильная. И я вчера видел, прям вертолеты летали над Москвой и просто отлавливали диких собак с вертолета. Прям уже не хватает мобильных средств.
0: А цель отлова диких собак?
1: Ну, они как же... бы бомжам нечего есть стало. А-а-а. Вот это проводится с этой целью. Но опять же, очень много стало закупаться мыло за границей, и чтобы восстановить и классифицировать нашу мыльную промышленность, решили заняться ей вплотную. И производится вот отлов, как бы. Это начальный мыла, капитал для вот этих мыльных заводов.
0: А скажите, вот поступает огромное количество, ну, то есть с господином Шурупом, как бы мы все поняли, действительно, видимо, в ваших словах есть доля правды. Вот Иван Пантелеймонович Брюссель, постоянный наш радиослушатель, он интересуется, каким образом, так сказать, стоит, вообще чем стоит руководствоваться при покупке мыла и других мытьевых аппаратов, поскольку господин Брюссель недавно, значит, просмотрел какую-то телепередачу, где показывали, что вот не все мыло, оно качественное, что от некоторого мыла, значит, не только цыпочник может возникнуть, но и перчаточник, там, бородавки, и вообще вся тушка может пойти там прыщами. Очень это волнует наших радиослушателей. И есть ли какие-нибудь, может быть, способы, может, там, метод обнюха, я уж не знаю, покуса, там, потому что ведь на этикетке можно написать что угодно, дескать, лучшее мыло, да, там, лучший порошок. Вот, что бы вы посоветовали при вот выборе моющих средств?
1: Есть некоторая инструкция. Это инструкция номер 106 к брошюрке по болезни Цыпкина, где полностью можно прочитать о ней все, ну, полностью. И к ней еще
0: даже вот фотография ее там
1: инструкция.
0: Есть. Да. Небольшая.
1: Да, есть. Вот, ну, самая первая инструкция — это никогда не брать то мыло, которое не вы положили. То есть все, что лежит во всех общественных туалетах, раковинах и так далее, лучше вообще не прикасаться к этому. Ну, лучше с собой всегда носить свое.
0: Индивидуальное, так сказать. Что... А это относится ли к таким средствам гигиены, как, значит, туалетная бумага, полотенце? Потому что вот во многих, например, я знаю, там, в клубах, столовых висит полотенце, там одно, и вот все вытираются. Да. И...
1: Но это все является переносчиком. Ну, даже вот та же туалетная бумага, и вроде бы производится срыв ее, да? И смыв потом. Да. Но, опять же, инфицированный может обхватить всю катушку, и уже потом, когда вы отрываете этот листок и, соответственно, отправляете его в следующий пункт назначения, то происходит заражение всего организма, не только задней части.
0: А скажите, а вот через воздух, скажем так, через объем вот туалетной комнаты передается? Ну, например, предположим, что кто-то вот весь в цыпках, он, значит, вошел, чтобы, значит, свою нужду сделать, а поскольку он в цыпках, у него, насколько я знаю, вторичные признаки болезни — это полная потеря ориентации пространства, то есть у него движение совершенно, значит, уже расфункционировано.
1: Это уже к концу.
0: Да, он, соответственно, значит, чтобы, соответственно, произвести какие-то гигиенические действия, может вообще извалять этот там комок, значит, бумаги весь, непонятно, так ему не вытереться, положить там назад. Вот. Но вполне возможно, вот, что там он может просто общупать там всю эту бумагу, а потом вы придете. Вот. Или, например, может даже не коснуться куска мыла, а просто походить рядом с ним. Ища его и не найдя, это тоже с ними бывает.
1: Вот как, как всегда, проблема заражения через воздух — это проблема наркоманов. Дело в том, что сейчас очень широкое распространение имеет такой наркотик, как марихуана, или его разновидность
0: анашка.
1: Анаша, косячок. Вот. И есть такой способ курения анаши — это паровозик. Это многие, наверное, знают, когда один берет, вдувает в рот другому. Ну, в общем, какая-то
0: сложность. Обычно вот сейчас доказано, что этим пользуются пенсионеры в Москве, потому что они экономят просто зелье. Да. Вот, а это наиболее экономно. Нет, то есть это в каждой второй семье
1: богатых,
0: пенсионеров
1: у именно богатых так. Там можно покурить, маму там все.
0: Да, вот более малообеспеченные, конечно, люди. Да.
1: Вот, и таким способом очень легко передается, потому что происходит непосредственный вдых бактерий в организм.
0: А, простите, а вот струя дымовая, она же достаточно горячая, не производится ли убивание, значит, бактерий цыпок?
1: Нет.
0: И как,
1: вот,
0: кстати, поподробнее
1: нет.
0: О бактериях. Я думаю, что сейчас просто такие люди задаются вопросом. Бактерии, значит, цыпочные, как бы, что это и как это выглядит, и вообще под микроскопом, на что это похоже, как с ними бороться. Может быть, стоит кипятить, например, туалетную бумагу перед употреблением?
1: Дело в том, что мы пробовали варить эти бактерии, мы пробовали их в лаву бросать раскаленную там на сталеплавленных заводах, мы пробовали бомбардировать ее нейтронами, то есть достигали максимальной температуры, которой можно достичь, им не страшно.
0: А пробовали дышать на них?
1: На них дышать, ну, любые потоки горячего, холодного воздуха их не беспокоят.
0: А что же?
1: Масть цепкина.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к телефонным звонкам. И по телефону 203-19-22 вы сможете пообщаться с сиамским близнецом, задать ему вопросы, если таковые у вас, конечно, имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: И Энджелс.
1: Доброй ночи.
2: Я вот хотел у вас спросить такую вещь. Как переживает болезнь, значит, цыпкина, птицы водоплавающие?
0: То есть именно вас интересует водоплавающие?
2: Ну, так как они находятся в контакте.
0: Во влажной среде постоянно.
2: В этой стихии, да. И вот еще, значит, такой вопрос у меня кажется. Вот в прошлой программе вы вроде были неделю назад. И там ставили много всякой музыки.

0: Ну, конечно, конечно.
1: И вот я еще хотел сказать, что вот эта реклама мыла, это не буду говорить какого, там, значит, говорится, что оно избавляет от бактерий.
2: Да.
1: Там на сколько-то процентов. Но ведь не все бактерии, они...
0: Но вы видели, там часть вот бактерий остается.
1: Остается. Да, это вот именно вот эти, да?
0: Да, это именно
2: сыпочные.
1: Эти. А ведь я еще хотел сказать, что есть и полезные бактерии.
2: Вот, кстати, да.
0: Которые борются с вредными, но избавляться вредные сильнее.
2: Да. Спасибо вам за звонок, пожалуйста. Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки стоит разорвать действительно водоплавающие птицы и цыпки. То есть, по большому счету, ведь может произойти, так сказать, подлаз под перьевые лопасти, значит, двуногих наших друзей, клювастых вот этих бактерий. Ведь все-таки водяная среда располагает. И лапасть сама, вот чем загребная, значит, у них там часть, она же не оволошена.
0: Я могу по этому поводу сказать, что цапли питаются лягушками, у них уже выработан иммунитет. Потом, как бы, перья, те же волосы, птицы тоже как бы не могут водоплавающие этим заразиться. И даже лапы у них покрыты слизистой специальной оболочкой жировой, которая не дает прохода цепочным бактериям. И вот единственное, конечно, вот ощипанный гусь, допустим, может заразиться. Или
2: вы уже сказали, что дохлые уже не...
0: Нет, ощипанные. Возможно, живым ощипанным.
2: Да, да, да.
0: Проводились исследования, запускался в воду ощипанный гусь. Вот, и он инфицировался практически сразу. Потому что в воде очень много бактерий, ну, в болоте.
2: Кстати, тут нужно еще сказать, что вот такое средство гигиены, как туалетный утенок, оно именно вот ведь основано на реальной, так сказать, истории о том, что вроде бы казалось птица, но вот, пожалуйста, он целиком дезинфицирован. Кстати, тут нужно сказать, что ведь изначально, до изобретения мази Цыпкина, вообще советовали всем как бы мазаться гусиным жиром, вот, идя на работу там и гвозди. Вот.
0: Ну, даже вот сапоги осенью, весной мажут гусиным жиром, чтобы влага не проникала,
2: да, да.
0: Вместе с влагой и бактерии. Да, это так. Ну, а про утенка я могу вам сказать, что в унитазах не водится бактерии Цыпкина, они водятся только в живых организмах. А унитаз — это неудушевленный предмет. Задается вопросом, что унитаз? Если бы кто унитаз? Но это наш постоянный слушатель есть, конечно, да, но его не нужно утенком поливать.
2: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную паузу. Скажите, что это будет за музыкальный номер?
0: Я сейчас попробую воспроизвести это своим ломным английским. Это группа Surprise. То есть это как бы одна из новинок, которая появилась либо сегодня, либо вчера, либо буквально на днях. Вот. Так что альбом называется 28203, и прозвучит композиция номер 2 с этого альбома длиной 2 минуты 42 секунды под названием Element of Surprise.

0: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц», и вы можете общаться с ее ведущим Энджелсом и Торшином по телефону 203-19-22, и с радостью мы слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Я в прямом эфире уже. Да, ну, это опять Дмитрий Вальдемарович Подсветник, вот, да. Связь помогает очень моя, спасибо большое.
0: Да не за что.
1: Не зря все-таки мы все наши... Все наши
0: вы ближе к теме.
1: Вот, значит, вот звонила, значит, Марина Семеновна Сиська, вот, она, значит, обращается, вот у нее очень много детей.
0: Так, вот, это, кстати, в последнее время становится серьезной проблемой многих семей.
1: Да, да, вот мы тоже над этим очень сильно работаем. И вот она спрашивает, а вот если вот скрестить так вот, пришить всех своих детей, там, по-подвое, там, по-трое, то есть, чтобы продукты жратвы меньше, как на одного уходило. Вот. И, значит, вот еще и кибан Задрепермановича Килька, вот с самого начала вашей передачи засел там за работу, вот, и выделил то, что вот цыпки можно лечить непосредственно птичьим калом. Вот.
0: Спасибо за сообщение. Но я, кстати, хочу как бы подумать. Скажите, уважаемый Энджел Сторшин, вам не кажется, что вот над нашим человеком-пейджером как-то издеваются, какие-то нереальные имена и фамилии присылают на его дисплее?
2: Я думаю, так люди шифруются. Потому что они задают неправильные формулировки вопросы.
0: И просто им стыдно за...
2: Да, то есть они не хотят себя показывать. Я хотел бы... Вот насчет первый этого... вопрос какой был?
0: Я тоже что-то не помню. Ну, вот... что-то такое касаемо чего-то... Ну, если мы не запомнили, значит, он был не столь важный. А вот второй насчет птичьего кала.
2: Ну, это, конечно, все-таки, по-моему, только масть Цыпкин.
0: Ну что же, да, исчерпывающий ответ. Я вот какую хотел затронуть тему. Скажите, болезнь Цыпкина, она передается по наследству?
2: По наследству?
0: Ну да.
2: Но если рассматривать этот вопрос следующим образом, когда беременная женщина инфицирована болезнью Боткина, то, соответственно...
0: Простите. Боткина, это, конечно, болезнь страшная, но я думаю, что это как раз может быть взаимоисключающая болезнь Цыпкина и Боткина, потому что...
2: А при чем здесь болезнь Боткина?
0: Не знаю, что-то мне показалось, навел. Ну, да, извините, продолжайте.
2: Вот, я продолжу. И если беременная мама...
0: Нет, простите, путаете. Мама не может быть беременна. Просто беременна. Мама, это кого же пуповина перерезана.
2: Не, подождите, а если... Вот у меня есть мама, и она беременна.
0: А вообще, я вас поздравляю.
2: Она получается беременная
0: мама. У вас
2: будет
0: братишка, значит.
2: Ну что же, да. Вот, и если беременная клиентка будет инфицирована в данный момент, вот, то, соответственно, пузёныш, который у нее находится в животе, он, соответственно, тоже весь уже заражен болезнью Боткина.
0: То есть прям вылезает и в цыпках.
2: Да.
0: Угу. Скажите, а вот есть такое...
2: И таких называют цыпчатые младенцы. Так да, они сразу слышал. Понадлежат уничтожению.
0: Или специальной изоляции.
2: Нет, только уничтожение.
0: А скажите, а вот как бы есть такое выражение, задубленная... Простите, простудился. Задубленная мордашка. Ну, это вот про моряков дальнего плавания, типа дубленые. Ну, то есть, короче, ничем не продажи шило не продано.
2: Все мы любим Новый год, маскарад. Вот, и когда-то давно это было взято от индейцев, которые очень любили снимать скальп. Но, так сказать, любители экстравагантного пошли дальше. Они стали снимать не только скальп, но еще мордовую часть кожи и дублировать ее, чтобы она просто... И надевать на лицо, и так бы...
0: Как
2: бы,
0: маска такая.
2: Да. И вы иногда идете и смотрите, как он похож на моего умершего друга. Вот, это как бы, на самом деле, это продублированная маска вашего друга просто.
0: Простите, а как бы вот я хочу сказать, что я не об этом немножко. Это понятно, это такой экскурс в историю, небольшой, не, безусловно, очень интересный, но я немножко о другом, возвращаясь к болезни Цыпкина, ведь бытует ряд мнений в достаточно... известных научных кругах, в частности, вот профессор Автандил Ракович, Рафикович, простите, Пипи, вот он, например, рекомендовал такое средство отсыпок как-то, ну, может быть, это из серии клин-клином вышибают, но тем не менее, это, значит, обдув тушки цыпочного сильной достаточно струей более чем прохладного воздуха, не совсем холодного, но и не прохладного, а такого. Вот, это я почему сказал, значит, про дубленную мордашку, потому что ведь моряки дальнего плавания, просоленные, с задубленными мордашками, они, в общем-то, не болеют, как правило, цыпочными болезнями. Вот, то есть таким образом производится просто такие, прямо скажем, закал кожных лопастей.
2: А, на этот вопрос есть два ответа.
0: Вот давайте.
2: Во-первых,
0: я сейчас запишу.
2: Первый же сразу же исключающий возможность болезни моряков.
0: Так,
2: в море нет лягушек. Вот, и потом, холодной струей нельзя вывести болезнь Цепкина, только мазь Цепкина.
0: Угу. Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Вот я крайне озадачен, Александр. Вот да. Вы опять прослушали мой вопрос.
0: Угу.
1: Вот, я задавал вот относительно сиамских близнецов, там можно ли сшивать детей? Вот, и вот Гогет придает огромный пламенный тучи мамуки, ведь он, Гогет тоже наш космонавт,
0: ага.
1: Вот как бы вот... тоже просит еще раз его выдать в эфир.
0: Угу.
1: Вот. И там вот, пожалуйста, ну, вот детей можно сшивать между собой или нельзя?
0: Ага, хорошо, спасибо, спасибо.
1: Да.
0: Я помню, так, значит, второй вопрос был насчет Туичи Мамукевича Пёра. Вот,
2: да.
0: Как вообще ваше отношение к этому человеку? Я знаю, что вы в какой-то степени вот коллеги в прошлом, вот вчера в эфире вы тут как бы сидели, так немножко по-дружески выпивали.
2: Ничего,
0: вот, вы встречаетесь как-то вне эфира? Или...
2: Ну, я стараюсь его игнорировать. Ну, он мне как бы противен. Это мы тут здесь за дружеской беседой, ну, по долгу службы, так сказать.
0: А вот третий вопрос,
2: а
0: который...
2: Так, мы, как космонавты, друг друга не понимаем.
0: Недолюбливать даже. Ну, вот, на самом деле, третий вопрос радиослушателя. Он спрашивал, насколько я понял, есть ли у вас с Туичем Мамукевичем дети?
2: У нас дети?
0: Ну, или я что-то, может быть, не так понял.
2: Нет,
0: ну,
2: да,
0: ладно, тогда...
2: Вопрос был задан неправильно.
0: Какой-то, да, что-то, значит, по-другому. Вот, а первый я опять, увы, первый вопрос я запамятовал. Ну, да,
2: а
0: ну,
2: разве было два вопроса, по-моему, один был про космонавтов?
0: Ну, вполне возможно, вполне возможно.
2: А почему вот...
0: Да это не важно. Давайте я предлагаю сейчас послушать все-таки музыкальную паузу. Объявите номер, пожалуйста. И, кстати, только встаньте на табуреточку, чтобы было лучше слышно всем. Да-да-да, вот тут сюда.
2: Вот так, да?
0: Да-да-да.
2: Значит, сейчас прозвучит композиция 96-го года группы Brutality с альбома In Mourning. Сильно. Вот. Этот релиз выпустил Nuclear Blast. Ну, обычный Nuclear Blast-овский death metal, по-моему. Я еще не слышал. Но примерно представляю, что они могут напеть. Песня будет называться... Вторую, да, ставим, как обычно?
0: А то.
2: Да, The Pest.
0: Pest?
2: Вот, да.
0: Это значит лучшее.
2: Да. Нет, не best, а pest.
0: Ну, это тоже значит вообще лучшее.
2: Вот. Ну и ребята такие все стоят волосатые. Ну, я имею в виду головной волосяной.
0: Ну все, слезай с табуретки, песня.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И продолжается рубрика «Набат железных ягодиц». В общем-то, скажите, пожалуйста, я хочу спросить, ну все-таки, хотя бы ведь существуют болезни, которые с течением времени борол не человек, не разум человека, не медицина, а просто сама природа. Ну, например, ну, вы знаете все эти болезни, которые просто исторически исчезли. Есть ли надежда на то, что болезнь Цыпкина хотя бы исторически исчезнет? Потому что никакой же мази не хватит, подорожники уже кончились.
3: Я думаю, что надежда умирает последней.
2: Так вы что, все-таки оптимист.
3: Да, я думаю, что мы приложим все усилия. Все. То есть я вообще весь в работе. Меня дома не бывает. Так что, ну, хорошо, что нет жены, иначе бы был бы скандал.
2: Да, да. Вот. Кстати, как все-таки мало вот жены понимают своих мужей, которые да. пытаются спасти человечество, пропадают.
3: Ибо мужа, мужи, мужи. Они нас...
2: Двигают прогресс.
3: Да.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
4: А вот скажите, пожалуйста, чем вот можно объяснить то, что вот такие дяденьки навороченные, которые бодибилдингом занимаются, вот когда на сцене сотрясают своими телесами, значит, они мажутся зачем-то жиром, не знаю, там, рыбьим или куриным уж.
3: Скорее всего, наверное, гусиным жиром они мажут.
2: По старинке.
4: А, ну, возможно. Вот это что.
3: И опять же болезнь Цыпкина.
4: Профилактика, да, видимо?
3: Да, да, да, да.
2: Спасибо за вопрос. Спасибо. Но, кстати, тут я еще хотел бы добавить, что это еще делается с целью, видимо, косметической, чтобы вот отблеск, значит, кожных покровов, там отблеск кожицы. Ну, представьте себе, что вам дать даже очень вкусно поджаренную курицу, но которая будет бледная, как девочка, которая увидела в лесу медведя. Это же как бы сразу пропадает ощущение. Вот.
3: Ну, есть, наверное, какая-то доля. Вот.
2: Конечно.
3: Есть. Да.
2: Доля, вы говорите? Да. Ну, это что-то...
3: А можно я...
2: Нельзя. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Ой, алло, алло.
5: Доброй ночи.
2: Еще громче.
5: Доброй ночи.
2: Вот, так и говорите, а то плохо да. слышно. Да.
3: Вы знаете, разборчивый, там, не жуйте жвачку.
5: Постараюсь, постараюсь.
2: Да-да-да.
5: Вы знаете, просто услышав в вашей передаче о той страшной опасности, которая грозит всему роду человеческому, да и другим представителям кишечно-полосных, я в первый раз решился вам позвонить.
3: Это... Секунду, я вас перебью. Он, наверное, читает вот статью из журнала «Здоровье» об этой болезни.
2: Вот, прямо кстати, вот вашу статью действительно.
3: Да, да, текст прям считал.
5: Нет, я просто долго тут ожидал, формулировал как-то, чтобы вас особенно не задерживать.
2: О, да.
5: Ну и хотел задать два вопроса тоже.
2: Да, слушай.
5: Все-таки опасность велика. Ну, помните, Александр, вы как-то рассказывали вот о байковых птицах. Вот не
2: да.
5: грозит ли эта болезнь им? И, скажем, как проходит ее анамнез, что ли, как выразиться? Не размягчает ли она им клювы?
2: Ага.
5: Вот. И не могут ли от нее рефери заразиться, которые их стравливают на канатах-то вот водят?
2: А,
5: угу. Вот. А и потом второй вопрос, если можно. Была такая информация, что в 60-е годы в Китае вот исчезли воробьи.
2: А, да.
5: Но вот учитывая, что Цептер был гражданин Японии, не просматривается ли тут стремление, значит, императорской Японии сначала развалить китайское сельское хозяйство, а потом выколонизировать таким образом?
2: Угу. Спасибо.
5: Спасибо вам.
2: Спасибо за вопрос. Что касается, значит, не байковых, а тут... Что?
3: Да не, я так. Дело в том, что птица уже, понимаете, она не может заразиться. Только ощипанная птица.
2: Так
3: может
2: вот,
3: быть, конечно, японцы ощипывали сначала воробьев, потом их пускали опять в Китай, те заболевали и умирали.
2: Ну вот, кстати, исчерпывающий ответ даже на оба вопроса, я считаю.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Да.
6: А вот способы передачи, то есть вот, допустим, если с таксофонами на улице не так много народу пользуется, а вот деньги.
2: Ага, да, серьезный вопрос.
6: Серьезный вопрос,
2: да,
6: спасибо большое.
2: Да, спасибо, спасибо. Действительно, вот это, я считаю, один из злободневнейших вопросов, и то, о чем, кстати, все забывают, как-то и не думают. Действительно, ведь деньги — это...
3: Министр финансов сейчас не спит ночами, так как его бизнес сейчас прикрывает, потому что уже люди будут сейчас переходить на пластиковые карты, чтобы не обмениваться деньгами, а все делать через собственную свою карту. Подошел, в компьютер ее сунул, Вот. Дело в том, что вот этот пластик, он не может переносить бактерии.
2: Ну, как бы она все-таки пластик, это даже не то, что переносить, это индивидуально у пользования, как зубная щетка или там... Этот, ну, неважно. Так вот, скажите, вот, собственно, а сейчас вот людям, у которых нет возможности, так сказать, заиметь пластиковую карту, как же быть? Может быть, стоит как-то...
3: Она у них появится.
2: А если нет, может быть, стоит отмывать все-таки деньги или как-то, например, производить вот передачу денег там как-то в специальных перчатках?
3: Пинцет. Пинцет очень хорошее средство. То есть вы заходите в магазин и видите, что клиент просто расплачивается с пинцетом в руках. Очень стандартное нормальное явление. И я бы вам даже посоветовал даже пластиковую карту. Вот, может, какой-то злодей возьмет и там как-то руками залезет в отверстие.
2: То есть все-таки лучше пинцетиком, да?
3: Да, все вот через пинцет вот это все дело тонкое.
2: Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Вот у моего друга как бы болезнь. Вторая коленка растет. Это как? Это секторная болезнь?
2: Очень важно. Вторая коленка растет как бы под основной или, или внутри?
7: Внутри.
2: То есть
7: она
2: туда...
7: как бы выделяется.
2: То есть вот под основной коленкой?
7: Да.
2: Угу, спасибо за вопрос. Видимо, это просто фурункул. Нужно просто сделать надрез. И как-то
3: а вообще у друга вторая нога есть? Может, это начинает нога...
2: Прорезаться тоже вполне важно. Но это уже я, к сожалению, выключил из эфира, и мы не узнаем ответ.
3: Но может, он еще дозвонится нам завтра. Послезавтра.
2: Да, или вечерком.
3: Кстати, надо помочь и рассмотреть это. Может, это одно из проявлений болезни Цыпкина.
2: Может быть, тогда здоровая Цыпка.
3: Да.
2: А, кстати, вообще, скажите, вот вы не пробовали, значит, просвечивать их рентгеном? Что видно на рентгеноаппарате?
3: Бактерии.
2: Угу. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
8: Добрый вечер, Александр. И я же вас старше.
3: Добрый вечер.
8: Я вот хотел спросить, значит, по поводу кур. У меня мама их очень любит готовить по выходным. И вот при приготовлении кур происходит ли какая-то обработка, что ли, температурой их тушек, дабы там вот бактерии все вымерли, и можно было их есть спокойно.
2: Спасибо, спасибо.
8: Вот у меня мама еще их очень вкусно готовит.
2: А мы приедем, Спасибо, да. спасибо.
3: Дело в том, что звонивший клиент невнимательно слушает передачу. Какой теплый воздух? Какая обработка? Только может заразиться ощипанная живая птица.
2: То есть, если тушка уже мертвая...
3: Курица — это птица, по-моему.
2: А скажите, вот в принципе, ведь неизвестно, сохраняется ли технология, так сказать, изготовления птицы на птицефабрике. Ведь сперва птицу нужно убить, потом ощипать. Вполне возможно, что где-то делается наоборот. И в таком случае, вот в этот промежуточный период может, значит, проявиться болезнь Цыпкина. Может быть, как бы имеет смысл, купив курицу, все-таки обмазать ее мазью перед готовкой.
3: Но перестраховаться всегда не грех, но это, как она говорится, там, да.
2: Ну, все поняли, вы продолжаете.
3: Цыпнадзор, он контролирует все вот эти птицефабрики. Ну и вообще по переработке животного мяса очень сильно работает эта контора.
2: Кстати, ведь даже сейчас вот продавцам, мало кто об этом знает, но продавцам в мясных лавках просто обязаны, они специальные инструкции перед тем, как вот начать свой рабочий день и продавать мясо, массировать это мясо.
3: Ну да, чтобы оно выглядело более свежим.
2: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Извините, пожалуйста, у меня вот такой немножко странный вопрос, наверное, будет. Вы часто пользуетесь презервативом, скажем?
2: Понятно, спасибо. Действительно.
3: В моей жизни он занимает одну из важнейших. Я без него даже...
2: Ну, даже не на улицу не выходишь, это все понятно. Вообще, кстати, наш радиослушатель, почему вопрос очень не странный, а очень даже в точку, видно, что человек таким образом нам как бы укор, дескать, такую обидку, что как бы он знаком, видимо, с вашим трудом, опубликованным в журнале «Здоровье» насчет болезни Цыпкина, где, кстати, черным по белому, вот я сейчас смотрю и нарисую, нарисован тут орган соответствующий, одежку для которого имел в виду наш радиослушатель. И там черным по белому вам, вашей рукой, написано, что этот орган является основным, так сказать, слабым местом. Это такая ахилловый, как ни странно, пятой болезни цыпки. Ну вот прокомментируйте.
3: Дело в том, что болезнь цыпки – это болезнь рук. Но мужчины очень часто, ну, не то что часто, а в основном достают из штанин широких руками все свое хозяйство. И, соответственно, если инфицирован уже парень, то он передает все это дело на...
2: Ну, тут,
3: туда ниже, а потом уже это ниже дает,
2: да, то
3: есть,
2: ножны,
3: если, без презерватива. Так что я девушкам советую обратить на это внимание.
2: Ну что же, и я думаю, что нужно прерваться на музыкальную паузу.
3: Да, я хотел бы сделать некоторое сообщение. Я лично, вся радиостанция «Эхо Москвы» и ближайшая радиостанция благодарят фирму «Апостроф» за предоставленные музыкальные информационные диски, которые звучали в сегодняшней нашей передаче. Я думаю, что в дальнейшем только от этой фирмы мы будем получать музыку.
2: Композиция?
3: Да.

0: Twist, twist, twist.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. То же самое с артистами театров. Большинства, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица, как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. А есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я
1: болею. Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь «Золотую маску», как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да? Маска. Вот они, люди, друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к «Оскарам» и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое «Оскар», да? «Оскар» — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие, три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях вот шоу-бизнеса. Он же обилен и в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством. Там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешные в будущем, ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да,
0: ну, то есть,
1: тоже подпадают под... Почему? Зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нет логики. Понятно. Вообще в этом.
0: Вот. А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, российская, классического театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот стареют. Вот кто-то да. кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот, своей, например, супруге вручить премию.
0: Премию, да.
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в «Плейбой», да. И вот «Плейбой», первый этап «Плейбой», второй этап «Роль»
0: это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть,
1: Гамлета, да, это да, круто.
0: Потому что
1: да,
0: женщина
1: да,
0: ни разу да, не играла да, Гамлета. Вот, вот.
1: А и потом, как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать. А
0: можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно. Кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс сам не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, хочет тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то не настоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там «Оскара», да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что,
0: нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирает не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить: нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот. А этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да? То есть это профессия,
0: ну,
1: есть
0: сложно
1: такая.
0: Сложно все-таки, нет. Я,
1: ну, пример. Нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился. Какой там был, да, вот этот вот процесс отбора? И в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да, прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
0: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет этим вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводит к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон гринца. Вот, ну неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Но должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Кирилл. Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для меня.
0: Извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшие, вот абсолютно простейшие схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные на кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
0: вот творчество ни о чем. Я вот, не смотрел, прошу прощения, ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот. В свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился, но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
0: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но, это вообще... Но вот сейчас не получилось.
0: Так вот не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Но на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
0: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
0: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
0: быть
1: сконцентрированы
0: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
0: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, я об этом, кстати, у меня...
0: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я эти очень простые, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котирует или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне очевидно с первых кадров, когда по телевизору там была вот эта байда, эти шашки, этот демон там в главной роли, вот этот самый за лимон грина, который мне почему-то сразу интерес пропал. Даже если бы я не знал, что этот фильм такой надутый, там, огромной клизмой, там, рекламный и так далее. Почему-то ни краски, ничего мне не интересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. Как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, еще сказал. Третий критерий. А мне безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот одно, как бы одно и то же. Да, активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то. Например, мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. То есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще
0: ну,
1: куда-то.
0: Это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. Бывает, приходит, да. на стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все на самом деле чушь, да?
0: А на самом деле, ведь вот что интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю, вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю, ее роль такова, ну, рассказываю. Да, извините, когда выходит, да. Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина, угу, в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену, а отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, это я хочу важно. В нее влюбиться, да? Я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле, психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да, и мы следим за ее судьбой. Mm-hmm. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой, как бы, хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да, все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Какая-то должна неземная быть. А когда я вижу, вот благодаря, о чем я выше говорил, да, благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых, по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот, и девочки Маша. Что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот. Угу. Помнишь фильм «Начало»? Ну, это как фильм вот как бы такой, да, на самом деле не такой, а другой. Ну, вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну, вот. И вот эти... А они как бы неинтеллигентные, да, они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да, вот непонятно чего, что-то я такое сказал, ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат, орут, что-то болтают, они болтают на сцене языками, они читают роль, они прыгают, бегают.
0: Эндогенно пропотевают.
1: И все, да, да.
0: Но с другой стороны, вот...
1: И ничего больше не происходит.
0: Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же немножечко проследим такую линию, да, обыватель... актер. Вот, ну, вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас? Вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую елку.
1: Нет,
0: ёлку.
1: Каждая девочка думает, что она станет звездой.
0: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте,
1: она
0: в
1: не
0: время.
1: Знает, что значит звезда в данном
2: так вот,
1: месте.
2: Так надо же рассказать, что значит звезда.
1: А зачем? Тогда она не будет поступать. А будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, и абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы, я все-таки не занимаюсь вот таким психологией, вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривай, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. Вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг, то есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир, то есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, читает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
0: То есть усложнение элементов постоянное,
1: да,
0: происходит.
1: И все, а пачки те же, да, как бы,
0: но
1: форма та же.
0: Вот балет, да, балет.
1: А половина,
0: искусство.
1: Кстати, сейчас я закончу. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
0: Да.
1: Вот.
0: И на, в общем-то...
1: И на бандажи...
0: Да. Этих мужичков. Мужичков, да. Да.
1: И кстати, на самом деле это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы, и бандаж. Они были придуманы на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
0: Чтобы привлекать.
1: Да.
0: Потому что раньше вот первые балеты...
1: А психология
0: балеты,
1: вот этого зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя.
0: Конечно. Маньячка.
1: И поэтому это функционирует. Потому что иначе бы ему зачем смотреть на такое вот дальнее, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да. Там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да. То есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да, вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
0: Для того, чтобы...
1: второй вариант, люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
0: И вроде бы как
1: это какой-то художественный акт уже.
0: То есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
1: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
0: И еще через монокль можешь посмотреть.
1: Да, вот во всем этом. И бабушки билетерши с программками в это время спокойно стоят.
0: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
1: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да... Я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки», то есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да?
0: Вот, Виктюка, да, я просто,
1: в обычном,
0: честно,
1: ночном,
0: я ни разу не
1: в обычном
0: смотрел.
1: Ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
0: Ну, а Кирилл, вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, и даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом «гей», я называю это словом «пидор». Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
1: на самом
0: не
1: деле
0: кажется
1: для...
0: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о ней говорить, и то ходил какой-то даун, то в этом самом, в этом, как бандана, то в какой-то каске, полный идиот, вот, ну, выглядел смешно, ну, что мы можем ждать дальше, когда уже на весь
1: самом,
0: эпатаж...
1: На самом да. деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
0: Затирается,
1: да, в порошок стирается. То же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как без

0: кличке Иверия, которая шила первые джинсы, который покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
1: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это можно делать на помойке, например. Это будет очень, как бы, вот формат.
0: Нет,
1: да?
0: А ты сейчас так с иронией или нет?
1: Нет, в самом деле. То есть,
0: или ты так
1: считаешь? Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да? Ну, понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то летают тарелки.
0: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников. Кстати, он совершенно для другого.
1: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально. Потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своими новыми постановками.
0: Возможно, я, к сожалению...
1: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, угу, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот. Мне не надо вот это. Я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены, так называемые, и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
0: Происходит попросту торговля, да?
1: Да, то есть взяли уже готовое, а готовое изнашивается. Так же и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано. Создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Венном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе, и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Угу. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрю, значит, зрители, так сказать, воодушевится. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка — это ужасно, на самом деле.
0: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
1: кстати, по поводу моего театра у нас бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
0: Ну, это...
1: По сцене, потому что, как бы, вот, на самом деле, зрители, актеры непонятно что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
0: Ну, есть
1: как тут... бы для вот бывает. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа рты открыв смотрят, а бывает, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
0: Желтый автобус.
1: Да.
0: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось, мне опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина. И я с удивлением вообще узнал, что практически... Ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы,

0: вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там я сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студия на Юго-Западный, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Сделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм, это действие, безусловно.
1: По поводу сатанизма, мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, вот Линком, весь Линком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
0: Целиком согласен.
1: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
0: Да, да.
1: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
0: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
1: Да, то есть, а с другой вот театр другой, балаган, да, вот еще начинался с балагана в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру, или там дождь исполняют, говорят жур-жур-бур-бур, и делают руками красивые хореографии движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами, да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит, ну, абсолютно нормальный человек, который вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот он ли это Серега, вот, или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во своясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
1: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, да, они... Да. Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, ну, человек, которому не да, у которого не было возможности это сделать на сцене. И ну, вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да?
0: Да.
1: Ты же не популяризируешь их перед всеми во всех местах, где только можно.
0: Безусловно, то есть, я чувствую, сочинил, чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
1: самореализовался как-то, да? В студии, где-то дома, что-то...
0: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
1: И далее живешь. Живешь, как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни... Значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
0: Ну, а вот откуда тогда берется это жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист это театра, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном, вы это знаете, типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру, нам надо обсудить геополитику, вот. Но она это говорит вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, нимбы изо всех щелей летят дикие.
1: Ну, это вот я же говорил, как бы, вот в первом часе, да, это все из той же темы. Набираю
0: а как
1: дурочек,
0: бороться? Как нам бороться?
1: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
0: Как с прайсом.
1: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина.
0: Да,
1: в театре
0: да, да.
1: Калягина
0: это
1: билет
0: по словам,
1: стоит 50 рублей.
0: Да это вообще не прайс сейчас.
1: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы об налогоплательщик.
0: Я, например, не даю.
1: Даешь.
0: А, в этом плане, да.
1: Ты налогоплательщик.
0: Да.
1: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги. Ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
0: Не нет, хочешь. Я никуда не хочу отдавать.
1: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, организировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, это Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютно приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был, вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да, были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станислав. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот. Она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была вполне приемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий, да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да? можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть. То есть художник может реализоваться только когда, если его вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
0: Да, это люди часто бывает с нами, с художниками, да. Я согласен.
1: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени и только здесь.
0: Ну, практически как живой концерт, да, да, согласен.
1: Да, то есть что, мы не видели спектакли Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
0: Не исключает. У меня вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
1: Есть такие два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
0: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде
1: Я могу сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
0: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
1: При ЖЭКе.
0: При ЖЭКе,
1: при ЖЭКе, да.
0: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
1: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
0: Вот какие, было бы интересно.
1: Я считаю, что дотировать, безусловно, без дотации не может функционировать оперный театр, да?
0: Согласен.
1: Вообще не может.
0: А большой?
1: Ну, я говорю,
0: вот, оперный... А, это он же и есть.
1: Я же говорю. Теперь далее. Например,
0: дико офаршивается. Посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться. Ты же должен на шутку перевести свой срам.
1: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
0: А, вот что, да. То есть я имел в виду...
1: Я не сказал слово
0: балетный. Давай, да. А малый? О, как.
1: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культурно-дотациях, да, как бы это Большой театр, это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть... Понял,
0: понятно, да?
1: Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвейер, вот какая-то фабрика, в хорошем смысле, по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
0: Мощную, да, причем с участием меня обязательно. Это
1: да,
0: я
1: и
0: настаиваю.
1: Меня.
0: И тебя,
1: я,
0: конечно.
1: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить меня министром культуры.
0: Да-да-да,
1: в первую, значит, какие задачи, да?
0: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить ее министром информации, вот, и гостелекоммуникации, да, себя.
1: Да, ну вот
0: а до того, за месяц, я ему писал, что хочу стать министром обороны.
1: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
0: да.
1: Я до Швыдкова писал.
0: Ты писал ему, да?
1: Швыдков. Путину.
0: А, ну да. Ну,
1: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
0: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь, там, ну, потому что мне могут предложить, неожиданно скажут, слушай, Сань, министр обороны, пока еще там ты молод, ты пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаем. А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
1: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
0: Да просто да. А, да. Кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
1: Не так. Извини, помещение бы на самом деле. Помещение нормальное. Ну, оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
0: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
1: Не, Лужков как бы разрешил.
0: Субаренда опять
1: вот
0: разрешена.
1: Вот Ленком, посмотри, Ленком.
0: А двойная субаренда. Да а кто проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
1: Вот, то есть все это выгнать.
0: Слушай,
1: да?
0: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
1: Да, вот Ленком, например, да? Вот то есть в аренду помещения сдаются, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот эта разница идут в карман.
0: Да,
1: ну ладно,
0: да.
1: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
0: Мы это не будем обсуждать, мы это будем просто... это искоренять.
1: Да, это да. На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
0: Причем я даже знаю, каких
1: в масках,
0: знакомые, которые
1: их надо,
0: с радостью.
1: Их надо направлять, так сказать, не... вот начать с этого, да, с культуры.
0: Безусловно. А именно потому, что культурная среда формирует все остальное. Именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
1: Ну да.
0: Вот, да, мы отвлеклись. И что, да, я на какой-то мысли тебя прервал. Ну, в принципе...
1: Мы то, на... да. как бы остановились на том, что...
0: Да.
1: На том, что мы должны стать министрами культуры. Оба.
0: Ну да, или в крайнем случае я, например, согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь это
1: на самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
0: Ну, потому я хочу стать министром.
1: Министром железнодорожного транспорта назначить Чубайса назначить, да? Тогда поезда.
0: А после него через годик можно самому.
1: Да, потом уже можно.
0: Смотри, в принципе, есть предложение. Вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да? Выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
1: Давай.
0: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Вы в прямом эфире.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает, она сыграет зрителя. Вот. И тут сорвалось. Ну ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских...
1: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да? То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству постановок никаких. Да?
0: Всегда умиляют даже вот неуклюжесть и непрофессионализм малышей унтребетни.
1: Нет, имеется в виду как бы не дети, выходящие на сцену, да, а некие взрослые тети и дяди, абсолютно пьяные, да, приезжающие в школы, вот, при этом говорящий какой-то чушь, знаешь, в каких-то грязных шаровар. Кстати, у меня вот спектакль...
0: А, ты имеешь в виду вот...
1: Да, у меня вот есть спектакль «Муха-цокотуха».
0: Да, известная вещь очень, да.
1: Да, то есть наследница Корнея Чуковского объявила это грязной порнухой, подала на меня вот в суд, но потом я переименовал спектакль «Муха-потаскуха», она успокоилась.
0: Ну, правильно, то есть вообще считается, если даже просто ты бы убрал одно, скажем, не муха, а просто ухо-цокотуха, да, да. Было бы уже...
1: Но на самом деле это спектакль, извините, не экранизация, не инсценировка, извините.
0: А вольная интерпретация
1: Нет,
0: произведения.
1: Нет, это рассказ о детском утреннике.
0: О.
1: Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, родители собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит? Угу. То есть, зауч школы.
4: А помнишь, извини, что перебываю, на завтраке еще собирали.
1: Да-да.
4: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц было.
1: Вот, да, еще...
4: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых. Что да. Я и делал иногда. Да. Я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой. Да. Ну нет, ну что, о чем? Я вся был культурен.
1: А культурно так, да. Отбирал.
4: Знаешь, отбирал
1: мальчик,
4: еду.
1: Дай, пожалуйста, деньги.
4: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. А-а-а. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взял себе поднос, там блинки.
1: И вилку
4: лежат.
1: Туда, и все, и вот, скорее, да, пока да. Ну, не буду напомнился уже в желудке.
4: Конечно.
1: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке у родителей на родительском собрании.
4: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
1: Да, и вот, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль у... Значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да. Значит, с людей собрали деньги. Я помню, так сказать, я оказался каким-то с родителями, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно. И вот, значит, муха-цокотуха как раз была. А мне где-то, я помню, где-то в 3-4 классе было что-то такое. Или в 2-м, ну, вот такое супер детское сценарий. В детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все. Замечают, да, и да. Помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу с такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
4: Вскрылась.
1: Да, появилась.
4: Вот, так сказать, вышла погулять.
1: Да, потом выбежал сам пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40, какой-то вот такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
4: Так мрачно там. Вообще, вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
1: Да, даже какую-нибудь две книжку, какие-то тряпки висящие.
4: Чернуха
1: такие,
4: такая вообще конкретная, да.
1: Вот, и вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчеству Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не... инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
4: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
1: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мыслей, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше. Это же ведь тоже человек, который жил все время вот в Переделкин там где-то, да? То есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели, да?
4: Да, вот, да, да, да, да, да.
1: Вот в таком плетеном да. креслице сидели.
4: Да, да, да. И они были мудрые, у них были бороды.
1: Да,
4: и,
1: вот такие.
4: И они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, да. Как дефиле по Льву Толстому, собственно.
1: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
4: Да, вот все это.
1: Вот это все об этом, об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть от другой тусовки, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да, Переделкина, вот он всю жизнь жил там.
4: А между прочим, не в Перово. Ну, это я
1: да,
4: так
1: слово. И так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть...
4: Да,
1: вот,
4: да.
1: Вот, это, вот этих деталей. И вот смысл в этих деталях. А эти детали, они... это надо определенный, скажем так, склад ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается, а корочка есть у них, да, то есть он вот по корочке режиссер, он не хочет, у него амбиции, да. Как это, я 4 года, 5 лет учился в ВУЗе и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
4: Да, да,
1: нет,
4: да.
1: Нет, я режиссер, и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детские театры. То есть он организует, даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа.
4: Он говорит, давайте я буду держать...
1: Давайте я у вас организую, да, детские театры, маленькие детей будем воспитывать, там, в районе Отрадной, например, да?
4: Это же ужасно, то, что ты говоришь.
1: Это так и есть.
4: Нет, я...
1: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь булочный бывший. Вот, в принципе, дотируют, да, как бы из местного бюджета за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер. Такая,
4: да, да, да.
1: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
4: Согласен, абсолютно.
1: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще
4: это
1: сомнительное
4: явление. Просто по бумажке явление. В основном, конечно же. Конечно.
1: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
4: Там с люмом,
1: да,
4: который
1: такой,
4: нет,
1: да, пивка выпить. Вот такого мужика раскрутил, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству, там то ли пирожков, то ли как это называется, не помню.
4: Выпечки.
1: Выпечки каких-то, да, да, да. То ли там мороженого, ну что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня, один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свои мастерские там.
4: Еще очень важно, знаешь, как
1: он говорит. А он говорит, а у меня есть свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
4: Этакий оркестр графа Шереметьева.
1: Да, только это не граф.
4: Ну, понятно.
1: Шереметьев.
4: Да, да, нет, ну,
1: это тот, который вышел из народа, да, то есть
4: да, да.
1: Из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть, ставит какие-то такие-никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
4: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
1: Да, что-то такое называет, да. Это народный концептуальный театр,
4: да, да,
1: современный.
4: Знакомый, знаком, очень, очень знакомый.
1: Вот. Это, а кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот.
4: Так,
1: а эти дети, да. Эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их кроме того... То есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
4: Да.
1: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот. И вот после такого как бы вот литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками, да?
4: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивает театры? Потому что их...
1: Потому что у них есть корочек.
4: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они... скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе: «Сережа, надо взрослеть». Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережи унтерпрефекта, то к тебе бы в твою школу не приехала эта жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления не попались. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
1: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, такой мужик, на самом деле, есть такие категории, молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
4: и очень бойкие.
1: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да, вот, он оказывается ни с чем, потому что, как бы, Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да? Вот, и вообще занимаюсь тем, что это плохо. То есть, например, а потом тот вот этот тип, молодой начинающий, оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, совершенно другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да? Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать, это государство. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Сын, внучка Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
4: Были
1: не в курсах, потому что они просто ходили на работу.
4: Кирилл,
1: да?
4: Тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю. Это бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать с зрительской массой, которая вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
1: Ну, на самом деле просто надо людей, наверное...
4: Лупить надо.
1: Нет, мы понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти, то есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
4: Да.
1: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать какую-то альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. Угу. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... То есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающаяся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эта форма. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как «Десять дней, которые потрясли мир», там, и так далее, да.
4: Или,
1: и вся,
4: к примеру,
1: форма,
4: когда вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например, в сельском клозете,
1: ну, да,
4: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как «Конь траву тихонько щиплет».
1: Ну да.
4: Извините, я болею.
1: Вот. Вот, и поэтому вообще надо больше бывать за границей.
4: Да, да. И надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа «Хаммера», вот, и массу красивых тёлок.
1: Потому что, вот, например, на самом деле, ко мне просто по своему театру знаю, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все приехали, приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль. Ни хера себе, да, да что, дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да, вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как ее судить будут. Вот.
4: А потом... Правильно, хорошая идея, да.
1: В маске свиньи.
4: Да.
1: Вот она у меня сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют, хорошо. Вообще, на самом деле, западная публика, она как? Она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять, то есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да. Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть зрителю предлагается, ну иди, так сказать, на сцену, делай, что хочешь, да, он бежит радостно, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот если ты сам не хочешь удивляться.
4: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас, ну, ненадолго прервемся, Кирилл,
1: давай.
4: Хорошо? И продолжим.
1: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какая-то такая монотонная речь, мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
4: Конечно, да. Вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
1: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
4: Да, и письма.
1: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина. Так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу как-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Спектаклю.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, слушатели, да?
0: Да.
1: Слушатели, зрители. Помнят «Муху-цокотуху», нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алиса в стране чудес». Угу. То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью развратить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алис, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на при этом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане и считают вообще, поскольку Англия — это страна педофилов. Как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской дитячей кожицы. Я, понимаете ли, сильно болею. Вот, то, ну, представляешь, вот написать вручную и иллюстрировать.
1: Вот, а я такой человек, я открытый, прямой, вот что, так сказать, в башке, то и на языке, да? И все мое творчество, оно на самом деле такое. И поэтому, естественно, зная историю написания Алисы и Кэрролла, я, естественно, об этом сделал. Ну, о чем же еще делать, да? Узнал об истории, так сказать, вот взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном, узнав, да, мне почему-то началась, пришла такая фантазия, что а что при этом чувствует Мадлен Олбрайт, да, вот в контексте данной ситуации. Я понял, что она, наверное, гневно подглядывала замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да.
0: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
1: Такая толстая старая тетка, да.
0: Это, нет, вот гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, это максимально непривлекательная, полностью обвешанная холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактитовая пещера тетка страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать у него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца. Если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
1: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была, наверное, слушатели и зрители ходящие в мой театр, знают. Это история с мастером и Маргаритой. Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко вот, из него сделать, да, Зощенко, да, то есть, да, болтовня, да, болтовня, еще больше. Вот забывает о вот этой религиозной, как бы сатанинской ветке истории Понтия Пилата. Вот сатанизм, как в самом романе, потому что был, есть покойник, да, Иисус, да, угу, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, mm-hmm, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот то самое, вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да. Вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да. И вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да. Вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то, в самом деле, силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, mm-hmm, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже ведь дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустно. Mm-hmm. Я отдаю себе отчет, что там ровно 50 на 50, 50% тянет в слезы, 50%, конечно, смешно. То есть, ну, да, это лучше поставить, ну, если говорить о массовом зрителе, что-нибудь из какого-нибудь сатирика, типа там господина Задорных или вот и же с ним, которые, угу, меня, кстати, тоже в слезу вбивают жутко, угу, потому что я, наверное, ничего смешного там не вижу. Прошу простить меня, я очень волнуюсь.
1: Вот. И на самом деле, как бы, вот прошло время, эти спектакли прошли, а у меня же еще суд с наследником Булгакова был, то есть такой как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук последней жены Булгакова, не от Булгакова, но он почему-то себя считает внуком.
0: Не, ну юридически, вероятно, там все
1: юридически
0: правильно.
1: Юридически он внук, да. Но как бы кровь в нем не булгаковская. Более того, есть такой закон об авто... Да, у меня же суд был тут с наследником этим. Он как бы предъявил иск, что его разрешение как бы особо не спрашивали. Вот, и вообще проигнорировали его мнение, там, что нужно, а что нельзя, что имел в виду Булгаков, а что не имел, а по закону он знает, что имел в виду Булгаков, по закону об авторском праве. Так у нас, понимаешь, закон.
0: Может быть, конечно, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
1: Да, просто
0: он
1: человеку
0: не
1: хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
0: Ты, слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, ага, вот, а это литературный мажор, это, наверное,
1: да,
0: вдвойне страшно.
1: Да, потому что у него развивается комплекс, он сам-то ничего не написал.
0: И никогда не напишет.
1: И не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа. Потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать. И к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любимый и так далее. Он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, эту сцену переделать. И тот вынужден, хорошо, конечно, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой. Вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как бы роман этот есть, вот перед ним все присмыкаются, но у него еще есть комплекс, что не он написал. Ему хочется все сделать, чтобы как бы вот находиться в состоянии автора. Он
0: а сколько лет
1: долгом.
0: Этому человеку Кириллу-то? Может, это ну, что-то объяснит? Вот он, есть ли у него жинка?
1: Ну, я думаю, там? Есть там. Жинка есть, да. Где-то а между 30, там, да. Я думаю, есть. Да, такая. Так он на самом деле Снуп. Снуп такой в андатровой шапке, в такой дубленке.
0: А, ну, вот, проблематично, я понимаю.
1: Да, пришел в зал судебных заседаний с телевизором, видеомагнитофоном, показать, как бы, мою преступную деятельность. Ничего показать не смог, потому что спектакль он не видел, инсценировку не читал, а где-то что-то слышал. Было так смешно. Вот.
0: Вообще, кстати, вот я извиняюсь, что так перебиваю тебя все время. В музыке есть такое понятие, как ремикс произведения. Да? Ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением. То есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать, и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот, людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование. Да? Также и здесь. Ты же делаешь вот свое видение Булгакова, и если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
1: Нет, ну как не идет? Образно. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот «Мухт-скатух» там другое. Я сделал как бы, да, я говорил уже. То есть такой как бы скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают «Мухт-скатуху», да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот «Мастер и Маргарит». Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали, вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку, здоровается. «Здравствуйте». Я говорю, что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой.
0: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
1: Вот, бред какой-то, да?
0: Да, да, да.
1: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно... Вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все это компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он уж сам запутался в этом. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
0: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего
1: вот,
0: страшного.
1: Ты должна встать Кстати, раком. Почему это... встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
0: Да.
1: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, не буду искать сверхзадачу, оправдания, да, никаких оправданий. Если тебе нужно,
0: должно быть.
1: Я чувствую, да, если тебе нужно оправдание, то иди в другой театр.
0: Станиславский, например.
1: Да, там три месяца люди будут искать это оправдание, режиссеры найдут, да,
0: да,
1: в репетициях. Но при этом это будет нечестно, потому что это будет актриса стоять раком, улыбаться, думая, что она изображает полет над гнездом кукушки там какой-то, да, да? А зритель будет видеть ее дурочку, вот, которая вот в маразме, да? А режиссер будет радоваться, как он ее обманул, да?
0: Да.
1: А как бы для меня это не годится. Я хочу, чтобы она вот так встала в такую позу неприличную, да? И при этом в ее глазах читалось такое как бы детская издевка над зрителем. Вот видите, я вот так встала. Мне это приятно или, например, неприятно, в зависимости от того человека, да?
0: Ну, то есть, чтобы она не стояла просто, что мумия вот или лошадка-качалка.
1: Или наоборот, в обманутом виде.
0: Или
1: да,
0: да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот.
1: Что касается вот как бы все идеи, да, что же касается конкретного творчества, то у меня есть спектакль такой, вот сейчас, значит, я его выпустил, называется «Бенефис сэра Дэвида». То есть фабула спектакля такая, что президент России вдруг проснулся вот с перепой. Первый президент России. И понял, что он назначил не совсем того преемника и решил переиграть ситуацию. И в качестве президента выбрал сэра Дэвида. А сэр Дэвид — это такой маленький старичок, 75 лет, самый старый порно-актер страны. Вот, с бакенбардами, очень смешной, такой по-детски смешной. И вот он его назначает как бы своим преемником. И весь спектакль этот, что же будет, да, если он станет президентом. Кстати, между прочим, может быть, это даже в поддержку Путина спектакль. Типа, хорошо, что назначили его. И вот сейчас я хочу представить такую как бы радиоверсию. Но вот здесь актриса Надежда Шурда, поэтому это будет не радио, а такая в прямой эфир живьем. Вступление, с чего начинается спектакль, такое вступление, что будет потом, мы это скажем на словах, потому что здесь в студии, я думаю, это изобразить неприлично как бы, да?
0: Ну, я сразу хочу сказать, что те 5 человек, которые сейчас придут и будут тут толпиться, просто я за дикий прайс пустил их сюда, чтобы они посмотрели, поэтому прошу вас работать с полной отдачей. Да, и 2 перца в окне будут на монтажной тачке болтаться. Я их подешевле, в общем-то, ну пусть болтаются. То есть с полной отдачей, потому что визуально, Кирилл и Надежда, тоже контакты.
1: Дело в том, что зрители, слушатель не знает, что на самом деле Надежда Шурда, мы как бы вот сейчас открываем эту тайну, она сидит без трусов в студии.
0: Да, да.
1: Вот, она сидит уже 3 часа без трусов в студии. То есть верх есть, низа нету. Вот.
0: Но тут надо сказать, что вообще не просто без трусов, а без каких-либо предметов,

0: Дорогие россияне, я передумал и хочу назвать имя другого преемника. Это звезда. Звезда кино, театра и телевидения, сэр Дэвид. Именно только с ним вы в полной мере ощутите торжество свободы и демократии, понимаешь ли?
1: Сэр Дэвид, вы должны дать мне какой-нибудь министерский портфель, потому что моя пиписька размокает от желания обладать вами. Соски, мои соски затвердели, губы потрескались от животных желаний. Я не могу больше терпеть этого. Я начинаю мастурбировать. Я беру свой большой палец. Нет, нет, всю ладонь. И засовываю ее себе в промежность. Я не могу больше ждать. Мой клитор клокочет. Я не буду больше стесняться ничего. А дальше... дальше будь что будет.

0: уже и кончила. Спасибо вам, сэр Дэвид. Спасибо вам за то искусство, которое вы дарите людям, за те сладостные минуты, которые вы подарили мне. Всегда ваша Надежда Шурда.
1: На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
2: И буквально только что к нам в студию заходил стажер с одной из FM-овских радиостанций. Красивая девка. В общем-то, кстати, как тебе, копчик, нормально помассировала она?
3: Да, все нормально.
2: Аня, иди сюда снова. Угу, давай. Просто я люблю, когда мне массируют что-то в момент эфира. Он долгий, и я рад, что тебе понравилась моя массажистка. А почему Надя не одевается? Или она до конца эфира так будет? Просто волнуются стажерки.
3: Нет, на самом деле Надя, закончив в ГИК в свое время, вот, не стала сниматься ни одного режиссера, потому что они ей все предлагали роли без эротических сцен, роли, в которых не надо было принимать неприличные позы. То есть она отказывается от этого, потому что она... Ну, ей просто нравится в этих позах быть, она чувствует себя раскованней, свободней, когда на нее все смотрят с разных точек.
2: Понятно.
3: В бинокле. А в

0: Вообще, на самом деле, возвращаясь к классике, ко всяким родственникам, да, я считаю, что вот если бы был жив сам Михаил Булгаков, да, по «Мастеру Маргарите», то первых, кому бы он пришел с просьбой поставить его, инсценировать его роман, был бы я, потому что, как известно, он, Михаил Булгаков, пришел к Станиславскому в Амхате что-то делать. Все кончилось тем, что он на колосники в голом виде посадил великих будущих актеров, да, Станиславский ужаснулся и выгнал Булгакова из своего театра. Почему-то мало кто говорит, но, тем не менее, достоверно известный факт. И потом Сталин его вот упрашивал, не упрашивал, позвонил Станиславскому, и вернули, да, через какое-то время. Я думаю, Маяковский вообще был бы моим бы автором. То есть он писал бы только для меня. Помнишь, в «Мистерии Буф», да?
1: Да.
0: Вот как он говорил-то. То есть ему, на самом деле, вот этот театр, где люди сидят в замочной скважине, подглядывать, был абсолютно не нужен.
1: Не нужен, конечно, согласен
0: вот.
1: С тобой.
0: То есть мне он, на самом деле, тоже не нужен. То есть мне неинтересно глядеть за обывателями, за их жизнью, да, пусть даже написанные устами великого Чехова, да, там, пером великого Чехова. Вот. Мне они абсолютно, на самом деле, неинтересны, эти самые обыватели и их страдания. А мне более интересно как бы создавать спектакль, где я являюсь вот таким мини-богом, да. Я беру зрителей, беру актера, его вот тусую между собой, смотрю, что из этого получится. Вот. Это уже не замочные скважины. Помнишь, как Маяковский, да, говорил? Для других театров представлять неважно, да, для них сцена замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек, и смотри чужой жизни кусочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани, дяди Ваня, а нас не интересует ни дяди, ни тети. Тети и дядь ин дома найдете. Мы вам покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайнейшее театром превращена. Вообще, на самом деле, зрители, находясь на моих спектакле, вот интересная вот почему-то такая вещь происходит. То есть каждый видит свое, и каждый думает и представляет свое. Если вот на радио это сделать очень просто, да, в театре трудно, но мне удается. Вот мы сидим, то есть зритель представляет, как же выглядит Надежда Шурда, да. То есть вот она голая сидит сейчас, без трусов.
1: Да.
0: Вот. Кто-то, скептик, думает, что это, наверное, какая-то вот такая толстая какая-то такая еврейка, да, со спицами там, да, что-то вяжет носочки себе,
1: и
0: да,
1: в варежках она может еще.
0: Мне 18 лет, 90-60-90, я вся голенькая. Вот.
1: У меня был мениск в коленке.
0: Да, а кто-то думает, что это вот такая обалденная тёлка, которая, значит, сейчас лазит по компакт-дискам, засовывает их себе во влагалище, вот. И
1: да,
0: так
1: да,
0: далее.
1: Дабы, в общем-то, своровать, дома да, слушать.
0: Да, но на самом деле это вот...
1: Совершенно другое.
0: Актриса,
1: давай не будем раскрывать, зачем?
0: Актриса, нет, на самом деле это актриса Надежда Шурда, вот, и этим все сказано, и давайте что-нибудь у нее спросим. А то девушка...
1: Да, давай,
0: девушка
1: там...
0: сейчас микрофон уже засунет.
1: Давай, хорошо. А, Наташ, вот...
0: Надя.
1: Прошу прощения, я не обращаюсь
0: сейчас... Между прочим,
1: сейчас,
0: я напоминаю,
1: я обращаюсь что, сейчас не к Наде пока, а к Наташе, чтобы она пришла, я тоже делаю массаж, в общем-то, Наде.
0: Просто я хочу...
1: Наташ,
0: зрителей...
1: не могла бы ты помять это немножко, Наденьки, если Надя не... Нормально, она хорошо мне... Вот...
2: Да, да, вот, конечно, не против.
1: Да. А, скажите, пожалуйста, Надя, вот тут заходил сейчас у нас человек, он работает снизу инкассатором, он интересовался. Вообще, что такое, на ваш взгляд, театр Ганина?
2: На мой взгляд, по-моему, это великолепно. И зрелище замечательное. И в то же время не просто замечательное, но сексуальное. Не только для мужчин, но и для женщин.
1: А вот не происходит ли, скажем, на спектаклях ваших таких моментов, когда люди из публики подходят и говорят, я хочу быть актером или актрисой вашего театра. Естественно, в таком случае, если это происходит, вот вы все-таки должны чувствовать какую-то ревность. Вдруг, в общем-то, Кирилл возьмет на ваше место какого-нибудь другого из зала. То есть каковы взаимоотношения, плотность вот этого коллектива внутри театра?
2: Ну, я Кирилла очень люблю. Не только люблю и уважаю. Я думаю, что и других наших актеров он тоже так же любит, и для него они являются его актерами. Ну что ж, он режиссер, ему видней. Может быть, кого-то он возьмет и из зала. Если он посчитает, что эта девушка, либо мужчина, либо молодой человек, более сексуальная.
0: На самом деле у нас были гастроли в Вологду. Вот. Мы ездили в Вологду со спектаклем «Лука Мудищев». Еще у нас есть такой спектакль. На спектакль пришел губернатор области, а у него предвыборная кампания как раз шла, ему надо было выйти в народ, а тут ему актеры из Москвы приехали. Попы устроили акцию протеста, значит, с плакатами «Это Ганин, это опиум для народа» в таком ключе. Причем, значит, зрители проезжали на троллейбус, видит, как это демонстрация попов. Вот. Ганин — это отрава, ну что-то в таком духе. Проезжают люди, видят демонстрацию попов у ДК «Подшипник», где мы проводили мероприятие, выбегают, узнают, в чем дело, что там будет Лука Мудищев, вот, перипетии все вот этой самой вдовы будут показаны крупным планом, без купюр. Вот, бегут, покупают билеты, то есть все прошло при аншлаге. И на самом деле у меня в спектакле как бы участвуют зрители, да, они здесь настолько на самом деле, причем по желанию, то есть кто-то хочет, кто-то нет, зритель имеет право делать все, что угодно, и не участвовать тоже, потому что он деньги, да, за билет заплатил.
1: Да, да.
0: Вот, это актер как бы обязан делать все, что ему просит режиссер, потому что он получает деньги, да, на зарплату, и это его профессия. Но как бы дело в том, что у меня на спектаклях это же не просто, как бы зритель участвует по принципу вот этих детских утренников, раздали шарики, дали конфетки, попрыгали в мешках и разбежались, да, то есть это намного как бы покруче, то есть там какие-то образы, зрители, которые не участвуют, должны, вот все по-серьезному, если человек вышел на сцену, зритель, как бы те, кто смотрит на него, должны о нем узнать все, да, всю его жизнь, кто он такой, откуда он взялся. Причем не просто в виде интервью, а какими-то, скажем так, сценами, эпизодами, то есть конфликтными ситуациями он должен проявить всего себя. Вот как это на самом деле происходит и в любой пьесе. То есть драматург, что такое драматург? Он берет 3-4 персонажей, создает ситуации какие-то, и по ходу действия как бы зритель, читатель узнает об этих вот персонажах все, какие они есть на самом деле. Также и моя задача, значит, зачем же такое водить на сцену, если это театр, да? Это же не детский капустник и не цирк. Вот. И люди настолько как бы вот вживаются, то есть я должен им комфортные условия создать, соответственно, на сцене, да? Чтобы они как бы о себе рассказали. Условия создаются хитрым образом, вот, через водку иногда даже, потому что у нас, помимо того, что все актрисы бегают обнаженные, не просто обнаженные, то есть это не какие-то стриптизерши, которые так, значит, с томным взглядом, ну сколько у меня заплатят, ну сниму трусы, а может и не сниму, да?
1: Вот такие
0: как бы нимфоманки, да, как Надя Шурда, вот, которая сейчас без трусов, она не может общаться со зрителями в трусах.
1: Кстати, Наташ, хватит уже, уйди.
0: Уговорила, так сказать, всех.
1: Извини, что перебил. А не было, например, такого, что, ну, некоторые люди все-таки там по клубам тоже вот какие-то спектакли вот у тебя проходят, ну, путаются, так скажем, в понятиях и начинают хватать актрисок. Это же очень модно, значит, напиться и пощупать актрисок.
0: Ну, какие-то моменты иногда...
1: Какие действия?
0: Кто-то пытается это сделать, но это как бы не получается, потому что так действие сделано, что это будет... Что этот такой человек будет себя чувствовать некомфортно.
1: Ну, есть же, например, полные демоны, которые продают демоны, один и тот же автомобиль мне, 5 раз и убивают
0: такие
1: людей.
0: Такие люди, на самом деле, ко мне в театр не ходят.
1: Да ладно!
0: Не ходят. Ну, зайди, да.
1: Ну, переплюнь через левое плечо, потому что на всякое вот здрасте. Тут это мне принесли очередную порцию товара, так что под конец мы поделим.
0: Вот. И вот по поводу Вологды. То есть зрители настолько как бы вошли в этот образ, что им показалось, что они могут быть актерами. Да, кстати, вот все зрители, которые половина выходят на сцену, им в конце кажется, что они могут быть актерами, подходят ко мне, спрашивают, где можно обучиться этой профессии, а можно ли сразу корочку получить, потому что
1: купить,
0: они, в общем...
1: например, нельзя
0: да,
1: ли
0: типа, я уже все знаю,
1: корочку,
0: да. Актерским мастерством владею, мне нужно просто корочку, обучаться уже и не надо.
1: Это знаешь, как я первый раз сломал ногу? Вот, в поликлинику в одну, в районную приехали, ну, типа, артисты цирка, типа, вот как ты рассказывал, вот, ну, там, подхалтурить, в общем, чтобы денег вот заработать, вот. Ну, и я сидел совсем маленький грудничина, все это смотрел, как они вертятся, и тут я начинаю понимать отчетливо, что я могу так же. У них все получается очень легко, и я знаю, что я так могу, а мне было лет 6, вот. Ну, и после того, как они все свалили, там, типа, еще вот эти декорации не разобрали, естественно, я, в общем-то, полез, и, да, в общем-то, дико упал, нахлобучился об какую-то железку, он сломал, в общем-то, себе ногу. Вот. Ну, естественно, я оправдание нашел, что это после акробатов просто все детали были скользкие. Если бы они были сухие, я бы не упал. Это то же самое и с театром. Да что тут, да хоть, да и я так смогу. Нет, уважаемые, ничего подобного. Это искусство. Это прежде всего публичное выступление, сокращенно ПВ. Кто, вы думаете, правит страной? Путин, Владимир Владимирович? Нет, еще раз и нет. Я откровенно заявляю, что страной правит мой сосед, живущий на втором этаже. И никто из вас его никак в глаза, кроме меня, не видел. Вот так же и с театром. Публичная политика, как и публичное выступление, это очень ответственная вещь. И справиться с этим, научиться этому вот так, а бы как, нельзя. Нельзя.
0: А почему, кстати, ты не спрашиваешь про зрителей, их что же раздевают? Что с ними происходит?
1: Ну, я знаю, что сейчас учрежден так называемый зрительский факультет, где готовят зрителей, потому что быть грамотным зрителем тоже нужно уметь. Нужно уметь хлопать, когда надо. Не тогда, когда там барабан ударил в кульминационный момент, а тогда, когда, например, закончилась пьеса, сидеть с определенным лицом в определенный момент. По крайней мере, 15 выпускников зрительского факультета на любом спектакле в зале должны присутствовать, на мой взгляд.
0: Вот. У меня есть, кстати, спектакль такой sex.ru, такой даже не спектакль, а интерактивная игра. Зритель руководит действиями актера. Задача зрителей провести героев через все перипетии сюжета в прекрасную страну неземной любви Fucking Land, да? Вот. И вот как бы там масса как бы вот этих... Ну, это, знаешь, по принципу детской сказки. То есть надо пройти там испытания, да, чтобы показаться. Абсолютно элементарная вещь.
1: Я понимаю, да, тебя.
0: Вот. И вот ситуация такая, что зрители, значит, по сценарию там выпал жребий зрителю, чтобы ему вставила клизму Чичулина, да? То есть Чичулина тоже актриса выбранная. А, вернее, кстати, подсадки у меня, между прочим, нету, не бывает никогда. Вот. Это зрительница тоже выбранная из зала. И вот этот зритель, то есть никто не рассчитывал, у меня уже 8 раз прошел этот спектакль, это новый спектакль, то есть такого не было, и я даже не планировал, да? То есть, что этот человек снимет штаны, встанет вот в непристойную позу и скажет, вставляй клизму, да? Вот, и вдруг человек встал, зритель, и вот здесь было такое минутное недоумение, а что делать дальше, да? Вот, и вот эта Чичулина...
1: Ну, ты скажи, вставили?
0: Вот эта Чичулина взяла клизму, значит, сама вырвала из рук актера, засунула ее в бассейн, там еще бассейн такой, набрала полную...
1: Вместе с рыбами,
0: и
1: в общем-то.
0: Да, и вставила. Хорошо. Потом зритель этот сел на точку, а все из зала кричат, типа, вернее, смотрят между собой, обсуждают, когда он уйдет, почему он не уходит.

0: Я напоминаю тем, кто только что подключился к нашим волнам, да, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня режиссер Кирилл Ганин и актрис театра, концептуального театра под управлением Кирилла Ганина Надежда Шурда. Кирилл, вот тем не менее, вот ты сказал, что тебя абсолютно не интересуют, скажем, какие-то этнические театры, там театр японский, например, который называется «Анаке», вот, китайский театр, который на «ы» называется. И это вполне понятно. Но ведь существует огромное количество, скажем так, театров, бывших союзных республик, как то, например, Народный киргизский театр балета, вот, где киргизские такие коротконогие женщины пляшут и изображают ятыган Умтхана Батыя. Я, например, считаю, причем делается это все серьезно, да, но это и есть величайший театр абсурда, когда вот, ну, ты понимаешь, вот
1: о чем... Раньше это называлось «перегибы».
0: Да, да, вот. Тем не менее.
1: В отдельно взятом регионе.
0: Может быть, может быть. Знаешь, сейчас даже футбольные, скажем так, футболисты, да, тренеры футбольных команд не гнушаются набирать рекрутов в других каких-то вот командах.
1: Я нет, не нет, безусловно, все должно быть как бы, все должно знать свое место, да, свое да. время. Вот, то есть ясно, что балетом должны заниматься люди, как бы, которые природой рождены для балета, да, народными танцами тоже.
0: Народники должны
1: народники,
0: заниматься.
1: Да. Вот, сексом должны заниматься люди, которые могут этим заниматься, которые не могут этим заниматься, не должны этим заниматься. Вот. На самом деле, давай послушаем телефонные звонки.
0: Ты знаешь, я совершенно не против. И напоминаю вам номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Ну, прежде чем мы поднимем телефон...
1: А что, кстати, лучше звонили, я хочу напомнить, что помимо вот два мужика, ну что тут, да... Здесь еще есть дама, на самом деле, актриса Надежда Шурда,
0: да,
1: вот. Которую вот мы выдвинули на звание заслуженной артистки России. Документ сейчас все собраны, готовятся. Мише Швыдкову все подаем. Она без трусов работает, она сейчас сидит без трусов.
0: Я подтверждаю, и также вот Анька Копчик и Наталья тоже подтверждают. Кстати, какую кличку вы дали бы Наталье? Только не надо вот намекать на физический это ее недостаток, вот, а как-нибудь другой. Может, что-нибудь в характере вы в Наташкином успели заметить?
1: Ну, я...
0: Ну ладно,
1: вы знаете, это очень трудно, потому что она интенсивно начинает на меня налегать.
0: Ань, сними это сам, покажи Копчик. Вот видите, это круто, маленький хвостик. Видели, как рудимент?
1: Да.
0: Вот отсюда. Но это она не считает, не недостаток. Нет, видите, какая скромная фышкальная девочка.
1: Это как бы человек-функция.
0: Вот, в том-то дело. А у Наташки, у нее, вот, ну, кроме того, что вы видите, о чем мы как-то не говорим в прямом эфире, в принципе, вот... Поэтому, может быть, Надежда как-нибудь погоняла для нашей Наташки. Нет?
3: Девственница оргазма.
0: Замечательно, сокращенно ДО. Девственница оргазма.
1: Надежда Шурда, кстати.
0: Наталье понравилось. Вот вся зарделась всеми прыщами.
1: Обошла несколько театров, вот, отказалась сниматься во многих фильмах, потому что там не было секса. Там не было сцен, где может стоять раком. Она любит это делать. Вот это...
0: Ой, Малер грянул.
1: Думаю, он тоже за это, Малер.
0: Теперь телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А это вот Миша Рыцарев запрашивает.
0: Здравствуйте, родной, здравствуйте.
4: У меня есть комментарии и мнения насчет той порноты, что у вас в эфире бывает.
0: Да.
4: Вот... С недавнего времени тут на новосибирском радиовещании подобное появилось, но по большей части это ерунда.
0: Согласен с вами.
4: Да, но у вас тоже по большей части не так интересно, хотя вот в прошлых программах было существенно интереснее.
1: То есть человек не стоит, наверное.
4: Не понял.
3: Проблемы с сексом не стоит у человека.
4: Ну, у моих знакомых бывает.
1: Стоит, а у вас нет.
3: Понятно.
4: Ну, у меня физиологическое это состояние на этот счет в норме. Но вот мой парнишка, он мается.
5: То есть он дрочит сейчас в это время?
4: Ну, он сам собой занимается.
5: Дрочит, все ясно. Но... А вы, наверное, гомосексуальная пара, я так понял.
4: Да нет, не угадали. Нет? Голубые, они в ад идут, а туда попадают чаще, чем на зону, поскольку это мерзкое.
5: А, кстати, занятие. Саша, мы с тобой не поговорили по поводу ад. Ну, сейчас звонок кончится.
0: Да, это как, какой у вас вопрос все-таки? А то мы как-то так с трудом поняли, что бы вы от нас хотели.
5: Вот русский человек отличается тем, что ему задают конкретный вопрос, а он начинает говорить на другие темы.
0: Да.
4: Ну, в общем-то, бывает, но... Парнишка мается, он сам собой занимается.
5: Ну вот, Надя, на самом деле, ваш первый комментарий – это всего лишь повод к звонку. Вот, давайте парнишку к телефону, Надя с ним пообщается.
0: Да, мы послушаем это все. А и тысячи других людей тоже.
5: То есть здесь все свои. Не надо как бы прикидываться ханжами, да?
0: Да, да.
4: А лучше по-другому сделать, еще одного слушателя вывести в эфир одновременно со мной, чтобы было.
0: Да, ради бога, давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы уже...
4: А кто там еще был?
0: Алло, говорите.
6: Александр Ловецкий?
0: Да, да, рассказывайте.
6: Меня беспокоит диджей Каспер.
0: Очень,
6: без мусорного толчка.
0: Очень приятно. Я со смехом буду сейчас.
6: Если нравится, то это газета гомосексуалистов. Вы можете связаться с нами, позвонив 316-23.
0: Понятно. Нет, меня это, к сожалению, не интересует. Я девушка.
5: У нас есть девушка.
0: Давайте следующий звонок.
5: Следующий, а вот тот все уже, да, который там один мается?
0: Один. Нет, один еще здесь, но просит второго. Алло. Со вторым не получается, поэтому и вас, уважаемый, выключаем. Спасибо.
5: Сколько много стало извращенцев, да?
0: А следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего.
5: Кстати, по поводу ада, комментарий, Саш, по поводу ада, комментарий, да?
0: Ну, давай, да.
5: Вот, я долго думал
0: об этом. Тогда я пока выключил звонок, не дозвонился, будем
5: считать. По поводу ада. Да. То есть все почему-то говорят, вот в аду плохо, в раю хорошо. Я считаю, хорошо там, где нас окружают такие же, как мы, да? Если мне скажут, что они все в аду, я согласен туда идти, да? Значит, так мне будет хорошо. Если они в раю вдруг окажутся, я хочу туда. Но, судя по тому, кто должен попасть в рай, да, вот по библейским вещам,
0: да.
5: Я как бы смотрю на этих людей, да, которые туда должны попасть, вот, то есть воздерживающиеся, не пьющие там и так далее, да. Попы, наверное, все должны туда в рай попасть. Я вот не хочу среди этой тусовки быть. Вот. Может быть, я не прав, не знаю. Ну, на там... самом деле, господа, вот как бы Саша предлагает на самом деле спросить о театре Кирилла Ганина, да, то есть обо мне и о Надежде Шурде.
0: Да,
5: вот. Не надо говорить Надежда о том, что Шурде все, что здесь степени, происходит, да. Это плохо или хорошо.
0: Потому что
5: вот Надежда Шурда мается, она голая сидит, она уже бананы скоро себе начнет засовывать.
0: К тому же вообще не происходит, то есть, вернее, все, что уже было, то было. Вот.
5: Там и... вот не нравится, переведите канал. Какие вопросы, я не понимаю. Все, у нас демократия в стране.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Говорите.
7: Ну, все, у вас хорошая передача.
0: Спасибо. Только единственное, вот я всегда настаиваю, что Монморанси это не передача, это программа. Потому что программа дает альтернативу в плане, ну, так сказать, восприятия ее. Да? Передача это какая-то навязчивая, тоталитарная форма передачи информации. Плюс в тюрьму обычно носят именно все-таки передачи. У меня как-то это так вот нездоровые ассоциации. Следующий звонок, Кирилл, да? Или все-таки вот о театрах это?
5: Ну, пусть звонок, вот потом спрашивайте о театре. Вы спрашиваете, радиослушатели.
0: Хорошо.
5: Мы-то о нашем
0: ночи.
5: Театре
0: вы
5: все знаем.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорить. Здравствуйте.
8: Я тут вот хотел бы пообщаться.
0: Рассказывайте.
8: Это, я был в театре недавно.
5: В моем?
8: Нет.
5: Угу.
8: И там, короче, ставили спектакль какой-то «Сирано де Бержерак», что ли.
5: Вы в «Сатириконе», наверное, были, нет?
8: Нет.
5: А где?
8: В Чехов вроде.
0: Был такой писатель.
8: Нет.
5: В «Амхате», что ли?
0: Нет?
8: Ну, художественный вроде. Я не помню.
0: Но он находится на Новом Арбате?
8: Нет.
0: А, так, где же...
5: Это, наверное, какая-то антрепри. А кто там играл из актеров?
8: Ну, я не знаю. Хочу сказать, что мне не понравилось.
5: Это правильно. Приходить в театр Ганина, вы равнодушным из него
8: не
5: уйдете.
8: Ну, вот я об этом, в принципе, и хотел.
0: А вот, извините, у меня к вам вопрос такой. А вот не понравилось именно что? Значит, игра вот исполнительская актеров, да? Либо не понравилось, ведь так тоже бывает, скажем так...
5: Сценография, какая-то.
0: Нет, антураж театра. Сценография, ну, бывает, да. Знаешь, я до сих пор помню какой-то сферический театр где-то на Бабушкинской, где мрачные черные цвета, и все это вот выдавалось за концепцию. На самом деле дико не в кайф.
8: Да, вот вы правы. Вот из-за этого еще и ужасно скучно, я вам скажу.
0: Понятно.
5: На самом деле, вот вы как бы согласны с той мыслью, что дело не в декорациях, костюмах, пьесе, а, наверное, дело в тех людях, которые создают спектакль.
0: Ну,
5: они могут создать скучный спектакль, могут нет. Потому что на самом деле просто к чему этот разговор? Тут пока была песня звучала, мы как раз с Сашей обсуждали эту проблему, да, то есть сколько бегает вот всяких режиссеров.
0: Туда-сюда.
5: Туда-сюда кричат, вот дайте мне деньги, я поставлю такой классный спектакль. Вот, мне деньги надо на костюм, на декорацию, на то, на сё. А я считаю, вот лично я, да, что... А, вообще, на самом деле, можно и без декораций, без костюмов.
8: Я абсолютно согласен.
0: Я тоже согласен.
8: Любые вот как бы...
5: Вот радио, да, то есть сидит Саша Лаэртский, да, его все слушают. А можно при этом, то есть в обычные комнатки среди вот таких...
0: Курицу сходить перевернуть, да чего угодно. Полностью демократическое распределение времени. А, кстати, вот у меня к вам еще вопрос.
5: Один микрофон и все.
0: Извините, а вот, например, слева от вас какая особь сидела? Мне просто интересно, мужского пола или женского?
8: Женского.
0: Женского. Сколько лет было особи?
8: Ну, до 30, где-то.
0: До 30. А она была с молодым человеком, вы не обратили внимания?
8: Да, да, да.
0: А справа что от вас заседало?
8: Справа?
0: Ну, простите за такие дотошные, может быть, вопросы. Просто я таким образом пытаюсь вычислить, кто же посещает сейчас современные такие театры.
8: Справа тоже женского.
0: А она была одна или тоже с хохольком?
8: Вроде да.
0: Понятно. И тоже до тридцатничка.
8: Нет, это постарше.
0: Понятно. А вы один между двух пар сидели?
8: Да.
0: Что вас потянуло пойти одного в театр?
8: Да просто, как бы сказать, на халяву просто предложили.
0: Понятно.
5: Вот,
0: спасибо.
5: Вот в этом
0: спасибо.
5: И я что говорил...
0: Ты заметил, как грамотно я вот провел статистические исследования вообще.
5: Да, вообще как бы вот с этого и надо. Да, помнишь, мы говорили, почему вся эта туфта существует, да, вся эта... театр там Пушкина и так далее, да? Вот весь этот бред и так далее, потому что там билет дешевый и почти на халяву, да? А почему он дешевый почти на халяву? Потому что он дотируется государством. Потому что вот этот зритель, который сейчас звонил, да, ему это не понравилось жутко, он из своего кошелька дал деньги для того, чтобы эта туфта функционировала.
0: Ну, и даже я думаю, что и без его денег она функционировала.
5: Потому что он... Нет, не функционировала.
0: Да, функционировала.
5: Нет, госдотация...
0: Ну,
5: как... Нет, я
0: да
5: как
0: даже
5: бы перевожу...
0: Даже если там ни одного зрителя...
5: Понимаешь,
0: нет, ты,
5: я о чем
0: конечно,
5: говорю?
0: Прав, ты прав.
5: Понимаешь,
0: я
5: о чем говорю? Я говорю о том, что у людей в нашей стране, да, должно возникнуть когда-нибудь, в конце-то концов,
0: ощущение, что нельзя платить и стимулировать...
5: Что он налогоплательщик,
0: да.
5: Что он платит деньги. Вот мы, понимаешь... А то они как бы платят деньги, налоги, обсуждают. Кого вы там выбрали? Да никого вы выбираете, потому что вы платите деньги. Все
0: да,
5: эти
0: да, свой
5: люди,
0: прайс.
5: Все эти люди, все эти Чубайсы, там, Кириенки, кто там еще, да?
0: Вот такой
5: эти...
0: кучерявый из Нижнего Новгорода.
5: Вот это из Нижнего Новгорода, господа. Все они за ваш счет живут.
0: Да.
5: Потому что вы налогоплательщики. Я не хочу, чтобы этот человек был. И вообще всех их не хочу. Если все
0: то есть ты призываешь скажешь, сейчас скрываться от налога?
5: Нет, я призываю или не платить налоги,
0: а тогда
5: что
0: приедет,
5: плохо.
0: Тогда приедет этот мелкий со своими чебурашками, да. Иди-ка нахлобучит.
5: Или, в конце концов, взять, понимаешь, есть какие-то, не какие-то буйные формы протеста, да, есть взять, собрать коллективные какие-то там, ну, да форма есть. Американский народ, вот дай наше правительство американскому народу.
1: Ну... Да через месяц его разгонят. Почему?
0: А мне
1: правильно,
0: кажется...
1: Правильно организует подписи, правильно все организует.
0: Кирилл, мне кажется, все будет наоборот.
1: То есть народ организует постройки.
0: Дико-дико построится, народ будет дико надут. Понимаешь, американцы, являясь по сути своей все-таки, ну, нацией без культуры собственной, будучи на самом деле, наследниками преступников, да, англосаксонских, они готовы сподвигнуться на любой порог. А если, если к ним придут истинно порочные правители...
1: Как у нас сейчас.
0: Ну, в общем, да. Там ситуация. Ну, давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно попробовать тут, что мне принесли в мешке.
1: Хорошо. А радиослушатели пусть все-таки звонят и задают вопросы актрисе Надежде Шурде, которая сидит голые, без трусов. Она, представьте, люди, 3,5 часа уже голые,
0: причем тут трусов. Надо еще сказать, что на кухонной табуретке.
1: Вот. Да, и ждет вашего звонка. Неужели никому девушка-то не нужна? А то там вдвоем они там один дрочит, другой что-то, то втроем. Неужели уже девушки никому не нужны? Актрисы.

0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным и актрисой Надеждой Шурда. Соответственно, вот мы провели сейчас ряд телефонных опросов, звонков, и наш респондент, вот по крайней мере, один из них сообщил, что вот не в кайф ему было в театре. Он туда пришел как практически на халяву. Слева и справа сидели, в общем-то, супружеские
1: другой
0: пары.
1: Другой театр, не в театр Ганина. Да, подумаешь, что у меня было не в кайф.
0: Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, конечно же, не только происходящее на сцене, скажем так, цепляет и создает настроение. Вот. Хотя сама сцена, ее вид, ее оформление, в общем-то, кулисы и все такое прочее, конечно же, тоже создают определенное настроение. И это вот не есть, может быть, совсем хорошо и правильно, поскольку нормальный театр, он может существовать в лесу, в воде, в пустыне, к примеру. Так ли необходимы декорации, в общем-то, и не являются ли они, попросту говоря, такой ширмой для, ну, каких-то, какой-то лажи, которую иногда актеры могут себе позволить и допустить?
1: Конечно, являются. На самом деле, помнишь, кто-то сказал, театр начинается с вешенки.
0: Да, с вешенки.
1: Когда я начинал вот такое, скажем так, свободное парение в театре, типа, буду делать, что хочу, и вот ставить, как хочу, да, я вначале отбросил все. То есть начну сначала, вот что? Вешалка нужна? Не нужна. Это нужно? Не нужно. Да вообще все по-другому. На самом деле какие-то вещи, они вот, нужна вешалка, то есть, ну, человек пришел в пальто, нужно ему снять пальто, если он в здании. Да, оказывается,
0: ну, в общем,
1: нужна.
0: Неплохо.
1: Нужна ли человеку программка, да? Да, нужна. Но вот такая вещь, как, например, сцена, зрительный зал. Нужна ли человеку сцена, да? Вот здесь вопрос уже.
0: Вот вопрос, я целиком согласен.
1: Кстати, вот бабушка с программкой нужна.
0: А я вот и тут не уверен, понимаешь?
1: Нужна,
0: а?
1: Вот я уже проверял. Нужна. Но она создает... то есть есть вещи какие-то... то есть программка — это, ну, как, скажем так, вот обложка в книжке. Нужна обложка в книжке? Нужна обложка. Вот. Если она мягкая обложка, это... дело в том, что зритель все-таки это не часть театрального процесса, да? Зритель — это человек, пришедший с улицы, ему надо знаковые какие-то моменты. Вот, знаковые.
0: Ну, в таком случае...
1: Пусть это будет пляж, да, пусть это будет помойка, где проходит, то есть пусть это свалка будет.
0: Нет, нет, Кирилл, тогда должна быть все-таки, вот я тут не соглашусь, должна быть, конечно же, и сцена, если так говорить, то тут надо подходить, так сказать, с полнейшим максимализмом, доведенным до абсурда. Если человек пришел с улицы, он ждет от театра, там должны быть театральные помостки, оркестровая
1: не помостки,
0: яма.
1: Аксессуары какие-то должны присутствовать, да?
0: Да, да, и мы отсюда не можем вычеркнуть.
1: То вот есть, например, у меня, например, вот Лукомудище в Москве, как-то я, значит, проводил спектакль этот. Мне надоело проводить в какой-то такой, скажем так, обыденности. Mm-hmm. И я его провел таким образом. Все начиналось с автобусной экскурсии по местам Москвы, где жил Лука Мудищев. То есть вот, пожалуйста, больница, в которой работает Мудищев, да? Mm-hmm. Вот детский сад, в котором он провел первые 3 года своей сознательной жизни. И финал экскурсии была школа, где учился Лука Мудищев. Вернее, все эти Мудищевы, которые там-то работали и там-то учились. И школа, естественно, находилась в спальном районе города Москвы.
0: Собирательный персонаж.
1: Вот. То есть некое помещение такое. То есть вот клуб «Ночная сова». Я сейчас там как бы функционирую. Вот, на водном стадионе. И он был переоборудован, в общем, какие-то афиши наклеены, так называемый директор там был, завуч школы. И вот на самом деле автобусная экскурсия, как раз Надежда Шурдавила, она в автобусе сидела абсолютно нагая. И на самом деле обалденная вот реакция, да, то есть вот едет живая, голая дама, женщина, она в автобусе, мы проезжаем пост ГИБДД. Она, значит, по сценарию, по всему, все это было как маршрут отработан, да, она указывает, посмотрите направо, мы проезжаем пост ГИБДД, здесь работает Мудищев, инспектор ГИБДД.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Uh-huh, да,
1: и зрители, открыв глаза, смотрят, они видят реального инспектора, который не понимает, что его только что обосрали, да. как бы абсолютно смешно. Подъезжаем к школе, то есть здание декорировано, она похожа на школу, действительно спальный район, да, водный стадион, там Головинское шоссе, там дом 8 и так далее. Вот, подъезжаем, людей выгружают из автобуса, показывает она, а там я повесил табличку, ночную сову завесил, название, повесил табличку, школа номер 1140. Uh-huh. Это номер, кстати, школы, в которой я учился, да? Потом у меня, значит, одна подружка школьная, она сейчас уже там образование получила, в этой же школе, где она училась, работает учитель младших классов, поэтому информация известна. То есть в эту школу письмо пришло из РАНО там откуда-то, то есть по телевизору просто сюжет показали, как вы могли допустить, то есть прикол полный. Ну вот, и когда зрители выгрузились из автобуса, они в новостройке находятся, да, там, да, метро водности на 200 метров, вот, вокруг дома высокие, здание школы, написано «Школа 1140», и абсолютно голый экскурсовод говорит: «Проходите, пожалуйста, в здание школы». Угу. И они стояли полторы минуты.
0: На измене.
1: У них плотный. В глазах... Мне, то есть, понимаешь, мне этого не может быть, потому что этого быть не может, да? Не может такого быть. И когда они зашли, стоит, значит, директор школы, некий мужик в лифчике с этим самым, в каких-то женских трусах. Ну, это не директор, а как бы...
0: Тоже Лука.
1: Нет, на самом деле это человек работает заучем школы другой школы.
0: Угу.
1: Вот, но при этом вот такой как бы концептуальный, да, что он согласился на это, и поэтому его поведение... То есть мне здесь актер не нужен. Это вот как бы принцип театра, где персонажи такие бывают. То есть половина труппы — это периодически вот такие персонажи. То есть если нужен директор школы, я беру реального директора школы. Согласись, что он эту роль исполнит, да, если ему не давать текст. То есть если ему сказать «просто принимай гостей», он это сделает как настоящий директор. То есть у зрителя не возникнет сомнения, что это придумано, что это розыгрыш, да. И вот этот директор, на самом деле, встречает настоящую, взял нудистку 60-летнюю. Она в самом деле в одной из школ библиотекарша работает. Она играет в библиотекарше. Стоит такая странная голая тетя, да, с книжкой Лука Мудищев. И на этом мы уже сами сочинили. С такой тетрадкой школьной, в которой якобы ученик 9 класса в 1667 году написал поэму, за это его из школы выгнали. Вот она сохранила эту тетрадку. Все не верят. То есть она в самом деле, будучи настоящей библиотекарь, все это рассказывает, как и положено. Люди открыли глаза. Вот он, настоящий театр, да? Вот он, настоящий театр сегодняшнего дня, где то есть зритель верит, что, что есть, да? По поводу наготы, кстати, вопрос постоянно возникает. Почему у меня в театре, скажем, голые, да? Ты знаешь, и водку пьют. Ты знаешь, водку пьют и голые. Это то же самое домашнее. То есть, когда водку пьют, и когда голые люди ходят по сцене и по фойе, это то, что происходит у каждого в квартире, да?
0: Да, да, да. Ну, абсолютно согласен.
1: Почему зрители у меня в театре, они как бы раскрепощаются, например, в ГИТИСе раскрепоститься, чтоб надо... полтора года проучиться, тесты какие-то пройти, да, тест на раскрепощение. Кстати, эти тесты, если их перебрать, вот той самой учебника, да, они на самом деле очень хитрые. Они на самом деле, половина тестов как раз связаны почти с водкой, а половина почти с раздеванием. То есть человек раздевает свою душу. Вот, например, есть один текст театральный такой смешной. Значит, выходит как бы студент, да, и он должен, повернувшись, скажем так, спиной к зрителям, а зрители обязательно сидеть должны, иначе человек не раскрепостится.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Рассказать, закрыв глаза, рассказать о себе самое вот сокровенное, самую тайну какую-то вот истории, когда его в жизни, скажем так, притесняли. Там где-то в армии сбили, может, еще что-то. Это охерить на самом деле трудно, да? Очень трудно. Вот, потом, закрыв глаза, потом открыв глаза, потом повернувшись к зрителям. Это есть не что иное, как акт раздевания, да? То есть человек раздевает свою душу. Даже, может быть, это намного труднее, чем раздеть себя, снять с себя одежду, да? Это в каком-то вот смысле акт мазохизма такой, да, как бы. Отдать себя на осмеяние окружающих и не бояться этого. Когда мне актер приходит ко мне устраиваться на работу и говорит такую фразу, типа, вот в этой сцене, вот, вот здесь я не разден, не буду играть, потому что здесь надо мной будут смеяться. Я удивляюсь, так, по-моему, актер и пришел на сцену, чтобы над ним смеялись. Вот. И по поводу декораций, костюмов, понимаешь, что такое декорация, да? Что такое декорация? Это мы на сцене. Вот есть зрительный зал, есть сцена. В зрительном зале свет перед началом спектакля стыдливо выключается, как бы, да, чтобы зритель не стеснялся присутствовать на чьей-то исповеди, да? То есть на сцене происходит чья-то исповедь. Одного, двух, трех человек, неважно. Вот зрителю стыдно подглядывать замочную скважину за этой исповедью, да? Но есть сцена, он отделен, да, как вот знаешь, в этом таком пип-шоу, да, где баба с мужиком трахаются, извиняюсь за выражение, да, а люди стыдливо в комнатках с туалетной бумагой, да, подглядывают, но при этом у них такие специальные стеклышки, что изнутри не видно, они не видны, да, как бы, а видят только они, такие антизеркала, как бы.
0: Да, то есть, да. Как у нас в участке.
1: Да. Вот, и вот по поводу... И, естественно, на сцене выстраиваются какие-то декорации, актеры... А декорации, то есть зритель, сидящий и подглядывающий, он должен видеть как бы улицу, да, как бы квартиру, какую-то площадь, какой-то базар, да, то есть у него должно полностью создаться ощущение, перспективы вот этой как бы экстерьера этого, интерьера, да, где происходит действие. Но если... Мы говорим изначально априори зрителю, да, что зритель, так сказать, мы не будем сажать тебя в некий ряд, в некие партеры и выключать стыдливый свет, а ты будешь внутри происходящего действия, мы тебя не будем задействовать, мы тебя не будем трогать, если ты этого не захочешь. Если захочешь, конечно, дай нам знать, мы тебя возьмем, да, в свои объятия. Но он внутри происходящего действия, тогда абсолютно возникает вопрос, а нужна ли сцена, да? Может быть, она и не нужна. Вот в той школе, о которой я говорил по поводу Луки Мудищева, да, где я проводил спектакль, классы были, столовая была, спортзал был, да, вот. Все переделано, переоборудовано, но туалет школьный, да, как бы. И зритель приходит в туалет, он внутри декорации, потому что эти реальные монументальные... как бы вот монументальное здание, это есть реальная декорация. А я проводил в фотоцентр журналист в свое время выставку голых обманутых вкладчиков в клетках. То есть фотоцентр. Выставочный зал, да? Выставочный. Масса клеток. В них разные люди. Полуголый солдат, нагая ткачиха, да? Жена какого-то предпринимателя, который звонит по телефону, говорит, что у нее не осталось денег, она сейчас находится... в отделении милиции, так сказать, ее забрали за какое-то там бродяжничество, она все деньги в МММ отдала. В это время вот на фоне этих полуголых и голых, так сказать, персонажей в клетках ходит Леня Голубков, настоящий, так сказать, Пермяков, да, Владимир, актер, и проводит их, слушай, это Марина там Сергеевна, она там и проиграла, да. Значит, правдивость происходящего была настолько вот точна, что пришли настоящие эти самые вкладчики, начали общаться с моими актерами в клетке. Говорят, да, вот вы бедные, да, сидите вот здесь, да. И я тоже так же пострадала. То есть вот он театр, да, то есть театр. Вот он реалистический на сегодняшний день театр, потому что тот театр, придуманный Станиславским, как реалистический в начале века, он уже давно нереалистический, да. Станиславский, я считаю, дал толчок кинематографу, потому что не было бы вот этого реалистического кинематографа без Станиславского, без Чехова, да. Вот. Но на самом деле сейчас для театра это уже не реализм. Это уже вот это позерство, это уже какое-то вот пафосное ханжество, да. Но это не реализм. Реализм на самом деле невозможен без привлечения вот таких людей функций, да. То есть директор школы, пусть будет настоящий директор, но только как бы... не надо ему давать текст, он не умеет его читать, он не актер. Пусть он говорит все, что угодно на заданную тему в той ситуации, в том обстоятельстве, в котором, так сказать, он должен быть. Пусть он будет в своем костюме, да, вот, в том, в котором в самом деле в школе будет. Тогда люди поверят, они обалдеют, они как бы будут испуганы, а что это на самом деле. Вот. Вот такие дела. И актерам, на самом деле, в этой ситуации, среди этих людей, намного труднее, потому что я не могу актеру наврать здесь, в отличие от вот классического театра. Я не могу ему сказать, ты выйдешь здесь, будешь красавица, да, подразумевая, что она будет просто уродкой, да. Я должен сказать, ты здесь будешь уродкой. Она должна сказать, это классно, мне нравится быть уродкой, выйти на сцену. Чуть-чуть сумасшедшие люди. Но это есть настоящее, я считаю, искусство, настоящий театр. И мне кажется, естественно, мне кажется, этим театром будущее. А может, и я вру. Вот. Но по поводу, Саша, программки, да, программка должна быть. Вот. Программа, я считаю, что она должна быть, потому что программка — это сигнал к тому, что вы в театре. То есть программка — сигнал к тому, чтобы человек не позволил себе лишнего. По поводу вот, что он может что угодно себе позволить. Если есть программка и звонки, не будет лишнего.
0: Пожалуй, ты прав.
1: И еще да, последнее, да. Я заканчиваю. Что такое театр, да? Вот мы все говорили, что такое театр. Я считаю, вот для театра существует одно определение. Театр — это то место, где все возвращается на исходную позицию. Если кого-то убивают, то этот человек должен встать. Если он не встает, то это уже не театр, а преступление. Вот. Звонки или что у нас там дальше?
0: Ты знаешь, я сейчас так подумал, что на самом деле ты поставил, по-моему, очень грамотную точку, которую не хотелось бы разбивать общением с кем бы то ни было. Вот. Я предлагаю просто на сегодня нашу беседу прекратить, потому что логически она подошла уже к своему концу, и то есть пролонгирует
1: ее. В общем, ее идите в театр Ганина и все смотрите воочию. Да?
0: Да, и, соответственно, сегодня тоже был отрывок спектакля. Вот уже люди приходили и сказали, что все это замечательно слушалось. Мне, например, приятно.
1: То есть они уже в очередь.
0: Уже в очередь,
1: сказать,
0: да.
1: Едут уже, так сказать, ждут, когда первый поезд метро поедет, чтобы доехать до водного стадиона, дойти до Ночной совы.
0: Вот, и внедриться, да.
1: И внедриться.
0: Я благодарю тебя за то, что нашел время посетить программу. Соответственно, огромное также спасибо Надежде и также нашим штатным двум, в общем-то, девкам. Одной по кличке Копчик, а другой девственница оргазма.
1: Надежда до 6 вечера будет сидеть, до 6, вернее, утра будет сидеть здесь Саша, и он еще не уходит. Да?
0: Естественно. Что же я даун,
1: что ли? Без трусов. Вот. И ждать, когда Саша все-таки сможет войти в нее, он это сможет обязательно сделать за эти 2 часа.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: И я с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Это исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И вот уже практически около 10 лет, а может быть даже больше, он работает охотоведом, попросту говоря, просто егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Соответственно, я вкратце расскажу предысторию нашего знакомства. Я был откомандирован вот практически вчера и позавчера. Меня не было, вы, наверное, обратили внимание. Я как раз был откомандирован туда. И вместе назад мы летели в самолете в Москву с нашими гостями. Я поинтересовался, дескать, что вот вас в Москву-то привлекло. Оказывается, в Москве практически где-то минут 20 назад буквально закончилась мощнейшая конференция, на которую съехались самые известные деятели природы, природоохранной деятельности. Конференция называлась «Женщина и тайга 97». Вот я бы попросил наших гостей по очереди немножко рассказать об этой конференции, о ее цели, о ее смысле. Вообще, почему «Женщина и тайга»? Может быть, тут какие-то литературные веяния, хотя я сомневаюсь. А с другой стороны, эмансипация в современном мире настолько, в общем-то, ярко себя выражает, что женщины, они, в общем-то, летают на вертолетах. Вот, а одна у нас, вот, она уронила будильник недавно, к примеру. И ее вынимали, в общем-то, где-то минут 30. Только с утра нянечка заметила, вынимала. То есть, хотя и говорили, не вставай, лежи. Ты под часами лежишь и лежи. Вот, нет, вот она полезла. То есть, своим, ну, хотя знала, что вредно. Вот, ну, я думаю, что, может быть, сперва Алексею Юрьевичу этот вопрос нужно посвятить, поскольку он практик. Практик.
2: Во-первых, хотелось бы просто-напросто поздороваться, так как я здесь человек, в общем-то, ну, в гостях. А что сказать по поводу этой конференции «Женщина и тайга», то вопрос, в общем-то, ну, достаточно широко был раскрыт, естественно, понятен специалистам, и все, опять же, касается не только, в общем-то, женщин, так вот абстрактно, если их обсуждать, в тайге, а больше, конечно, тайги, то есть вообще лесов, мелиорации, озеленения, то есть даже вещей, касающихся именно вот грунта. То, что грунт, это, в общем-то, изначальная стадия.
1: Ну, как бы это мама.
2: Да, да, да. Это и мама, и папа все вместе взятое. То есть здесь как-то так. А слово «женщина», я не боюсь этого слова, кстати, оно там было задействовано, в общем-то, это на третьем дне, только мы его немножко обсуждали, но, тем не менее, так и не дошли до завершающего конца. Вот. И поэтому к этому вопросу, как раз по вопросу о женщинах, в общем-то, мне просто не хочется к нему подходить. Вот. И все как-то мне ближе лес, мне ближе тайга, потому что, в общем-то, охотоведение – это моя сейчас в данный момент, моя работа. Вот. То есть можно как хотите, так это и обзовите. Это лесник, это егерь, это как угодно. Можно даже назвать браконьером в погонах, как нас иногда просто называют.
1: Вот или ол, таким... что значит охранник леса.
2: Да, в общем-то.
1: А вот, Алексей Юрьевич, если вы позволите, мне бы хотелось услышать мнение Михаила Бенедиктовича на тему этой конференции. Вот, он, правда, весьма уставший, но тем не менее.
2: Михаил, да, по нему заметно то, что он, в общем-то, конспектировал, очень много конспектировал, и у него в данный момент у него болит правая рука. А, кстати, хотя он левша, это... он левша, понимаете, он натер, кстати, вот посмотрите на его левую руку, я вам просто, он левша.
1: Так интересно как.
2: А вот там правой рукой он писал.
1: У нас вот находится йод, там вот можно сеточку нарисовать.
2: Кстати,
1: ну, в общем-то, у нас тут есть специалист, сеточка.
2: А иголка. Сеточка на пальце, она должна быть такая очень тонкая, я, насколько я знаю. Потому что, когда я проходил обучение, оно включало в себя какие-то медицинские такие
1: навыки,
2: вещи.
1: Да. Для рассоса опухоли нужна тонкая сеточка.
2: Да, поэтому нужна иголка с дырочкой.
1: Ага. Но вот этого такое? У нас нет. Я думаю, тогда сегодня без мекомендиметозных средств, да, обойдемся.
2: Ну хорошо, я.
1: Ну давайте послушаем мнение Михаила Бенедиктовича насчет этой конференции. Михаил Бенедиктович, я знаю, что, в общем-то, в задачи и цели вашей региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента также входит подготовка и реконструкция кадров, которые затем вот направляются в эти регионы, дабы блюсти. Вот. А, собственно, как бы в последнее время, насколько я, опять же, знаю, это отдельная, кстати, будет у нас тема, мы зададим Алексею Юрьевичу этот вопрос. В общем-то, без женщины в тайге тяжело. Это действительно так. То есть,
2: ну, вот... обойтись можно, я замечу, позвольте, я опять влезу, я знаю, вы задали вопрос, я это слышал прекрасно. Вот, но...

0: Вот. Угу. Последние часы конференции показали, вернее, семинары показали, да, нужны.
1: Но тут нужно, видимо, Михаил Бенедиктович несколько конкретизировать. То есть женщины Алтая не те, а женщины, которые вообще населяют Республику Алтай, в частности, урбанистические какие-то массивы, да? А тут имеется в виду именно женщины, которые как бы живут на природе. То есть как бы женщина со стихией один на один, сокращенно ЖСО.
0: Женщина со стихией один на один, Александр, это... Все нормально. Давайте вот все-таки вернемся в серьезное русло и действительно поговорим о том, что обсудим эту проблему. И я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, что действительно с женщинами на Алтае очень сложно. Их там мало. Все те последние события, которые происходили там, они дали толчок к тому, что их становится все меньше и меньше.
2: И хотелось бы просто добавить, что сами женщины, сами алтайские женщины, сами вот женщины, которые такой вот национальности принадлежат, они сами по себе существа очень сурового нрава, просто сурового нрава. Вот, это просто хотелось бы заметить. Я как егерь, как лесник, как человек, который с этим совсем работает, который в этой среде просто-напросто вращается, просто с ними живет. Я сам по национальности русский, вот, а они, естественно, алтайцы получаются. И как-то так мы сошлись, в общем-то, с ними. Ну, и снова я...
1: Угу. Но ничего, это, кстати, часто тут случается в студии с нашими гостями, вот, так что вы не смущайтесь.
2: Нет, некоторые уточнения, они, в общем-то, должны быть, просто я дополняю рассказ просто коллеги.
1: Знаете, в Москве ходила легенда о такой легендарной женщине, правозащитнице финской, Изабелла Генриховна Дудочка, ее фамилия. В общем-то, она практически лет за пять целиком освоилась в тайге, именно вот в юго-восточном Алтае, и практически была такой легендарной охотницей, то есть била там в лед не только там муху, соболи и так далее. Вот, как бы она была своего рода знаменем и символом женщины Алтая, женщины-таежницы, этакой стахановкой, только других пород, древесных, да, и животноводческих. Насколько существование Изабеллы Генриховны Дудочки является реальностью или это вымышленно? Вы все-таки, как люди более сведущие, должны как бы либо развеять эту легенду, либо увенчать ее красной шапкой.
0: Ну, чтобы до конца ответить на ваш вопрос, наверное, придется действительно рассказать о том, что... Были у нас две экспедиции непосредственно для того, чтобы узнать легенды, это реальность, вымысел, были. Или действительно такая женщина существует. Опрос, в разговорах с местными жителями мы поняли о том, что они видели ее, они знают ее, они любят, они верят. Из наших сотрудников... Никто ее конкретно не видел,
1: не наблюдал, как бы, да?
0: Да, не наблюдал. Хотя в снах она к каждому из них приходила.
2: То есть это, по идее, сложилось так, что это стало женщиной-легендой. То есть это имя Изабелла, оно просто запало в души алтайских женщин. И они, ну, я не знаю, это как Джейн Фонда, наверное, стало вот для всех остальных.
1: То есть таежная Джейн Фонда.
2: Да, таежная Джейн Фонда, наверное, скорее всего, так ее можно было назвать. Потому что когда она, опять же, я ее лично с ней не знал, знаком, не общался абсолютно, но, к сожалению, приходилось как-то так сталкиваться с теми людьми, которые, ну, верить им или нет, я не знаю, которые якобы с ней общались, но, тем не менее, их жизненный опыт, который до этого был набран, в общем-то, вот, когда они жили у себя на родине, просто-напросто на Алтае, которые просто жили тайгой, жили вот пушным зверем, там, моралим корнем.
1: Кедрачом.
2: Да. Вот, и Изабелла для них, она, господи, мне больно, вот как-то так вот, я видел одну женщину, она болела сифилисом, вы понимаете, у нее валилась морда, я начала плакать.
1: То есть местная, да, вот это? Ой, я, кстати, по-моему, видел ее фотографии вот у вас в бумажнике. То есть, ну, вы так не расстраивайтесь. То есть, как бы я понимаю, что это трудно. Но мне кажется, что это у него...
0: Простите, такая... Александр, у вас неверная информация. Дело в том, что Алексей Юрьевич, насколько я понял, он при знакомстве сказал, что это его жена.
1: Ну, естественно. А с какого же черта он будет носить в бумажнике фотографию посторонней женщины?
0: Нет, давайте действительно определимся.

0: либо мы начинаем переходить на какие-то интимные моменты нашей стороны жизни. И...
1: Давайте не будем лезть в мою личную жизнь.
2: Как вы, ученые, говоря, друг друга не любите все почему-то? Вот, например, мы, обычно музыканты, друг друга помогаем.
1: Ну, это вы обычные музыканты, а мы обычные ученые. Давайте не будем ругаться, давайте склоку не будем устраивать.
2: Давайте, давайте.
1: Ради бога, не лезьте в тайгу. Господи, вы живете в городе. Что вы здесь видите? Вот эти коробки.
0: Вы журналисты. Давайте, куда вы лезете?
1: Давайте не будем ругаться.
2: Давайте. Давайте относиться друг к другу дружелюбно. Вот. И, кстати, вот наши цветы вообще, подвяли, Александр, нужно их полить.
1: Вот я не знаю насчет поливального предмета какого-нибудь, это все понятно. Хорошо. Коль уж мы коснулись Изабеллы, я не знаю, Изабелла Генриховна, это не моя жена, но, в общем-то, как человек, который уважает любого другого ученого человека. Ну, фотография в моем...
0: Ну, это не мешает, не мешает мыть, нет, простите, быть, простите, простите, ее мужем.
1: Простите, это мешает быть. Но, простите, кто вам давал любое, даже моральное право, рыться в моем бумажнике?
2: Так, простите, откуда вы, такая, вы когда сегодня рассчитывались на вечеринке, у вас оттуда все выпало, и мы же вам сами подняли.
1: А вы сбежались, да, и начали рассматривать все фотоснимки.
2: Так, простите, мы рядом стояли, мы пытались разбежаться, но там не протолкнуться же, уже видели.
1: Нет, ну, это ваша проблема.
2: Она же всех приперла.
1: Это
2: она
1: ваши
2: же... Она же стояла тут прям, вот вообще. Да, но тем...
1: Вы наступили на одну фотографию. Вы наступили на фотографию, она прилипла, кстати, к жевательной резинке.
2: Простите, ну то кто-то, я смотрю, мне что-то тут мешает.
1: Ну посмотрите на своем каблуке лучше, господи.
2: Я сейчас ее... Я ее выкинул.
1: Бросьте ее вот в ту, вот, не все, в эту, тут, достаньте обратно.
2: Это, нет, а из этой не, урны нельзя доставать, это частная урна. Тут у каждого сотрудника именные урны. Если положил, ну, в эту, простите, урну, тут я... это и лежит.
1: У меня создается такое ощущение, что я лишний на этом празднике жизни сегодня. И я как-то так немножко обеспокоен и
2: давайте,
1: частично обескуражен.
2: Давайте
1: так
2: лучше вот какую
1: не
2: тему обсудим.
1: Не лезьте в мою личную жизнь. Я человек лесной.
0: Чтобы вернуться к семинару, вот, я хотел так, бы, кстати, начать вот с того, что
1: спасибо вам,
0: тезис этого семинара, женщины Алтая были, есть, и уже от нас, от мужчин, я не боюсь этого слова, зависит от того, будут ли они там.
1: Давайте они будут, я согласен, они будут.
0: Поговорим о женщинах Алтая.
2: Вообще...
0: Не о тех фотографиях, которые приклеились кому-то к каблуку.
1: На жвачку они приклеились, кстати. Вот этот вот нюанс, он, кстати, то ли было специально все спланировано, чтобы у меня выкрасть фотодокументы из моего
0: Алексей
1: бумажника.
0: Начнем с помощью... того, что вы сначала выкрали у нас жвачку всю.
2: Кстати, да. Между прочим...
0: Потом она уже приклеилась.
2: Да, то есть вы сами ей наплевали, с позволения сказать, повсюду просто.
1: То есть вы хотите сказать, что я взял 10 жвачек, поочередности их жевал, расплевал по залу.
2: 12 их было.
1: То есть я помню, вы меня угощали.
0: Две пластинки, три подушечки.
2: Да. Того 12.
1: А вы считали? Вы наблюдательный человек, кстати.
2: Естественно.
1: За что, кстати, я вас оценю как коллегу? Просто,
2: кстати, надо. Михаил Бенедиктович тоже в свое время, где-то 3 года, я знаю, провел в таежной экспедиции. Вот. И при этом первое, что как бы сделал молодой тогда еще... извините, пожалуйста, Михаил Бенедиктович, что я, может быть, расскажу такие вещи. Первое, что он сделал, это сломал экспедиционную радиостанцию, в результате чего вся экспедиция осталась, собственно, без связи. Вот. Затем вот насчет вообще экспедиции хотелось бы затронуть тему. Вы, Алексей Юрьевич, уже как бы в этом мире живете, то есть это уже как бы...
1: У меня это пройденный этап просто-напросто. Да, да. Экспедиция — вещь групповая. И вы, не, пожалуйста, сейчас вот при слове «групповая» вы не проводите никаких ассоциаций с групповым сексом, там еще с чем-то угодно. Экспедиция — это коллектив единомышленников, которые осуществляют, в общем-то, поставленную задачу. У каждого члена экспедиции есть полевой блокнот, полевой дневник. Он туда записывать.
2: То есть именно свой, как
1: да,
2: бы, частный.
1: Свой,
2: да?
1: Именной. И туда, кстати, я скажу вам эту тонкость, в полевой дневник все записывается только простым карандашом, причем твердым. Потому что бумага, из которой полевые дневники изготовлены, вот эти вот, она такая...
0: Александр,
1: вот,
0: вы
1: такая
0: не видели
1: вот...
0: мой карандаш?
2: Ой, да он, посмотрите, в кармане, по-моему, Алексей вот. Юрьевич, это не ваш торчит?
1: Ну, пардон.
0: Ага, да. Вон, спасибо.
1: Вот. И... Бумага.
2: Простите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, что касается экспедиции. Вот как мне рассказывал в самолете, пока мы летели из Новосибирска до Москвы, Михаил Бенедиктович, он рассказывал, что вся экспедиция, вот эти 3 года для него пролетели как просто какая-то такая полоска леса, потому что он говорил, что под навесом стояла бочка со спиртом, каждый участник экспедиции просто зачерпывал энное количество, и, как всегда, все ходили под мухой. А руководитель экспедиции, вот этой партии, да, он как бы был таким демократом, сам не пил, но никому не мешал.
1: Да, был вот. Один уродец такой, был.
2: То есть,
1: чуть всю малину, грубо говоря, не обосрал. Я не боюсь этого слова.
0: Не малина, а жимолость.
2: Жимолость, кстати, это же священное растение, насколько я знаю, таежников. Оно помогает питаться.
1: Оно вообще помогает. Да,
2: наверное. Лошадям, нагадить на жимолость, это потому что на икону нагадить, да, собственно, да, да, там да. В тайге. Ну и как же он это самое...
1: Еще такое есть растение конотопка.
2: Вот нельзя ли подробнее о флоре, кстати, о флоре вот, о Республике Алтай?
1: Растительности. То есть,
2: растительности.
1: Так как моя специальность, она, в общем-то... Стали
0: видеть фауну перед собой.
1: Нет, ну... Фауна, это, кстати, вот фауна, кстати, это немножко опаснее, чем флора. И что касается тайги, то, в общем-то, это можно это слово как-то так применять совершенно. Что фауна, вот, насколько я знаю, это так это животные, а флора это все, что растет на почве.
2: Это еще была такая Инесса Фауна, как бы еврейская правозащитница, сейчас работает на радиостанции «Свобода». Вот, но, к сожалению, вот.
0: Негров защитница.
2: Да, именно негров. Это парадокс, когда, значит, это еврейская правозащитница занимает негров. Кстати, совершенно неожиданно было обнаружено, что в Соединенных Штатах существуют как бы евреи негроидной расы. Представляете? И они занесены в Красную книгу. Да, ну что, ну о фауне. А, да, вот, Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы коллекционируете гербарии. Вот, да, то есть вы самый крупный коллекционер гербариев. У вас и то, и сё, и листья. И шишечки.
0: На самом деле, эту любовь к гербариям мне привили еще в самом раннем детстве и во втором классе средней горно-алтайской школы, на самом деле, чтобы было понятнее, я выходец из Горно-Алтайска. Вот, мне привили любовь к гербариям. Гербарии, правильнее бы сказать, раскрыли мне мир тайги. Внутренний мир тайги. Они мне показали, насколько он богат и разнообразен. Вот. И видя, как люди топчут грунт тайги, почву...
1: Простите, не грунт, а почву, да. Вы не ругайтесь, пожалуйста.
0: Изменяет его ландшафт.
1: Вот, насколько я знаю, это грунт,
0: сердце,
1: это машины,
0: когда
1: они сломаны, это грунтуют машины.
0: Я понимаю то, что Алексей Юрьевич, который почему-то меня назвал коллегой, коллегами мы на самом деле не являемся, вот, пытается меня все время поправить.
1: Ну что ж.
0: Сердце кровью обливается.
1: Договаривайте. Выскажите мне все, потому что, в общем-то, на семинаре вы молчали и были мне другом.
0: Я вам в Праге все высказал.
1: Мы с вами вынуждены были пить водку.
0: Я вам в Праге все высказал.
2: Давайте не будем, уважаемые,
1: Александр, ругаться. Давайте... Мне очень обидно, что назревает конфликт. И поэтому, чтобы этот конфликт коим-то таким образом немножко разбавить, просто его разложить по молекулам, по частицам, просто забить его вот в почву, чтобы он ушел вообще вот куда-то и не вернулся, я вам просто-напросто, Александр, я хочу вам подарить один маленький совершенно, вот, совершенно раритетную вещь. Вы не смейтесь, кстати. То, что вы сейчас держите в руках, то, что держите в руках, я думаю, ну, может быть, у человека 10, ну, максимум у 50 в Москве есть. Вы в руках держите мизинец с левой лапы медведя.
2: Это всего лишь мизинец?
1: Это мизинец, да. А представляете,
2: тогда если... Я смотрю, вот перстня на нем нет. Потому нет. Что обычно перстни носят на средних
1: вы
2: пальцах.
1: Вы знаете, вот как-то с медведем это проблематично немножко. То есть вот этот вот коготок, который, в общем-то, с половину вашей ладони, чуть-чуть больше. Ну-ка сравните, подложите его вот немножко.
2: Практически он смотрится, да, смотрится длиной с указательный палец.
1: Да, а кулак-то у вас, в общем-то, да, как пол моей головы. Да что вы смеетесь, это
2: извините,
1: на самом деле.
2: Я болею, это я чихнул. Просто тут такой ветер. А так скажите, пожалуйста, вот,
1: пожалуйста.
2: Алексей Юрьевич, вот тут я вижу как бы с другой стороны, вот там кость какая-то.
1: Это следы ампутации.
2: Да,
1: то есть медведь до того, как вот этот коготь попал ко мне, то есть не один, а когтей-то было всего, в общем-то, 20, это один из них, потому что...
2: А почему 20? То есть, 10.
1: У медведя же 4 лапы.
2: Так простите, на каждой лапе по 4 получается?
1: По 5. А это мизинчик. Это мизинчик, это такого достаточно молодого медведя, лет примерно 6.
2: Скажите, вот та часть, от которой этот ноготь, вот которая осталась на лапе, сколько у нее еще суставов, мне интересно знать. Или это прям к лапе приделано? Вот, или он может...
1: Это прям к лапе приделано.
2: То есть цепляться...
1: Чтобы проще выражаться, да, вот это прям к лапе, то есть это такая ручка, с помощью которой я вот все упрощаю до безобразия, чтобы лазить по деревцам, чтобы, например, напасть на какого-нибудь заблудившегося охотника и сорвать ему скальп элементарно.
2: Так, он простите, делает, но в принципе, вот я сейчас трогаю пальцем.
1: А он остренький, да? Немножко, да?
2: Нет, это, кстати, вопрос. Кстати,
0: как
2: немножко.
0: Давно вообще слезли с дерева?
2: Кто? Медведи? Медведи, кстати, на...
1: По-моему, вопрос ко мне. Вот здесь просто скандал назревает все больше и больше. Я просто не могу в таких условиях работать.
0: Вы так часто делаете, понимаете? Потому что вы лазите по деревьям. Я поэтому спросил, как давно вы слезли?
2: Нет, а, кстати, тут такая ситуация, что на самом деле я хочу открыть маленькую тайну. То есть вот вы же, Алексей Юрьевич, рассказывали, что, в общем-то, вы... То есть соревнования проводились в свое время такие у вас, что кто больше наберет за наименьший срок... кедровых шишек с кедра.
1: Ну, это вот достаточно простое соревнование, я вам смею заметить.
2: Вот для вас. А вот многие, вот, например, я знаю, что вот Михаил Бенедиктович проиграл.
1: Ну, в общем-то, он мало тренировался, скорее всего, наверное, потому что тот предмет, с помощью которого, в общем-то, по старинке сбивают шишки те, кому лень лезть на дерево. Вот этот молоток, который такой вот, такая тюрочка.
2: Киянка называется.
1: Кияночка. Такая небольшая, да. И ей просто нужно ударять по кедру, чтобы он издавал такой характерный звук, такой бум, вот так вот где-то примерно. Ага. И в это время, вот, то есть суть соревнования вот этого, оно складывается не... как оценивается, судится, как угодно это обзовите.
2: Ну, по времени, насколько я знаю,
1: по времени, то
2: потом пересчет на шишки,
1: да,
2: как бы количество,
1: да,
2: шишек.
1: Причем на
2: то
1: те есть... шишки, на, да, те, да, шишки, которые упали либо вашей подруге в подол юбки, либо вам на голову. То есть, которые вам на голову...
2: То есть, нужно поймать?
1: Нет, надо, чтобы они упали просто на голову. Нужно стоять по стойке смирно практически, просто-напросто под кедром. А кедра, вот как говорят у нас, кедра еще, я просто здесь поправляю, я в ботанике слаб, я просто немножко силен в охотоведении, в тайге. Вот, то есть, если вам три шишки упало на голову, нормально. Если
2: а ваши, так больно же, ну, в принципе, удар, это Ньютон.
1: Да какой там... Ну, что вы правы, я не знаю. Вы нарываетесь на элементарный скандал.
2: Ньютон — это ученый.
1: Александр, я понимаю, вот мне уже было здесь сделано 16 замечаний, причем...
2: Пахнет, кстати, чаем.
1: Вы находите?
2: Ну, вот такой запах идет вот не мясом от него, а чем-то таким.
1: А мне кажется, что это идет запах дохлятины.
2: Нет.
1: Мне право слово... Нет? Ну-ка, будьте добры, я понюхаю еще раз.
2: Нет, на самом деле... Я, кстати, подумал о том, что вот корень... Вот,
1: да, кстати, вот про...
2: Чем-то медицинским пахнет.
1: Да, вот это вот... чем-то таким вот.
2: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот, да, в принципе, как бы золотой корень, вот все вот эти вещи.
1: Об этом легендарном растении, ну что ж.
2: Да, да, который, кстати, вы мне подарили, большое спасибо. Я с этого момента практически очищаю тушку очень активно, вот, и...
1: Кстати, это заметно, у вас румянец просто-напросто на лице.
2: Так у меня вообще из меня текут родники.
1: А как ваша супруга, кстати?
2: Вы знаете, она сейчас, к сожалению, довольна? В командировке.
1: Ага.
2: Вот,
1: она вас помнит перед отъездом.
2: Я ей с собой дал. Корня.
1: Вы с собой много дали, кстати?
2: Нет.
1: Я же жадный. На спирту или...
2: На водочке.
1: На водочке.
2: На спирту, говорят, да, нельзя, потому что сжигает и вяжет.
1: Да, вот синюшные масла, прочее. Да. Потому что спирт мало ли какой.
2: Ну вот смотрите, собственно, моралей маленький рожок, он используется там в каких-то определенных целях, там есть какое-то вещество способствующее, так?
1: Да.
2: А золотой корень, да?
1: Именно так.
2: Вот.
1: А золотой корень — вещь совершенно такая неординарная, которая в двух состояниях может просто-напросто пребывать. Во-первых, когда вы его завариваете в кипяток и варите где-то примерно в течение 15 минут, это получается совершенно такой тонизирующий раствор, если вы его употребляете с утра. Не больше полчашки. Ну, примерно грамм 150.
2: Простите, так... сразу, естественно, у наших радиослушателей сейчас в голове вопрос, ну, поскольку все же...
1: По поводу золотого корня.
2: Да, а что, если больше я употреблю?
1: Если больше, ну, вам, значит, будет в два раза лучше. Но, хотя, опять же, не стоит к этому слишком привыкать. привыкать. Если вы чувствуете, что у вас сегодня впереди, допустим, тяжелый день, что вам нужно просто-напросто потратить максимум своей энергии, затрат там, эмоциональных, там, физических, как угодно это можете обозвать, то лучше всего, конечно, полноценный 250-граммовый бокал заварить. Да, в такой маленькой турочке, поставить на горелочку и заварить. Где-то примерно 2-3 вот таких вот этих вот корешочка, которые он такой...
2: Но его же вроде бы нельзя кипятить, поскольку...
1: Так вот немножко, знаете, как кофе. Его нужно томить. Понятно. То есть это не паровая баня, которую вот делают, вы знаете, когда две тарелки, кто-то наливает воду, ставят там на огонь, и то, что в одной тарелке, то вот в другой тарелке уже томится.
2: Для диабетиков котлеты так делают.
1: Ну да, практически, в общем-то, на это немножко смахивает. Но, тем не менее, золотой корень — вещь, ну... практически волшебные. Я не боюсь этого слова, я просто-напросто всем и всюду, кто просто с этим не знаком, просто рекомендую и советую. Хотя вещь очень редкостная.
2: Добыть извините, его... я немножко вас перебью. Да, я просто пожалуйста. Как пример этого дела. Дело в том, что когда мы возвращались вот из Новосибирска, я был, сами понимаете, чрезвычайно уставший после того случая. К тому же я ничего не понимал. И Алексей
1: кстати,
2: Юрьевич...
1: Отдельно, потому что случай, ну... давайте случай не будем.
2: Не будем.
1: Или попозже.
2: Нет,
1: когда...
2: он очень печальный, и о нем лучше, да. Но дело не в этом. Я был, конечно, немножко прибитый, такой грустный. Алексей Юрьевич прям там у стюардессы взял, значит, кипяточку,
1: да,
2: заварил буквально.
1: Да, именно так. Попалась очень симпатичная девушка, да, и дала просто кипятка в самолете.
2: Правда, без задницы. Мы еще шутили над этим.
1: Она так ходила и гремела. Что-то гремело у нее. Мы еще спросили, кстати. Ты помнишь, что мы спросили,
2: да? Я спросил.
1: Александр.
2: Нет, этого не было.
1: А кто спросил, что у вас гремит там?
2: Вот он, Бенедиктович, спросил, кстати. Ну, причем он при этом вульгарно схватил ее за то место, где должна быть задница. Она шла по проходу. Вот. Но поскольку все знали, что, дескать, на конференцию летим, то и был приказ такой, дескать, мол, пообходительней вы, дескать, обходитесь. Вот. Так после испития вот этого как бы корня я вернулся как гимнаст.
1: Единственное неудобство, когда завариваешь золотой корень в самолете, это вот маленькие чашечки.
2: Маленькие.
1: Вот.
2: Маленькие.
1: И тем более вот... к сведению просто-напросто авиакомпании Внуковские авиалинии. Мне, честно говоря, не понравился перелет, в общем-то, этой авиакомпании, потому что слишком тошнотная еда, какие-то сраные сосиски, простите, я опять же не боюсь этого слова, из каких-то банок. Я знаю, что это немецкие сосиски. Один мой знакомый австриец, он, в общем-то, с собой много таких
2: кстати,
1: привозил.
2: Кстати, стоит оптовая партия, где-то вот вагон мы брали для нашей программы, по-моему, 45 центов банка, а тут они продаются
1: по
2: доллару
1: причем...
2: 80.
1: И мы их разгружали на прошлой неделе. Причем при стоимости билета на самолет, это, в общем-то, ни в какие рамки просто не укладывается. Вот. А по поводу корня, сосиски — вещь нужная, полезная и приятная. Я не боюсь, опять же, это слово сказать. По поводу корня. Корень, я повторюсь, мы остановились, если я не ошибаюсь, на кипятке.
2: На кипятке,
1: горячий отвар, горячий настой, он, да, тонизирует. Когда вы этот раствор употребляете... слегка такой тепленький, то он, в общем-то, успокаивает. Но если вы его настаиваете...
2: Черт, что в желудке делается? А, это за окном, по-моему, да, сейчас было?
1: Это мужчина, вон тут на черном мотоцикле,
2: проехал.
1: Но
2: я уже думал, опять пучит. Да, ну простите, и что, да. Я вас перевел.
1: А вы сегодня пили корень?
2: Да, конечно.
1: А ели вы что, чтобы с корня-то не пучило?
2: Вы знаете, ел я как раз те сосиски. В момент разгрузки мне удалось эту упаковочку увести. Ну, понимаете сами, но все-таки как бы я же босс разгрузки, а если я БР, то есть босс разгрузки, то как же я без сосисечек-то? Это никак. Ну, правильно? Да, как бы...
1: Ну да.
2: Ну ладно, не будем о грустном.
1: Нет,
2: да, ну и что дальше о корне?
1: Да. Жратве зациклились, я не знаю.
2: Да, действительно. Что... Так вот, давайте перейдем...
1: Корень. Как вот я смотрел по телевизору, и там говорят, зри в корень. Вот, так будем зрить дальше в корень. Ситуация такова. А корень, мы остановились на горячем, на теплом растворе, на спирту либо на водке. На спирту слишком большая концентрация, и поэтому не стоит рисковать настаивать на спирту. Потому что спирт не весь какой, не весь откуда взятый. То есть это может быть какой-то сраный ретификат, откровенно говоря, и с него может быть просто плохо.
2: Или просто его слили из бачков.
1: Да, вот, или бачки помыли, а с водой разбавили.
2: Да.
1: Лучше всего водка. Водка, ну, рекомендуется 45-градусная. 45-градусная.
2: Кстати, хорошо. Да. Вы надавили на мои ностальгические чувства.
1: Ладно, к музыке мы перейдем немножко попозже. Тема таежной музыки, она жутко такая абстрактная. И...
2: Кстати, еще у нас будет впереди тема о шаманстве.
1: Да, вот.
2: Это весьма интересно.
1: Но этот вопрос самый такой абстрактный. Закончу с корнем. Просто-напросто.
2: Да. Простите.
1: Итак, наводки. Не обязательно, конечно, если вам, дорогие радиослушатели, не удалось приобрести водку 850 лет в Москве, то, в общем-то, вы много не потеряли. Хотя, если вы потеряли, то в то же время немного. Вот.
2: А это считаю, что ничего не потеряли.
1: Ну, в общем-то, да.
2: Ну-ка, немного.
1: Это те же яйца, только в профиль.
2: Или, что называется, если не приобрел, то потерял.
1: Ну, да.
2: То есть, ну, если ты что-то не приобрел, то это тоже потеря.
1: Я знаю, что демагогия — сильное оружие, но, тем не менее, у нас золотой корень. Третий самый важный пункт. И когда вы его на водке настойной употребляете примерно, ну... примерно 25-30 грамм в сутки. В общем-то, это не смертельная доза, но ваша потенция, она улучшится, что вы просто сами сдуреете. Всякие там ехимби и прочее-прочее, вот эта химия, которая там предлагается, это все, в общем-то, откровенная лапша.
2: А, простите, Алексей Юрьевич, что вы можете сказать о экстракте золотого корня, который сейчас все больше и больше наводняет Москву? Это такие таблеточки, вот, которые как бы очень тяжело купить, но люди стремятся.
1: Простите, я как-то так не исследовал рынок и на предмет вот этих вот таблеток золотого корня. Тогда... Скажите для начала, как она выглядит и сколько это стоит? Там она одна таблетка или банка таблеток?
2: Значит, приблизительно
1: или стандарт таблеток?
2: Таблетка внешне выглядит как таблетка фуруцелина, покрытая
1: такая
2: глазурью.
1: Желтоватая,
2: да. Ага. Вот. Но как бы... сколько стоит, я не знаю, мне подарили. Вот вы видите, я ношу ее с собой в паспорте. Вот, видите, вот.
1: Оригинально, да. Хранить таблетки в паспорте. Если вы потеряете паспорт, вы потеряете таблетку.
2: Так
1: у меня было так
2: же
1: с таблетками анальгина.
2: Паспорт я привязываю вокруг себя, вокруг тушки. Вы же видите, уголок проколот, и он лежит в кармане. В кармане дырочка. Видите, у меня бретелечки. Вот что думаете, я такой полный идиот, что ли? Не, у меня бретелечки есть. У меня все схвачено. Да.
1: Ой, господи, рад я за вас.
2: Это я Саша.
1: А я за вас рад.
2: А, ну хорошо. Да, так вот.
1: Бретелечек — это отдельная история, наверное. Как-то так мы о корне не закончили. Что вы меня перебиваете, собственно говоря?
2: Нет, я хочу насчет корня
1: спросить. Я как человек, приглашенный на передачу, как специалист в области тайги.
2: Да.
1: Да. А вы мне начинаете, задавать вопросы, когда вы ваш паспорт привязываете, к себе, к трусам.
2: Не к трусам. Простите, сейчас я трусы вам покажу.
1: Не надо
2: вот
1: конфронтации. Кстати, вы знаете, что я как человек интеллигентный...
0: Покажите трусы.
2: Трусы, пожалуйста. Видите, вот это мой портрет. Вот видите, вот это слева. Вот это мой портрет. А справа, видите, это чей портрет?
0: Видите? Какого заказа?
2: Справа,
0: нос
2: справа.
0: Длинный.
2: А, не скособочили, сейчас я поправлю. Вот, вот теперь нормально, видите? Видите? А как вам мои, кстати, тапочки? Помпоны сам пришивал, Видите? Кстати, многие путают эти помпоны с хомячками. И думают, что это за хомяки.
1: Скорее всего, на собачку похоже, на какую-то.
2: Ну, вы мне
1: главное, голубенькие тапочки. Хомячки голубенькие, кстати, не бывают. Я видывал пару
2: хомячков. А я тут недавно наблюдал соитие кошки и собаки. А вы говорите, что хомяков не бывает голубых. Алексей Юрьевич, природа, мать, она уже с ума сошла от людей. То есть люди коптят повсюду этим... коксом, как тебя это самое, ну, вылетает кокса отходы, коксопроизводство, ну, топят коксом. Нет, ну ладно, не о том. Да. Так вот, о золотом корне. Корень бывает жирный и тощий. Ну, например, один режешь, он прям жирный, из него аж масло вытекает, а другой тощий. Вот как бы мнение ученых делится на, ну, как бы на два. Одни говорят,
1: по
2: что...
1: По поводу жирности корня.
2: Да, вот это очень важно.
1: Жирность
2: и концентрация, зависимость.
1: Да. Вот, то есть корень перед тем, как его применять, меня просто тут сбили, простите, за своими трусами, это как-то нелепо немножко. Мы даже извинимся перед нашими радиослушателями за то, что мы затронули тему трусов. Трусов. И...
2: Это вы затронули правильно тему трусов. Вы попросили, я это ничего. Вы... Жалко, что ли, мне трусы показать.
1: Вот, кстати, люблю таких вот.
2: Да, ну. Не, ну, тогда можно покажу другой бок. Смотрите, видите, это поляна. Вот это вот ягода. Я сам, кстати, ягоду дорисовал. Ее изначально в полиграфии, вот ягоду я сам дорисовал фломастером детским, видите? А вот это вот. Вы только не трогайте. Это жук. Жучок, ну, в смысле, не Volkswagen, а жук, жучишка-мужичок с усами.
1: Навозный.
2: Видите? Сами вы навозный. Это жучок, он добрый. Добрейший души жучок. Ну ладно. Пожалуй, не буду я больше.
1: Давайте не будем.
0: Ползает жучок.
1: Я понимаю.
2: А, да что же вы так шутите? Это родинка. Это родинка. И вообще, вы что-то как-то это... Вы уж сядьте, пожалуйста, на место, Михаил Бенедиктович. Право слово щекотно делаете.
1: Кстати, это, в общем-то, то, что вам показалось, что вы что-то уронили, это просто таракан элементарный. Господи, плюньте вы на все на это. Да. Мне просто немножко становится обидно на здоровье. Мне просто становится немножко обидно, когда я пытаюсь, меня, видите, начинает дрожать голос просто-напросто. Мне обидно. Мне не то, что за державу, мне просто обидно за Республику Алтай. Угу. А вам не обидно? Да вам наплевать на Республику Алтай вообще. И на все алтайское правительство вместе с этим хреновым президентом. Потому что...
0: А наша комиссия кажется, что вы уже дрожите 2 года.
1: Ну мы дрожим, а что делать? Надо, под кем ходим? Нас же топчат, нас же гнобят, откровенно говоря.
2: А, собственно, что они делают?
1: Ой, давайте
0: когда
1: не будем
0: политически...
1: Куда ходили?
0: Когда вы последний раз ходили?
1: Куда?
0: Мы как не приедем к вам на Алтай, вы все время лежите.
1: Я же должен когда-то отдыхать. Вы меня просто элементарно рассмешили, молодой человек.
2: Ну давайте все-таки к корню ближе.
0: Перестаньте разговаривать с зеркалом.
2: Жирный корень, Алексей Юрьевич. Жирный корень и тощий корень. Вот хотелось бы узнать. И когда собирать лучше корень? А. В полнолуние. Б. После дождя. Или Г. Когда солнца и дождя не было. Это вот спрашивают
0: Д.
2: Нас очень...
0: Вообще не собирать.
2: А, ну что же. Ну тогда следующая тема,
1: которая... У вас проблемы с русским языком слова «тада». Это где вы, кстати, вот
2: «тада»
1: научились?
2: Это фамилия. Я вот сейчас читаю, Маргарита Тихоновна «тада» пишет письмо. Вот, я, видите, вот письмо вскрываю. Она пишет, а куда же девать медвежьи когти? Если корень тоже продукт тайги, и медвежий коготь продукт тайги. То есть коготь заваривать вроде как бы срам, вроде бульон получится, да? Вот, бульон из когтя. Что тебе, милая, дать, он спрашивает, дай мне бульон из когтя. Какая-то глупость получается, пишет Маргарита «тада».
0: Нет, на самом деле Маргарите «таде» или «тада» можно посоветовать отманикюрить. Если это передние лапы, отпедикюрить, если это задние лапы. Вот. И показывать гостям.
2: В смысле, это... как выдавая за свои.
0: Как бы свои.
2: А вот,
0: кстати, есть же накладные ногти.
2: Которые... Вот я хотел эту тему немножко поднять. Вот что дает Республика Алтай, да, другим странам? А. Это как бы туризм, Б. Это пушнину. Г. Вот могут давать накладные ногти.
0: Д. Но... Ничего.
2: Да ничего. Вот, но тогда как бы получится экономический кризис. Поэтому лучше там для педикюра, для маникюра вообще. Что вы на эту тему думаете, Алексей Юрьевич?
1: По поводу косметологии, в общем-то.
2: Да.
1: Педикюров, маникюров, использования медвежьих когтей, простите, в общем-то, в таких целях я не сторонник этого просто-напросто. Я хотел бы просто... Мне уже становится обидно. Не то чтобы до слез, но... Простите, до моего кашля.
2: А, это вы не чихнули, просто звук кого-то вы чихнули.
1: Это вы там что-то там, я не знаю, сунули куда-то там, что-то такое заело, и кто-то как будто чихнул.
2: Нет, это я просто дал подзатыльник нашей девушке Прохору. Она как бы вот опять... пришла тут чинить телефон не вовремя постоянно.
1: Мы сейчас просто-напросто, наши радиослушатели, они просто уже жутко заинтригованы. Я чувствую это как-то так, это атмосфера какая-то такая сложилась, потому что вот именно радиола розовая, то есть золотой корень, вещь жутко таежная, растет очень далеко, копать ее надо специальной, опять же, деревянной лопаткой, которую, ну, только специалист может изготовить.
0: Кедровый.
1: Вот. Да, именно из кедра, именно из кедры.
2: А в чем причина? Это какое-то суеверие?
1: Нет,
2: или...
1: это не суеверие, это специализация, это специалисты, понимаете, а эта палочка, она выкапывает корень прям целиком, потому что он
2: то
1: имеет...
2: То есть палка-копалка.
1: Ну, можно и так назвать, в общем-то, палка-ковырялка.
0: Черпалка.
1: Смотря что черпать, опять же, корень, ну, он не важно. Плавает, он растет по берегам ручьев, таких вот таежных совершенно ручьев, понимаете?
2: А я встретил, кстати, на сопке.
0: Где?
2: На сопке.
1: Это подразумевает, это некоторая возвышенность за
2: ручьим
1: лесом.
2: Да.
1: Ну что ж, вот, и так я просто-напросто вынужден вопрос о золотом корне просто закрыть. Я не люблю не люблю, честно говоря, вот эти академические фразы, но меня просто-напросто вынуждают. Я порой даже начинаю заикаться. Вот, но дело не в этом пороке, дело не в заикании, это вещь приобретенная, и она иногда у меня просто от волнения возникает. Вы видите, у меня все нормально с дикцией. Вот, Александр, в общем-то, в этом убедился, мы с ним неоднократно беседовали.
2: И выпивали.
1: Да, и выпивали, кстати. Вот.
2: Ну что же, я вот, предлагаю...
1: Подождите, да, вы да, предлагаете, да. А мы располагаем, в общем-то. В общем-то, гость программы — это кто? Это я или вы?
2: Не гость программы Михаил Бенедиктович, а вы хозяин?
1: Вот именно. Поэтому давайте как-то все точки над буквой «У» расставим элементарно. Итак,
0: вы корень. Дырка от этого гвоздя.
1: А вы? А вы грубиян.
2: Давайте послушаем.
1: А вы грубиян.
2: Давайте послушаем телефонные звонки.
1: Давайте
2: послушаем
1: телефонные звонки. Давайте ответим хоть на один телефонный звонок.
2: 203-19-22 и ваши вопросы гостям нашего сегодняшнего эфира.
1: Кстати, пожалуйста.
2: А я напоминаю, что в гостях у нас исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который в данный момент работает егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай.
1: Охотоведом, я поправлю вас. Да. Охотоведом.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вас Федор беспокоит.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Алексею Юрьевичу.
1: Да, пожалуйста.
3: Вот насчет мизинца от медведя. Можно вот несколько немолодящих вопросов вам?
1: Простите,
3: задать?
1: Чего от медведя?
3: Мизинец.
1: Мизинцы от мизинца. Медведя,
3: мизинец,
1: да, пожалуйста.
3: От лапы медведя.
1: Что?
3: Мизинец от лапы медведя.
1: Да, вот он
2: в руках, да, вот у меня
1: Александра
2: в руках
1: в данный,
2: да,
1: момент.
2: А. Кстати, он шерстистый.
1: Вот. Да, он, кстати, еще с клочком шерсти такой жутко жесткой.
2: Что-то мне напоминает.
1: Я не знаю.
2: Нескромный, ну ладно.
1: Напоминать. Итак, мы слушаем,
2: да,
1: вопрос.
2: Извините.
3: Может быть, я не видел его, честно говоря.
1: Вот. Да, пожалуйста.
3: Мне интересно, сколько примерно в год вообще экспедиции на Алтай отправляется?
1: Здесь... Простите, имя ваше еще раз.
3: Федор.
1: Федор, да? Замечательное русское имя, очень красивое и старое. Вот, экспедиции на Алтай. Понимаете, все зависит от цели экспедиции, для чего она туда снаряжается. Вещь эта, да, очень дорогостоящая в наше тяжелое время, к сожалению, потому что экономическая ситуация, как вы знаете, в стране, в общем-то, такая шаткая. Вот. Все реформы, они, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. И поэтому все исследовательские вещи, исследовательские такие вот экспедиции, которые вот сейчас, вот этот сезон, он уже, в общем-то, закрыт, они очень дорогостоящие. Вот. А что касается мизинца от медвежьего с левой лапы, вот этот вопрос поконкретней. А по поводу экспедиции, я думаю, этот вопрос я вам немножко позже, если вы дозвонитесь, я вам просто-напросто... Вы наверняка хотите принять участие в такой экспедиции?
3: Нет, это был просто под вопрос, я на самом деле к другому клоню.
1: Да, пожалуйста.
3: Ну хорошо, ну да, ну экспедиции 10 в год бывает.
1: Меньше, гораздо меньше, потому что природные условия, они, хотя по природе мы еще не разговаривали, вот именно по климату.
2: О климате, кстати, климат, отдельный,
1: да, климат, будет климат,
2: у нас,
1: кстати,
2: да.
1: Вот, Федор, для вас, климат — это как Швейцария, если вы там бывали. Я там не бывал, но я знаю прекрасно. И климат очень схож с Канадой, вот, в общем-то, вот. И в зимнее время, естественно, любые экспедиции исключены. Все проходят только в теплое время года. Начиная от археологических, то есть это раскопки, и заканчивая, в общем-то, изыскательскими какими-то мероприятиями.
2: В зимнее время, как правило, в основном ездят пенсионеры вот в туристические поездки.
1: Здесь, да, здесь туристы,
2: отдыхающие. Кататься на коньках, на лыжах, там,
1: да,
2: по горным озерам.
1: Люди наших коллективов, вот, в общем-то, ну, а я, как человек, который живет там, людей в лесу,
2: ну, собственно,
1: живя
2: вы,
1: в зимнике. Александр,
2: собственно,
1: я отвечу
2: вы,
1: на вопрос.
2: Вы исчерпывающе ответили. Спасибо, Федор. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот как раз по поводу таежной музыки.
2: Да.
4: Вот я хотел бы узнать, какую, значит, музыку предпочитает население Республики Алтай.
1: Ой, вы знаете,
4: и
1: я...
4: И конкретно, как оно относится, значит, к творчеству группы Иванушки Интернешнл.
2: Ой, спасибо вам за вопрос. Ну что же, вот, Алексей Юрьевич, вот насчет той музыки, которая ведь была известная легенда, когда один мужик из алтайского селения натянул, значит, сворованные им провода со столбов на балалайку и играл как Фрэнк Заппа практически. Это было отснято общественным российским телевидением, в то время еще не общественным и не российским, а союзным.
1: Кстати, там вырезали все причем.
2: Да, сюжет.
1: Я знал этих людей, с ними общался просто. По поводу музыки, простите имя ваше еще раз.
2: Алло. Он уже не ответит. Я уже выключил телефон.
1: Вот. Итак, отвечаю по поводу музыки. Очень жаль, что со связью какие-то сегодня проблемы небольшие.
2: Прохор.
1: Вот.
2: Прохор.
1: Вот. То есть, как? По поводу Иванушек Интернешнл. Ну, не знаю. Вот мне приходилось как-то так даже видеть видеоклипы, потому что, ну... Как вам это так объяснить-то? Ну, группа как группа, в общем-то, ничего такого. В общем-то, они, по моим прогнозам, я не являюсь их фанатом, там, почитателем. Моя дочь, она, в общем-то, как-то по этому делу, как она выражается, прется, плющится, таращится и залипает. Это ее слова, я таких слов вообще сам как-то так... Это не из русского языка какие-то слова. Вот. И по поводу их творчества, что касаемо меня. Мне просто, ну... Ну, пусть они будут, пусть им никто не мешает, пусть они себе там поют, у них вот самая моя нелюбимая песня группы Иванушки Интернешнл, вот такая блажь, которая называется «Колечко», понимаете, это вот человек, вот Александру просто, он уже упал со стула, я вижу, Александр, встаньте, кстати.
2: Нет, вот. Я просто нагнулся, отклеить остатки жвачки твоей.
1: Понятно,
2: жвачка. Ковру липнет, так знаете, вот, липнет, вот, и как это никак
1: так
2: видел.
1: Так вот, по поводу Иванушек Интернешнл, что касается, это лично мое мнение, моей дочери, я просто-напросто его не могу знать. Она от меня в данный момент находится, ну, на очень приличном расстоянии.
2: Почти что 1200 километров.
1: Да.
2: От Бийска в горы за Сопкой.
1: 1800.
2: Да, даже так.
1: Да, да.
2: Кстати, дикие расстояния.
1: Дикие, совершенно, да. Я вдали от родины, мне не скучно. Тем не менее, Иванушки Интернешнл для меня, в общем-то, как? Ну, вот они есть, и вот их вроде бы как и нет. Ну, поют и все. А то, что они поют про то, что является частью вселенной, ну и бог с ним. В общем-то, никто им в этом не мешает. Если они погрузились в виртуальные какие-то вещи, ну и пускай там, в общем-то, и живут. Вот. Ну, совершенно так, абстрактные тексты, которые ни о чем не говорят. Это музыка...
2: Вы много внимания уделяете им. Давайте все-таки о том, под что сейчас танцует молодежь.
1: Молодежь Алтая?
2: Да, и вот на дискотеках.
1: На дискотеках. Ой, вы знаете, мне просто возрастные такие критерии мои лично, они не позволяют ходить по дискотекам, я лишь опираюсь на то, что звучит по радиомаяк, просто-напросто.
2: Послушаем музыку. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня исполнительный директор региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и Алексей Юрьевич Грищенко, который работает охотоведом в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Оба наших гостя практически сегодня. Сегодня вернулись с закрытия конференции «Женщина и тайга 97». Разговор в предыдущем часе мы закончили на таком корешке, который носит название «Золотой». Это как бы аналог, собственно говоря, «Женьшеня». И вы, Алексей Юрьевич, сказали, что как бы этот корень хорошо влияет, дескать, на потенцию мужскую, в частности, да?
1: Да, вы правы.
2: Соответственно,
1: вы правы.
2: Встает вопрос, поскольку человек таежный, который живет в тайге там годами, практически в одного убивает соболи и так далее, зачем ему повышать потенцию? Логично, если рядышком нету подруги тайги, как бы. Несколько неувязка получается.
1: Такое, вы сейчас, Александр, назвали такое абстрактное определение «подруга тайга». Подруги тайги, то есть вы понимаете под этим словосочетанием женщину, которая является подругой тайги. Простите, а я тогда при чем, если она подруга тайги?
2: Ну, я имею
1: задайте
2: виду,
1: вопрос есть, немножко поточнее.
2: Подруга есть, жизни, но тут
1: подруга
2: как бы,
1: жизни,
2: да,
1: но в тайге.
2: Да, да.
1: О, господи, ну вопрос, в общем-то, щекотливый, да. С этим дело как-то немножко проблематично, но, кстати, смею сразу же рассеять все такие вот помыслы, мысли и домыслы наших дорогих радиослушателей. В общем-то... До гомосексуальных отношений среди таежников в тайге, естественно, не доходит.
2: Потому что они живут, видимо, далеко друг от друга.
1: Понимаете, тайга, это еще такая ассоциация, это слово мужчина, причем настоящий мужчина, причем мужчина с такой большой буквы, просто-напросто. И мне как-то так ваша интонация, с которой вы задали вопрос вначале, она была как-то несколько немножко обидна, просто-напросто. У меня с сексуальной ориентацией, смею заметить, все нормально, мне нравятся женщины, причем, в общем-то, в полном смысле этого слова. Вот такая вот ситуация. А по поводу того, что как люди себя ведут, то есть мужчины, таежники, там, егеря, лесники, охотники, браконьеры, кто угодно, просто люди, которые любят тайгу, как они себя ведут в отсутствии женщин, ну, по-разному, кто-то, откровенно говоря, дрочит втихаря, вот, то есть нам, конечно, у нас по этому поводу масса анекдотов и нареканий, я как-то от комментариев воздержусь, видите, у меня вот нездоровый совершенно смех по этому поводу, и Александр тоже заулыбался. Вот, то есть, в общем-то, нормальная разрядка. Вот, по поводу скотоложества в тайге, но это как кому повезет. Во-первых, понимаете, до лошади не допрыгнешь, вот, а в общем-то, кому как повезет, то вот, если, например, конь, то это уже, простите, пидор.
2: Так, кстати, вот. Может и лягнуть.
1: А то... Была одна такая ситуация, но, в общем-то, человека от кедры отскребали. Ну, не то чтобы совсем, но сотрясением отделался. Он пытался, был у нас один такой. Это мой коллега, мой друг. Это
2: хорошо, что
1: Василий.
2: Налетел на северную сторону кедра, там меньше сучков было, а то так и завис бы, там, как вобла на этой стремянке.
1: Кстати, а вы осведомлены, кстати, в
2: так я видел это самое...
1: Вы читали учебник по...
2: Нет, в газете же, в региональной «Молодой Алтаец» была фотография вот этого места события, как бы, криминальная хроника. То есть, она обошла и тут, и нашу прессу, и даже по телевидению показывали. Дескать,
1: я не знаю, мне показывали, кстати. Вот
2: кстати, у него
1: вот...
2: кличка теперь же у этого таежника Подкова, насколько я знаю. То есть, даже вот можно в Алтай приехать и спросить, а где Подкова обитает? Скажут, там, за сопкой. Да. Вот, ну, а так вообще все это понятно. Вот ведь, в принципе, я знаю, что вот вы как бы человек семейный, да?
1: Да,
2: вот,
1: на самом
2: и многие
1: деле
2: ваши
1: семейный.
2: Коллеги тоже. Как относятся ваши жены вот, вообще к тому, что вы годами живете вот за сопкой и появляетесь дома там, ну, там, раз в три года, может быть, обвешанные соболями?
1: А бывает говоря, так, причем, что... Да. Причем здесь коллеги? Я, простите, с коллегами не сплю. Я сплю со своей женой, с законной женой. А что касается половых каких-то отношений в тайге, это, ну, вещь такая, в общем-то, как-то так. Ну, наверное, берегу силы. В общем-то, Алтай сам по себе — это вещь. Это такая местность, где, в общем-то, многие болезни просто-напросто излечиваются.
2: То есть сами по себе.
1: Сами по себе, причем элементарно. Вы пьете воду из ручьев, из рек, не задумываясь о том, что в этой воде. Если здесь сейчас любого жителя Москвы попросить выпить воду из Москва-реки, он просто скажет, вы, простите, мужчина, там, женщина, вы идиот. Он просто меня так обзовет, если... У меня не было таких попыток.
2: Ну или потребует пару
1: бутылочек. Вот мы, кстати, Александр, да,
2: он
1: просто так что-нибудь денег за это попросит, наверное. Вот, Александр, мы, кстати, завтра просто шутки ради. Вот здесь вот буквально на Котельнической набережной просто-напросто подойдем, наберем бутылку вот воды, вот, прям с набережной на веревке мы будем спускать бутылку воды, да-да-да. И все желающие могут просто-напросто туда подойти
2: и попить
1: этой воды.
2: Сбор в 8 утра будет там.
1: Да, кстати, когда наименьшее количество сбросов, хотя я не уверен, когда... Вот
2: обычно ночами, происходит. Видимо, это происходит.
1: Да, ночами, то есть, скорее всего, это не слишком большая концентрация. Так вот, по поводу экологической чистоты на Алтае, это 100%. Во-первых, никаких предприятий, никаких заводов, вообще ничего. Просто-напросто, просто девственная природа. Просто девственная природа. Поэтому даже элементарное умывание водой, оно никаких вам угрей, прыщей. И я однажды видел рекламу, там мужчина, и у него самолет. А он не пустил летчика, которому нужно было лететь. И потом тот молодой летчик был женщиной. женщиной, а он ему дал что-то такое вот в пузырьке, чтобы он измазал себе лицо. То есть как-то так, мой совет просто тому летчику, чтобы он, ну, это я бы дал совет, потому что это был рекламный ролик, вот, и я бы дал совет, елки-палки, друг ты мой, ты просто плюнь ты на эти все вот эти дихлофосы, или как это все там называется, там, дихлоретаны, или что там, чем там, чем Александр мажет лицо, вот это, где самолет, вы помните это?
2: Подорожником. Обычно прикладывают подорожник. Что-то не то, да?
1: Нет, вы не то вот да, подразумеваете немножко. Там что-то похожее на зубную пасту, ну, чтобы мазать лицо. Какой-то оксид, что ли, вот оксид-10, вот что-то такое.
2: Я знаю, что некоторые мажут клеем «Момент».
1: Дурачье, елки-палки.
2: Вот и я также всегда удивлен.
1: «Момент», елки-палки, можно нюхать. Вот один мой товарищ, он мешочек на голову и дышит.
2: Ну, а это... как же он в тайге при этом живет? Я, кстати, наблюдал его.
1: А вот он как в тайгу, так он с клеем. А я его чую примерно километров за 5, что он где-то рядом, потому что клей-то пахнет. Итак, я не знаю, как там с клеем, как там с оксидом 10, который рекламирует летчик, который летает, в свою очередь, на самолете. В общем-то, женщины. Женщины вещь, простите, вещи. Как так женщина? Ну, в общем-то, те проблемы, которые, в общем-то, разрешаются сами собой. Ну, как-то так мы себя, наверное, все, мои дорогие радиослушатели, ой, господи, стали вы у меня уже дорогими, я как-то так сросся, сжился, мне просто как-то приятно, что я нахожусь в данный момент в этой студии, общаюсь.
2: Кстати, можно поменять сейчас тазик вот этот, ну, потому что я открою секрет, что всем нашим гостям мы дали тазик, чтобы держать ноги в теплой водичке. Если она подстыла, то вы скажите, вот принесут новенькие тазики.
1: Кстати, очень заботливо. Вот в моей практике это впервые. Причем тазики медные и раритетные. Мы их купили вот буквально вот... Я-то купил как сувенир, но вот одного не хватило, и поэтому ножки грею вот лично в своем. Поэтому спасибо. Ну, кстати, $24 я заплатил. Я не знаю, дорого это или нет, если вы какие-то по этому поводу вопросы будут, по поводу, стоит ли медный тазик $24. Вы можете просто-напросто позвонить и сказать, если где-то дороже, я туда продам. Если здесь дешевле, я куплю еще один, потому что меня просили мои друзья, мои коллеги просто-напросто.
2: Кстати, самым большим спросом пользуется вот у наших гостей тазик, в котором держала ноги Татьяна Буланова. Ха-ха. Это певица.
1: Слушайте, это, ну, приятно. А где он сейчас в данный момент? Можно я
2: хочу... В данный момент мои ноги в нем. Видите, вот, пожалуйста. Да,
1: Александр,
2: я пришел первый, выбрал лучший
1: как
2: тазик.
1: Как говорится, рука дающего. Да.
5: Александр, извините, да, пожалуйста, да, да, да. Можно мои ноги поставить к вашим ногам?
2: Ну, если дотянутся, то, пожалуйста, только осторожно не зацепите Прохора. Она сейчас убирается, видите, под пультом. Будьте внимательны, не пните ее случайно. Вот, удобно так вам?
5: Все-таки пнул.
2: Ну, она тактичная, она сделала вид, что не заметила. Вообще, она как бультерьер у нас, ее не пропнешь сразу с первого раза-то. То есть девка мускулистая. Это, наверное, первая, кстати, женщина, вот девушка Прохор, которая занималась борьбой сумо на профессиональном уровне здесь у нас в России. Причем, поскольку она оголтела, у нее кличка так между сотрудниками, она все равно не слышит сейчас нас, а кличка оголтела, и она валит, просто идет на пролом. То есть борцы теряются. И, ну, то есть, попросту говоря, она психопатическая сильная натура. Вот, и они не могут справляться с ее натиском.
1: Друзья мои, я да. думаю...
2: Ну, что-то мы не о том.
1: Я думаю, сказать, да, вы не взгляд. О том.
5: Почему у меня взгляд такой?
2: Ну, взгляд. Как взгляд? Контактные линзы чужие просто.
5: Прохор, перестань на меня так смотреть.
2: Отвернулась.
1: Собственно говоря, женщина находится на работе. И, Михаил Бенедиктович, вы просто-напросто... Мы с вами как-то так и наши...
2: Повздорили вроде, да.
1: Да, наши что-то. Радиослушатели, они, думаю, если те люди, кто начал как-то так слушать эфир сначала, они наблюдали и полностью отслушали эту конфронтацию, которая назрела сама собой. Вы отказались назвать меня коллегой, но тем не менее, в общем-то, отрасль-то одна, простите. И поэтому давайте на мировую просто как-то так заключим. Все-таки, ну, мы живем с вами, простите. Ну,
5: давайте, как раз у меня гости из «Золотого корня», мы ее на братских началах, на мировых пожуем.
2: Пожуем, кстати, и я тоже.
1: Александр, вот, вы знаете, у меня... Да. Ладно, я давайте, просто открою маленький секрет, да, для радиослушателей. У меня нет двух зубов снизу, и поэтому жевать, наверное, я кого-то попрошу.
2: А как потом мы будем это самое делать
1: Михаил
2: это...
1: Бенедиктович или Венедиктович? Как, кстати, у вас?
2: Б. От слова Боря.
1: Б. Бенедиктович.
5: Бенедиктович.
1: Беня. Бенджамин Франклин. Это вот был такой человек.
2: Да, президент Австралии. Ну да ладно, это не
1: важно.
2: А скажите, пожалуйста, вот Алексей Юрьевич,
1: да.
2: Сейчас я хочу, кстати, этот же вопрос задать Михаилу Бенедиктовичу. Михаил
1: этот
2: Бенедиктович,
1: вопрос, вы хотите сказать, что вопрос нам... Кстати, Александр, вопрос о женщинах мы...
2: Его прозакрыли.
1: Мы его, по-моему, интимное.
2: И исчерпывающе на него ответили.
1: То есть те, кто дрочат, пусть дрочат.
2: Да.
1: Ну, в общем-то, демократия должна быть какой?
2: Особенно в тайге.
1: Демократичной.
2: Да.
1: Таежной демократичной демократией.
2: Ну что же, первый вопрос. То есть Михаил Бенедиктович в свое время является автором грандиозного теоретического труда, который называется «Способы и средства индивидуальной связи в экстремальных условиях и в тайге». То есть это особая система сигналов, то есть, значит, водружение... значит, персональной тушки на кедр и подача определенных сигналов, криков, символика и так далее, оставление, значит, на кедрах каких-то заметок и так далее, да, зарубок. Вот. Вы, Алексей Юрьевич, являетесь бесспорным специалистом, в общем-то, и своего рода уже таким опытным достаточно человеком, даже проводником по Алтаю, по тайге.
1: Да,
2: насколько, на ваш взгляд, вот теоретический труд Михаила Бенедиктовича Топтыша действительно применим в практических условиях? И не могли бы вы рассказать нам вкратце о том, как общаются между собой таежники? Ну, к примеру, если увидите где-то дымок, то что это значит?
1: Ну, это, наверное, кто-то курит. Это самое простое. То есть табачный дым для тайги, это, знаете, как вам сказать, как дихлофос вот в подушку. Вот это можно так сравнивать. То есть вы когда, например, ложитесь спать, а вам дихлофос в подушку. И то же самое, тайга — это девственный запах. Это ничем не нарушено вообще абсолютно. То есть вот если, например, кто-то закурил, а опять же, вот в тайге, как правило, охотники, они курят редко, но курят самые дешевые сигареты. То есть это прима, которую делают в городе Бийске. А если вы вдруг, я не знаю, наверное, это не удастся никому купить в городе Москве бийскую приму или луч, если это даст... Это, в общем-то, раритетные сигареты здесь, наверное, считается. Потому что мы-то курим только ее и как-то так уже отличаем. Но если кто-то приехал и, допустим, привез сигареты Союз Аполлон, то это, в общем-то, да, это считается круто, наверное, вот так. То есть это человек знающий, грамотный. И, в общем-то, даже по дыму незнакомому, даже по сигаретному, по такому элементарному, можно человека определить. Потому что до того, как уйти в тайгу, кто-то кого-то угощает сигаретами.
2: То есть имеется не одной сигареты, а как бы
1: ну, две-три, да, энным количеством сигарет. Все курят, там общаются, говорят, ну ты как, чего сегодня у тебя, что там, какие дела.
2: Сколько моралов завалил, спрашивают.
1: Ну и об этом тоже, естественно. Вот, и при этом курят сигареты. Вот, и, естественно, обращают внимание на название, потому что, когда куришь, так, ради интереса, потому что надо себя как-то развлекать, то есть некоторые просто читают название на сигаретах. Вот.
2: То есть, как бы,
1: это
2: напоминает все-таки о цивилизации в какой-то степени.
1: Да, естественно,
2: да?
1: Потому что некая степень познания даже просто российского, отечественного, то есть ассортимента сигарет, потому что я сейчас знаю, что сигареты Союз Аполлон это стали сигаретами отечественными полностью, хотя они когда-то в мою молодость они были куплены у американцев, делались только в Америке и здесь продавались по спекулятивным ценам. Вот таким образом. Вот. Кроме сигаретного дыма, ну, я не знаю, вот есть такая чисто человеческая вещь, когда люди, откровенно говоря, так скромно выражаясь, пукают в тайге.
2: Да, вот. Это, кстати, интересная тема. Насколько это вредит вообще атмосфере общей?
1: В атмосфере нисколько, в общем-то, но моралы пугаются, потому что они сами, простите, пукают очень звучно, и некоторые особо опытные охотники, вот один, вот этот как раз вот мой коллега Васильевич, он, Евгений Васильевич, да, он человек достаточно со стажем, то есть и слух у него жутко такой, то есть он уже просто-напросто слышит так вот, я не слышу, а он слышит, это бывали такие ситуации, когда он в 2 часа ночи подрывается с постели, хватает карабин, а часа через полтора...
2: То есть, прямо вот, находясь в хижине,
1: находясь в любой сакле, в любом зимнике, вот, то есть, вы могли это видеть, то есть, какие-то соскакивания с кровати,
2: топот такой,
1: хватание, то есть, берет один патрон и уходит.
2: Причем уходит в какую-то в полную темноту, казалось, неправда, не видно ничего.
1: Ни фонаря, ни спичек у него с собой нет. Он и уходит, и часа через полтора, через два, там, через час, это минимум, приносит просто морал.
2: Ну, сперва ляжку, а потом говорит, вот я принес ляжку, да, морал там.
1: Да, а ты сходи,
2: там,
1: да, сходи, да, потому что мне тяжело. Да. То есть мы завтракаем, то есть съедаем немножко этого мяса, и вдвоем идем, естественно, приносим его обратно.
5: То есть, а каким образом? Я помню, он так и называл, идти на пук.
2: Идти на пук, да, кстати. Вот, а как ты, дескать,
1: вот,
2: мы спрашиваем,
1: вы
2: говорит,
1: помните,
2: шел на
1: пук. Вот это вот слово, когда, а у него немножко какое-то шепелявство, он такой, идти на пук, и все.
2: Да,
1: а,
2: да,
1: вы,
2: да,
1: а,
2: да.
1: Вы, а что такое с ним? Может быть, он пьяный или что?
2: Спросить-то мне неудобно.
1: Спросить-то неудобно, да, да. Вот это так тогда и было, кстати. Вот, и вот, то есть...
2: То есть он действительно слышит, что где-то, знаешь, моралы пасутся и
1: издают.
2: Слышит
1: совершенно
2: вот
1: посторонний, не лесной, не природный звук. То есть звук, который издает существо.
5: Алексей, простите, что я так
1: называю. Да, да, да, да, да.
5: Все-таки.
1: Да, в общем-то,
5: Алексей,
1: ничего страшного.
5: На самом деле, вот в приватной беседе...
2: Скорее всего, видимо, это сильно
5: запахи,
2: зависит от экологических...
5: Запахи.
2: Там что, да, в принципе, на сопке, где живет Евгений Васильевич, достаточно разряженный воздух. И очень, когда морал превзносит свою атмосферу, как бы вот желудочную...
1: Да,
2: вот,
1: да, желудочная амбре, вот...
2: Да. Если, а человек, брали, который 25... По-моему, 25 лет стаж уже вот таежничаю у Васильевича.
1: Больше, он даже человек, который... Не вот помнит своего возраста элементарно. Хотя... Да,
5: поэтому, да, поэтому...
1: По его рассказам... Да, простите.
5: У него... У местных таежников сейчас большой популярностью пользуются контактные линзы. Они предотвращают, чтобы у них щипали глаза от пука.
2: Защита такая.
5: Защита,
2: а как же это очередь морала? Простите.
5: Да, тут... это, ну, им позволяет смотреть, ну, и в оптический прицел, угу, и, может быть, по возможности наблюдать самого морала.
1: Ну, морал, в общем-то, он такой.
5: Если
1: тоже...
5: Если пухнул сам морал. Конечно. Uh-huh. А не,
1: да,
5: тот же Евгений Васильевич.
1: Здесь вы правы. То есть вот Васильевич, в общем-то, да, он человек такой, человек достаточно жизненным опытом. Вот, поэтому вот это вот идти на пук, как он говорит, выражается, то есть то, что мы вначале не понимали, он как-то так это нам потом все, в общем-то, разжевал. Я даже человек, который, в общем-то, столько много времени провел в лесу, в тайге, как-то так...
2: А, простите, да, простите,
1: я
2: Алексей
1: не знал
2: Юрьевич
1: этого способа, потому что у меня, да, просто-напросто гайморит, и я вот с трудом отличаю тройной одеколон вот от какой-нибудь туалетной воды, которая вот тут продается. Я себе купил три вида туалетной воды буквально вот сегодня, и вся она оказалась какой-то дешевой подделкой.
2: Ну, кстати, вы зря ее разливали, слили в одну просто емкость зря. Она разная, там этикетки.
1: А
2: ну,
1: меня...
2: ладно.
1: Но
2: давайте,
1: это не
2: скажите, пожалуйста, то есть

0: Правда, спиленные рога у некоторых. Вот то же самое, только немножко попроще, немножко поизящнее.
1: Еще вы упомянули такое слово сакли. Я как
0: сакля.
1: Бы, да, вот нельзя ли поподробнее, что это за сооружение сакли? Просто многие сейчас наверняка бизнесмены хотят себе поиметь саклю. Кто не хочет саклю, собственно?
0: Аббревиатура сакля здесь никак нельзя расшифровать. Я слаб в алтайском языке. То есть,
1: это именно из алтайского наречия.
0: Да, это алтайское слово. Вот сакля — это такая круглая изба с дыркой в крыше, посреди которой, в общем-то, разводится очаг, а по периметру которой, в свою очередь, располагаются такие лежаки. И когда разводится очаг, в свою очередь, с крыши, в которой, в общем-то, дырка, чтобы дым выходил, чтобы люди не задохнулись, оттуда спускается на такой цепочке специальной, спускается котел, чтобы люди могли готовить пищу, как-то так, еду
1: как-то. А если,
0: да,
1: скажем, дождливая погода,
0: дождливая,
1: то предусмотрено что-то?
0: Очаг, вернее, очаг немножко шире, чем... чем вот этот вот...
1: Отверстие.
0: Чем отверстие. Что вы так право? Отверстие.
1: Ну, я просто на французский лад. Да. Я сейчас учу французский, если в Париж собираюсь. Ну да ладно, не обо мне сегодня речь.
0: То есть дождь, в общем-то, хоть ливень, хоть что, очаг никогда не зальет. Потому что все так рассчитано, что те капли, которые попадают вот этот именно в дымоход, они успевают в этом вот дыму раствориться и выпадают в осадок просто в туман.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот какие-то, может быть, есть исторические сведения о человеке, который, так сказать, был первооткрывателем вот этой таежной архитектуры? Ведь, скажем, изначально шалаш, юрта, шалаш на дереве, юрта на дереве.
0: Гнездо.
1: Да? Вдруг на тебя гнездо.
0: Схрон. Это схрон, это в войну, это у бендеровцев были схроны. Вот вы знаете, когда бендеровцы, они жили в лесу, там вот в бендеровской там Украине, вот, они жили под землей и выходили из схронов. То есть это тоже к тем же вот относится. Но сакля — это вещь не схронного типа, а такая показная. То есть люди ее строят для того, чтобы как-то так, ну вот ситуация такая просто вот, например, игровая. Вы идете, идете, идете, такая тропа совершенно запущенная, ничего вокруг не видите. И тут вдруг бах, такое круглое строение, недалеко пристроена банька. Вам как-то становится просто хорошо, что где-то теплится жизнь. Ага. На этом вот отрезке тайги, вот на этом вот участке, где 150 на 150 километров ни одной живой души. И где-то, где-то рядом есть пара-тройка охотников. Это люди, которые, ну, в данный момент не придут. То есть вы в этой сакле обнаружите запас продуктов. Это просто закон тайги. Пришел, что взял, столько же и оставь.
1: А зачем иначе... брать, если у тебя есть столько же? Вот
0: ну
1: вопрос.
0: Вот, как сказать, ну, допустим, вдруг вы забыли там манную кашу с собой. Это просто образно. Я не говорю, что каждый охотник носит с собой манную кашу, тем более там с изюмом. Вот. То есть мало ли что. То есть запас продуктов, он по закону. Если вы даже ничего не съели на этой сакле, на этой стоянке, на этом вот зимнике, то, в общем-то, лучше что-то оставить от себя. То есть как-то пополнить запас, потому что когда-нибудь, возможно, через неделю, через полгода вы туда придете, и такой же человек, который ваш предшественник, он просто-напросто оставит запасы продовольствия, чтобы вы элементарно не погибли с голоду, не замерзли. То есть это чай, сахар, немножко спирта, чтобы растереть замерзшее тело, вот, немножко там вот всего-всего-всего, солонина, там, сушеное мясо. Вот, то есть все-все-все это, в общем-то, присутствует. То есть такой небольшой такой гастрономии, такой набор. Вот.
1: Скажите,
0: среди тайги, да. Среди тайги, да-да.
1: Скажите, Алексей Юрьевич, я слышал о существовании таком, ну, негласном существовании своеобразных таких КТ, то есть это карты тайги, где как бы у каждого таежника, выходящего в рейд, существует типа метрополитена, вот как раз местоположение сакли. То есть это действительно так или просто по наитию все это делается? Дескать, он чует, значит, идет на Моралипук, и в том направлении, где Моралипук, он уже так ориентируется по соснам, что, дескать, вот тут несколько зарубок, значит, сакли через там за двумя сопками. Или как бы все-таки эти карты не вымысел?
0: Это, в общем-то, не вымысел.
1: То есть существует, да?
0: Да.
1: То есть, значит, все-таки Михаил Бенедиктович все-таки не зря занимался вот методической разработкой этих,
0: да,
1: трасс.
0: Кстати, некоторые его разработки, они, в общем-то, и до сих пор и повсеместно просто используются егерями, охотниками. И даже порой браконьеры просто приходят так под видом туристов и говорят: Алексей Юрьевич, нет ли у вас, вот нам вот нужна та-то и та-то тропа. Вот тот-то тот-то район. А причем

0: те схемы, то есть база для схем, которые, в общем-то, наносились с помощью специалистов, в том числе и с помощью Михаила Бенедиктовича, это военные карты километровки, которые, в общем-то, совершенно только-только вот буквально какие-то 5 лет назад были рассекречены. То есть это совершенно боевые карты, и вот на базе этих карт, в общем-то, все эти вещи, все, любая стоянка, любая сакля, зимник, там как угодно, это все, в общем-то, на них расположено.
1: А, извините, можно я задам вопрос Михаилу Бенедиктовичу. Топтыш, Михаил Бенедиктович, если, конечно, вы не захотите, можете не отвечать, но тем не менее, какова судьба той сакли, которую вам подарили вот как методисту-разработчику вот этих маршрутов Совет Старейшин Алтая? Вот я знаю, что просто она была отправлена к вам сюда из Алтая вагоном товарным в разобранном виде, вот эта сакль. То есть где она сейчас, ее судьба?
2: Если до конца быть откровенным, ее буквально недавно действительно доставили в Москву. Mm-hmm. Вот, я отвез ее в Химки. Вот, дом пришлось продать, трехэтажный кирпичный дом, потому что, ну, сами понимаете, дома трехэтажные кирпичные
1: привлекают все-таки внимание чрезмерное.
2: Они практически есть у всех.
1: Да.
2: А сакли в Химках нет ни у кого.
0: Вам, наверное, завидуют. Откровенно. Ну,
2: хочется верить, хочется верить.
0: Не, ну, представляете, в Химках и сакля такое восьмигранное архитектурное сооружение, причем и дым идет, и не надо платить за свет. Нет, элементарно. Так вот, если подойти сюда просто-напросто к этому вопросу, с точки зрения экономии, вот
1: как? А дров в Химках, кстати, чрезвычайно много.
2: Экономно. Как раз на вырученные деньги от продажи дома я сразу закупил именно дров и древесный уголь. И такое понятие, как шашлык в сакле, для меня это стало обыденным.
0: Ну, это для действием. Гурманов, для гурманов.
1: Ну, вот кому как.
2: Друзья, к счастью, у меня есть друзья и в «Новых русских», и шоумены, и ряд еще других достаточно известных лиц, о которых мы сейчас, конечно, не будем говорить.
1: Политики, действительно... политики у вас, я знаю, вот, что вы дружны со многими, не будем называть имена их.
2: У нас программа не политическая.
1: Да, вы правы.
2: Вот, поэтому о политиках сегодня мы договорились ни слова.
1: Хотя вот, один, они приходят... один сидит рядом с вами, но он очень просил не называть его имени. Вот. Но тем не менее.
0: Но тем не менее, нам приятно, что
1: влиятельная фигура.
0: Что засвидетельствовать, да, почтение, в общем-то.
1: Да, действительно,
0: так
1: редкие гости такого уровня посещают «Эхо Москвы» в такое время и как без охраны. То есть мне это даже
0: льстит. Инкогнито
1: практически. Да.
2: Так вот, действительно, сакля, она уже построена в Химках, ее собрали. Дым, уголь и дрова мы все купили.
1: А скажите, а ведь, в принципе, если вот сейчас пойдет такая мода как бы на архитектурные сакли, ну, на архитектуру сакли, то должна быть сакля-гараж. Ну, как бы, да? Вообще, и даже приусадебный участок должен быть сделан в форме сакли.
2: Совершенно верно. И по образу подобия мы и людей подбираем, чтобы они напоминали тот алтайский быт, который соответствовал сакле. Допустим, я пригласил, опять же, своих друзей-бизнесменов.
0: Кстати, о модельерах тоже, вот, потому что алтайская тематика, чтобы к сакле как-то к этой вот архитектурным таким сооружениям как-то была какая-то привязка в моде. Поэтому...
1: Ну, в принципе, есть лифчики женские в форме сакли с дыркой.
0: Вот, да, кстати, вот я вам готов продемонстрировать ее еще раз на фотографии.
1: Так. Вот она,
0: да,
1: выглядит уже в Химках. В Химках стоит, Химках, кстати. Да, но кстати. Вот эти дома рядом помешают немножко.
0: Вот, вот в этом альбоме, вот в черном особенно. Вот она. Вот. Вот дымок как раз тут, счастливая улыбка.
1: Обладатель сидит, да. Вот.
0: Да, сидит на корточках, кстати.
1: Да, да. А и можно я немножко хотел спросить Алексея Юрьевича Грищенко о, так скажем, рационе питания людей, которые вот бродят по тайге годами, попросту говоря. Дело в том, что известно, что молочная кислота, в общем-то, поступающая в организм человека, грудничка с молоком матери, как бы молоком матери состоит, если рассмотреть под микроскопом, как бы из микровым таких, вот, поэтому идет генетическая загрузка грудничка сразу активная и подавление в нем личностного. А затем, когда происходит, вот эта стадия проходит где-то, это в районе там лет 6-7, ну, у кого 10 лет, вот эта загрузка кончается, и человеческий организм начинает очень плохо усваивать молочную кислоту, то есть попросту молоко. Но, тем не менее, я обратил внимание, как жадный Евгений Васильевич, в общем-то, схватил козу вот эту перевернул ее, и прям стал жутко давя, прям пить это молоко из живого животного, вернувшись из тайги. То есть это либо была жажда, либо потребность именно в молоке. То есть насколько молокопродукты ценны вообще в тайге?
0: Вообще ценны. Вообще для таежника, то есть я все упрощу, то есть было сказано, конечно, много, вопрос на самом деле сложный, но когда Василич переворачивал козу и откровенно ее доил губами, мы немножко хохотали, потому что, ну,
1: да во-первых... Даже не немножко.
0: Ну, не то, чтобы немножко, но как-то так истерика была. Не,
1: ну, кое-кто испугался, я помню.
0: Ну, да, потому что было... мало ли, потому что подумали, что человек сейчас сожрет просто козу, начиная, откровенно говоря, с вымени.
1: Да,
0: сначала откусит вымя, а потом, прокусив его, соответственно, выпьет молоко.
1: Влезет как хорек внутрь.
0: Да, это немножко как-то кровожадное зрелище. Но, а по большому счету, как-то так, если вдруг на таежной тропе охотника угощает элементарным сгущенным молоком, то это слишком круто. Просто потому что вот само сгущенное молоко, тем более это масса экономии, то есть не нужно таскать с собой сахар по тайге в больших количествах, потому что хоть сахар это и белая смерть, как говорят некоторые, но тем не менее сгущеночки побаловаться это, в общем-то, неплохо. А по поводу вот молочной кислоты, которая, в общем-то, как-то так, иногда избыток, иногда переизбыток, иногда недостаток в организме, в общем-то, здесь... Я, к сожалению, не располагаю какими-то такими медицинскими свидетельствами, что кому-то это как-то навредило или пошло на пользу. Поэтому, ну, лучше этот вопрос, наверное, как-то так на рассмотрение на попозже, либо...
1: Докторов.
0: Да.
1: Ну, понятно.
2: Кстати, а скажите... Алексей Юрьевич,
0: извините, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: До нас дошли сведения, что сейчас именно в вашем регионе проводятся опыты над моралами и козами, как вы их назвали, усиленно питать их сахаром, чтобы уже и окончательный продукт был достаточно близок к сгущенному молоку. Могли бы подробнее осветить тему, потому что тогда бы очень
1: вопрос,
2: много...
1: Вопрос, как бы, да, он заинтересовал, действительно. И плюс еще ведь хотел сразу
2: самих
1: сказать...
2: таежников и охотников.
1: Да, есть, еще да, еще да, хотел да, сказать, это... простите, Алексей Юрьевич, еще хотел сказать, что действительно вот сахар, да, вот прав Михаил Бенедиктович, сахар на Алтае — это парадокс, потому что ни тростник, ни свекла там не растут. Значит,
0: да, естественно,
1: для местного
0: хотя
1: населения...
0: климат позволяет, но просто никто еще не завозил семян тростника. Вот. Да. А по поводу того, что кормить морала сахаром, и чтобы его молоко было... То есть оно очень жирное, очень питательное.
1: Жирное, да, молоко?
0: Да, да, да. Такое совершенно. То есть здесь-то вот я покупал недавно обезжиренное там в какой-то такой коробке. Это мне как-то так немножко неудобно было.
1: Наверное, из той партии, кстати. Я догадываюсь. Да, ну ничего, это мы о своем что-то. Да.
0: Ну вы, пожалуйста, свои тут вещи, которые как-то так до меня не доводите, потому что я в экспорте молока как-то так немножко слаб.
2: Алексей, чтобы снова у меня от темы. Да, а да, вам самим приходилось преподать к выменю?
0: Ну что делать, когда нет кружки, некуда доить, не в ладошку уже, простите, одной рукой, элементарно. Ну что вы прям, я не знаю, вы прыснули как-то вот... Как-то
1: это я чихнул, извините, я болею. Да.
0: Возьмите капли.
1: Давайте, вот.
0: Угу. Вот возьмите капли и в нос брызните, и не чихайте. Вот. А, к вымени, да, приходилось преподать, потому что, ну, вот элементарно как-то так хотелось элементарно есть, а никакой посуды с собой, кроме ложки, не было.
1: Простите,
0: вот. А стрелять
2: когда вам
0: сам,
2: элементарно
0: причем стеленком...
2: пить хочется, к чему приходится преподать?
1: Ну, например, в тайге... А если, вот, если это сопка? Если это сопка, и до ручья далеко идти вообще? То есть это же были случаи даже вот у нас, да, вот Михаил Бенедиктович, типа мы на сопке, вот она, и ничего, а пить хочется. Мы просто слезали листья. Ну, я имею в виду, СССР производился слиз росы.
0: Я не знаю, просто вы, наверное, были немножко не осведомлены по поводу слизывания, но лучше всего, постригая травинки, росинки вот эти вот маленькие, совершенно такие вот прозрачные.
1: Беззащитные.
0: Да, беззащитные, да. Капельки. Их просто сливать в ложку, которая у каждого таежника, причем себя уважающего, должна с собой присутствовать. Вот. Люди, как правило, используют либо железные ложки, либо вырезают их сами, обычно из кедра. Вот в эту ложку и пару таких ложек вот этой росы вам достаточно будет, такое ощущение, что вы напились, ну, литр-полтора воды за раз выпили. Просто-напросто воды вот столько выпили. выпили. Поэтому это, ну, не самая актуальная вещь. В общем-то, кому надо, тот, в общем-то, напился. Если, ну, вы, верно, если да. вы паслись на лугу, откровенно говоря, катаясь по сопке, то, в общем-то, это вам небольшой минус. И здесь я вам, меня рядом не было, и я как-то то так...
1: Ну, вообще, да, нам некому
0: я не мог, вам просто элементарно тогда подсказать, чтобы вы просто не, языки не пообрезали по различные травы и коренья там вот острые.
1: Да, там, кстати, некоторые острые попадались.
0: Да,
1: и, вот. Да, извините, Михаил Бенедиктович, вы что-то хотели спросить. Просто мне пришла идея в голову такая, что почему, например, таежники, когда идут в тайгу, да, просто не берут с собой, предположим, на поводке ту же козу. Ну, во-первых, это как бы ЭНЗ, она ходит до какого-то случая. Тут же тебе молоко, да, вот, вроде бы животное такое пролазное, то есть я даже знаю, что некоторые ползать могут, ползком передвигаться козы. Вот, взял его с собой на поводке, тащи там, да, тут надо, подоил, присел, холодно, лег, значит, обнял его под кедрач, чем типа согрелся, вроде бы как бы, и все живое существо, можно там поговорить с ним, в глаза посмотреть, опять же. Или я какую-то глупость, наверное, спросил, я вижу.
0: Да нет, в общем-то, ничего глупого, я отвечу просто-напросто. В моей практике был такой случай, один мой коллега, он, да, на самом деле, то есть вам, наверное, вот сказал как раз Васильевич про эту козу.
1: Вот,
0: наверное, нет. Скорее всего, он мог сболтнуть, потому что этот вопрос вы неспроста задали. Вы хотите меня просто-напросто поймать на чем-то хитром. Да, была такая ситуация, когда... Вот, кстати, поговорка «козе понятно», которая бытует на Алтае, она, в общем-то, оттуда и пошла по всей России. Когда охотник возвращался с козой из тайги, а все соседи по деревне, они просто удивлялись. «А что это твою козу медведь-то не задрал?» Вот, а он говорит, да вот, не задрал, медведь подойдет, и он, в общем-то, да, тогда троих, по-моему, медведей привалил, вот, так, сдобыл три шкуры, достаточно дорого их продал, вот, вместе с головами, вот, а коза, то есть, это да, в общем-то, друг и попутчик у него в данный момент, сейчас, кстати, это редко в нашей практике, потому что лучше, чем собака, ничего в тайге нет, а коза, он как-то так, потому что у него собаки не было, он взял козу, взял ее на ошейник, прицепил, и просто за лошадь и поскакал, лошадь оставил на зимнике, а сам пошел дальше вместе с козой. Коза, причем, была такая белая. Это вот, кстати, многих немножко так вырубало, потому что все думали, ну, что вот так, белая коза в такой вот зеленой тайге, в такой серо-зеленой тайге, она будет большой приманкой. И медведь, естественно, любой хищник, там, волк, там, рысь, она может прыгнуть, задрать козу. Заметно, охотник останется и без молока, без своей головы, и, естественно, без средств существования, соответственно. То есть он просто погибнет в тайге.
1: И плюс еще там морально будет срам, да, потому что да, потерял
0: да,
1: козу.
0: Да, да. И жена будет материть просто его. Когда да, она будет сидеть, ах, такой падла, ушел куда-то и козу пропил.
1: Как правило, коз зовут Зойка, я знаю, на Алтае. Типа Зойку
0: Зойка,
1: пропил, и все.
0: Зорька, Зайка, Зимка.
1: Ну, на Зе,
0: потому что это озвученные козы.
1: Зигмунд Фрейд, я помню, козла звали вот в Бийске-то на окраине. Помните, Зигмунд Фрейд? Как, позовите Зигмунда, да. Мы так... Зигмунд Фрейд, козел был такой, да.
0: А вы тогда еще купились просто на этот анекдот. Так вот. Вот, в общем-то, да, я завершу тему. Вот,
1: насчет белой козы.
0: Насчет белой козы. То есть, в общем-то, все, к счастью, закончилось удачно. То есть, это, в общем-то, уже за давностью лет, к сожалению. Сейчас, в данный момент, уже наверняка этой козы нет живых. Ее либо пустили на мясо, либо она сдохла своей смертью.
1: Либо бурку сделали.
0: Да, скорее всего. Либо бурку, либо какие-нибудь торбоза вот одевать, чтобы на ноги, чтобы ходить на лыжах по снегу зимой. Вот. А поговорка пошла именно оттуда, да. Вот, то есть, козе понятно, или, как еще говорят немцы, козе ферштейн. Вот. Это, то есть, вот так оно и есть. То есть это вот как-то так пошло. То есть мне это просто доводилось слышать от моих австрийских коллег.
1: Скажите, да, я вот сейчас хотел спросить, да, у Михаила Бенедиктовича. Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы занимались, в частности, ваша комиссия рекомендовала для употребления вот в тайге специальные как бы спальные мешки для таежников, отличающиеся от туристических мешков, в общем-то, не таким броским видом. Вот, раскрашенный в зеленый цвет, даже как бы под кедровый мох, на них сделан такой синтетический, чтобы таежник залегает, он мог как бы вот целиком слиться, я бы сказал, даже с грунтом.
2: С ландшафтом,
1: да.
0: Почвой, вы хотели сказать.
1: С почвой, да.
0: Потому что почва — это, в общем-то, начало всех начал. Это то, с чего мы начали наш
2: разговор. Совершенно верно. Но
0: да,
2: в
0: пожалуйста,
2: наше время
0: я не буду
2: почва переживать. Это уже стало ландшафтом. А среди местного населения мы ее называем грунтом. Вот. А к вопросу о спальнике, да, нами был изобретен таежный спальник. сокращенно ТС.
1: ТС, причем там несколько модификаций. ТС-8-97.
2: ТС-97.
1: А, тире-8 уже, да, извините. Да.
2: Вот, штрих А и штрих Б. Штрих А имеется в виду, это односпальный. То есть, когда один таежник спит в спальнике. Вот, и штрих Б, это когда их спят двое. Угу. Сами понимаете, это...
1: Вот, кстати, наш политик замечательный. Смотрите, как оживился.
0: Ирина, будьте добры. Вот.
1: Да.
0: Ох, пардон.
1: А, ну, так вот, ну, с другой стороны, да.
2: Да, я...
1: Продолжите о спальниках.
2: Хотел бы продолжить о спальниках.
0: Кстати, вот чехол от вашей оправы. Пардон, я вникаю немножко.
2: Вот, действительно, спальники себя оправдали. Вот, и наши исследования, которые мы проводили в тайге, показали, что двое в одном спальнике замерзают меньше, нежели замерзает один. Хотя были, скажем так, приятные исключения. Тот же Васильич, как его любовно называют в тайге, вот, он ни разу не замерз один. Вот, хотя из группы, которые участвовали в этом исследовании, вот, были такие, которые и замерзали тоже. Вот, и параллельно с этим было сделано открытие, что комары кусают более сексуальных людей. Более сексуальных людей. То есть... Кровь пьют они вот именно тех людей, от которых больше идет сексуальности.
1: А скажите, вот парадокс меня интересует, парадоксальность ситуации с тем, что почему в Алтайской все-таки тайге количество комаров намного меньше, чем в тайге Сибирской. Вот мы ездили в экспедицию в Сибирскую
0: тайгу. Я позволю тайгу, себе заметить, что, в общем-то, комаров на один кубометр... приходится, ну, я не знаю, там полкомара, потому что, то есть, это явление достаточно редкое. Есть такое насекомое, очень мерзкое, которое перед закатом, примерно часа на три поднимается, вот как раз, когда выпадает вечерняя роса, оно называется мокрец. Это такое достаточно мерзкое насекомое, оно кусает, как правило, нижние конечности человека, животных, там вот собак за нос, как правило, собаки теряют после этого нюх, и поэтому собакам надевают специальные такие марлевые намордники, то есть собаки выглядят безобразно, но с этим приходится мириться, к сожалению. Вот. Таким вот образом.
1: Но они
0: вот
1: выглядят не мерзее, чем токийские велосипедисты. Потому что это в Токио велосипедисты.
0: К сожалению, я не был ни разу в Токио, но вы могли бы себе представить, допустим, ну, как извините, сказать, бегемота вот в маске, как вот у хирургов. Знаете, хирурги носят маски.
1: Да, вы знаете, кстати, была совершенно грустная ситуация с одной овчаркой в Непале. Я в свое время работал, в общем-то, атташе в Непале. Вот. И там одну собаку укусила пиявка, действительно, в нос, реальная ситуация, и от чего она сошла с ума. То есть, ну, это было временное помешательство.
2: Пиявка?
1: Пиявка, да, из реки. Она пила из реки.
0: Пиявке стало плохо или собаке?
1: Собаке. И собака решила сделать суицид и выпрыгнула в окошко и сломала ногу. Ну, это что-то я не о том. Да, простите, так вот, что касается насекомых.
0: Мокрец, понимаете, да. Это мокрец. Это от слова, естественно, мокрый. То есть это насекомое, которое поднимается по росе, кусает за нижние конечности. То есть, в общем-то, достаточно такие болезненные укусы. И как-то это все так выглядит. Ну, некоторый ряд неудобств, он просто-напросто. Ну, а я, что касаемо себя и моих товарищей, моих друзей, с которыми мы, в общем-то, работаем в лесу, работаем в тайге, нам просто, честно говоря, плевать на всех этих мурашек, там, чего угодно.
1: А вот. Просто, вы знаете, я...
0: А комаров нет, я уверяю всех, кому когда-нибудь придется просто-напросто путешествовать по Алтаю, просто наблюдать его красоты, побывать в тайге. Бог даст, может быть, и где-то в моем лесничестве, на моем участке мы свидимся. Мне придется вас штрафовать. Конечно, я вас по этому поводу не пугаю, здесь просто разговор-то идет именно о насекомых. Ну, да, но, да, уверяю еще раз, комаров нет. Есть два комара.
1: Помните, Михаил Бенедиктович, мы когда с вами, по-моему, лет 5 назад, вот мы как раз после окончания, когда мы закончили вот кандидатский, защитили, да, Вот, мы обменились мнениями.
2: Диссертация тогда у меня была, совершенно
1: верно. Да, диссертация. Как раз червячные двигатели, то есть червячную передачу еще я вам делал, как шпаргалка. Да, ну ладно. Оно для вашего шагового двигателя, помните? Да, для изучения микроскопических пленок, как сейчас помню. Профессор, кстати.
2: Он сейчас до сих пор, это стенд на ВДНХ, он действует, работает.
1: Кстати, уникально вообще. Деньги ведь идут еще. Парадокс.
2: Буквально перед поездкой на Алтай от вас заходили, смотрели, и действительно этот стенд собирает очень много людей, которые хотят вот именно понять принципы червячного двигателя и, кстати, пошаговой системе работы V-образного движка.
1: И, кстати, Максим Антонович Грифель вот до сих пор шашлыками торгует на том же месте. Меня тоже это поразило.
2: Да что вы?
1: Ну, мы же вместе. А, вы же как раз отходили вот к руководителю стенда. Торгует Грифель до сих пор. Так вот, я хотел о Сибири немножко. Помните, мы обменились впечатлениями о нашей первой поездке в Сибирь, когда ночью из палатки было невозможно выйти, извиняюсь, просто по нужде, потому что сразу происходило облеплялово гнусом жуткое и потеря крови большая. И мы возили с собой, то есть уже потом с Фюратом мы все смеялись, почему, дескать, все вот опытные возят с собой шланги от стиральных машинок. А оказывается, они на ночь в палатку их ставили один конец, а другой выправляли наружу. Уже, извиняюсь, как бы малую нужду справляли, не выходя из палатки в этот шланг. И мы, как, так сказать, податливые люди на науку, с Михаилом Бенедиктовичем тоже шланги, а потом получили от жен каких-то... Помните, да?
2: Нет, я помню, как на вторую ночь мы один шланг в соседнюю палатку завели.
1: Это по ошибке было.
3: Да нет, скорее всего, надо полагать, это диверсия.
1: А потом
3: вам понравилось, наверное.
1: А потом-то с утра нам пришлось эту палатку ихнюю проковырять ножиком, чтобы шасла, дескать, у вас палатка дырявая. Не, ну а что сделаешь, кому охота?
2: Ну все правильно, они же не знают, какая там, какого цвета роса должна быть в тайге.
1: Не понимают вообще ничего.
2: Вот, и поэтому именно на желтизну, на которую, естественно, они обратили внимание, нам пришлось приводить много доводов, говоря о том, что лес зеленый, вода стекает, смола, ржавчина, вот эти вот коли металлические, все это дает...
1: Именно такой, почва, много магния, грунт, сказали. Грунт, одним словом, грунт. Ну что же, ненадолго прервемся, а затем, да, кстати, продолжим общение с
3: вот
1: нашими.
3: Да, по поводу, извиняюсь, шлангов, маленькое такое дополнение, вот. Да, один из моих студентов, в общем-то, да, пытался. Но это выглядело в виде диверсии. То есть, если смотреть вот как-то так на вашу историю, к которой я, в общем-то, никакого отношения не имею, это как-то да. Да, да, друзья мои, это как-то да. Я теперь понимаю, где вы научились этому. Мне было жутко неприятно. Простите, когда вам, грубо говоря, сад под бок среди ночи. Это вот, ну, как-то, ну, Александр, это началось-то все с вас?
1: Вам видней.
3: Ага.
1: Ну что же, слушай музыку.
4: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
5: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич, вы вообще закончили Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И, тем не менее, как-то вы вдруг работаете по специальности охотовед. То есть вы бы давно могли уже сидеть в каком-нибудь там министерстве мелиорации или там министерстве грунта и почвы, ходить с портфелем, ездить на Волге, а до того на другом автомобиле более почтенном. Вот. Но вы выбрали себе вот такую стихию зеленого буйства, это и атмосферы.
0: Да, это так на самом деле.
1: В чем же причина?
0: Причины, ну как вам сказать? Причина в том, что любой человек, он стремится к единению с природой, и как-то так это все происходит, что... Надоедает. Городской шум, да, я бываю в городах, бываю в столице редко, но это происходит. Вот. Бываю в столице Сибири, городе Новосибирске. Бываю в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске. Бываю в Бийске, Барнауле. То есть для некоторых это, в общем-то, совершенно недосягаемые какие-то такие географические названия, совершенно незнакомые. Но, тем не менее, это города. Это города вполне полноценные, с нормальным населением. Вот. А лес, лес, сама природа дикая, девственная, это то, к сожалению, то, что мы, в общем-то, сейчас, откровенно говоря, губим. Вот. И совершенно не нецелесообразно используем это все. Очень жаль, что подход к использованию, в общем-то, национального богатства, к которому относится наша тайга, он вот в данный момент такой. Но, к сожалению, это присутствует. И в то же время, к счастью, в общем-то, существуют такие замечательные организации, как Greenpeace, как общество спасения на водах.
1: Которые... Общество защиты памятников.
0: Это тоже, да. Которые вот, в общем-то...
1: Все-таки как бы компенсируют ситуацию.
0: Да, компенсируют. То есть они что-то делают, они как-то о себе напоминают, немножко так вот пенят там что-то такое.
1: Извините, Алексей Юрьевич, я помню, вот вы рассказывали о вашем немножко печальном опыте, вернее, таком эксперименте по вывезению Евгения Васильевича в Новосибирск. И по вашей попытке просто спустить его в метро и прокатить.
0: У человека просто-напросто до сих пор присутствует эта психическая травма. То есть он не понял, в общем-то, вот смысла эскалатора, то есть смысла передвигающегося ступени крыльца. Передвигающегося крыльцо.
1: А он так это назвал?
0: Да, он это сказал
1: крыльцо
0: так.
1: Едет?
0: Почему такое длинное крыльцо, такое шикарное крыльцо, и оно едет? То есть вот, вот так вот мне это был вопрос. То есть я его схватил в охапку, держал. В Новосибирске тоже есть метро, практически такое же, как в Москве. Но если в Москве станций очень много, то в Новосибирске станций всего около 15. По-моему, может быть, чуть-чуть меньше. То есть там строят что-то еще. Вот, то есть, но тем не менее, это, в общем-то, достаточно удобно. Вот. Если в Москве с метро человеку неосведомленному, в общем-то, легко запутаться, заблудиться и уехать не весь куда, то в Новосибирске, в общем-то, метро соединяет два конца города. Вот. Начинается с площади Калинина, которая называется метро Заельцовская. Ельцовка — это такая река, Ельцовка. Елец — это такая рыба. То есть вот чтобы как-то так название выстроить, чтобы людям было понятнее, да, нашим радиослушателям. Да, Александр? Да. Вот. И заканчивается метро на станции Студенческая. То есть такое немножко ругательное название. Слово «студент», оно вообще как-то так...
1: То же самое, что «бойцовская».
0: «Бойцовская», да.
1: «Студенческая».
0: «Студенчество», да, «бойцы», вот это все, да, присутствует, в общем-то. Вот. И поэтому вот Васильевич, вот, в общем-то, мой друг, коллега, приятель, соратник, вот это мне слово больше всего как-то так нравится, он этого немножко испугался. То есть он сначала не понял, зачем спускаться под землю, зачем вот это длинное крыльцо, которое едет само, почему как-то так вот, почему не нужно на него что-то ставить, что-то складывать вещи. У него с собой вещмешок, как, впрочем, и у меня, с различными там вещами. Вот. И поэтому как-то его это немножко шокировало. Вот. То есть вот такая вот история. И до сих пор он просто икает и материт меня последними словами по этому поводу. Вот. Потому что при нас, когда мы спускались по эскалатору, одна бабушка, которая тоже прибыла наверняка из провинции, вот, это как-то так бабушка, она везла какие-то вещи, и вещи у нее упали, и она как-то упала следом за ними, разбив себе лицо немножко. И на него, наверное, скорее всего, это вот подействовало немножко шокирующе. То есть и повышенный травматизм эскалаторов и, в общем-то, подвижность, слишком большая подвижность.
1: И скорость, кстати, тоже не маленькая.
0: Да, скорость не маленькая.
1: Такой медлительный достаточно жизни Васильевича самого.
0: Да, он сам по себе человек такой достаточно интересный. Я могу об нем очень долго и много рассказывать.
1: Можно я сперва, расскажу тоже свой один опыт спуска в метро? То есть как бы это было на, я не знаю, есть сейчас эта станция или нет, в Москве Колхозная, по-моему, она называлась. Я, значит, вышел такой молодой и хмельной вот из вагона и вижу такая картинка, эскалатор перехода. Стоит бабушка, ей, значит, там лет, может быть, 80, да, вот, и, значит, делает следующее действие. Она рукой толкает вот эту резиновую ленту эскалатора.
0: Да вы что?
1: Я был очень удивлен. Я думаю, что ж такая мощная бабка, а люди как бы все так ее обходят, встают на эскалатор и едут.
0: И
1: я...
0: при этом не понимают, что, в общем-то, старушка что... хочет добиться.
1: В дальнейшем, проходя мимо этой старушки, обходя, я слышал, ой, господи, ой, господи, ой, оказывается, старушка потеряла равновесие, упала, облокотилась на резиновую
0: и
1: ленту.
0: И пыталась восстановить равновесие.
1: Равновесие тем самым.
0: Ужас.
1: Вот ужас, ужас какой.
0: Ёлки-палки.
1: Вот, так что...
6: Вопрос о метро и о том случае, который вы рассказали, мне на память приходит тоже типичный случай 10-летней давности, когда вот... В Москву приезжают люди и встречаются с таким понятием, как эскалатор. Вот, я наблюдал мужчину...
0: Для многих это вообще звучит как ругательство.
6: Мужчину, который спускался в эскалатор, вот, и для него это, я не знаю, на первых ли минутах или потом доставляло наслаждение нажимать на ступеньки, которые бы
1: под его весом уходят туда.
6: Уходили. И вот я видел выражение его лица, с которым он сначала правой, а потом левой ногой нажимал на эти ступеньки.
1: А когда у него спросили милиционеры паспорт, типа спросили, как вас зовут, ваше имя, фамилия, он сказал, я каменный гость.
6: Ну что-то примерно так.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Проводится ли в настоящее время исследование по возможности выживания человека в тайге? То есть вы, наверное, помните вот всем известную историю с Мересьевым. Летчик такой был очень известный. И потом вышла книга Бориса Полевого, если я не ошибаюсь, называлась она «Повесть о настоящем человеке», где подробно описывалось, вот как этот Мересьев, соответственно, выживал в лесу. Мне так представляется, что в тайге условия выживания значительно тяжелее. И проводятся ли в настоящее время какие-то эксперименты, может быть, они секретные, вот, собственно, по выживанию. То есть находятся ли какие-то волонтеры или, может быть, люди, которые делают это за деньги, которые согласны, скажем, провести несколько месяцев в пустом пространстве, и какая-то группа специалистов, которые наблюдают, чем этот человек питается, чем он утепляется.
1: То есть какое-то амбулаторное исследование, попросту говоря, да.
7: Да.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Значит, я предлагаю сейчас сперва на ваш вопрос ответить Михаил Бенедиктович, затем Алексей Юрьевич, а потом, если позволите, немножко я поделюсь армейскими воспоминаниями. Да, спасибо.
6: Если мне не изменяет память, простите, как вас зовут?
1: Уже я выключил.
6: Окей. Если мне не изменяет память, в 64-м году именно на базе Генштаба Минобороны проводились такие исследования. В группу входило 7 или 8 человек. Значит, первые полгода они их просто забросили в тайгу и посмотрели, как они выживут. Выжили. На самом деле, при помощи всех подручных средств, которые у них имелись, а у них не имелось ничего. То есть руки, глаза, рот, ноги и туловище. Вот, они ковыряли, находили, выкапывали и выживали. Выживали. И все... 7 месяцев они находились вот именно в поиске. Вот, при помощи одного перочинного ножика. Спустя полгода, именно же с этими людьми был проведен следующий эксперимент. С их согласия одному из них были отрезана одна конечность, нога. Вот, человек пошел на этот эксперимент совершенно сознательно. Вот, он слышал, естественно, о Мересьеве, вот, слышал о той истории, которая с ним случилась, приключилась, это уже на слух зрителей. Вот, и действительно, и он тоже вышел именно с этой одной конечностью. В течение 6 месяцев он находился в тайге. Вот, и ничто ему не помешало обрести себя потом и в нормальной цивилизованной жизни. Вот, остальные 6 участников, к сожалению, отказались от того, чтобы им отрезали одну из конечностей, хотя им пытались объяснить, что это на время проведения эксперимента, то, что им потом будут сделаны совершенно нормальные протезы, импортные, ну, сами понимаете, 64-й год, что люди могли знать об импортных протезах? Да ничего. Это сейчас мы здесь практически на каждом углу встречаемся с таким понятием импортный протез. Рука, нога, палец. Для нас это стало совершенно нормально в реальной жизни. Тогда, в 64-м или 65-м году, я просто сейчас не помню, люди об этом мало знали. Естественно, они достаточно напрягались и не очень не хотели идти на это. Их что-то остановило, чтобы прийти к этому эксперименту. Один такой, простите, герой, он действительно согласился, и сейчас, насколько я даже знаю, думаю, он остался быть в тайге.
1: Я думаю, что можно его даже назвать легендарный, в общем-то, Арсений Махмудович Крым-Ереванский, замечательный наш естествоиспытатель.
6: Одна рука, одна нога.
1: Да, но это его кличка таежная, вот, но такая доброжелательная одна рука, одна нога.
6: Все относятся к нему с любовью, потому что он все, что делает нормальный человек, он делает одной рукой и одной ногой.
1: Ну, очень ловко. Ну что же, давайте послушаем теперь мнение Алексея Юрьевича Грищенко, его ответ на этот вопрос насчет экспедиции. Да.
0: Вопрос, в общем-то, достойный ответа, потому что, в общем-то, вещь достаточно практичная. Мало ли что с человеком может приключиться. Пример летчика Мересьева, он, знаете, как-то... Я думаю, что вообще персонаж вымышлен, это первое, но, в общем-то, тем не менее, очень красочно. То есть персонаж, сам Мересьев как таковой, именно эта фамилия, именно этот персонаж, этот военный летчик-истребитель, который попал там среди зимы в тайгу, обморозил ноги и вот таким вот образом дополз. То есть человек, по идее, выжил в тайге. То есть он там, насколько я помню из этого литературного произведения, застрелил медведя последними там 5 пулями из пистолета ТТ. В общем-то, здесь тоже немножко неправдоподобно, потому что профессионалу-охотнику, любому уважающему себя браконьеру, медведя проще всего застрелить из обыкновенной двухстволки метров с 15, и причем самый такой самой тяжелой пулей. Потому что пули, которые, вот, насколько я знаю, пистолет ТТ, он калибр 7,62. Это пуля, которая просто-напросто медведя прошивает. Вот. Он же, в свою очередь, там его застрелил. То есть как-то так. Ну, бог с ним, почет ему и уважение, если он это сделал. Но, тем не менее, что касается выживаемости в таких экстремальных ситуациях. Здесь... Существуют, в общем-то, да, специальные курсы, то есть мы в данный момент просто не располагаем средствами к финансированию, чтобы готовить своих егерей на уровне, ну, хотя бы армейского спецназа России. Вот, это достаточно дорогое удовольствие, и чтобы подготовить егеря, либо геолога, либо кого угодно, человек, который работает в поле, работает в тайге, это нужны очень большие затраты. К сожалению, эти статьи пока в правительстве Республики Алтай просто не обсуждаются. И большинство людей, которые работают и вместе со мной, мои коллеги, они, ну, те люди, которых можно назвать энтузиастами. Вот таким вот образом. Вот. А что касается вообще специальной подготовки, то здесь, как говорится, тайга научит, тайга подскажет. Вот так. Или просто-напросто спрашивай у старших товарищей. Вот такое вот небольшое резюме. Вот. За звонок вам огромное спасибо. Я думаю, мы вдвоем как-то так наиболее полно ответили. То есть могли чего-то недосказать.
1: Ну, еще могу я дополнить,
0: да, если Александр,
1: вы не против.
0: Да.
1: То есть в свое время как бы мы с моим хорошим товарищем Вячеславом Яковлевичем Конягой были заброшены, в общем-то, тоже под Адыгеем как раз это происходило. На 2 недели нас забросили. Нам, значит, дали 2 вещи на двоих, значит, это, вернее, 3. Это 2, значит, антидристийные таблетки, такие, которые нужно кидать в болотную воду, дабы как-то производить дезинфекцию, значит, этого дела. И такой набор толовых шашек, которым мы должны были взорвать что-то, чтобы это что-то съесть. Мы взорвали как раз морала тамошнего. Только вот по истечении 2 недели, когда целиком оголодались. Плюс у нас не было незащитных сеток от москитов, ничего подобного. Вот. При этом, как бы еще хочу сказать, что страшная вещь — это понос в тайге. Извиняюсь, что я, может быть, так вульгарно, но сразу покрывается все тело коркой, и пройти какое-то количество больше там 16 километров уже просто нереально, потому что все натирает. Поэтому где-то нужно как-то мыться. Найти воду тяжело. И нам приходилось просто плевать друг на друга, чтобы хоть как-то создать эту влагу жуткую. Вот. И вообще как-то обходиться совершенно, на мой взгляд, сейчас экстремальными, дикими вообще вещами. Но потом мы подорвали, значит, морала, толовую шашку вот этой, и привезли всем мясо. И мы были герои.
6: Простите, Александр, да. А ваш рассказ о великой канатной дороге именно оттуда пошел, из-под Адыгеи, когда вот начался эпидемия поноса, или...
1: Да, это у местного населения происходило. Дело в том, что как раз наша воинская часть, в общем-то, была призвана охранять санитарную часть. Ну, там же всякие бывают ситуации. Мы должны были осуществлять наружную охрану медсанчасти, которая занималась этим явлением, этой эпидемией. И в то же время мы должны были вычислять местных жителей по канатным дорогам, потому что они, в общем-то, разбегались. Вот. И, естественно, на бегу с ними происходило это.
6: Но вот именно есть, при наличии поноса разбежаться куда-либо далеко просто невозможно.
1: Дело в том, что они были обезумевшие. Вот, и бежали сломя голову. От горя вообще. То есть это же была дикая вещь. Их несло со страшной силой. То есть практически земледелие встало на полный ноль. То есть,
0: тем более сломя голову вообще, да, ничего не происходит.
1: То есть мы производили отлов. Так, у нас была так называемая типа операция «Паутина». То есть когда как бы каждое подразделение шло по своей нитке этой паутине в поисках вот аборигена, который вот, собственно, скрылся туда, в бурелом.
6: Был на тот момент обладателем поноса.
1: Да. Вот носителем так. этого
6: и,
1: вируса.
6: И, может быть, вы сможете рассказать действительно, а что потом с ними происходило?
1: Ну, вы знаете, происходила депортация, в принципе. То есть как бы под видом длительного такого лечения в изоляции происходила, попросту говоря, депортация. Вот. А затем в тех местах, куда их депортировали, там, во-первых, надавали консервированные компоты, что, в общем-то, тогда была ценностью большая. Многие из них оседали, как правило, на таких должностях. Либо это были консьержи, да? Вот. Либо как бы воспитатели детских каких-то там яслей и так далее. Вот, мало кто из них хотел вернуться обратно. Вот мы под Санкт-Петербургом в основном, вот это была база, куда мы их расселяли.
0: То
1: вот,
0: есть из самой Адыгеи под Санкт-Петербург, то есть да, там да, светило да, науки, да, скорее
1: да.
0: всего.
1: Это было в глубокие еще такие времена. То есть,
0: это
1: когда,
0: советские.
1: Вот эта миграция была, в общем-то, естественным процессом.
0: И, ну, кстати, я позволю себе заметить, в прессе об этом не было сказано ни слова, потому что операция, я думаю, это была секретная. Вы служили в какой-то секретной совершенно закрытой
1: это
0: части.
1: Это внутренние войска, да.
0: То есть это внутренние войска, но спецподразделения, наверное, совершенно. То есть ликвидация таких вот эпизоотий.
1: У нас, в принципе, были такие обычные петлички с молотками, железнодорожные войска.
0: То есть вы, грубо говоря, шифровались просто-напросто.
1: Ну, в общем, приходилось.
0: Ну, да.
1: Меня всегда удивляло, почему в генштабе сухопутных войск очень много моряков. Ну что же, послушаем телефонный звонок.
0: Да, кстати.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, а у него есть значок БАМ-1, БАМ-2?
1: БАМ-1, БАМ-2?
8: Да.
1: А это вы обращаетесь к Алексею Юрьевичу или к Михаилу Бенедиктовичу?
8: Sorry.
1: Ага. Вы знаете, sorry сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что там пришла новая фура, и он вышел на разгрузку. Когда он вернется, мы этот вопрос ему передадим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте. Я вас опять беспокою. Я вот тут проблемы выживания. Угу. Вас интересовался. У меня, вы знаете, еще такой вопрос вот очень интересует. Это тайга и искусство как таковое. То есть во многих произведениях искусства тайга представляется чем-то таким безбрежным, романтичным и, в общем-то, таким, ну, я бы сказал, такой субстанцией как бы более сильной, нежели вот человек. Вот, что попав в тайгу, как бы она, ну, не то чтобы пожирает, а человек бессилен перед тайгой. Вот. Какие сейчас основные проблемы стоят перед народонаселением, которое, так сказать, там обитает, с точки зрения, так сказать, победить тайгу? Вот есть что-то такое в тайге, что еще человеком не побеждено, скажем так? То есть вот человек еще не одолел какие-либо стихийные явления или, может быть, каких-то особенно злостных представителей там флоры, там, я не знаю, фауны?
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. На этот вопрос, как, в общем-то, практика, ответит вам Алексей Юрьевич Грищенко. Спасибо.
0: Вот ситуация такова, что касается этого вопроса. Значит,
3: вот ключевое слово этого вопроса, оно мне как-то так немножко запало. Победить какие-то стихии. Во-первых, самое первое правило, с тайгой не надо бороться, с ней надо сжиться. Это большой целостный организм, не нужно побеждать. Вот, нужно сжиться, нужно ее беречь, любить, вот как-то так, вот просто стать единым целым. По поводу искусства. Вот, то есть вы подразумевали художников, которые рисуют тайгу. Кстати, тайгу нарисовать и передать на холст, на бумагу, как угодно, практически невозможно, вот именно до деталей, до мелочей. Вот, сложность лишь в том, что она переменчива просто. Здесь уже просто такая пошла философия, можно как-то об этом сидеть и полемизировать часами. Ну, как вы представляете себе просто-напросто, вот я вот так вот сам себе задаю этот вопрос даже, просто как нарисовать полено с одной стороны, с другой стороны. Да, в этом есть своя красота. Можно что угодно называть. Можно практически вот там морала нарисовать. Но каждый его видит по-разному. Кому-то он будет противен, кому-то нет. Кто-то привык к асфальтовым дорогам, кто-то просто к узким тропкам. Поэтому что касается искусства в виде художественного, вот, то здесь как-то, да, есть специалисты, но это все фрагментарно, это как-то так немножко, как же, господи, слово-то я не могу подобрать, ну ладно, бог с ним. Вот. А что касается искусства в смысле вокальных жанров, то о тайге, в общем-то...
1: Нет, извините, что я вас перебиваю, Алексей, да-да, Юрьевич, то есть, может быть, тут взять не вокальные даже жанры, а вот есть такое понятие, как наскальная живопись, а да, есть такое, как кедровая живопись, к примеру.
3: Кедровая живопись, то есть, в общем-то, да. Начну с наскальной, просто-напросто, да, с наскальной
1: живописи. Мы, кстати, наблюдали вот, да, в одной
3: именно
1: из пещер.
3: Там видели, да, вот одной из пещер, вы видели наскальные рисунки, кстати, да, да, по срокам эти рисунки, это, в общем-то, примерно 4-5 тысяч лет, вот, нашей эры или до нашей эры, я вот сейчас вот как-то так немножко сбиваюсь, из меня слабый историк, и поэтому, ну, в общем-то, это ничего страшного, потому что у меня основная специальность...
1: В общем, древние поняли, они все,
3: да,
1: равно
3: очень древние, крайне, причем, да, сделаны они совершенно непонятными красками, до сих пор ученые бьются над этим своими светлыми мозгами прямо об стену в своих лабораториях, и, в общем-то, догадаться не могут, чем же это все равно нарисовано.
1: Причем, поскольку народу в тайге, да, очень мало, то доступ к этим вот рисункам открыт совершенно свободен. То есть, мы, правда, пришлось нам добираться там и на вездеходе, затем на,
3: да,
1: лошадках.
3: Да,
1: то есть, мы,
3: да,
1: как бы с трудом, да, туда пробились. И пешком там еще пришлось в поводу вести коня.
3: Да.
1: Вот. Извините за поэзию.
3: Ну что ж, поэзии-то, в общем-то, никакой. Таежной поэзии, как таковой, я лично не наблюдал. По поводу живописи, в общем-то, этот вопрос был затронут. По поводу вот каких-то стихосложений, эпосов, там, вот это, в общем-то, да. Алтайский народ, он достаточно богат в этом отношении. Но, к сожалению, я как человек по национальности русский, я вот знаю только название своей любимой газеты. Просто название своей любимой газеты, которая выходит. То есть это есть... «Молодой алтаец», и есть еще такая вот газета, называется она «Звезда Алтая». Это на алтайском языке звучит как «Алтайдын Чолмуны». Вот таким вот образом называется газета, то есть достаточно такое перспективное издание. Вот.
1: То есть это типа «Вечерней Москвы», наверное,
3: ну,
1: да, или «Московского
3: комсомольца»? Что вы, нет. В общем-то, знаете, это похоже на «Мегаполис Экспресс» немножко. То есть, вот, да, то есть, вот таким вот образом. То есть это полноцвет, это полный формат, это вот такая вот замечательная газета, интересная. Но интересна она лишь тем, кто читает на алтайском языке. А алтайский язык, я, к сожалению, к великому сожалению, просто-напросто, я не прихватил из гостиницы номер последней газеты. В общем-то, я так и брал почитать немножко. Вот, то есть я читаю, но, к сожалению, не понимаю, что там написано. Но мне просто нравится алтайский язык. Просто такой певучий язык, очень интересный.
1: А не могли бы вы нам по памяти, может быть, какое-нибудь стихотворение прочесть на этом языке?
3: Что нет, вы, понятно, нет, сами. Скорее всего, нет, сейчас,
1: ладно,
3: нет.
1: Да.
3: То есть у меня даже с собой даже вот и... Не ту, я не взял не тот вещмешок просто-напросто, в котором сборник стихов великих.
1: Ну, смотрю, у вас в этом какие-то пробирки.
3: У меня есть...
1: да.
0: Это да, это совершенно не касается вообще никакого вопроса, и вас в том числе, поэтому не суйте нос.
1: Да, вот. Хорошо, я уберу его, да.
0: Помимо того, что Алтай, в общем-то, это как-то так, это шорские вещи такие вот, то есть шорцы, это те же алтайцы, только немножко северней, вот, а горная Шория, в общем-то, для многих москвичей, это слово совершенно такое, вот Шория, оно как-то, что за Шория, то есть какое-то созвучие и все, так как-то красиво звучащее слово. На шорском языке я, в общем-то, как-то так шутки ради, либо ради разнообразия, в общем-то, ну, мог бы спеть песню, но, к сожалению, у меня нет шорских инструментов, хотя песня достаточно легендарная, и мне ее просто мой один знакомый тубалар спел. Тубалары — это одна из разновидностей национальности, в общем-то, которые населяют Республику Алтай. Вот такая вот ситуация у нас по искусству и прочим-прочим разностям. Вот такие вот дела.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
10: Вы не могли бы сказать, осветить такую проблему, как проблема бездомных людей в Алтае, то есть бомжей. Как с этим обстоит дела? Еще вопросик. Если можно, рецепт алтайской самогонки.
1: Спасибо. Но на первый вопрос, я думаю, ответит Михаил Бенедиктович Топтыж, поскольку все-таки комиссия, региональная комиссия по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая ставит перед собой и обсуждение этих проблем, в частности, алтайских бомжей. Сокращенно А и дальше бомж. А-бомж. То есть, ну, вы знаете, есть М-бомж, А-бомж, П-бомж, Г-бомж. Это гомельский бомж. Вот. А вторую, как бы, тему, я думаю, нам гораздо более широко раскроет Алексей Юрьевич, да, насчет самогона.
0: Да, я согласен.
6: Ну, если возвращаясь к первому вопросу о бомжах в Алтае, там этот вопрос, я бы не сказал, что стоит так остро, как в Москве. Вот, чердаков, конечно, в Москве больше, но, сами понимаете, Алтай — это чуть побольше, чем вся Москва, и место там найдется каждому. Вот, выделяются им и делянки бомжам, вот, и участки, вот, и кедры. Вот, все выделяется для того, чтобы бомжи, ну, сейчас же у бомжей существует своя философия, они называются бомжами только для того, чтобы, они как бы цыгане. Цыгане — это древний род, а бомжи — это что такое уже более современное. И поэтому, естественно, все эти участки, дома им не нужны. Им больше по кайфу, чтобы слоняться
1: по сопкам.
6: По сопкам. Вот, уйти куда-то за соседнюю сопку и посмотреть, а что там.
1: Например, найдут саклю, вот сакль дом.
6: Да. Вот. Они там останавливаются, они там могут переночевать день-два, могут быть зависнуть и на месяц, и на два. А так, чтобы на постоянку, они, естественно, это не их философия.
1: Нет, а насколько пополняются ряды именно вот таких как бы промысловых таежников из бомжей? Предположим, вот он в городе квартиру продал, пропил, ему куда подаваться? В городе холодно, естественно,
6: Алтай.
1: Он идет в Алтай.
6: Алтай, да.
1: Вот, и он там занимается все-таки вот именно промысловым ремеслом, то есть добычей соболя из рогаток специальных. Это, кстати, это уникальная вещь, что эти американские рогатки и туда, в общем-то, дошли, в принципе, с прицелом, да.
6: Первое, что они начинают, это, естественно, это добыча кедра. Вот, если местное население кедра добывает, стуча молотком по стволу кедра, то...
0: Шишки имеются в виду, шишки.
6: Шишки, там это называется шишки. Вот, то вновь прибывшее население, естественно, пытается молотками попасть именно в сами шишки.
1: То есть, как бы не обладая большим опытом сбиву шишек. Кстати, это называется, в принципе, это не шишки, а шишкач еще. Кедрать, шишкач.
6: Шишкбол. Шишбол. Местное население это называется.
1: Шишбол. Шишбол. На шишбол, да.
0: Да, то есть...
1: Это молодежный сленг у них, как бы.
6: Местный сленг, совершенно верно. Вот. Ну, естественно, со временем они привыкают и уже начинают бить...
1: Уже метко
6: как молотком, да, по стволу дерева. Вот. Не всегда, конечно, это кедр, но на то они и бомжи.
0: Ну, если иногда ломается молоток, они бьются сами в пьяном виде. А вот алтайцы, народ такой, я извиняюсь, что, в общем-то, как-то так вклинился в ответ в этот вот на заданный вопрос, на первую половину. Но, тем не менее, в пьяном виде алтаец, это вот именно, я что говорю, не тубалар, именно вот эта смесь русского с алтайцем, а алтаец вообще конкретно, это монголоидный, монголы с казахами. Вот
1: бурят.
0: Вот так. Нет, бурят, бурят это еще опаснее, чем алтаец. Вот. Алтайцы, они сами по себе, они готовы за кружку самогона продать маму родную. То есть в моей практике был случай, когда мне просто-напросто, это я по молодости лет просто-напросто участвовал с командой города Новосибирска в Кубке мира, в Чуэрали, это в 1988 году, если мне не изменяет память. Тогда замечательные американские спортсмены съехались, в общем-то, так и вообще люди со всего мира. Вот, и тогда, когда мы забрасывались именно в верховье Чуи, это, не путайте, пожалуйста, с той Чуйской долиной, где растут наркотики и прочие разные такие вредные отравляющие вещества. Наркотики – это плохо, элементарно, вот. То есть,
6: Алексей,
0: Алтай...
6: простите, вам да, там да, продали маму или нет?
0: Маму почти продали, маму, то есть, не привели за ручку, а привезли мотоцикл. Отдали мотоцикл лишь Юпитер, и, а за это люди получили кружку самогона, самого дерьмового, то есть... Один наш товарищ, который с нами присутствовал, он плохо гнал самогон. Вот. И поэтому тот человек, который выпил кружку этого самогона, он тут же упал, мы думали, что он помер.
6: Простите, мы хотим уточнить, это оказалась ваша мама или все-таки мама того человека, который вам ее продал за кружку самогона, Алексей?
0: Нет, вы немножко... как-то так вот...
1: Ну, в общем, это уже сейчас не важно.
0: То есть сейчас уже про маму как-то вопрос снимется, потому что алтайцы готовы продать свою маму за кружку самогона. То есть это просто, это образ.

0: Мутноватое такое, естественно, без газа, мутноватое, на вид нелицеприятное. То есть вот литр достаточно выпить, чтобы немножко так шумнуло в черепе, просто-напросто. А самогон, это уже, в общем-то, пошла, уже это называется арака. То есть это вторичный продукт, двойная очистка.
1: То есть уже тонкие технологии.
0: Да, то есть это национальный напиток. Вот, то есть он несколько напоминает по крепости, как-то так близок к водке, но вонюч. Но, тем не менее, когда нет ничего, особенно застойные годы, когда повырубали все виноградники, и импорта на Алтай водки, в общем-то, не было, люди только это и делали. То есть вот такая вот ситуация. И рецепт самогона, он не то чтобы в секрете, а я как человек, который доверяет прежде всего продуктам, я имею в виду спиртные напитки, которые производятся на государственных предприятиях, поэтому я, в общем-то, как-то так призываю вас просто элементарно не рисковать, иначе, если вы что-то там свое намудрите, вот, то, в общем-то, будет плохо бобо голове и кака в желудке, ну и можно просто сандалии отвернуть.
1: То есть начнет пучить.
0: Да, и это тоже, нет, вначале, кстати, пучит, а потом таращит потом.
1: А скажите, Алексей, да, Юрьевич, существует легенда, это нам пишет письмо Зинаида Валентиновна Буй, пенсионерка, наша постоянная радиослушательница. Она интересуется о таком напитке чуй-чуй.
0: О, Александр, кстати, вот вы мне напомнили, вот, кстати, вот несколько ингредиентов. Вот этот я рекомендую просто всем. Просто от лица радио «Эхо Москвы». Я просто дарю этот рецепт москвичам, всем до единого. И с превеликой радостью я просто сообщаю этот рецепт. Потому что вещь, этот напиток чой-чой, не, как вы сказали, чуй-чуй.
1: Это так «Буй» пишется. Это
0: вы просто
1: транскрипция «Буя».
0: А, это вы вот так вот.
1: Да.
0: Ну, это ничего страшного. Тем не менее, я с удовольствием доведу до сведения наших замечательных радиослушателей, людей сильных и внимательных, которые просто-напросто в данный момент, прильнув ушами к своим наушникам, к радиоприемникам, которые не спят и просто
1: вот внимают.
0: Просто нас внимают. Да. Да. Слушайте и записывайте. Для того, чтобы записать, возьмите в правую руку ручку. Вот, в левую руку можно взять ножку от стола, если она у вас отвинчивается. Но это не столь важно, потому что к делу не относится. Итак, внимание. Нужно взять элементарный хороший чай, просто-напросто. Я для этого рекомендую чай, который называется «Ахмат». Вы его можете приобрести, ну, практически в любом уважающем себя магазине. Достаточно взять чай English Breakfast, вот этот вот чай, именно эту марку, потому что он наиболее крепкий, наиболее такой темный. Вот, нужно взять этого чая, там, неважно, какую фасовку вы приобрели, вот, и взять, естественно, чайник, либо турку, либо кастрюлю, что угодно, ковшик, в чем вы будете кипятить воду, чтобы заваривать этот чай. Значит, заваривайте этот чай, чтобы он был крепкий. На вот этот объем, если, допустим, вы завариваете на 1,5-литровый ковшик, да, вот, нужно высыпать примерно 15 ложек столовых сахара.
1: Вот, либо,
0: да, это должно быть очень сладкий, насыщенный раствор. И в этот вот раствор, то есть у вас 1,5-литровая исходная емкость, естественно, этот раствор уже должен быть 1,5 литра, он должен быть готов. Значит, вы эти 1,5 литра предварительно делите напополам. То есть это получается половина, это 700 грамм.
1: Кстати, вот где-то вот так, вот такая пропорция.
0: Нет. Вот, кстати, здесь на ходу его изготовляют. А затем можно в этот объем приобрести бутылку водки хорошей, просто качественной водки. Можно кристалловскую, можно какую угодно.
1: А спирт?
0: Спирт – это тяжелее для здоровья. Лучше всего водку. И в соотношениях 1:1 сладкий, насыщенный, горячий, только с огня раствор – это самое хорошее средство для теплой дружеской компании. Пить нужно из одного ковша всем, либо из двух маленьких ковшей, пускай их по кругу. Я вас уверяю, эффект вы получите, ну, буквально минут через 10, ну, максимум 11.
1: А каково состояние
2: за каламбура? А аффекта не получится.
0: Аффекта не будет.
1: Да, вот я тоже хотел понять, насчет бодуна и так далее.
0: Да, с этого не бывает, как правило. То есть это нормальное состояние такое, такая эйфория. Вот, то есть это компанейская беседа. Кстати, попробуйте. Вот, и я тоже с вами, потому что время взбодрится, но вот я еще готов пообщаться с нашими радиослушателями.
1: Поднимаем телефонную
0: трубку. В общем-то, вот он, этот рецепт. То есть это рецепт, который люди используют уже очень много. Вот, легенды по этому поводу различные присутствуют. Но, в общем-то, цитировать я их сейчас не буду, потому что они слишком сложны, потому что это на алтайском.

0: языке. Итак, это я только что вам сказал рецепт напитка чой-чой. Он в любое время дня и ночи, зимой и летом, просто-напросто. То есть крепкий сладкий чай с водкой.
1: Также вот. Можете заказывать этот напиток в ресторанах, если его там вам не подадут.
0: Да, значит, это плохой в ресторане Прага, это, в общем-то, все должно быть. Если вам его там не подадут, то просто стучите по столу.
1: Или хватайте стула, выбивайте стекла, собственно.
0: Да, вот особенно вот с лицевой стороны, с входа, где стоит мужчина в форме, такой симпатичный,
1: кстати,
0: с сельбантами.
1: Они должны даже стать по названию. Например, он к вам подходит, вы говорите, мне, пожалуйста, чой-чой. Если он спрашивает, что это такое, то прям сразу стул молча и все.
0: Да, и можете закатывать скандал и кричать, приведите жалобную, принесите жалобную книгу, позовите
1: и
0: менеджера.
1: Привезите метродотеля.
0: Да, вот.
1: Поднимаем телефонную трубку.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я скажу, что вы внимательно слушаете.
1: Рассказывайте.
2: Знаете, вообще-то безрадостная картина. Я, к сожалению, не сначала вашу передачу, то есть ваш разговор слушаю. Ну, во-первых, тому человеку, который задал вам вопрос по поводу покорения тайги, по-моему, вся земля уже покорена человеком, и уже дальше уже некуда. И остается только оставить, что земной шарик, остановись, я с тебя сойду. Но теперь у меня такой вопрос. Как же так? Природные алтайцы, те, которые, вы говорите, не аборигены, бьют по кедрам палкой. Ведь кора портится, деревья портятся. Они что, вообще не хозяева этой земли? Они пришли? Я говорю, что я не сначала слушал ваш разговор, поэтому я не поняла.
1: Понятно.
2: Еще один вопрос такой. Есть ли у вас там пожары? Потому что ведь пожары каждый год жуткие по всей тайге. Я не про Алтай. И еще один вопрос. Когда-то там делали направленные на Алтай атомные взрывы, ну, кто-то так игрался, хотел узнать, что получится. Как вот со всем этим?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что вот все-таки мы предоставим право ответить, наверное, Алексею Юрьевичу, да, поскольку он, в общем-то, человек из тех мест и на практике знает все эти вопросы. Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
0: Значит, спасибо за вопросы. Вопросы очень актуальные на самом деле. Вот начну с самого простого, и который вы, наверное, не поняли. То есть по поводу...
1: Колотилова палка.
0: Вот да, почему вот так вот бьют по кедрам и тем самым сбивая кору. Дело в том, что кедры вековые, которые, в общем-то, плодоносят, им это, в общем-то, не страшно. Достаточно, ну, 3-4 ударов, чтобы зрелая шишка упала, и затем собирают. Это старый способ. Ну, а так в основном люди просто лазят на вершину кедра и уже именно стрясают их с веток, что менее болезненно. Вот. То есть практически вот такими вот легкими щелчками.
3: Простите, Алексей, на самом деле пришлось недавно наблюдать такую картину, будучи в Алтае. Умельцы действительно вот из местных населений, которые оберегают кедры, они в последнее время стали обтягивать кедр
1: матрасом.
3: Матрасом, да.
1: Мы его вот, наблюдали, что матрас обтянутый, собственно, удивительно.
3: Кору кедра и начинают периодически бить по нему палками.
1: А помните, причем, Михаил Бенедиктович, это смешной плакат вот во въезде вот на этот хутор таежный, где «А ты обмотал свой матрас вокруг кедра?» И вот этот буденовец.
3: Да. «А ты обмотал ли кедр?» Матрасом.
1: Да.
0: Вот. Дословно. И на следующей части этого вопроса я просто хочу ответить. Значит, по поводу пожаров. К сожалению, лето в этом году выдалось дождливое, и пожары, к счастью, нам не грозят. В общем-то, были такие эпизодические возгорания, но, к сожалению, с помощью местных егерей и общественников, в общем-то, народных дружин, которые так вот не в совсем глухой тайге, а, в общем-то, эти вещи пришлось ликвидировать. В общем-то, ну и пожарная авиация как-то немножко помогла. Вот, то есть этот вопрос как-то так автоматически был снят. Нам это не грозит, кедры останутся целы, мы природу не загубим. Теперь по поводу направленных атомных взрывов. Честно говоря, для меня это какая-то новинка. Новинка просто. Как так могут быть направлены ядерные взрывы? Я в свое время как-то так был в армии, служил. Я знаю, что такое направленный фугас. Это, то есть, взрыв, который в одну сторону взрывается.
1: Направленные траншеи,
0: да,
1: все знают.
0: Направленные траншеи, там какой-то там вот еще что-то такое, какие-то военные такие понятия. А здесь направленный ядерный взрыв. То есть, в общем-то, Казахстан от Алтая недалеко. Семипалатинский полигон тоже. Но те выбросы от взрывов, которые в последние-то, в общем-то, несколько лет, я сейчас, к сожалению, не хочу на этом заострять внимание, не знаю, сколько мы не видим испытания ядерного оружия, но это не актуально. Вот. Поэтому, в общем-то, я могу сказать, что на территорию Алтайского края, то есть в район Телецкого озера, в район озера поселка Артыбаш падают, в общем-то, части ракет-носителей. То есть самый последний запуск, когда нашим несчастным космонавтам послали смену, я лично этот запуск наблюдал. Зрелище, естественно, красивое, но когда вдумываешься о том, какая, простите, гадость сыпется тебе на голову, когда сгорают вот эти вот топлива, то, в общем-то, да, немножко как-то так страшно. Да, неприятно, Александр, на самом деле неприятно. Да. Хотя зрелище очень красивое, и люди несведущие, что, в общем-то, такие вещи там происходят. Помимо таких пусков, которые мы с вами, о которых мы с вами узнаем из прессы, из телевидения. В общем-то, есть еще и испытательные, есть катастрофы, которые заканчиваются. То есть, а в советское время, когда обо всем молчали, так просто люди строили себе из запасных частей вот этих вот ракет-носителей, сараи, коровники, зимники. То есть это...
3: Коттеджи.
0: Да все что угодно. То есть они даже перекрывали крыши своих коттеджей. Вот там вот даже сакли даже. Я видел саклю одну. А это магниево-кадмиевый сплав. А это радио
1: радиоактивные склад, вещи, да.
0: И дети рождались уродами совершенно непонятными, там, с семью пальцами, там, с тремя руками, там, с одной головой, но зато без одного глаза. Вот. Поэтому вот этот вопрос вот таким вот образом. Я думаю, кстати, я ответил подробно на все ваши вопросы.
1: Еще такая немножко тема. Не коробит ли вас лично, как вот выходцы из тех мест, попросту говоря, вот такие явления, как-то связь вообще самого понятия Алтай с какими-то техническими достижениями? Вот, например, известная связь Алтай была, да, такая вот, по которой пользовались сотрудники разных служб, потом уже кто хотел, были параллельные номера и так далее. Угу. Ведь, по идее, вот, ну, назвали эту связь Алтай. Сразу у людей ассоциация вообще с Республикой Алтай, как с каким-то стратегическим сверхзасекреченным участком, где подводные лодки базируются.
0: Абсолютно ни одной подводной лодки в Алтае нет. В общем-то, единственная там страшная вещь — это укрепрайон на границе с Монголией. То есть там врытые танки стоят, избы такие, милая деревня, хотя там живут только, ну, практически два взвода солдат. Вот. И врытые танки, накрытые избами. Вот и все подводные лодки. Я не знаю, о чем еще тут люди рассказывают, поэтому я постараюсь развеять все ваши сомнения. Вот. Вот такая ситуация. По поводу вот этой системы телефонной Алтай, один из разработчиков этой системы, этой транковой системы связи, в общем-то, этих мерзких автомобильных и очень неудобных телефонов.
1: Ужасно.
0: В общем-то, да, это все что угодно, вплоть до телефона автомата в машине приходилось некоторым людям возить, там, прям с двухкопеечными монетами, насколько я помню.
1: Было такое, мы устанавливали одно время.
0: Вот это вот, мне рассказывали, что вот водитель сломал ногу вот так вот, запнувшись, когда запутался.
1: Прям вылезла кость, и муха сидела. Мы были все в шоке вообще от этого.
0: Вот, ну, давайте это не к тому.
1: Да, не будем,
0: мы же пьем чай-чай, в общем-то, напиток.
1: Не будем.
0: Напиток алтайский. Как он, кстати, у вас?
1: Очень хороший.
0: Вообще бодрит. Вот. И разработчик этой системы, по-моему, если я не ошибаюсь, был сам родом из Барнаула, ну и просто взбрело ему в голову, сказал, вот назову ее Алтай. Жил бы он в Мексике, он бы ее назвал, допустим, Мехико. Вот.
1: Или Сан-Палермо.
0: Да, вот что угодно, хоть Сан-Бенедетто, как в Италии. Вот. Или жил бы он в Новосибирске, назвал бы там Опи. Вот,
1: то есть, в принципе,
0: никакой разницы, ничего к этому, да. Вот на тот вопрос, который вы задали, я абсолютно ничего такого зазорного не вижу. Вот такие вот, вот так обстоит ситуация. И я думаю, еще один телефонный звоночек какой-то не будет совершенно.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня к вам два вопроса.
1: Говорите.
4: Вот. Первый вопрос, но он немного не по существу, именно к вам, как бы. Да. Вот. Но. Меня сегодня как бы замучил вопрос, вот, вернее, на меня напала небольшая амнезия, на типа того, как бы, я не помню, как вот зовут первого грузинского космонавта, вот,
1: его
4: который
1: зовут,
4: был когда-то...
1: Туйчи вас... Мамукевич Пёр.
4: Как?
1: Туйчи Мамукевич Пёр.
4: Во, ну, наконец-то.
1: Да, это мой хороший друг, кстати, он в ближайшее, может быть, время посетит снова нашу
4: вот,
1: программу.
4: Вот еще вот как раз хотел спросить насчет того, когда он, так сказать, посетит вашу передачу.
1: Дело в том, что он практически выковыривал, ну, даже я открою уж секрет, потому что, да, вот вы видели пресс-конференцию с нашими космонавтами, которые спустились на Землю, они говорили, что... произошел удар капсулы о землю. Вот, и что хорошо, что никто не сидел в крайнем кресле, а лежали вещи. На самом деле в крайнем кресле и находился Туичий Мамукевич. Вот. Ну и сами понимаете, что, в общем-то, его состояние после этого несколько, в общем, тушка не совсем хорошо функционирует. То есть сейчас он пройдет амбулаторный курс лечения небольшой и снова у нас появится. Просто...
4: Ну, то есть, ну, с его здоровьем, ну, не грозит ему ничего, не грозит.
1: Ну, вы же помните, он же упал со скалы в детстве. Ему, в
4: общем-то, ну, я думаю, что у него как бы хорошее, крепкое здоровье.
1: Мощнейшее, мощнейшее. Мало того, у него повышенная шерстленность, а значит, амортизация.
4: Понятно. Вот. И второй вопрос к вашим уважаемым, так сказать, ну, оппонентам.
1: Да.
4: Вот. Что-то, ну, в начале разговора, так сказать, была затронута тема скотоложества.
1: Угу.
4: Вот. И, ну, хотелось бы спросить, вот, как вот в тайге скотоложество с соболями, вот, и каков процент по статистике скотоложества егерей с соболями?
1: Угу. Спасибо,
0: постараюсь
1: спасибо.
0: Ответить, постараюсь ответить вам вот по этому поводу, по поводу вот как раз соболей и егерей. Вот, во-первых, если конкретно по этому поводу как-то так немножко затрагивать, то вот со стороны егерей домогательство до соболей, это, в общем-то, статистики такой жесткой нет. Вот, но, как говорят очевидцы, достаточно эффектное зрелище. То есть вы, наверное, как-то так визуально себе такую картинку построили. Вот, в общем-то, стоит голый егерь, а у него на члене такой набит соболь. То есть картина эффектная, то есть это все делается шутки ради, ну и немножко для удовлетворения. А вот по поводу сексуальных домогательств соболей до егерей, здесь уже гораздо сложнее. Знаете,
1: и, кстати,
0: вот...
1: это я знаю, случается
0: да,
1: часто,
0: да,
1: потому
0: да.
1: что...
0: Потому что, во-первых, это попадают либо пьяные егеря, либо слишком трезвые соболя. То есть...
1: Это называется «коса на камень нашла».
0: Ну, или «нашла коса на камень», то есть вот...
1: Ну, это зависит от того, кто из них раньше пришел под этот кедрач.
0: Да, вот кедрач, ну, то есть драч, не драч, то есть здесь вот так. То есть вот такая вот ситуация, то есть вот здесь как-то нет статистики, мне просто вот... Я не готов. Ну, я думаю, что я на что-то ответил.
1: Не, ну, в принципе, вообще, конечно, это стараются тщательно скрывать, потому что, как бы, достаточно сильно развиты природоохранные, в общем-то, службы вот в этом регионе, раз. И два, как бы, общество защиты животных, состоящее...
0: Да, но против, против.
1: Из экспионеров, которые, вот, экспионерам заняться нечем, они сейчас защищают там животных, в частности, соболей. То есть стрелять можно, а вот, извиняюсь, жить с ними половой жизнью нельзя.
0: Вот. Да, то есть Республика Алтай, у них даже кодекс законов о защите животных, он как-то включает в себя даже, то есть там начиная от мышей и заканчивая лосями, вот, то есть...
1: Там, по-моему, даже под отдельный подраздел таким по скриптумам стоит, как бы земноводные,
0: там прим,
1: лягушки,
0: прим,
1: притоны, да, вот.
0: Прим, потому что,
1: да.
0: Да, я вам скажу по секрету, еще вдобавок, то есть на Алтае, Алтай, в общем-то, жутко богатая республика, там, во-первых, офшорная зона, то есть это можно делать все, что угодно, любой бизнес, смыть любые деньги. Вот. Когда вы туда въезжаете на автомобиле, даже идете пешком и проходите через такой вот достаточно
1: блок,
0: прозрачный
1: блокпост,
0: блок да,
1: да,
0: да, там стоят такие военнослужащие в виде милиционеров.
1: То есть у бурятские них, фуражки, кстати.
0: Да, у них фуражки, у них эмблемы, у них различные
1: и бляха,
0: нашивки.
1: Бляха висит.
0: Да, да, и радиостанция еще, кстати,
1: есть,
0: была
1: есть.
0: У одного. Вот
1: была,
0: спиной
1: была.
0: Такая с антенной.
1: Который,
0: вот,
1: кстати, отнял, он отнял у нас камеру и сказал,
0: да.
1: Пока меня не снимете и не пришлете фотографию,
0: да,
1: я не отдам,
0: да.
1: Пришлось.
0: А потом вот, когда другой это вот этот сказал, покажите кадрики,
1: да,
0: а,
1: да.
0: И засветите пленку. Здесь вы, в общем-то, на пограничном пункте.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Пришлось разматывать кассету ровно,
1: да.
0: 75 метров.
1: Ну, зато потом пленки. Мы им прокололи вот колеса козла.
0: Да, они ездят.
1: Отомстили,
0: там, по посту катаются, отобрали,
1: да.
0: У кого-то за кружку, ага. Самогон наверняка. Вот. То есть, когда вы въезжаете в Республику Алтай, с вас берут за каждый день пребывания на территории республики денег. А деньги выражаются в рублях. Ну что, в Республике Алтай, в общем-то, если бы там еще и своя валюта вдобавок была, то это вообще бы одна эскадрилья, и, в общем-то, была бы просто тайга.
1: Просто
0: вот.
1: Тайга.
0: То есть, а берут за въезд в Республику Алтай вот такую цифру, это совершенно установлено вообще всеми, это свидетельских показаний немерено просто-напросто, 8300 рублей с человека в сутки. То есть, вам практически навязывают вот это вот. Я, как, в общем-то, тамошний местный житель, житель, я лично против этого. Президенту, откровенно говоря, до сиреневой звезды вообще договориться.
1: Он даже не знает об этом, видимо.
0: Он, да, скорее всего. То есть это, в общем-то, чиновничье такое распутье, и что, в общем-то, народу проезжает через блокпост немерено. Вот, это раз. И денег собирается просто огромная-огромная сумма. Это, в общем-то, коррупция, просто начиная вот со въезда в республику. Вот. Но на самом деле, вот если исключить вот это, можно, в общем-то, миновать все посты, если так шутки ради, просто зарегистрировать какой-нибудь кооператив там, на Красный Труд где-нибудь в городе Горно-Алтайске. И тогда, в общем-то, нужда, чтобы платить деньги за то, чтобы дышать воздухом Республики Алтай и наслаждаться его красотами, она, в общем-то, как-то сама по себе снимется, и деньги с вас брать не будут. Вот так вот примерно дела обстоят. Спасибо вам за звоночек. Я думаю, по скотоложеству вопрос решен. То есть, да. Ну, я буду уточнять, буду уточнять. И Александру, если что, то просто по факсимильной связи какую-нибудь портяночку зарядим.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
5: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранс», исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко.
0: Грищенко, простите.
1: Извините, Алексей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, и там, и сям вроде как при президенте.
0: Не совсем уж, чтобы как собака привязанная, а как-то так он изредка наезжает на отдых, немножко там вот морала завалить, немножко так вот, как-то так. То есть лично я с ним за руку не здороваюсь, потому что как любой, в общем-то, нормальный, здравомыслящий человек, я думаю, что подальше от начальства, поближе к природе. То есть
1: к моралу.
0: Вот, к моралу можно, как угодно. То есть рериховцы-то вот так те вообще поближе к астралу. Вот. Но это с ними, ладно, это вопрос другой, и тема совершенно такая. Я думаю, при одной из ближайших встреч мы эту тему раскроем. Потому что случай-то, в общем-то, ситуация-то до анекдотов доходит. То есть люди достаточно обеспеченные, то есть там все упакованные, там все в шерсти, там все в голдах, там все как надо, да?
1: В насморке. Они
0: в насморке, да, то есть это все. То есть это вот
1: сотовый, шестисотовый.
0: То есть у них там и сотовый, там тебе и шестисотовый, и шестисотый Мерседес, и семисотый Кировец, там у них там все, понимаете? А тем не менее они рериховцы. А Рерих — это вот такой художник, который, в общем-то, в свое время как-то так вот, в общем-то, описывал, да, красоты Алтая.
1: Это Джамалунгма.
0: Нет,
1: он... А, это другой
0: описывал. Это другой был. Это, я не помню его фамилию. А может быть, и он тоже. То есть, ну, а он и где-то там вот в Алтае, я, кстати, как-то так к оккультным, к этим вещам, хотя, конечно, в этом доля правды существует, там вот гора Белуха, это наивысшая точка Алтая, это 4500 еще с копейками. Вот, если я не ошибаюсь, хотя могу, я туда не залазил, в общем-то, у меня еще мозги на месте. Вот, лазили различные альпинисты, прочие разные, многие из них погибли, и, в общем-то, вот таким вот образом. Вот, и там вот где-то вот в районе вот этой Белухи есть такая вот вещь, которая называется Шамбала, и все туда ищут путь. Вот, и так вот коснусь, в общем-то, тех людей немножко, которые... Каким-то образом, да, вот именно эти рериховцы, которые почитают творчество вот этого великого художника, великого алтаеведа, вот как угодно это можно назвать, они, да, просто нанимаются в батраки к обычным вот этим вот крестьянам алтайским, впахивают там совершенно бесплатно, без денег, просто за еду, вот. А в перерывах между пахотой и между едой они просто там залазят на какие-то сопки близлежащие и поднимают руки кверху.
1: И кричат, эй,
0: нет, ну и эй, ой,
1: help
0: там.
1: Me.
0: Ну, help это me. Да, это у них как-то так, я не знаю. В общем-то...
1: А, простите, Алексей да, Юрьевич, пожалуйста. Хотелось бы, извините, что я вас перебиваю, хотелось бы узнать насчет алтайского шаманства. Существует ли оно? Да, вот немножко эту проблему и тему.
0: Это есть. Шаманов, их, к сожалению, осталось очень-очень мало, но шаманят они жутко по-шамански. То есть здесь это у них не отнять. Во-первых, любой шаман — это прежде всего всего хрон, то есть я подразумеваю алкоголическую зависимость от человека. То есть они идут в алкогольное отдело любого магазина алтайского, коих не слишком много. В тайге вообще нет, но и дело-то, в общем-то, это неприбыльное, и никто за это не берется. Хотя в таких ключевых каких-то населенных пунктах, естественно, в избытке водка, в избытке хлеб, мука, то есть все те жизненно необходимые продукты, без которых, в общем-то, самый простой рядовой алтаец, да и не самый простой, не самый рядовой, в общем-то, обойтись не может. Вот, шаманы, шаманы, вот, в общем-то, такие идолопоклонники, которые долбят в бубны, я лично наблюдал.
1: Тоже бубны у них, как, да, у, да. Как вот у этих, из Чукотки.
0: Запросто, да, только он у них называется немножко по-другому.
1: Там... Обруч.
0: Ну, обруч.
1: А, обруч это у ненцев.
0: Вот, в общем-то, так, да, то есть у них это там колокольца различные, то есть натянута шкура. Отличие этого бубна лишь в том, что вот эвенки, чукчи, различные алиуты, они просто-напросто натягивают шкуру оленя, а алтайские шаманы натягивают, естественно, шкуру марала, то есть различия в звуке, в тембре, в общем-то, здесь резонанс совсем немножко другой.
1: Музыканты, кстати, сейчас
0: поднимут эту тему. Их, да, вот именно по этой теме, если поднимать разговор, из меня, к сожалению, плохой музыкальный критик, и, в общем-то, ну, для меня творчество шаманов, то есть их не шаманизм, естественно, это все либо в алкогольном опьянении, либо вот обкурившись в там, каких-то хитрых грибов, а вот еще каких-то таких слишком действующих наркотиков, к которым, кстати, нет никакого привыкания, то есть, ну, у них это как смысл жизни, это как обычай, вот, это, в общем-то, присутствует, да, то есть они способны порой изгонять болезни, нагонять там какие-то ненасти на соседние там
1: то области. То есть это действительно реально, просто
0: да, да, это реально, но легенда, это редко.
1: Ходит легенда о шамане алтайском по имени Мактыч Норикович Дюпель Казанский, вот, как бы даже вроде бы был сюжет в передаче «Очевидно и невероятно», с ним такой бурят в соболевой шапке, вот, там, без насморка. Вот, ну, почтенный с виду, то есть как бы его привезли, ну, в общем-то, на Кобзалаке, да. На передачу. То есть,
0: в общем-то, этот колорит местный, он везде присутствует, но по-разному интерпретируется, естественно.
1: Понятно. Ну что же, вот послушаем телефонный звонок.
0: Да, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Значит, попросил бы вас осветить вопрос тяжелого мотоциклизма, авторитарище байкерства на Алтае. Дело в том, что вчера вечером мне позвонил мой голландский знакомый мотопутешественник один. Вот. И рассказал, что он закончил свое второе кругосветное мотопутешествие. Так. И как раз, значит, последним отрезком на его пути был именно... Была Республика Алтай, вот так, он и пересек так, с юга-запада, соответственно, северо-восток, претерпел массу трудностей, потому так. Что, ну, как бы в тайге маловато.
0: Его душили местные байкеры.
6: Ну да.
0: Вот так вот даже.
6: Хотелось бы узнать, как там вообще стоит.
0: Вообще,
1: то есть... Спасибо за звонок.
0: Спасибо, да. Очень хороший вопрос, в общем-то, жизненно насущный.
1: Мы, кстати, наблюдали, да. Вот в селе байкера... А на Урале он ехал.
0: Да,
1: с
0: да.
1: Девчонкой с такой, с буряткой. Она, кстати, сказала, я спросил, дескать, вот ты учишься в школе тут, наверное, она говорит, да, я учусь в школе, как бы, я говорю, а что ты, говорю, одна ты назад едешь, туда они ехали с ним, назад она одна пешком шла, мы ее подвезли на 600-м своем, понятное дело, вот, и я, дескать, спрашиваю, а что ты одна? Да мы, говорит, поссорились, там, они как бы напились, я говорю, ну и что, ты живешь вот в этой деревушке? Она говорит, да, типа, я говорю, а что вы делаете по вечерам? Ну, как, говорит, ходим на танцы, катаемся на мотоцикле и иногда смотрим, как ребята дерутся.
0: Вот, да, то есть это одно из развлечений. А по поводу вообще специфики, вообще по поводу, вот, по поводу местных байкеров, значит, если наши здесь, то есть те, которых я наблюдал в Москве, да и один мой знакомый байкер Коля, в общем-то, тот он иногда одевает очки. А алтайским байкерам очки не нужны, потому что у них узкие глаза, и поэтому пыль, в общем-то, в глаза не забивается.
1: Еще одна особенность этнографическая.
0: Да, да, да, это вот этнография, это да, здесь уж монголоидная раса, этого не отнять.
1: Вот всегда по пыли на таких скурузлых лошадках они ездили.
0: То есть, естественно, трудности с мотоциклами, вот, то есть это максимум иж планета спорт, минимум, а максимум это Урал. Ну а самый последний минимум это мотоцикл Минск. То есть это такой достаточно дорогая модель, которая, к сожалению, сейчас в России уже не поставляется. Но кто успел, тот, в общем-то, на них денег сейчас себе и наживает. Вот. Никаких кожаных причиндалов, голимые штормовки и фуфайки. Вот, в общем-то, если ваш голландский друг как-то так это вам еще пришлет какую-нибудь видеозапись, вы в этом убедитесь, и мои слова будут как правда. Вот, ну а движение их, в общем-то, байкеров, оно, естественно, такое вот совершенно спонтанное, то есть нет групп, нет клубов, нет каких-то пятаков, то есть место такое, ристалище байкеров, это центральная улица в деревне любого поселка, где более-менее как-то к цивилизации близко, ну и около клубов, то есть клубы это вот такие сельмаги различные, которые подразумевают наличие спиртного, то есть никакого пива, то есть если здесь уважающие себя байкеры хлещут наше пиво, причем немеренными количествами, чтобы тяжелый мотоцикл был в состоянии их держать на дороге, то там они пьют водку. И поэтому такая абстрактная езда от двора ко двору, а мордобой, который Александр вынужден был наблюдать, он тоже, по-моему, на почве там женщины, либо ну, чего-то да, другого, да. Что-то извините, они поделили.
3: Либо йети.
1: Да. А, кстати, вот следующий как раз вопрос, это насчет пресловутого йети.
0: Ну, этот вопрос, вот, в общем-то, к специалисту, я думаю. Это
1: да, вот. Михаил Бенедиктович, в свое время в вашей книжке «Я и тайга» она называлась, вот, ни в коем случае не хочу вас уличить в нескромности, но это являлось таким бестселлером в мире научно-популярной литературы. Вот,
0: я да, профессор Капица, кстати, вот.
1: Оценил ее тоже и написал предисловие к этой книжке, к книжке Михаила Бенедиктовича Топтыж.
0: Рецензия.
1: А, рецензия была, да. Там вы опубликовали снимки йети и бабы его. Вот насколько вы сами верите в существование этого как бы человека-животного, вы как бы утверждаете в этой книжке, что вы с ним встречались. Вот, хотя в глазах Алексея Юрьевича я вижу недоверие, хотя он мне говорил, что он тоже с ним встречался.
3: На самом деле такая встреча действительно произошла. Она произошла осенью 84-го года. Вот, встреча, поверьте, она была очень неожиданной, сколько не для меня, а для самого Йети. Он был действительно со своей бабой. Вот, это я понял по тем жестам.
0: Это была Йетива баба.
3: Йетива баба, да. Вот, мы, в принципе, так в своем кругу и прозвали. Он и Йетива баба. Вот, имеется в виду.
0: ЕБ, вот так ее звали.
1: Соглашен, ЕБ, да.
3: ЕБ, да.
1: Потому что, кстати, в тайге нельзя тратить много сил на произношение слов, поэтому идет сокращение. Совершенно. Где Григорий? Верно. Григорий ЗС, значит, за сопкой.
3: За сопкой. Да. Вот. ХМ, help me.
1: Help me, да. Кричит ХМ. ЗС ХМ.
3: Так вот, встреча произошла совершенно неожиданно на БКД. Это большая канатная дорога.
1: Кстати, они еще отдельный разговор.
3: Это вот можно... та дорога, которая связывает одну сопку с другой. Вот. И, судя по всему...
0: Междусопье. Это место называется Междусопье.
1: Но это по-научному. А да, так, в общем, БКД.
3: Да, не, вот МС, чтобы МС. Не вдаваться, а возвращаясь к тому вопросу, как продолжать встречи
1: с Ебом. Ну, с бабой его.
3: С ним и с его бабой. Вот. Сейчас это уже не секрет и для моих друзей, и для меня самого, то, что действительно я пошел по пути большой канатной дороги, естественно, по нужде. Вот. И, судя по всему, по той же самой нужде ко мне навстречу шел то самое Йети. Йети. Вот, Йети его.
0: Вот. Это, кстати, от этого поговорка, кстати, идти его мать. То есть это вот Йети и его мать. То есть это как бы бабушка. Вот,
3: все как бы о нем знают. Да, да. Все как бы о нем знают.
0: А видели-то всего лишь три человека.
3: Вот.
0: Я вот, да. Михаил Бенедиктович.
3: Ну, опять же.
0: Водитель. Но водитель сейчас, кстати, спился, и он ничего не скажет. Он
1: да,
0: далеко.
1: Да, уже. Ну, так каковы были итоги?
3: На самом деле, встреча была очень неожиданной, я, опять же, повторяюсь, и для него самого, и для меня. И только спустя, наверное, года, часа года. Два, когда уже чисто по запахам мы определили, кто из нас кто.
1: Да.
3: Вот, потому что я допускаю, что Йети подумал, что Йети — это я. А я подумал, что Йети — это он. Вот, мы на этом, скажем так, и определились. Но по запахам уже выяснили, что мы себе представляем на данный момент. То есть, в принципе, у кого какие проблемы возникли на
1: извините,
3: тот момент.
1: Извините, Михаил Венедиктович, то есть, в принципе, вы хотите сказать, что Йети и баба его, они как бы все-таки ориентируются в окружающем мире прежде всего посредством запаха. То есть вы попросту
3: обнюхали,
1: обнюх друг
3: потому
1: друга.
3: Потому что вот в первую минуту запах он дал о себе знать, естественно.
1: Естественно, естественно.
0: А вот, так Йети вам дал запах, чтобы о себе знать.
1: То есть вот он... скажите, а вот как бы вот эта вот большая канатная дорога, поскольку она, в общем-то, некоторые ведь не доносят, вот спешат, не доносят, то есть она усыпана, так скажем, вот этими канатами, они дают какие-то корректирующие запахи. То есть Йети вышел сюда, может быть, специально для...
3: Нет,
1: дескать...
3: они как раз дают наводку, кто здесь был, что делал и куда он потом пошел. Вот. И, опять же, возвращаясь к тому, что между нами произошло, произошел просто обмен информацией без слов. Потому что и у меня не было слов, чтобы объяснить свое состояние и задать какие-то вопросы. И у Йети, видимо, на тот момент не было каких-то слов. Как потом выяснилось, слов вообще они не могут произносить. Это все посредством жестов и мычаний.
1: Выкриков, как бы.
3: Выкриков,
1: это,
3: да.
1: А вот это они.
3: И
1: извините.
3: Спустя уже некоторое время пожив в той местности, мы поняли, что вот именно вот это мычание, они взяли не откуда-либо, а вот именно от местного населения. После того, как местное население начинает принимать более утоляющие алкогольные средства, они начинают все мычать. Вот. И, судя по всему, Йети уже к этому привыкли и перешли на этот язык, хотя мы допускаем, что когда-то был великий йетиский язык.
0: Ну, здесь сложнее, то есть это...
3: Который был забыт и, может быть, где-то утерян, но понятно. Мы уверены, что он возродится, и вот это... если... мы надеемся на будущий контакт все-таки
0: если
3: с Йети,
0: они начнут
3: с Йетевой плодиться, бабой.
0: Потому что, да, вот Йети, Йетева баба, они вот... как-то так достаточно скрытный образ жизни, скорее всего, ведут. И как-то так единицы людей, буквально ты человек, которые это могли все видеть воочию, да, воочию.
1: А вот
0: просто...
1: ваша встреча да, личная да. с Йети и
0: моя
1: с Йети бабой.
0: Нет, она вот Йети видел, бабу нет. Баба
1: ага,
0: вот без бабы. То есть здесь как-то так, мы рассказывать быть немножко не помним.
1: Понятно. Ну давайте вернемся к телефонным звонкам
0: да,
1: наших радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Плохо слышно.
0: Да,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
7: Вот вы рассказали, как жажу утоляете там росой. Но это вы утром утоляете, а как днем? Вот на Дальнем Востоке, допустим, утром и днем и вечером есть растение лимонник.
1: Как вы говорите, лимонник?
7: Да, лимонник.
1: Там оно растет, ягодка, кстати, и в средней да, полосе да, растет
7: или
1: тоже.
7: Или просто корень пожевать.
1: Да, да.
7: И все, и жажда пропадает. Такая худой конец красной смородины там очень много.
0: А вот уточнение.
1: Спасибо.
7: Да,
1: спасибо.
7: Вот я хочу уточнить чуть-чуть. Вот морал это не козел, это олень.
0: Ну, в общем-то,
7: и направленный это... атомный взрыв, вот чтобы уничтожить Москву, надо взорвать атомную бомбу на западе Москвы. Роза ветров. И вот как себе Палатинский взрывает, я не знаю, там какая роза ветров, там, куда идет на Алтай, все эти облака. Или как? Вот как Чернобыль, допустим. Заражено весь север.
3: Простите, вот. Вы имеете компанию?
7: И колотушка вообще Сибири запрещена. Я не знаю, как надо на Алтай, я, к сожалению, ни разу не был.
1: Понятно, вот. Спасибо. Спасибо.
7: Да. Спасибо. Там иначе добывают. И также как на Дальнем Востоке, там то же самое, иначе добывают кедр этот.
1: Спасибо, спасибо вам. Ну вот к Алексею Юрьевичу первый вопрос, касаемый дневного утоления жажды.
0: Дневное утоление.
1: Когда роса сошла.
0: Когда роса сошла, если нет рядом, ну, в общем-то, как-то
1: водоема
0: так. С утра обычно
1: да.
0: набирают росу просто, то есть некоторое терпение, или ближайший водоем, ну или копают лопаткой просто-напросто земельку.
1: И жуют влажную землю, что ли?
3: Нет, доходит до вечной мерзлоты и растопляет
0: ее. Это долго. Это долго, чтобы до вечной мерзлоты дойти, потому что лед вещь такая вековая, и порой только ножик один в руке. Вот. А по поводу направленных ядерных взрывов я опять подкорректирую. Вот вы зря, кстати, это место назвали, чтобы Москву взорвать направленным ядерным взрывом. Вот как-то так. Если у вас телефончик остался вот там на табло, Александр, то
1: вот этот, да,
0: вот этот
1: Да-да-да.
0: Смотрите, не стоит никому создавать проблем. Все, да.
1: Я нажал кнопки.
0: Вот, да. Именно. Вот. Но Дальний Восток – это Дальний Восток, а Алтай – это менее, к сожалению, изученная вещь. Поэтому совершенно другие культурные ценности, абсолютно. И доводы, выводы, различные там жизнеописания, они, да, они, к сожалению, присутствуют. И, может быть, и к счастью. Зачем лезть в душу к другому народу? То есть я как-то никогда не был сторонником каких-то мешаний.
1: Ну, понятно, понятно. Да, давайте, да. Давайте еще один телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Да.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
8: У меня вопрос к вашим уважаемым оппонентам.
1: Рассказывайте.
8: Ну, даже, может быть, несколько вопросов. Вот первый из них, как бы, вот как вот шаманы находят вот грибы, нужные им грибы в тайге? Вот. И едят ли эти грибы олени?
1: Это второй вопрос, да?
8: Ну, это можно считать как вторым вопросом. А и еще вопрос. Вот где-то год назад вышла программа вот по приемнику, да, вот, с красной точкой. И там вот сказали, что как бы на Алтае в тайге нашли большую обезьяну. Вот, как бы, и вроде бы, как бы это было вот то, что вот называется вот йети, да, вот.
1: И третий вопрос ваш.
8: Да, и куда ее дели-то вообще, то есть, говорят, что как бы ее забили.
1: Можно я сразу отвечу вам на этот второй вопрос? Ее сделали одним из народных ведущих, приведя в более-менее человеческий вид.
8: Это вот такой вот с бородой и в очках там.
0: Да, это вот, кстати, сейчас он работает здесь, на центральных сетях, да.
1: Спасибо вам, спасибо. Ну, а что касается, я думаю, первого вопроса, что касается шаманов, грибов, методы отыска вообще грибов шаманами и поедания этих грибов оленями.
0: Оленями, да. Вот, в общем-то, как... Я не зоолог, и поэтому... Ну, я видел, да, когда олень просто по ошибке, он пасся. Тем более, это было утро, был туман. Как раз именно на той поляне, где шаманы издавна, причем с подачи отцов, там, прадедов, они, в общем-то, как-то собирали-то грибы, чтобы их курить, чтобы потом шаманизировать вот таким вот образом. А олень, он дурак, просто попался, и он просто сожрал там несколько грибов. Ну, естественно, он как-то начал там сальто делать, вот что-то такое. То есть вел себя достаточно непристойно. Он как-то так, у него оголился член так от возбуждения. То есть что-то такое совершенно непонятное было. То есть он напоминал. А я-то как раз как-то так это вышел к началу канатной дороги, к такому маленькому канатному тупику.
1: А я в этот момент, кстати, был на подходе к концу этой дороги.
0: То есть мы с вами хорошо, что не встретились.
1: Очень хорошо.
0: Иначе олень, который объелся грибов, причем он олень-то, в общем-то, как нам известно, они же не умеют их готовить.
1: То есть он мог бы нас насадить, на рога.
0: Мы вообще сейчас бы так не сидели и не общались бы с нашими дорогими радиослушателями.
1: А ведь, кстати, есть ведь у таежников, вот у алтайских, такая поговорка, а где Григорий? А он уехал на олене. Это значит, что олень походя подцепил Григория на рог и унес в тайгу.
0: То есть, да, как типа вот еще общаются люди, которые вот курят различные наркотические вещества, там типа вставило, заплющило, да, залить. Да. Уехал на олене, просто там сел на
1: Сокращенно УНО.
0: Да, или сел на лавку.
1: Григорий УНО.
0: Вот так вот, УНО. Вот. А к первой части вопроса я бы, наверное, так отреагировал. То есть, шаманы, они вот,
1: Это шаманы.
0: Это шаманы, да, скорее всего. То есть не то, чтобы совсем так, как бы сказать, так это шаманы, так завистливо сказать.
1: А задумчиво,
0: да, это шаманы. Это абстракция.
1: И смиренно.
0: Да, вот на самом деле смиренность. То есть надо привыкнуть, то, что они грибы вот эти вот курят. Причем некоторые любят такие сыроватые немножко. У некоторых такие специальные такие кромультуки большие, такие трубки. Они туда гриб прям берут, срывают. Но, к сожалению, я не рискнул выкурить этот гриб, потому что как-то так курю постоянно бийский беломор, либо астру, либо луч. Вот, то есть мне как-то этого достаточно. С голодухи оно вставляет так более-менее. Вот, а по поводу грибов, как-то наркотики, они и в Африке, как говорится, на Алтае наркотики. Поэтому, стараюсь как-то сильно не вникать в это дело.
1: Потому что стрелять тяжело после этого.
0: Да, потому что вот глаз тупится, и рука дрожит, и коленка в левую сторону.
1: Понятно, наверное, мениск у вас. Ну что же, следующий телефонный звонок. Да, не важно.
0: Ладно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Вот в ближайшие зимние месяцы я хочу посетить вашу республику, вот Алтайскую, и как-то залипнуть там на пару месяцев. И вот, соответственно, у меня два вопроса. Первый к Алексею Юрьевичу.
9: Да-да, пожалуйста.
8: Чего брать, а главное, чего не брать из всяческого охотничьего снаряжения с собой. И второй вопрос, соответственно, к Михаилу Бенедиктовичу. Какие документы нужно вот на эту тему оформить?
1: Угу. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что сперва, наверное, практический совет даст Алексей Юрьевич, что брать и что вообще не брать, что не брать.
0: Значит, ситуация такова.
1: Именно в зимние месяцы.
0: В зимние месяцы. Да, в зимние. То есть летние никак не относятся. То есть летние месяцы предпочтительно там...
1: Ну, это мы просто еще ближе к лету соберемся.
0: Да, сейчас уже, в общем-то, зима ближе, чем лето, как минимум. Как минимум. Значит, по поводу, то ли, коль уж вы собрались поохотиться в зимние месяцы, значит, вам я советую брать какие-нибудь такие вот специально приготовленные для этого предметы, как то, по списку. То есть, если у вас есть какое-нибудь оружие, то если у вас хватит смелости его увезти в каком-нибудь самолете или вертолете, то, пожалуйста, берите все что угодно. Вот. Значит, если у вас есть обрез, с которым в бытность такую ходили кулаки, то его не берите. Вот. То есть это к разделу тех предметов, которые не брать. Значит, не берите с собой утюг, не берите клещи, не берите бензопилу, потому что это три самые ненужные в данный момент вещи. Вот видите, стихами даже заговорил, потому что как-то чувствую, что звонит человек, который как-то так...
1: Поэт.
0: Ну, поэт, ну, вот. То есть поэт охоты, поэт тайги. То есть я думаю, что... мы с вами свидимся. Вот. А далее, значит, то, что нужно...
1: Канатные дороги.
0: Вот. Ну, и там, кстати, интереснее всего. А далее. А значит, лыжи. Если у вас есть лыжи, возьмите с собой лыжи. Но, чтобы лыжи удобнее ходили по снегу, надо купить специально 4 лыжины, то есть, как минимум, 2 пары.
1: То есть, чтобы склеить, что ли, поширше?
0: Да, кстати, Александр, вы уже знакомы с этой ситуацией.
1: А можно отодрать ролики от скейтборда?
0: Вместо
1: лыж легко.
0: Нет, это уже получится эти самые снегоступы. Но в то же время самая главная тонкость — это не надо брать лыжную мазь. Это, опять же, в тот список, который вещи не берутся. Надо купить 16 кроличьих шапок. Ну, если у вас немножко больше денег, то купить 16 лисьих шапок. Разорвать их в клочья, а потом эти клочья приклеить аккуратнейшим образом, самым-самым таким, наклей. Прям к лыжам, чтобы снег не прилипал. Он будет забиваться, конечно, то есть вам будет тяжело идти, но вы не провалитесь в сугробы. Потому что сугробы достаточно глубокие, порой до 6 метров.
1: Потом, кстати, эти же лыжи можно использовать как палатье,
0: да,
1: чтобы спать.
0: Да, и как палатье, и как кроватью. Вот, если вдруг доведется вам с собой взять боевую подругу-охотницу, вот, которая будет оруженосцем, то, в общем-то, даже как-то так и это достаточно комфортное такое меховое ложе, то есть по типу тех, которые вот мы смотрим иногда с вами в каких-то телевизионных передачах.
1: Сериалах,
0: да. Да. Вот таким вот образом выглядит.
1: Что касается... скажем, каких-то украшений. Вот косметика, там, понимаете.
0: Ну, в принципе, можно, да, немножко взять в этой самой зубной пасты, немножко взять, что еще, ну, чтобы зубы вычищать. Вот, затем... Солнцезащитные очки можно не брать. Ну, или взять один такой, чтобы одно стекло стояло, потому что, коль уж вы охотник, целиться удобнее. То есть с левым глазом очки должны быть. Вот, каску нужно взять обязательно мотоциклетную, потому что зимой замерзшие шишки, они могут просто-напросто, если
1: травмировать.
0: Вы, да, травмировать голову, и несмотря на то, какая там на вас будет надета шапка, кепка, там, что угодно, она, шишка, может вам просто проломить голову, это, в общем-то, болезненно. А там, как известно, с больницами проблемы.
1: Больницу, да.
0: Вот.
1: И значит, со связью тоже, чтобы докторов призвать
0: докторов
1: на помощь.
0: Не вызовешь.
1: То есть только там... нужно лезть на сопку и кричать «Help me!»
0: Вот,
1: махать каской.
0: А, кстати, это знакомый позывной для Йети, и поэтому последствия могут быть самые разнообразные.
1: Йетина баба, она как бы тоже...
0: Она ведь скажет, опять ты, елки-палки, вот таким вот образом.
1: Да.
0: То есть и вот такие вот нюансы. Вот.
1: Понятно.
0: Подробности можно узнать, в общем-то, здесь, у Александра, прямо на «Эхо Москвы», вот,
1: да,
0: без всяких подробностей.
1: Просто
0: мы вам даже факсом просто сбросим список нужных и ненужных
1: вещей.
0: Самые ненужные вещи — это утюг, бензопилы, бензопила и клещи. Это как минимум. Вот.
1: Правильно. Теперь, что касается документов, этот вопрос к Михаилу Бенедиктовичу. Какие нужны документы вот, для того, чтобы там быть?
3: Ну, в первую очередь, загранпаспорт не нужен.
0: А фотография?
3: Достаточно будет общегражданского российского паспорта. По адресу денежный переулок, дом 8, вы можете обратиться в представительство МИДа Республики Алтай. Второй этаж, 8-я комната. Вам там, в принципе, все расскажут. Но мне, на самом деле, будет нетрудно повторить.
0: А консула звать Бахакытов Кузьма Евгеньевич.
1: Бахакытов Кузьма Евгеньевич, да, отвечает за это. Бахакытов Кузьма Евгеньевич.
3: 4 фотографии.
0: Выдача визы, разрешение на ввоз рублей. Потому что, ну, рубли хоть и возишь, хоть, в общем-то, нет. Но сколько ввез, столько и вывези. То есть, так вот, надо аккуратно, аккуратно.
3: 4 фотографии 3 на 6. И 2 фотографии 10 на 12.
1: Если, вот, кстати, не будет Бахакытова Ильи Евгеньевича, можно спросить Кузьму Евгеньевича, это его брат, не менее компетентный. Или Сергея Евгеньевича Бахакытова, это еще один их брат. Ну, в общем, спросите просто кого-нибудь с Бахакытовым.
3: Вот там вы заплатите единовременную пошлину за въезд и единовременную пошлину за выезд. Это в размере 24 960 рублей.
0: Нет, простите, на въезде 8 300 рублей, а на выезде вот именно та сумма.
3: Простите, да? Это в том случае, если вы на месте оформляете все. А если вы оформляете все это в Москве, вы
0: платите... Да, это дороже, да, посредники, жулики. Да.
1: Жулики, Бахакытовы. Клан Бахахитовых.
3: Это единовременная пошлина за весь въезд. Так вы будете экономить 6345 рублей за каждый день.
0: Да.
3: Это очень немаловажно для наших неимущих граждан.
0: Адрес, адрес. Нужно повторить.
3: Денежный переулок, 8. Дом 8.
0: Да.
3: Второй этаж, 14-я комната, и имя, фамилия, отчество.
1: Простите, третий этаж. Извините, я попал. Вот, да, третий этаж, да.
3: Да, там совершенно верно. И отстроили уже третий этаж, они перешли на третий этаж.
1: И в дом номер 11, дом 8 сейчас в капремонте. Но это вот только что мне референтка подсказала. Дом 11.
0: Угу. Да. Вот. Поэтому вот все посольские такие консульские дела, консульские сборы, это, в общем-то, для удобства, в общем-то, делается
1: только
0: все здесь.
1: Ну,
0: да,
1: что же,
0: еще кстати,
1: один,
0: декларируется на вывоз. Без пошлины из Республики Алтай вывозится буквально 5 шишек, вот, если вы что-то там в желудке вывезете, там, предварительно как-то так, то это, в общем-то, да. А уже пошлина там, ну, по-моему, $1 за шишку, то есть это если увезете ведро шишек, которое вмещает в себя 116 шишек, то вот, в общем-то, и считайте, математика простая, да, прямо для 2,5 класса.
1: Что касается вывоза золотого корня, когтя медведей, моральево рожек, это вообще
0: это,
1: запрещено.
0: Это строжайшая контрабанда, да. И я вез это, в общем-то, ну, с риском для жизни, не для здоровья, то есть это карается. Да.
1: Да.
0: Тем не менее,
1: плюс основываясь на том,
0: да,
1: что
0: Александр, кстати,
1: знает, да.
0: Вот, в общем-то, вас многие знают, это очень приятно, что и мне, в общем-то, в данный момент приятно общаться с вами, беседа замечательная.
1: Взаимно.
0: Да.
1: Взаимно.
0: Я думаю, коготь, который вот принадлежал ранее убитому медведю,
1: да.
0: Вот, то есть он, я думаю, украсит достойное место там в вашем интерьере, там где угодно.
1: Да,
0: вот.
1: Да,
0: либо в катере, либо на яхте, вот, где-то вы его на нужном месте закрепите, то есть это своеобразный талисман. И еще я вам по секрету скажу, что у меня в самолет не пустили с моралями рогами. Вот, рогов 2 для вас и для одного нашего общего знакомого.
1: Кстати,
0: поэтому...
1: жуткий произвол.
0: Да, то, да, да.
1: Они пускают в самолет.
0: Нет, видите ли в чем? Я вез на починку крышку от двигателя.
1: Зелковского.
0: Да, вот крышка была. То есть заменить. Мне просто прислали не ту. Сломался автомобиль. И крышка там такая вот. Оказывается, в крышке все дело. То есть дело крышка.
1: Это вот потому, да, что вот мы тогда и так и это самое, да, получился этот казус
0: именно...
1: с Марией. То есть Мария,
0: да,
1: кстати, до сих пор, я так знаю, под часами все так и ждет.
0: Это вот как вот...
1: Да, вот она под часами, ее все видели, говорит.
0: Это будильник.
1: Да, да.
0: Бог ты мой.
1: Представляешь?
0: Вот. Поэтому меня просто, мне таможенники сказали в городе Горно-Алтайске, говорят, а что у вас в руках? Я говорю, вот это рога, а вот это крышка от двигателя. Они говорят, давайте что-нибудь одно, потому что за один раз нужно вывозить только одну единицу, либо рога, либо вот это вот.
3: Простите, Алексей, что у вас на голове, они не спросили?
0: У меня на голове обычный головной убор в виде монтажной каски, кстати. Я ее оставил сейчас в данный момент у рефери, вот у референта. То есть она обещала ее подеколонить.
1: Подеколонить, кстати, начистить вот этим...
0: Канифолию, и немножко туда вот как-то эссенции.
1: Ну что же, последний на сегодня телефонный звонок.
0: Да,
1: ваш вопрос,
0: да,
1: нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Дело в том, что я со своим другом собрался поехать на экскурсию, нас интересует такой вопрос. Как вообще там с бабами и вот были ли замечены случаи? Вообще принимали участие ваши гости в каких-то сексуальных оргиях с местными аборигенами? Вот, скажем так, и если это опасно для жизни, стоит ли брать с собой какие-то контрацептивы?
1: Понятно. То есть вас интересует так называемый секс-туризм?
9: Да, и возможно, если как бы брать с собой или их не брать, или там можно в местных аптеках...
1: Это понятно, понятно. Вопрос понятен. Просто у нас спасибо. Совсем мало времени. Спасибо. Действительно, если люди едут как туристы, какова там ситуация с публичными домами, с проституцией в тайге в том числе? Или только к Йетевой бабе?
0: К Йетевой бабе, в общем-то, недоступно. С проституцией в тайге тяжело. Коль уж некоторые нюансы возникают, то это как-то так влетает в копейку. Вот. То есть вас попросят копейку, а вас ее с собой может не найтись элементарно. Вот. С контрацептивами, в общем-то, беспроблемно. В аптеках все в наличии, в ларьках тоже. Естественно, не в тайге. То есть,
1: а в крайнем случае, да. Давайте уж скажем, что просто спросите у местного населения, можно воспользоваться...
3: Где тут у вас оргия? Ребята, за шестой сопкой.
1: Нет, там можно просто есть. На самом деле
3: можно
1: воспользоваться хвостиком морала. Это маленький катышек, это лучший контрацептив таежный. Вот. А о методе его употребления мы, наверное, расскажем в следующий раз.
0: Да, просто при моей следующей встрече с вами, потому что улетать.
1: Просто рейс. Спасибо вам, уважаемый Алексей Юрьевич, и вам, Михаил Бенедиктович. Я думаю, что наша встреча не последняя.
0: Да, это вот, хороший почин, в общем-то, да.
3: Каламбур не за горами, вернее, не за сопками.
1: Да, а я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня были исполняющие обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат на Михаил Бенедиктович Топтыш и Алексей Юрьевич Грищенко, уйменский леспромхоз, человек, который его создал и работает там долгие годы, при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо внимательным слушателям. Спасибо всем за звоночки. В общем-то, это была достаточно плодотворная, интересная беседа. Вы почерпнули массу полезных и нужных вещей, массу совершенно такую, то есть это совершенно раритетная информация. Это для самых любознательных, для самых интересующихся вообще истории.
3: Для самых стойких.
0: Да, именно вот за это-то мы вас всех любим. Слушайте «Эхо Москвы». Спасибо, Александр, да, спасибо вам большое. Как чой-чой. Замечательно.
1: Классно, и вам спасибо за коготок.
0: Вот. Ну, а нам-то коготок коготку рознь. Вот, ну что ж, прощаемся с вами. До свидания. Мы еще увидимся в эфире, пообщаемся с вами в мою следующую командировку. До свидания.
5: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: И на этот раз это уже не фальшстарт, а мы действительно начинаем нашу беседу с аналитиком, специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Добрый вечер, Тимур Генрихович. Я рад приветствовать вас здесь.
2: Добрый вечер, Александр.
1: И, конечно же, многие наши радиослушатели задаются сейчас себе вопросом. Дескать, в ум, говорят они, наши радиослушатели, не возьму. Какое количество появилось новых областей, и в каждой из этих новых областей появляются свои аналитики. Может быть, вы потратите хотя бы несколько минут, чтобы объяснить именно хотя бы в 2-3 словах, так сказать, можно в 4, в 5, в 6, вот специфику именно вашей деятельности.
2: Если совсем коротко,
1: да,
2: то задача аналитика — понять, что должно делаться для достижения каких-то целей конкретных, поставленных. Потому что обычно бывает так, что если аналитика не приглашать, то есть если в проекте в каком-то аналитик не участвует, то в результате через какое-то время у всех наступает какая-то фрустрация, разочарование, то есть все как-то начинают метаться, как-то вести себя неадекватно. И в результате то, ради чего проект делается, для чего тратятся деньги все, и какие-то люди ходят на работу, каждый день получают зарплату. А в результате результат какой-то или он не тот немножко, или какой-то он... неудовлетворительный, в общем.
1: То есть, попросту говоря, рушится все, как снежные бабы, под которые развели костер. Это ближе нашему радиослушателю.
2: Что-то в этом, как-то можно даже такую метафору придумать.
1: А вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, вы в данном случае, являетесь своего рода, не то чтобы гарантом, этакой упаковкой реланиума, для какого-то вот этого проекта. То есть наличие вас в каком-то онлайновом проекте подразумевает, скажем так, что на вас лежит определенная ответственность за этот проект.
2: Да, безусловно.
1: Соответственно, пока вы есть, вот здесь, все идти как бы тихо и спокойно, да?
2: Как-то не то чтобы тихо и спокойно, но...
1: Нет, я не имею в виду тот случай празднования того-то. Я... Да, конечно, да.
2: Разумеется.
1: Да.
2: В общем-то, аналитика можно сравнить с боцманом на корабле. То есть он как бы не капитан, но при этом роль его следить за матросами, как бы понимать, что хочет капитан, в общем-то, куда мы вообще-то плывем, то есть сколько у нас в трюме еды, к примеру, или каких-нибудь запасов. Если порвется парус, например, то надо примерно представлять себе, чем его можно заменить.

0: И мы поняли, что, в принципе, вот это и есть как бы начало апокалипсиса. Вот развитие интернет-технологий, как ни странно, есть, так сказать, пуповинка апокалипсиса. Но сейчас, в последнее время, вот мое, например, мнение об этом несколько изменилось. Вот, давайте все-таки отскакнем туда, назад, на 3 года назад. И вы, как вот аналитик, что существенно изменилось сейчас, так скажем, в сетях вот за эти 3 года?
1: Ну, прежде всего, стало меньше ажиотажа вокруг этого всего. То есть люди перестали считать, что интернет – это как бы зло неизбежное. И с одной стороны. С другой стороны, они перестали считать его панацеей от всех бед. Как бы считать, что все, что, к чему прикасается интернет, превращается в золото. Уже нет таких иллюзий, это хорошо.
0: А вот извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, я вас буду иногда перебивать все-таки. Мне почему-то кажется, что вот сейчас наоборот, вот эта тенденция, что в интернете можно, как говорится, лавена рубать, там прайсы поднакопить или еще вот это выражение, сейчас я вспомню, бабулек подзаработать, да, вот,
1: наоборот, нарубить.
0: Да, совершенно более широко распространено, потому что куда ни сунь, вот, к примеру, недавно захожу в одну из подшефных пейджинговых компаний, вот, а их там уже нет. Я говорю, а где, в общем, там, у кого деньги-то, говорю, забирать? Говорит, вот мы не знаем, все скрылись. Я говорю, ну а вы-то чем занимаетесь? Мне это все равно, с кого деньги брать, вы же знаете. Они говорят, а мы вот по интернету, там обслуживание веб-сайтов, то есть практически куда ни сунься, везде все занимаются интернетом. Если бы это не приносило прибыль, то...
1: Нет, ну, да. Это как бы приносит прибыль, но, то есть, ошибкой было бы думать, Александр, что интернет, он... ему можно как бы его применять, в нем не разбираясь. То есть многие люди считали, что стоит им каким-то образом интернет в то, чем они занимаются, вот как-то, чтобы как-то это вот касалось интернета, и сразу у них дела пойдут хорошо, и сразу они заработают свой миллион долларов и свалят отдыхать на Майами. Но все как бы в жизни, оно гораздо более прозаично, и некоторые действительно понимают, что такое интернет и как его можно использовать. И они, в общем-то, ну, где-то как-то преуспевают. А те, кто считал, что они умнее всех, и как бы не задумывался глубоко как бы о проблеме, не анализировал ее, можно сказать, как бы не пытался ее постичь во всех ее аспектах, они как бы сейчас пожинают плоды своей беспечности и в какой-то мере невежности своей, невежества.
0: Нет, то есть тут получается, как говорится, тот, кто не успел, тот опоздал. Если...
1: Нет, успеть можно сейчас успеть. Нет, просто как бы для того, чтобы преуспеть в каком-то мероприятии, нужно как-то, ну, к нему взвешенно подходить, а не кидаться. То есть интернет, он, когда он только появился, все как-то были преисполнены вот по поводу него каких-то ожиданий, совершенно несуразных местами.
0: А вот, к примеру, вот что, например, ожидали от интернета? Я могу про себя сказать сразу, что и вы это знаете, вы меня консультировали неоднократно вот насчет моей именно вот, скажем так, компании провайдерской. Вот. Я еще 2 года назад совершенно с трудом себе представлял, как можно, в общем-то, ну, применять в быту интернет, кроме, конечно, безусловно, просмотра, в общем-то, порно-картинок и, в общем-то, фашистских сайтов, а также сайтов с животными. Да, вот, но ведь я вот смотрю, вот у нас, например, вы вот можете сейчас по коридору пройти, вот спросите, кто все эти люди, почему ночь на дворе, что делают все эти люди, спросите вы, которые там сидят в интернете. Они сидят там часами, это не просто даже сотрудники, это дети сотрудников, это, в общем-то, даже друзья детей сотрудников, понимаете, вот они все сидят. Что они там делают? Вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, мне становится в интернете скучно где-то через час. Я начинаю просто тупо нажимать баннеры и рассылать на все электронные адреса оскорбления и угрозы.
1: Весьма своеобразно. Ну, как бы интернет... Нет,
0: ну что они там делают?
1: Что они там делают?
0: Да, что ну, они там
1: сублимируют
0: делают?
1: Свою потребность в коммуникации.
0: То есть вы очевидно. Хотите сказать, что они сидят в этих в чатах, да, попросту?
1: В чатах, форумах. И там же не один форум. Обычно вот жена моя, например, она... Ну, у нее где-то есть 3 или 4 любимых форума, и чтобы их все целиком обойти, и требуется часа 4 или 5, ну, целый день практически. Если я не отгоняю от компьютера, как там к стенам,

0: стиральной машине куда-нибудь, или вот да, к плите, и куда-нибудь вот на более под, такое
1: или,
0: место.
1: Или, кутки, в которой жарится в данный момент что-то.
0: Вот, да, вот, да. Вот она вот так вот...
1: А у меня, кстати, вы знаете, хрюшка. Вот у меня обычно в хрюшке жарит такая вот из глины. Да. А вот хорошо, понятно. То есть, значит, попросту говоря, интернет на данный момент для большинства пользователей все-таки, ну, не... утяжеленных, скажем так, мозгом, то есть мозг которых, ну, немножко слаб, он банален, попросту говоря, базитический, они, в общем, он им заменил, вот, насколько я понимаю, особенно вот эти чаты все дебильные, вот общение в газетах, когда там рубрика, да, письма.
0: Да, да, безусловно.
1: То, это что гораздо... меня всегда бесило. Вот, ну...
0: Гораздо удобнее. Я очень рад, что это вот уходит как раз. Вот. То есть газету ее все читают, а, да, на интернет можно выбирать, то есть в какой форум пойти, в какой нет. То есть в газете так очень сложно выбирать.
1: Ну, а хорошо, вот они общаются, сидят. Ну, хотя бы раз было ли такое, что в ходе вот этих выяснений и переписок, в общем-то, находилась истина, сокращенно НИ, то есть нахождение истины?
0: Истина, я думаю, что это такой же нелепый способ искать истину, как, в общем-то, и многие другие пути с интернетом не связанные.
1: Нет, ну о чем? О чем мы
0: нет,
1: там...
0: Нет, ну о чем? Ну, например, вот один... известный интернетный деятель, такой известный настолько, что у него даже был личный шофер. Так вот, этот личный шофер, он у него... Или повар, я уж не помню, он какой-то... Ну, такой.
1: Наверное,
0: вот
1: совмещал,
0: обслуга.
1: Потому что часто бывает,
0: да,
1: что
0: вот.
1: Повар.
0: И он как бы, ну, в офисе этого вот деятеля, он сидел как-то часто вот за интернетом и что-то энергично там очень делал, почти профессионально это выглядело. И вот этот деятель его спрашивает, Вася там, или Петя, там, как его звали, а что ты вот так вот, вообще, ты же так хорошо интернетом пользоваться умеешь, может быть, тебе пора перестать быть шофером или поваром, да, и уже как-то начать...
1: Просто начать.
0: Да, что-то вот, давай программистом, например, ты станешь, или аналитиком.
1: Ну,
0: например.
1: Или хотя бы протирать будешь, вот хотя бы изначально хоть стекло компьютера.
0: Вот, не, ну он уже умел протирать, в том все дело, он так вот хорошо себя очень уверенно чувствовал. Нет, говорит, а нет, я-то, в общем-то, занят тем, что, в общем-то, снимаю себе девушку на вечер. Тут это делать гораздо удобнее и бесплатно, говорит, получается. Вот. И вот таким образом искал истину и находил ее. И этот деятель интернета, это продолжение истории, да-да-да, он был настолько этим потрясен, что даже в одном из своих интервью об этом обмолвился. И это из-за этого вот едва успели ее снять из печати, потому что теща этого... повара, водителя, она его чуть-чуть, ну, то есть она его неправильно поняла.
1: Понятно,
0: вот у него была жена, ребенок и теща, и которой все это было...
1: А, ну, в принципе, здесь, кстати, вот нашего замечательного водителя-повара я-то как раз еще могу понять. То есть он пытался найти, скажем так, в сетях, вот, скажем, какую-то услугу, ей воспользоваться. Ладно, там, пусть это там, в общем, поиск проститутки, да?
0: Не, ну, не проститут, там все и дело, что проститутки там отдельно, как как бы есть.
1: Да? А вы потом адресок мне? Ладно?
0: Адресок-то не вопрос.
1: Спасибо. Да. Но, тем не менее, он пользовался определенной услугой. Вот. А что же делают вот эти, которые у нас все сидят? Я вот специально ведь подкрадывался из-за спины и тихонечко смотрел, что у них на компьютерах, на мониторах. Вот действительно сидят в чатах, у них какие-то дурацкие погоняло у всех, типа там «Золотой гребешок» или там «Мурлыка». Ох, «Мурлыка, мне пора спать уже». Вот, то есть...
0: Чмок-чмок, конечно.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот когда это читаешь, что у меня начинает душить дикая жаба, поскольку огромная стоимость финансовая всех этих коммуникаций, попросту говоря, уходит в никуда, чтобы вот эти демоны сидели, писали чмок-чмок и мурлыка. А неужели... И да, и ведь это вместо того, чтобы прочитать, например, последнюю книжку Чехова, или что-нибудь вообще прочитать, или, например, пойти дерево посадить, или выкопать дерево, ну что-нибудь сделать уже, наконец... Они сидят и вот...
0: Ну, я считаю, Александр, вы к ним неоправданно жестоки, к этим людям. Это люди... В общем, у меня такая вот есть теория на этот счет. Я сам чатами пользуюсь крайне редко и в основном, ну, в технических каких-то. То есть мне просят настроить чат, чтобы он там работал у кого-то. Вот. У меня... такие соображения по поводу этих людей, что они просто не самодостаточны, им требуется общение. И как бы вот чаты, это где вот так, такие не самодостаточные люди собираются и друг другу помогают как-то в этом мире, ну, не знаю, снять вот невротические состояния какие-то. То есть, ну, это как бы им это нужно, ну, как, к примеру, там людям, курящим сигареты, вот им нужно курить сигареты. То есть, именно, они ничего, да, с этим...
1: Вот в туалете они собираются вот во время, да, работы,
0: вот, и, да, встают. Вот, и вот то же самое. Я думаю, что это просто проекция как бы вот этой деятельности на новую технологическую базу.
1: Ну, так, Тимур Геннадьевич, тогда тут упирается вопрос в то, в возрастную, скажем так, группу. Вот возраст, средний возраст участников этих чатов каков?
0: Я думаю, что это, во-первых, зависит от чата, во-вторых, зависит от как бы общего среднего возраста аудитории интернет. Я думаю, что в России пока у нас бабушки и дедушки, они не часто в интернете заметны. Но если бы,
1: кстати, как... вот у нас в Германии тоже они как-то не особо, я вот наблюдал. Все-таки интернет, нет, ну... это, скажем так, участь людей там, до 50 лет. Причем, насколько мне кажется, после 30
0: лет... Ну, у них, может, уже... зрение уже плохое, я не знаю. Даже я никак не могу удовлетворительное объяснение придумать. Или они просто...
1: Боятся. Боятся тока.
0: Тока.
1: Тока боятся.
0: Наверное, наверное. Ну... Ну, то есть вот, что касается, да, среднего возраста и что касается вообще, что людьми там так движет, ну, в общем-то, это, конечно, молодежь, то есть так лет там, если так общую дисперсию как бы охватить, да, от, да, 20 до 30 примерно, то есть причисляющих себя к молодежи, скажем так. Вот. Но есть как бы просто... Ну, это же величина непостоянная. То есть, если там, например, три оболтуса в чате сидят, по которым там по 13 лет, то средний возраст, соответственно, 13 лет. А если в какой-то момент времени в одном и том же чате? А если через там 2 часа им, их уже мама с папой загнали спать, и вместо них пришли там какие-то 30-летние там люди о своих там проблемах говорить, то другой какой-то возраст. Это как-то колеблется, вот как курс акций там, знаете, вот показывают,
1: да,
0: такие,
1: да,
0: кривульки. Поэтому говорить о среднем, ну, это как-то очень надо серьезно такое исследование предпринять. Я думаю, что, ну, если бюджет будет выделен соответствующей организации...
1: Мы, соответственно, уже послали запросы на эту тему, конечно. Конечно. А скажите, пожалуйста, все-таки, вот, Тимур Геннадьевич, я тут внимательно достаточно, так сказать, готовился к нашему вот с вами, к нашей с вами беседе, и действительно вот из-за спины сотрудников наблюдал вот это участие в чатах. Опять же, все-таки хочу вернуться, я не нашел там, ну, не то, что ни одной какой-то там, ну, к примеру, никто из них не задает там другому вопрос, как быстро, вот почему так быстро дрозд вот влетает, скажем, в свой вот в свой скворечник, там же вот расстояние очень маленькое, он влетает со страшной скоростью, как он умеет там тормозить, почему он не врезается в стенку. Вот об этом они не говорят. Они вот именно вот кис-кис, мур-мур. То есть я просто пытаюсь понять истину, я пытаюсь понять, в чем интерес. То есть у меня, может быть, я совсем старый, совсем консервативен, да, стал, но тем не менее, кроме чувства отвращения, вот это не вызывает. Причем, вы видели, у одного слюна капнула. Но это подробности, ладно. Вот, может быть, имеет смысл. Вот вы не думали об этом, как вот, так скажем, системный аналитик, да, что чаты это, по сути говоря, ну, скажем так, ну, назовем даже это так, психологическое оружие, созданное группой высокоинтеллектуальных людей для того, что, ну, типа а-ля вот как там группа «Безделки», «Дрестящий», Филипп Киркоров, то есть искусство, которое принуждает основную массу как-то тупо работать, там, растить кукурузу, он, в общем-то, ходить в Макдональдс, да, не посещая там хорошие индийские рестораны и так далее. Также и здесь, то есть чаты были изобретены для того, чтобы люди попросту не развивались.
0: Нет, ну, во-первых, я, Александр, хочу заметить, что чаты, вот вопрос, который вы задали, это скорее сфера, видимо, компетенции скорее психологов, чем, чем аналитиков. Вот. Но так как я имею некое такое выходящее за рамки профессионального интереса любопытство, меня тоже занимает эта проблема. И я вот какую-то... Ну, то есть, вряд ли это чья-то, конечно, злая воля, потому что не слишком не очевидна какая-то от нее выгода, кроме, наверное, ну, я... То есть невозможно персонифицировать источник вот этого зла как-то, и поэтому я даже сомневаюсь, что он наличествует.
1: Так именно я же не зря сказал, что это очень умные люди, высокоинтеллектуально развиты. Если они будут на виду, ну, к примеру, там вот там, скажем, Гуська и Березку все винят, там, потому что вот они на виду, а это уже глупо. Хотя за ними ничего реально нет, совсем за другими кто-нибудь. То есть умных не видно, умные живут у меня вот на 6-м этаже, он ездит на копейки, на разбитые, и правит мир. Это я знаю точно.
0: Вот, вот, кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот,
1: а с какой целью внедряются технологии?
0: Вот... Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, как бы... То есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну, ну как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это, да, это не очень хорошо, что это существует. Что это, да, определенный вред человечеству приносит. Это отнимает рабочее, как бы, время, это отнимает вот, ресурс клавиатуры.
1: Да-да-да.
0: Очень
1: мышь
0: много. Мышь в чатах не используется, кстати. Да. Мышь, она вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Да. Хотя, да, ну мышь тоже она там.
1: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
0: Ну да, да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
1: Да.
0: Вот, а как бы все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют. Вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они в общем-то безвредны, то есть они как бы не несут вот...
1: Ну,
0: какой-то
1: а вот,
0: угрозы,
1: да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да. Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая есть, маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
0: Ну, теоретически, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы, ну, по крайней мере, это не принимает характер какой-то систематический. То есть, если возможно какие-то операции... Ну, они на то и спецслужбы, чтобы как-то использовать те предметы, которые нас окружают, как они вот маскируются, там, например, в лесу, там, или там, за, там, в городе. Там, потом,
1: или вот на люльке строительные. Они,
0: да, вот они же вот... Ну, то есть, они, это высокопрофессиональные люди. То есть, да, я как бы знаком с некоторыми из них. Могу сказать, что я преисполнен уважения, можно сказать, к их профессионализму. Если они для каких-то своих целей, которые мы, конечно, никогда не узнаем, они используют чаты, то, значит, ну, мы об этом узнаем только когда по телевизору покажут, да, ну, что да, вот уже вот разоблачена банда головорезов-наркоманов. То есть, как бы...
1: Ну... Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там и так далее. Это уже как бы не новость даже ни для кого.
0: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
1: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо. Но
0: нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей часть вот таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это там сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
1: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь, опять же, года три назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди, вот так называемый вот этот отдел там R какой-то и так далее, откуда они появились, то есть кто их готовил? Потому что я вот, например, знаю, что вы вот в интернете, как говорится, с люльки попросту, то есть с компьютером даже спали, у вас даже татуировка компьютера на плече, что обычно драконов татуируют или какие-то там руны у вас. А как так за три года столь быстрый, качественный скачок вот в плане специалистов в спецслужбах? Может быть, к ним пришли люди со стороны привлеченные, которые как-то были, ну, попросту говоря, схвачены за пинджак?
0: Ну, я считаю, что как бы наверняка разные были каналы. Просто, ну, спецслужбы, как известно, у них очень хорошо поставлена работа с персоналом, то есть многие, то есть вот с как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, ну, полезным для спецслужб образом. Вот. И я считаю, что наверняка, то есть, если им требуются такие специалисты, то, ну, у любого же человека есть какие-то грешки какие-то, то есть, да, можно его как-то вот взять вот железной рукой, да, вот, например, за цугундер, можно сказать, да, да, вот, да, за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть...
1: Ну, как пеликан окуня.
0: Ну...
1: Да.
0: Типа того, да, то есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так...
1: Придут,
0: то есть
1: скажут, я вот потребуюсь, помочь,
0: да, да, вот, да. И, ну, то есть, ну, приходили, помогал я как бы им уже вот, но, то есть систематически, опять же, характер это не приняло, и, в общем-то, как бы, ну, я очень сложно, ну, то есть, как бы работать в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток, то есть если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких, да, и мне вот, ну, эта фатальность, конечно, несколько всегда тревожила. Я как-то
1: я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать вот сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки UMT-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да, интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, какие отрицательные аспекты вы можете вот, так сказать, навскидку сразу же обозначить нам?
0: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
1: Конечно, вот, можно, то есть, и мальчиков,
0: я,
1: да,
0: вот так вот затрону. Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, угу, они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление, ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
1: Ну, вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
0: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
1: Конечно, это да.
0: Вот, и как бы... С детьми то же самое происходит. То есть, когда ребенок просто не знает, что мальчик, девочка, не знает, что